0: в глубоком, структурном и затяжном стратегическом противостоянии. В Европе не осознают, насколько опасен нынешний уровень эскалации в отношениях с Россией. Об этом заявил РИА Новости российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, речь идет в частности об ударах через воздушное пространство стран Балтии, размещении производства по выпуску вооружений, в том числе беспилотников, которыми наносятся удары по территории России, и других действиях, которые находятся уже в серой зоне, когда военные могут трактовать происходящее по-разному. США не обладают достаточной информацией, чтобы отправить пилотируемую миссию на Луну и приступить к возведению там базы. Об этом заявил глава программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсия Галлан. Он подчеркнул, что по этой причине критическое значение имеют размещение на поверхности спутника различного оборудования, разведка ресурсов и изучение условий. По словам Гарсии Галлана, на следующем этапе освоения Луны НАСА опробует различные площадки на земном спутнике, чтобы обеспечить успех будущих высадок. Получение достоверных данных он назвал одной из задач будущей подготовки. Высадка на спутник, изначально планировавшаяся на следующий год в рамках миссии «Артемида», была перенесена на 2028. До этого на Луну планируются регулярные беспилотные полеты в будущем году. Банкиры России теперь будут указывать идентификационный номер налогоплательщика при переводах и платежах своих клиентов через систему быстрых платежей. Такая мера вводится с 1 июля для противодействия дроперству. При этом для самих граждан ничего не изменится. Минпросвещение России в новом учебном году начнет поэтапное введение духовно-нравственной культуры России в школах. Ведомство также готовит учебники по этому предмету. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. Уточняется, что дисциплина будет изучаться со второго полугодия 26-27 учебного года в пятых классах и с 27-28 учебного года в шестых-седьмых классах. Целью изучения этого предмета станет формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, учащиеся будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО, чтобы на их примере укоренить созидательные ценности. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Прошу прощения за то, что сегодня вы не можете поучаствовать в допросе, потому что слушаете, к сожалению, не прямой эфир, а запись допроса моего коллеги, публициста и философа Виктора Григорьевича Мараховского по делу о национальном мифе в целом и о новом русском национальном мифе честного частного успеха, в котором, надо сказать, сам Виктор Григорьевич имеет немалый опыт.
3: Добрый день. Касательно самого по себе понятия базовый национальный миф, тут я должен сказать, что существует отдельная культурологическая теория, антропологическая теория базового мифа. Она даже отчасти, в общем, филологическая, о том, что в основе подавляющего большинства индоевропейских мифологий лежит некий условный базовый миф, как правило, это змееборчество, если я правильно помню, не надо путать. Тот базовый национальный миф, о котором нам, я надеюсь, предстоит сегодня говорить, это вообще другая концепция. А именно, в интересующей нас части Вселенной, а это историческое Средиземноморье, историческая Северная Европа и, разумеется, мы сами.
2: Ну да,
3: примерно так, плюс-минус.
2: С Востоком Азии контакты, хотя были очень давние, но крайне редкие, поэтому культурных взаимовлияний до недавнего
3: пусть
2: времени
3: живут, как
2: вовсе
3: хотят.
2: Не
3: так
2: было.
3: Так вот, да, вот в интересующей нас части Вселенной, вот, собственно, у вас тут замечательная на стенке картина, абсолютно, я бы сказал, медитерранеоцентричная. Вот. Существует три базовых мифа, как считаю я лично. Это я имею, как мне кажется, право на некоторое хулиганство и личные представления о счастье, просто потому что кто меня заткнет. Так вот, это базовый миф, условно, греческий, средиземноморский, в широком смысле слова, там, понятно, вот практически
2: Довольно долго греки контролировали все Средиземноморское побережье, то, в принципе, все тамошние народы очень много усвоили именно из греческой культуры.
3: Мы иногда, глядя на нынешних крошек греков, мы недооцениваем тот факт, что 2500 лет тому назад, в V-VI веке до Рождества Христова, греки составляли буквально 10% человечества. Столько же составляли китайцы. То есть греки реально были мега и супер нацией, супер этносом, как сказали бы товарищи евразийцы, которые влияли на все и очень-очень-очень сильно, очень-очень жестко. Базовый греческий национальный миф — это миф, грубо говоря, об аргонавтах, то есть приятные люди, герои, смещенные царевичи, прибившиеся полубоги, залезают на аналог, тогдашний аналог условного бумера, и гребут на нем каботажное плавание. Помним, да, эти времена, когда каждый корабль был одновременно и дипломатическим, и торговым, и пиратским по обстоятельствам. Они гребут, значит, отбирать золотое руно у колхов, то есть у грузин, если сильно упрощать некоторые, так сказать, прекурсоры к будущим грузинам.
2: Колхида – это даже скорее не Грузия, а Абхазия. Но тогда вообще абхазов и грузин в нынешнем понимании не было, а было множество мелких племен, причем настолько мелких, что противиться тем же грекам они были не в состоянии.
3: Конечно, вот. И отбирают у них некий ценный ресурс, золотое руно, они притаскивают его с триумфом к себе в Коринф, если не ошибаюсь. Ничего не путаю.
2: Да, сейчас уже и не помню. Но неважно. На самом деле аргонавты собрались из нескольких городов.
3: Да, они притаскивают, а он там начинает висеть, изливать из себя плюс 500 очков руды, плюс 1000 золота, плюс 300 серы. Я не помню, чем короче. Я давно играл уже в Героев Меча и Магии. Все счастливы. Все. Это миф об удачном торговле, дипломатически разбойничьем походе. Северная Европа, несколько младше, примерно там на полтысячелетия помладше будет, может, чуть даже больше, может быть, 600-700 лет. Он же германский миф, он же миф, так сказать, североевропейский.
2: Ну, строго говоря, что касается, собственно, германских племен, то они в Европе в товарных количествах появились где-то примерно века за два до Рождества Христова. До того основным населением были кельты, достаточно свирепые.
3: Галлы были свирепы, но они уже никого не интересуют, потому что на гальских языках, если не ошибаюсь, сейчас говорят порядка 200 тысяч человек. Слишком мало для того, чтобы мы о них могли думать сейчас. Вот. Это причем в основном, как ни странно, во Франции, в Армурике. Там, в Бретоне. В Ирландии очень мало. По-моему, что-то около порядка 25 тысяч человек.
2: В Ирландии и Шотландии, а также в Уэльсе местные кельтские говоры старательно культивируют и изучают в школах, но в реальном быту они употребляются примерно с такой же частотой, с какой в мирное время употреблялся в реальном быту украинский диалект русского языка. То есть все его знают, все его понимают, и никто на нем не говорит добровольно.
3: Ну, кельтский язык – это все-таки другая прям ветвь, другая группа индоевропейской семьи, поэтому с этим еще сложнее. Так вот, Северная Европа, в силу того, что они жили не на каботажном плавании, не на торговле морской, а, так сказать, изначально до всяких там викингов, до изобретения всякого викинговства, вот, они жили в основном, в общем-то, сухопутной жизнью и в лесах. Они модифицировали этот базовый миф.
2: Кстати, должен
3: до
2: заметить...
3: мифа, извините, я закончу все-таки чуть-чуть. До мифа, так сказать, о проклятом сокровище. То есть сначала, похоже, очень удалые молодцы собрались, добрались до какого-нибудь места, разграбили его и с гиканьем утащили золото, бриллианты, значит, шубу и перламутровые пуговицы домой, но они оставили по себе след, и за этим, по этому следу за ними приходят. Поэтому сокровища как бы проклятые. И в этом смысле, подобно тому, как базовый и средиземноморский миф – это миф об аргонавтах, так базовый североевропейский германский миф – это миф о нибелунгах. То есть все началось с того, что, кажется, какие-то сыновья Одина пошли пострелять, да, после этого начинают множиться трупы. По-моему, еще до того, как вступил Зигфрид, как бы главный герой и человек, там, по-моему, их было уже порядка 5 этих самых трупов. После того, как он вступил, их стало все больше и больше и больше, ну, и да, больше, закончилось им самим в течение, в том числе, и так далее.
2: Ну, должен сказать, что иногда за похищенным сокровищем приходили не его прежние владельцы, а те, кто позавидовал. Любимый мой, да, пример на сей счет – это врата собора Святой Софии Новгородской.
3: Да, замечательное врата... место. Кажется, если не ошибаюсь, третий обладатель.
2: Да. Эти врата изготовили для строившегося собора в Кёльне. Набежали,
3: потом их стырили викинги,
2: и после потащили его в свою столицу Сигтуна, то есть город Побед. А в Сигтуну явились новгородцы и утащили эти ворота к себе. Причем, поскольку Софийский собор был больше Кёльнского, то пришлось доделать еще один ряд изображений внизу. И я, когда бываю в тех краях, с удовольствием показываю знакомым, с которыми прихожу к этим воротам, насколько различается художественный стиль нижнего ряда от всех остальных. Кстати, а вот когда викинги попытались вернуть ворота из Новгорода, во-первых, этот набег не удался, а во-вторых, новгородцы мобилизовали значительную часть подконтрольных им финно-угорских племен. А надо сказать, что тогда в новгородские владения входила, ну, вся нынешняя Карелия, Ингерманландия, то есть Ленинградская область и еще что-то. Вот, и по всем этим краям уже натерпелись от этих самых скандинавов, то есть немцев, живущих на севере Балтийского моря, натерпелись так, что в поход поднялись совершенно несметной толпой и разрушили Сигтуну так, что пришлось строить новую столицу Стокгольм, потому что это было проще, ну, чем восстанавливать старую.
3: Собственно, вот так и происходит нацбилдинг. Напевая Прокофьева, вставайте, люди русские, все, значит, отправились и все ограбили. Так вот, почему я миф об аргонавтах и миф о нибелунгах выделяю в качестве базовых национальных мифов? Потому что, несмотря на то, что, разумеется, общего между самыми разными культурами гораздо больше, чем различий, это факт. Но сами различия наилучшим образом выражаются именно вот в этих вот именно национальных базовых мифах. То есть в том, что отличает типовое максимальное выражение биографии, назовем это так, у одной нации от выражения у другой нации. Ну, или у одной культуры от другой культуры. Вот. И в этом смысле наше родное отечество, оно представляет собой, как обычно, нечто отличное от и севера, и южноевропейского образца. У нас, в силу того, что, как мы помним, исторически Русь как таковая, государство, общество и так далее, сложилось как фактически государство, охраняющее торговый путь из варягов в греки и сопутствующие слева и справа, так сказать, по карте природные ресурсы, причем государство без четких естественных границ, если можно так выразиться.
2: Ну да, что касается...
3: Государство, на которое, с одной стороны, всегда с ням-ням-ням смотрели уважаемые азиаты, с другой стороны, как
2: что
3: с тем же ням-ням-ням
2: естественных
3: смотрели
2: границ,
3: уважаемые европейцы.
2: То еще в 1910 году, или уже в 1910, бывший военный министр России Куропаткин показал, что наилучшие с военной точки зрения границы России – это примерно те, что сложились у нас по итогам Великой Отечественной войны. Возможно. Ну, с небольшими отклонениями, уже не имеющими особого военного значения.
3: Я хочу заметить, что военный министр Куропаткин имел дело с военной техникой 1910 года.
2: Да,
3: с тех пор много изменилось. Так вот, если можно, я все-таки попытаюсь закончить.
2: Часть именно сухопутной войны изменилась,
3: возможно,
2: как ни странно, немного.
3: Вот, я все-таки попытаюсь закончить саму мысль, с вашего позволения. В свете всего этого русский базовый национальный миф есть миф о госслужбе. То есть миф богатырский, описывающий государственную карьеру и все ее перипетии, и таким образом иллюстрирующий, так сказать, максимальную реализацию биографии русского человека.
2: Ну да, тоже...
3: Извините, очень разные люди. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Мы сейчас не рассматриваем условных Вольгу и этого, как его, господи, Святогора по одной простой причине. Они существа не мифологические, а, как сказал бы Проп, сказочные. Они доисторические. Но, кстати, они никогда в былинах особой роли не играли.
2: Ну,
3: они
2: да,
3: всегда были демократичными существами.
2: В былинах остался только как некто, передавший наследникам, богатырям, некоторую часть своей силы.
3: Большая часть былин, в которых упоминается Святогор, это о его смерти. Либо он умирает и оставляет там свой меч, коня и так далее Илье Муромцу. Либо он передает меч просто так, потому что он не может, это очень, кстати, сильный образ, мне кажется, не может сойти с гор, с твердых гор на сырую землю, потому что он тогда в ней просто утонет из-за своей тяжести. Еще раз, сильнейший образ, но поэтому мы и должны относиться к мифам с максимальным почтением, в принципе. Стал слишком силен и стал настолько силен, что не функционален. Вот. В итоге, единственными отклонениями от вот этого русского базового мифа практически до самого 18, даже 19 столетия мы можем считать те же самые былины новгородского цикла с Садко, с Василием Буслаевым, там, еще несколько менее известных персонажей, подавляющее же большинство былин киевского цикла. Кстати, когда мы называем его киевским, для уважаемых слушателей, надо отметить, что киевский, он формально на самом деле на территории нынешней бывшей УССР не пели ничего об Илье Муромце, вообще не пели ничего о богатырях, это было забыто, все это существовало и было записано на севере у нас. Так вот, но, как мы знаем, новгородский цикл и вообще, как сказать, новгородский вариант обустройства не прижился и был окончательно ликвидирован, по-моему, где-то при Иване Васильевиче.
2: При Иване Третьем Васильевиче.
3: А, даже так, да?
2: Да. Именно он полностью подчинил
3: Новгород. Ну, у Грозного же тоже был какой-то поход.
2: Грозный подавлял там готовившийся, по его сведениям,
3: да,
2: мятеж.
3: В котором, кстати, кажется, участвовали руководители опричнины, если я ничего не буду, по его последующим же мнениям.
2: Да.
3: Так вот.
2: Но непосредственное включение Новгорода в государство всея Руси, это именно первый, кто объявил себя государем всея Руси, Иван III Васильевич Рюриков, дед Ивана IV.
3: Ну, так вот. В общем, это длилось, по меньшей мере, до 19 столетия, пожалуй, даже до 20-го, с очень небольшими такими отливами. Еще Федор Михайлович Достоевский у себя в каком-то из романов отмечал, что даже няньки у нас, укачивая малышей, говорят ему, будешь в золоте ходить или генеральский чин носить. То есть это считалось важным. Не деньги, господи, вот это вот средиземноморские, вот это вот злато, там, типа, читать царь Кощей, нет, фигня.
2: Ну, надо сказать, что генеральский деньги чин были... – это, помимо прочего, еще и хорошие деньги.
3: Да, да, но деньги были вторичные по отношению к должности, к сану, да. К чину. Генеральский чин носить. Даже Садко, хотя он и представлял собой, как мы знаем, новгородский
2: купца.
3: Отдельный, да, скорее даже шоумена, на вопрос морского царя «Злато или Булат?», он, как известно, ответил «Булат, конечно». Злато, ну, конечно, а Булат, он всем миром правит, потому что если что, так...
2: Ну, на сей счет есть знаменитая пушкинская четверостишие.
3: «Все
2: куплю». Ну,
3: оно переводное,
2: да, но Пушкин переводил далеко не все, только то, что более-менее
3: да,
2: соответствовало.
3: Нет, я просто скажу, что это универсальный сюжет, общий, мировой. То есть, коль скоро он был у того француза 17-го, если не ошибаюсь, конца 17-го столетия, и... Нет, 18-го все-таки. Вот, и коль скоро он был даже у Садко, стало быть, это, скорее всего, бродячий сюжет.
2: Ну да.
3: Логичный.
2: Но опять же...
3: Но вся штука в том, что никакой
2: Пушкин
3: Булат...
2: именно это.
3: Тем не менее, для, да, безусловно, Булат, он всегда побеждает Злата. «Все мое» сказал Булат, «Все мое» сказала Злата.
2: «Все
3: куплю», сказала Злата, «Все возьму», сказал Булат. Но, тем не менее, для того, чтобы Булат был выкован, необходимо Злато. Поэтому ни один базовый национальный миф никогда не обходится без так называемого второго, младшего, юного, как угодно назовите, мифа. И это миф об успехе частном. Это миф об успехе частном, и это миф об успехе, по возможности, честном. Хотя у нас в силу застарелости базового национального мифа мы до сих пор вынуждены время от времени сталкиваться и иметь дело с довольно отвратительным предубеждением, согласно которому частный успех, он какой-то не такой, не может быть честным, там типа и так далее. Что, кстати, обидно. На самом деле частный успех в Кольскор достаточно благополучный даже нашей, подвергающейся большому количеству вызовов, но достаточно, тем не менее, стабильной стране, возможен, причем возможен в огромном количестве сфер.
2: Ну, как человек, работающий в политике уже 35 лет примерно, смею заверить, что большая часть наших частных успехов честная, так же, как, скажем, львиная доля чиновников работает честно. Более того, пример Украины, где доля работающих нечестно чиновников ощутимо выше нашей, показывает, что есть предел, сверх которого даже вроде бы небольшое число чиновников делает неработоспособным все государство. И через него делает неработоспособным все общество. И поэтому у нас очень много, гораздо больше, чем на Украине, говорят о нечестных чиновниках, именно потому, что их самих гораздо меньше, и они поэтому заметно выламываются из общей картины.
3: Ну и да, и плюс не будем забывать, что у нас все-таки в силу довольно высокого... Это обратная сторона медали, я сейчас ее все-таки озвучу. У нас в силу более высокого традиционного патернализма жаловаться на чиновников гораздо более одобряемых, чем где бы то ни было. Знаете, я ни в коем случае не хочу никак хвалить, извините, украинство, но тем не менее надо отметить, что они все-таки немного ближе именно к такому, к средиземноморской беспринципности, слегка ближе, пусть и в ее такой условно-понтийской версии, черноморской, да, но тем не менее. Я видел в свое время, еще в 19-м, кажется, году, фотографии из Харькова, где люди, уже, в общем-то, жившие довольно хреново, они, тем не менее, все дворы перед своими советскими многоэтажками усеяли какими-то погребами личными. Буквально вот все накрыто личными погребами, там на замочках и так далее. А где хранятся, значит, все эти закатушки, там типа пол кабана и все остальное, что положено. В стране, которая существует только номинально, только так и можно жить. Но наша страна, она не может себе позволить существовать номинально. Наша уважаемая страна существует только по-настоящему. Но даже в этом ей нужны носители частного честного успеха.
2: Мы прерываемся. И надеюсь, что слушатели наши за время анонсов других передач и новостей не переключатся.
1: Допрос Вассермана. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
1: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
1: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
1: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Допрос Вассермана.
2: И снова прошу у вас прощения за то, что вы не можете сегодня поучаствовать в допросе моего коллеги, публициста и философа Виктора Григорьевича Мараховского, поскольку этот самый допрос по ряду технических причин вы слушаете не в прямом эфире, а в записи. И обсуждаем мы, если в первой половине обсуждали в основном концепцию базового мифа, базового национального мифа в целом, то во второй части поговорим больше всего о том варианте этого национального базового мифа, который Виктор Григорьевич не только усиленно исследует, но в какой-то мере и развивает собственным личным примером.
3: Анатолий Александрович имеет в виду, так сказать, младший национальный миф. На самом деле, как раз младший миф, он является национальным, должен признать, очень условно. Потому что национальные базовые мифы, неважно, речь идет о германских народах, о народах романских, каких-то других средиземноморских или о нас, они действительно различны, потому что они представляют собой, так сказать, хард, заводские настройки, если угодно, любой культуры, в широком смысле слова, любая культура, есть массово практикуемый не врожденный, а благоприобретенный способ взаимодействия с действительностью. у людей. То есть в этом смысле культура, она очень всеобъемлющая. Часто просто путают культуру и искусство, из-за этого, особенно технари, из-за этого постоянно случаются веселые
2: Помнится,
3: штучки.
2: Я в свое время публично заявил, что у нас за все постсоветское время был только один министр культуры, Владимир Ростиславович Мединский. Все остальные были именно министрами искусства, то есть заботились только о финансировании деятелей искусства, но не о том, с какой культурой это искусство связано.
3: С какими бы чувствами? Я это не признавал лично, но да, к сожалению, да. Владимир Мединский был, пожалуй, единственным действительно министром культуры у нас. Так вот, вот остальные, да, это самое, министры подсвечников, ну, в смысле, наследство там, типа, искусство оставшегося, как бы нам начистить попки, значит, нашим наядам, а дрядам там, типа, фамильным драгоценностям и дать, конечно же, денег дуракам, именующим себя творческой элитой. Ну, извините, они глупы, как правило.
2: Ну, да.
3: Так вот, младший русский миф, он, в принципе, тождественен младшему европейскому, младшему средиземноморскому, младшему американскому и так далее. По одной простой причине. Всегда рядом с исполнителями и с проживателями, так сказать, базовой биографии должны жить, существовать и по возможности процветать те, кто эту самую реализацию биографии, в принципе, делает возможной. То есть те, кто много работают, зарабатывают деньги, платят налоги или там занимаются благотворительностью, процветают по возможности и работают, в общем, тем самым золотым руном, от которого вот эти вот самые там плюс 500 золота и плюс 1000 руды и плюс 300 серы, собственно, и происходят. На самом деле это ведь действительно не изливается просто так некой эманацией от бараньей шкуры. Это самое золотое руно. Процветание, кстати, совершается делами, руками.
2: Кстати, что касается конкретно золотого руна, то действительно в тех краях практиковался такой способ добычи золота.
3: Да, мы это знаем, да, но...
2: Клали баранью шкуру на дно реки,
3: да, постепенно речь идет в данном случае, извините, золота, все-таки да. об уже как бы правде мифа, ну, а да. не о какой-либо первооснове. Знаете, это как...
2: Ну так первооснова тоже требовала труда.
3: Это как утверждать, что змея Горыныча не существовало, потому что это просто пересечение смерчей.
2: Я знаю, но дело
3: смерчи
2: в том, что...
3: были, да, и есть.
2: Вот такой
3: но змей Горыныч
2: вот,
3: тоже
2: был вот такой
3: существует.
2: Вот способ, породивший легенду про золотое руно, требовал действительно немалого
3: да,
2: труда.
3: Да, кстати, да, это совершенно логичное замечание. Вот. И я, если можно так выразиться, последние там 5-6 лет, на самом деле чуть больше, я посвятил очень философскому упражнению, а именно практической проверке вопроса о том, приводит ли в России очень упорный труд к бесстыдному материальному успеху.
2: Ну и насколько я понимаю...
3: эксперимент приближается к шестилетию, и должен сказать, что пока что да, приводит.
2: Ну, скажем так, может привести с неплохой вероятностью.
3: Да, очень верно. Что для этого мне представляется действительно по-настоящему необходимым? Мне представляется для этого по-настоящему необходимым, во-первых, вести себя максимально честно, то есть платить все налоги. Все абсолютно белую бухгалтерию, работать по возможности, сколько возможно самому. Я знаю, что проще депнуть в казик миллионы, но поэтому но в этом случае нефиг и удивляться, мягко говоря, невысокому КПД, уважаемые слушатели. Во-вторых, нужно работать экстраординарно, то есть гораздо больше... чем люди, другие люди в твоей же собственной сфере. Я сейчас, возможно, просто я сейчас чуть-чуть звучу как какой-то коуч мотивационный, но это нет, это не мотивационный коучинг, это простой отчет.
2: Но, насколько мне известно, практически на любой платформе, где возможна монетизация самостоятельно создаваемого контента, львиная доля этой мотивации приходит, то есть этой монетизации приходится на очень небольшую часть активных деятелей, и внимательное исследование самого процесса их деятельности показывает, что работают они действительно экстраординарно много и экстраординарно сложно.
3: Это, кстати, как раз хороший вопрос к теме о так называемой социальной справедливости. Вы знаете, да, часто любят поднимать у нас всякие безответственные популисты, люди с пониженной социальной ответственностью, у нас любят поднимать тему социальной справедливости, то есть от каждого, так сказать, по способностям, а каждому, так сказать, по труду. Так вот, как показывает, например, опыт срамной платформы OnlyFans американской, где точно не работают связи через постель, там, извините, все, можно сказать, получают успех, и там точно нету никаких VIP участниц, там, типа, всяких племянниц президентов, которым дяди помогают. Нет, это, извините, порнографическая платформа, да. Кстати, по-моему, забаненная у нас.
2: Даже я не знаю.
3: Скорее всего, да. Я не знаю. Я изучаю, в общем, умозрительно.
2: По крайней мере, сообщений об ее запрете мне не попадалось.
3: Ну, в любом случае, там же трудно платить, то есть это нужно быть очень сильным фанатом, чтобы через скрипту там как-то туда. Так вот, там разрыв между ничтожным меньшинством, так сказать, креаторов, которые делают порнографический контент и получают большую часть, реально большую часть, 85% всех денег, которые платят на этой самой платформе OnlyFans, и большинством, а там буквально 4,5 миллиона примерно девушек еще пытаются. Вот там 4,5 миллиона девушек пытаются, и буквально пара тысяч получает, на самом деле, по-хорошему, много. Вот этот разрыв значительно больше, чем при самом жлобском капитализме, который типа вот у нас все неправильно, нас государство, у нас все натягивает и так далее. На самом деле, там, где начинается гамбургский счет, грубо говоря, усилия, конвертирующиеся в результаты, там разделение еще гораздо сильнее. То есть люди, которые говорят о том, что нужно на самом деле нужна настоящая социальная справедливость, они не знают, чего хотят, не знают, чего просят на самом деле.
2: Ну, кстати, на платформе «Спонсор», где вы публикуетесь, я более-менее регулярно читаю 6 авторов. И из них, насколько я знаю, только один, а именно вы, зарабатывает на ней действительно много. Ну, правда, в оправдании остальных должен сказать, что у них основные заработки лежат на других направлениях.
3: Ну, остается предположить, что эти уважаемые остальные на остальных направлениях зарабатывают больше, чем я на спонсоре.
2: Ну, может,
3: я думаю, что
2: один точно зарабатывает больше.
3: Если мы про уважаемого Алексея Антонова, то да, безусловно.
2: Нет, его я как раз не читаю, а вот, скажем, Игорь Станиславович Ашманов.
3: А Игорь Станиславович говорил мне иначе.
2: На спонсоре чисто для самовыражения, ибо зарабатывает он как создатель и глава нескольких компаний, занимающихся разнообразными исследованиями интернета.
3: Я знаком с уважаемым Игорем, и я был даже у него очень впечатляюще, замечательная совершенно у него вот эта вот компания, точнее даже две у них там. Они по-семейному попилили, ну, во всяком случае, как это было несколько лет тому назад, когда я там бывал, попилили такой технопарк, я не знаю, там на двоих примерно, вот с супругой. Это было очень, очень миленько. Вот, но Игорь Станиславович, он и использует, строго говоря, данную платформу для других целей. Он не столько там зарабатывает, сколько делится с участниками IT-индустрии и, так сказать, IT-сообщества интересными историями. назовем это так. Я исхожу из того, что... Да, есть еще один прикол. Когда мы говорим об экстраординарности, вот, нужно говорить именно об экстраординарности. То есть о таком труде, который бы вашим обычным коллегам не представился бы не то, что оправданным, но и даже возможным. Надо мной постоянно витают слухи, время от времени не до меня долетают, о том, что я, например, использую труд негров, якобы. То есть то, что называется ghostwriters.
2: Ну да.
3: По одной простой причине. Уважаемые современники никак не могут понять, как можно писать в течение 6 лет без единого перерыва каждый день.
2: Ну, могу сказать, что когда Виктор Григорьевич пригласил меня на эту платформу, было, я прикинул дело. Свои возможности и понял, что даже при самом большом напряжении ума, на какое я до сих пор был способен, я больше одной темы для интересной публикации в неделю вряд ли накопаешь. Ну, знаешь,
3: вам это вполне простят. Более того, я сам подпишусь. Кстати, платформа все еще ждет.
2: Я знаю. Но это разве что, если меня не выберут в Думу.
3: По какому кругу вы будете баллотироваться? Но если по моему, я тогда сделаю все для вашего материального успеха, не буду за вас голосовать. Вот. На самом деле, вот это вот абсолютная действительность, это абсолютная действительность, правдивая. Наши уважаемые коллеги по информационному бизнесу, по, так сказать, письменному даже бизнесу, я вряд ли сейчас раскрою какой-то корпоративный секрет, если я скажу, что в российской медийке очень мало платят.
2: Ну, считается, что журналист прокормится какими-то побочными доходами.
3: То причем есть журналиста, того самого человека, от которого ждут как бы честности,
2: да,
3: одновременно подталкивают к тому, чтобы он где-то там ловчил?
2: Примерно. На самом деле это идет с начала 90-х годов, джинса, с эпохи вот джинсы. Вот, да. То есть рекламы скрытой в формате новостей или аналитики. Надо сказать, что тогда
3: я не думаю, что это
2: руководство редакции пыталось с этой самой джинсой бороться, но в то же время понимало, буквально что без нее журналисты не выживут.
3: Пару лет оно пыталось бороться, а потом довольно быстро вошло в долю. Помните, как это было у Пелевина, кажется, в Generation P? На самом деле в жизни существуют все VPR, а не черные, не белые. А практически это что значит? Практически это означает, что отстегивать надо.
2: Ну да.
3: Вот. И, разумеется, все журналисты отстегивали своим редакторам, издателям там, и так далее. На самом деле, как было. Сейчас это просто уже чуть-чуть потеряло актуальность, потому что сами по себе СМИ, господи, да кто их читает-то особо? Это достаточно такое отживающее... Ну, я имею в виду большие мегасмии. Это достаточно отживающее явление.
2: Что мои телерадиопередачи оплачиваются в конечном счете за счет рекламы. И я все время с ужасом жду, когда вся реклама перекочует в интернет, и придется идти туда вслед за ней.
3: Анатолий Александрович, реклама – это... Ну, вот я не стану лгать. Я вообще не пользуюсь рекламой. Наверное, для уважаемых читателей было бы и не безинтересно узнать просто о каких деньгах идет речь. Я простой журналист, публицист, философ, да, неважно. Я пишущий автор. Я пишущий автор, зарабатывающий, если мне не изменяет память, сейчас чисто журналистики порядка 3,5 или там 3,7 чисто на руки миллионов рублей в месяц. После того, конечно, как вступят в силу с 1 января новые правила налогообложения ИП, я стану несколько скромнее, но, с другой стороны, возможно, я с тех пор еще немного процвету. Так что мы не можем ручаться. Это свидетельствует о том, что даже в такой дохлой, с денежной точки зрения, теме, как, господи, русская медийка, так, казалось бы, да, что может быть унылей, даже в ней в действительности существует огромный спрос на качественный экстраординарный труд. Единственная причина, по которой у нас нету еще по этому поводу блестящего бума, состоит в том, что, к сожалению, в медийке выращено поколение жертв базового мифа, во-первых, которые думают о том, что они будут получать деньги только либо от государства, то есть грант получить, попилить, освоить, отчитаться, все счастье. Кстати, это не очень большие деньги, строго говоря. И причем потом нервно, потому что всегда могут еще прийти и спросить, да, а не украли ли вы эти деньги, а не было ли это формальной вещью, а не светит ли вам случайно статья по мошенничеству, например, ну, по сути. Или там нецелевая ответственность, халатность, вот это самоправство, все.
2: Кстати, должен заметить, что значительная часть дел, которые в 17-месячном большом терроре квалифицировались как измена родине в форме подрыва обороноспособности, при детальном анализе, последующем, так сказать, по горячим следам в 1939-1941 годах, были переквалифицированы в обычную нецелевую растрату средств,
3: то причем зачастую
2: даже без корыстного умысла. Люди просто занимались бросовыми делами, даже когда становилось ясно, что из этого дела результата не
3: выйдет. Вот. Так вот, из всего этого следует простой вывод. На самом деле нам нужно всемирно... Ну, извините, России нужна экономика. Нужны, деньги
2: с
3: Оливье. Знаете, рыцари, конечно, нужны, да, но и про деньги что же было сказано. А экономика невозможна без труда. Это только мамкины марксисты утверждают, что мы уже достигли такого уровня автоматизации, что можно было бы и вовсе обойтись без труда и без усилий. Любое преимущество, гарантируемое автоматизацией, не может быть устойчиво. Все, что делает нас отличными, все, что делает любую компанию отличной, все, что делает любую нацию, производительный контур отличным, все равно это создается человеческой состязательностью. С этим ничего не сделаешь.
2: Так ну,
3: вот, именно дело, поэтому что... нам абсолютно необходима система стимулирования, более того, даже, может быть, сверхстимулирования, сверхусилий.
2: На всякий случай предупрежу, что у нас сейчас принято отождествлять состязательность с конкуренцией. На самом деле конкуренция – это лишь один из видов состязания,
3: один из видов, да,
2: и по многим показателям не лучший. В некоторых отношениях она очень хороша, в некоторых
3: хорошая
2: отношениях можно
3: всегда хороша.
2: И лучше
3: в том,
2: организовать.
3: Что, когда мы имеем дело, ну, в чем на самом деле плохи, как мне кажется, я сейчас буду очень быстро, число, да, в чем, мне кажется, плохи системы, которые исключают частный честный успех, это системы, которые полностью отнимают у людей возможность участвовать в создании неравенства, в котором они участвуют лично, извините, да, то есть это неравенство их с ними. То есть, либо ты имеешь какую-нибудь долю в том, что ты хорош, счастлив, богат, тебя все чтят, на тебе вот такой вот лавровый веночек, потому что ты действительно лучше всех других там типа поработал. Или ты вкалываешь, как папа Карла, как угодно. Но лавровый венок на Васе, потому что он любовник шефа или, извините, там его двоюродный племянник. Иногда может совмещать. Все, терм нон датор. Это два основных полюса, на котором существует. То есть либо неравенство распределяется бюрократически, либо в неравенстве допускают участвовать уважаемых сотрудников.
2: Ну и должен заметить, что полное равенство невозможно в принципе.
3: Конечно, мы разные люди, нас зовут по-разному, мы разного роста, цвета и веса.
2: И если, скажем, попытаться нечто распределять поровну всем, это все равно придется не поровну, грубо говоря, потому что мне при моей массе тела нужно корма где-то на четверть больше, чем вам при вашей массе тела.
3: Ну, и я довольно быстрый метаболизм имею, так что вот, еще посмотрим.
2: И если этот самый корм распределят поровну, то, очевидно, я окажусь обделен А если распределять, соответственно, интенсивности метаболизма, то вы будете обижаться, почему мне больше дано. Невозможно, в принципе, идеальное равенство по всем показателям. Поэтому вопрос только в том, как будет организовано неравенство. И вот весь мировой опыт показывает,
3: и заметим,
2: что неравенство...
3: оптимальных схем распределения неравенства тоже не существует.
2: Ну, по крайней мере, мировой опыт показывает, что неравенство, распределяемое административно, приносит в среднем гораздо меньше пользы, чем неравенство, формирующееся естественным образом.
3: А у меня есть идея.
2: Но об
3: что...
2: этом мы поговорим уже при следующей встрече. До свидания.
1: Допрос Вассермана.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
5: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
5: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
5: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие Почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.

0: Ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Российский посол прокомментировал слова главы военной разведки Швеции о России. Корпорация «Акбарс» увеличивает выпуск гражданской продукции. Россияне с 1 июля смогут совершать сделки с недвижимостью по биометрии. Подробности далее. Идеология противостояния пронизывает все действия шведских властей по отношению к России. Об этом заявил РИА Новости российский посол Швеции Сергей Беляев. Он добавил, что это сознательный выбор Стокгольма. Глава шведской военной разведки Томас Нильсен ранее заявил, что Стокгольм не рассматривает кризис в отношениях с Москвой как временный. По его мнению, Швеция и Россия находятся в глубоком структурном и затяжном стратегическом противостоянии. Владимир Зеленский превратил Украину в хаб своей террористической организации. Он и его окружение аферисты, заявил выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук после взрыва в Монако. По его словам, вместо того, чтобы Украина стала транзитной и генерирующей зоной благ, ресурсов, экономики и технологий, страну превратили просто в ЧВК во главе с Зеленским. Произошедший инцидент в Монако, по словам Дмитрука, это прямое следствие существования на территории Украины режима Зеленского. Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Французский телеканал со ссылкой на источники передавал, что одним из пострадавших предположительно стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

0: По словам генпрокурора княжества Стефана Тибо, взрыв не квалифицируется как теракт. Румыния увеличила на треть по сравнению с прошлой неделей экспорт природного газа в Молдавию из-за жары с 2 до 3 миллионов кубометров, сообщает местный портал. Отмечается, что Молдавия полностью зависит от Румынии в плане газа, поскольку 2 года назад она расторгла долгосрочный контракт с «Газпромом». Помимо этого, молдавская транспортная система контролируется румынской компанией, а также в Румынии хранятся запасы газа Молдавии для холодного периода времени. Синоптики Молдавии объявили высший уровень опасности из-за сильной жары с 28 июня по 1 июля температура превышает 40 градусов. Доля гражданской продукции судостроительной корпорации «Акбарс» каждый год увеличивается на 5-7%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости гендиректор корпорации Ренат Мистахов. При этом он подчеркнул, что эта продукция касается не только судостроения, но и других отраслей промышленности и даже сельского хозяйства. Ранее президент Владимир Путин поставил задачу довести долю выпускаемой продукции гражданского назначения для предприятий ОПК до 50% к 2030 году. Россияне с 1 июля смогут совершать сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Для этого потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему, подписать документы электронной подписью и направить их в Росреестр. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он подчеркнул, что использование биометрии будет добровольным, каждый сможет сам определить, использовать ее или нет. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Ну, в общем-то, говорилось это. Тем не менее, может быть, еще раз эту тему поднять. Наш постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сказал, что у киевского режима нет другого способа выжить, если не спровоцировать большой конфликт. И тогда Украина, дескать, отойдет на второй план. Ну и, собственно, подтверждением вот этого пути, по которому идет Зеленский, это увеличение количества разнообразных провокаций. Вот что скажете, почему, во-первых, наши стали на это внимание все-таки обращать? Все-таки получается, раньше говорили, что нет вообще никаких способов выжить, а теперь вроде как какой-то появился.
3: Как быстро время летит, как быстро все меняется. Совсем недавно еще Дмитрий Полянский был зампоспреда при ООН, уже постпред при ОБСЕ. Но он, в принципе, неизменно точно, я бы сказал, даже где-то, как для дипломата, радикально оценивал ситуацию в наших взаимоотношениях с Украиной. Вот. И я не совсем понял, что значит «выжить нельзя вообще».
2: Ну вот конкретно этому режиму, вот этим людям, которые находятся у власти в Киеве, вот они иначе, если они не стравят и не отойдут в сторону, у них другого как бы способа нет. Их накроет рано или поздно карающая длань возмездия.
3: Ну, длань-то их накроет, но кто сказал, что они при этом не выживут?
2: Что они при этом выживут?
3: Нет, как раз шансов за то, что не выживут, это вагон и маленькая тележка.
2: В каком виде? В личном? Извините, да.
3: Ну да, в личном, не в общественном же. Вот. Во-первых, можно просто покинуть страну вовремя. Ну, до того, как тебя поймали там и судили. Во-вторых, суд у нас сейчас гуманный, значит, и всем дают пожизненное в крайнем случае. А заканчивается на лет через 10-15 пожизненное. То есть, допустим, такой юный мальчик, как Зеленский, вполне может еще не очень старым выйти писать мемуары. Ну, кто-то может и не дожить, конечно, до конца. Но за исключением этих проклятых американцев, которые повесили Хусейна, у нас таких зверей больше нет. Китайцы расследуют своих коррупционеров, но не чужих политиков. Это в Европе вообще смертной казни нету. Мы тоже вроде как придерживаемся гуманистических традиций. Поэтому я всегда говорил, что если кому-то удастся поймать кого-нибудь из украинских руководителей, лучше их до плена не доводить до суда. Они где-то по пути совершили попытку к бегству там, или еще что-нибудь такое. Вот. Но это для того, чтобы их, как вы говорите, настигла карающая длань. В общем, в противном случае она это их покарает, конечно, эта самая длань. Но совсем не так, как многим представляется. То есть совсем не значит, что их развесят как гирлянды на Крещатике там, или еще где-то. Вот. Они вполне могут после этого жить, учиться и трудиться, еще и мемуары писать.
2: Как завещал?
3: Да.
2: Нет, ну я на самом деле имел в виду скорее не в личном плане, а как режим. Потому что Борман, говорят, там сбежал в Латинскую Америку, но режим-то гитлеровский при этом. Он-то выжил, а режим нет.
3: Борман-то погиб в Берлине. Это уже, так сказать, известно и доказано.
2: Даже, вот да? Про кого не нашли-то, я забыл.
3: Да всех уже нашли. Мюллера только не нашли. И то там какие-то свидетели того, что он погиб, были. А Бормана даже по указаниям там тех, кто с ним вместе эвакуировался, нашли там и его мундир, там, и его скелет и так далее. Там установили, что это он. Вот. Ну, там Мюллера тоже нашли какой-то там кого-то в мундире эсэсовского генерала. Но, по-моему, до конца так и не это самое там не установили. Или просто лень была. Вот. А с Борманом там все в порядке. Да, так режим в любом случае должен был свернуться. Понимаете, даже когда мы предлагали соглашение, ну, мы ведь тоже не полные дураки, только себе такими кажемся. Вернее, некоторые люди думают из наших соотечественников, думают, что мы полные дураки. Значит, на самом деле, если бы киевский режим начал бы выполнять хотя бы Минские соглашения, то он бы скончался бы еще задолго до 22 года. Потому что его опора нацистская, да, она не представляла себе никаких уступок. То есть для них это было бы предательство, и он просто потерял бы силовую опору, которая бы выступила против него. А в таком случае режиму пришлось бы искать другую опору. Значит, а поскольку других у него особенно не было, то это просто бы расползлось бы, развалилось. Точно то же самое и сейчас. Вы думаете, почему тот же Зеленский, да?
2: Не подписывает,
3: да? Ничего не хочет вообще, не хочет договориться вообще с Россией. Не нужно что-то подписывать. Он только пришел к власти, сразу сказал, что Минские соглашения его не устраивают, поэтому их надо переписать. И с Путиным будет встречаться только по поводу их переписывания. Потому что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что договоренность с Россией предполагает в таком случае опору на Россию. То есть власть, договорившаяся с Россией, должна будет опереться на Россию и полностью уйти, кстати, от западного вектора. Для президента, который сидит в Киеве, это смертельно опасно, потому что ну, нацисты вокруг, а Москва хоть и час лету, но все-таки вылететь еще надо суметь. Это во-первых. А во-вторых, если ты уже улетел в Москву, то ты уже не совсем президент.
2: Да, значит, и мы знаем такого человека, да.
3: Да, ты уже вроде как политический беженец. Значит, тебя уже могут там низложить там, и так далее, и сказать, что ты вообще предатель Родины, да. Вот. Поэтому с точки зрения его личных интересов, да, играть в эту игру проще всего по принципу «я тоже нацист, я ничего против не имею, да, я тоже русофоб, я тоже люблю Европу, значит, я тоже люблю Соединенные Штаты, я тоже ненавижу Россию». Значит, поэтому мы будем выдвигать абсолютно неприемлемые условия для переговоров, для того, чтобы с нами никто не договорился. А мы будем говорить, ну, видите, мы же как наше предложение есть на столе, чего они их не хотят обсуждать? А вот, и все. Именно так самая украинская власть действует. Потому что у нее два варианта. Либо ее добьют силой, но это когда еще произойдет и произойдет ли, а вдруг Запад спасет. Либо она подпишет все документы, но тогда она не власть на Украине. Тогда на Украине уже другая власть. И тогда, опять-таки, ну, если какие-то наивные люди не будем показывать их пальцем, но они еще в 2022 году убеждали в начале СВО, что они могут прийти к власти на Украине, там, что они могут совершить государственный переворот на Украине, что они могут построить пророссийскую Украину. Если они в это еще когда-то верили, да, то ну, уже где-то с года 24-го, после того, как российская армия перешла в окончательное и бесповоротное, хоть и неторопливое наступление, по-моему, уже всем понятно, что Украина изношена настолько, что существовать в качестве самостоятельного государства не может. Она может стать либо частью России. В таком случае Россия будет потихонечку эту свою часть восстанавливать, часть государства. Либо она может быть частью Запада. В таком случае ее просто снесут, сотрут в порошок и все. Значит, и опять-таки возникнет вопрос, а что она тогда дальше? Потому что Запад платит только за войну. Вот война закончилась.
2: Ну, но они же вроде приняли, что, ну или не приняли, по крайней мере обсуждают, что по 70 миллиардов будут каждый год давать.
3: Да,
2: или это только войны касается.
3: Пока войны, пока воюют. Ага. А как вы себе представляете, вот война закончилась. Она же закончится не в Петропавловске и Камчатском, она закончится во Львове. Значит, а Запад будет давать по 70 миллиардов на Украину. Кому? Нам?
2: Ну, вот если в таком случае нет, а если будет какая-то такая промежуточная договоренность, условно, Левобережье там с Николаевым, с Одессой, на это бы, я полагаю, у нас многие бы согласились, или нет?
3: У нас бы согласились, а киевский режим согласится.
2: Ну, вот, предположим, их никто не спросил, и там вот...
3: А как их не спросил?
2: Не, неторопливо
3: подождите, продвинуть. Как их не спросил? Трамп попытался их не спросить. Он Зеленскому говорил, ты придурок, я же все решил за тебя, да? У тебя останется кусок страны. А если ты не хочешь, то у тебя ничего не останется. Ну, Трамп, он хоть человек эмоциональный, у него 7 пятниц на неделе, но некоторые вещи он, как старый прожженный аферист, видит насквозь. Ну, сразу открытым текстом говорит, либо ты подписываешь документы, либо у тебя не останется страны. Потому что он прекрасно понимает, что у Путина же тоже небогатый выбор. Значит, он может подписать соглашение, в соответствии с которым Россия получит контроль над Украиной, но что-то будет называться еще Украиной. Значит, или он может просто все это дело снести и тогда потом решать, что с этим делать. Но фактически там и решать ничего не придется, потому что тогда это просто надо включать в состав России, потому что самостоятельно она существовать не может. А подарить это Западу мы тоже не можем. Но мы не можем вначале занять территорию, положить там тысячи людей, а потом сказать, ну, нате, заберите назад, правда?
2: Не, ну, почему? Мы вот, предположим, заняли военным способом, mm-hmm. да? То есть вот то, о чем я сказал.
3: Да.
2: И, в принципе, мы могли бы на этом или нет?
3: Как мы могли бы остановиться? Ну, вот
2: никак.
3: Мы, 1944 год. Мы дошли до западной границы Советского Союза. У нас там осталась только окруженная группировка в Курляндии немецкая. Мы останавливаемся и говорим, Гитлер, забери, пожалуйста, эти войска из Курляндии. И дальше мы с тобой начинаем дружить заново домами, да?
2: Так по этой логике нам бы хорошо было бы до Парижа, до Нормандии дойти, правильно ведь? Да?
3: Нам
2: и
3: бы,
2: тогда конечно, была французская
3: коммунистическая... Нам бы, конечно, было бы и в 1945 году хорошо бы дойти до Вашингтона,
2: да.
3: Но у нас сил уже просто не было.
2: Угу. Нет, они просто с другой стороны пошли и встали там.
3: Ну, правильно, такие, у нас сил не было, мы же не могли еще англичан и американцев забросить в море. Может быть, и смогли бы, но... мы тоже довели до предела свои демографические возможности. То есть мы мобилизовали 34 миллиона человек. Значит, из них порядка 11 миллионов это составили потери армии. Разные потери, не только убитыми, значит, но это потери. Да? Значит, самое главное, что мы же этих людей забрали из народного хозяйства.
2: Нет, понятно, да.
3: И если, допустим, нам, пока мы воевали с Германией, приходила там и тушенка, и яичный порошок, помимо вооружений, нам еще и продовольствие приходило от наших союзников, да? Так кто бы нам послал бы продовольствие, если бы начали бы воевать еще и с бывшими союзниками?
2: Нет, а я не говорю, что мы плохо, что не пошли
3: вот,
2: дальше.
3: Нет, я не говорю, что плохо, я просто говорю, что мы и не могли.
2: Не могли,
3: тут
2: да.
3: Вопрос не в плохо, хорошо, мы просто не могли это себе позволить.
2: А нам сейчас можем?
3: Нам надо было возвращать учесть. Людей в народное хозяйство. Пойти можем, дойти не можем.
2: Так, да, до Львова?
3: Нет, до Львова можем. До Парижа не можем.
2: До Парижа, нет, до Парижа, он там сам, там надо не трогать просто.
3: До Львова можем, то есть не очень-то хотелось, потому что, опять-таки, территория большая, население, ну, не так сказать, чтобы все подряд лояльное, многие просто уехали и не вернутся. Значит, население старое, ну, учитывая уехавших.
2: Из оставшихся, да.
3: Да, население очень старое. Рождается мало, умирает много. Значит, эту страну для того, чтобы восстановить, ее еще и населить надо. А у нас же тоже, в общем-то, население не так, чтобы через край просто лилось, да? Он в Сибири еще не населенный. И если сейчас мы последние вот десятилетия, да, постоянно руководство страны беспокоилось о том, чтобы сделать привлекательным для заселения Дальний Восток и Сибирь. У нас разворот на восток, у нас там торговля, у нас там партнеры, у нас там строится, значит, инфраструктура, ипотека, там да. То все, в общем, прекрасно, можно все нижние. Так тут же возникает альтернатива. Вот сейчас на Украину, даже на освобожденную ее часть, идут большие деньги. И посмотрите объявления, да, уже не так много вербуют на СВО, как вербуют там строить дороги, дома и так далее. И то, что там получать будешь больше на этой работе, да, чем получает тот же электрик в Москве. У меня там, допустим, знакомый работает. Здесь он получал 40 тысяч, работая электриком в жилищнике, а там он получает 250.
2: Еще квартиру можно купить на берегу теплого моря.
3: Да, а потом человек там, понятное дело, остается, покупает квартиру или получает там квартиру, потому что тоже надо привлекать специалистов, и там ищут возможность их привлечь не только должностью, но и все, и там люди остаются, да. А на все направления ты людей не наберешься. И туда же пошли огромные деньги, и пойдут еще большие деньги. Чем больше территорию надо восстанавливать, тем больше денег надо будет вкладывать. И опять-таки понятно, зачем. Это же и коммуникации, значит, там, это же не просто там, какие-то старые металлургические предприятия. О них можно забыть. Но это помимо огромных сельскохозяйственных угодий, которые в общем-то, никому никогда не были вредными, еще и центр коммуникации с Восточной, Центральной Европой. Ну, через Украину... А? Наши маршруты шли еще там советские, российские, значит, начиная от Польши, Германии, туда дальше во Францию, заканчивая Словакией, Чехией, Австрией, тоже Германией, Францией, в Венгрию шли маршруты, в эту самую, дальше в Румынию, Болгарию, на Балканы и так далее. То есть от Балканы до Северной Европы через нее идет продвижение. Через нее же продвижение в проливы, через ее бывшие порты, да, которые... Я надеюсь, те, которые не заняли, скоро займем и не отдадим. Значит, это центр коммуникации очень важный. Ну, с точки зрения даже наших интересов выстраивать транзитные коридоры восток-запад, потому что мы на этих коридорах будем сидеть, это будет наша прибыль. От торговли, в том числе и там, европейско-китайской там, и так далее. Вот. Поэтому туда деньги пойдут. И сейчас идут, я говорю, пойдут еще больше. Чем больше мы займем, тем больше пойдет денег. Чем больше пойдет денег, тем больше пойдет людей. Потому что, ну, ехать в Сибирь или ехать к теплому морю – это две большие разницы, правда? Ну вот. Тем более, что, опять-таки, Владивосток тоже находится в субтропической зоне, но зимы там суровее, чем в Ялте. Да?
2: Ну, вот. Бывает даже суровее, чем в Москве, да.
3: Ну вот, значит, человек же... В принципе, хочешь, где теплее, особенно если платят примерно одинаково. Поэтому это, в общем-то, был ну, не такой простой выбор для руководства добивать ее до конца. Поэтому мы пытались все время договориться по принципу, ну давайте мы там свои интересы безопасности обеспечим, а там пусть какая-то Украина существует, тогда нам не надо во все это вкладываться, а будут вкладываться в местный режим. Мы это можем отложить на потом. Вот. Пусть он просто ориентируется на нас, да, то есть, чтобы там не было западных войск, западных советников. Значит, если Европа хочет, пусть вкладывает туда деньги в восстановление. Мы не против.
2: Ну, они же вот тут собирали в Гданьске, да, эту конференцию, и поляки те же, насколько я понял, из заявлений их официальных лиц, очень сильно рассчитывают, что откуда-то пойдут деньги, и они на них сядут и будут, значит, вот восстанавливать
3: там есть,
2: Украину.
3: Там есть две темы. Первая тема – это помощь Украине в войне. Это вот сейчас Урсула там просто цвела, говорила, мы сейчас выделим 70 миллиардов. И потом еще 70 миллиардов, и вообще надо это поставить на постоянную основу и даже увеличить, потому что что-то мало мы туда даем. Есть вторая тема – восстановление Украины.
2: Не, я про вторую в данном случае.
3: Да, так вот, а когда мы победим Россию, тогда она выплатит репарации на восстановление Украины, то ли 2 триллиона, то ли 20 триллионов, они еще не решили. И вот тогда мы эти деньги будем делить и на них восстанавливать Украину.
4: А, это наши должны быть, ну понятно.
3: Ну а кто, если они собираются восстанавливать, да, то это значит, что они там хозяева. Если они там хозяева, то значит, что они нас победили, потому что по-другому не бывает. Иначе мы там хозяева.
4: А то есть у нас тут в Кремле комендант будет сидеть или найдут какого-нибудь отщепенца?
3: Ну, понимаете, это же вопрос, насколько победили. Если победили, просто, значит, заставили подписать там соглашение о том, что вот к Украине мы больше ничего не имеем, иначе вам деньги, значит, это одно. А если так, как они вообще хотят, да, то там у них есть разные варианты, начиная от смены правительства, это их стандартное это самое. Там у них на Запад уехавших сейчас комендантов вагон и маленькая тележка. Можно конкурентные выборы устраивать каждый день. Значит, можно, как они тоже предлагали в свое время, разделить на там, 20 или 30 государств. Это же тоже у них идея. Там, значит, чуть ли не каждую область делать самостоятельным государством для того, чтобы все друг с другом боролись. Значит, и не представляли, если они все вместе, не каждая по отдельности, нет самой никакой силы. Но для них самая главная задача – это установить контроль над природными ресурсами, над промышленными ресурсами, над сельскохозяйственными ресурсами и, соответственно, над внешней и внутренней политикой. А как это будет происходить в рамках одного большого государства, в рамках 50 маленьких, это им все равно. Но, конечно, 50 маленьких для них лучше, потому что каждое маленькое, оно все-таки маленькое, оно не может стать большим и сильным. А большое при определенных условиях, как они уже знают, может себе свой потенциал вернуть.
4: Говорят, между прочим, что в свое время, когда Советский Союз распадался, не очень-то они были за, потому что расползалось там ядерное оружие
3: боялись,
4: и прочее.
3: Они боялись ядерной проблемы, это во-первых. Во-вторых, тогдашний американский режим был значительно более грамотным, чем нынешний, и он предполагал додушивать значит, свободную Россию, или свободный Советский Союз в объятиях. То есть они не собирались устраивать, ну, по крайней мере, в концепции Буша-старшего, значит, не надо устраивать там, да и Рейгана тоже, вот эти вот гонки для того, чтобы сохранить работу печатного станка в этом самом... в рамках Федеральной резервной системы. Значит, не надо сохранять рейгономику, надо возвращаться к нормальной экономике. Значит, при этом с Советским Союзом надо дружить, значит, ему надо там оставить какую-то его сферу влияния. Главное, что он ориентируется на Запад и интегрируется в Запад. Он понимает западную идеологию, он становится частью Запада, а поскольку он все это не умеет, ну, он жил по-другому, его бюрократия работала в другой системе. Их надо учить. Ну вот мы их и научим, и они будут там, такими же нашими папуасами, как папуасы. Значит, потому что ну, кого ты учишь, тот потом на тебя и равняется, по большому счету. Плюс пришлем советников, значит, плюс там поработаем с элитами. Посмотрите, кстати, у них достаточно неплохо получилось. У нас, кстати, национализацию элит пришлось потом проводить на протяжении... пожалуй, ну, пара, а то и тройки десятилетий, и не со всеми получилось. Многие уверены в том, что мы творим несусветную чушь и поступаем совершенно неправильно, развернулись и уехали на Запад. И совсем, кстати, не глупые люди уехали. Вот. Сказать, что не все дураки там и предатели, я не могу, нет. Просто многие из них вот за не просто годы, десятилетия своей работы со своими западными партнерами привыкли к ним, приняли их образ мыслей и совершенно уверены были, что абсолютно для всей страны это наиболее подходящий вариант. Значит, и что действительно народ попался не тот, не понимает своего счастья.
4: Да? То есть страна бензоколонка, да, они считают, что это нормально? Но ну, это грубая аналогия, я
3: ну,
4: понимаю.
3: Да, они считали, они так говорили, ну да, у Запада технологии, да? А у нас сырье, ну а чего вам плохого, мы продаем сырье, значит, вот здесь хорошо живем, покупаем у Запада Мерседесы. Значит, они их делают, они их умеют делать. А мы умеем нефть добывать. Ну, добываем нефть, продаем им. Они нам продают Мерседесы. Они просто, они один вариант не учитывали, что в любой момент нам могут наступить на горло, Значит, и наша нефть будет стоить абсолютно ничего. Значит, а «Мерседесы» будут стоить значительно дороже. Вот. Но вот, они искренне верят, что эти прекрасные ребята, с которыми они дружат, они никогда им плохо не сделают. Может быть, им лично они бы никогда плохо бы и не сделали.
4: Так и было бы, да.
3: Вот. А что касается страны, ну, они думали, в общем-то, а чего мы должны не доверять, если вот мы в личном плане доверяем, чего мы государством должны не доверять. А если кому-то и будет плохо, то он просто в рынок не вписался.
4: Да, это как бабушки, да, к сожалению. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Спорим с Ищенко.
1: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Продолжаем разговор. Террорист-экстремист Алексей Гончаренко сказал, что ходят слухи о том, что готовится переизбрание Зеленского через Раду. Но для этого надо поменять Конституцию. Поменять Конституцию сложно, потому что во время войны ее поменять нельзя. Но, тем не менее, значит, прорабатывается. И он же сказал, что Зеленский якобы имел контакты с Залужным и с Будановым, если я правильно понимаю.
2: Которые... И с Будановым он постоянно имеет?
1: Ну, это понятно, да, это глава офиса, да. Так вот, значит, зачем Зеленскому переизбираться, если из Европы, которую его кормит, ни одного писка по поводу того, что он пересидел уже 2 года, не раздается. Зачем ему эта история?
2: Если Гончаренко, который работает на Порошенко, говорит, да, что Зеленский собирается переизбраться, то вопрос надо задавать Порошенко, зачем он поручил Гончаренко это сказать.
1: Ну, вот, это зачем?
2: Потому что, как вы понимаете, это несусветная глупость. Значит, для того, чтобы поменять Конституцию Украины, надо как минимум год. Потому что она меняется дух в последующих сессиях парламента, если вам очень сильно повезло. Если у вас есть...
1: Я извиняюсь, что прерываю. А в 2014 году они поменяли с президентско-парламентской на парламентско-президентскую на одном заседании или как?
2: Нет. Нет? Вступило в силу все это аж в 2006... В 2014 они просто вернули старую конституцию. Угу.
1: А это можно не за год?
2: Все можно. Они объявили изменения в Конституцию, внесенные неправильно, и вернули старую. Значит, вот. Вернее, как? Значит, дело в том, что в 2004 году вносились изменения. Значит, и тогда все они вступили в силу в 2006 году. Значит, потом, когда к власти пришел Янукович, он стал отыгрывать назад к Конституции 1996 года. Но я, честно говоря, не выяснял, но, значит, оппозиция обвиняла его в том, что какие-то статьи они, значит, по ходу дела подредактировали, так что у президента было бы больше полномочий. Не знаю, правда это или неправда, они соврут, недорого возьмут, а там самое, читать и сравнивать было как-то нет самое. Не до того, и так события бурные были, активно развивались. Вот. Значит, и потом они в 2014 году вернули Конституцию 2006 года тем предлогом, что, значит, во-первых, нельзя было возвращать Конституцию 1996 года, ну, Конституцию 2004 года. В 2004 нельзя было возвращать Конституцию 1996 года. Это сделано было неправильно процедурно, и самое главное, что Конституция 96 года не была возвращена в своем первозданном виде, а была подредактирована. Это требует, опять-таки, там, соответствующих действий. Вот. Поэтому, ну, то есть технически они это дело оформили, значит, и поэтому, значит, вернулись опять к Конституции 2004 года. Если сейчас опять возвращать Конституцию 96 года, ну, то есть можно, по идее, значит, опять попытаться найти какие-то там ошибки процедурные и так далее. Но думаю, что, ну, даже в этом самом, в нынешней ситуации на Украине, это будет, во-первых, сложно сделать. Там не работает Конституционный суд. И так далее.
1: Значит, председателя, да, нет. Сколько, вот, там лет?
2: То есть задействованы в конституционный процесс органы в принципе не работают. То есть измененная Конституция... Даже если там прописать Зеленскому диктаторские полномочия, которые он и так реализует, по большому счету, значит, она будет менее легитимной, чем действующая. То есть получается, что Зеленский сам же сделает себя менее легитимным диктатором. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, здесь какие-то изменения абсолютно бессмысленно. И менять Конституцию бессмысленно, возвращать старую Конституцию бессмысленно сейчас. У Зеленского он контролирует парламент, он контролирует правительство, он контролирует президентскую власть. Что ему еще надо? Больше ничего.
1: А зачем это Порошенко тогда? Вернемся к этому вопросу.
2: Значит, дело в том, что Порошенко постоянно пытается ну, каким-то образом скомпрометировать Зеленского в глазах Запада, для того, чтобы Запад наконец-то возмутился и сказал, ну все, с Зеленским работать никак нельзя, верните нам Порошенко. Пусть Порошенко будет президентом. Значит, и поэтому Порошенко чуть ли не с момента избрания Зеленского рассказывает о том, что Зеленского завтра буквально сметут. Завтра Запад его, значит, уволит там, и так далее. Зеленского не только никто не увольняет, ему помогают всеми силами. Его самые западные партнеры даже постоянно подчеркивают в своих самых выступлениях, что лошадей на переправе не меняет. И, кроме того, Зеленский в плане, кстати, совпадения интересов с западными ястребами выгоднее, чем Порошенко, потому что Порошенко боялся начинать войну с Россией, Зеленский не боялся ее продолжать. Вот. А в плане договоренностей с Россией Порошенко не нужен.
1: Тоже не нужен.
2: То есть со своими амбициями он сейчас уже не нужен никому, ни России, ни Западу, потому что если мы будем с Западом договариваться, мы договоримся напрямую, и всякие там украинские политики будут этому только мешать, потому что они будут требовать что-то еще для себя. А зачем для себя? Тут на приличных людей не хватает. Вот. Поэтому тут он, ну, у него идея фикс. Была когда-то идея фикс стать президентом. Значит, ему повезло, он не должен был стать президентом, у него не было никаких шансов избраться ни вдоль, ни поперек, ни в анфас, ни в профиль. Значит, но после того, как произошел переворот, Порошенко оказался, ну, такой наиболее приемлемой компромиссной фигурой для всех относительно умеренных сил. То есть те, кто там ушел на антифашистский фланг, и те, кто ушел на нацистский фланг, и там его не переваривали. Но вот умеренные, которые рассчитывали, что гражданской войны удастся избежать, что можно будет, ну, как-то все утрясется, ну, что будет как при Ющенко. Ну, переворот произошел, да. А так, в общем-то, ничего особо не поменялось, только этот придурок бегал, там Бандере ордена давал, да, значит, пасеку свою обихаживал. Ну, и с Порошенко, мол, так же будет. Но тут выяснилось, что Запад за все это дело взялся всерьез, что гражданская война все равно началась, хотел это Порошенко или нет. Вот. И что, ну и поэтому, собственно, народ же в Порошенко и разочаровался моментально. Значит, и точно так же вот эти вот умеренный центр, да, который хотел просто, чтобы ну, все наконец-то успокоилось. Неважно, кто у власти, там хоть Бандера, хоть Гитлер, кто угодно. Главное, чтобы все успокоилось и все было как раньше. Значит, они тогда проголосовали за Зеленского. Те же, кто голосовал за Порошенко, проголосовали за Зеленского по принципу, ну, Порошенко не сумел добиться мира, Зеленский добьется. Зеленский устроил им еще более крупную войну. Значит, вот. Но Запад это устраивает. Порошенко говорит, я приду, я буду там мириться. Не надо мириться. Мир никому не нужен.
1: То, с чего мы начали, да, единственный способ выжить,
2: продолжать воевать. Да, мириться не надо. Поэтому Порошенко не востребован, но зато он периодически рассказывает о том, что вот там Зеленского снимут, а его назначат. И ему никто не мешает. Зеленский пытался его загнать по макушку в землю. Ему на Западе сказали, не надо это делать. Потому что всегда нужны придурки на подхвате, которые можно, кстати, пугать действующую власть. По принципу, если будете себя плохо вести, ну вот на него поставим. Видите, он тоже хочет. И тоже на все согласен. Сейчас мы ему дадим чемодан белой бумаги, он на каждом листе поставит свой автограф, а мы потом напишем на них договоры.
1: Чего надо, да. А, ну хорошо, а если вот гипотетическую ситуацию представить, что все-таки выборы проходят вот в этой теперешней Украине, вот какая она сейчас есть, как вы думаете, кто бы выиграл? Ну, из известных, конечно, фамилий.
2: Ну, я думаю, что Зеленский.
1: Опять?
2: Конечно. А какие там выборы могут быть?
1: Ну, не Залужный, нет.
2: Какие могут быть выборы в теперешней Украине? Залужный?
1: Усик ну, там, не
2: пусть,
1: знаю.
2: Пусть они выдвинутся еще. А если выдвинутся, пусть доживут в таком случае до этих самых до выборов. Значит, в теперешней Украине нету половины населения, если не больше двух третей, которая сбежала. Да? Значит, оставшееся население частью состоит из армии. Значит, частью там из,
1: ГЦК,
2: из нацистов, да, значит, частью из тех, кто прячется от армии, от нацистов, значит, частью из тех, кто думает, не было бы хуже. А те, кто против, они просто на улицу не выйдут, чтобы их не увидели и не убили. Значит, в таких условиях Зеленскому не получить любой результат, Да за него там проголосуют 250 миллионов из 25 реально существующих на Украине, там, или из 17, которые реально существуют на Украине. Там можно все, что хочешь, нарисовать в такой ситуации. Если бы против него были бы серьезные внутренние силы, да, ну, которым есть на что опереться, да, то есть если против него было бы, ну, опять-таки, это только на силовые структуры, его бы уже бы не было. Ну, то есть если бы он бы не контролировал бы силовые структуры, он бы никому бы не был бы нужен, те же самые американцы принесли бы ставку на какого-нибудь другого приличного человека. А Зеленский бы либо сидел бы елочной игрушкой, ну, то есть вот президент есть, но ничего не решает. Понимаете, в принципе же, может управлять и премьер страной, и Буданов из офиса президента, и кто угодно может управлять
1: Глава
2: страной.
1: Глава Верховной Рады или как?
2: Да. Да, значит, главное, чтобы все знали, к кому ходить на поклон.
1: Угу.
2: Вот. Ну, или если не хочет, может споткнуться, упасть на лестнице, шею сломать. Вот. А там уже ситуация форс-мажорная, значит, выборы проводить нельзя, тогда кого-нибудь назначат, допустим, соберется Рада, значит, продлит полномочия кому-нибудь там. Ну, потому что председатель Верховной Рады может быть только 3 месяца исполнять обязанности президента, потом надо проводить выборы. Ну, скажут, что будут исполнять не 3 месяца, а 33 года.
1: Тоже важный вопрос. Чуть-чуть, может быть, в будущее заглянули, периодически заглядываем. Новые вот этой Украины, теракт в Монако. То есть разбираются некие силы друг с другом уже на территории других стран, чего в Монако никогда не было терактов. Вот это первый. И тут без Украины не обошлось, потому что вроде бы как пытались взорвать Вадима Ермолаева, олигарха, угу, который отказался от украинского гражданства, уехал. У него, как он говорит, только кипрский паспорт присутствует. И против него, по-моему, персональные санкции ввел Зеленский.
2: Да.
1: Вот кому надо было...
2: В 23-м году еще.
1: Да, кому надо было его убивать?
2: Ну как? У него же имущество на Украине осталось. Бизнес остался. Значит, этот бизнес кто-то хочет получить себе. Если он не отдает, а чего ему отдавать, если он уже киприот? Если все легально на кого-то переписано. Особенно если все, так сказать, там, ключи к сейфам находятся за пределами Украины. Ну, хотите, ну, желайте там. Вы же понимаете, можно просто захватить завод, да? Ну, если речь идет там о заводе, да? Но он же кому-то продает продукцию. Если он незаконно захвачен, то никто эту продукцию покупать не будет.
1: То что в суд обратятся, да? И...
2: Ну, ну, просто тут до выяснений сами. Просто угу. Никто не будет покупать, никто не будет продавать ему сырье этому заводу там, и так далее. Захватить его, чтобы продать на кирпичи, это, может быть, было актуально там, в ранние 90-е. Но явно не сейчас. То есть надо, чтобы человек добровольно и с радостью, значит, переписал свое имущество на других там, или продал за копейки. Если он отказывается, вариантов не так много. Убить, запугать. Но вообще-то все это достаточно обнадеживающе. Потому что раз уж украинцы начали выяснять отношения в Монако, то скоро они Европу достанут. Потому что пока там маргиналы по помойкам кричали «Слава Украине!» там, или какие-нибудь там кричалки в пользу Бандеры, это европейцам сильно не задевало. Мало ли там кто там чего кричит. Они даже не знают на каком-то языке. Может, опять какие-нибудь арабы что-то требуют. Вот. А когда бомбы взрываются, они хорошо знают, кто это взрывает там, и так далее. Потому что ну, может же задеть. Тем более, что эти же придурки действительно не разбираются, где кого как взрывать. Значит, там,
1: там хоть... пострадало вот 4 человека.
2: Да, в том числе хоть в этом самом, хоть в казино, хоть в многолюдном ресторане, хоть на пляже. Им все равно. Значит, им главное самое, свою цель уничтожить. Вот, они считают, что все остальное всем наплевать. Ну, как они вот взорвали в свое время там, того же Ахатя Брагина там, на стадионе. Значит, понятное дело, что при этом масса людей значит, находилась в зоне риска там, и пострадала там, и так далее. То есть они на это абсолютно не обращают внимания, считают, что это везде так. Значит, поэтому это обнадеживающе, учитывая, что в Европе и так к Украине относятся все хуже и хуже. Но если они еще начнут складывать 2 и 2, то есть что украинцы могут быть опаснее арабских террористов, значит, то будут относиться еще хуже. А в конечном итоге европейское общественное мнение выливается в голосование на выборах. И опять-таки, хоть в последние годы европейские либералы и прибегают к неконституционным методам удержания власти, но это хорошо, когда у вас есть поддержка там, хотя бы там, половины общества, и так далее, и вы проиграли 0.5%. А если все общество настроено против вас, потому что за вашей спиной какие-то безумцы, которые все подряд взрывают, значит, то власть вы не удержите. Поэтому вот, не движутся. Украинцы сейчас двигают Европу в правильном направлении.
1: А как вы считаете, реакция какая-то на это дело будет? Или опять нас обвинят? Или какие тут варианты есть?
2: Ну,
1: или просто замолчат?
2: Во-первых, нас обязательно попытаются обвинить. Уже пытались. Уже вначале сказали это украинцы, причем сразу же. Значит, и тут же возникла версия, что это русский след. Правда, потом она как-то потерялась. Значит, сейчас думают, ну, я думаю, понимаю, как ее привязать к этим событиям. Ну, там умельцы работают с многолетним опытом, как-нибудь привяжут. То есть то, что это русский след, обязательно кто-нибудь где-то скажет или напишет. Значит, в том числе и из каких-нибудь уважаемых европейских авторов. А уж на Украине об этом скажут обязательно. Значит, ну и дальше, значит, кроме всего прочего, будут, значит, объяснять своим европейским друзьям, что это какие-то бандитские разборки. Вы говорите, ну, понимаете, он же в Крыму работал.
1: Угу.
2: Мы же говорили, не надо работать в Крыму. Он работал. За это же против него и санкции были. А в Днепропетровске вообще последние годы не было. Он в 19 году уехал с Украины, его не было. Поэтому, ну, при чем здесь мы? Это все они. Вот. Так что примерно так они будут пытаться от этого дела отмазаться. Там, и так далее. Вот если поймают конкретных исполнителей, те признаются, что их там нанимали, допустим, какие-то конкретные украинские олигархи, там, или что им платило СБУ, там, и так далее. Тогда, конечно, Украине будет сложнее, и то они совершенно спокойно заявляют, что это люди, которых купила ФСБ, поэтому они так говорят, даже если эти люди у них работают генералами их спецслужб.
1: Да у них и Порошенко пророссийский президент.
2: Да.
1: Еще один вопрос хотелось бы затронуть. Вот это вот уже теперь, ну, скажем так, начинающее превращаться в тенденцию. Финны, значит, согласились на размещение у себя ядерного оружия. Насколько я понимаю, примерно такие же заявления, пока это не решение, звучат из Литвы и так далее. Вот что бы вы по этому поводу сказали? Кто мог бы поставить ядерное оружие в Литве, условно, или в Финляндии, если на то будет какая-то воля? И, во-первых, и к чему это приведет?
2: Понимаете, я бы сказал, что ядерное оружие, да, хотят поставить британцы, но дело в том, что британцы же не могут подводную лодку поставить в Литве.
1: У них стационарных нет, у них только
2: на лодках. У них только на подводных лодках ракеты. Вот. Французы, у них есть план размещения этой эскадрильи носителей ядерного оружия, Рафали, по всей Европе. То есть, чтобы они сидели не на одном аэродроме, а были разбросаны по массе европейских аэродромов, причем в основном восточноевропейских, поближе к российским границам. Французы теоретически могут, тем более, что они какие-то изначальные переговоры уже вели. Но дело в том, что все это делается для того, чтобы получить американское ядерное оружие. Потому что все вот эти вот восточноевропейские лимитрофы, значит, давно и усиленно запихиваются своими английскими братьями в войну с Россией. Но они пищат, уворачиваются и клянутся Богом, что, конечно, начнут воевать прямо завтра. Только пусть американцы подтвердят, что ежели что-то, ядерный зонтик есть, и они их будут спасать. Но американцы такое подтвердить никак не могут. И самое главное, что единственная гарантия – это не какие-то слова, а конкретное размещение ядерных вооружений на твоей территории. Почему Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии? Россия всем показала таким образом, что она будет защищать территорию Белоруссии.
1: Не как
2: Белоруссию, а как свое ядерное оружие, там размещенное. Вот они хотят того же, чтобы американцы разместили там свое ядерное оружие и тем самым показали всем, что они будут территории этих стран защищать. Ну и заодно тогда можно будет из-за забора России фигу показывать и говорить, вот у нас тут ядерные ракеты есть, совсем близко к вам.
1: Понятно. Спасибо большое, Ростислав Владимирович. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня», был в эфире. Радио «Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Спорим с Ищенко.

Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий.

0: Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
0: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, Схинвали 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Пензы. Поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия, вступают в силу в Финляндии. Котяков назвал самые востребованные специальности в России. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пензы, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Италия заблокировала военную помощь НАТО для Киева на 2027 год. Страны Альянса не смогли согласовать обязательства на следующий год к саммиту в Турции. По данным СМИ, Рим выступил против того, чтобы выдать украинцам минимум 70 миллиардов евро, как в этом году. США, в свою очередь, заблокировали формулировки о неразрывной связи безопасности Украины и Европы. В итоге в проекте итоговой декларации осталась лишь лаконичная фраза: «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность». Законодательные поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, вступают в силу в Финляндии. Финские власти ранее неоднократно заверяли, что страна не станет ядерной державой, не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении. Российское посольство в Хельсинки, комментируя РИА Новости эти заверения, отмечало, что они не закреплены законодательно. Дипмиссии подчеркнули, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на финской территории. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова позднее заявляла, что такое решение властей Финляндии несет национальной безопасности России реальные угрозы. Представители США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на переговорах с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдурахманом Аль-Тани в Дохе подтвердили приверженность Вашингтона продолжению переговоров с Тегераном. Об этом заявил катарский МИД. По информации ведомства, во время встречи обсуждались последствия

0: Последние события в рамках переговоров между Штатами и Ираном на основе меморандума о взаимопонимании между странами, а также усилия по укреплению региональной безопасности и стабильности. Стороны также обсудили ситуацию в регионе, в частности, вопрос о прекращении огня в Ливане. Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников на Камчатке со следующего года смогут пройти бесплатную подготовку к федеральному финалу с привлечением ведущих преподавателей и онлайн-репетиторов за счет краевого бюджета, сообщили в правительстве края. Новая система поддержки одаренных детей запускается по поручению главы региона. Подготовка будет проходить по двум направлениям. Профильные смены в детском образовательном центре «Восход», а также индивидуальные сертификаты на занятия в онлайн-школах, которые ребята смогут выбрать сами. Специалисты среднего медицинского персонала, врачи, инженеры технологического оборудования, электромонтеры и операторы станков с программным управлением являются наиболее востребованными специалистами на российском рынке труда в настоящее время. Об этом сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. По его словам, именно по этим направлениям сегодня фиксируется наиболее высокий запрос со стороны работодателей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья. Армен Гаспарян, публицист, писатель, историк, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, здравствуйте.
3: Приветствую, Алексей, дорогой.
2: Хочу повестку перевернуть. Тема эта у нас где-то там на задворках была, а тем более сейчас в новостях прозвучало, что из нынешнего состава сборной Германии 4 человека отказывались бить вот тот самый 6-й пенальти, да? И в результате он не был забит, потому что мяч был пущен человеком, который до этого никогда пенальти не бил. Но при этом канцлер Германии Мерц сказал, что вы восхитили нашу страну своим выступлением и командным духом. Мы гордимся вами. Ну и напихали ему целую панамку в соцсетях вот за эти слова, потому что отношение-то, конечно, у немцев другое, ибо третий раз подряд команда не попадает в число 16 сильнейших на чемпионатах мира. Третий раз подряд. 14-го года они чемпионы. Соответственно, вот 3 раза не попали. К чему я это веду? Я у себя в ВКонтакте разместил 2 фотографии 2014 года, ну, где там играли Лам, Шюрли, ну, тот же Нойер, который теперь, да, я не знаю, Клозе и так далее. В общем, вот эти все ребята. И теперешний состав, да. И, как говорится, найдите 10 отличий. То есть, фактически, вот сборной Германии уже нет, как мне кажется, да. И то, что те люди, которые сейчас играют, они, может, по отдельности и хорошие ребята, и отличные футболисты, да, но они, как мне кажется, немецкий дух не представляют. Я вот тут с Мерцем поспорю. Как считаете? Как мы привыкли понимать, что под этим?
3: У меня эмбарго на сборную Германии, хотя всю жизнь я болею за немцев, поэтому я не смотрю. Я утром ознакомился с результатом, я ничего другого не ожидал. Во-первых, это не сборная Германии. Это сборная мягких игрушек афроамериканского происхождения, где каждый сам за себя. И никакого немецкого командного духа, вот этой германской машины, которая просто катком по тебе проезжала. А я смотрю их все-таки с 82-го года. Вот, там уже вообще в помине нету. История с пенальти меня совершенно не удивила. Для меня вообще странно, зачем они все приехали. Потому что такой результат, это можно было послать там, я не знаю, какую-нибудь молодежную сборную. Она, правда, вероятно, тоже афроамериканская уже, я так подозреваю. Но, может быть, они там хотя бы что-то где-то как-то поборолись, побились. Но это позорище абсолютное. Я даже потом уже не удержался, и пока у меня там была пауза в эфире, я думаю, да я хоть посмотрю. Уже из интереса.
2: Голы. Да, ага.
3: Ну, голы, это там громко сказано, да, они там не баловали публику, но я посмотрел пенальти. И вот мне просто стало бы даже интересно, вот почему на сегодня на германском телевидении они не дали возможность выступить ветеранам сборной 86-го года, 90-го, вот этим злым немецким мужикам, Аугенталеру,
2: Тону. Это раньше, по-моему, было, если вы про 90-е. Там были Фёллер, Клинсман, Матеус, Бреме. Вот там эти игроки.
3: Ну, конечно. Аугенталер, пятый номер, левый защитник,
2: да?
3: Той сборной.
2: Извиняюсь.
3: Тон был под основой. Он уже был в опале у Кайзера после Евро 88, когда он не удержал быстроногих голландцев. Но, с другой стороны, их тогда вообще никто не удержал, поэтому я не понимаю, почему там на малыша Олафа надо было повесить всех собак. Но там вышли злые, уверенные в себе немцы, которые умели терпеть и добиваться результата. А это вообще непонятно чего. С другой стороны, Алексей, дорогой, а это тоже смотря с чем сравнить. Если сравнить с тем, что явила сборная тюльпанов, то это еще хлеще. Вот... Я не знаю, для меня странно, потому что у этой команды один и тот же стиль был с 74-го года.
2: 4-3-3, да?
3: Да, с эпохи Круиффа. И он не менялся. Что там делал Куман? Ладно бы там бы их бы тренировал бы какой-нибудь выходец из российской премьер-лиги, который не в курсе вообще, что там из себя представляет Голландия. Но Куман-то часть той машины еще, вместе, кстати, со своим забытым уже братом Эрвином, чемпиона Европы 88-го года. Он-то должен понимать, что такое голландский футбол. Но, как выяснилось, нет. Ну, немцев не жалко совершенно. Ну, хотя бы в силу того обстоятельства, что это не немцы. Но это никакого отношения к Германии не имеет. Как от них можно требовать немецкого духа, немецкой дисциплины и немецкой вот такой вот отрешенности в хорошем смысле на поле? Ну, с кого там требовать? Сане вот этого... который играет сам собой. Ему вообще там ничего не надо. С кого?
2: Мусиала, Даундав.
3: Ну и что они все показали? Я даже так скажу. Это, конечно, не спортивно. На меня обидятся в Министерстве спорта. Но тем не менее. Если бы хотя бы там нашелся мужик с яйцами, как Фёллер, и в кого-нибудь плюнул. Ну хотя бы это можно было бы запомнить. А так мы, ну, вернее, не мы, а те, кто вот это осилил. 120 минут пытки, и потом вот это такое вот исполнение пенальти.
2: Да, не там самаре одно чего стоило. Я ведь к чему веду, вот, если, так сказать, переносить это на политическую ниву. Ну, или, может быть, даже продолжить, потому что я, например, сборную Швейцарии в первом матче увидел. Там игру вел человек латин, ну, то есть испанской фамилии. Забил еще один такой же, да. И еще один гол забил явно африканец, да. Ну, то есть вот с такой. И там вот 5-6 человек таких, да. Даже, кажется, уже родным албанец. Как его там, ну не суть важно, да?
3: Шакири, вот, который?
2: Да, Шакири, Джедран Шакири.
3: Там еще Зомер есть какой-то, еще кто-то
2: есть. Нет, там есть, наверное, человека два, но я вообще бы даже не сказал, какой нации принадлежит, вот если просто состав написать, вообще не, это может быть и теоретически Австрия, а может быть теоретически, я не знаю, ну Венгрия вряд ли, ну вот из этих среднеевропейских стран, Бельгия, например, да? Вот, но вот куда это все идет-то, если вот так подумать над этим?
3: Но это, же это полное уничтожение собственной идентичности, потому что раньше все эти сборные, они имели свое лицо. Оно нам могло не очень нравиться, ну как в случае с бельгийцами, например, или теми же голландцами образца 88-го года, потому что для моего поколения это детская травма, то поражение. Но они все имели свое лицо. Даже вот эта тройка из Суринама, Гулит, Рейкард...
2: И Райкард. Ну, Ван Бастен-то
3: нет. Нет, из Суринама выходцы. И, по-моему, этот самый Геральт Ваненбург, у него, по-моему, отец из Суринама, а мама голландка, если я ничего не путаю. Вот. Но они были частью вот этой вот интегрированной системы. Они бросались в глаза за счет своей техники, но было понятно, что это голландская школа, там условно Аякса. А сейчас это вообще не пойми чего происходит. Но все это чудовищно деградировало на самом деле. Это стал уже не чемпионат мира по футболу, это что-то другое. Не на кого смотреть. Ну, если Месси в 39 лет все это разрывает. В 39. Ни одной молодой новой звезды. Алексей, ну вы смотрите футбол больше, чем я. Вы вспомните, ну каждый чемпионат мира – это открытие каких-то молодых. Да, были, безусловно, исключения типа Роже Милы. Вот, который приехал в глубокой пенсии, но его выпустили, и он всем разорвал лапсердак. Но все время были молодые. А сейчас на кого там смотреть? Ну, это ужасно, на мой взгляд. И плюс я тут прочитал еще такую мысль, что, оказывается, голландцы и немцы очень рады, что они вылетели. Потому что у них сейчас будет больше времени отдохнуть, потому что впереди их ждет еще один сезон, там матчей 80, с учетом всех этих вот лиг конференций, там еще чего-то. Но такого же не было никогда. Но чемпионат мира – это был праздник. Это был месяц абсолютного восторга, который все ждали. А сейчас-то чего ждать? Кого? Ни имен новых, ни новых идей, ну ничего. Бей-беги, в принципе.
2: Да, вот все те моменты из этого матча, о котором мы говорим, это подача с фланга и удары по воротам. Вот и все.
3: Ну, это, мне кажется, эта схема называется Александр Соболев на острие атак «Зенита», вешай. Ну, или да. Александр Ерохин, там, кому что нравится. Но, в принципе, эта вся игра построена на методике «бей вперед, игра придет». Мне такое вообще категорически не нравится. Я, поскольку не смотрю сейчас в силу ряда причин, но я читаю спортивных журналистов. Они все же тоже не в восторге от того, что они видят. Насколько я понимаю, Бразилия вчера была бледной тенью. Но она, может быть, уже давно очень бледная тень. Но просто вчера, видимо, на уровне японцев это совсем уже бросалось в глаза. Да, и так далее.
2: Ну да, я это думаю... когда один человек в два касания принимает мяч и потом забивает, да, другой до этого, который отдает ему пас, использует три касания. И это бразильцы. Вот как-то вот. Ну, у меня вот это вот в голове не умещается, честно говоря.
3: Ну, вы же помните эту знаменитую историю, когда Константин Иванович Бесков показывал «Спартаку» в 86-м году матч чемпионата мира, и там, значит, небезызвестный бразилец Карека очень плохо обработал мяч. И Константин Иванович сказал, это не Карека, а это Калека. Я бы его в команду никогда в жизни не взял бы. Вот я на всю свою жизнь вот это вот запомнил. Вот этот такой большой-большой гамбургский счет. Хотя, ну, очевидно, что Карека, может быть, конечно, он по уровню не дотягивал до Зика или там того же Сократоса, но это совсем был незаурядный игрок.
2: В общем, да.
3: Вот, по крайней мере, в то время.
2: В Италии играл, как сейчас помню, и, по-моему, выигрывал даже Серию А. Но я так же сейчас...
3: А он же, по-моему, в Наполе играл вместе с Диего.
2: Да.
3: Если я ничего не путаю.
2: Да, именно так. Так вот, я к чему клоню-то? Значит, на этом же фоне Бундесвер сказал, что набрать рекрутов пока нет никакой возможности, и поэтому возможно возобновление срочной военной службы, чтобы с 185 тысяч численность армии увеличить до 260. Так вот, если вот эти фотографии опять вспоминать, которые я у себя разместил, а какая это будет армия? Это вот такая же, как футбольная команда?
3: Это будет... По национальному составу она будет еще хуже. Вот. А если мы разбираем армию как армию, так это вообще на самом деле комедия. Значит, они собираются воевать с 2030 года, насколько я понимаю. Значит, осталось 3,5 года. За это время им надо развернуть колоссальную работу. Давайте вспомним. 1933 год. Гитлер приходит к власти в январе. За какое время? Очень простой вопрос. Рахитный Рейхсвер был превращен в вермахт. Совершенно другой идеологией, совершенно другим целеполаганием и так далее, и так далее. Да, безусловно, мне, конечно, можно возразить, что перестраивать-то особенно ничего не пришлось, потому что все эти ветеранские союзы, которые были, по сути дела, кадром, их перестали считать ветеранскими и стали считать полковыми. базами, на базе, извините за тавтологию, которых все это было развернуто. Но это же происходило все 20-е годы. Германская молодежь того времени, она пропитана вот этим духом реванша. Да, безусловно, были условно люди антивоенной направленности. Это, например, романы Ремарка и их герои. Но в массе своей германское общество было готово идти воевать. Потому что они считали события Первой мировой войны предательством, ударом в спину, заговором против Германии, несправедливыми условиями Версальского мира и так далее, и так далее. И у них не было отбоя от желающих. Даже больше того, та молодежь, которая потом прильнет к достаточно еще молодой и скромной партии, которая называлась НСДАП, она вся испытывала комплекс несостоявшегося своего участия в войне. Потому что все уважаемые люди, они все принимали в этом участие, и у подавляющего большинства уже либо в виде фрачного знака, либо в виде кольца, либо в виде медальона мертвая голова. Это символ реваншизма. То есть СС ничего такое свое не придумали. Они взяли уже то, что было. То, что было внутри немецкого общества. Смотрим на немецкое общество сейчас. Оставляем уже в сторону национальный состав. Он такой. Вот берем немцев-немцев. Уже в 60-х годах прошлого столетия ветераны Второй мировой войны из числа тех, кто служили в СС, искренне презирали Бундесвер, считая его разболтанным демократическим свинарником для сосунков и справедливо полагая, что больше 10 секунд они не продержатся против серьезной русской дивизии. Это было в 60-х годах, когда еще, извините, вот этот Бундесвер, многие просто не знают, его же создавали выжившие гитлеровские генералы. Ну, в частности, Хасса фон Майнтойфель. Один из инициаторов и предводитель всего этого действа. Если даже у этих людей спустя 20 лет после окончания Второй мировой войны ничего не вышло. Прошли годы. И сейчас мы видим немцев. Опять же, безотносительно как бы того, что это мультикультурализм. Бог с ним. Мы видим немцев. Пухлых. Недовольных. Ну, если вот смотреть за фотографиями болельщиков, неспортивных, с потенциальным бигусом в голове, которым предлагается вступить в армию, создать какую-нибудь новую реинкарнацию, ну, допустим, Гетц фон Берлихинген, и пойти повоевать в Сувалкинский коридор. Ага, сейчас они только вот разбег возьмут как раз от Бранденбургских ворот и сразу туда отправятся.
2: А извините, а если поспорить, вот, ну, вроде бы у нас за плечами, у нашей молодежи, 90-е, когда нюхали в пакете там и выпивали, и ничего не делали, вот эти разброты, шатания, сытые достаточно, 2000-е с 10-ми, и вот настал, значит, 22-й год, и выяснилось, что вот эти традиции наших воинов никуда не делись, и вот те пацаны, которым и 40, и 20, они беспримерные подвиги совершают. Немецкая нация,
3: потому
2: я, например,
3: что у нас это передается. Здесь же в том и сложность, что у нас это передается, а в Германии это вытравлялось. Прусская военная традиция годами вытравлялась, потому что они боялись реинкарнации германского милитаризма. Угу. И в результате у нас бессмертные полки, юнармия, все знают военные песни, все помнят, что это такое семейная история, а в Германии это было не так. В Германии не было принято гордиться, чем занимались твои деды и прадеды. Тогда, в ту эпоху, это же сейчас как бы у нас глобальный век, можно пойти посмотреть досье туда-сюда, а тогда этого не было. И, конечно, из этого не вытекала бесконечная готовность идти и чем-то жертвовать. Ее сейчас не будет, потому что она не может взяться не пойми откуда. Тот германский нацизм, который покорил всю Европу и был сломлен только нашими дедами и прадедами, он все-таки базировался на какой-то традиции. А сейчас она какая?
2: Да, сейчас... Ее нету. Когда, извиняюсь, они, защищая женщин, не, условно говоря, никого ни к чему не прибиваю, не призываю, за свою женщину не дают в физиономии там какому-нибудь мигранту, да, а надевают юбки и высокие каблуки, маршируют, протестуют против этого. И это же факт тоже. Наверное, может быть, он как-то характеризует или нет.
3: Ну, а как они будут против этого протестовать?
2: Ну, как? И вот идет по улице, значит, вы знаете, что вот этот товарищ изнасиловал, прошу прощения, там, девочку. И, ну, как мужики разбираются? Я уж извиняюсь. Ну,
3: там некому разбираться, потому что тебе сразу обвинят в том, что ты наследуешь какому-нибудь нацизму. И будешь ты там рейхсбюргером или членом подпольного вот этого вот какого-нибудь там национал... социалистического заговора и так далее, и так далее. Это ведь директивная история со стороны Брюсселя. Это же навязывалось, да, что мигранту можно все, а вы не имеете права ему ничего говорить, то, что он и так претерпел. Ну, а теперь вот представьте, да, вот вы там 2030 год, вы пошли воевать. Ну, допустим, вы там собрали миллионную армию из этих хипстеров, зумеров, лиц нетрадиционной ориентации, это хотя бы можно сказать будет, что это продолжение прусской военной традиции, что, в общем, является правдой, потому что дело Рёма, оно же как раз и базировалось на этом окопном полковом братстве, там же не было женщин, вот, но и что им делать? Вот, только дружка дружку, извините, пожалуйста, за такие подробности. Вот
2: запрещенное такой... в Российской Федерации.
3: Да, естественно, ЛГБТ запрещенное движение. Вот вы собрали этот миллион. Но его же мало собрать и отправить. У вас должен работать тыл. А вы попробуйте, заставьте вот этих вот профессиональных муниципальных депутатов из Алеппо, которые уже десятилетия там сидят и ничего не делают, они только получают пособия, они не социализируются, они не учат язык, им это вообще ничего не надо, они не работают, естественно. Вы пойдите, попробуйте из них организовать трудовой фронт. Роберт Лей... спился от этого трудового фронта еще от того поколения немцев. Если бы просто Роберту Лею сказали, какие немцы будут через 100 лет, то я думаю, что он бы до 45-го года не дотянул. Печень бы дала бы сбой сильно раньше. И потом, кто этим всем будет заниматься? Тогда все-таки, как ни крути, были, безусловно, сибариты и лодыри внутри германского политического руководства. Но были люди чрезвычайно пассионарные. А сейчас под этим понятием от кого можно разбирать? Вот словоблуды, да, потому что если мы берем там условно какого-нибудь Вадефуля, ну это такой Розенберг на минималке. Без образования в Бауманском университете, без опыта, но вот он такой же путаник. Хорошо. Но у вас нету, например, Доре никакого. Можно как угодно там относиться к Гиммлеру, но он точно не был лодырем. Он был человеком с придурью, с хорошей, потому что иначе ты астролога себе на колени сажать не станешь. Но он действительно работал. А кто сейчас из немецких министров готов вот к такой вот работе? И выяснится, что никто. В принципе. Потому что из Германии годами вытравлялось понятие, что у вас может быть там собственное мнение, собственная инициатива. Вам все, что было нужно, вот спустили из Вашингтона директиву, вы ее бездумно пошли выполнять. А извините, экономика военного времени так не работает. Это я уже не говорю про многое другое, что туда входит. Достаточно там ограничиться условно мобилизацией и какой-то там, ну, хотя бы похожей на что-то выстроенной работой. А еще же нужны, извините, готовить смену тем, кто пойдет на фортеце против наших азиатских орд. А что сейчас находится в казармах Ораниенбурга, я боюсь себе представить. И кто и чему там учит. Это серьезная очень проблема. она не решается ни за год, ни за два. Ну, по крайней мере, в нынешних реалиях. Так что я не знаю, как немцы будут из этого выкручиваться. Они со сборной-то ничего сделать не могут. А тут попроще, тут всего 22 бегает. И то не смогли.
2: Да, там...
3: А что хотеть-то от войны?
2: 260 тысяч. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я, Алексей Осин, продолжим. Оставайтесь на орбите.
1: Теория заблуждений.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Теория заблуждений.
1: Продолжаем разговор с писателем, членом общественной палаты Арменом Гаспаряном. Армен Самбатович, помните, песенка такая была? «Шумел камыш, деревья гнулись».
2: Ну, безусловно.
1: Вот в данном случае шумел камыш, хохлы не гнулись. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что ЕС шумел, сказал, что ЕС не должен строиться на пантеоне тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Ну, там туманная формулировка, нет, что сказать, на пантеоне нацистов, да, вот он как-то вот как-то обошелся, да. Это фактически был ответ на слова Вятровича, депутата Рады, который тоже сказал, что позиция Польши не повлияет на создание пантеона выдающихся украинцев. И, кстати говоря, в этом же интервью добавил, что следующий в очереди после Мельника, ну, естественно, товарищ Попель. Вот, ну, тут интересная позиция. Украинцы считают, что они, им можно все. То есть они могут это делать, могут пантеон, могут перезахоранивать, могут нацистские песни петь, все, что хотите. А у поляк сложная позиция. С одной стороны, они хотят, чтобы украинцы за них воевали, вместо них, да, а с другой им вот это неприятно, и приходится то одно, то другое прятать в самый дальний угол. Вот что скажете?
2: Ну, так поляки сами виноваты в том, что произошло. Ведь героизация этого отребья происходила на протяжении десятилетий. Это все началось, еще был Советский Союз, еще Михаил Сергеевич сидел и кряхтел про новое мышление. Еще Павлов был со своей реформой. Это вот тогда все началось, в 90-м году. Поляки, видимо, рассчитывали, что, ну ладно, там на западе Украины придется это все терпеть каким-то образом, потом разберемся. Они же не ожидали, что это станет основным и единственным, по сути дела, трендом власти. Для них это стало, конечно, колоссальной неожиданностью. И когда они рыпнулись, выяснилось, что уже поздно. Но потому что никакой другой идеологии у тебя нету, в принципе. Если ты отметаешь путь Российской империи и Советского Союза, кто тебе остается? Только вот эти вот мрачные личности, собранные в эмиграции. А там других не было. Ну, потому что Ойген Коновалец, участник Петлюровского движа, и многие другие из числа отцов-основателей, запрещенной в Российской Федерации ОУН. Дальше началось следующее поколение молодых радикалов: Бандера, Стытько, Шухевич, Кук, ну, там, отчасти Лебедь какой-нибудь. Там никогда никого другого не было. Поляки что, рассчитывали, что майданная власть, увешанная там нацадлерами, мертвыми головами, волчьими крюками, черными солнцами и так далее, они что, ждали, что они будут наследовать от интеллигентного Винниченко, правда? Вот этого социал-демократа украинского разлива.
1: Да, ну, конечно, Грушевского, нет. Да, еще.
2: Но эти все не подходят. Все эти Грушевские, Донцовы, там, Семеряки какие-нибудь, они не годятся в качестве назидательного примера борьбы с русскими. Здесь же вот в этом-то дело было. А то, что они попутно там еще организовывали Холокост, организовывали истребление поляков, ну, так на это можно было до поры до времени закрыть глаза, пока не появилась светлая идея, а давайте мы сюда приволочем, значит, прах Бандеры. Почему поляки резко оказались против? Потому что Бандера – организатор террористических актов.
1: Да, министра иностранных внутренних дел.
2: Внутренних дел, да, уработали. Бандера был осужден и сидел пожизненно. Его же немцы выпустили. Горемыку этого за радикализм. Конечно, для поляков это нетерпимо. Ну, а их уже никто не спрашивает. Вятрович все совершенно справедливо заметил. Все, джин выпущен из бутылки. У тебя нету никаких других героев. Это то же самое, как Латвия, Эстония и Литва. От кого вы будете исходить в своей борьбе? Только от этой мрази. Ну вот Украина этим и занимается. А Европа, ну что, будет делать вид, что ну вот надо уважить поляков, они же все равно типа заблокируют вступление. Ну и очень хорошо. И все довольны. Это вариант, который устраивает абсолютно всех. Радикалы украинские получают Бандеру и говорят, мы не сломлены. У них же вот это вообще фича со словом «не сломленные». Вот, вот это опять же, да, разница. Вот
1: то,
2: в русской эмиграции...
1: То есть упрямство, то есть это гордыня и упрямство, главное, с моей точки зрения, украинских националистов качество. Согласны?
2: Ну, безусловно, это упрямство, достоинство ослов. Вот смотрите, две эмиграции, русская и украинская, образца 20-х годов. У русских верные долгу слоган, у этих не сломленные. Ну, тут можно больше уже, по-моему, ничего по этому поводу не говорить. И вот они с этим самым словом не сломленные, они носились там и 40-е, и 50-е годы, и сейчас то же самое. Для поляков очень удобно. Все как бы теперь, если что-то, то за большие деньги. А в лучшей ситуации оказывается Брюссель, который говорит, слушайте, мы вообще вот прямо за-за, вот, но мы не можем пойти, извините, против поляков. Но это еще полдела. Пока шли новости, в эфире радио «Спутник» объявили, что одна из чешских партий теперь добивается отзыва у ЗЮСа ордена «Белый лев». Ну, как известно, это высшая польская чешская награда. А ЗЮС, он же как сорок, он падок на все блестящее. Он же там насобирал полный иконостас, куда там Леониду Ильичу Брежневу. Рядом даже не стоял. Я думаю, что еще кто-нибудь начнет по этому поводу размышлять. Ну, потому что ситуация нетривиальная. Если условно про зверство шуцманшафтов или там айзацгрупп каких-то на территории Прибалтики. Ну, в общем, знают евреи и еще немножечко мы в нашей синагоге. Вот, но проблема состоит в том, что евреи давно ушли в тину. Они там попытались что-то рыпнуться по поводу 4 июля. Это же у нас день вообще богатый на события. Трамп отмечает США, я отмечаю день рождения Сумбатыча. Рига отмечает сожжение хоральной синагоги. Это все вот в один день происходит. Вот. Но и ничего из этого не вышло. А когда еще и латышская прокуратура реабилитировала Герберта Цукурса, палача рижского гетто. Ну, тут все стало понятно. Но это как бы была внутренняя история Прибалтики и немножко Израиля. Но очевидно, что поляки более говорливые по этому поводу. Они, естественно, возмущены. И они будут по этому поводу долго и нудно зудеть. Вопрос в другом. Насколько будут устойчивы все эти захоронения на Украине? Потому что поменяется власть, и неизвестно, что с ними сделают. Не то, что я бы там шибко страдал бы. По мне вообще это надо было бульдозером еще когда пройтись. Как и в случае с прахом Теодора Эйки. Но это наши сделали. Вот. Просто вопрос в дальнейшей идеологии. Если как бы допускаем мы, что украинская политическая элита остается вот в неизменном таком состоянии, то полякам ничего не светит. Если там придут какие-то другие люди, правда, непонятно, откуда они возьмутся, потому что сволочь, что с одной, что с другой стороны, первостатейная. Вот у нас сегодня полдня рыдают по Ермолаеву. Прямо то, вот нашли себе святого дервиша.
1: Это,
2: я так напоминаю.
1: Кто рыдает, что... я извиняюсь, а почему там рыдать-то?
2: Алексей, дорогой, вы посмотрите, у нас во всех СМИ написали про Ермолаева, значит, этой самой не супружница, а я не знаю, кто там, подруга его оторвало ноги и все такое, плаксивый тон. Я напоминаю, что Ермолаев владеет 150 колл-центрами в Днепропетровске. На этом производстве работает более 15 тысяч человек. Сынулю Онова Ермолаева арестовали не так давно на Мальте. По запросу Интерпола, как раз по деятельности этих пресловутых колл-центров.
1: Экстрадировали в
2: Он был
1: в Эстонию,
2: выпущен
1: да.
2: под залог за 8 миллионов евро в результате. Так вот, если этот подонок сыграет в ящик, я плакать точно не буду. По поводу этого Ермолаева. Просто его стали позиционировать. Это такой враг Зеленского, он под санкциями. Да многие люди, которые приходят в эфир радио «Спутник», находятся под санкциями Зеленского. И вряд ли им будет приятно сравнение себя с Ермолаевым.
1: Не, ну это потому, что он алкоголем в Крыму торговал, насколько я понимаю.
2: Да, причем это все переведено, ну, как это обычно в хохло-стиле, это переведено на подставные лица, а так бенефициар, он винишко там гнал, коньячеллу какую-то, это же ему совершенно не мешало. Вот если вот это оппозиция, то я бы тут бы не стал бы ничего по этому поводу шибко хорошего предсказывать. Тем более, это опять тот же самый Днепропетровский клан.
1: Да,
2: это там условно
1: да.
2: Беня, это вот Филатов, и кто-то там еще был четвертый. Ну, там еще Зюз толику малую внес в строительство этой синагоги, но, в принципе, ее строили на четверых. Ну, там самая большая синагога, по-моему, она на территории Европы. Ну, вот, это они там все искупляли грехи и грешочки. Ну, Зюсу совсем маленькую долю дали занести, а так в основном там 4 человека вложились. Ну, вряд ли от такой публики можно чего-то ждать. И потом, у вас там поколение уже выросло. Как это сказано в фильме «17 мгновений весны», в духе национал-социалистического воспитания. Вы с ними что делать-то будете? Но для них Бандера – батька, а Петлюра – тату, а Мазепа я даже не знаю уже кто.
1: Диду.
2: Диду, может быть, да. Вот вы с этими людьми что будете делать? Вот они ничего другого не знают.
1: Ну
2: они
1: как,
2: ни к чему
1: их
2: другому
1: же
2: не готовы.
1: 30 лет переформатировали, значит, можно переформатировать обратно. Но мне, знаете, еще кого не жалко? Мне не жалко, вот, например, князя Альберта II, потому что там вот руки поднимать в европейских всяких комиссиях за то, чтобы очередные миллиарды туда на Украину спускать, а теперь потом у тебя начинаются разборки, ну, будем считать, да, что они не политические, а, предположим, экономические. Кто-то кому-то наступил на мозоль, да, или на кошелек, и вот надо бы его взорвать. То есть мне представляется, что эти люди теперь так же будут поступать и в других странах. В тишайшем Монако, я не знаю, в Люксембурге, там, во Франции, в Германии. Это же, мне кажется, очевидно. А он теперь говорит, гнусное преступление, шок для всего общества Монако и так далее. Вот и все. То есть вот еще если с этой стороны посмотреть. Они же Франкенштейна воспитали. И он скоро будет кусать тех, кто его воспитал. Как было с ИГИЛ, как было, так сказать, с маджахедами и так далее. Разве нет?
2: Ну так и будет. Вы выпустили на европейские гастроли самое отпетое житомирско-винницкое быдло, которое, сплевывая ошметком зловонной слюны, будет орать «Пометуй чужинец, здесь господарь украинец!» и делать свои дела. Все, это я могу поздравить Европу. Да, дальше это начнется попытка отжима бизнеса. Сначала нелегального, естественно. Вот, а потом, по мере, так сказать, удвоения капитала, придется переходить в легальное русло. И вот там вот бизнес-элита Монако будет завидовать мертвым, потому что они себе не представляют, что такое четенький житомирский пацанчик с семкой и трезубом в ухе. Вот они им все это дело быстренько очень покажут. И ни капли жалости по этому поводу у меня нету к Европе, потому что именно они дали вот хутору вот эту вот идею, что вот был там сверхчеловек по Ницше, а теперь есть сверххохол, защитник всей Европы, такой Зигфрид новой эпохи. Ну вот вы сейчас с этим Зигфридом будете прыгать. А главное, теперь каждый будет думать, подождите, значит, это в Монако. А где в следующий раз? И кто будет следующим? И это еще пока только взрывчатка. Потому что дальше, как говорил Остап Бендер, железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Дальше будут использовать дроны для ликвидации. Ну, кстати, на Украине же это уже есть. Уже несколько было случаев, когда, так сказать, конкурирующему бизнесмену в окошко влетал совсем не волшебник на голубом вертолете. От этого дом подпрыгивал, ну и все, и следствие заходило в тупик. А как ты что определишь? Он взял, запустил бы, он полетел.
1: Да, все, из другого города, да.
2: Ну, кстати, в двух случаях обвинили русских, естественно, в этом. Хотя там была очевидно совершенно криминальная разборка и потом дальнейший рыночный передел, но тем не менее, да, чтобы не признавать вот эту вот ситуацию, гораздо проще обвинить русских. Ну, поэтому европейцы могут начинать готовиться, потому что по мере того, как будет высыхать и без того вот этот вот уже сильно взбабучившийся селюковый учкудук, пацанчики поедут на гастроли. Вот там они дадут всем фитиля под одно место. Причем это будет сделано быстро и красиво. Тут... Кто опять же сомневается, вспомните, как действовало... Ну или не вспомните, если вы там никогда это не знали, то почитайте, как действовала бандеровская боевка. Ведь поляки не могли долго на это, на все реагировать, потому что они были просто потрясены хамством и наглостью. То есть это же вот обычный человек думает, да, что такое взлом банка, да, вспоминается вот этот польский фильм «Ва-банк». Там... Значит, один сидит, готовит, значит, вот блокировку для сигнализации, второй шнифер профессионал. А пацанчики житомирские с винницким приходили с адовыми бомбами и крушили все. Потом отстреливались от полиции, один мог завалить другого раненого, потому что мертвых не допрашивают. И, конечно, поляки, они охреневали от этого. Ну, откуда такое оскотинивание? Еще футбол не начался, а эти уже изверги такие. Так за эти годы-то это же еще хлеще стало. Потому что тогда вот эта молодая боевка, которая сгруппировалась вокруг Бандеры, это же совсем дети-то по большому счету. Там 18 лет, 17 лет. Они не участвовали в гражданской войне. Они не учились там убивать, выжигать дотла деревни. Это они потом со временем научатся. Поляки это вполне себе узнают в 43-м году. Они были просто заточены на результат. Так извините, а вот если этих взять с 12-летним опытом кровопролития, с абсолютно уже извращенной психикой и четким пониманием «бери от жизни все». Я плакал от восторга, когда поляки, значит, депортировали дерзкого пацанчика. Ну, это не человек, это комод по размеру, да, и он весь покрыт татуировкой с Гитлерами, там, с Гессом, и он, значит, орал им за что? Я ничего такого не сделал, и знаете, твари, я к вам еще вернусь, я куплю себе другие документы и приеду. Ну, вот для поляков это же дичь какая-то, а это нормальная абсолютная история, в принципе. И я думаю, что таки да, он купил себе документы, и потом он туда заедет со временем и еще со всех спросит за проявленный такой волюнтаризм к себе. Кстати, у этого деятеля изъяли такой арсенал оружия, хоть сейчас можно в Чикаго времен Великой депрессии отправлять на машине времени.
1: Но на самом деле, говорю, ну мы же видели, да, как там какие-то гигантские суммы налом возят теперь через Европу. В общем, спокойной жизни остались рожки да ножки. Кстати говоря, могут начать все-таки, они приближаются к этому, могут начать депортировать украинцев, потому что, в общем, снова давать статус временно защищенных украинцам уже не будут. А он фактически означал вид на жительство. Тех, которые до этого выехали, это не затронет. Но, тем не менее, депортировать-то будут в итоге. Ведь на ЛБС-то все меньше народу, как нам говорят.
2: Я больше чем уверен, что будут. Причем сначала мужчин, а потом и женщин. А зачем они нужны? Ну вот какой от них прок? Потому что сейчас поляки неожиданно для себя осознали, что все они в той или иной степени будут разделять вот эту идеологию. Потому что те, кто ее не разделял, они давным-давно уехали, и в массе своей они находятся в России. А те, кто ломанулся пановать в Европу, это как раз вот самые, что ни на есть, носители вот этого вот гена Бандеры. Зачем они нужны полякам? Больше того, их будут вышибать изо всех стран. Я думаю, что немцы в какой-то момент скажут: слушайте, мы тут вообще разобрались, тут такая беда с символикой. Мы, конечно, людей всех жалеем, мы понимаем, как они претерпели от азиатских орд пархатых путинских казаков. Вот, но с символикой они здесь оставаться не могут. И по формальному признаку, кстати, так и есть, потому что федеральный закон 86А в Германии все это запрещает. Это просто немцы закрывают глаза, как до этого закрывали поляки. А дальше это все понесется. Кстати, я так еще могу тайну большую открыть с такими татуировками и такими символами на предметах, так сказать, одежды. Вы не можете вообще в Европе находиться, потому что это противоречит принятой резолюции Европарламента и постановлению Еврокомиссии. А вот 2008 года, ну понятно, сейчас в рамках, так сказать, политической целесообразности на это можно закрывать глаза. Но рано или поздно это будут использовать как аргумент. Все, пошли вон на фортецию. Вы тут все ходите, такие дерзкие, с черным солнцем, с рунами. Вот идите, значит, и оправдывайте свое арийское происхождение. Ты с этим не поспоришь. Совершенно.
1: Ну, это понятно, но тут ведь, может быть, кто-то из них откажется от своих убеждений, чтобы сохранить, те места, на которых нанесены татуировки, или нет?
2: Ну, ты можешь их, конечно, перекрыть, безусловно. Нынешняя техника это позволяет. Проблема же в том, что перекрыть то, что у тебя в сознании, нельзя. Ты уже воспринимаешь все абсолютно как должное. Тебе уже должны. Я же говорю, это такое нищанство просто с изрядным привкусом селюкового супа. И это никуда не денется, потому что если посмотреть вообще все вот эти ролики, которые они записывают и выкладывают, то там же есть лейтмотив, так сказать, послание съезду, что чё это к нам плохо относятся, чё это от нас требуют. Там сколько девочек этих вот украинских, которые претерпели непонятно от кого. Они же все записывают, мы-то думали, мы сюда приедем, нас будут все содержать, они, гады, нас заставляют работать. А теперь возвращаемся, да, к тому, с чего мы начинали с вами сегодня разговор. К тому, что если Германия переходит на военное русло, на военное время, экономику, ну, что муниципальные депутаты Салепа, что хохлухи, они все должны быть тогда задействованы в производство. А они не будут этим заниматься. То есть это придется еще одну фельдполицию собрать, отловить их и как-то их сгруппировать в какую-то трудовую армию. Потому что никакой нравственности здесь не будет. Они не для этого. Кстати, те, кто приехал в нашу страну, они занимаются ровно тем же самым. Ну, госпожа Монтян, извините, внесенная в список экстремистов, она как не платила налоги, так и не собирается. Пометуй, чуженец, это ж никуда не денется.
1: Ох, расплодили, разослали по всему миру. Спасибо, Армен Сумбатович, писатель, член Общественной палаты. Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Теория заблуждений.

В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.

Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу.

вызывает удивление или подозрение, но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще, японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемурия.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Автобус с детьми попал в ДТП в Красноярском крае. Временные ограничения введены в 6 аэропортах. В Минздраве России рассказали, как правильно охлаждаться в жару. Подробности далее. Автобус, где предварительно находились 27 детей, попал в ДТП на юге Красноярского края, сообщает краевой главком МВД. Вся информация о произошедшем уточняется. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары, Калуги, Ульяновска и Бугульмы, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. НАТО старается усилить присутствие на стратегически важном для России черноморском направлении. Об этом заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников. Ранее он сообщил, что российская страна отслеживает учения альянса в Болгарии, как и всю агрессивную деятельность Североатлантического блока. Накануне начались военно-морские учения НАТО «Бриз». Они проходят под руководством болгарского военно-морского флота. Юридических препятствий для возобновления работы Генерального консульства США во Владивостоке нет. Его повторное открытие зависит от Вашингтона. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов. Он отметил, что закрытие генконсульства в 2021 году инициировала американская страна. По информации дипломата, Вашингтон исходил в том числе из финансовых соображений в свете дороговизны содержания консульства. Монгольский экспортный центр при торговом представительстве республики откроется в Москве в сентябре текущего года, сообщил РИА Новости торгпред Монголии в России Нинж Дембарал. По его словам, запуск совпадает с началом нового осенне-зимнего сезона. Это может открыть дополнительные возможности для продвижения монгольской продукции на российский рынок. Канал связи для урегулирования кризисных ситуаций между Корпусом стражи Исламской революции Ирана и Центральным командованием США открыт и уже используется обеими странами. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Накануне представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон организовали политический канал связи по итогам переговоров в Швейцарии, но канала связи между военными двух стран не существует. Мошенники используют схемы с подработкой для подростков, предлагая высокие зарплаты, но в итоге вовлекают их в долговые обязательства, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, аферисты приглашают на собеседование.

0: После чего сообщают о необходимости пройти платное обучение. При этом Машаров отметил, что если у соискателей нет денег, злоумышленники предлагают оформить кредит. Охлаждаться в жару нужно постепенно, так как чрезмерное резкое понижение температуры может навредить здоровью человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав. По информации ведомства, кондиционер следует настраивать на разницу не более 5-7 градусов с температурой. Кроме того, в жару нужно пить воду комнатной температуры или слегка прохладную. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал агентству, что воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как у нас с вами регулярно это происходит по вторникам вечерами, мы с вами починяем примус. Самый, напомню вам, в очередной раз эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные. А обычно это с вами совпадает, по крайней мере, никто не жаловался. Напомню, ну, всегда welcome, но, может быть, руководство нашей богохранимой радиостанции просто мне не передает ваши жалобы, что я тоже ему, руководству, очень благодарен. Вот знаете, как начал эфир и сразу сказал приятное руководство. Это хорошо. Сегодня у нас в эфире совершенно не исключение, но, к сожалению, по большому моему недосмотру только в первый раз. Я считаю, что блистательный, один из лучших специалистов, ученых-международников, особенно того, что касается Китая, изначально, в котором Василий Борисович Кашин специализируется. Итак, Василий Борисович Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Василий Борисович, приветствую
3: вас. Добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Слава богу, слушайте, ну, я считаю, что после этого блистательного я сразу анонсирую эфира, я вас, конечно, жду здесь снова и снова.
3: Ну, огромное
2: это
3: спасибо.
2: Это большой недосмотр был, что мы с вами до этого здесь в студии не встречались. Повод у меня был довольно уже, так сказать, подзасохший, но тем не менее, все равно важный. В 20-х числах мая у вас вышла очень интересная статья в журнале, которым руководит еще один наш общий товарищ добрый, Федор Александрович Лукьянов, «Россия в глобальной политике» журнал. Статья с таким драматичным названием «Чугунная проза реальности». Сами придумали, кстати, название?
3: Да. Ну, слово было немного другое в начале. Ну, да.
2: Там, видимо, цензура не пропустила.
3: Да, да, да.
2: Ладно. Но мы с вами веселимся. Статья, на самом деле, довольно драматичная, вызвала большие размышления и довольно ожесточенные споры в среде и специалистов-международников, и людей, которые переживают за происходящее с нами на украинском фронте. Потому что одна из... Вы сейчас можете меня поправить, либо развить мою мысль. Одна из основных идей в этой статье была в том, что мы не можем ожидать какого-то грандиозного счастливого прорыва в этой войне. Что то, как мы воюем по целям на Украине, это и есть тот самый потолок наших возможностей. Я прав?
3: Ну, это потолок наших возможностей. Если мы не переходим на какой-то совершенно новый уровень, связанный с...
2: По заветам Сергея Александровича Караганова.
3: С ядерной эскалацией. Но даже ядерная эскалация, она, скорее всего, закончится кризисом и замораживанием конфликта. Но ядерное оружие, оно, конечно, имеет потенциал разрешить там все эти проблемы. Если его не применять, ну вот мы воюем в меру наших возможностей. При этом коллапс украинской обороны, истощение Украины, они возможны, в принципе, и рано или поздно наступят, Украина истощается намного быстрее, чем мы, но никаких инструментов для прогнозирования этого у нас нет, и, соответственно, основывать на этом наше планирование мы не можем. Никто не может уверенно доказательно сказать, что это вот произойдет.
2: К такому-то сроку это произойдет.
3: К такому-то сроку. Хотя, несомненно, истощение нарастает, и если мы посмотрим на украинские источники, конечно, там масса свидетельств и острой нехватки личного состава в вооруженных силах Украины и нарастающего очень быстро оттока кадров, то есть бегства людей, самовольного оставления части, они перестали с какого-то момента регулярно публиковать статистику, но исходя из того, что мы знаем, что вот за прошедшие полгода убежало больше людей, чем за весь предыдущий год, то есть это уже там сотни тысяч людей, которые бежали из вооруженных сил Украины, есть признаки падения морали, но при нынешнем технологическом витке пока что они имеют возможность удерживать оборону. То есть это такая вот, тяжелая война. Да.
2: Вот, Василий Борисович, ключевое слово вы сказали при нынешнем уровне технологическом. Во-первых, насколько тогда критично вообще то, что выбиваем мы живую силу противника?
3: Это критично, безусловно, потому что, несмотря на то, что главным средством, главным источником потерь на поле боя сейчас для обеих сторон являются дроны, и на них держится вся система обороны, тем не менее, закрепление территории, занятие территории требует пехоты, требует качественной пехоты, которая способна действовать малыми группами или в одиночку, и значительная часть действий там так и производится в одиночку.
2: Ну и, да, двойками, тройками заходят.
3: Да, но часто просто один боец это делает. И во многих случаях мы видим, что даже в штурмовых частях, в штурмовых войсках ВСУ, которые там специально созданы, имеют место критические проблемы с качеством личного состава. Его нет, поступают насильно мобилизованные люди с хроническими болезнями, наркоманией и антисоциальным поведением.
2: Кого поймали, того отправили.
3: Кого поймали, да, именно с штурмовыми частями, в частности, с полком штурмовым «Скала», связаны совершенно дикие случаи издевательств над новобранцами. Известны также из украинских СМИ, это просто часть внутренней дискуссии, всевозможные практики с содержанием новобранцев в лагерях, обложенных минными полями со всех сторон, чтобы не сбежали, и они при этом умудряются многие оттуда сбегать, рискуя жизнью. Конечно, это острая проблема.
2: Вот смотрите, Василий Борисович, тут радиослушатель задает вопрос, кстати, всем предлагаю этим заняться, потому что их можно задавать через разные соцсети, приложения и так далее. Так вот, вопрос задает, ну, же не вопрос, ремарка одного из радиослушателей. Не смешите, их подкармливают, и так будет до революционного взрыва у нас. Пора дать себе в этом отчет. Ну, во-первых, да, я согласен с тем, что есть явный расчет на некий взрыв у нас, тем более в предвыборный непростой год, особенно, мы понимаем, мы видим очереди на заправках и так далее, мы видим, как активно сейчас украинцы бьют по российской территории, явно пытаясь вызвать реакцию здесь, такую, ну, публичную реакцию, да, при том, что положение на фронте, оно настолько драматично и быстро не меняется, но все равно в любом случае не в пользу ВСУ, так или иначе. Но вот пора себе дать в этом отчет там, и так далее. Но, смотрите, вот их подкармливают, вот им поставляют эти самые беспилотные системы, им поставляют ракеты, даже «Фламинго», их вот эта вот ракета, и то она там из иностранных компонентов,
3: она разработана на 100%.
2: Да, это, ну, по сути, лицензионная там отверточная сборка. А почему мы с вами решили, что точно так же они и людской материал не могут туда поставлять?
3: Ну, людской материал настолько, насколько можно туда
2: Много-то не надо. Нужны люди, которые разбираются в беспилотных системах.
3: Ну, смотрите, все же, чтобы ВСУ были в состоянии воевать, речь идет о том, что в них должны быть многие сотни тысяч военнослужащих. Возможности по направлению на Украину людского материала задействуются с 22 года. Прежде всего, это особенно масштабная централизованная вербовка колумбийцев, поскольку...
2: Поляков много воюет.
3: Ну, колумбийцев особенно много, поскольку в Колумбии из-за длившейся десятилетиями гражданской войны большое количество кадров отставных военных и полицейских с определенным опытом боевых действий. Поляков направляли централизованно, польские вооруженные силы, они понесли, насколько я понимаю, особенно тяжелые потери в 23-м году, и потом это все же несколько пошло на спад. Возможностей для найма людей для участия вот именно в такой высокоинтенсивной войне, где потери очень высоки, и где шанс погибнуть...
2: Ну, мясорубку не хочется.
3: Но совершенно реальный, да. Это не самый хороший вариант для найма именно таких наемников, которые не имеют никаких планов дальше оставаться на Украине, получать гражданство, а никто в своем уме этого, в общем-то, не захочет. Поэтому, ну, что могут, делают и так... Но ВСУ таким образом укомплектовать невозможно.
2: У меня в всех буквально дискуссиях, я вижу, что есть звонок, сейчас мы ответим, вы, кстати, можете уже на наушники померить. Во всей этой истории меня смущает то, что с самого начала конфликта и дальше по поводу разных типов вооружений, которые поставлялись на Украину, по поводу качества вооруженных сил Украины, по поводу тех возможностей, которые есть. Мы все время, очень часто, не все время, ладно. Мы часто занимали шапкозакидательством. Говорили, что такое фламинго? Да ну, ерунда какая-то. Мы все ржали весело, что фламинго куда? Вот фламинго летит. Вот у нас там, кто им поможет? Да это все ерунда, никто к ним не пойдет. Не бывать такому. Какие там зарубежные войска? Какие там наступательные средства, все это ерунда. И мы видим шаг за шагом, что все это появляется на поле боя, к сожалению. У нас, давайте примем звонок, Василий Борисович Кашин. Здравствуйте, слушаем вас, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, Олег.
2: О, Олег, здравствуйте, здравствуйте, рад вас слышать. Здравствуйте. Олег, это наш постоянный слушатель и постоянный, так сказать, задаватель вопросов. Да, давайте.
4: Да, спасибо. Ну, вот совершенно верно. Как, это действительно тяжелый, затяжной характер военной операции на Украине. Действительно, в августе будет 4,5 года, 24 августа. И ну, вот все правильно. Ну, вот мы сейчас вот на подходе освободим Красный Лиман и Константиновка. И эти населенные пункты очень будут разрушены, как и предыдущие, да. Там серьезные разрушения. При этом, ну, это просто, как сказать, достаточно вызывающе, что при этом вот эта злосчастная пресловутая Банковая стоит абсолютно целенькая и невредимая.
2: То это есть... любимый вопрос Олега про удары по центрам принятия решений.
4: Может быть, вот конвенциональное оружие, но единственный вариант нам добиться наших целей и СВО, и даже потом и дипломатически, именно начав вот... целенаправленное уничтожение этой пресловутой укронацистской верхушки. Их персональное, так сказать. Потому что за 4,5 года пока никто из этого вот высшего укронацистского руководства, ни один член этой укрохунты не уничтожен.
2: Олег, нет, спасибо.
4: Немножко, да.
2: Спасибо, да. Вот вопрос, Василий Борисович. Вы писали в той самой статье про чугунное, вот это вот чугунное, что бессмысленно, и иранский опыт об этом говорит, бессмысленно ликвидировать руководство, потому что оно давно продублировано и так далее, и так далее.
3: Ну, я
2: прокомментируйте.
3: Бы не, да. Я бы не сказал, что это полностью бессмысленно, но это не гарантирует, не гарантирует успеха и в каких-то случаях может повредить. Это опция, которую... российское руководство резервирует за собой. Угроза нанести удар по центру Киева, по правительственным зданиям, была высказана, по сути, один раз, когда Украина начала угрожать нанести удар по параду 9 мая на Красной площади в этом году. И она, надо сказать, возымела действие.
2: Очень издевательская.
3: Ну, они, да, там, несомненно...
2: Выпустили указ
3: там,
2: у Зеленского о том, что они разрешают нам, видите ли, проводить парад.
3: Они могут говорить все, что хотят. Я не думаю, что что-либо, что говорит Зеленский, следует воспринимать с такими эмоциями. Но они не посмели. Да, то есть, как они это обставили, это их дело. Там игрец на пианино, он все-таки мастер известного жанра, он мог что-то изобрести, но они не посмели. Но суть-то в чем? Да, мы можем нанести этот удар, мы убьем какое-то количество руководителей, но, скорее всего, мы не нарушим систему управления вооруженными силами Украины и украинским государством, потому что имеет место система построенных еще в советское время укрытий для высшего руководства Украины, построена еще для ЦК Компартии Украины, в частности, известный противоатомный бункер, которым пользуется сам Зеленский, продумана система передачи полномочий в случае убийства тех или иных, гибели тех или иных украинских руководителей. Вынесена за рубеж цифровая инфраструктура в значительной степени, имеются запасные пункты управления на западе Украины и, вероятно, даже отдельные на территории Восточной Европы. То есть мы можем это сделать, но не факт, что это будет очень приятно для нашего общественного мнения, и мы все хотим, чтобы Зеленский понес ответственность, но не факт, что это приблизит нас к достижению политических целей.
2: Смотрите, Василий Борисович, тут еще какая затея. Если мы будем целенаправленно и системно выбивать один слой руководителей за другим, то в какой-то момент достаточно сложно будет обеспечить преемственность опыта управления. Знание управления этого самого. Там... Каждая новая, так сказать, итерацию этих людей, их придется там обучать как-то заново. Они будут больше ошибок совершать.
3: С другой стороны, будут моложе, злее и мотивированнее. Вот как это произошло с Ираном, то поколение руководителей, которое пришло после истребления всего иранского руководства в ходе вот нынешнего конфликта, оно ведет себя более непреклонно, жестко, они более инициативны, они в общем-то, для такого конфликта опаснее для американцев, чем были их предшественники, которые все же были такими более традиционными и умеренными государственными деятелями, насколько это возможно в Иране.
2: Ну, вы знаете, да, напряженность конфликта периодически бьет по эмоциям и очень хочется крови.
3: Да, у нас была, мы точно знаем, что в ряде случаев мы имели возможность убить Зеленского, но не стали этого делать. Было даже известное видео, снятое с российского беспилотника, по-моему, году в 24-25, посещение Зеленским Херсона, где вот его кортеж движется в прямом эфире в зоне поражения нашей артиллерии, да и вообще всего чего угодно. Вот вы можете там нажать кнопку, и этого Зеленского не будет. Но и поэтому, в общем-то, и было выложено это видео, но этого решили не делать.
2: Ну вот тут, понимаете, мы с вами тоже попадаем в ловушку, когда мы выкладываем видео и ничего не делаем, когда мы публикуем адреса неких заводов, которые делают беспилотники, ничего не делаем, когда мы что-то делаем, а потом не делаем, или когда мы обещаем, но не делаем, стоимость, скажем так, нашего слова, оно исчезает.
3: Она не совсем исчезает. Все-таки определенные наши угрозы имели действие, эскалация имела действие и с нашей стороны, и часто какие-то шаги, которые предпринимаются, мы не всегда говорим об этом в публичном пространстве. Например, долгое время не говорилось об операциях, проводимых на территории Украины по ликвидации тех или иных украинских деятелей. Вот, видимо,
2: Почему? Это же было бы полезно, если бы говорилось.
3: Вот, видимо, только сейчас произошло некое изменение информационной политики, и вот действительно Федеральная служба безопасности сообщила, что в мае был ликвидирован опасный такой полковник ГУР Рустем Фахриев, который там организовывал разного рода диверсии в Крыму. На самом деле, я такой делал эксперимент, да, там просто поиск вот сообщений в украинских СМИ. Там взорвался автомобиль, убит мужчина, взорвался автомобиль, убит военный. Их, ну, много, они практически каждый месяц что-то такое происходит. Но все считают, что это они делают у нас, но мы этого не делаем у них. Почему?
2: Вот это стеснительность наша такая, да, странная история. Я еще одну довольно спорный и болезненный для многих тезис ваш тоже привел бы из этой статьи про чугунную прозу реальности. Вы считаете, что считали, вот это сейчас интересно, потому что все же поменялось после последних заявлений по поводу вот этого духа, запаха анкориджа, или как бы мы его ни называли, многое изменилось. Но тогда, вот в мае, вы писали, что заморозка фронта, запрет Украине вступать в НАТО, запрет на размещение иностранных войск, то, что, как, насколько мы знаем, то, что обсуждалось вот на этой встрече в Анкоридже, это, в принципе, на тот момент был неплохой для нас вариант.
3: Да, это хороший вариант. И более того, до сих пор российское руководство говорит о том, что оно готово завершить конфликт на условиях Анкориджа. Но что произошло в Анкоридже? Что мы, исходя из того, что мы знаем с двух сторон, и многое уже, что было известно, сейчас высказано публично, значит, перед Анкориджем приезжает в Москву Уитков, встречается с нашим президентом, и они обсуждают некоторый список условий. После этого происходит Анкоридж, и в ходе Анкориджа наш президент, перед ним сидит Трамп, Уитков и Рубио, и он перечисляет все эти условия, потому что известно, что Уитков кошмарен во всем, что связано с ведением записей, там у него нет помощника, отвечающего за этот трек
2: переговоров.
3: Да, это там сплошной хаос. Ну вот, проговариваются все условия, Путин спрашивает там вот по каждому пункту.
2: Было-не было.
3: Было-не было. Уитков подтверждает, все как бы говорят, кивают. Да, да, кивают. Вот они доходят до конца этого списка, и судя по тому, как мы это знаем, в изложении нашего министра иностранных дел, наш президент говорит, ну, если это ваше предложение, вы подтверждаете, что это ваше предложение, мы с ними согласны. Что происходит дальше? Судя по всему, Анкоридж – это было классическое проявление трамповского искусства сделки, которое уже…
2: В 90-е говорили разводки.
3: Да, уже привело его к массе уникальных успехов. Да, там, как
2: успешных
3: это было,
2: успехов,
3: да, успешных успехов и с Ираном, и с многими другими странами. Потому что известно, что… Трамп сказал, что, ну, судя по всему, Трамп сказал, что вот есть эти условия, ну, давайте, раз мы согласились, теперь сразу объявим о перемирии и проведем встречу с Зеленским. И дальше Трамп несколько раз упоминал эту встречу с Зеленским. То есть это была классическая разводка, да, там, навязать перемирие под некие перспективные расплывчатые условия. На что российская сторона заявила, что нет, сначала вы выходите из Донбасса там, и предпринимаете еще определенные шаги, некоторую часть этих условий выполняете ключевых, потом мы замечательно движемся по этому пути. Таким образом, как бы замечательные соглашения, они умерли, по сути, еще до того, как они разъехались из Аляски. Но признать это было нельзя. Для нас было выгодно то, что американцы сами это предложили, мы с этим согласились, и теперь мы можем до бесконечности им напоминать о том,
2: упрекать.
3: Что вот, вот да, это ваши условия. Вы сами сказали, что на таких условиях можно прекратить войну. И именно поэтому с российской стороны совершенно правильно ссылаться на дух Анкориджа. Но если смотреть на реальные действия, ограничивала ли Россия себя в способах ведения войны после Анкориджа? Нет. После этого происходила эскалация. Она происходила с обоих сторон. Западно-украинской, но и с нашей, потому что после Анкориджа, значит, уже где-то поздней осенью 25-го...
2: Я, Васильевич, простите, Бугарадиш, я вас прерываю, просто у нас сейчас будут новости. Вот вы мысль эту поймали, вот ее нужно будет продолжить. Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Вернемся.
1: Починяем примус с Евгением Примаковым. Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
1: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос. Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
7: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
1: Мы продолжаем разговор, как говорил Карлсон. Сегодня у нас в гостях починяет примус Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Между прочим, китаист, про Китай мы тоже поговорим. Но сейчас мы продолжаем тему вот этого самого пресловутого подвонявшего духа Анкоридж.
2: Да, ну, собственно говоря, уже с осени 25-го года с обеих сторон пошла эскалация. Они ввели против нас санкции на нефть дополнительные, против Роснефти. Нефти и Лукойла, и синхронизировали это с украинскими ударами по нашему торговому судоходству. Мы со своей стороны там начали несколько позднее большую кампанию по ударов по украинской энергетике и коммунальным системам. Блэкаута мы не вызвали, но зима была для Украины крайне тяжелый, ущерб был большой. Дальше следующий раунд эскалации был с американской стороны. Это белые списки Старлинка в феврале, да, 26-го года. Введение в действие большого количества дронов Hornet. Удары, усилившиеся вглубь России. В общем-то, вся эта история про то, что они чего-то там добивались от Украины, что у них были большие расхождения с Европой, это все было ложью, и это было прекрасно известно.
1: Добрые полицейские и злые,
2: да,
1: полицейские.
2: Да, это был вопрос тактики.
1: Опять же, разводка.
2: Ну, это была очевидная для нас разводка. Мы со своей стороны вели эскалацию конфликта также. Мы усиливали удары по Украине, мы столкнулись с некоторым снижением темпов наступления на фронте, но потом как-то они потихоньку начали восстанавливаться и идут бои за важные пункты. Ну и начались там некоторое время назад, уже в июне, так называемые последовательные удары по Киеву. Видимо, они будут нарастать, есть такое ощущение. Значит, при этом, да, на Украине продолжается определенный кризис комплектования, он усугубляется. Если говорить о том, что ВСУ удерживают фронт, несомненно, они удерживают его с опорой на беспилотники, но опять назревает там введение, новый виток технологической революции на фронте, и теперь в фокусе его будет внедрение широкое средств борьбы с малыми беспилотниками и с беспилотниками вообще. Мы видим, что сейчас делается ставка российским руководством на модернизацию ПВО и применение новых систем, как вот этот там ЗАГ-30 «Цитадель», всевозможные там пулеметные установки с искусственным интеллектом, чтобы защищать тыловые цели, ну и определенное движение есть на линии фронта. Значит, действительно, главной целью, это декларировалось со стороны США, Европы и Украины, было усиление ударов вглубь России, конкретно с целью вызвать потери и страдания гражданского населения России и спровоцировать антивоенные настроения. По факту мы наблюдаем давление на российское руководство со стороны общества скорее в пользу эскалации. Вот многочисленные...
1: Да, сколько можно, давайте,
2: да,
1: уже долбаните.
2: Сколько можно, да, давайте долбанем. Вероятно, действительно, ну вот отсюда вот эти последовательные удары, к сожалению, их пока было два, но, видимо, их будет больше. Происходит усиление российских ударов по тем городам, которые находятся в зоне действия корректируемых авиабомб. Это Сумы, Херсон, Харьков и Запорожье. И в них прилетать так начало гораздо сильнее. Это крупные населенные пункты, особенно Харьков и Запорожье. Да и Сумы не маленькие. Херсон, он уже во многом обезлюдил, конечно, там мало осталось людей. Вот, то есть это тоже там несколько повышает для Украины цену войны, но, видимо, да, будет запрос на более серьезные удары по Киеву. Возможно, действительно, все-таки с определенного момента уничтожение правительственных зданий И персональное уничтожение представителей украинской элиты, руководства. Дальше, ну, мы не можем исключать сценарий ядерной эскалации в той или иной форме, что, конечно, с одной стороны, откроет путь. Есть разные варианты применения ядерного оружия в контексте украинского конфликта.
1: А вот, кстати, как вы считаете, есть такая точка зрения, и я, кстати, какую-то гадость даже в украинском интернете на эту тему видел, что если Россия применит, так сказать, хотя бы тактическое ядерное оружие, это будет признанием проигрыша в войне.
2: Смотрите, у нас есть очень интересный момент в развитии военного дела. Конфликт на Украине ведется с обеих сторон с широким применением коммерческих технологий, применением массовых вот этих беспилотников, которые делаются из коммерческих деталей, связь с украинской стороны на Старлинке, да и с нашей стороны на коммерческих технологиях. И это считается магистральным направлением развития современного военного дела. Вот привнесение массовых гражданских технологий в военную сферу. И почему же вот таких изумительных вещей не делали в холодную войну? Глупые были? Нет. Дело в том, что такой важный поражающий фактор ядерного оружия, как электромагнитный импульс, он обнуляет все эти коммерческие технологии в сфере электроники очень хорошо. При этом он распространяется при ядерном взрыве практически до радиогоризонта, и высотный ядерный взрыв дает довольно большой радиус его распространения. То есть как бы применение ядерного оружия означает, что вот вся эта кондовая техника, там, военная, дорогая, неэффективная, громоздкая, которая строится с учетом поражающих факторов ядерного взрыва, это с трудом, но как-то переживет.
1: А это все выгорит просто.
2: А вот от этого, но оно там не все выгорает, но очень большой процент там зависит. Но в принципе даже там смартфон там имеет шансы высокие не пережить.
1: Я, Василий Борисович, в нескольких наших программах здесь при починке «Примуса» предлагал вспомнить тот опыт, который, те испытания, которые однажды провели уже американцы в 50-е годы по высотному ядерному взрыву, когда не произошло заражение радиоактивного Земли, вот этот самый электромагнитный импульс выжигает все. И Старлинки на орбите выжигает,
2: черт. Смотрите, там как бы действительно было много экспериментов. У нас они ровно такие же были. Был самый известный этот американский взрыв Starfish Prime, но он был вообще на высоте 400 километров. И тут
1: Уже космос.
2: Да, если говорить о выжигании спутников, то проблема применения ядерного оружия в космосе будет заключаться в неизбирательности.
1: Да, то есть выжжет и наши тоже.
2: Ну и стран, которые в конфликте не участвуют, которые на нас за это обидятся. Там скорее действительно речь идет о высотах там, от 30 километров до 50, когда действительно прочие поражающие факторы там не очень, практически не дойдут они до Земли, а импульс он будет сильным. И на эту тему масса литературы, то есть как бы применение ядерного оружия – это действительно разрушение табу, это начало новой эпохи, но его можно действительно применить так, что там будет ограничена угроза заражения и разрушения.
1: А какова будет реакция на это потенциально? Мы сейчас разговариваем суть о потенциальных, теоретическом неком коне в вакууме, не дай бог, никому не советуем и прочее, прочее. Но, тем не менее, если вдруг по отчаянию что-то подобное произойдет где-нибудь в какой-нибудь теоретической истории, какова реакция будет, Китая, например, на это?
2: Ну, наверное, он будет очень несчастлив и расстроен этим фактом, но я не думаю, что в условиях, которые могут наступить, когда, действительно имеют место крупные гражданские жертвы с нашей стороны, нас можно за это осудить. Некоторые сложности будут, но тут как бы Баланс, наверное, будет вот, выгод и потерь все же складываться несколько в пользу такого применения. Но, то есть, как бы результат-то будет, но это будет уже новый мир совершенно. То есть, тут не
1: где
2: вопрос,
1: выяснится, что можно.
2: Где во-первых. Выяснится, что можно, и тут как раз вот эта вот на самом деле опора на коммерческую электронику в войне, она будет и при всех следующих войнах создавать очень большой соблазн, да, потому что вы это делаете, и есть вероятность того, что поле боя там снова возвращается куда-нибудь там в 80-е годы, и снова можно воевать на танках и пушками. И без...
1: Василий Борисович Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Про Китай мы сейчас с вами вспомнили, это ваша, так сказать, основная. Все-таки основное ваше призвание, основная ваша работа научная. Как вы оцениваете позицию Китая в этом конфликте? Потому что много упреков мы слышим в отношении Китая. Вроде бы наше там, стратегическое партнерство особо супер привилегированное, как оно называется. Кто-то говорит даже практически о союзе, но союза у нас нет, потому что союз предполагает и военные обязательства. У нас с Китаем нет военных обязательств в отношении друг друга. Но упреки какие? Что вот замечательно, да, у нас есть обход санкций, у нас есть партнеры экономические, есть торговля, поставка углеводородов в Китай, и хотя время от времени довольно регулярно происходят упреки в адрес Китая, которые блокируют какие-нибудь счета и платежи, приезжает Владимир Владимирович в Пекин, проходят переговоры с председателем Си, вроде бы это все дело разрешается до следующей сессии каких-то проблем, которые все равно возникают через какое-то время. Но, тем не менее, компоненты для тех самых БПЛА, которых собирают, кстати, не только на Украине, но и в Европе, это тоже китайские компоненты.
2: Есть.
1: И, как кажется, Китай вполне в состоянии прекратить эти поставки, но не делает этого.
2: Смотрите, Китай в рамках этого конфликта является просто отдельной, совершенно независимой от всех стороной. Для нас это ценно, потому что благодаря тому, что он независимо играет в собственную игру, он продает нам за деньги станки, оборудование, компоненты, без которых были бы невозможны ни наши программы военно-промышленные, ни программы импортозамещения. Он покупает в увеличенном количестве нашу нефть. Но ровно в силу тех же причин, что это отдельный независимый игрок, он ровно те же формы сотрудничества имеет и с Европой, и даже с Украиной. Союзником он для нас не является в контексте этого конфликта, хотя у нас продуктивные, скажем так, конструктивные отношения. Это нормальная ситуация для внешней политики. Тут, в общем-то, она строится на интересах. Китай свои национальные интересы видит таким образом. Союзников у нас два, да, там это Белоруссия и Северная Корея. Китай – это именно такой партнер, близкий, важный, но совершенно не обязанный жертвовать своими интересами ради того, чтобы нам было хорошо. И я думаю, каких-то особых иллюзий тут не было. Другое дело, что иногда мы, я имею в виду иллюзии у руководства, другое дело, что действительно мы иногда слишком риторически так, может быть, в средствах массовой информации слишком радужную рисуем картину наших отношений с Китаем, и люди начинают воспринимать их как нечто большее, чем они являются на самом деле. Это, конечно, плохо. У нас добрососедские отношения, у нас есть важное и выгодное для нас экономическое сотрудничество. Но любое сотрудничество с Китаем продолжается ровно до тех пор, пока оно выгодно обеим сторонам. Мы можем предпринимать какие-то действия в политической или военно-политической сфере там, где у нас совпадают интересы, но там, где они у нас не совпадают, мы ничего не делаем. Никаких обязательств военного характера у нас друг в отношении друга нет. Есть определенные проблемы в сфере экономики, связанные с китайским субсидированием собственной продукции и необходимостью защищать российский рынок и с китайским протекционизмом внутри. Но в целом это вот нормальные такие отношения двух держав, которые характерны для истории российско-китайских отношений в целом, за исключением отдельных периодов.
1: В мае съездил в Пекин и Трамп, и Владимир Путин. У Трампа, насколько известно, не было каких-то значимых подписанных документов. У нас было около 40, но из них, в первую очередь, конечно, все обращают внимание на некие политические декларации в многополярном мире. Например, можно ли сравнивать, так сказать, китайскую позицию по отношению к нам и китайскую позицию по отношению к Соединенным Штатам?
2: Это несравнимые вещи. Визит Трампа, конечно, был очень важен. У нас все же это был обычный ежегодный саммит, а для Трампа это был первый приезд в Китай за 9 лет, но по итогам этого визита было объявлено с китайской стороны о формировании конструктивных отношений стратегической стабильности. Когда у вас с кем-то отношения стратегической стабильности, исходя из того, что значит термин «стратегическая стабильность», у вас просто ситуация, когда вы считаете друг друга противниками, но ни у кого нет повода начать эскалацию первым. Да? То есть, как бы чему был посвящен этот визит, это выработка правил противостояния между Китаем и США, в рамках которых и Китай, и США, но больше Китай, пошли на определенные шаги по деэскалации. При этом действительно было обещано заключение с китайской стороны большого количества экономических соглашений, но, насколько это известно, ни одно из них не было подписано даже вот за те дни, которые прошли после визита. И более того, мы не видим никаких признаков того, что над ними ведется какая-то реальная работа. То есть что значит китайская декларация о намерениях, это, в общем-то, хорошо известно всем, кто вел с китайцами дела.
1: Мы сейчас обсуждали то партнерство, которое у нас есть с Китаем в тех сферах, где нам и им, и нам это взаимно интересно. Но другая история. Насколько Китай нам конкурент, например, в территории наших жизненных национальных интересов, например, в той же самой Средней Азии? Для нас конкурент ли?
2: Китай, разумеется, для нас серьезный конкурент, но в то же время важно учитывать, что у нас есть и общие интересы, связанные с ограничением присутствия в этом регионе стран Запада. И еще один момент, что все же, прежде всего, не надо преувеличивать возможности Китая и преуменьшать наши возможности. Мы по-прежнему играем даже в экономике региона намного большую роль, чем Китай. И второе, не надо рассматривать страны Центральной Азии как объекты конкуренции. Mm-hmm. Это очень активные субъекты, они проводят очень практичную, хитрую, эффективную политику. Она, в общем-то, типична для таких средних, малых стран, чем-то напоминает политику стран АСЕАН. Они поддерживают рекордное количество всевозможных форматов с внешними игроками. Вот так называемые C5+1, они у них есть с Россией, с Китаем, с США, с Евросоюзом, с отдельными странами Евросоюза, несколькими, с Японией, с Южной Кореей, бог знает с кем.
1: То, что у нас многовекторной политикой называется,
2: да, несколько, да, с, да, такой, страны Центральной,
1: с неким ехидством.
2: Да,
1: с неким
2: страны
1: ехидством.
2: Центральной Азии довели это до предела, они этим занимаются с большим успехом. Это совершенно естественно с их стороны, но как бы надо понимать, что у них тоже нету абсолютно никакого желания впадать в одностороннюю зависимость от того же Китая.
1: Особенно.
2: Или от нас. Да, или от нас, но от Китая особенно, потому что все-таки есть действительно ряд болезненных исторических и культурных факторов. Это история сложных отношений народов региона с Китаем, прежде всего с династией Цин последней. Это все-таки серьезное воздействие на общественное мнение, которое оказали действия Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе во второй половине десятых годов, когда наводился там порядок и предпринимались довольно крутые шаги по борьбе с сепаратизмом и религиозным радикализмом. Это все произвело сильное впечатление. Поэтому, да, конкуренция есть, не стоит ее преувеличивать, у нее есть свои пределы.
1: Я хотел бы, у нас, Василий Борисович, есть такой новый жанр в программе про починку примуса. Я периодически рассказываю какую-нибудь историю время от времени, иногда забываю, к сожалению, по поводу вот этого самого нашего якобы колониализма России, в первую очередь в отношении среднеазиатских республик. Сейчас мы с вами вспоминали про многовекторную эту политику. Во многих из среднеазиатских стран, где я бывал, я видел схожую картину, когда при общих клятвах в том, что у нас есть общее историческое пространство, судьба и так далее, чиновники среднего звена, молодые ребята, уже чаще всего выученики каких-нибудь британских, чаще всего, университетов, которые мило будут улыбаться, но делать все по-своему, так или иначе, и очень любят, собственно, британцы, те же самые с американцами, рассказывать про то, как мы их колонизировали. И вот очередная история, которую я хочу вам рассказать, мне кажется, невероятно интересная. В 1940 году в Ташкенте была основана физико-техническая лаборатория. Это было первое физическое научное учреждение вообще во всей Средней Азии. В 1943 году, пока шла война, и в Узбекистане была основана Академия наук Узбекистана, и я хочу подчеркнуть, что это было решение центрального руководства Москвы, СССР, а вовсе не инициатива, так сказать, снизу. Была организована вот эта Академия наук, тоже говорят, что одна из первых в Средней Азии. Был организован большой институт физики Солнца. Он находится до сих пор и жив там. Я там был лет этак 10 назад. Грандиозное на Тяньшане. Фантастическое, где-то на высоте в 1100 метров, где уже так более или менее начинается разряженный воздух и не очень много облачности, засветки и прочего. Знаете, какой памятник исчезнувшей цивилизации. Огромные параболические антенны, которые собирают вот эту солнечную энергию. Там даже испытывали в свое время обшивку для бурана, поскольку ее именно вот таким образом можно было нагреть до каких-то нечеловеческих совершенно температур. В последнее время это было все в запустении. Слава богу, власти Узбекистана сейчас вложились в этот центр и заново его начинают, так сказать, как-то эксплуатировать. Там есть работы, которые делают и российские ученые, и есть европейцы, которые там работают на этих установках. Но вот вам классический пример истории, когда советская власть, в этом смысле Россия, Советский Союз, сначала имперская Россия, потом, соответственно, советская Россия, так или иначе помогала в развитии этих самых среднеазиатских республик. Мне пока что неизвестно о подобных проектах, которые делали бы китайцы в этом пространстве. Они избегают подобной, как сказать, обязательств подобного рода, слишком велики.
2: Ну, смотрите, продвижением своих технологий они занимаются, причем иногда на льготных условиях, иногда за бесплатно, разумеется, имея в виду...
1: Но это не вложение в инфраструктуру на месте, вот в чем дело.
2: Они могут вкладываться в инфраструктуру на месте. Вот, например, в случае Центральной Азии, это не очень, наверное, приятно для нас, они хорошо вложились в строительство там инфраструктуры так называемых умных городов и безопасных городов, то есть вот пилотные проекты. Если не ошибаюсь, системы видеонаблюдения в Бишкеке, там подобные же какие-то проекты в Казахстане, практически везде, да, то есть они готовы их финансировать, они понимают, что это, конечно, открывает дальше им путь на рынок, и в этом их преимущество, они могут реализовывать такого рода проекты в зарубежных государствах, то же самое в Латинской Америке, они пытаются использовать свои успехи в том же искусственном интеллекте, в электронике для продвижения своей повестки. Конечно, они при этом стремятся сохранить контроль за технологией и конечные цели вполне практически. Они идут на передачу, но стараются сохранить за собой контроль. Они помнят прекрасно, как они в свое время обыграли глупых американцев и европейцев, и они прекрасно помнят, как это делается, поэтому они следят, конечно, да.
1: Переиграли в глобализацию, в любимую, собственно, американскую европейскую игру. Сегодня у нас починял примус Василий Борисович Кашин, Времени у нас было не очень много, поэтому много еще примусов не починенных. Вон там в коридоре стоят в коробках. Вы обязательно приходите. Еще напомню, что Василий Борисович является директором Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Увидимся, услышимся через неделю. Спасибо.
0: Починяем примус с Евгением Примаковым.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо». Локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета.
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1.

0: вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 утра, в Челябинске 9 часов, Улан-Удэ полдень, в студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Обломки дрона повредили линии электропередачи в Пензенской области. В Красноярском крае в ДТП попал автобус, который вез детей из летнего лагеря. Банки начали уведомлять родителей об операциях детей. Подробности далее. В Пензенской области силами ПВО Минобороны сбит беспилотник ВСУ. Обломки повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. В регионе действует режим беспилотной опасности. В Красноярском крае в ДТП попал автобус, который вез детей из летнего лагеря. Как сообщает краевой главком МВД, авария произошла на автодороге Саяны в Минусинском округе. В салоне находились 27 детей. За медицинской помощью обратился один ребенок и один сопровождающий взрослый. По данным краевого главка МВД, дорожно-транспортное происшествие спровоцировало водитель легковушки, которая уснула за рулем и выехала навстречу автобусу. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса съехал на обочину и машина перевернулась. Российские банки с этого дня будут уведомлять клиентов об операциях их несовершеннолетних детей, чтобы родители могли вовремя заметить подозрительную финансовую активность. Как отметил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, сегодня подростки все раньше получают банковские карты, пользуются онлайн-переводами, оплачивают покупки в интернете. И именно несовершеннолетние часто становятся удобной мишенью для мошенников. Парламентарий уточнил, что закон учитывает случаи, когда подросток уже считается полностью дееспособным, например, вступил в брак или признан эмансипированным по решению суда или органов опеки. В таких ситуациях финансовая информация не раскрывается родителям, потому что человек уже действует как самостоятельный участник гражданских отношений, пояснил депутат. Социальный фонд России меняет порядок расчета выплат по больничным, пособий по беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременных пособий при рождении ребенка. Теперь все выплаты будут назначать автоматически на основании сведений, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах граждан. При необходимости фонд может, как и раньше, запрашивать недостающие сведения у компаний, в которой работает сотрудник. Президент США Дональд Трамп решил при урегулировании конфликта с Ираном придерживаться дипломатии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Трамп в последние дни провел серию переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном о возможных дополнительных ударах по Ирану. Американский лидер считает, что это может подорвать дипломатию и навредить шансам Вашингтона ликвидировать ядерную программу Исламской Республики. Лидер США также заявил помощнику, что его устраивает, если переговоры продолжатся и после 18 августа, даты, установленной в качестве крайнего срока для заключения ядерной сделки. На Солнце произошла вспышка высшего балла, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. За прошлые сутки зафиксировано 17 подобных явлений, но с гораздо меньшим баллом, как пояснили ученые, на космическом объекте образовалась крупная группа

0: пятен, которое направлено на Землю. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Эспрессо.
2: А вот и все. Первый месяц лета позади. А в эфире, как всегда, «Экспрессо», 7 часов 4 минуты, «Радио Спутник», Екатерина Кельберева и Константин Придыбайлов в студии.
3: Может быть, сказать, еще 2 месяца лета впереди.
2: А это вот стакан наполовину
3: стакан
2: пуст
3: полон,
2: или наполовину,
3: да,
2: полон, понимаешь? Вот я вот так сказал, все, первый месяц лета пропело.
3: Зато тополиный пух прошел, сейчас наступает тепло, вот в Москве на несколько дней, в разных регионах, конечно, по-разному, где-то прям плавится все.
2: Ну, где, на юге плавится, ну и хорошо, пусть плавится, юг для этого и придуман. А вообще проклятие выходных никуда не девается. Вот только что смотрел прогноз погоды, Москва, Московская область, наши центральные регионы. Сегодня жарко, завтра более-менее жарко, в пятницу нормально, суббота-воскресенье дожди.
3: Mm-hmm.
2: Вот как жить теперь? Как? Вот за что нам это все? Вот почему? Что мы, какое такое зло мы сделали этой погоде, что она вот так нам мстит?
3: Ну да, чтобы выходные не занимали все пляжи и не было вот этой толкучки, сейчас говорят, в Калининграде, там что-то сумасшедшее происходит на пляжах.
2: Ну потому что, знаешь причину сумасшествия? Балтийское море потеплело.
3: Не, ну и жарко, жара наступила.
2: Да, ну ладно, давайте отбивку и к другим новостям помимо погоды. Не, ну погода на самом деле тоже хорошая новость относительно. Там в Европе не все прекрасно. У меня весь ТикТок завален немцами плачущими.
3: И у меня, и американцами.
2: Не, у меня американцев.
3: У меня еще американцы. Там у них в Калифорнии что-то сумасшедшее происходит. И как раз вот эти видео, где идет человек в шлепках резиновых, а у него эти шлепки остаются на асфальте, потому что ничего расплавляются. Да. Как они там люки, знаешь, ну, обычные канализационные люки, на них разбивают яйцо, и там тут же яичница.
2: Да, да.
3: Жарко.
2: Есть такое. А еще в Америке-то чемпионат мира по футболу идет параллельно. Вот вчера встречались Норвегия и Кот-д'Ивуар. И комментатор сказал, ну, конечно, Кот-д'Ивуару привычно играть по такой погоде, а вот норвежцам-то не очень. Но норвежцы выиграли. Тут спрашивают Шифти, смотрел ли Эквадор против Мексики.
3: Вот сейчас идет.
2: Да, сейчас.
3: Или
2: вот,
3: это повтор?
2: Не, шло, закончилось. Не смотрел, вот последние 15 минут только посмотрел.
3: 2-0 или что там?
2: В редакции. Да, вроде так было. Но Норвегию с Кот-д'Ивуаром смотрел. Болел, конечно, за темненьких, как вы понимаете.
3: Ну, конечно. Наши парни.
2: Да, норвежцы.
3: Вообще погода, да, нам все время преподносит какие-то... Прям как Трамп. Вот у нас есть два фактора. Это Трамп и погода, которые каждый день нам приносят новости. Тут жара, там какие-то военные поставки. Тут холод, дождь, там прекращены военные поставки. И вот каждый день какие-то изменения, всегда есть что обсудить.
2: Да, ну, есть что обсудить как раз-таки и про Черное море. Можем поговорить сейчас. Там много отдыхающих, логично, разгар лета. А тут НАТО планирует усилить присутствие в Черноморском регионе. Об этом заявил нашим коллегам директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Нацелена деятельность НАТО прежде всего на формирование вызовов и угроз безопасности нашей страны. Ясно, понятно, ради чего они еще там организуются. В том числе на стратегически важном черноморском направлении, где Альянс всячески стремится усилить свое присутствие. Что ты думаешь по этому?
3: Ну, вот такие вещи, их, конечно, надо, знаешь, проговаривать постоянно, потому что потом возникает ситуация, как в 2022 году, когда все такие, а что случилось? А что произошло? Ой, а почему это у нас там началась СВО? А что, 8 лет было? И вот эти вот разговоры какие-то бесконечные в соцсетях, аватарки, что да ничего же не было. И вот тебе, пожалуйста, вот так вот просто она одна к одному, вот эти новости о том, что вот в Черном море, там Латвия, Литва, Эстония, Финляндия. И они вот так вот складываются, и ты понимаешь, насколько вот эта атмосфера накалена вокруг российских границ. И что, естественно, Россия не может это просто так оставлять, потому что это и не сделано просто как угроза. Это нужно для того, чтобы начать военные действия в какой-то момент. Вот и все.
2: Ну, еще тут саммит НАТО пройдет в Турции как раз совсем скоро. Будет интересно посмотреть, понаблюдать. Там уже начинаются споры по этому поводу. Например, Италия заблокировала поддержку НАТО Украине на 2027 год. Не знаю, что произошло с итальянцами, в частности, там с той же Мелони. Но вот вчера вечером появилась информация, что no-no-no. Или как на итальянском? Как на итальянском?
3: No-no-no, наверное.
2: No-no-no. Финанселли ту Украинелли. No-no-no.
3: Болоньезе, спагетти, пицца, паста.
2: No-no-no.
3: Все слова, которые мы знаем, да.
2: Да, я запомнил на всю жизнь, что на итальянском no tomato, помидоро. Так вот, никаких томатов, помидоры.
3: Балерина капучино. Ну, понятно, да.
2: Вот ты вспомнила.
3: Ты стал говорить про НАТО, и тут есть еще одна новость, что как раз Макс Рютте дал интервью газете Financial Times. И вот они, интересно, да, показали, что если посмотреть на общую картину, то видно, что европейские страны делают то, что обещали. И на прошлой неделе Рютте утверждал, что Европа снова представляет собой одну большую платформу. Вот здесь просто это надо в гранит. Для проекции сил Соединенных Штатов. То есть Европа, по словам Рютте, это большая платформа для проекции силы Соединенных Штатов. Если раньше что-то казалось теорией заговора, там какой-то конспирологией, мнением каких-то экспертов, то сейчас уже все эти вещи выдаются напрямую в эфир.
2: Да, все так.
3: Никаких сомнений ни у кого не было.
2: Да, США совершили порядка 5000 вылетов с авиабаз в Европе. Вот именно эта новость так звучит. Потому что, ну, Трамп же говорил, что Европа там не помогла никак, Европа то, Европа сё. Но, видимо, сейчас они каким-то образом начинают, я не знаю, у меня ощущение, что они реально начинают форсировать подготовку к 2030 году, когда планируют воевать с Россией. Я ни в коем случае не нагнетаю.
3: Это, честно, вот уже даже сомнений никаких не остается. Ну, ты знаешь, нагнетаю, не нагнетаю, а как ты будешь про это молчать? То есть опять начнется вот это. Все молчат, все рассказывают про каких-то кошечек, собачек, а потом наступает условный 2022 год, и все, ой, а что случилось? Ну, мне кажется, для этого и нужны СМИ, чтобы подготавливать общественное мнение и понимать, что происходит. И, к слову, там Рютте в этом же интервью еще сказал, как помогает вот это перевооружение экономики европейских стран. Опять не забываем, вот по его словам, заказы на вооружение на сумму около 300 миллиардов долларов обеспечили занятость 195 тысячам сотрудников предприятий в американском оборонном секторе. То есть Европа и Америка делают, вообще проводят всю эту милитаризацию не просто для начала военной операции, которая наверняка будет, если там ничего, да, не произойдет, ничто их не остановит. Ну вот. Но и для того, чтобы, собственно, кризис структурный, который сейчас идет во всем мире, ну как, нет, не во всем мире, а в тех странах, которые привыкли они называть цивилизованными странами. Да. Европа, Америка, вот эти страны, потому что основная часть мира, что Индия, что Китай, ну, они этим не затронуты. Там другие темпы роста. А вот эти структурные свой кризис преодолевают вот таким образом.
2: Ну, вообще, я вчера был на собрании Российского исторического общества и думал, ну, вдруг получится пообщаться с Сергеем Нарышкиным. К сожалению, не удалось. Но я пока сидел и слушал их речи, там церемонии награждения было, в общем, такое собрание, я решил почитать. Ведь что происходило на нашей планете за 4 плюс-минус года до начала Великой Отечественной войны. Не мировой, а именно Великой Отечественной. Да, потому что, ну, она мировая-то чуть раньше началась, как мы все прекрасно знаем. И я вот начал читать, что происходило вот там в отношениях Германии, уже нацистской Германии на тот момент по факту, Франции, там, Британии и так далее. Оказывается, оказывается, у них-то все прекрасно было, практически как сейчас. Вот, ну, только вместо Германии сейчас Украину мы возьмем пример. Например, там британский посол очень много времени проводил с Гитлером напрямую.
3: Да,
2: они там, вот британский лорд очень успешные переговоры проводил с Гитлером. И когда он вернулся в Британию, он докладывал тогда, что вот прекрасный человек, интересный, с ним можно иметь дело. У него там есть планы там насчет вот создания новой формы Европы. Они нам в целом симпатичны. Там Чехия, ну, Чехословакия, там вот это вот все дела, там разного рода Были другие нюансы геополитические. А чем сейчас отличается, когда та же Европа, та же Британия в десны, извините меня, с этим самым Зеленским?
3: Конечно. Этот исторический момент очень важен, потому что есть у некоторых людей в головах такое впечатление, что фашистские режимы в разных странах приходили, то есть у них был такой силовой захват власти. Никогда ничего подобного не было. Ни в Италии, ни в Германии, ни в какой другой стране вот этого силового захвата власти не было. То есть текущая власть освободила проходы для, то есть что Муссолини, что Гитлер. И везде это фактически была, ну, такая посадка их на трон финансовым капиталом, то есть теми кругами заинтересованными, заинтересованных, как это сказать, промышленников, финансистов, которые, да, вот за такую политику родили. Кстати, очень интересно, что в те же годы, перед Второй мировой войной, в Соединенных Штатах Америки было очень сильное фашистское движение, но поскольку разные слои, ну, вот были между ними противоречия, то есть кто-то был за фашистское направление развития, а кто-то был за так называемое демократическое развитие, когда, ну, все-таки все поспокойнее, мягкой силой. И победили тогда, да, эти самые... Кто там был-то, господи, у меня вылетел из головы Рузвельт, который был как раз за демократическое развитие.
2: Ну, в общем и целом, много параллелей можно проводить с тем, что сейчас у нас происходит.
3: Абсолютные параллели.
2: И в Черном море, с которого мы начали эту новость, и вообще по всем фронтам. Но, конечно, результат, я уверен, в любом случае будет один. Мы все помним, чем закончилась Великая Отечественная война. Кто победил, другого не дано. Там наши соседи, самые ближайшие тоже, которые немножко посходили с ума, в частности, Финляндия. Вот, кстати, новость, которая пришла ночью буквально, что в Финляндии разрешили размещение ядерного оружия, ядерных разного рода вещей на своей территории. Однако они делают такую скидку на то, что нет-нет-нет, этого никогда не будет. Мы просто документально вот этот вопрос сняли, что в случае чего... можно разместить, ну, на что наши уже отреагировали, что, само собой, мы на все будем смотреть с точки зрения угроз Российской Федерации.
3: Это, к слову, опять о советско-финской войне, да? То есть вот опять мы возвращаемся к этим историческим параллелям, что, а почему началась советско-финская? Вот поэтому. И, собственно, ой, ладно, даже мне, вот, знаешь, хочется сказать вот какие-то вещи такие радикальные более или менее, но все-таки утренний эфир, хочется чуть поспокойнее оставить его. Там Финляндия, Эстония, Латвия закрыла границы свои еще с Россией. То есть они их уже за 2022 года прикрыли.
2: Не, ну тут важный нюанс. Тут тоже заголовки такие прям крикливые. Финляндия, Эстония, Латвия закрыла границы России. Они закрыли железнодорожные пункты пропуска. Железнодорожные. По этим железным дорогам поезда не ходят уже 4 года. То есть они просто существовали, люди туда приходили, пограничники, допустим, и ничего не делали. Ну, потому что поезда не ходят. И они их закрыли. Все остальное, оно осталось.
3: Ты знаешь, осталось, не осталось, но вот опять у меня девочка знакомая, она живет в Финляндии, но ездит постоянно в Россию. У нее там дети в Финляндии, а семья в России. Вот они приезжают. И она говорит, это огромная проблема. То есть у них есть чаты финские, где люди, россияне, общаются, через какой пункт можно выехать, через как, через что. И вот они там через Нарву выезжают.
2: Нет, так это всегда такое было, на самом деле. Разные пункты загружены там в разное время.
3: Нет, там закрыты многие.
2: И прочее. Ну, у нас остались и пешеходные пункты пропуска, и автомобильные пункты пропуска, и многие другие возможности, да, пересечь. Но здесь речь конкретно про железнодорожные, по которым поезда не ходят. Это никаким образом не помогало ни твоей подруге, ни кому-либо пересекать границу с Россией, с той же Финляндией, там, или Литвой, Латвией, Эстонией и так далее. Просто поезда уже не ходили. Ну, смысл их. То есть тут новость, на самом деле, у нее просто заголовок громкий.
3: Обожаю журналистские заголовки.
2: Да, я просто иногда думаю, ну, зачем так писать? Ну, я лично против подобного подхода, потому что 99% людей не дочитает. Они увидят, приостановить движение с 1 июля, что происходит на границе Финляндии, Эстонии, Латвии. Ага. Движение по железной дороге, по которой так ничего не двигалось. Ну, в чем, ну, как бы новость тогда? Ага. Посеять очередную какую-то панику среди жителей там той же Финляндии, которые так настрадались, там вот ты говоришь, граждане России, туда-сюда некоторые вынуждены ездить, потому что семьи разделены. Угу. или там в Эстонии, или в Латвии, или еще что-то. Для чего эта новость написана? Вот объясните мне. Может быть, наши слушатели мне смогут это объяснить? Ну, пожалуйста.
3: Чтобы прочитали. Есть масса исследований. Я тут прям одно время их читала, зачитывалась. Что, знаешь, там анализируют миллионы заголовков и миллионы статей разных журналистских. И видно, насколько сильнее привлекают вот такие яркие заголовки, особенно негативные. То есть забавно то, что у тебя позитивный заголовок. Вот ты открываешь какие-нибудь видео, там на видеосервисах, например, и у тебя «Россия осталась 3 дня», посмотрят там 60% тех, кому это попадется в ленте, а, не знаю, там «Экономика России за 4-й квартал», посмотрят 20%.
2: Да.
3: Ну вот оно так. Тут еще пишут про Иран. Это Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон прибегает к методу кнута и пряника в процессе урегулирования разногласий с Ираном. То есть вот это вот раздергивание, которое мы здесь без конца обсуждаем, что то ракетные удары, то подписали меморандум, то договорились, то выехали делегаты для обсуждения, то не выехали, сказали, ой, ладно, мы не поедем, да, там как-то этот Венс. Ну вот они говорят, что это у нас кнут и пряник.
2: Ну, они всегда так делают, то задабривают, то потом бьют. А как это случилось с тем же Ираном, когда они вели переговоры и в разгар переговоров начали бомбить? Ну, то есть, логично, что, наверное, Иран немножко расслабился, раз начались переговоры, и тут по ним ракеты прилетели. Это, кстати, на заметочку и нам в том числе, да. Скажем так, в свете грядущих очередных переговоров, которые, я уверен, состоятся. Как всегда, вот я делаю ставку, в июле пройдет очередной раунд переговоров по Украине. Россия, Украина, скорее всего, опять где-то встретится, 100%.
3: Опять, да?
2: Потому что есть проклятие моего дня рождения.
3: А у тебя когда?
2: 22 июля.
3: Ах ты.
2: Ровно год назад. Ничего не предвещало. Как сейчас примерно было? Переговоры были на паузе с апреля. Вот реально. С апреля, и в этом году переговоры были на паузе, ну, считай, где-то с февраля, да? Угу. Ну, плюс-минус, там, пару месяцев разбежка. И вдруг, внезапно, где-то в районе, там, 15-го, 16-го, 17-го числа, даже, может, по-моему, 18-го, мы узнаем, что у нас будут переговоры в Стамбуле 23 июля.
3: А ты ездил?
2: Я запланировал прекрасную поездку в Магадан. На фестиваль мытья золота.
3: Уйди, господи.
2: Я купил билеты в Магадан. Я забронировал гостиницу в Магадане. Это не так просто. Я зарегистрировался. Я прошел отбор на фестиваль вот этих вот золотодобытчиков. И мне говорят, Константин, ну, ты никуда не поедешь, ты едешь в Стамбул.
3: И этот человек говорит, что фестиваль этих самых... Как они называются... Которые переодеваются. Да-да-да, что фестиваль реконструкторов. Ну, что там, вот фестиваль реконструкторов. Основной фестиваль мытья золота.
2: Фестиваль реконструкторов, это дичь странная. А фестиваль золотодобытчиков, где ты сам моешь золото, это
3: прелесть. Это для состоятельных кротов.
2: Это шик, это просто всем советую. В Магадане ежегодно уже, по-моему, 10 лет проходит этот фестиваль.
3: Ну, потом еще повод посетить Магадан.
2: Да, когда ты еще посетишь Магадан, там вот
3: правда.
2: Такие комары сейчас говорят, просто они вот прилетают, берут человека и уносят.
3: Ой, фу.
2: Здоровые такие. Ну да ладно, тут мы про Америку говорили, я вот 100% был уверен, что Дональд Фредович так делает. Тут посчитали, что за 25-й год доходы Трампа от криптовалют превысили $500 миллионов.
3: Ой, да, я тоже хотела обсудить эту новость. Мне кажется, она исключительно интересная. Вообще, когда ты начинаешь смотреть на то, как богатеют самые богатые люди, что там, допустим, в США, насколько увеличилось состояние Маска или Дональда Трампа, ты такой, воу-воу, как тебе президентство-то к лицу. Ну и в других странах тоже всякое такое происходит. А здесь, оказывается, на крипте они здорово зарабатывают при падающей криптовалюте.
2: Да, ну Трамп же там и свою криптовалюту создавал, там разные мутки делал. В общем, богатеет богатейший, тем более у него настолько большой ресурс. То есть, представляешь...
3: Темщик.
2: Ты можешь... Ну, это же старая история. Говорят, что его друзья тоже богатеют очень сильно, потому что они знают, что он будет делать, и вот на этом начинают мутить. Ну, условно там... Они могут скупить там какие-нибудь калийные удобрения, а Трамп потом ведет санкции на какие-нибудь другие удобрения, и местные взлетят в цене, и они их начнут продавать. В общем, имея друга такого, как Трамп...
3: Ну, плюс госзаказы, то есть Маск-то на чем сейчас, помимо всех вот этих вот инсайдерской информации, там же еще безумные госзаказы, включая заказы на военку, потому что у тебя все технокомпании связаны с военным сектором.
2: Конечно, конечно, вот так и делают. Как говорил я про приговоры, как раз без участия США они тоже вряд ли пройдут. Тут две трети украинцев, говорят некоторые данные, 66% жителей Украины, вроде бы как выступают за переговоры с Россией. Но я не знаю вообще, верить опросам украинским тяжело, но вот кому-кому я верю, так это полиции Монако. Там Ле Фигаро, это соседнее с Монако государство, Франция, они написали, что взрыв Монако организовала СБУ. Это приоритетная версия следствия. Целью был украинский, ну, как многие пишут, бизнесмен, а большая часть считает, что он мошенник, владелец вот этих колл-центров мошеннических, Вадим Ермолаев, и самое забавное, пострадал он, женщина и ребенок. За ребенка, конечно, очень плохо, а вот что была за женщина? И все такие написали сначала, жена.
3: Да, писали, жена и ребенок.
2: Нет, не его. Жена, говорят, любовница.
3: А ребенок тоже не его?
2: Не знаю, пока неизвестно.
3: Как интересно, как интересно.
2: Да, ну то, что там стоит СБУ, вообще к бабке ходить не надо.
3: Причем там вот эта интересная версия, что СБУ было в это вовлечено из-за того, что они делили вот этот вот рынок мошеннический.
2: А это не секрет, все прекрасно знают, что на Украине колл-центры курируют СБУшники. Да, я даже об этом, звонили мошенники, ну как, я участвовал в проекте по перехвату этих мошеннических звонков еще давно, там год 2 назад. И несколько звонящих, они прям конкретно говорили, ну да, нас курируют, тут нам там самые богатые колл-центры, у них даже бронь раздавалась вот этим звонящим. Некоторые неудачники работали без брони, то есть их могли ЦКшники схватить по пути на работу в колл-центр и увезти на фронт, все.
3: Да, но они так, знаешь, как действительно темщики, денежку заработали, неделю пожили, поработали, потом уф, на фронт.
2: Да. Ну ничего, французы, это только начало. Еще такие взрывы будут не только во Франции. Готовьтесь, друзья. А мы готовимся уйти на новости. Реклама «Экспресс» вернется, никуда не денется.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
2: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России за первое полугодие нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым ВСУ, подсчитал РИА Новости, изучив данные Минобороны. Больше всего массированных ударов пришлось на февраль 6, в январе было 5, в марте 4, в апреле и мае по 3, в июне 1. Основными целями становились предприятия ВПК, объекты энергетики, транспортные, аэродромные, портовые инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места производства и запуска ударных дронов. Потери украинских войск за первое полугодие составили более 223 тысяч военнослужащих. Соцфонд России меняет порядок расчета выплат по больничным, пособий по беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременных пособий при рождении ребенка. Теперь все выплаты будут назначать автоматически на основании сведений, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах граждан. При необходимости фонд сможет, как и раньше, запрашивать недостающие сведения у работодателей. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после ДТП с автобусом в Красноярском крае. Авария произошла в Минусинском округе. Известно, что автобус вез 27 детей из лагеря. За медпомощью обратились ребенок и сопровождающий взрослый. Как сообщает Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, автобус съехал на обочину и перевернулся. По данным главка МВД, ДТП спровоцировала водитель легковушки, которая уснула за рулем и выехала навстречу автобусу. Необходимо ускорить превращение Народно-освободительной армии Китая в вооруженные силы мирового уровня. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на собрании по случаю 105-летия Компартии Китая. Китайский лидер призвал продвигать научно-техническое развитие, модернизацию национальной обороны и вооруженных сил. Как подчеркнул Си Цзиньпин, только сильная армия способна обеспечить безопасность государства. Во Владивостоке у яхт-клуба в районе Эгершельд отловили гималайского медведя, который переплыл Амурский залив со стороны полуострова Песчаный. По прямой это 10-12 километров. Зверя отправили в центр реабилитации. По результатам осмотра могут выпустить в лес, рассказали в краевом правительстве. Главный специалист отдела по связям с общественностью парка «Земля леопарда» Татьяна Колка уточнила, что медведю предположительно 2 года. Сборная Мексики в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу обыграла команду Эквадора со счетом 2-0. Встреча прошла в Мехико. Сборная Мексики впервые с 1986 года прошла первый раунд плей-офф чемпионата мира. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
3: Всем доброе утро. «Экспрессо», Кирберева Катерина, Константин Придыбайло.
4: Доброе утро. Доброе утро. Продолжаем мы наш эфир, читаем ваши комментарии. А что тут нашу студию обсуждают, говорят, студия не нравится, как в коридоре сидишь.
3: Наоборот, интересно. Можно подглядеть, кто тут ходит.
4: Да, вот тут пишет Антон. На стекле надо плакатик повесить, рыбок не пугать, да, пальцем не тыкать, не кормить и так далее. Но это смешно, это правда. Не знаю, мне нравится наша студия. Во-первых, ты видишь люди, когда ходят. Вы просто не представляете, я не фанат людей, я вообще не люблю людей.
3: Не фанат людей.
4: Но если в 7 утра ты видишь улыбающегося человека, который идет по коридору там со стаканчиком, кружечкой кофе, то и у тебя настроение, ты думаешь, ну не один я лох такой, понимаешь, там приехал в 6 утра, в 7 сижу, что-то рассказываю. Есть другие тоже работают на этом заводе, и сразу настроение поднимается.
3: Вот.
4: А так, кто-то нам уже звонит, прям, ну, может, проверяют как раз-таки наши технические службы, возможность принятия звонков. Ну, кстати, да, почему нет? Давайте напомним номер. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира. Но тему мы озвучим чуть позже, по которой хотим с вами, с которой хотим к вам обратиться.
3: Да, до этого у нас есть еще несколько новостей. Вот, например, Россия стала самой быстро богатеющей страной в мире. Меня, честно говоря, поразила эта новость, я вообще не ожидала ничего подобного.
4: Которая идет сразу после Трампа с криптовалютами, да?
3: Да. Ну, просто очень интересно, кто конкретно эти люди, кто самые быстро богатеющие, во-первых. А во-вторых, это глобальный, он называется Global Wealth Report. Он по-русски переводится как отчет о мировом богатстве, вот как-то так его стоит перевести. И они, значит, показывают, что там происходит с неравенством, с богатством, с ростом экономик в разных странах мира. И он говорит, что на первом месте Южная Корея, на втором месте Россия оказалась. Отечественный прирост с 20 по 25 годы составил 37% по их подсчетам.
4: Ну, это имеется в виду, что богатство на одного гражданина увеличилось.
3: Угу.
4: Не какое-то мифическое, да. Но вчера новость тоже была, средняя зарплата в Москве уже там 200 с лишним тысяч.
3: Что-то я вот это пропустила.
4: Средняя зарплата в Москве, вот новость со вчерашнего дня, ее опубликовали, она составляет около, получается, 219 тысяч. По жителям Москвы данные Росстата. 219 тысяч 600 рублей.
3: Надо же, интересно,
4: да.
3: Даже за счет кого
4: лет
3: надо
4: зарплата
3: посмотреть.
4: В Москве увеличилась на 103 тысячи рублей.
3: Да-да-да.
4: Да. Средний размер заработной платы в стране в марте, в данный за
3: давай
4: март есть, 112 тысяч.
3: Сейчас глянем медианную зарплату в Москве.
4: А я всегда путал, что такое среднее, что такое медианное.
3: Ну вот смотри, медианная 107 тысяч рублей. То есть средняя — это ты берешь все зарплаты, складываешь, делишь на количество людей. Это у тебя получается средняя. Ну, как эти голубцы, кто-то капусту ест, кто-то мясо, а вместе голубцы. А медианная зарплата — это та сумма, половина населения получает меньше этой суммы, а половина больше. То есть как бы медианная считается более показательной, она отражает, ну, какую-то реальную более-менее. Вот 107 тысяч медианная. А средняя, да, 180-219.
4: Да, да, видишь, это тоже за 5 лет.
3: 60% разрыв составляет.
4: Ну вот напишите в комментариях, стали ли вы лучше жить за 5 лет. Честно, по моим ощущениям, я думаю, да. У нас много чего поменялось вот в окружении, мне кажется. Ну, в Москве в том числе. Я в Москве-то как раз вот 6 лет как живу. Может быть, поэтому у меня такое ощущение. Но и с регионами, если я общаюсь, то у меня есть ощущение, что люди стали жить чуть-чуть получше.
3: Ну, конкретно сейчас-то уже такой кризис начался, и там, ну, так себе и у среднего бизнеса, и у малого бизнеса дела обстоят.
4: Ну, вот это тоже спорно, спорно. Я вот поспорю с тобой. Вчера, когда открывали у нас в Хабаровске радио «Спутник», глава региона, ему задали этот вопрос. Вот, говорят, кризис, бизнесы закрываются. А что он ответил? А он ответил, ну, окей, я сейчас точно цифры не процитирую, не успею найти. Но он сказал примерно так. Да, закрылось 6200 небольших предприятий. Ну, типа ИП, вот это все. А открылось 7900. То есть плюс 1700 больше стало предприятий, чем было.
3: Угу.
4: Ну, то есть, как бы тут на какую сторону ты посмотришь? Если ты, вот как говоришь, два летних месяца впереди, а я говорю, один летний позади, да, уже да, все. Да. Тут кто-то говорит, все, 6200 закрылось. А кто-то такой, да подождите, 7900 открылось. То есть прирост. Понимаешь?
3: Ну, надо смотреть, да, ладно, бог с ним, не будем это, по крайней мере, в утреннем эфире вот сейчас прямо обсуждать, тем более, что у нас достаточно много других новостей. Там есть еще про школу интересная новость.
4: А я ее хочу подальше,
3: попозже,
4: чтобы,
3: да? Давай потом, хорошо.
4: Чтобы позвонили нам, а поговорить про кино.
3: Давай. Вот,
4: мне кажется, интересно. Про кино, в общем и целом. А, вот про интернет даже. Сначала про интернет, потом про кино. Они, кстати, почти связаны. Тут про деньги говорили. А оказывается, не деньги главное. Россиянам нужен интернет. 72% опрошенных не представляют жизни без всемирной сети. И лишь каждый третий уверен, что спокойно обойдется без нее.
3: А ты?
4: Ну, не знаю. Вот тут говорят, что большинство готовы продержаться офлайн не дольше 1-2 дней. Однако 30% опрошенных заявили, что без проблем отключаться на целый месяц. Ну, интернет-детокс, не знаю, мне тяжело. Я интернет-зависимый, я это не скрываю.
3: Я тоже, тем более, что у меня вся работа в интернете, и так или иначе тебе нужно постоянно там присутствовать. Но с другой стороны, если бы его отключили у всех, и я бы знала, что никто там без меня не общается, и я ничего не пропускаю, то есть если я буду кому-то нужна, то мне позвонят, и я могу позвонить, то я бы, может быть, даже рада была. Вот это, знаешь, кричать в окно, там, «Валера, выходи!»
4: Не знаю, я очень прям зависим от интернета, мне нужно постоянно смотреть, читать новости, неважно, где бы я находился, там на даче или в городе, или еще где-то на море, хотя это редко бывает, но все равно бывает, еще в каких-то местах. Я на себе прочувствовал этот момент без интернета, когда был в Туркменистане, потому что наши сим-карты там не включают роуминг, а местные сим-карты, ну даже времени не было задаться вопросом, как ее приобрести. И получалось, что когда ты находишься вне отеля и вне места проведения там саммита, куда приезжал Владимир Путин, ты без интернета. То есть мы на рынок шли без интернета, мы там по Туркменистану гуляли без интернета, я пошел в музей ковра без интернета. И получается, вот такие прям большие отрезки времени ты без интернета. И в какой-то момент ты понимаешь, что-то может происходить, а ты не на связи. Ты...
3: Вот, а представляешь себе ситуацию, что как бы его ни у кого нет, этого интернета, то есть... И ты точно знаешь, что ничего в этом интернете не происходит. И если это будет происходить, то ты об этом узнаешь с каких-то других источников. Вот такая как тебе ситуация.
4: Ну, когда у всех нет интернета, да. Мне кажется, это больше страха вызывает
3: страх?
4: У меня.
3: Страх?
4: Конечно. Невозможно ничего добиться. Вот хочешь получить какую-то услугу, тебе надо либо идти, либо звонить. Это затрачивает определенное количество времени.
3: А платежи, да, опять
4: платежи, же. Вот это все. Хотя тут, кстати, появилась статистика про платежи и Россию, что мы стали больше пользоваться наличными деньгами и, внимание, даже монетами.
3: Даже знаю, почему.
4: Да.
3: Потому
4: а почему?
3: Что, ну, потому что обеление экономики происходит, и сейчас вот эта вот связка между банками, центральным банком, налоговой службой, она настолько тесная, что каждый фактически, ну, перевод, он начинает расцениваться каким-то образом, он расценивается либо как, ну, вот я тебе перевела, что либо это услуга, ты должен заплатить с нее налоги, либо это зарплата, там, я должна заплатить какой-то социальный налог.
4: Не, ну, тут и пойди многие... налоговая, пусть докажет, что это, ну, не долг.
3: Они просто блокируют счета, и ты будешь доказывать им.
4: А вот это не совсем правильно. Тут статистика, как часто россияне снимают наличку, я вот нашел, 4 раза в месяц по 7-700 в среднем. А вносят, то есть вносят наличные банкоматы 3 раза в месяц по 13-600 в среднем.
3: Ого!
4: Да, получается, а снимаем по 7-700. В чем еще хранят деньги наши сограждане? 39% вклады в рублях. 36% наличные рубли. Ну, наличные рубли – это вообще бессмысленно, на мой взгляд. Это не является инвестиционной какой-то рекомендацией, но хранить деньги в натуральной банке трехлитровой, на мой взгляд, это бессмысленно. 31% содержит на дебетовых картах. То есть там микропроцентик какой-то.
3: Вообще почти никакого.
4: Капает. А вот 15% вообще не имеет сбережений, представляешь?
3: Ну да, мне кажется, даже больше не имеют. Потому что здесь вопрос-то в сумме. Одно дело, когда у тебя есть ну какая-то хотя бы значительная сумма, на которую у тебя и процент будет идти, которая тебе здесь и сейчас не нужна. А совсем другое дело, когда у тебя ну сумма совсем небольшая.
4: Что еще стало причиной, почему перешли на наличные? Я вот читаю материал. Платеж можно совершить в любой ситуации. Четверть опрошенных так говорит. Ну, то есть нет интернета,
3: да.
4: Заплатил наличными. Там связь пропала, заплатил наличными. Телефон сел, заплатил наличными. Нет возможности платить безналично. Тоже четверть.
3: Угу.
4: Алиментщики. А? 100%. Но вот у меня только всегда вызывает подозрение. Я вам честно признаюсь, я не сексист, но когда я вижу, что мужик в магазине такой говорит... Я только налом пользуюсь, и у меня только наличные. Ну, или не в магазине где-нибудь там, не знаю, я подслушал разговор, где какой-нибудь мужик говорит, взрослый, что я вот только наличными, у меня в голове сразу такой тын-динь, алименщик злостный, неплательщик.
3: Либо, опять же, темщик, то есть у него там вот какие-то хитрые
4: серьезно,
3: потоки.
4: Я клянусь вам, вот ты говоришь, что люди якобы там не хотят... чтобы там Центробанк или кто-то там налоговая видела их деньги, вот, это вызывает у меня напряжение.
3: Ну вот смотри, я могу тебе привести примеры. Допустим, ты сдаешь квартиру и не хочешь, чтобы это отражалось как твой доход. Ну, будешь просить наличкой тебе отдавать. Или там ноготочки какие-нибудь делают девчонки дома и тоже не хотят, чтобы эти переводы где-то фигурировали. Вот они будут просить давать им наличкой.
4: Да, пусть платят налоги. Вот и все. Да. И вопрос. Наши слушатели, предлагаю вам написать в комментариях в Рутюбе или ВКонтакте, или через приложение «Радио Спутник». Пишите нам сообщение, сколько лежит у вас денег в карманах и кошельках. Вот, например, по статистике, в 2024 году лежало у 16% до 300 рублей, а у большей части лежало около 1000 до 3000. У тебя сколько лежит в кошельке?
3: Наличкой?
4: Да.
3: Нисколько. У меня нет налички.
4: Вот. Видишь, молодец.
3: Нет, у меня действительно нет налички, и да у меня вообще проблема в том, что у меня бизнес-карта, и с нее там снять нельзя. Это у меня все обезнали.
4: Привет одному банку, да?
3: Да.
4: У меня есть наличные, и я думаю, где-то до 3000 рублей, да. Тысячи две лежат.
3: Где ты их берешь?
4: Снимаешь, беру. Слушай, они уже давно лежат у меня в таком микрокошелечке. Я не знаю, откуда они взялись, если честно. Но примерно там две купюры по 1000 точно я вижу.
3: То есть вот так вспоминаю. Я в лицо их узнаю, да, вот эти две купюры уже.
4: Если там еще сотка там или 500, не уверен. Но 2000 я прям вот как будто бы вижу их. Даже отсюда вижу, в своей сумке они лежат. Мне кажется. Сколько вы храните наличных денег в кошельках? Пишите.
3: 5000, 4000 нам пишут. Мелочь, остальное на карте. Ноль, конечно.
4: А меня очень раздражает мелочь. Ее некуда девать.
3: 500 рублей на... Ну, на нее ничего не купишь.
4: Я бы отказался уже от монет, если честно.
3: Ну да.
4: Может, звучит крамольно, и отказываться от монет может быть неприятно, как-то нетрадиционно. Но монеты — это так неудобно.
3: Ну, либо деноминацию какую-то опять проводить, чтобы... Ну, потому что это 10 рублей, когда нет цен в таких вот суммах, то смысл в этих деньгах. Нельзя ничего уже на них купить. Значит, надо опять, как вот это было там в каком 90-е годы, когда нули отменили, вот, может быть, опять есть смысл.
4: Ну да, может быть.
3: Чтобы у нас не 100 тысяч, а 100 рублей это превратилось, а все остальное там в рубли, в копеечки. Вот. У нас есть еще пара новостей, которые мы можем успеть обсудить до того, как начать принимать звонки. Вот про женские профессии и предлагаю. Список закрытых для женщин профессий в России сократили в 4 раза. Из-за всякой цифровизации, роботизации. То есть раньше это считалось физически тяжелым трудом, который портит здоровье женщины. А сейчас введены всякие спецусловия, которые позволяют женщинам и там работать.
4: Да, ну и топ профессий, топ направлений, где работают женщины, тоже у нас опубликовал Минтруд. Это медицина, что логично, образование, вполне логично, культура. Все понятно, спорт внезапно. И социальная защита и соцобслуживание. Вот это... основные сферы, где работают у нас девушки и женщины. Я вообще за свободу труда. Ну, хочет она там на урановых рудниках работать, ну, пусть идет работа, это ее выбор.
3: Нет, это влияет на демографию и на потомство. Если женщина работает на урановых родниках, то у нее здоровье будет подорвано настолько, что это отразится на воспроизводстве.
4: А мужиков не жалко, да, получается? А?
3: Тоже
4: ловушка
3: жалко.
4: Сексистская.
3: Тоже жалко. Но я вот не знаю, это надо у врачей спросить на всякие исследования, посмотреть, насколько влияет. Вот, ну, потому что женщина все-таки вынашивает ребенка, понимаешь? То есть у нее вот то, что произошло с ее здоровьем, это 9 месяцев влияет на то, как развивается малыш.
4: Ну,
3: а мужчина
4: я
3: здесь
4: все равно
3: меньше участия принимает.
4: Я за свободу. Ну вот хотели у нас женщины-машинистками в метро быть. Вот сейчас ездят, ничего не произошло.
3: Кстати, тише стали поезда в метро. Если раньше там на слух же было просто чудовищное воздействие, то сейчас, ну, даже ты едешь в вагоне...
4: Ну, и под землей на свет.
3: Да-да-да, заметно тише.
4: Ладно, я предлагаю прийти к той новости, которую мы откладывали для наших звонков. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. В России поэтапно будет вводиться новый предмет. Сейчас все родители такие: да что ж такое?
3: Арабский язык, кстати, будет еще вводиться.
4: Новый урок, да сколько можно? Предмет называется, внимание, духовно-нравственная культура России. Сейчас Минпросвет готовит по нему учебники, начнут его преподавать со второго полугода в пятых классах, а потом также будет появляться в шестых и седьмых классах. Ожидается, что изучение этой дисциплины поможет сформировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных российско-духовно-нравственных ценностях. Что бы ты в этот урок включила?
3: Вообще, я даже себе не представляю, что туда можно включить, что за духовно-нравственные ценности. Ну, мне не знаю, может быть, это вот создание семьи, рождение детей.
4: Ну, тут духовно-нравственная культура России культура. Называется предмет. Что бы вы в него включили? Звоните, плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Я бы точно там ввел раздел «Этикета». Потому что у нас даже взрослые люди не знают. Я не говорю там про десертные вилки, ложки и рыбные ножи. К черту, я сам ем одной вилкой, и мне прекрасно. И одной ложкой. Но даже там банально, кто выходит, ручеек сначала вытекает, потом затекает. То есть надо сначала, чтобы люди вышли из помещения, или из трамвая, или из метро, или откуда-то. И только потом начали заходить люди. У нас даже взрослые лбы об этом не знают, потому что буквально вчера я с этой ситуацией столкнулся, когда я выходил из здания, и меня чуть не снесла толпа. Это регулярно происходит в метро. Потом тот же лифт, например, вот кто у нас там жаловался на нашу студию, если присмотритесь, у нас за спиной лифты там, может быть, видны, не знаю. И вот по правилам в лифт сначала входит мужчина, потому что лифт — это опасное транспортное средство, и, ну, так раньше считалось, что лифт может оборваться. Если туда зайдет женщина, и она туда рухнет, к вопросу, да, о репродуктивной всяких функциях, да, о демографии, то женщину жалко, знаешь, она ребенка потом не сможет родить. А если мужчина рухнет в лифте, ну...
3: То женщина родит.
4: Упал и упал, да. А если беременная рядом стояла, увидела, как в лифте мужик в ней снесется, она тут же родила.
3: Боже мой.
4: И вот я бы этикет включил.
3: Тут пишут, что женщин больше. Вот, может быть, поэтому женщины больше, потому что мужчины там то в лифт войдут, куда-то рухнут, то по гаражам скачут.
4: Гонг пишет, этикет внутри семьи. Ну, судя по тому, как некоторые наши люди общаются, как они коммуницируют друг с другом, этикет внутри семьи никто не преподает. Отношение, кстати, к сервисным каким-то услугам. Вот у меня, слава богу, спасибо большое тиктокерам и блогерам, которые начали снимать контент о вот этих красных флагах. И вот был популярен такой сценарий, что для тебя красный флаг, как она или он общается с официантом.
3: Ну, конечно.
4: Вот это за это тоже респект.
3: Конечно. Но ты знаешь, вот то, что касается этикета, входить, выходить, уступать места, я думаю, что это должно быть, ну, в такой социальной рекламе. То есть вот есть же у нас сейчас, например, в метро в Москве висят экраны, на которых постоянно показывают, что, ну, не надо там рюкзаки на спине носить в вагоне метро,
4: да.
3: Не нужно там цветы или какой-то, я не знаю, лыжи совать людям в нос, когда ты стоишь, ну и так далее, да, то есть там есть вот прямо эти картинки. И ты их тысячу раз увидишь, но оно у тебя уже где-то на подкорке. откладывается. То же самое, вот это входить-выходить. Я помню, что в какой-то арабской стране, в Арабских Эмиратах, что ли, еще 100 лет назад видела такую социальную рекламу по поводу того, что не надо целоваться при встрече, что это провоцирует развитие инфекции. А нужно сжать руку. То есть вот у них принято вот так вот приветствовать друг друга.
4: А у нас есть звонок. Доброе утро. Вы в эфире. Что бы вы включили в тот самый урок «Духовно-нравственная культура России»?
5: Доброе утро. Вы знаете, сегодня прекрасный эфир, и вы настолько откровенен, что вы прям открылись для меня с другой стороны. И я хочу чисто по-человечески, даже по-матерински сказать. Вы знаете, вот вы такую сказали фразу, но я понимаю, вы такой эмоциональный человек, вот очень открытый. Вы сказали, я не люблю людей. Вот я бы ввела, да, я бы, знаете что, ввела такой, как бы там, подтекст внутри этого предмета человеколюбие. Вот действительно, молодежь, она немножко сейчас общается по-своему, ну, такое время, вот. Но вот это человеколюбие, это, вы знаете, сюда входит все. И этикет. Мальчики и девочки должны отдельно слушать этот предмет, понимаете? Не надо их вместе, потому что вместе это... Вы знаете, сейчас время, я говорю, вплоть до того, что можно даже на каких-то предметах отдельно учить девочек и мальчиков. Ну, так, так надо. Вот. Тогда вырастут настоящие, можно сказать, дамы и вот молодые люди, которые будут любить девушек, людей. Понимаете? Потому что многие мальчики, они идут с какой-то, у меня такое ощущение, я говорю, господи, какая-то прям детская травма. Ну что значит не люблю людей? Хотя вроде вы такой добрый, стараетесь себя развивать. Прям не могла не позвонить.
4: Интроверт это называется. Да, интроверт, да. Знаете, вот да. Вроде бы ты должен любить людей, но такой, ну господи,
5: но
4: дайте
5: эти люди. Но это потом придет у вас. Вы знаете, вы такой открытый придет. Вы попадете на такую женщину, которая вас, вы знаете, от этого всего очистит, как хороший камушек. И вы засверкаете новыми гранями.
4: Спасибо большое, спасибо за звонок. Ну понятно, что я люблю людей, я же не тоже там людоед какой-то. Хотя людоеды тоже любят людей. Не, ну это к тому, что такой интроверт я немножко, на самом деле, если честно.
3: Ну, понятно, что не хочется со всеми коммуницировать, особенно когда у тебя такая насыщенная жизнь, то прям без конца это общение тоже утомляет. Это понятно.
4: Да, как пелось в той песне, пишет Антон, я люблю людей, когда их нет. Ну вот этикет, да, видишь, хороший. Что еще можно?
3: Я даже, и вот я тебе честно скажу, я не представляю, что подразумевается под этими традиционными ценностями. У меня только что-то семейное приходит в голову, что там надо уважать старших, что там...
4: Тоже хорошо, что-то уступать
3: такое.
4: Место.
3: Да.
4: А у нас звонок, доброе утро, что бы вы ввели в этот предмет?
6: Здравствуйте, меня зовут Олег, Москва. Я бы включил вот предметы изучения религии. Потому что, в принципе, в Библии все, ну, для внимательного человека тем более. А семейные ценности, демография, любовь к ближнему, и все там есть.
4: Но у нас светское государство и много религий. Мы не можем заставлять людей другой религии изучать.
6: Нет, не заставлять, а плавно просто как бы вкрапливать немножко религии. Вот в этот предмет.
3: У нас есть отдельный предмет. Религия. Есть отдельный предмет.
6: Ну, вот их соединить немножко, я считаю. И с предыдущим оратором я согласен, что нужно пополам разделять обучение. Ну, по половому признаку. То есть девочки отдельно, а мальчики отдельно. И тогда у нас не будет, наверное, столько разводов и брошенных детей.
4: Спасибо. Спасибо большое за звонок. У нас технологии отдельно. Ну, он же труд когда-то назывался. Mm-hmm. Мальчики там пилят, девочки шьют. Ну, да. А как о свободе, например, говорит? А вдруг кто-то из мальчиков испытывает какие-то кулинарные способности свои, испытать хочет их, или он чувствует тягу к кулинарии, а ему говорят, лобзик взял, и не, давай табуретку пили.
3: Не вот про религию даже, ну а как быть атеистом? То есть тут такая получается дискриминация, что вводишь... У нас и так есть предмет, который изучает разные религии. Ну там, кстати, есть и светское какое-то, да, вот одно из направлений. Можно выбрать.
4: И это вызывает до сих пор бурю эмоций у многих родителей, учителей в том числе.
3: А тут обязательно.
4: А вот здесь вот именно, мне кажется, должна быть как раз-таки вот такое светское отношение, чтобы создавалось комьюнити, как говорят, чтобы создавался в этом предмете, формировался вот этот общественный договор. Я веду себя правильно, ты ведешь себя правильно, я не мусорю, ты не мусоришь, мы живем в чистоте, я не граблю, не убиваю, ты не грабишь, не убиваешь.
3: Вообще людей сплачивает совместная деятельность, и чем больше у них дел вместе созидательной работы, тем лучше.
4: А прослушивание «Экспресс» тоже хорошо работает. Завтра вернемся. Хорошего дня.
3: Пока.
0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и, наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием.

0: «Спутник».
1: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Потери ВСУ за первую половину года составили более 200 тысяч военнослужащих. Полиция принуждает жителей Черниговской области покидать дома для размещения ВСУ. Цифровой профиль иностранного гражданина запустили в России. Подробности далее. Вооруженные силы России за первое полугодие нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым ВСУ, подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны. Больше всего массированных атак пришлось на февраль, 6, в январе их было 5, в марте 4, в апреле и мае по 3, а в июне 1. Основными целями остановились предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, транспортные, аэродромные, портовые инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места производства и запуска ударных беспилотников. Потери украинских войск за первую половину года составили более 223 тысяч военнослужащих. Украинская полиция вынуждает жителей Черниговской области покидать дома, в которых затем размещают боевиков ВСУ. Также ведется активный поиск уклонистов и дезертиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Источник агентства отметил, что в некоторых населенных пунктах жители последних этажей многоквартирных домов уже получили предписание покинуть свои квартиры. Ранее сообщалось, что ВСУ в Сумах размещают пункты управления дронами в квартирах верхних этажей жилых домов. В Финляндии вступают в силу поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия. Изменения в закон о ядерной энергии и в Уголовный кодекс президент республики Александр Стуб утвердил 26 июня. Власти страны неоднократно заверяли, что Финляндия не станет ядерной державой и сохраняет приверженность договору о нераспространении. В МИД России уже заявили, что решение финских властей несет реальные угрозы национальной безопасности России. В России запустили информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Он позволит собрать информацию для оценки миграционной ситуации в стране, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Набор сведений об иностранцах, въезжающих в страну, включает документы, удостоверяющие личность, данные о трудовой деятельности, образовании, медстраховании, недвижимом имуществе, транспортных средствах и административных правонарушениях. Банки в России теперь будут указывать идентификационный номер налогоплательщика при переводах и платежах клиентов через СБП. Мера вводится для противодействия дроперству. При этом для самих граждан ничего не изменится. ИНН выступает универсальным идентификатором, который позволит национальной системе платежных карт проверять определенные риски сразу и более качественно развивать инструменты для противодействия мошенничеству. Рональд Куман ушел с поста главного тренера сборной Нидерландов по футболу после вылета команды с чемпионата мира. Специалист сообщил об этом в соцсетях. Сборная Нидерландов в 1/16 финала турнира проиграла команде Марокко. Куману 63 года. Он возглавлял сборную Нидерландов с 2023, а также руководил командой в период с 2018 по 2020 годы. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Предыдущий.

0: Михайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. И Мария Владимировна уже на связи. Доброе утро.
1: Да, здравствуйте. Доброе утро.
0: Первый летний месяц позади. Второй начинается. Не могу не спросить, как вы смотрите на те новости, которые приходят нам из цивилизованной, как они говорят, процветающей Европы. Тут я прочел, что кондиционеры стали новой ареной политической борьбы, а иногда даже предметом культурных войн. И вот эта жара к нам чуть-чуть подобралась, к Москве. Вы там в прохладе,
1: вы знаете,
0: я надеюсь.
1: Вы по поводу того, что каким-то невероятным расследованием или результатом невероятного расследования, основанного на утечках, доступе к закрытым материалам западных журналистов, стала история про, по-моему, Урсулу фон дер Ляйен, да, что ее это была Урсула или Кая, кто там из... Какая из голов этой гидры?
0: А они все там параллельно, каждая сначала в своей стране, а потом они объединились.
1: Нет, я имею в виду ту историю, когда в штаб-квартире отключили Европейского Союза.
0: Это Урсула была, Урсула, да.
1: Да, вот Урсула в штаб-квартире Евросоюза или Еврокомиссии отключили кондиционеры в целях экономии, а действительно в регионе Западной и Центральной Европы стоит неимоверная жара, и отключили кондиционеры, и экономия, ну и, в общем-то, кризисные явления экономически тоже налицо, сейчас мы об этом тоже подробнее поговорим. И оказалось, что на этаже, где размещается Урсула фон дер Ляйен, то есть в ее отсеке кондиционеры не отключили, ее охлаждают.
0: Да. А здание, на минуточку, 13 этажей, то есть не двухэтажное.
1: Вы знаете, вы понимаете, в чем дело? Как вот сказать? Вот сейчас мы опять с вами придем к одному и тому же. О чем мы говорим неоднократно в виде вывода. Во-первых, для них это абсолютная норма. Они поэтому так критически и так пытаются, даже не критически, а псевдокритически, так яро нападать на других, потому что на другие страны, на другие народы, на другие сообщества. Только потому, что тем самым они, как бы понимаете, видимо, такой свой какой-то исторический гештальт закрывают и переживают его. Это они такие, для них это нормально, чтобы оно там сидело, понимаете, где-нибудь на троне и считало себя исключительным. А его бы опахалами, понимаете, со всех сторон обдувало, причем делалось бы это как раз-таки людьми непохожими на главное, это самое западное лицо. Почему? Чтобы еще больше подчеркивать, что оно, это западное лицо, восседающее, оно исключительное. Понимаете? И они же гордились этим. Любые посмотрите, не знаю, картины, исторические какие-то хроники, да, стоят два арабчонка и, значит, опахалами, так сказать, своего господина, значит, в центре просвещенного мира омахивают. Что изменилось? Вот где я сейчас утрирую? Да нигде я не утрирую. Нету даже намека. Я привожу исторические факты. Для них это норма, они по-другому не мыслят себя. Просто они заигрались в свои собственные же, как они говорят, нарративы и пришли к ситуации некого цугцванга. И что нужно делать? Как пережить эту историю? С одной стороны, хочется, и исторически укоренилось вот это неравенство, бесконечная сегрегация людей, деление на рабов и хозяев, на тем, кому положено все, и самое главное, тех, кому не положено ничего. И при этом казаться цивилизованными в новом мире, который пережил это и пришел к выводам о том, что у каждого человека есть свои права, свои обязанности, что каждый человек свободен. Как пережить? Вот. С одной стороны, как бы логично сказать, отказаться от своей старой логики, перестать себя омахивать в виде исключительных опахалами руками тех, кого ты порабощаешь. А с другой стороны, ну нет же. Почему? Это отказаться от самих себя. Тогда что надо делать? Надо других уличать в том, что делаешь сам. Надо другим тыкать на несвободу, на привилегии, на сегрегацию и так далее, и так далее. Есть в мире неравенство? Ну, конечно, есть, к сожалению. Есть в мире проблемы? Огромное количество. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что мы сейчас рассматриваем, откуда все это берется, кто является этой движущей силой, и при этом бесконечно других понукает, самое страшное, обвиняет, и на этом основании, стравливая, полагает возможным вершить судьбы мира. Поэтому эта история, она интересна с нескольких сторон, но для меня в первую очередь с этой. Не то, что там за руку поймали кого-то, чего-то. Нет, а с точки зрения менталитета, как сохранить всю ту же самую колониальную логику, и не только колониальную, и средневековую, западно-средневековую логику, да, сюзерена, вассалов, которые там должны по копеечке себя выдавливать, отказывая себе во всем. А эти так и будут, понимаете, так сказать, с вентилятором сидеть где-нибудь там у себя в башне. Вот, вот, и при этом прикрываться историей про то, что они самые цивилизованные, светочи ну, там всего.
0: Про нарративы второе... тоже. Да, интересно про нарративы. Вот почему я говорю, что вот... Икая и Урсула и все там другие в своих странах начудили. Вот, например, там, что в Германии подключить кондиционер, это невозможно. Во Франции сейчас, мне кажется, будут бунты на фоне жары проходить, потому что электричество дорогое в Германии.
1: Я сейчас все вот скажу и про Германию. Сейчас вот, Константин, но вопрос еще в другом. Что эта история интересна как с точки зрения историчности, да, вот этого процесса, но с точки зрения чудовищного лицемерия сегодняшнего дня не этих, которые сами себя провозгласили исключительным прекрасным садом, а с точки зрения тех, кто бьет себя в грудь и говорит о том, что они независимые средства массовой информации и так далее, и так далее. Они что, первый раз видят, что творит Урсула? Они что, не понимают, что ли, кто она такая? А при них, на их глазах, на глазах западных средств массовой информации, она заключает многомиллионные контракты на приобретение американской вакцины в 2020 году по СМС со своими партнерами, партнерами своего мужа, ну, это одна тусовка, по Big Pharma, то есть по фармацевтическому мировому лобби, и привозят эти вакцины в страны Европейского Союза, не задавая вопросы ни людям, ни, главное, специалистам, потому что прежде чем дать это людям, должны проверить специалисты, наверное, не давая шанса своей собственной ЕСовской семье, так сказать, на разработку, а для них это же все на коммерческой основе, если уже закуплены вакцины, останавливаются исследования, останавливаются заказы, останавливается машина по инвестированию в эту сферу, то есть она убивает еще и это все на корню. И потом уничтожают эти вакцины, просто говоря о том, что ну, не все они пригодились. Сколько было куплено, сколько применяли, сколько было уничтожено. Ничего нет. Как это похоже на оружие для киевского режима? Миллиардные контракты, даже не контракты, а выделение средств, были бы контракты, можно было проверить. Миллиардные вливания, поставки оружия бесконтрольного, ни аудита, ни проверки, ничего. А есть же во всем мире уже много десятилетий действуют соответствующие системы по, так сказать, контролю за оборотом вооружений, которые поставляются той или иной стране. Отсутствие соответствия каким-либо правовым нормам. Все-таки, извините меня, конфликтующая сторона, мирные люди, так сказать, гибель гражданских в огромном количестве. Ничего из этого не интересно. А теперь опять возвращаемся к пандемии. Какое количество людей погибло от этой самой вакцины, которую Урсула фон дер Ляйен завезла на территорию стран Европейского Союза? Какие чудовищные последствия? Они, люди об этом прямо говорят, открыто говорят. Ничего, как с гуся вода. Все порешали, отсюда, так сказать, ушла рыбкой по, так сказать, теневой стороне заводи. Ну так, пошумели, что-то поговорили, но таковы деньги. И такова натура, то есть такие объемы всего от средств до лицемерия, что, помните, как в фильме, я, честно говоря, не помню в произведениях Островского это было или нет, я сейчас процитирую фильм Михалков «Бесприданница», там, помните, я заплачу такие деньги, Моки Парменович, такой, знаете, так сказать, богатейший человек, когда предлагал Ларисе Агудаловой стать его спутницей без легализации брака, без заключения брака, ну, в общем, стать его любовницей. Помните, он говорил, я заплачу такие деньги, что даже самые строгие критики замолчат. Вот это такие деньги, что даже самые строгие критики, они не просто замолчали, они начали петь осану, они начали возносить всю эту, так сказать, брюссельскую камарилью до каких-то небес. Вот о чем эта история, в том числе, что они не видят крупнейших, чудовищных, не просто скандалов, а трагедий, которые исходят от Брюсселя. Но при этом западные средства массовой информации начинают копаться и возиться вокруг кондиционера. Мощно, да? То есть подождите. Из-за действий Брюсселя гибнут дети. Есть их фамилии, имена, фотографии. Есть их родственники, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, друзья, тети, дяди, окружение, одноклассники. Вы не видите это. Ни одной статьи не вышло полноценной. Ни одного интервью не было взято на этот счет. Но кондиционер Урсула фон дер Ляйен их забавляет. Они действительно готовы из этого раздувать скандал. А почему? А потому что, опять же, нужно увести взгляд от реальной проблемы и вот на этот, знаете, на этот вот, как это называется у охотников, манок, да, или вот на эту как бы псевдоцель пустить ложный след. Все. Вы можете себе представить? Столько лет киевский режим и с Порошенко, и уж тем более со всеми этими Яценюками, Тягнибоками и так далее, и уж тем более с Зеленским, мучают людей, гражданское население, мирных жителей, убивают их, истязают их. Нет, это неинтересно. На чьи же деньги они это делают? На брюссельские, в том числе, в первую очередь, неинтересно. А вот кондиционер, который работает на этаже Урсулы фон дер Ляйен, вот это мощно. Понимаю, ну как? Ну как это может быть? Как этот мир, вот их сообщество, может называться цивилизованным, если убитое дитя, уничтоженное прицельным ударом? Я каждую неделю говорю о том, как от грудничков до студентов убивают детей представителей так называемого киевского режима, террористического, неонацистского. И это никого там не интересует. Вот вы сказали, да, что Германия там тоже не дает кондиционеры людям использовать, не только Германия. А давайте вот посмотрим. Вчера мы привели примеры, в частности, опубликовала данные, опять же, основанные все на их западноевропейской, ЕСовской статистике, от того, что экономически происходит в Германии. В текущем году, 26-м, количество банкротства, только вдумайтесь, вы понимаете, что такое в Германии банкротство, да? Это немцы такие, знаете, с тактикой, с методологией системной. Такое в 26-м году бьет рекорды, все рекорды бьет банкротство в Германии. Вот посмотрите, данные Института экономических исследований Лейбница. Это что, российская структура? Нет. Это что, рука там Кремля, Москвы, хакеры российские? Нет. Так называемые, которых они тоже придумали. Так вот, Институт экономических исследований имени Лейбница опубликовал данные о том, что в первом квартале 2026 года в Германии зафиксировано 4,5 тысячи банкротств товарищ и корпораций. Это больше, чем в разгар мирового финансово-экономического кризиса 2008 года. Ну, я имею в виду с последствием с 2008-2009 год. Как это может быть? Из-за чего это все? Что в Германии разучились работать? Или их вот этот системный подход больше не применяется? Да нет! Главное звено благополучия, на которое они делали ставку много лет, просто понимая, что на другое-то и нельзя сделать ставку, что такие темпы экономического роста возможны только если ты получаешь либо даровую рабочую силу, но это теперь уже вряд ли, либо все остальные должны не работать, либо ресурсы энергия главная, которые получаются по понятной, стабильной и выгодной цене. Но ведь они же сами себя оскопили. Это же они сделали. И сейчас, если кто-то скажет, ну нет, ну слушайте, самим себя оскопить, это нет, почему? И в нашей истории вот была секта скопцов. Именно так люди по абсолютно сформулированно четко мировоззренческим подходам брали, ну, пардон, инструмент в руки и себя оскопляли. Они делали это осознанно. Они это завещали своим детям. Ну, у кого они до этого появлялись, понимаете? Они это пропагандировали. Потом это было признано полным безумием, безумием, сектантством и чудовищной ересью. А тогда-то это все процветало и многих туда затягивало. Здесь то же самое. Это настоящая промышленная, экономическая, социальная, гуманитарная, философская в том числе, оскопление нации. Я сейчас говорю про Германию. Вот посмотрите, 25-й год. Германия поставила 20-летний рекорд. 23 900 корпоративных банкротств за прошлый год. За год их число увеличилось на, ну, практически на 10%, 8,3. Личное банкротство самое высокое в Германии за последние 10 лет, 76 300. А крупный бизнес Германии разваливается с той же скоростью, вы не поверите. Но по данным консалтинговой компании Falkenstein, это немецкая компания, еще раз повторю, не российская, не китайская, не северокорейская. Число банкротств предприятий в Германии с оборотом свыше 10 миллионов евро выросло на четверть, до 471 в 2025 году. И по сравнению с моментом 2021 года, а что такое 2021 год? Это постпандемийный год, когда все было на нуле, особенно в Западной Европе, которая, в отличие от многих стран мирового большинства, не смогла мобилизоваться. Она пустила многое на самотек. Это был действительно тоже кризисный год. Так вот, даже по сравнению с 2021 годом, число банкротств в этом кластере утроилось. В первом квартале 2026 года число рабочих мест в обрабатывающей промышленности Германии, строительстве, торговле, логистике сократилось почти на 500 000. Вот, например, Volkswagen, ну, который, простите меня, ну, по сути, ну, честно, давайте, компания мирового охвата была. Вы увидите не только сами автомобили, но и производство. Вы увидели бы производство Volkswagen, ну, во многих странах мира. Сейчас Volkswagen Group сократила 35 тысяч сотрудников. Bosch, вы вспомните, Bosch, который, да, в том числе тот самый Bosch, который поставлял вооружение в Первую мировую войну, и во Вторую тоже засветился с неправильной стороны истории. То есть к чему я это? Что прошел такие мировые передряги, и так выкарабкивался из них, что, казалось бы, ну уж не то, ну точно не в 26-м году, так сказать, говорить о кризисе, как бы не было никаких внешних воздействий. Bosch сократил 22 тысячи сотрудников. Ну, Круп 11 тысяч сотрудников, понимаете? Я про этот климат и деловой климат их индекса вообще говорить не буду. У меня большие вообще вопросы по поводу методологии этих, так сказать, исчислений, но...
0: Климатических.
1: Но, понимаете, причина понятна. Цены на электроэнергию, вот она главная причина, для промышленности в Европейском Союзе стали в два раза выше американских и на 50% выше китайских. Все. Кто это с Западной Европой сделал? Они сами. Кто их к этому подвел? Соединенные Штаты Америки. Можно я скажу такую вещь. Вот многие сейчас, наверное, ну, я уверена, скажут, ну, слушайте, не только Германия в таком положении, вот у нас там тоже, да, вопросов нет. Только маленький нюанс. А кто же все это начал? Разве это Россия начала вводить против там Германии, Франции, Италии, санкции? Разве это Россия сказала, что-то вы нам не нравитесь? Что-то нам не нравится ваше, так сказать, отношение к нам? И мы вам не будем поставлять газ, нефть и вообще запрещаем полеты ваших самолетов. И тем самым вот обрушила, так сказать, экономику
0: и машины свои заберите, Volkswagen.
1: Да, европейского континента в целом, и западного, и восточного, и всякого. Нет, Россия все это время говорила: безумцы, что вы делаете? Что вы творите? Посмотрите на себя, куда вы идете. 35 тысяч санкций, 35 тысяч санкций. Вот на отношении кого принято? Кем? Именно с участием Германии, именно в отношении России. У кого плачевные результаты, о которых я сказала? У Германии. Но про другие страны говорить можно тоже. Это же не вызывает никакого удовольствия вообще. Это вызывает один вопрос. Кто стоит за всеми этими Урсулами, обдуваемыми на своих этажах кондиционерами, на которые теперь не имеют возможности и не имеют права рядовые граждане Европейского Союза? Вот кто? Как выглядят эти люди? В какие секты они входят? Что это за острова Эпштейна, где там их посадили на компромат? Вот как это выглядит, эта страшная мировая закулиса, что теперь на сцене мировой мы видим такое адово представление? Вот это вопрос, конечно, вопросов.
0: Да, вот казалось бы, действительно, от жары-то можно перейти дальше, но вот вы сказали, что Volkswagen, Bosch и там ThyssenKrupp, они сейчас в страшном кризисе.
1: Извините,
0: но...
1: а Mercedes?
0: А там все, но... А вы сказали, что они изготавливали оружие, и мы же наблюдаем такую же тенденцию. Сейчас Германия начинает, тот же Volkswagen, опять Bosch, ну там еще Hugo Boss можем вспомнить, опять нагружать, ну назовем это так, оборонзаказом, но это заказ на падение.
1: Я напомню, немцев до Второй мировой войны называли Bosche, ну, Bosche, Bosche по-разному там можно произносить. Почему? Потому что после Первой мировой войны, так сказать, за этим народом закрепилось подобное название МЭМ из-за того, что они использовали как раз-таки вооружение, различные приспособления, механизмы и так далее фирмы Bosch. Военные. Это сейчас для нас Bosch. Ну, не знаю, там, что они делают. Холодильники, стиральные машины, чайники, кипятильники, утюги, да? То есть они прошли этот путь. И путь не только перевода всего этого своего индустриального потенциала на мирные рельсы, а путь отмывания в сознании людей себя от, так сказать, крови, оружия и бойни. Они отмыли себя в народном, мировом народном сознании и стали миролюбивыми, мирными, мирно ориентированными компаниями. Это такая работа была проделана. Я как человек, который, ну, так или иначе связан и с информационными различными знаниями, и это моя профессия, я представляю, какая это была проделана работа. Сейчас они впадают в то же самое, что их будут называть опять Bosche, Bosche, Фрицы и так далее. Они сами переводят себя вновь на эти милитаристские рельсы. А другого выхода у них нет, потому что иначе их страна полностью, как они полагают, разрушится.
0: Новости и реклама на радио «Спутник». Мария Владимировна вернется.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Золотой.
3: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: И Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия так и не получила содержательного ответа ООН на обращение Москвы в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Об этом заявил замглавы МИД Александр Алимов. По его словам, все письма, которые поступали от генсекретаря организации, были разочаровывающими, поскольку не содержали ответов по существу. Ранее Алимов передал информационному центру ООН в Москве фото и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске и попросил передать их генсекретарю организации и спецпредставителю. Террористическая атака на Старобельский колледж 22 мая унесла жизни 21 человека и более 40 пострадали. Украинская полиция вынуждает жителей Черниговской области покидать дома и квартиры, в которых затем размещают боевиков ВСУ. Также ведется активный поиск уклонистов и дезертиров, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Источник агентства отметил, что в некоторых населенных пунктах жители последних этажей многоквартирных домов уже получили предписание покинуть квартиры. Ранее сообщалось, что ВСУ в Сумах размещают пункты управления дронами на верхних этажах жилых домов. Более 150 человек эвакуировали из подтопленных районов Свердловской области. В том числе вывезено 6 детей, сообщает региональный главком ЧС. В пунктах временного размещения остаются 9 человек. Остальные остались у родственников и знакомых. Отмечается, что спасатели оказывают людям адресную помощь, проводят подворовые обходы, организован подвоз питьевой воды. В 17 муниципалитетах региона подтоплены из-за паводка более 290 частных домов и почти 4000 приусадебных участков. В Финляндии вступают в силу поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия. Изменения в закон о ядерной энергии в Уголовный кодекс президент республики Александр Ступ утвердил 26 июня. Власти страны неоднократно заверяли, что Финляндия не станет ядерной державой и сохраняет приверженность договору о нераспространении. В России в решении финских властей видят реальную угрозу национальной безопасности. На Амурском судостроительном заводе спустили на воду малый ракетный корабль «Шторм», строящийся для Тихоокеанского флота. Его командующий адмирал Виктор Лиина принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к празднованию 90-летия предприятия. Отмечается, что корабль является третьим в серии, которую строит завод для Тихоокеанского флота. Аномальная жара установилась в Крыму. Температура воздуха в степной части полуострова накануне достигла 37 градусов. Это на 7 градусов выше нормы, сообщили в гидромедцентре. Сегодня и завтра в Крыму сохранится ясная и аномально жаркая погода. Температура днем будет достигать 35 градусов. Жара пойдет на спад только к выходным. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и «Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мария Захарова.
4: Продолжается программа «Мария Захарова» на радио «Спутник». Закончили мы... Звучала фраза про отмывание, ну, там конкретно фирмы Bosch. А тут еще и Варшава вдруг тоже, на мой взгляд, решила отмыться. Мария Владимировна, ну, ваш пост, который посвящен тому, что ЕС, в ЕС не пустят Украину с Бандерой, как заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, конечно, на мой взгляд, блестящий, ведь действительно Варшава сама эти зерна русофобии и буквально неонацизма изрядно так приправляла и удобряла. А сейчас вдруг что-то пошло не так.
5: Это гениально. Я считаю, что я мне сейчас не про свой пост, я про я даже не знаю, как это назвать. Я бы, может быть, могла бы назвать это переобуванием в воздухе, но это что-то совсем другое. Это намного сложнее и как-то, знаете, гибриднее, я бы сказала. Вот глава Минобороны... Ну, сейчас я просто напомню. Краткое содержание предыдущих многих серий. Да, Польша много лет рассматривают Украину как свою буквально вотчину, в прямом смысле этого слова, участвуют впрямую в внутриполитической жизни Украины. Я сейчас говорю про, так сказать, 90-е и 2000-е. Воздействовала через тех политиков, которые приходили к власти, приводила Польшу к власти. Власть же это не обязательно только вот первые там, да, три номинации в государственной иерархии. Власть — это и на местах, власть — это и депутаты, власть — это и муниципалитеты. Вот приводили людей, расставляли людей, влияли на решения и так далее, и так далее. Польша потом перешла к иным формам, так сказать, влияния на Украину и, по сути, уничтожения законности и демократии на Украине, а именно через спонсирование майданов, участие в майданах и потом уже активнейшее содействие государственному перевороту, госперевороту, антиконституционному государственному перевороту на Украине. На территории Польши действовали тренировочные лагеря, базы, где готовились так называемые мирные демонстранты. Ну, вот те самые мирные демонстранты, которые, помните, да, собирали покрышки, жгли, разбрасывали коктейли Молотова. Ну, это традиционная история. Какой мирный демонстрант не берет с собой пару коктейлей Молотова? Вы же прекрасно понимаете. Все это давно известно. И вот, когда вся, условно даже сказать, украинская поляна была заготовлена для глобальной вот такой провокации, когда изнасиловали закон на территории Украины, всех сделали коррупционерами, я имею в виду тех, кто занимал ключевые посты, людей развратили всем возможностью не соблюдать законы, взяточничеством, конечно же, полным пренебрежением к институтам власти, судам, так сказать, органам безопасности. Вот когда все это уже, ну а как органам безопасности не привить было неуважение, когда людей, тот же Беркут, силовиков ставили на колени, это же все придумано было задолго до истории с постановкой на колени Нэнси Пелоси и всех американских вот этих вот чудо-политиков в 2020 году перед афроамериканцами за якобы преступление. Имеется в виду постановка за преступление прошлого, но имеется в виду якобы в искреннем порыве. Это же все до этого было придумано и апробировано на территории Украины, когда в 2014 году в начале 2014 года правоохранители, молодых ребят, которые выполняли не просто приказ, а абсолютно чистый, честный приказ по охране правопорядка, делали во многом вообще без оружия, уж тем более без его применения. Да? Вот их ставили на колени перед толпой на сцене, заставляя там не каяться, заставляя там терпеть это унижение. Конечно, на территории Украины и уважение к правоохранителям было просто уничтожено. Вот тогда, когда эта поляна была зачищена, имеется в виду взрыхлена всеми возможностями, возможными страстями, дальше уже пошел вот такой запал, и ситуация переросла уже в гражданское, в настоящую гражданскую войну с соответствующими дальнейшими последствиями. И, конечно, и во время вот этого гражданского противостояния Польша играла колоссальную роль. Поставки были и вот этих боевиков, их обучение, обмундирование, лечение, так сказать, профподготовка. Это и все виды поставок там соответствующей информации. Это, конечно, политическая поддержка, это финансовая поддержка. Это, конечно, поддержка, так сказать, с точки зрения поставок вооружений и так далее, и так далее. А затем Польша стала одной из центральных стран ЕС и НАТО на ниве именно милитаризации Украины, поставки вооружений уже в промышленных масштабах, многомиллиардные и так далее. Бесконечно не то, что голосуя за, а во многом это все инициируя. Все вот примерно, ну вот опять же, что я не так сказала, все ровно подтверждено фактами. Всю жизнь этим гордились, раздавали свои награды, отчитывались о том, как они помогают киевскому режиму. И отдельная строка – это, конечно, русофобия. Причем помогали они киевскому режиму так мощно, что даже денежные купюры уже выпустили, купюры или там какие-то памятные медали – в общем, нумизматические знаки с отделением той части Украины, которую определенные части элит в Польше считают своими. Ну и так далее, и так далее. И тут вдруг в июне 26-го года, я имею в виду 2026-го, не 1900, не 1700, а 2026 года глава Министерства обороны Польши, то есть, пардон, человек с портфелем, Владислав Косиняк-Камыш, заявил, что Украина, восхваляющая националистов, в частности Бандеру, что не сможет вступить в Европейский Союз. Если вы думаете, что это какая-то неправильная цитата, я приведу ее полностью. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз. Никто не скажет нам, имеется в виду Варшаве, как голосовать за вступление конкретной страны в Европейский Союз. И по его словам, Евросоюз не принимает, вы только вдумайтесь, тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Но я сейчас вот рассказала, как европейское сотрудничество разрушило Урсулу фон дер Ляйен всеми своими действиями. Каким результатом пришла Германия с точки зрения европейского сотрудничества. Также глава Минобороны Польши подчеркнул, что сейчас Варшава не просто дает деньги Киеву, а требует от него солидарности. Ну, вот правда, кроме слова «здрасте, приехали», я вот ничего в данном случае не могу сказать. Это как? А что значит, что в Европейский Союз с Бандерой Украина вступить не может? А все остальное Украина может делать с Бандерой? Я просто хочу задать вопрос. Убивать людей, убивать детей, получать деньги за это и на это, получать вооружение, совершать теракты по всему миру. Вот это можно, а просто не можно вступать в Европейский Союз. Я правильно это услышала? Я правильно понимаю? Видимо, так. А как иначе это можно трактовать? То есть, о чем это говорит? Это говорит не о том, что Владислав Косиняк-Камыш сошел с ума в эту конкретную минуту. Это говорит о том, что надо правильно читать эти все пассажи, а каковы же они? А именно таковы, что с Бандерой киевский режим, по мнению Польши, я имею в виду польских властей, киевский режим не то что может, а он должен жить, если применяет Бандеру на ниве русофобии. Но при этом вступать в Европейский Союз и в другие западноевропейские, евроатлантические структуры С Бандерой киевский режим не может не из-за Бандеры, а из-за того, что Польша пока еще не определилась окончательно, а готова ли она Украину даже в нынешних границах видеть в рядах Европейского Союза. Потому что, как я уже сказала, они исключительно видят Украину как часть территорий, которая ей принадлежит, этой Украине, с точки зрения менталитета польских элит, совершенно не на непонятных основаниях. Вот и все. Доказательства у меня есть. Если бы Бандера, героизированный, глорифицированный, на всех плакатах, во всех учебниках Варшаву не устраивала бы на территории Украины, она бы не давала деньги. А она же давала именно под Бандеру. Ну, не было там другой идеологии. Она давала под все те ВСУ-проекты, под нацбатальоны, под все политические движения, для которых Бандера – это смысл жизни. То есть борьба со всем, что связано с Россией, просто до последнего украинца. Вот это бесконечное подобострастное примыкание и приползание к западной идеологии доминирования одних над другими, которую он тоже проводил. Вот это все устраивало Варшаву. Не просто устраивало, они именно за это платили киевскому режиму. Если не было, если было бы иначе, мы бы за эти годы хоть раз бы услышали некие слова про то, что пока Бандера висит на стене там, в виде портрета, в, так сказать, а где он там только у них на Украине не висит сейчас, вот пока он там висит в виде портрета, ни одной копейки хотя бы по линии Варшавы киевский режим не получит. Ну, допустим, европейская так называемая солидарность выше, да, исторической памяти Польши, можно было бы хоть как-то там как-то собрать вот этот конструкт. Но вот Польша сама помогать Украине не будет, пока с Бандерой на Украине не завершат вот эти игрулечки. Но ведь ничего такого мы не слышали. Ни разу, никогда, ни в каком виде. Ну, только польские антифашисты, только те поляки, которые помнят и понимают, как ежетыц, что такое Бандера. А что такое Бандера, Шухевич? Это та самая идеология, которая убивала не только людей. Это та идеология и те самые лица, которые убивали непосредственно поляков. Я сейчас не говорю про гражданство их, там, кто, какого гражданства, вот советские они были, не советские. Вопрос в том, что это были этнические поляки, говорившие по-польски, исповедующие польскую культуру, историю. Так далее. Вот их убивали массово. Ну, не просто массово убивали. Я опять же говорю, для меня нет градации вот этого, знаете, что похуже, что получше из убийств, да? Но я вынуждена об этом сказать, что их убивали с такой нечеловеческой жестокостью, которая вошла в историю. Я ни разу не помню, чтобы что-нибудь Польша предприняла для того, чтобы использовать экономические, финансовые, политические, геополитические инструментарии для того, чтобы заставить, принудить, вот воздействовать на киевский режим, который должен был бы отказаться от национализма, нацизма и неонацизма. Ни разу. А почему? Возвращаемся к началу. Потому что если все это используется против России, для Польши, для Варшавы, для определенных политических кругов этой страны, и не про рядовых поляков. Это очень даже хорошо. Не то, что это, ну, как бы так себе. Это очень даже хорошо, это основной смысл. Тогда у меня возникает вопрос, а где градация национализма и нацизма, и неонацизма? Где? Предъявите его. Покажите те учебники, не знаю, под редакцией Урсулы фон дер Ляйен или, не знаю, еще кого-нибудь в Западной Европе, где бы мы увидели, какой нацизм хороший с их точки зрения, а какой не очень. А я вам скажу, какой. Когда трогают их, это плохо. Когда трогают не их, это нормально. А когда трогают тех, в отношении которого они исповедуют, там, не знаю, разные чувства, от, не знаю, конкурентной страсти до там, какой-то ненависти или фобии. И это прекрасно. Вот понимаете, а так не может быть. Нацизм, расизм, ксенофобия, все виды нетерпимости, все виды нетерпимости. Это плохо, это априори то, что находится вне закона. Почему? Это разрушающая сила. Она любого человека, даже самого умного, самого прекрасного, самого замечательного, она превращает в животное. Это та самая страсть, ненависть, от которой практически невозможно избавиться. Очень сложно избавиться от ненависти. Очень сложно. Она вспыхивает моментально. Она подпитывается, она находит себе подпитку в чем угодно. От нее избавиться, ну просто, понимаете, как от вируса, чрезвычайно сложно. А они ее культивируют. Они орлов своих, высочайшая награда Польши, дают тем, кто ходит с знаменами убийц их предков. Но памятники тем, кто спасал их предков и вместе с их предками спасали их, как будущие поколения, давая шанс на жизнь, они уничтожают. Вот такая мощная философия. А но... почему, вот вы спрашиваете, откуда такое? Почему такая дихотомия? А я вам хочу объяснить. Это нам кажется дихотомией. А они считают это тактикой. Они считают, что для решения нынешней геополитической задачи одна из них раздел Польша, другая, как они там говорят, нанесение, вот они придумали России стратегического поражения. Вот для решения этих задач этот инструментарий более чем подходит. А дальше они разберутся. Они так думают. Вы понимаете, ведь самое интересное, что так думали многие в историческом контексте, что, как говорится, сейчас вот немножко, да, по чуть-чуть, по одному разику, ну а дальше потом все и нормально будет. А потом почему-то происходили катастрофы глобального масштаба. Понимаете, как с Германией. Ведь тоже же многие в западном сообществе полагали, что немножко поиграют с Германией, но потом еще чуть-чуть. Ну, сейчас направо, ну, налево, ну, вот сюда-туда, и все. А потом раз, и оказывалось, что сами же становились частью этого мирового коллапса. Ну, конечно, то, что делает киевский режим с гражданами Украины, это, конечно, вот из этого же разряда заигрываний в историю с чудовищными последствиями. Вы же видели, что они с Мазепой сделали, да? Это же фантастика.
4: Да, они установили памятники, и последнее заявление было, что вместо Ленина будет стоять Мазепа.
5: Ну, во-первых, конечно, потрясает простота. То есть это же, еще вы подумайте, это же не какие-то революционные события, когда стихии сносят там памятники или там какие-то провокаторы под видом, так сказать, какого-то общественного недовольства меняют культурный код общества. Нет, речь идет о спланированной многолетней как бы попытке перепрограммировать целый народ. Но в этой самой попытке, вот я считаю, как раз с Мазепой на проспекте Тараса Шевченко, они зашли в абсолютный идеологический тупик. Вот я просто напомню, о чем идет речь. На проспекте Тараса Шевченко Зеленский повелевал установить памятник Мазепе вместо Ленина. И еще раз, Мазепу Тарас Шевченко называл, как только он его не называл. Если кто-то подумает, что это высокопарные эпитеты, он его называл, ну, просто невозможно. И, не знаю, и приблудой он его называл, и псом. Ну, частично это были его. То есть Тарас Шевченко коллекционировал, собирал, исследовал народное творчество, и в том числе в контексте Мазепы, и собирал цитаты.
4: Я процитирую, Мария Владимировна, вам как дипломат, наверное, негоже такое говорить. «Пес Мазепа», — говорил Тарас Шевченко, «проклятый Мазепа». А в некоторых своих произведениях это было прям регулярно, больше 3 раз.
5: Но еще раз, он собирал вот это устное народное творчество, то есть он делал заметки о том, как в народе воспринимают Мазепу. А потом записывал это в отдельные свои, так сказать, произведения, а уже в своих собственных произведениях также употреблял все подобные эпитеты. То есть это не только его выдумка. Можно же было, понимаете, можно же придумать было, что ну, это просто заставили. Да, жестокие коммунисты заставили в середине 19 века Тараса Шевченко ненавидеть Мазепу. Но нет, ну не получится никак. И коммунистов не было, так сказать, в виде там никакой советской власти, не было никакого момента заставления Тараса Шевченко так писать о Мазепе по одной простой причине, потому что он оставил наследие, связанное с народом. У него так и написал, так и называлось «Записи народного творчества». Они вышли в 1843 году. То есть он, собирая вот эту народную мову, да, на этот счет, затем уже опираясь на нее, использовал все это в своих произведениях своего собственного авторства. Так вот, на проспекте Тараса Шевченко, который приблудой называл Мазепу и псу, установлен памятник, будет Мазепе. Ну, это все. То есть это конец, это идеологический тупик. Это нельзя никак объяснить, понимаете? То есть если ребенок, ну, если когда-нибудь будут дети спрашивать там, а как так-то, как получается, кто кого там ненавидел, кто кому... Это нельзя уже будет объяснить. Вот если бы не было вот эти записи народного творчества, то, наверное, можно было бы придумать, что там, так сказать, подделали произведение, вписали потом в издательстве «Прогресс», да, вот за Тараса Шевченко. Не получится это ничего. Это вот как раз и есть перепрошивка людей, перепрошивка их памяти, перепрошивка национального самосознания, которое является прекрасной вещью, в отличие от национализма. Понимаете? Хорошо, когда люди помнят свою историю, любят ее, а в том числе пропагандируют и культивируют народное творчество, элементы этнической культуры, сохраняют записи, понимают, откуда они пришли исторически. Плохо, когда они ненавидят другие народы, когда они уничтожают записи, фольклор, творчество других этносов. Ну, это ж понятная разница. Вот мы сейчас видим, как какая страна, как какой режим как на это все реагирует и как к этому ко всему относится.
4: Мария Владимировна, пару минут остается, не могу не спросить. Вот вы сказали, что пока выгодно, что убивают Россию, многие режимы страны это поддерживали. Но тут случилось невообразимое. Монако, 2 квадратных километра площади, это государство, и там случился взрыв. Оружие развернулось и в той стороне против них, которую они поставили. Ну, Монако не поставляла, но Франция, конечно же, да.
5: А в чем вопрос, Константин?
4: А вопрос в том, что первый, ну, это уже не теракт, это покушение на убийство, официально прокуратура признала. Но мы же много говорили, что рано или поздно украинские вот эти ВСУшники и прочие начнут устраивать подобные акции и в Евросоюзе.
5: Так это же не первая акция, и будут не просто еще, а опять же, вот я вчера написала, позавчера было день рождения Экзюпери, поэтому как-то мне напомнилась эта фраза его из «Маленького принца», мы в ответственности за тех, кого приручили. Я просто добавлю, они в ответственности и в Монако, и не в Монако за тех, кровавых монстров, которых они приручили, они за них в ответственности. Вот пусть они эту ответственность и несут. Но вопрос еще и в том, кого они вообще там насобирали. А по какому принципу они там дают все эти ВНЖ, раздают свои паспорта и так далее. Что лучшие люди планеты? Вот и хороший вопрос, отличный повод этот вопрос задать еще раз. Кого они напривечали там?
4: Да, Лев Фигаро назвали вот эту цель теракта «ВИП-беженец в Монако». А это была Мария Захарова в эфире «Радио Спутник». Через неделю вернется.
0: Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии.
7: По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель Белгородской области погиб в результате целенаправленного удара ВСУ. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 179 украинских дронов. В Монако усилили меры безопасности после теракта, в результате которого пострадал украинский бизнесмен. Подробности далее. Мирный житель Белгородской области погиб в результате целенаправленного удара ВСУ по Шебекинскому округу, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он отметил, что в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали всего 14 человек. Шестеро продолжают лечение в больницах. Всего над регионом сбито 104 беспилотника. ВСУ совершили атаку на Пензу. Над городом сбит беспилотник. Предварительно никто не пострадал, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В регионе действовал режим беспилотной опасности. Ранее дрон ВСУ повредил линию электропередачи и упал на недостроенное здание. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 179 украинских дронов. Более 150 человек эвакуировали из подтопленных районов Свердловской области. В том числе вывезено 6 детей, сообщает региональный главком МЧС. В пунктах временного размещения остаются 9 человек. Остальные жители остались у родственников и знакомых. Отмечается, что спасатели оказывают людям адресную помощь, проводят подворовые обходы, организован подвоз питьевой воды. В Нижнесергинском муниципальном округе продолжается расчистка русла реки. В Екатеринбурге и Среднеуральске при помощи мотопомп откачивают воду с затопленных территорий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал, вспыхнувший из-за того, что руководство Еврокомиссии не захотело отказываться от кондиционеров на фоне сильной жары. Российский дипломат в эфире авторской программы на радио «Спутник» подчеркнула, что в европейском обществе исторически укоренилось неравенство, разделение на рабов и хозяев. Это указывает на сохранившуюся в Еврокомиссии колониальную логику. Ранее издание «Политика» сообщило, что в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе отключили кондиционеры с 1 по 7 этаж, но эта мера не затронула этажи, где работает глава организации Урсула фон дер Ляйен и многие комиссары. Сотрудники Еврокомиссии сравнили такое положение дел с феодализмом и назвали позорным. В Монако усилили меры безопасности после теракта, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его близкие. Сотрудники службы безопасности с оружием размещены на восточном и западном въездах в княжество, а также на северной границе в направлении французской коммуны Бассалей, сообщил госминистр Монако Кристоф Мирман. Повышенные меры безопасности также будут действовать на крупных мероприятиях, в том числе при проведении престижного международного турнира по конкуру, который начинается на этой неделе. Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По приоритетной версии местных следователей, теракт был организован, вероятно, в качестве предупреждения для украинского бизнесмена. Все, к данной минуте еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, как и всегда, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, прямо сейчас подключайтесь к чату и трансляции. В следующем часе нам звонить по номеру +7 495 995 9912. Ну, привет, ты прям сегодня сияешь.
4: Ну, просто я решил камин-аут совершить, я гей.
3: О, неожиданно. Ну, тогда

0: Нам надо маркировку сказать. ЛГБТ у нас признана экстремистской организацией на территории России. Ну, а если серьезно, что это в патчах, так не часто увидишь тебя. Ага, а вот патчи привели к первым неполадкам в связи. Ну, ничего страшного, сейчас эти неполадки быстро устраним. Всем доброе утро, всем привет, кто к нам уже сейчас подключился. В чате вот уже тоже пишут доброе
1: так,
0: утро.
1: Так, это вот. ОБС у меня что-то это, выводите по Zoom у меня, короче, картинку. Что-то ОБС у меня совершил ошибку, надо обновить. Меня слышно, видно?
0: Да, сейчас слышно, видно.
1: Да, уже... все, сейчас будет нормально, ОБС отлетел просто.
0: Слушатели пишут уже, боевой раскрас у тебя. Ну, вот так вот, подготовлен,
1: боевой готов. Раскрас в ЛГБТ-войска.
0: Ну, это сильно, сильно. Это ты, получается, куда-то в европейские войска. Не надо. У нас войска правильные, да. У нас войска суровые.
1: У нас создадут отдельные, чтобы мы с европейскими ЛГБТ боролись.
0: А, хочешь победить врага, думай как враг. Правильно, надо
1: да,
0: так и подходить
1: на самом
0: к вопросу.
1: Деле... На самом деле патчи — это нормальная тема, просто я раз в месяц их, наверное, надеваю, раз в два, когда я не забываю, да, когда чуть пораньше встал перед эфиром, успел и голос размять, и все сделать, потому что сегодня эфир на час позже, а я встаю все равно в одно время. Вот, и все, поэтому они в холодильнике стоят, чтобы лицо не было таким заплывшим, как обычно, они надеваются с утра, можно уже, наверное, снять, я их минут 30 относил, вроде бы уже пора, и, в принципе, все, просто это жены патчи, потому что у меня это обычно без блесток, без всего. Вот.
0: Ну, действительно. А, вот. А зачем, правда, самому покупать, если можно у жены забрать? Удобно.
1: Я у нее все забираю обычно. Да.
0: Ну, нет, так нельзя. Надо что-то оставлять. Не надо.
1: Да
0: так.
1: Не, ну оно как бы общее, понимаешь.
0: Да понятно, понятно. Так, ну что, давай...
2: Как мои деньги.
0: Ну а что, это правильно, твои деньги, общие деньги, ее деньги, ее деньги. А так, давай переходить к обсуждению наших тем. Поговорим сначала о теракте в Монако. Он сейчас очень большое внимание к себе привлекает. Недалеко от площади Демюлен произошел взрыв заминированной посылки у входа в жилое здание. Власти квалифицировали случившееся как теракт и назвали его первым подобным случаем в истории княжества. По официальным данным, пострадали 3 человека, 2 взрослых и 1 ребенок. Французский телеканал BFM TV со ссылкой на источники сообщил, что среди раненых украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а также его жена и ребенок. При этом полиция Монако не подтверждает национальность пострадавших, но мы-то знаем, что это украинский бизнесмен. А единственное, как будто бы на него и было все направлено. И прямо сейчас, ну, такой, что ли, ключевой темой для обсуждения является участие СБУ и, в принципе, Украины во всем этом случившемся. Пытаются понять, а зачем, а для чего, а почему все это происходит. А здесь, мне кажется, необходимо, ну, некоторую такую, что ли, информационную базу подвести, рассказать, а кто такой вообще вот этот самый как раз представитель
1: Ермолаев.
0: У нас. Да, кто такой Ермолаев, зачем он нужен. Так вот, очень многие связывают как раз с тем, что Украина пытается отжать бизнес.
1: Подожди, сперва надо сказать, что расследование пока не проведено, теракт вот только-только произошел, потому что, ну, такие уточнения, они важные. Да, я-то тоже считаю, что тут 100% Украины, я выдам тираду чуть попозже по этому поводу, но расследование пока не закончено, там ведется, может и быть такое, знаете, в истории всякое бывает, может оказаться, что целью был другой человек, но пострадал Ермолаев, думали в первую очередь на него, ждем официального расследования, но все косвенные улики, скажем так, вот все, что мы можем вот так вот установить, оно действительно указывает, что именно Ермолаев был целью. Вот, это важно, важно, как мне кажется, уточнить, чтобы не быть такой вот, ну, пропагандой в плохом смысле слова, а быть вот пропагандой здравомыслия, потому что, повторю, расследование еще не проведено, и могут выясниться какие-то интересные обстоятельства, и дабы потом не выглядеть глупо, если вдруг окажется, что не Ермолаева хотели убить, мы заранее вот так вот подстелим соломку и скажем, что...
0: А тут мы можем даже, знаешь, как сказать, мы можем сказать, что мы опираемся на предварительное расследование, которое прямо сейчас проводится, и там как раз приоритетный считают вот эту версию о причастности СБУ. Это даже не мы говорим, это вот, например, та же, ну, скажем, газета «Ле Фигаро». По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться «Ле Фигаро», следователи склоняются к версии, что за этими преступлениями стоит СБУ. Поэтому, ну, вот это их версия, сейчас следствие ведется, будут разбираться, но как будто бы все на это выходит. Так вот, Вадим Ермолаев известен как крупный девелопер из Днепра и основатель корпорации «Алев». Ранее входил в список богатейших людей в Украине по версии
1: «Алев»,
0: Forbes.
1: Если и... Ну ладно.
0: Ну, давай. Что там?
1: Да не-не-не.
0: Ну, ладно.
1: Ну, там а, уже такой Forbes... Это отсылка на нецензурный мем.
0: А, хорошо.
1: Думайте.
0: По версии Forbes, что по оценкам наблюдателей могло сделать его одной из потенциальных целей криминальных структур. А, значит, связывают две версии, почему этот теракт произошел. Первая – связь с колл-центрами. Вторая – связь с попытками украинских властей отжать сохранившийся в Украине бизнес Вадима Ермолаева, который в 2023 году попал под санкции СНБО. Так вот, первая версия о колл-центрах. Она связана с деятельностью его старшего сына Вадима Ермолаева Артура, которого ранее судили по делу о мошеннических колл-центрах. Артур Ермолаев – это бывший президент Федерации киберспорта Украины, как пишут СМИ, предположительно контролировал сеть мошеннических колл-центров «Космо», которые годами работали из Днепра, обманывая не только, кстати, граждан России, почему вот Россия не всплыла во всем этом разбирательстве, кажется, но если колл-центры, если атака на Россию, то в первую очередь должны были думать на каких-то там российских шпионов, российских диверсантов и все в этом роде, но это же привычно.
1: Но это пока Монако. Во-первых, это еще мы можем и дойти до этого.
0: Ну да,
1: а во-вторых,
0: да.
1: Это Монако. У нас с ними нет никаких сложных отношений. Если бы у нас что-то было бы плохо, да, они бы во всем этом обвинили. А так Монако это просто тихая гавань, куда бизнесмены, наборовавшись на постсоветском пространстве, отправляются не то чтобы доживать свой век, но просто кайфовать. Потому что там супер маленькая территория, там рядом Европа, ну, по сути, там перешагнул, да, и рядом Франция. И самое главное, там очень много камер, очень четкое такое наблюдение, и все в этом плане очень круто.
0: Да, конечно, легко на такой маленькой территории. Так, кроме того, знаешь, почему у них нет никаких конфликтов с нами? Потому что у нас песня, одна из самых популярных одно время в России была «Солнце Монако». Как они могут быть с нами в плохих
1: отношениях? Я думаю, это все благодаря Виктории Боне. Она международный посол мира, она налаживает отношения в Монако, и дружит с ними со всеми.
0: Вот именно. Поэтому у нас там все прекрасно. Но пока что, да, про россиян ничего не говорят, но будем ждать. Скорее всего, это в один момент всплывет, скажут, да это все российские диверсанты устроили.
1: Я предлагаю обвинить Боню. Я думаю, что Боня автор... Ладно, сейчас она там начнет. Ладно. Не будем шутить. Некоторые люди не понимают такой юмористический инструмент, как гипербола, поэтому не будем.
0: Да.
1: Но
0: вот как
1: я
0: раз...
1: считаю, во всем виновата Боня.
0: А, в том числе будем
1: это,
0: говорить...
1: Это мое мнение.
0: Ну, почему нет? А в том числе будем говорить про Евросоюз, который абсолютно был недоволен. То есть, если мы говорим про колл-центры, это не только обман российских граждан, но в том числе обманы европейских. А следствие утверждает, что с 2019 по 2022 год участники схемы похитили более 100 миллионов евро, из которых 5 миллионов евро у жителей Эстонии. В мае 2026 года Ермолаев заключил сделку со следствием, получил условный срок, выплатил чуть больше 8 миллионов евро и покинул Эстонию с запретом на въезд в страну. Ну, то есть им занимался Интерпол, и вот прямо сейчас...
1: Я запрещаю тебе въезжать в Эстонию.
0: Да,
1: запрет
0: да,
1: начнет
0: да,
1: действовать
0: да.
1: лет через 30.
0: Но пока что, я сказал, запрещаю въезжать. Ну, в Монако живет, в принципе, вроде бы как все хорошо. Так вот, ну, сейчас не слишком хорошо, но вот это и обсуждаем. А что касается второй версии, попытка отжать бизнес в Украине. В 2023 году против Вадима Ермолаева были введены санкции СНБО. Формальным поводом стало обвинение Ермолаева в том, что после присоединения Крыма к России, он перерегистрировал часть своего бизнеса, ну, уже по российским законам и продолжил им управлять.
1: И он, кстати, налогов там какие-то миллиарды платил именно в российский бюджет, на который идут войны.
0: Да. Но все остальные там их внутренние разборки, когда деньги идут в одну сторону и в другую сторону, никого не смущают. Так вот, прямо Ермолаев и его компания не обвиняли власти в намерении этот самый бизнес отжать, хотя введение санкций СНБО против крупных бизнесов практически всегда означают попытки лишить собственника контроля над активами, которые после объявления санкций замораживаются, а лицензии отзываются. Так вот, активы у Ермолаева и Алефа и бизнесменов из их близкого круга были серьезные. Там крупнейшая строительная компания Днепра, крупные производства стройматериалов и много всего остального.
1: Они, кстати, строили самое высокое здание Украины. Это как у нас, если бы строили там Москва-Сити или что-то такое. То есть серьезнейший человек. В Форбсах там был в списках во всех. Ну, короче, гражданин известный. Ну, смотри, что-то можно сказать-то однозначно. Во-первых, теракт этот на самом деле, ну, его считают первым в истории Монако, но на самом деле это не совсем так. В 2004 году там было пронесено взрывное устройство на стадион, когда там местная команда играла. Но удивительно, что там не смогли найти потом этого человека. То есть до сих пор не установлено, кто совершил этот теракт, не взята на себя ответственность, ничего, поэтому это забавно. Но формально, конечно, можно это теракт читать первым. Я считаю, что дело в СБУ. Даже не из-за фигуры самого Ермолаева, которому, разумеется, сказали: слушай, братишка, ты зарабатываешь у нас деньги в Украине, но при этом ты часть предприятия перерегистрировал в России и платишь налоги России, на которые они с нами воюют. Но что-то это не очень хорошо. Можно было бы сказать, но понятное дело, что просто начинается дележка меньшего пирога. Да, Зеленский думает, а зачем это он налоги платит России, если мы бы эти деньги могли воровать, если бы мы могли отжать у него все эти предприятия. И приближенный Зеленского, который на Ермолаева наложил личные санкции, причем там, знаешь, абсолютно все, как и у нас, работает. Ну, действительно, если ты гражданин Украины, если Украина считает, что ты находишься, что твоя страна, ну, то есть, что Украина находится в войне против России, я сейчас говорю не про 2022 год, а про 2014, то, разумеется, наверное, никаких дел с этой страной ты делать не должен. То есть это просто логически рассуждая, потому что у нас вот, допустим, тоже там какую-то компанию недавно отжали, челябинскую, я забыл, как называется, но тоже известная из приватизированных в 90-е. Ну, как ее отжали? Они продавали, выводили активы за рубеж, они продавали сплавы, которые потом использовались европейской промышленностью для производства боеприпасов, которые отправлялись в Украину. Ну, тоже такое себе. Поэтому внезапно там юридическую лазейку нашли, пересмотрели итоги приватизации, сказали, вот так вот все неправильно. Хотя, если бы ты был олигархом, который просто продает в России, да, ты бы зарабатывал меньше, но ты при этом не потерял бы свой бизнес. Но там люди, конечно, тоже начинают сразу кричать, что это политические репрессии. Хотя, по сути, это просто работа по правилам той страны, в которой ты находишься, и никаких претензий к тебе не будет. Но в этом парадоксальность капитала. Он убивает нас, потому что мы пытаемся извлечь максимальную прибыль и в итоге теряем здоровье, а в некоторых случаях и жизнь. Про самого Ермолаева можно сказать, что он сейчас находится в больнице, у него не сказать, что стабильное состояние, оно крайне тяжелое, но утверждается, что его жизни не угрожает ничего. Почему я думаю на Украину, вот с чего я начал в первую очередь? Да просто потому, что только у них есть компетенции подобного рода теракты организации. Я не думаю, что там кто-то из европейцев, я не думаю, что там кто-то из российских КГБ, да, потому что, ну, сами посудите, если бы мы могли, ну, во-первых, зачем нам его убивать, во-вторых, если бы мы могли организовывать теракты подобного рода, ну, мы бы, наверное, это сделали не в Монако, а устранили кого-то, кто связан с оборонкой там Эстонии,
0: Латвии
1: или
0: чего-то
1: такого.
0: Я бы даже больше сказал, мы бы не так это делали, да и вообще вот сама вот эта ситуация со взрывом, с посылкой, да это очень показательно, это вот прям буквально, посмотрите, пожалуйста, мы тут взрыв устроили, мы тут теракт устроили. Если бы хотели мягко убрать, да я не знаю, ну яд какой-нибудь, там не знаю, подкрутили бы в машине что-либо,
1: слушай, ну, как показывает,
0: того, чтобы она влетела в дерево.
1: Слушай, ну тут опять же я могу возразить. Как показывает опыт российской оппозиции, российский яд никого не убивает. Да, он только наоборот делает людей сильнее. Они становятся Иисусами, супергероями, которые воскресли буквально. Там же Шарите тем более рядом, довести точно успеют. А там исцелят еще лучше, чем был вернут. Поэтому, но если серьезно, то тут больше вопрос к самодельному взрывному устройству, потому что это почерк ВСУ. Почему? Потому что у них именно в первую очередь кибератаки, то есть они вербуют людей. У нас тут есть один малолетний дебил, ему 18 лет еще нет, а у него была крупнейшая сеть, там, по-моему, то ли пабликов в ВК, то ли телеграм-каналов, который, ну, как оказалось, ты, не знаю, следил за этой историей или нет, чела просто взяли, ему там 17 лет, и он охотно дает показания, у него был паблик, в котором он учил детей устраивать колумбайны и прочее, и он причастен к некоторым...
0: Террористической организации.
1: К некоторым стрельбищам в российских школах, с которых мы недоумевали, да, как такое происходит. И при этом он еще и в Америке совершил несколько таких вот терактов. Меня, конечно, эта новость поразила тем, насколько хрупка-то получается вся вот эта мировая... ну, как это сказать, мировая экономика, мировая политика, которую мы выстроили всем человечеством дружно, если какой-то дебил-школьник, пусть и науськивание украинских спецслужб, в чем он признался, потому что они ему давали деньги и прочее, способен организовывать теракты, причем, ну, в России-то понятно, а в Америке он зачем делал? Ты не видел этого?
0: Ну, я вот сейчас смотрю, и мне так попадалось немного, но вот, да.
1: Знаешь, зачем он в Америке это организовал в том числе?
0: Для ему того, чтобы отвести подозрение?
1: А, нет, ему хотелось славы. Да, просто ему хотелось славы. То есть там за человеком ничего не стоит. Это все чаще заставляет меня думать о принудительной психиатрии, знаешь, потому что вот говорят, сажали там, чтобы люди не высказывали свою точку зрения.
0: Нет, ну вот это подожди, ты, психика. Конечно, говоришь о том, что это вот сам пацан делал. Ну, во-первых, давай вот будем все-таки, ну, как-то, я не знаю, адекватно, что ли, к вопросу подходить. Если мы смотрим на 17-летнего пацана, откуда у него такие ресурсы, откуда у него знания,
1: так
0: откуда
1: я же
0: возможности?
1: Говорю, украинские спецслужбы.
0: Ну да,
1: это
0: да,
1: он сам
0: координировали.
1: Рассказал.
0: Ну да.
1: Они координировали, но самое главное, они предоставляли ему бабки. То есть бабки, чтобы он этим занимался. Это же самое главное, там же людям и заплатить надо. Ну, первоисточник, разумеется, в этом плане с Украины, но, тем не менее, это не отменяет личной роли вот этого чувака, который занимался всем этим. Там же с людьми долго надо общаться, их долго надо вербовать, их надо вот так вот психологически, не то чтобы ломать, надо оказывать им поддержку. Да, братан, вот твои родители такие плохие, тебя никто не понимает, а я такой же, как ты, соверши-ка теракт. Покажи всем, как вот оно все устроено
0: на самом
1: деле. Пойди
0: против системы, ну, понятно. Такая
1: да.
0: Риторика.
1: И это, конечно, нас приводит еще к более жесткому регулированию интернета, потому что это благодатная почва, чтобы потом все это использовать для новых ограничений, причем по всем странам. Да? Но вот украинский след при этом, конечно, будет игнорироваться, как это всегда и делается. И подобного рода почерк, вот то, что произошло в Монако, ну, на мой взгляд, это в том числе ВСУшная вот эта вот вербовочная история, потому что там, очевидно, самодельно изготовленное устройство, туда еще напихали всяких осколков. Об этом мне рассказывали еще на Донбассе, как вот они делают, да, вот эти вот осколочные истории, когда они даже скидывают мины, там они напихивают всякого. Ну, не в мины имеется в виду, а когда разного рода взрывные устройства там раскидываются в разных уголках Донецка в том числе, там, конечно, они туда пихают и гвозди, и все, и на фронте они так делают, хотя это вроде бы не особенно-то Женевскими конвенциями одобряется, но когда ты Украина, то можно и Женевские конвенции в том числе не
0: тут
1: соблюдать.
0: Вот знаешь,
1: тебе никто
0: почему
1: не скажет.
0: Я просто про Украину еще думаю не в том ключе, что зачем им это, а тут, ну, да, наверное, в этом ключе, а зачем им это, потому что сразу начинаю думать в том числе и на них. Ну, если, если вы это совершаете, если вы это делаете, ну, там, даже с помощью каких-то да, вербовок и всего остального, это привлекает внимание к вам в Европе. Зачем это делать? Это, ну, никому не будет.
1: Саш, ну, это к Европе, а удары украинских дронов по территории Эстонии не привлекают внимания. Опять сейчас
0: расскажут,
1: тут же
0: можно сказать, что это Россия. Ну вот, да.
1: И тут можно сказать, но если они еще не сказали, это ничего не значит. Они скажут, что это Россия.
0: Ну, скажут, что Россия это... завербовала украинских каких-то СБУшников для того, чтобы они совершили теракт? Ну, просто Россия.
1: Нет,
0: не да.
1: Скажут, что это ФСБ сделало по наускиванию Путина, потому что Путин захотел отжать эти активы в российскую собственность. А активы-то теперь сейчас вот как бы остаются, если, ну, все-таки Ермолаев не выживет, то а что с этими активами делать? Они там на Россию оформлены, они в России работают. Ну, разумеется, их перепишут там, национализируют и выставят на торги или как-то еще с ними сделают, но не Украине точно отдадут. А дальше-то что?
0: Есть еще один момент. Активы-то не у него в руках находятся. На него же как раз санкции накладывали СНБО, и после этого он все свои активы передал другим юридическим компаниям, записал там на свою дочь, в том числе еще на всяких других людей. Поэтому нет смысла вообще его убивать. В этом нет никакого такого практического смысла. Здесь как будто идет разговор именно о символизме. Из разряда «куда бы вы ни уехали, те, кто там, ну, не знаю, враги Украины или кто-либо еще, мы вас достанем абсолютно везде». Даже в Монако, которое считалось там супертихой гаванью, местом, где никогда не совершаются теракты.
1: Слушай, ну символизм, не знаю. Я просто за всем ищу именно коммерческую выгоду. Есть, конечно, там символизм, когда, допустим, Россия устраняет вот этого вот ублюдка, чью имя я даже произносить не хочу, потому что оно достойно быть забыто, да, который угнал российский вертолет и наших военнослужащих убил, сдал все это Украине, уехал в Европу, и его там ликвидировали. Там, очевидно, это сделали российские спецслужбы, полностью поддерживаем, но другой-то момент заключается в том, что здесь, ну, не особенно понятно. Вот
0: ну да, да, я с тобой согласен. Пока что непонятно, плюс
1: я
0: еще...
1: Я не верю символизм. То есть зачем им этот вот символизм?
0: Ну, показать. Попробуйте переть против нас, ну, если так по-простому. Мы вас достанем, неважно, где вы будете прятаться. Вот из такого разряда.
1: Будто бы...
0: Ну, а почему нет?
1: Как... Ну, потому что здесь
0: удержать других бизнесменов. Ну, например, сейчас каких-то бизнесменов, которые вот на Украине еще находятся, которые имеют там свои активы, и в один момент они решат, а может быть мне куда-то вот переписать, а самому уехать, таким образом и себя обезопасить,
1: да нет,
0: и активы сохранить.
1: Ну, а что? Нет, я думаю, что все-таки я сейчас посмотрю, как они могут отжать этот бизнес, и мы, наверное, после перерыва еще предметно коснемся этой темы, но не, я не думаю, потому что, ну, это слишком вот так вот затратно ради такой вот мелочи, как вот устрашение будущих, захотят они, не захотят. Понимаешь, вот мне очень нравится цитата Бобби Фишера, да, когда все считали его гениальным психологом, который выводит там и Бориса Спасского, когда они в Рейкьявике играли, и всех остальных, с кем у него там были зарубы, да, вот он выводит. Ему говорят, скажите, а вот в чем секрет там вашей вот этой психологии? А он говорит, я не верю в психологию, я верю в хорошие ходы. Но это шахматы. Мы играем как будто бы моментами на покер переключаемся, но в первую очередь все, что касается таких серьезных вещей, типа ликвидаций, геополитических движений, вступлений, не вступлений в НАТО. Это шахматная партия, в которой на кону за каждый ход стоят деньги. Причем каждый ход, в зависимости от его изящности, он дает тебе больше денег, например, да? И поэтому ты должен как-то вот так вот изящно обыгрывать своего противника, чтобы создавать ему патовые ситуации, точнее не патовые, а цугцванг и прочее. И здесь я не вижу выгоды непосредственно в том, чтобы будущее... Тут слишком много неизвестных, понимаешь? То есть, конечно, я допускаю, что Украина может действовать таким макаром, потому что там сведенная с ума уже и все спецслужбы, и население, и количество дебилов там просто зашкаливающее. Я допускаю такое. Но мне это кажется крайне маловероятным. Просто потому, что нужен конкретный ход. Здесь вы ликвидируете бизнесмена, это надо провести операцию. Вы выкидываете свой актив, да, то есть человека, который был готов для вас на теракт, которого потом задержат, и вы его теряете, хотя могли совершить бы диверсию на каком-нибудь там заводе российском или компании в Европе, которая связана с российской. При этом вы в теории чуть-чуть портите отношения с Монако, которые, конечно, на все это закроют глаза и скажут в итоге, что это Россия, но осадочек-то останется, и рано или поздно, и таких осадочков их будет все больше и больше, и они будут использованы против вас.
0: Вот,
1: и
0: я про это и говорил,
1: когда говорил, что европейцы. Выделки вообще не стоит.
0: Вот, да, вот, да. Я про это и говорю, что это выглядит очень странно, как будто бы...
1: Когда мы приходим, ну, к тому, что Украина Россия ликвидировала просто и все.
0: Не, мне кажется, это просто сделали европейцы, которым надо было что-то сделать для того, чтобы получить те самые активы. Землю же они пытаются забрать украинскую, а многие активы украинские забрать, перекупить, а как-то перевернуть.
1: Так если они все равно записаны на других людей, ликвидировать надо было их.
0: Так в том-то и дело, они не собирались ликвидировать, они собирались запугать. А, ну вот сам подумай, если бы у нас получилось так, что вот, например, европейцы, какая-нибудь страна, да или в принципе весь Евросоюз хотел убрать человека. Мне кажется, они бы нашли способ, чтобы убрать его тихо, никто бы этого не увидел, и после этого аккуратно забрать все активы себе. А здесь это очень показательно.
1: На это ты шпионских фильмов насмотрелся.
0: Может быть, может быть. Но мне кажется, что это возможно сделать.
1: Где кого вообще ликвидировали тихо? Это сразу начинаются крики направо-налево. В России ликвидируют. Мы кричим, как так у нас теракты, ФСБ, вы где? В Монако, в котором вообще никогда не было терактов, ликвидируют. Ну, конечно, ну, я не знаю, вот, чтобы прошла тихо, незаметно ликвидация, это если списать все на сердечный приступ, да, какими-то
0: почему
1: суперядами.
0: Нет?
1: Ну, потому что как будто бы таких примеров у нас нет.
0: Ну, поэтому и нет, потому что они происходили тихо. Ну ладно, в любом случае мы эту тему еще немного затронем. У нас еще достаточно большое количество тем остается, которые будем обсуждать. А сейчас новости на радио «Спутник», потом продолжим.
2: Стас разберется. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. По данным ведомства, атакованы 17 регионов, в том числе Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Калужская, Курская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, Самарская, Тверская, Ульяновская области, а также Кубань, Ставрополье, Московский регион и Крым. Также беспилотники сбиты над Азовским и Черным морями Белгородской области. В результате целенаправленного удара ВСУ погиб мирный житель, пострадали 14 человек, сообщили местные власти. Варшаву до сих пор устраивал нацизм киевского режима. Польша спонсировала его, пока он был обращен против России и не затрагивал ее интересы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире авторской программы на радио «Спутник». Дипломат указала на двуличие польских властей, для которых один нацизм хороший, а другой не очень. Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз, восхваляя бандеровцев. Сервис приобретения недвижимости на портале госуслуг в июле внедрят биометрию для подачи документов на регистрацию права собственности. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там пояснили, что сервис, с одной стороны, упростит регистрацию права собственности в онлайне, с другой стороны, станет дополнительным инструментом защиты участников сделок. А в аппарате вице-премьера напомнили, что биометрия – это еще один способ подтверждения онлайн-операции наряду с квалифицированной электронной подписью. Сервис реализован Росреестром, Минцифры, Центром биометрических технологий и Аналитическим центром при правительстве России в рамках федерального проекта «Государство для людей». В четверг вечером на Земле может начаться сильная магнитная буря. Это станет следствием вспышки высшего балла X, произошедшей на Солнце минувшей ночью, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Уточняется, что согласно моделированию, возмущение магнитного поля Земли ожидается завтра в диапазоне от 21 часа до полуночи. Это станет самым сильным с марта этого года. Гималайский медведь, которого сегодня отловили во Владивостоке, мог приплыть в город с территории национального парка «Земля леопарда». Это мнение высказала его главный специалист по связям с общественностью Татьяна Колка. Она также уточнила, что у медведя предположительно 2 года, то есть он еще молодой. Кадры отлова зверя смотрите в канале «Радио Спутник» в Макс. Сейчас животное отправили в центр реабилитации. По результатам осмотра могут выпустить в лес. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
0: Стас разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букалев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, моя как просто. Наши соцсети, не забываем, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции. Всем еще раз привет, кто уже с нами общается в чате. А, так, ну что, еще немного поговорим тогда об этой теме.
7: Кроме того, про колл-центры, да, мы не сказали. Все-таки ты упомянул про колл-центры, и это может быть серьезным таким мотивом.
6: Вполне себе, потому что деньги были все-таки украдены достаточно такие значительные в Евросоюзе, а у нас, я думаю, тоже, если честно. Но, кстати, есть еще вот прямо сейчас некоторые высказывания от супруги бизнесмена. Семья пострадавших при взрыве предпринимателя Вадима Ермолаева находится в состоянии сильного стресса, об этом она вот рассказала.
7: Не мудрено.
6: Да. МИД Украины держит связь с органами Монако после инцидента, в котором пострадали бизнесмены и его близкие. А вот цитата. «Прокуратура Монако начала расследование. Квалификация происшествия уточняется», указали в ведомстве, передает украинская газета «Европейская правда». В общем, да, они там сильно переживают.
7: «Украинская газета «Европейская правда».
6: Да-да-да, как тебе?
7: «Вступила в конфликт с европейской газетой «Украинская правда».
6: И что самое интересное, и то правда. А, да, ну, в общем, такая у нас ситуация сложилась. Есть еще что добавить по этой теме или дальше пойдем?
7: Я думаю, что все-таки любого рода такой вот серый бизнес со всякими там колл-центрами, коих было огромное количество, и это прикольно, что украинские колл-центры, да, люди там разводят на деньги не только русских бабушек и дедушек, но и европейских, и даже американцам там вроде что-то перепадает. Ну вот вы, придурки, создали террористическую страну, а теперь такие, ой, а что там происходит? Ну, в принципе, пример с Израилем их ничему не научил. Я не удивлюсь, если лет через 50 или 70 это все закончится очередным геноцидом уже с УГИЛ, но в сторону какого-нибудь близкого государства, например, поляков. Вы сейчас спонсируйте террористов,
6: да,
7: это
6: да,
7: всегда
6: конечно.
7: До добра доводят.
6: В один момент это превратится еще и в огромный наркотический хаб, о чем мы говорили вчера, военный хаб.
7: Слушай,
6: ну да, это просто разобьется.
7: Связи-то потихонечку выстраиваются связи-то. Как с Афганистаном было, вот, попытались Советский Союз разрушить, и у них, к сожалению, получилось. Но, видите, вот эти связи, а в итоге сами с Бен Ладеном и столкнулись, который ковался и создавался, как и все пакистанские террористы, исключительно в Афганистане. Ну, вы сами создали черный рынок стингеров, ну а что? Мы-то им закинули, американский налогоплательщик за это заплатил, мы с этого денег заработали, стингеры продаются на черном рынке. Да не страшно, пусть продаются, мы им еще выделим, они же израсходованы. А потом уже стингеры со стороны Ирана в сторону Израиля летят или американских военных баз. Ну что, это как бы сопутствующий ущерб. Главное, что мы денег стырили.
6: Да, ну что ж, они зарабатывают, они привыкли зарабатывать как и, ну, когда могут. Единственное, не думают о будущем, но это уже другой вопрос. У нас, кстати, вот слушатель пишет, там строительный бизнес и еще много чего. Да, вот мы об этом как раз в первой получасовке говорили, это просто один из, скажем, вариантов развития.
7: Строительный бизнес, он достаточно легальный, да, то есть перераспределить активы в легальной сфере, это уже юридическая история, на это надо тратить время. А вот колл-центры, ну, это же абсолютно нелегальная история, да, их компания перераспределить. Убили Ермолаева, пришли. Так, ребятки, теперь мы здесь боссы. У кого есть вопросы? Есть вопросы на пуля в лоб, як пуля в лоб.
6: Да, да. Очень простое решение. Ладно, оставим пока эту тему. Тем более расследование до сих пор ведется. Будем рассказывать вам, дорогие слушатели, о его ходе. И потом уже посмотрим
7: о его хобби.
6: На заключительную версию посмотрим.
7: На загнивающий Запад, хотел сказать.
6: Хотел заключительную версию. Но решил подумать. Вот так вот. Да.
7: Я считаю, во всем будет обвинена Россия. Это единственный вариант. Мы не рассчитываем ни на что другое.
6: Ну, привыкли уже, ничего страшного.
7: Таким образом российские спецслужбы боролись с колл-центрами. Во.
6: А, ну да, да, это же явно победит. Ладно, давай поговорим теперь про Литву. Новый премьер-министр Литвы, которого я уже хочу наречь убийцей речевого аппарата, Миндаугас Синкевичус и власти Латвии выступили за дальнейшую милитаризацию региона. Вильнюс обсуждает допуск ядерного оружия, Рига ускоряет создание стены дронов, а Германия и Нидерланды открыли в Прибалтике совместный командный центр для сдерживания России. В общем, если чуть шире говорить, вот тот самый новый премьер-министр еще до назначения заявлял, что, в принципе, ядерное оружие должно быть в Литве. Если у нас вот в Конституции, он говорит, это прописано, зачем это надо? Давайте или как-то зачеркнем, уберем, ну или будем просто не обращать там внимания, как-то игнорировать тот самый пункт.
7: Ну, поменяют Конституцию, да. Слушайте, мозги им надо поменять, а не Конституцию.
6: Ну, вот они меняют Конституцию для того, чтобы ядерное оружие было на границах с Россией, для того, чтобы еще больше возникало противоречий между нашими странами, еще больше нагнетать ситуацию. Ну, в общем, давай выяснять, насколько это все будет критично, если в ближайшее время, предположим, это отменят. Тут еще можно приплюсовать Финляндию, которая уже отменила запрет на нахождение ядерного оружия на его территории. Теперь еще и Литва к этому подключается. Тут еще и Латвия. В общем, много всех, и все вот очень близко к нам, как будто бы стоит оказаться там ядерному оружию, и уже возникновение конфликта неизбежно. Ну, вот такого я имею в виду прямого. Вот ты как считаешь, что тут делать-то вообще надо? Вот, предположим, Финляндия, Литва, Латвия. А у них на территории появляется ядерное оружие. В этот момент, а что уже, все, считай, поздно пить боржоми, ничего не сделаешь, никак не ответишь, ну, там, беспилотник залетит, а кто знает, вдруг они кнопку нажмут.
7: Я думаю, что здесь уже речь идет об очередной военной операции России, но вряд ли у нее сейчас, у нашей страны, на это есть силы. Вот, в принципе, что я думаю, потому что, ну, все-таки СНГ, да, изначально условия, как тебе сказать-то, вот этого вот расхождения нашего из лона Советского Союза, тем более, что Прибалтика первой вышла из состава СССР, да, это самые такие вот, ой, еще не хотим, и... вот, причем больше всех пострадало, треть населения убыли, это, конечно, фантастические цифры. Я думаю, что, к сожалению, они разместят, скорее всего, и сил у нас на военную операцию против этого размещения не будет.
6: Разместят? Не, ну подожди, ты прям как-то далеко уже смотришь. Они еще не отменили запрет, а ты уже говоришь о том, что разместят.
7: Отменят? Буквально за 5 минут, да. Я же параллельно смотрю еще на такое событие, как, во-первых, приватизация Трампом ФРС и пентагоновских всяких предприятий и структур, и окончательный переход уже в сторону ядерного оружия, потому что это большие бабки на это можно выделить, и они, скорее всего, на него перейдут. И одновременно с этим они создают Starshield, да, то есть с помощью которого они смогут даже наши ядерные боеголовки сбить где-то еще в Европе. И таким образом...
6: Ну, вот знаешь, это вот из разряда разговоров про «Звездные войны». Когда это произойдет, непонятно. Точно ли это произойдет, непонятно. Есть ли для этого ресурсы на данном...
7: Это точно произойдет.
6: Ну, хорошо.
7: Это точно произойдет.
6: Может быть, это произойдет. Когда? Вот если так посмотреть на нынешние технологии, на нынешние даже наши технологии, на наши боеголовки, можно ли их вот так поймать? Но это должна быть какая-то суперсистема для того, чтобы их изловить на любом там моменте подлета где-то к западному полушарию. Если мы говорим...
7: Подожди, Старлинки, тысячи спутников низкоорбитальных запущены по всему космосу.
6: Так.
7: То есть они, ну, все это дело контролируют, они способны все это дело вычислять, они способны все это дело увидеть, они способны наводить американские ракеты на, так скажем, наши ракеты, да, то есть их ПВО на наши ракеты. Я думаю, что в принципе плюс-минус несколько лет, да, и они уже смогут это сделать. А наша задача придумать систему, которая будет уничтожать Старлинки, то есть перед тем, как отправить ракету, допустим, иметь возможность Старлинки уничтожить.
6: Ну, может быть, хорошо. Но вот про США еще чуть позже говорим, мы про Трампа и расширение полномочий, что ты упомянул. А вернемся к Литве, Латвии, Прибалтике, в принципе, и Финляндии. Если прямо сейчас, вот ты говоришь о том, что они в будущем там вот это ядерное оружие все-таки получат, оно на их территории будет, то нам-то сейчас что надо делать? Потому что если ядерное оружие окажется на нашей территории, ну вот тут уже как будто бы неспокойно становится.
7: Не сделать.
6: Абсолютно ничего, нет никаких вариантов.
7: Не, ну, варианты будет рассматривать Путин. Я не знаю по поводу численности наших войск, я не знаю по поводу потерь на войне, я не знаю по поводу каких-то там, по-любому еще в загашнике.
6: Но ты говоришь исключительно о военных вариантах противодействия.
7: А какие еще-то?
6: Да кто же его знает?
7: Ты с психопатом не договоришься. Все, вот тебя зажали, да, и тебе остается только драться. Они в любом случае нападут. То есть здесь никаких вариантов нет, иначе бы они не размещали эту ядерку и все остальное.
6: Ну, а вот ты прям уверен, что они говорят о размещении ядерного оружия действительно, чтобы его разместить, а не для того, чтобы в очередной раз как-то напугать и спровоцировать Россию на нападение?
7: Нет, нет, нет. Они об этом говорят, вообще-то, исходя из других соображений, из соображений развертывания инфраструктуры, поскольку прибалты с 91-го года, как и Украина, ничего не построили, ничего не создали, ни новый Азовстали, никаких предприятия, только доили советское наследие, которое не могли даже поддерживать в должном состоянии, да, вот можно сравнить, наверное, с тренажерным залом. Вот тебе дали тренажерный зал, у тебя он самый лучший в мире, и ты начинаешь с него доить, да, ты начинаешь извлекать из него прибыль, приходят люди, они там занимаются у тебя на тренажерах, тренажеры изнашиваются, а ты их не обслуживаешь, эти тренажеры, да, и у тебя все постепенно вот это вот приходит в негодность, а ты только извлекаешь прибыль, после чего у тебя уже тренажерный зал самый отсталый, какой только может быть, потому что все остальные в этот момент не стояли на месте, а завозили новое оборудование, проводили мероприятия, следили за трендами, и твоя тренажерка в итоге становится притоном для наркоманов просто, и все, и ты в итоге все заканчивается тем, что ты там просто гей-нарко-героиновые вечеринки проводишь, и все. Вот это вот примерно вся история Украины. Потому что в Крыму за 8 лет, это официальная статистика, ну, за 8 лет я имею в виду с 2014 по 2022, Россия построила намного больше, причем раза в 3 или в 4 больше дорог и всяких инфраструктурных объектов, чем Украина за 30 лет своей незалежности. Поэтому им ничего не остается. Прибалты — это абсолютно точно такая же история. Остались с крупным советским наследием, все его потеряли, а на чем теперь зарабатывать? Единственное, на чем могут зарабатывать люди, не способные на интеллектуальный труд, это вот только получать дотации от Запада на противостояние с Россией. И развертывание инфраструктуры для какого-нибудь тактического или стратегического ядерного оружия, да, но сперва, я думаю, с тактического начнут, это единственное, на что они способны. А зачем это Америке? Ну, потому что любые ядерные программы — это очень дорогие разработки, и на них они с американского налогоплательщика будут брать еще больше денег.
6: Ну, хорошо, тут я понимаю с точки зрения американцев, но с точки зрения прибалтов, если вам так нужно подзаработать на всех этих дотациях европейских, вы уже говорили об этой стене дронов. Ну, некоторые представители вообще, ну, руководящих должностей в Прибалтике говорили о ледяной стене. Это мы опустим. Но суть-то в том, что вот эта стена дронов уже требует большого количества дотаций. Уже только на ней можно говорить, что Европа, давайте выделяйте нам огромные средства.
7: А это будут разные статьи расходов.
6: Но они уже есть. Они их разделяют, как ядерное оружие и стена дронов. Только...
7: Ну, так а ты что выберешь, заработать с одного места там 1000 рублей или с двух или с трех мест по 1000?
6: Ну да, смотри, я выберу, наверное, одну вещь, которая точно принесет мне денег без проблем, то есть это самая стена дронов, и, в принципе, не вызовет какой-то большой опасности для России, поэтому не будет какой-то страшной провокации. А другое дело, когда я, ну, позволю ядерному оружию находиться на своей территории, что явно спровоцирует Россию, которая во многом...
7: Так если Россия на тебя нападет, тебе еще больше денег выделят на борьбу с Россией. Это, наоборот, как бы хорошо. В этом и суть-то империализма.
6: Ну, в принципе, да. Здесь я с тобой соглашусь. Ну, в любом случае, да, здесь выигрывают, конечно, элиты.
7: Лучше жил?
6: Разбираются
7: элиты. При развалине Украине или при выделении миллиардов, которые он пускает и через мексиканские наркокартели, и через поставки наркоты, и через колл-центры, и... напрямую получая дотации от США.
6: Ну, собственно, когда, да, вот руководители отлично будут зарабатывать на всем и вся. И на ядерном оружии, и на поставках, и на противостоянии, если таковое начнется. Ну, на самом деле, не хотелось бы. А других вариантов, вот
7: не
6: если так посмотреть, вроде бы и нет. Ну, если действительно ядерное оружие будет поставляться.
7: Другие варианты, конечно, есть.
6: Ну, подожди, а вот ну, можно же не, скажем, начинать вот там полноценное какое-то вступление на территорию Литвы, Латвии, Польши, начал говорить, Эстонии, а просто вот, ну, скажем, предупредительный какой-то выстрел по заводу. Да, это прямая конфронтация, но, с другой стороны, есть ощущение, что европейцы сразу подумают, так, мы как будто бы палку уже перегибаем. Они же все больше и больше прощупывают те самые красные наши линии, пытаются понять, а насколько сильно можно обнаглеть. И если мы вот такой удар нанесем, они скажут, так, вот тут уже как будто бы наглеть не надо, мы немного переборщили.
7: Они скажут, что надо было выделить еще больше денег, потому что еще больше барьеров снимется, потому что Россия напала на очередную страну. Вот что они скажут. Но я, тем не менее, я считаю, что Латвия, предоставляя свою территорию под удары, является легитимной военной целью. То есть, ну, прибалты. Те, кто предоставляет... Смотри, тут же в любом случае речь идет о более крупном противостоянии. И почему мы, допустим, не наносим удары более серьезные? Я думаю, потому что это приведет к эскалации конфликта, а мы как будто бы еще не готовы. Вот я не знаю, насколько сейчас дроновая промышленность наша преуспела. Это будет война экономик при любом раскладе. Мы тем самым им облегчим удары. Поэтому отправлять туда с помощью отклонения от курса украинских беспилотников, я бы, говорю, я бы их только Литву бы и все остальное атаковал такими вещами. Поэтому в эту сторону надо как бы... С другой стороны, вот эти красные линии российские, они уже, ну, ничего кроме смеха не вызывают, поэтому действительно более жестокие удары. Но более жестокие удары — это в том числе и всеобщая мобилизация и все остальное, чего, конечно, бы не хотелось.
6: Да не обязательно. Прицельный удар по какому-нибудь серьезному заводу или центру принятия решений в той же Прибалтике очень сильно остудит пыл. Но даже
7: не
6: если
7: остудит.
6: Мы...
7: Ну, хорошо, мне кажется, не остудит.
6: Но мне кажется, это вызовет страх. Они не боятся. Вот ну,
7: вызовет смотри, страх. Это, знаешь... Мы окружены. Молдова. Молдова собирается строить заводы.
6: Так.
7: А все остальные. Ну, тут, короче, надо думать вот именно стратегически.
6: Ты вот просто говоришь, да, про битву экономик. Говоришь о том, что мы пока не готовы. А дальше будем готовы? Вот как будто...
7: Это зависит от решения руководства.
6: Они-то как готовятся. Сейчас... В том-то и дело. Они-то готовятся. Они все свои финансы тратят на военные нужды. Мы всего лишь 15% от нашего бюджета выделяем на войну. Это не так много. Мы не пытаемся прям вот действительно воевать в полную силу. А они-то как раз разогревают свою экономику для того, чтобы у них эта самая полная сила была. И если мы говорим о том, что мы ждем момента, когда мы будем готовы, то как будто мы ждем момента, когда они будут готовы. Я вот про это говорю.
7: Тут диалектика, понимаешь?
6: Ну, тоже
7: смотри,
6: верно, да.
7: Мы нападаем на них, наносим удары. Для них это повод выделить еще больше вооружения, да, и уже никаких ограничений демократических в виде там недовольства избирателей не будет, потому что мы им даем карт-бланш на большее вооружение. Хорошо, они вооружаются, мы в итоге воюем, но это нам одновременно воевать сразу с несколькими державами, и это как бы такое себе, это не очень хорошо.
6: С одной?
7: Мы воюем со всем НАТО, но через Украину, а тут придется еще и с Прибалтикой, которая рядом с Калининградом, и они могут какие-то наземные военные операции проводить, и это нам опять же стягивает часть войск, и
6: это
7: там
6: верно,
7: будет
6: да.
7: замедлено продвижение в Украине. Я думаю, что наиболее такой весомый план – это закончить специальную военную операцию, продолжать наращивать вооружение и готовиться к войнам еще с какими-то прибалтийскими державами. А вообще-то по факту всей планете стоит готовиться к Первой мировой прокси-спецоперации. Когда все мы через разные прокси будем воевать. Китай там через Тайвань, Россия через, там уже, не знаю, Прибалтику или что-то такое. Финляндию, может быть, Молдову. Бог его знает.
6: Да, мировая спецоперация. Звучит одновременно и смешно, и страшно. Кстати, еще по поводу инициатив. Вот сказали о стене дронов и о размещении ядерного оружия. Здесь еще ведь одна инициатива есть, которую я упомянул. А Литва и Латвия, Германия и Нидерландов, они открыли в Прибалтике совместный военный командный центр, официально предназначенный для сдерживания России. Вот у них так описано это все. И координация действий, когда на территории Балтии последовательно разворачиваются новые силы, инфраструктура, система ПРО и ПВО, а вопрос ядерного присутствия союзников обсуждается уже не как теоретический, а как практический сценарий. В общем, все больше и больше нагнетает
7: ситуация. Я думаю, это практический сценарий, да, это будет. И нужно быстрее завершать СВО и начинать уже как-то раскачивать свою экономику технологически. Вот. Образовывать кадры и вот это вот все делать, потому что мир изменился. Тут уже кто-то один останется.
6: Кто-то один останется, это звучит страшно. Один ты имеешь в виду гегемон?
7: They could be only one. Да, конечно, но я думаю, что это будет Китай. То есть, если я сейчас должен был бы сделать ставку, я бы все поставил на Китай в течение там, лет 30-40. Объясню почему. Потому что их экономика, она более прогрессивна. В ней больше социалистических элементов. А Америка сейчас вступила в сторону реакции. Там все меньше демократии. Все больше власти концентрируется сейчас в руках президента Трампа. Ну и далее, конечно, даже если кто-то из демократической партии к власти придет, вряд ли он захочет от этого отказываться.
6: Вот, кстати, давай поговорим как раз про Трампа и про консолидацию власти в его руках. Верховный суд США существенно усилил контроль действующего президента Дональда Трампа над независимыми федеральными регуляторами, одновременно оставив вне его досягаемости руководство ФРС, фактически подтвердив допустимость массового голосования по почте на выборах. Он также это сделал. Так вот, что именно произошло? Суд большинством голосов, именно 6 против 3, отменил прецедент 1935 года по делу Humphreys Executor United States, который более 90 лет ограничивал право президента увольнять руководителей независимых агентств без уважительных причин. То есть теперь Дональд Фредович может просто сказать, вот этот мне не нравится, я его увольняю. Ну, то есть, соответственно, уважительной причины нет, но какую-то причину я там скажу, и вот по этой причине увольняю.
7: Был бы человек, а статья найдется.
6: Вот именно, да, это действительно вот буквально воплощение вот этой поговорки, ну и, соответственно, Дональд Трамп теперь сам фактически будет руководить тем, кто на этих...
7: политикой.
6: Да. Это на самом-то деле такой достаточно очень серьезный вопрос, как мне кажется. кажется. Потому что расширение полномочий и так президентской республики, во-первых, превращает ее в суперпрезидентскую, а во-вторых, нарушается вот этот самый баланс. Как будто бы уже давным-давно все говорили о том, что Дональд Трамп будет пытаться под себя переделать всю нынешнюю американскую систему, как-то ее перелопатить, переиначить.
7: Оно к этому шло еще с первой каденции.
6: Да, да,
7: и
6: да.
7: И на самом деле все к этому шло. Я вам повторюсь, все к этому шло еще с 90-х и с этой вот поправки, сейчас я напомню, как она называется, да, которая давала США карт-бланш на создание любых операций на территории любой планеты.
6: А, то это есть... про 90 дней? Или нет?
7: Нет, сейчас. Это authorization for use of military Force. Это 18 сентября 2001 года и доктрина Буша, конечно, стратегия национальной безопасности от сентября 2002 года. То есть это все дало, и после этого уже началась приватизация всей военной структуры, да, и постепенно, как только там, понимаете, вот подобно тому, как мне бы хотелось даже сравнить с Советским Союзом, как у нас возрождение класса капиталистов произошло через создание класса вот, партийной номенклатуры, да, когда они стали лучше, богаче, больше возможностей, и появилась политическая власть, и они постепенно по чуть-чуть у народа всю эту власть отбирали, и в итоге все это вылилось в реставрацию капитализма на территории Российской Федерации, ну, уже после отделения, то есть еще до отделения, но вы поняли, что я хочу сказать, да, здесь нюансы не так важны в сути тезиса, а то мне придется так выбирать слова, чтобы быть максимально правильно трактуемым, что я вот просто буду только этим и заниматься. Вот, а в США происходит то же самое, там возрождение такой не партийной номенклатуры, а монархического, можно сказать, строя, да, то есть с абсолютной властью, и этого...
6: Которого, кстати, никогда там не было.
7: Кого?
6: Монархического строя там как такового не было никогда.
7: Ну, здесь можно спорить. Все-таки американцы-то это кто? Это выходцы из Европы. Трамп, ну да. Немец,
6: все большинство беглецы. Остальных. Это там... все беглецы европейские. Причем все воры и спекулянты. Ну, по большей части,
7: ну,
6: если уж так.
7: Ну, преимущественно, да. Но воры и спекулянты это с позиции сегодняшнего. Все-таки те воры и спекулянты были намного лучше и прогрессивнее, чем тамошние монархи. Эти воры и спекулянты за свое место под солнцем хотя бы боролись, что-то умели и что-то делали. А монарх это просто чувачок, который родился там в определенной семье, все, ты управляешь страной. Ну, это абсолютно глупо. Ну, а сейчас при Трампе происходит, да, вот это вот монархическое возрождение. Разного рода элементы были, и эти элементы самовоспроизводились в виде католических элит, да, как тот же самый там, я не знаю, Билл Гейтс, у которого мать там была тоже католичкой, и которая там вместе в церковь протестантскую ходила с ребятами, которые потом ему контракты из IBM давали, и Илон Маск тоже такой, ну, непростой в этом плане чувачок, хоть он и из ЮАР, там есть биографические такие интересные моменты. И прочее, прочее, прочее. То есть я говорю про то, что возрождается, происходит узурпация власти и становление нового диктатора.
6: Я вот, знаешь, есть у меня одна мысль по поводу того, что вроде бы он больше полномочий получил, но в то же время они где-то, но его прижмут, потому что слишком уж долго и хорошо выстраивалась система Соединенных Штатов для того, чтобы один человек мог ее так быстро переиначить.
7: А тут не один человек, тут целая номенклатура, я же тебе повторю.
6: Не, я понимаю,
7: Эрик,
6: да,
7: Принц,
6: да, но имеется в виду,
7: Гейтс,
6: что на себя
7: Илон
6: подвязанную,
7: Маск.
6: Да. Я понимаю,
7: не все она подвязана, это система, представителем которой он является. Потом другого изберут, а элементы системы останутся. Выберут, ну, да, вместо, да, Трампа Джей Ди Венса, но ФРС он уже может назначать.
6: Ну,
7: как
6: в общем,
7: президент,
6: еще немного все. Поговорим об этом, да, после перерыва, а прямо сейчас новости.
0: Разберется.
2: Кажется, что ты...
8: Это проекция.
2: Но я хочу...
8: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
8: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
9: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: то вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: НАТО старается усилить присутствие на стратегически важном для России Черноморском направлении, заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, комментируя старт военно-морских учений блока «БРИС». Они проходят под руководством военно-морского флота Болгарии. Дипломат подчеркнул, что в глаза бросается рост масштабов натовских учений и активное задействование в них наступательных сценариев. Российская сторона делает из этого выводы, чтобы выработать меры по обеспечению собственности безопасности, добавил Масленников. Один человек погиб и 12 пострадали в результате столкновения туристического автобуса и легкового автомобиля на юге Турции. Авария произошла в провинции Анталья в районе населенного пункта Гючлюкей, сообщают СМИ. После столкновения автобус с туристами и легковой автомобиль опрокинулись. Пострадавшие доставлены в больницы Манавгата и Аланьи. Обстоятельства ДТП устанавливает жандармерия. РИА Новости выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России. Силовики нашли 500 килограммов кокаина в порту Санкт-Петербурга. Наркотик находился в грузовом контейнере, прибывшем из Эквадора, и был спрятан в тушках тунца. Задержан причастный к контрабанде. Как сообщили в ФСБ, по месту проживания задержанного обнаружены изъятые цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, равную 600 тысячам долларов, 13 премиальных наручных часов стоимостью свыше миллиона долларов и 5 элитных автомобилей стоимостью не менее 130 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Сервис приобретения недвижимости на портале госуслуг в июле внедрят биометрию для подачи документов на регистрацию права собственности. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там пояснили, что сервис, с одной стороны, упростит регистрацию права собственности в онлайне, а с другой стороны, станет дополнительным инструментом защиты участников сделок. В аппарате вице-премьера напомнили, что биометрия – это еще один способ подтверждения онлайн-операции наряду с квалифицированной электронной подписью. В Монако несут ответственность за тех кровавых монстров, которых приручили, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавний взрыв в княжестве, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его близкие. В эфире радио «Спутник» дипломат также отметила, что есть вопрос к тому, по какому принципу европейцы раздают паспорта и виды на жительство. Взрыв прогремел в Монако в понедельник вечером. По приоритетной версии местных следователей, теракт организован Службы безопасности Украины. Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. По ее данным, это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагавани. Возможно, корректировки в расписании рейсов. Это все к данной минуте. Еще больше новостей есть в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции. Номер телефона плюс 7495-95-95-91. Еще раз. Плюс 7495-95-95-91-2. Так, надеюсь, все успели записать и все готовы звонить. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Вот это ты вопрос задал или что это? Это монстр килл.
4: Я сказал, звоните.
3: Страшно, страшно. Звучит страшно. Так, ну что ж, давай продолжать. Немного еще по поводу расширения полномочий Трампа поговорим. Я вот знаешь, о чем подумал? Если все-таки...
4: Трамп is dumb.
3: Нет, ну это ты обзываешься уже, не надо так. Так вот, что касается...
4: Ну просто в рифму, извините.
3: Ну понятно. Что касается Дональда Трампа, он вот вроде бы, да, расширяет свои полномочия, вроде как-то это пытается делать, на что-то влиять, но в итоге мы каждый раз видим, как система американская очень хорошо с этим справляется, и как будто бы будет справляться и дальше. И вариантов для того, чтобы прям действительно...

0: вместе со всеми вот ресурсами, которые есть у Трампа, вместе со всеми желающими капиталистами, которых ты уже упоминал, которые Трампа в том числе используют как просто представителя продвигать свои идеи, это да, оно всегда было, есть и будет. Единственное, что оно пока что, ну, не достигло еще того этапа, чтобы вот эту всю систему переделать под себя. Но не готовы еще. Не произойдет это в ближайшее время, не произойдет через год, через два, может быть, через 10.
1: Через год, через два, за десятилетия, да, конечно. Но оно, понимаешь, это же тенденция, которая идет с 2000-х. То есть сперва они сделали вот эту вот доктрину Буша, которая позволяет США проводить спецоперации на территории, на всей территории планеты, а не только для какой-то самозащиты, когда на них напали. После этого появляются ЧВК. После этого ЧВК тоже идут в сторону приватизации МЧС. Ну, я забыл, как там называется эта история. Ну, у них не МЧС, да, я просто по-нашенски, по-русски говорю, но у них МЧС, то есть расширились полномочия, теперь частники эти могут заниматься, а значит и зарабатывать с этого. Не так эффективно будут бюджеты расходоваться. Плюс еще полномочия – это единоличный контроль над всей исполнительной властью, которая вот как раз-таки будет подписан 30 июня 2026-го. У них теперь иммунитет от уголовного преследования. В 2025 году они смогли согласовать закон о военных ударах без санкций Конгресса. Контроль над независимыми агентствами, да, которые у них с 2025 года. 18 февраля этот указ был подписан. И многое-многое другое. То есть постепенно оно все подминается, но в первую очередь с точки зрения военки. Потому что, а зачем им еще что-то надо? Они на военке будут все эти бабки зарабатывать, наносить удары кому захотят и как захотят.
0: Ну, это да. Но в любом случае, мне, знаешь, что интересно? До выборов в Конгресс успеет что-то поменять, кроме вот этого действия? Да, это, с одной стороны, уже немного так подрывает, что ли, стабильную вот эту систему сдержек и противовесов, но совсем чуть-чуть. Ну, прям немного расширяется вот эта линия администрации президента. В остальном...
1: Немного. Нет, пока что, мне кажется, немного. Президент сейчас всей исполнительной властью управляет единолично, по сути.
0: Так, а это и так было, ну, как бы глава исполнительной власти. Это ну, смысл было, президентской республики. Республики.
1: Ну, это смысл, но вопрос-то в том, когда это все шло. То есть, как бы, чем больше полномочий у него становилось, с какого эпохи это началось, с какой эпохи? Как раз-таки с 11 сентября. И вопрос-то в том, что это ведет к тому, что это дает ему больше механизмов, чтобы и дальше устранять какие-то механизмы, его сдерживающие, а значит, и разворачивать конфликты по всей территории земного шара.
0: Тут я с тобой согласен. Все-таки, если мы говорим прямо сейчас о вот расширении нынешних полномочий, то это в том числе может повлиять и на финансовый сектор, и на корпорации, и на технологии, и на СМИ, и на все что угодно, а там уже...
1: Это повлияет, знаешь, как повлияет? Это повлияет с точки зрения того, что они начнут еще больше конфликтов по всей планете вершить для того, чтобы своровать денег. Деньги будут расходоваться, не только будут украдены, но они будут и расходоваться неэффективно. И это приведет к тому, что рано или поздно они проиграют более государственно за регулированной экономики Китая.
0: Ну, кстати, там еще любопытно, что очень хорошо в последнее время криптовалютный фонд трамповский увеличился на фоне всех этих событий. Как так случилось?
1: А, кстати, да, причем у меня сейчас друзья, кто в Америке, они рассказывают, что крипто сейчас можно уже везде платить. То есть, если в 2019-2018 году ты приезжал в Америку и просто поражался, как так? У нас в России каждый ларек Apple Pay принимает, а у вас до сих пор это не сделано на должном уровне, у вас вообще ничего нет, то сейчас там Apple Pay принимается везде, но знаешь, что везде принимается еще? И криптовалюты. То есть ты там можешь криптой платить как угодно и за что угодно.
0: Но вот это всегда это ли хорошо?
1: Так
0: вот всегда ли это хорошо?
1: Нет,
0: это не отследишь, это ну вот
1: я
0: нормально. Вата,
1: я за тотальный контроль, я за камеры на каждом шагу, за систему безопасный город, за камеры, за ну вообще вот это вот все. Да, потому что я законопослушный гражданин, мне бояться как бы нечего. Ну вот. Я свой труд продаю, отжимать у меня нечего. Если вы мой этот блок отожмете, ну, удачи вам. Без меня он все равно работать не будет. Вот. Человек, который, понимаешь, тут же вопрос в том, что человек, который научился продавать свой труд, что ты можешь отжать у какого-нибудь высококлассного токаря, да, который зарабатывает там 300-350 тысяч рублей в месяц, да, ну, это конкретно.
0: Возможность
1: вот, я знаю,
0: предоставлять
1: людей.
0: Свои услуги.
1: Ну, а как ты у него отожмешь это?
0: Ну, отожмешь лицензию, отожмешь, ну, как-то опорочишь его, вполне себе.
1: Ты опорочишь его, отожмешь лицензию, его какое-нибудь другое предприятие возьмет, потому что им будет плевать там и на репутацию, и потому что он представляет там государственную важность, может детали изготовить. Просто про токаря, это у меня тут, я почему про тренажер?

0: публичное. Он все время делает подобные заявления для того, чтобы, ну, в медийном пространстве опять сказать, что вот я что-то там сделал, я какое-то предложение выдвинул, но вот от этого предложения отказались. Конечно, у него вот эта встреча с Владимиром Владимировичем, она видится вот как что-то невероятно важное, что поднимет рейтинги, что покажет, что вот, прогнулся, приехал, посмотрите, я вот с ним встречаюсь, общаюсь. Но этого пока что не случится, потому что нет повода для того, чтобы там что-то подписать, что-то согласовать.
1: Ну, нужно... если только действительно Путин, ну, Путин уже сказал Павлу Зарубину, что типа, ну, они к этому нас и принуждают, но мы не будем на это вестись, будем терпеть и будем наносить удары, бить по их НПЗ. Может быть, это все еще вызвано, вот эти вот удары и эти заявления, тем, что украинская армия на исходе. То есть там никогда не знаешь, что внутри, но российские политики заявляют о категорическом недостатке живой силы, и что ВСУ находится на последнем издыхании, хотят, как это сказать-то, ну, пойти в сторону переговоров, чтобы перевооружиться и переговоры вести на своих условиях.
0: Ну, это да, но вот по поводу того, что у них, конечно, люди заканчиваются, мне кажется, это немного лукавим. В случае чего из Европы пригонят? Там огромное количество людей имеется, здесь больше разговора о ресурсах, о возможностях, может быть, не так быстро уже транши военные идут, может быть, есть проблемы в поставках и все остальное. А вот что касается живой силы, да как-то найдут, как-то с этим справятся. Пока что вот какого-то такого, знаешь, мне кажется, вот действительно когда произойдет серьезная проблема с персоналом, это когда развернется вооружение в сторону Киева. Вот только тогда, когда вот прям пойдет какой-то лидер, найдется в рядах ВСУ, который возьмет вот всех этих диверсантов, который возьмет всех вот этих дезертиров и направит их обратно на Киев. Тогда да, тогда вопрос уже будет снят.
1: Да нет, таких не найдется.
0: Ну а вдруг? Вдруг? Ну, понятное дело, их будут вычислять, их будут смотреть, но...
1: Слушай, ну вот если говорить про украинцев, да, вот украинцев 20... Ну, давай вот разделим Украину западное и восточное до 22 года, да, то есть, вот, допустим, ДНР и прочее. ДНР всегда себя считали более русскими, как и Крым, да, это те, кто не будут терпеть, это вот настоящие русские люди, совершили, так скажем, свою революцию, свою борьбу национально-освободительную, а украинцы западные, ну, это вот, как они нас называли, я бы это обратил к ним, генетические терпилы, да, они все время привыкли только терпеть. Захватили какие-то барыги власть, они такие, ну, затерпим, это Донбасс восстал, это Донбасс взбунтовался, как и в советские времена, он всегда был самым таким регионом бунтующим, против любых вещей, которых не устраивают, они выражали свои гражданские права и свободы. Это Крым отделился, сказал, мы не будем под вашей властью. А Западная Украина, она всегда будет терпеть, потому что это нацики. Нацики, они тупые, да, им дай какую-нибудь идею, скажи, что вот вы по праву рождения украинца, а значит, вы уже лучше всех, все, они пойдут из-за этого умирать. Ну, потому что отбитые, да, потому что тупороги, такие же, как и поляки и все остальные, они не способны восстать, они не способны повести там какие-то вооруженные отряды на Киев куда-то, они будут терпеть до последнего. Их будут убивать, их будут там насиловать, наркомане, их будут заменять индусами. Они ни слова по этому поводу не скажут. Это у нас постоянное возмущение, потому что у нас вот, ну, люди более свободные, да, и привыкли к этому. А у них они привыкли терпеть, да, украинцы все время терпели.
0: Так ты что, они же Европа, ты не понимаешь просто, они столько времени были Польшей, они столько времени
1: если
0: были
1: Венгрией. Если бы они вступили в Европу, то, конечно, уже бы я бы такого как бы не говорил, я бы говорил, добились чего хотели.
0: Я с сарказмом
1: хотели.
0: Говорю, ну потому да, что понятно, даже да. В составе Польши они были теми самыми, я не знаю, бесплатной рабочей силой, я бы так это назвал, потому что их буквально использовали как рабов. И все вот это, связанное с тем, что да мы вообще европейцы, мы хотим в Европу, нам будет там хорошо жить, а вам когда там хорошо жилось? Вот хочется всегда мне вопрос, по крайней мере, задать и поинтересоваться, назовите мне вот этот период. Но понятное дело, что в ответ мне на это скажут, что всегда были укры, и вообще Черное море выкопано, и Русь — это...
1: А я тебе скажу так. Если тебе должны родители, то ты подросток. Если тебе должно государство, то ты оппозиционер. А если тебе должен весь мир, то ты хохол.
0: Ну да, да, действительно, вот сейчас осталось только поставить вот этот мем с Зеленским «дай», и все станет сразу.
2: Дай ты хороший.
0: Вот, хорошо. Я не умею, до сих пор не научился вот этот его голос делать, это надо как-то с придыханием, у меня не получается. Так, ну что ж, тогда пока что мы сделаем небольшую паузу, дорогие друзья, послушаем новости, а после этого вот дальше продолжим обсуждать, рассуждать на разные темы, в том числе ждем ваших звонков по номеру +7 495 95 95 912. Новости.

0: раз разберется. Узнать за 90 секунд.
1: Этнограф Юрий Кноразов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кноразов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кноразов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кноразов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кноразову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ВСУ угрожали убить мирных жителей Константиновки за попытки эвакуироваться на российскую сторону, рассказал РИА Новости боец группы эвакуации 4-й бригады российских вооруженных сил группировки войск «Южная». По его словам, жители освобожденных районов города рассказали, что украинские операторы FPV-дронов устраивали засады на людей и минировали укрытия. Освобождение Константиновки в ДНР продолжается. По заявлению российских военных, множество украинских боевиков в городе находится в окружении. Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, сообщил Владимиру Зеленскому о готовности баллотироваться на пост президента, если выборы на Украине состоятся осенью. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. По данным издания, Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера, и Зеленский задал ему прямой вопрос по поводу планов участия в выборах. Один человек погиб и 12 пострадали в результате столкновения туристического автобуса и легкового автомобиля на юге Турции. Авария произошла в провинции Анталья, сообщают СМИ. После столкновения автобус, в котором находились туристы, опрокинулся. Пострадавшие доставлены в больницы Манавгата и Алания. РИА Новости выясняет, есть ли среди пострадавших россияне. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает бороться за отмену права на гражданство по рождению после того, как Верховный суд заблокировал инициативу, заявил вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, тот факт, что решение было принято 5 голосами за и 4 против, означает, что сама концепция гражданства по рождению висит на волоске. Трамп после вступления в должность на второй срок издал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рожденных на территории США. Политик считает, что норму из 14-й поправки к Конституции нужно ограничить только теми, чьи родители законно пребывают в стране на постоянной основе. Минпросвещение в новом учебном году начнет поэтапное введение в школах предмета «Духовно-нравственная культура России». Ведомство также готовит учебники по данному курсу, рассказал РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. Цель этой дисциплины – сформировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных духовно-нравственных ценностях. Предмет будет изучаться со второй половины нового учебного года в 5-х классах. Радио «Спутник» в мае возглавило рейтинг по цитируемости среди радиостанций в СМИ и соцмедиа. Это следует из данных компании «Медиалогия». Индекс цитируемости радиостанции почти в 2 раза выше, чем у коллег. Радио «Спутник» вещает более чем в 50 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Разберется.
4: Дорогие слушатели, продолжаем. Меня зовут Александр Бухарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мой, как просто. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, заходите прямо сейчас. Вас там ждем в чате на трансляции. И кроме того, номер телефона +7 495 95 95 912. +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Будем стараться на них отвечать, а пока что будем продолжать. Так вот, начали мы тогда тему, касающуюся вот тех самых топлив, в том числе спекулянтов. Да, понятное дело, у нас также, как и с кондиционерами во Франции, произошла такая неприятная история с тем, что все увидели, как будто бы не хватает топлива, все сразу побежали запасаться канистрами. Я сам лично видел некоторые такие примеры, когда там в гараже просто 10-20-литровых стоит, я думаю, а тебе куда? На что мне человек сказал, ну а вдруг? Ну я думаю, ну вот да, действительно, а вдруг? А вот потом не хватает в итоге бензина. Единственное, что вот эти, значит, спекулянты, которые в том числе появились, начали скупать на заправках огромное количество бензина и продавать, то есть не просто с целью там у себя сохранить, а продать. Все это начали совершать, причем по очень завышенным ценам. Прямо сейчас сотрудники полиции провели первые успешные рейды, направленные на пресечение деятельности топливных спекулянтов. Правоохранительными органами пресечено, значит, за сутки. Они выявили за сутки и остановили сразу 4 попытки нелегального сбыта автомобильного горючего по многократно завышенным ценам. Нарушители пытались реализовать дефицитный товар по беспрецедентному тарифу 250 рублей за 1 литр. Ну, собственно, вот такая картина складывается, и этих спекулянтов, к сожалению, пока что еще достаточно большое количество, но с этим, я думаю, справляются, да и, в принципе, мы видим, что потихоньку ситуация стабилизируется, поэтому говорить и переживать об этом не стоит. Здесь главное понимать, что все-таки это во многом как вот с сахаром и гречкой работает в магазинах. Сказали тогда, что сахара и гречки не будет. Через секунду сахара и гречки действительно нет. Все все забрали,
5: да,
4: все скупили.
5: Да, но это ублюдки. Ну, то есть тут по-другому не скажешь. Особенно вот этот видос завирусился недавно, где на одной из заправок просто приехал на КамАЗе каком-то огромном, там куча бочек, ну не бочек этих, канистр, и весь бензин высосал. Ну, ублюдки, да. То есть, ну, понятное дело, что топливный кризис есть, но он очень сильно усугубляется как раз-таки вот этими вот спекулянтами и паникерами. Ну, это, кстати, к вопросу о том, что опять давайте вот прикольно через современную Россию переосмыслять и Советский Союз. Давайте вспомним, как во времена СССР, да, там всякие новости, власти скрывают от нас правду. Ну, как будто бы иногда это вот прям вот необходимо. Если бы не это, то топливный кризис, наверное, надо было бы замолчать, несмотря на то, что он правда есть, да, то есть я не спорю, удары по НПЗ – это объективный установленный факт, который никто не отрицает. Но вопрос-то в том, что кризис, его можно пережить по-разному. Одно дело, когда у тебя там лопаются какие-нибудь фьючерсы или какие-нибудь пузыри, и другое дело, когда люди думают, что лопается весь рынок, и массово бегут снимать банки, деньги из банков, и это приводит к еще более масштабному кризису. А то так-то его можно было бы как-то пережить, а тут вот уже не получится. То есть кризис есть, проблемы с топливом объективны, факт, но они очень сильно усугубляются людьми, которые на панике берут и заправляют все, что можно, покупают там все, что можно и прочее. Я вот вам скажу, что я еще лучше осознаю, что покупка электромобиля была выгодным вложением. Сейчас парни на лишках на вас смотрят и такие, да, потому что я вот сейчас вот вернусь в Москву, я вообще заправляться не буду. На меня, кстати, вчера дикий хейт обрушился. Вот знаешь, я просто не понимаю, ты рассказываешь, что вот, ребятки, я доехал там от Москвы до Казани, проблем не было, очередей ничего не было. Доехал от Казани до ЕКБ, тоже проблем не было, очередей не было. Мне все кричат, тебе заплатили опять, чтобы ты рассказывал, что все хорошо. Я думаю, вы что, дураки, где? Ты приедь к нам в Иркутск, покажи. Так откуда я знаю, как у вас в Иркутске? Я видел ролики, что там вообще полнейшая жесть. Я видел, что в Краснодаре полнейшая жесть. Но я там не был.
4: Так вот, мне опять вот же, важно... это смотри, это вот к разговору об вот этих роликах. Есть ролик, на котором там можно, не знаю, одну заправку найти, которую там или закрыли, или вообще перерисовать эти цифры, где там будет, не знаю, 1000 рублей за литр. И все, вся страна думает, какой ужас, на заправке 1000 рублей за литр там стоит какой-нибудь 95. ситуаций. Но это на самом-то деле в большинстве не так. И в итоге вот этот спрос, он начинает в том числе искусственно и расти. Это то же самое, как я и вот сказал.
5: Ну да, там... это усугубляет реально существующую проблему. То есть, конечно, проблема, она взялась не на пустом месте. Но вот эта паника, она, конечно, разжигается и усугубляет и так существующую проблему.
4: Да.
5: А чем больше проблема усугубляется, тем больше проблема усугубляется. То есть я не говорю, что люди виноваты, да, опять же, это установленный факт. Но вот паника, поверьте, это худший союзник.
4: Да, но
5: вообще,
4: особенно
5: бегите
4: когда
5: все,
4: сейчас...
5: как я, берите в кредит
4: Ли-9. Да, резко покупайте машину.
5: Это шутка, если
4: прямо
5: что,
4: самое время.
5: Для особо одаренных. Я поясняю, что это просто шутка, дебилы.
4: Вот это, видимо, тебе уже неоднократно говорили, что ты так превентивно решаешь ответить на это. Ну ладно.
5: Да я просто не понимаю, вот я настолько вот очевидно шучу, да, то есть где вот я иронизирую, где я говорю серьезно. Но все равно до некоторых дебилов не доходит, вот именно из-за вас проблема в нашей стране, то, что вы, подонки, не интересуетесь никакой культурой и не можете отличить иронию от сарказма и от постиронии, да. Потому что постирония, это понятное дело, отдельно, и мне иногда говорят, что ты отмазываешься от каких-то своих высказываний, не постиронии. Никогда. Я всегда, вот саркастические мои какие-то там замечания, их сразу видно. Я просто иронизирую, ищу какие-то парадоксы, ищу какие-то такие шутки, основанные на нелогичности. А мне говорят, а вот ты реально говорил. Да нет.
4: Угу. Я вот просто сейчас еще комментарии встречаю, что люди затариваются не из жадности, а для того, чтобы просто вот там в селах, где они находятся вдали от заправок, Роснефть и Татнефть, существовать и не покупать по завышенной цене. Ну так это к разговору уже немного о другом, так это всегда было, если у них всегда было большое расстояние, они всегда покупали в большем количестве. Здесь именно о тех, кто обычно покупал.
5: А мы говорим о спекулянтах, которые берут с целью перепродажи, то есть это вот отдельная статья. Ну слушай, одному там уже в Иркутске как раз-таки, по-моему, сделали, да, срок. Ну, вполне заслуженно, пусть посидит. Потому что нефтемагистраль, подонки и ублюдки, против которых сейчас началось антимонопольное расследование, и абсолютно правильно, потому что паразитировать на горе людей, на том, что сейчас происходит, ну, вы не имеете никакого права. Что вот этого вот придурка с канистрами на КамАЗе, да, надо вычислить и тоже посадить, чтобы неповадно было. Ну,
4: да,
5: потому
4: да.
5: Что кто ж так делает?
4: Так нет, а сейчас уже заправки начинают с этим справляться, они просто запретили заправляться в канистры и там отдают на руки определенное количество бензина, да, пока что
5: а
4: все на
5: знаю,
4: это...
5: А я не знаю, как они заправлялись. То есть вот я ехал по Казани, да, вот еще неделю назад до вот этих случаев, нам уже запрещали в канистры, да слушай, да, даже в Москве мы на нефтемагистрали, нам запрещали заправляться в канистры.
4: Ну, не знаю. Мне кажется, на многих заправках до сих пор, даже сейчас, можно найти где-то возможность заправиться, но это просто вот, не знаю, желание заработать хоть как-то. Некоторые-то заправки, ну, скажем, имеют хорошую пропускную способность, а некоторые маленькую, и пытаются, ну, хоть как-то выживать. Потому что им-то невыгодно, скажем, ограничивать себя в продаже бензина и всего остального. Тут вот забавный просто момент для того, чтобы эту уже тему завершить, дальше пойти, потому что, в принципе, тут все обсудили. Стас, я знаю, как поднять рождаемость. Это я вот цитирую нашего, значит, комментатора.
5: Бензин выдавать?
4: Надо объявить, что презервативов скоро не будет, спекулянты их скупят, готово. Такая очень странная, но при этом у нас, правда,
5: единственная... Нет, ну, кстати, в этом есть определенная логика.
4: Да нет, там никакой логики. У нас тогда столько заболеваний появится, которые вот с этим не связаны, и столько подростковых каких-то
5: беременностей. Ну, слушай, тут разные, да, то есть я вот, допустим, презервативами давно не пользуюсь.
4: Но это, знаешь, это
5: зачем?
4: Дело контрацепции, да и тем более у тебя жена это немного...
5: Это дело
4: другое.
5: Постоянного партнера, в котором ты уверен, да, которому ты доверяешь, и как бы...
4: Ну, знаешь, а все ли там в молодом возрасте настолько осознанны и готовы ко всему этому, у всех ли достаточно полового
5: образования. Если чел в молодом возрасте спит с женщиной, которая, ну, как бы уже в молодом возрасте тоже она чем-то заболела, ну, это значит, как бы, чел, ты свой детородный орган, наверное, на помойке нашел, чтобы
4: это не обязательно.
5: Тыкать везде.
4: Ну, а ты думаешь, там прям мозгов много. Ну, ладно, сейчас вообще в другую тему уйдем. У нас звонок появился. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Здравствуйте, Владимир из Москвы. Здравствуйте, Стас. Вопрос
5: да,
6: у меня по поводу,
5: добрый.
6: Ну, ваш ролик, вот я вот, который у вас выходил по поводу на агентов по расследованию Навального. Вот, хотел узнать, там полную версию есть уже, нету?
5: Про Навального?
6: Да.
5: Полная версия вот к 31 декабря я доделаю, но это будет просто расширенная версия. То есть первая часть, которая сейчас черновик там... Что?
6: Вот я... «Черновик» я посмотрел, ну да, понравилось очень такое, прям буквально каждые там две минуты надо сидеть и переосмысливать очень много информации.
5: Ну и не зря я четыре года, значит, просидел над ним.
6: Да, мои знакомые, которые, ну, есть, которые что-то все вранье и все фигня, а те, кто жили в том регионе, говорили, да, 100% вор, это все, что как есть, так и есть, так это правда.
5: Ну, послушайте, вранье, я там ссылаюсь на конкретные документы, ссылки там, на, да, эти документы опубликованы.
6: Ты, как бы, условно говоря, прямая речь. Просто смотришь документы, и все там, все написано, все ясно, все понятно. Вопрос у меня такой, тоже смотрел, ну, там куча всяких иноагентов упоминаний. Вот Шульман с этим, с Белым.
4: Иноагент.
6: Она его, да, иноагенты все дружно. Она его поздравляла со вступлением в их клуб иноагентов, присвоением какого-то там у него порядкового номера. Его, ну, как бы, поздравляла. Я не знаю уже, за что его, но... Вопрос. То есть она говорила про, ну, чатик у них там свой, и постоянно то прибавляется количество, убавляется. Вот Леха Навальный, он же вроде как выполнил все условия Роскомнадзора, он больше не выкладывает ролики, он не пропагандирует, денег за границы не получает, и при его упоминании все равно упоминается как иноагент.
4: И не просто иноагент, террористы и экстремисты еще.
6: Террорист-экстремист, но он при этом ничего не может делать, так как он, ну, не, условно, не с нами уже, не на нашем.
5: Жена существует. Дело, но тогда-то и проект Шамиля Басаева, ну, да, можно не упоминать террористом, он же уже нет в живых.
4: Что, да, ты еще
6: вот,
4: говорили?
6: Вот в этом вопрос. Как это все снимается или не снимается? Не в курсе?
5: Да я бы некоторым иноагентов и посмертно давал, например, Гниде Сахарову и прочим разоте. Да я бы и Горбачеву иноагента бы дал. Кстати, сейчас говорят, Netflix делает экранизацию про Горбачева. Это первый раз, когда я поддержу ЛГБТ-повестку и то, что его сделали.
4: Не надо поддерживать ЛГБТ-повестку. Вообще не надо. ЛГБТ — это экстремистская организация. Я еще раз повторяю. Не надо. Вот. Не уходи ты в этот омут. Ты уже утром с патчами сидишь, ну все, тебя уже все записали.
5: Хорошо. Я понял. Все. Ну, короче, я понял ваш вопрос. Типа там, имеет ли смысл с Навального посмертно снять иноагента? Я думаю, что нет, потому что это здраво. Люди должны, ну, как бы помнить, под чьим влиянием там находился человек и прочее. Уж тем более с Навальным-то это вот прям эталонный чистый иноагент. Вот как раз как будто бы для него все эти формулировки и писали, потому что встречи с ЦРУ, зарубежное образование, абсолютно американская вот эта вот антироссийская повестка. Так что у меня здесь вопросов нет к Минюсту совершенно. В отношении некоторых, конечно, есть вопросы. Ну, вот, а касательно Шульман, слушайте, человек встречается с представителями иностранных спецслужб. Какие тут могут быть вообще вопросы? Есть ролики, где все это показано. Да все это одна когорта, вот такая вот петушиная.
4: Ну да, ну так и назовем. А, кстати, она еще и причастна к экстремистской деятельности или терроризму.
5: Ну, если человек с представителями МИ-6, я сказал ЦРУ, это Навальный встречался, Шульман,
4: это я просто официальную формулировку.
5: Да, то есть тут вопросов никаких нет.
4: Да. Так, а еще раз спасибо большое за звонок. Давай продолжать.
5: Еще она такая страшно уродливая, господи.
4: Ну, это уже субъективный взгляд. Зачем так человеку-то? Ну, хотя
5: это
4: ее можно,
5: будто
4: ладно.
5: Бы, это, знаешь, как будто бы вот бородавка стала человеком. Вот я на нее смотрю, вот какая-то вот такая вот прям вот страшная тварь.
4: Да, действительно, если вот так представить бородавку, ставшую человеком,
5: бородавка,
4: это некрасиво.
5: Я реально говорю, Шульман — это бородавка, ставшая человеком. Я на нее смотрю, я такой, господи, как же вы это выскочило-то на лице планеты? Как же земля-то носит, тварь?
4: Необычно. Получается, где-то пробегала очень большая жаба. Так вот, значит, давай теперь поговорим про Европарламент. Еще раз, да, спасибо большое за звонок. Ждем еще звонков. Плюс 7495-95-95-912. Председатель Европарламента Роберто Мецола в интервью Евроактив заявила, что культура политических дебатов в законодательном органе ЕС заметно деградировала, особо подчеркнув события на недавнем пленарном заседании. По ее словам, нынешний мандат Европарламента намного сложнее, чем раньше, а атмосфера дискуссии стала менее уважительной и более конфликтной. Ну, в общем, ей не нравится, что там выкрикивают.
5: Бабки кончились, и они постепенно... Я жду драк уже в Европарламенте. Все должно скатиться к Верховной Раде 2010 года. Вот это то, чего я жду. Надеюсь, у нас такого не будет. У нас в эти драки и прочее все пытается превратить депутат Бондаренко, да, со своими идиотскими провокациями. Но точно так же пиарятся социальные сети. Вот он там пришел, да, кому-то, да, что-то высказал. Посмотрите, как переживает за страну. страну. Надо его выбирать. Вот эти вот скандалисты и шоумены, их гнать, конечно, с санными тряпками из российской политики, а вот в европейскую надо поддерживать, конечно. Пусть они там наводят свои шорохи, свои порядки,
4: а тут,
5: чтобы,
4: знаешь,
5: эти придурки,
4: а тут,
5: долго не могли бы решить очередной транш Украине.
4: А тебе не кажется, что, в принципе, вот вся вот политика, она в этом плане немного деградирует и переходит вот в эту систему медиа, когда основная твоя задача — это вот буквально снять какой-нибудь TikTok-ролик или какой-либо еще ролик, где ты резко выкрикиваешь что-то, ну, понятное дело, популистское, то, что нравится народу. После этого народ это посмотрел, а дальше ты там сидишь как мышь, ничего не говоришь и, в принципе, не сильно...
5: Конечно, но это же проблема в том, что люди отупели настолько, что верят в абсолютно тупой, неприкрытый популизм. А это уже государство. Понимаешь, государство само превращает образование в коммерческую структуру, люди тупеют, потому что тупо платят деньги, а в итоге эти же люди потом тебя идут свергать, потому что ведутся на высказывания идиота-популиста. Это все я напрямую связываю с уровнем образования. У меня других вообще вариаций никаких нет. Поэтому, ну, к сожалению, то, что у Бондаренко реально есть какой-то электорат немногочисленный, но это говорит о деградации российского общества. Точно так же, как и электорат, который ходит и бесконечно в Великобритании, выбирает одних и тех же дебилов, которые делают все то же самое и в Италии, и в Испании, и в, ну, в королевстве Испании, это в первую очередь, конечно же, и во всех остальных странах, ну и в королевстве Великобритании. Ну, это я считаю одними такими же, да, одними, так сказать, веяниями одного тренда.
4: Да, но вот, кстати, глава Европарламента упоминала пленарную сессию, которая вот в июне прошла в Страсбурге. А там, значит, что произошло? Вызвана была волна критики из-за атмосферы взаимного неуважения между депутатами. В ходе заседания парламентарии перебивали друг друга, позволяли себе реплики с мест и переносили полемику в социальные сети, вот как раз о чем мы говорили, где продолжали обмениваться обвинениями уже вне рамок формальной процедуры. И вот она предлагает как-то это все... что ли, купировать, провести некоторую такую очистку, попытаться защитить репутацию Европарламента, но пока что мы наблюдаем вот ту самую картину, о которой ты говорил, а все идет к драке, потому что, возможно, нарастают просто противоречия внутренние, возможно, все как будто бы начали, может быть, не слишком родийное выражение, но терять берега, перестали понимать, а что такое политик.
5: Ну, не по масти базарят.
4: Ну, перестали понимать, кто такой политик, а кто такой, я не знаю, какой-нибудь блогер, ну, просто инфлюенсер, и это все
5: да
4: совмещено.
5: Да не такие уж отличия-то между нами. Блогеров принято как-то принижать, и я с этим полностью согласен.
4: Но согласись,
5: сути,
4: блогер не политик. Не должен быть
5: да,
4: политиком.
5: Бог его уже знает. Но он субъект политики в той или иной степени. Он
4: субъект.
5: Же проникает в какие-то
4: нарративы. Ну, обычный гражданин тоже субъект политики.
5: Да, да, да. Ну, вообще, в идеале бы, чтобы обычный гражданин занимался бы политикой. Но поскольку сейчас тотальная деградация, то это может привести только к приводу к власти политиков-популистов. А политик-популист — это всегда в итоге фашист. Потому что у популиста, ну, если человек стал популистом, значит, у него нет ответственности за будущее. Да, я вот, допустим, считаю, что там человек нормальный пойдет, он во власть, и он заранее будет ограничивать свои высказывания для того, чтобы потом, если вдруг к власти придет, за них не отвечать и делать все в соответствии с тем, что он говорил изначально. А популист, он такой, вот знаешь, вот как этот, я их могу сравнить с продавцами с митинского радиорынка, который чел вообще ничего не понимает в компьютерах, но просто, да мы тебе сейчас соберем лучшее, да мы тебе там лучше сделаем, а потом начинает собирать, и там просто полнейший кал, да, с 30% прибыли. Человек мог бы такой готовый компьютер за 20 тысяч купить, а тут послушал дурака и покупает за 40. Ты ж дурак, он без царя в башке. Я тоже таким был в свое время. Он не думает о том, как ему. Ему главное вот сейчас вот добиться своей цели, а после этого так как-нибудь разберемся. Ну и так же и популист. Он будет народу любую чушь скармливать, потом народ его выберет, он такой, ну, знаете, у нас не получилось. Вот что Трампу коммунизм помешал, что Мелани помешало что-то, чтобы там Россию, ну, перестать эти деньги Украине выделять, что все остальные. Это просто дебилы. А поскольку народ, если он уже одебилен государством изначально, то он будет верить дебилам. Дебилы будут приходить к власти, делать еще хуже, народ будет становиться еще тупее, и в итоге все приходит к президенту Терри Крюзу в фильме «Идиократия». Да? Я считаю, нам уже давно пора выбрать порно-актера. У меня, в принципе, уже даже есть кандидаты.
4: Ну вот по этой теме есть еще
5: Европу, опять же, у нас светлоликий, пусть вообще... Еще два срока минимум.
4: А, слушатель пишет в комментарии, это не деградация у них, Алексей, ну, Александр, меня зовут Александр. А это доказательство того, что на самом деле ничего не решают, все решается за закрытыми дверями и не с этими личностями. Ну, собственно говоря, да, может быть, отчасти...
5: Барыши-то эти личности потом снимать будут. Ты приходишь, предвыборный пост, точнее, выборный пост получаешь, и потом ты это, ну, за это, на этом рубишь бабки за принятие законов. Да? Они борются за то, кто подсосется к кормушке, кого, допустим, стоит вот такой-то олигарх, да, вот так вот расправил все, выпотрошил и говорит, давайте, кто из вас мне будет? А они дерутся, кто первый губами к вымени прильнет капиталистическому.
4: Ну вот, кстати, один из комментаторов также пишет, блогер не политик, ну вот с таким многоточием из разряда «разве?» Жириновский, Делягин, Милонов, и это только громкие еще.
5: Справедливо, но, кстати, да.
4: Я соглашусь, но это разве правильно? Вот... Если мы так посмотрим, возможно, один такой должен быть. Может быть, два. Для того, чтобы, ну, быть таким, что ли, голосом в массы, привлекать внимание обычных людей к политике. Но если это уже становится, ну, таким, что ли, общим трендом, и все политики начинают в этом участвовать. Ну, подожди, ну, представь, каждый политик, ну, вот сидит огромный вот Европарламент, они там что-то важное обсуждают. И каждый выкрикивает со своего места. Каждый вот ведет себя вот так, как Жириновский, вот очень эмоционально, красиво,
5: да, вот. Не, я про блогинг. Прикольно было бы, чтобы вот у каждого политика блог, и чтобы политик проводил прямые эфиры, и там ему народ закидывал вопросы, причем они бы озвучивались синтезатором речи, чтобы он не мог это просто проигнорировать и не ответить на это. Мне кажется, было бы прикольно. Но при условии, что политик... выбран там районом и прочее, да, то есть это надо было бы не как в советские времена в советах там собираться, а вот запускал стрим, и там каждый ему высказывает, или какую-то вот такую вот конференцию с людьми встречаться прямо в прямом эфире, отвечать на их вопросы. Очень многое бы стало понятно, как, например, стрим недавно пары депутатов был с блогером Жмелевским, ну, со стримером Жмелевским, и очень показательно, да, за кого не стоит голосовать.
4: Ну вот знаешь, как будто бы это немного, да, с одной стороны сократит вот эту дистанцию между человеком и политиком, он сможет быстрее с ним связаться, но с другой точки зрения, как будто бы есть дела, которыми надо заниматься политику, то есть есть, так, это разные профессии, есть блогеры, политики. Ну может быть, может быть. Ладно, на этом тогда сегодняшнюю программу, дорогие друзья, будем завершать, увидимся уже завтра, а сейчас будем слушать новости на радио «Спутник». Всем пока.

0: Страна героев. Рашид Алиев. Командиру взвода заграждений инженерно-саперной роты старшему лейтенанту Рашиду Алиеву приходилось действовать в тяжелых условиях. В непосредственной близости находилась полоса огневого контакта. Противник вел обстрелы вглубь территории. Рашид с боевыми товарищами выполнял задачу по минированию опасных направлений, по которым могла двигаться техника и живая сила радикалов. Российские военные также обеспечивали фортификационное оборудование позиций наших войск. Над жизнью бойцов нависала постоянная угроза. По приказу из штаба старший лейтенант Алиев со своим взводом оперативно выдвинулся в указанный район и оценил пути вероятного наступления противника, оборудованные им объекты. Размещение минных заграждений было грамотно и своевременно скорректировано. Рашид Алиев и его подчиненные установили более 300 зарядов различного класса. Прежде всего, противотанковых. При попытке прорыва противник на этом тактическом направлении понес существенный урон в боевой технике. Его пространство для маневра резко сократилось, а оборонительные рубежи нашей армии были удержаны в полном объеме. В дальнейшем это способствовало организации наступательных действий. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
3: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
2: Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 11 часов, в Хабаровске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В НАТО хотят усилить Киев к началу возможных мирных переговоров. Залужный заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины. ФСБ опубликует кадры изъятия крупной партии кокаина в порту Санкт-Петербурга. Подробности далее. НАТО намерено усилить Украину к моменту возможных мирных переговоров с Россией. Единственное, что можно сделать, это поддерживать Киев в борьбе, заявил генсек Альянса Марк Рютте. Он снова назвал Россию главной долгосрочной угрозой, из-за которой не может спать по ночам. Рютте в интервью турецкому госагентству Анадолу добавил, что лидеры стран НАТО на саммите в Анкаре уделят особое внимание увеличению объемов производства оборонной продукции. При этом генсек признал, что страны блока уже приблизились к пределу возможностей по росту оборонных расходов. Он ограничивается производственными мощностями и кадровыми ресурсами. Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, сообщил Владимиру Зеленскому о готовности баллотироваться на пост президента, если выборы на Украине состоятся осенью. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. А по данным издания, Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера, и Зеленский задал ему прямой вопрос по поводу планов участия в выборах. Системы ПВО Минобороны уничтожены 6 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее в Росавиации объявили, что аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней. Возможны корректировки в расписании рейсов. Добавлю, что к этому часу сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска. ФСБ опубликует видеоролик изъятия крупной партии кокаина в порту Санкт-Петербурга. На кадрах показаны туши тунца, в которых пытались провести 500 килограммов наркотика из Эквадора. Задержан причастный к контрабанде. ФСБ показало задержание злоумышленника и изъятое у него имущество. 5 элитных автомобилей стоимостью не менее 130 миллионов рублей, 13 наручных часов на миллион долларов и криптоактивы на 613 тысяч долларов. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что не знала о коррупционном скандале со своей двоюродной сестрой. Согласно данным СМИ, родственница лидера страны работала пресс-секретарем в авиационном госпредприятии. Получала в месяц почти 7 тысяч долларов и даже не появлялась на рабочем месте. По словам Санду, нужно исправить систематическую ошибку и пересмотреть порядок назначения людей на ключевые должности с учетом мнений спецслужб и Национального агентства по контролю за соблюдением трудового законодательства. Политик также рассказала, что ее кузина была исключена из рядов партии «Действие и солидарность». При этом, по данным молдавских СМИ, у Санду всего 24 двоюродных братьев и сестер. Сама президент отказывается рассказывать, сколько из них работают на государственных должностях. Это все к данной минуте. Еще больше новостей есть в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Крупнейшая статья.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. 1 июля у нас 11:04. Среда. Изолента «Живьем». Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. У нас в гостях Павел Кукушкин.
4: Да, привет, доброе Паш. Утро.
3: Паш, привет.
4: Доброе утро, Петр, Трофим, всем зрителям «Изоленты Лайф» и радиослушателям «Радио Спутник».
3: Да, Паш, привет. Слушай, если можно, давай начнем с вопроса, который мы сегодня обсуждали с Петром. интересное очень изменение, очень интересное. Последние две недели у нас стало очень много видеоматериалов хороших со средств объективного контроля, потому как мы атакуем и уничтожаем объекты врага на, ну, условно, там эти бензоколонки, там бензовозы, какие-то газораспределительные системы и так далее. Раньше, ну, в основном другое было, да, это вот то, что с FPV-дронов снимается, с оптоволоконных в основном, ну, там сбили дрон, сбили там, в блиндаж залетело, там, туда сюда. А теперь стали, ну, грубо говоря, такое промышленное кино началось. Что поменялось-то? Сделали на это акцент или просто раньше не показывали? Очень прям за две недели изменилось все.
4: Да, во-первых, ну, как работали, так мы и работаем. Действительно, возможно, не так уделялось этому, скажем так, именно аспекту освещения нашей работы операторов ППЛА, поскольку, ну, мы знаем, что в основном все-таки украинский сегмент этим силен был с начала боевых действий. Они в основном хвастались любыми своими успехами, какими бы то ни было, там неважно, это удары по гражданской инфраструктуре, по военным объектам, или в принципе там случайные какие-то попадания и так далее. Или даже если это не их рук дело, иногда бывало такое, приписывали себе какие-то несуществующие успехи. У нас, на мой взгляд, наоборот, был крен в сторону максимальной тишины, скажем так. Но у нас война сейчас, она идет не только на линии боевого соприкосновения, но и в информационном поле. И, конечно же, вот активность противника, она в информационном поле, она, конечно, делает свое дело, и нам тоже нужно показывать свои успехи. И вот то, что мы начали это делать, ну, скажем так, с помощью профессиональных камер, более профессионально, да, то, на мой взгляд, это только хорошо. Ну, понятно, там, где это уместно хвастаться и показывать, где, ну, грубо говоря, нет грифа секретности. Да, действительно, надо показывать, потому что мы же тоже бьем по их топливной инфраструктуре, не только они бьют по нашей. Например, мы за неполных два месяца, вот за май-июнь, уничтожили более 200 автозаправок, в основном все, конечно же, вот в прифронтовой зоне, которые в основном обеспечивали как раз военную технику. Это достаточно серьезная цифра там, да, в масштабах той же самой Украины, в приграничной зоне, там, более 200. Да, то есть об этом тоже нужно говорить, что наши бойцы работают, наши операторы выслеживают и бензовозы их, в том числе и автозаправочные станции. И ну, поскольку НПЗ действующих у них практически не осталось, выслеживают другие топливно-энергетические какие-то объекты, тот же самый теплоэлектроцентрали, там, от которых питается их оборонка. Поэтому да, работают, и то, что стали показывать, ну, я могу только приветствовать, опять же, с оговоркой, что это все должно быть санкционировано определенными органами, которые знают, что можно показывать, а что нельзя. А когда это начинают выкладывать, там, условно, прилеты с воплями «Ого-го, как звездануло», да, но это, конечно, в который раз мы говорим об этом, что гражданам не стоит снимать, потому что они вольно или невольно способствуют врагу, наводя на объекты. Да. Если противник промахнулся, то, соответственно, он может скорректировать этот промах и в следующий раз просто попасть. И тот, кто снимал с криками «Ого-го», да, в итоге может и сам оказаться в эпицентре или подставить других людей. Вот в этом плане я призываю просто наших граждан быть очень внимательными и не снимать ничего, и не выкладывать в эфир, потому что это в любом случае может быть сработано в сторону противника.
5: Ну, я сейчас даже где-то мы обсуждали тут со специалистами вот эти все системы Палантира и прочего. Они все, ну, во-первых, военные, интегрированы. Они моментально собирают информацию из соцсетей, моментально ее проецируют на карты и так далее. И помимо того, что они оценивают эффективность, они моментально начинают ее разгонять. Потому что информационную войну никто не отменял. Это еще и психологическое воздействие. Да, у тебя там что-то горит, дымит. И по всему миру через час уже ощущение такое, что Москва горит так, что ну все, конец. И уже, в общем, мы тут даже не заметили, так часто говоря, что там, ну, капотня дымит, там, ну, там вообще всегда дымит. Вот, но ну, понятно, что момент, здесь... Да. Но вот этот разгон начинается моментально. То есть я просто хочу сказать, что то, что вы запостили со своими идиотскими криками, это моментально бьет не только по вам, но и по вашим же согражданам, и моментально используется как оружие и информационное тоже. Моментально, через минуту.
4: Очень правильно ты заметил, но помимо информационного фона, тот же самый Палантир выдает эту информацию специалистам, которые корректируют эти...
5: Да, конечно. Если, допустим... Нет, я с этого начал. Это первое, что они делают, потому что это визуальный контроль и так далее, сопоставляют, и дальше они это там... Там сейчас очень все серьезно. Очень хорошо, кстати, вот на конкурирующей радиостанции, но надо отдать должное, ты знаешь его прекрасно, Саша Коц раскладывал как раз эти системы Палантира, там три принципиальные, как они работают. Это крайне интересно. Вот, насколько вот это все действительно интегрируется. И в этом смысле, вот раньше были плакаты, да, там, значит, там неосторожное
4: не
5: слово,
4: болтай,
5: помощь врагу, да. Там, или еще не болтай, да, вот это вот ровно то же самое. Любое ваше, я тут видел какой-то особо одаренный орал в духе известного персонажа, где ПВО, там, вот это все, значит, негодовал он там, значит. Ну, вот это тут же моментально во всех западных соцсетях и придает уверенности нашим врагам и заодно создает хорошую позицию для того, чтобы еще денег просить.
4: Более того, Петь, я скажу, что ваши действия, это вот тем гражданам, которые пытаются хайпануть на этом, да, что-то там снять, выложить там с этими неадекватными воплями, это может под статью попасть Уголовного кодекса нашего. Потому что у нас есть статья, которая, собственно говоря, я сейчас не про дискредитацию говорю, а гораздо больше, когда это помощь врагу, когда ты, выкладывая этот ролик, ну, собственно говоря, наводишь на объект, да. Показывая, что вот рядом, например, там мелькнул какой-то объект, который до этого, допустим, противник по какой-то причине не заметил. И это 100%. Тоже это уже не просто эмоциональный какой-то признак твоей дурости, а это еще и уголовная статья, и все, привет, поехал. Об этом тоже призываю граждан задуматься, прежде чем выкладывать какие-то эмоциональные видео прилетов.
5: Более того, мы не осуждаем эмоциональные вопли сами по себе. Мы все эмоциональные люди, и реакция, в общем, людей понятна. Ну, орите, что хотите, ну и зачем это снимать и выкладывать? Не надо этого делать. Дома у себя можете орать, что же хотите.
4: Петь, тут смысл, тогда смысл эмоционального вопля теряется. Он для кого это все кричал, вот это вот, эту нецензурные, как правило, вот эти крики «Ого-го, как фигануло», да, я очень мягко сказал про фигануло, и там «О, боже мой», да, это самые мягкие выражения, да.
5: То есть, ну, нет, ну, может, делают, это вот из серии «Уронил блин на ногу» или еще что-нибудь такого. Ну, наверное, да. Ну, в общем, что? Просим быть бдительными. Да-да, нет, я думаю, что, может быть, знаешь, не сдержанность, но уронил на ногу что-нибудь тяжелое. Вот, ну, крикнул. Так получилось.
4: Этот Василий Алипабаевич нехороший человек. Мне батарею на ногу уронил, да?
5: Да. Например.
3: Да. Так, ну что, Паш, расскажи, у нас пока время чуть-чуть есть, расскажи, что нового происходит, что интересного сейчас. Там много чего происходит на линии.
4: Да, хотел бы про обстановку рассказать, конечно же, потому что у нас есть движение. Вот за то время, пока мы с вами не виделись, у нас активно действуют наши группировки. Но вот начну с группировки «Восток», которая действует к востоку от Орехова. Напомню, это самый крупный гарнизон противника в Запорожской области, который находится к юго-востоку от Запорожья. И мы сейчас давим туда достаточно серьезно. Там освобождены Писанцы, Новоскелеватая и вот накануне Богодаровка. Это все населенные пункты, которые приближают нас к Покровскому. Покровская – это... уже такой крупный поселок городского типа, некоторые даже его городом называют, в Днепропетровской области крупный логистический узел и, ну, собственно говоря, узел обороны противника Днепропетровской области. Вот взломав эту линию обороны и освободив Покровское, мы можем очень серьезно углубиться в Днепропетровскую область, потому что там дальше уже, во-первых, не такое большое скопление населенных пунктов, там не такие серьезные линии обороны, и там нам продвигаться будет, конечно, гораздо легче для того, чтобы расширять нашу буферную зону. А у нас и пресс-секретарь президента неоднократно говорил, и другие официальные лица, что мы рассматриваем Днепропетровскую область как зону, вот эту самую зону санитарную, так называемую, да, для того, чтобы обеспечить безопасность наших людей. Ну, а я считаю, что эта зона должна быть, включая славный город Екатеринослав, наш русский город, основанный князем Потемкиным, русским городом в том числе. Поэтому, конечно же, это не может не радовать эти движения. Ну и освобождение той же самой группировкой «Восток» населенных пунктов «Ровное» и «Лесное» буквально вчера тоже говорит о том, что мы приближаемся ближе к Орехову. Это уже давим на Любицкое. А Любицкое, если посмотреть на карте, оно находится, ну, во-первых, на господствующей высоте по отношению к Орехову, что очень важно для работы наших операторов БПЛА, для увеличения радиогоризонта, для работы артиллерии нашей, для давления огневого и помощи нашим штурмовикам. Но оно также находится на одной из двух трасс, соединяющей гарнизон ВСУшников и Орехова. И вот освободив Любицкую, мы закрываем одну из этих трасс, у него остается только единственная на северо-запад, в сторону Запорожья. Ну и таким образом очень сильно осложняем положение ВСУшников в Орехове. Напомню, сломав оборону в Орехове, у нас открывается оперативный простор для движения на само Запорожье, совместно уже с группировкой Днепр, которая действует западнее, уже западнее Орехова, вплоть до Каховского водохранилища на территории именно Запорожской области. Если говорить о группировке «Центр», сейчас движения идут в районе Доброполья, там мы активно давим, взламываем достаточно серьезную линию укреплений у них, там, которая движется таким полукругом: Сергеевка, Гришина, Шевченко, Белецкая, Новый Донбасс. Вот там идут серьезные бои, и мы продвигаемся севернее Гришина, мы идут бои в районе Белецкого и Нового Донбасса, там приближаемся к Доброполью. Напомню, что Доброполье – это юго-западные ворота к Краматорску, и взломав эту линию обороны, соответственно, нам там уже ближе будет гораздо к Краматорску. То есть с этой стороны мы начнем уже Краматорскую операцию. Ну и группировка «Юг» – это Константиновка прежде всего, конечно же, там происходит зачистка разрозненных, здесь акцентирую внимание, именно разрозненных групп противника, которые рассредоточены по городу. Они есть и в юго-западной части, и в центральной части, и в северо-восточной части, но они все находятся в разрозненном состоянии, у них нет никакой связи с, ну, я имею в виду не эфирной, эфирная связь, возможно, есть, возможности доставки подкреплений, боеприпасов, провизии и так далее. То есть все сухопутные коридоры закрыты. Только с помощью больших гексокоптеров это могут они сделать, но за которыми тоже охотятся наши операторы ППЛА, конечно же. Вот. То есть ситуация у этих разрозненных групп в Константиновке очень плачевная. Ну и действительно, в скором времени, я думаю, что Генштаб объявит о том, что Константиновка полностью наша, ну давайте дождемся уже от них это. А группировка «Юг» продолжает давить, и в том числе по флангам. Сам противник замечает о том, что уже в Осоково заходят наши штурмовые группы, туда передовые, а это населенный пункт с юго-запада, вплотную примыкающий к Алексеево-Дружковке. А Алексеево-Дружковка, в свою очередь, примыкает к Дружковке. То есть это все взаимосвязано, и таким образом мы уже выходим на следующий населенный пункт, Дружковку, которая прикрывает нам вот сейчас вход к Краматорску с юго-востоку. И параллельно с этим бойцы добровольческого корпуса также закрепляются на западном берегу уже канала Северский Донец-Донбасс. Там вот Генштаб Министерства обороны вчера объявил об освобождении Малиновки. Там продолжается еще зачистка, правда, но тем не менее все равно бойцы закрепляются и продвигаются дальше, тем самым давя на Дружковку и Краматорск с востока. Ну и чуть выше также у нас есть успехи в районе Райалександровки. После освобождения этого поселка мы давим на Николаевку. Напомню, Николаевка – это очень достаточно крупный поселок, который используют ВСУшники в качестве укрепа. Там есть теплоэлектростанция, по которой, кстати, ударили наши ВКС накануне. Там были ВСУшники, находились крупные достаточно дислокации, плюс с целью обесточить военные объекты, конечно же, в Краматорске и Славянске. И таким образом вот давим на Николаевку. Николаевка уже находится буквально там в 5 километрах от восточных окраин Славянска, даже меньше там. И вот основная сейчас задача взять Николаевку, после нее понятно, что уже там непосредственно начнутся боевые действия на окраинах Славянска. Ну и севернее группировка «Запад» также продолжает зачистку непосредственно Красного Лимана. на западные кварталы уже выбивают противника, давят также с юго-запада, вот со стороны Дебровой освобожденной, и с севера также давят. Есть успехи на линии Ставки, Яровая, Дробышева, Светогорск. С этой линии мы также поддавливаем как на Красный Лиман, так и в сторону Славянска, северо-востока. Напомню, что от Светогорска до трассы, которая соединяет Славянск с Харьковом через Изюм, буквально 7 километров. Поэтому, конечно, нам вот Светогорск тоже очень важен в том плане, что мы будем контролировать эту трассу и усложним очень серьезно положение группировки в Славянске. А напомню, там две трассы. Вот одна, о которой я сказал, идет на Харьков, на северо-запад, а вторая из Краматорска идет в сторону Днепропетровска через Павлоград, к которой тоже подбирается вот группировка «Центр», которая работает в районе Доброполя, о чем я говорил ранее. Поэтому вот эта большая такая подкова, полуохват, который усилиями трех группировок сейчас двигается, вот сужается этот полуохват. Группировка «Центр» давит на юго-западе и юге, в районе Доброполья, Кучеров-Яра и туда ближе к Торецкому. И дальше в районе Константиновки и Рай-Александровки давит у нас группировка «Юг». И в районе Лимана и дальше до Светогорска давит группировка «Запад». Такая большая операция усилиями трех группировок сейчас разворачивается. Ну, можно сказать, что это основная битва летней кампании на территории Донецкой Народной Республики. Я надеюсь очень, что она... я уверен, что она закончится нашей победой, но надеюсь, что в течение именно летней кампании, что мы сможем сломить. Хотя Краматорск и Славянск укреплены очень серьезно. Зеленский делает на эту ставку, понимая, что для него это важно по всем, что называется, составляющим с военной точки зрения, и с политической, и с психологической, эмоциональной. Потеря этих городов будет серьезным ударом для него, ну, в плане его рейтингов и поддержки Запада в том числе, потому что ему нужно демонстрировать свои успехи, и он, конечно же, изо всех сил пыжится и старается. Ну, наши парни работают.
3: Угу. Вот такая обстановка на сегодня. Да, скажи, пожалуйста, вот по поводу контроля, то, что там украинская сторона заявляет, что они под огневой контроль взяли трассу Новороссия, как там сейчас обстоят дела и вообще что на крымском направлении?
4: Ну, давайте так, заявляет Украина, они мастера заявлять, конечно же. Да, действительно, проблема существует. Да, проблема существует, действительно, да, они с мая активизируют, даже на самом деле... Со второй половины апреля там первые начались у них работы. Вот как только появились массово у них эти хорнеты американские, шершни, да, собственно говоря, они начали кошмарить. Действительно, в первую очередь, трассу Новороссия. Но работаем сейчас. Они же сами писали, что появился у нас новый комплекс.

0: Безусловно, но работаем, чтобы решать это и на высшем уровне. Об этом президент говорил. И, соответственно, если президент берет это что-то на личный контроль, ну, мы знаем, у нас удваиваются, утраиваются усилия и учетверяются, там, удесятеряются по, скажем так, исправлению какой-то серьезной ситуации. Поэтому, да, работает трасса, действует, есть определенные ограничения по передвижению по ней, но это понятно в силах безопасности, ну, сделано в целях безопасности. Да, это новый вызов, да, это демонстрация того, что противник не собирается, что называется, ослаблять давление, наоборот, усиливает. Зеленский об этом неоднократно говорил, это часть его вот этой 40-дневной программы, так называемой, по призыву, как он сказал, по принуждению России к миру, да, что значит, к тому, чтобы она начала выходить на мирные переговоры. Но такими методами ничего не добьешься. Это странно, если бы западные, что называется, его хозяева так говорили, а Зеленский, который, ну, собственно говоря, вырос в семье еще советского типа, ему ли не знать, что, скажем так, усиление давления, оно вызывает в русском народе только, ну, скажем так, возмущение, негодование и сплочение, да, и новые вызовы, они, скажем так, ну, только сплотят нас. Единственное, просто работать надо в этом направлении, безусловно. Я уверен, что Министерство обороны работает, ну, действительно, результаты видны. Во всяком случае, количество мобильных огневых групп очень серьезно увеличилось. Это прям видно невооруженным глазом. Я вот тут езжу, смотрю по сторонам, просто вот, вот эти МОГи, так называемые, снуют, ну, вот я там за 5 минут, ну, там, ну, штук 10 мог насчитать, что называется так, только вот, что называется, особо не глядя по сторонам. А чего 2 месяца назад, даже месяц назад, вообще одна проедет, уже хорошо. Поэтому, ну, кратно увеличились вот эти мобильные огневые группы, и это тоже говорит о том, что работаем, работаем.
1: Работаем. Паш, спасибо тебе большое.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Мы сейчас временно прощаемся с нашими радиослушателями. Через несколько минут вернемся с Александром Казаковым и продолжим.

0: Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радио «Спутник.ру».

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет на

0: яркости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. НАТО намерено усилить Украину к моменту возможных мирных переговоров с Россией, заявил генсек Альянса Марк Рютте. Он снова назвал Москву главной долгосрочной угрозой, из-за которой не может спать ночами. Рютте в интервью турецкому госагентству добавил, что страны НАТО уже приблизились к пределу возможностей по быстрому увеличению оборонных расходов, поскольку дальнейший рост ограничивается производственными мощностями и кадровыми ресурсами. Ожидается, что на саммите в Анкаре НАТО сосредоточится именно на развитии оборонной промышленности. Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич прибыла в Москву для обсуждения важнейших гуманитарных вопросов по теме Украины. Визит продлится 2 дня, как сообщили в комитете. На встречах с высокопоставленными представителями России планируется затронуть вопросы, касающиеся международного гуманитарного права, в том числе защиты гражданского населения, объектов инфраструктуры, соблюдения прав военнопленных и других лиц, пользующихся защитой, а также выяснение участи пропавших без вести. В Литве есть определенная обеспокоенность из-за недавних инцидентов с украинскими беспилотниками, но Вильнюс старается не критиковать Киев, заявил советник по нацбезопасности президента Литвы Дэвидас Матулинис в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Вован и Лексус. Они также пообщались с советником президента Эстонии по нацбезопасности Мадисом Роллом. Он даже предложил помощь киевскому режиму с координацией атак по Санкт-Петербургу. Энергетики восстанавливают энергоснабжение потребителей в Люберцах и Котельниках после нарушения работы подстанции, заявили в компании Россети «Московский регион». По ее данным, на месте работают 68 энергетиков, задействовано 20 единиц спецтехники и резервные схемы. Агентство публичной собственности Молдавии реорганизует из-за коррупционного скандала с участием родственницы президента республики Майи Санду. Об этом объявил премьер Александр Мунтяну на заседании правительства. Глава Кабмина подчеркнул, что будет пересмотрен порядок назначения и вознаграждения членов советов директоров госпредприятий. Ранее СМИ выяснили, что двоюродная сестра президента работала пресс-секретарем в авиационном госпредприятии и получала в месяц почти 7 тысяч долларов, даже не появляясь на работе. Сама Майя Санду утверждает, что даже не знала об этом коррупционном скандале. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
2: Доброе утро. Mm-hmm. Дорогие друзья, слышно, да? Потому что у меня резко оборвалась заставочка. Ну ладно, да, мне показалось, что у меня звук исчез. Доброе утро, «Изолента. Живьем». Приветствует вас в завершающие полчаса нашего вещания в первый день предпоследнего месяца лета 2026 года. Как бы печально это ни звучало. Вот, лето идет к концу. А к нам идет Александр Казаков, вот, которого мы искренне рады приветствовать. Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике и эксперт Народного фронта, ну и просто очень интересный собеседник. Поэтому есть вопросы, задавайте, пишите сами знаете куда. Вот, ну а пока начнем с наших вопросов. Александр. Вот мы тут с подачи зрителей обсуждали тему переобувания. А не грозит ли нам всем переобувание в ближайшее время, с вашей точки зрения, такое, ну что вот, а вот, вы знаете, а вот действительно, может быть, и не надо, больше надо как-то остановиться, нам и хватит.
3: Подождите, а
2: на фоне горячих НПЗ некоторые граждане
3: речь
2: говорят,
3: о переобувании людей или о смене стратегии?
2: Нет, я не думаю, что смена стратегии, но, скорее всего, ну, например, это может быть цели спецоперации достигнуты, вот такие, какие они есть сейчас, и на этом все. И давайте заканчиваем. Ну,
4: расходимся.
3: Давайте тогда скажем так. Во-первых, когда будут достигнуты цели и задачи специальной военной операции, нам объявит Верховный Главнокомандующий. Вот, и я напомню, что это право мы вручили ему на последних выборах, которые для всего мира, очевидно, были плебисцитом, а не выборами, учитывая огромную явку и высокую долю процентов. Мы, по большому счету, я тогда об этом писал, мы поручили Владимиру Владимировичу Путину вот при такой явке один единственный вопрос. Вопрос о победе. То есть это доверие курсу, это поддержка в том числе и специальной военной операции, и мы доверили ему право сказать, когда мы победили. Ну, что равнозначно тому, когда мы остановимся. Потому что если мы не остановимся, тогда все будет Россия, кроме Косово. Но это будет довольно долго. Потому что Косово – это Сербия, напомню. Так что это пункт первый, значит, что касается вопроса о победе. Я прекрасно вижу разгоны, довольно давно они уже идут, года два, да, вот, что победа будет неправильная, вот, что не, а мы что, типа, спрашивают меня, кстати, регулярно, мы отдадим Одессу? Я говорю, товарищи, а она что, ваша? Вспоминаем Простоквашино. Для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. Для того, чтобы отдать Одессу, надо сначала ее взять. Вот, а пока она не наша, скажем так. Вот, и вот этот разгон идет регулярно. Сложилась целая такая медиа-среда похабномирщиков, скажем так, вот, которые заранее говорят, что мир будет похабным, причем неважно, каким он будет. Потому что если мы освободим всю Украину, скажут, а Европа что? Что, Европу не надо денацифицировать? Это не победа! Через год снова все вернется. Вот эта группировка похабномирщиков – я думаю, что многие из них просто, ну, в такой информационный блуд попали, по большому-то счету. И причем блуд этот в головах. Но я знаю точно, достоверно, что в одном не самом теплом городе в Европе, точнее, даже не совсем в Европе, а на около европейских островах, есть там один такой, одна такая поганая деревушка, на «Л» начинается, на «Он», да, кончается, где на берегу реки находится здание, в котором прописан план. Он прописан, он профинансирован уже частично, на него выписан бюджет. План называется «Украсть победу у Путина». То есть Путин побеждает, это очевидно, они это знают. Вот надо попытаться после его победы ее у него украсть. Вывести на улицы патриотический Майдан. Вот эти самые похабномирщики, которые скажут, ну, мы, например, официально заявленные цели специальной военной операции, то есть освобождение наших территорий, а есть еще такая категория, как денацификация. Кто нам дал четкое определение в учебнике, что это такое? И поэтому трактовать можно как угодно. Вот пока в Германии остался в Гамбурге хотя бы один неонацист, мы не должны останавливать СВО. Ну, вот, собственно, вот эта вот история, она тянется уже года два, и она будет тянуться. Я просто давно уже обращал внимание на эту историю не только представителей властей, но и представителей спецслужб, потому что надо как-то присматриваться внимательно. У нас вообще-то война идет. Вот. И раскачка таких тем – это не безобидная история. Вот. Особенно учитывая, что враги к этому готовятся. Я в данном случае не, ведь специально никого не называю, но они все известны. Вот. Это как бы одна сторона. Есть другая. Другая серьезнее. Потому что с другой не справится ни спецслужбы, ни контрразведка. Против нас идет мощная информационно-психологическая операция. Именно операция. Война информационно идет всегда. Операция имеет начало, имеет конец. Она тоже прописана. Есть план информационно-психологической операции. По-американски ПСИОП. Мы это как ИПСО определяем. Я обратил внимание, причем у меня получилось в четверг. Я первую часть записал курсов выживания на информационной войне. Это не исследовательские выступления, не научные. Это, скажем, ну, то сродни, как я с самого начала говорю, курсам тактической медицины. Не надо изучать анатомию человека для того, чтобы профессионально, быстро и качественно перебинтовать своего товарища. Вот это типа такого курса тактической медицины, только на информационной войне. Рассказываю людям, чтобы видеть, опознавать, как противостоять, включая, вот включая даже дыхательные практики. Как противостоять информационным атакам и не впадать в длительный стресс. Но это и есть задача нашего противника. Мы сейчас находимся внутри, хотя по моим оценкам уже пиковые значения прошли, но это самая длительная и самая мощная информационно-психологическая атака на наше народное население. Она началась в конце апреля и длится до сих пор. Причем она прописана по нашему календарю. Туда вошло 9 мая, помним все, что было. Туда вошло и 12 июня, и Петербургский экономический форум. То есть весь наш календарь прописан. А начало сельхозработ, начало сезона отпусков. То есть все это вписано в план этой ИПСО. Она впервые достигла существенных глубин. Вот это единственное, что по-настоящему меня беспокоит. Между властью и молчаливым путинским большинством, а оно никуда не делось, это железобетонный фундамент нашего общества, находится довольно тонкая прослойка, можно как угодно ее называть, в свое время называли, вот в 19 веке было общество, а была общественность, помните? Вот, общественность от общества отличается тем, что она разговаривает, а общество слушает, а народ безмолвствует. Вот, потом какое-то время всю эту общественность в интеллигенцию записали. Вот, ну, теперь, поскольку интеллигенция у нас, я надеюсь, навсегда сошла с исторической сцены, я использую слово «общественность». Она находится между обществом и властью. Задача общественности нормальной, патриотической общественности – это интерпретация в одну сторону и канал связи в другую. И это устойчивая как бы социальная структура. Так вот, во время этой атаки враги зацепили эту промежуточную вот формацию общественности. Впервые с 22 года они сильно зацепили общественность, ну, по-нашему это называйте экспертное сообщество, или ЛОМ, и лидеры общественных мнений.
2: Они зацепили случайно или целились?
3: Нет, конечно, конечно. Они целились специально. Нет, там же все продумано. На что ловить, как давить. Все это дистанционно, никакие там нет никакой вербовки. Ну, приемы-то известны, как это делается. И самое смешное, что я в четверг все это рассказал, а в пятницу Владимир Владимирович, выступая, даже поправился. Информационная война, не-не, вот это вот операция, именно операция. И даже сказал о том, что нападения беспилотников не имеют военного содержания, вот ровно то же самое, что я говорил, а являются фоном. Это фон, который оказывает давление именно на душевное, духовное, психологическое состояние общества. Потому что... А мы потом... Да, чего они добились? Вот зацепив вот эту самую общественность. Они этот слой, целый Москвой сделали ретранслятором своих атак. Потому что эксперты начали повторять вброшенные им формулировки. Они тонкие, они на уровне языка. Вот я из следующей части, хотите, вам приведу пример. Вот вы оба люди, тонко чувствующие язык, сразу поймете. Постоянно фигурирует у нас словосочетание, такой метафора, это метафора, называется «рой беспилотников». И если вы думаете, что в глубинах подсознания каждый наш человек не представляет себе, как выглядит рой пчелиный, то представляет.
4: Конечно.
3: Это, если нет, посмотрите фильм «Маугли. Нападение красных собак». Вот там это показано. То есть это в полете это реально черная туча, сквозь которую не видно солнца. А в спокойном состоянии они так, когда рой садится на какой-то там, на сарай или на дерево, они становятся черными. Но и все остальное наш народ про раи знает. Внутри этого роя находится матка. И если вы эту матку, обработав рой дымом, я не сразу, я не пчеловод, но я это все знаю. Если вы ее забираете и уносите в другое место, к себе на пасеку, рой к вам перелетает вслед за маткой. И когда вот мы это, про этот рой говорим, то есть у людей возникает подсознательно в голове образы. Во-первых, образ черного неба, от беспилотников солнца не видно. Такого не было нигде и никогда. Но рекорды мы знаем. Китай, праздники, да, когда реально рой изображает картины в небе. Но там 21 тысяча максимально было беспилотников. И это крошечные, малюсенькие беспилотники, которые управляются с одного компьютера. Вот вам и матка. Но даже в отношении этой матки тоже срабатывают. Типа, уберите Зеленского, и рой уйдет. Нет, не уйдет никуда этот рой. Вот, но используя такие речевые структуры, а общественность, она говорящая. Идет воздействие на подсознание, на коллективное, бессознательное наше общество, помимо их воли. А результат получается один, всегда один и тот же. В чем цель вот этой атаки? Ввести особенно активную часть нашего общества, такую пассионарную, в пограничное психологическое состояние. Из этого пограничного психологического состояния оно достигается при помощи перманентного стресса. То есть это не напугать один раз, а это день за днем, с утра до вечера, все время вбросы, вбросы, вбросы. На уровне заголовков один из приемов, тысячу раз об этом говорил, с руководством информационных агентств говорил, не помогает. На Западе, вы же знаете, да, что в газете «Коммерсант» у нас была самая продвинутая в 90-е, был редактор отдела заголовков.
4: Главный приносили редактор тех...
3: У них был редактор отдела заголовков, который специально под материал сочинял такие ироничные, двусмысленные... С фигой в кармане заголовок.
2: Я просто... Этот человек мой близкий друг просто. Я знаю хорошо. С «Коммерсантом». Ну, да, в общем, там занимались, да, действительно, заголовками занимались именно... Это их фишка была шикарная.
3: Это не, но эта фишка взята из западных СМИ, там это штатная единица. Иногда даже не один человек, если большой СМИ, там «Нью-Йорк Таймс», я думаю, там только три работало над этим, чтобы все сделать. Так вот, в их отделах заголовков, в западных СМИ, они работают персонально на российское информационное поле. Они пишут такие заголовки, которые железобетонно, 99 случаев из 100, просто в переводе будут опубликованы у нас в информационных агентствах как новости. Иногда заголовок не соответствует тексту статьи. Да их не особо, сейчас особо не читают. Они заголовки вбрасывают к нам, и я считал, до третьей новостей по международной повестке в главных информационных агентствах. Это переводы заголовков западных СМИ. И это тоже воздействие, но это воздействие как раз на общественность, на вот эту говорящую, потому что люди с завода информационные агентства не читают. Хотя сейчас в телеграм-каналах читают. И, между прочим, ровно то же самое продолжается в Максе. Ничего не поменялось. Вообще ничего не поменялось. Платформа поменялась.
4: Ну, а куда же оно поменяется? Ты что, те же люди теми же руками делают...
3: Те же люди совершенствуются. Ну, да. И то же самое информационное. И те же самые исходники. В итоге, что, чего они добились? Значит, вот беспилотники, да? Я читаю наши заголовки. Рекордный налет украинских беспилотников. Ребят, вы что, сидите на легкоатлетических соревнованиях на трибунах? О каких рекордах вы говорите? Ждем следующий рекорд? На уровне подсознания это подается как очередная победа киевского режима. Но если рекорд...
4: Ну, или достижение, или хотя бы достижение, да, или хотя бы достижение.
3: Вот достижение, вот, Трофим, достижение не напишет никто, потому что это прямая формула, это, значит, мы хвалим противника. А рекорд как бы нейтральное слово. А нейтральное, рекорд типа нейтральное слово. Вот потом, вчера, вот я прямо в эфире вынужден был уважаемого мною коллегу поправить, когда он говорит, мы все равно, значит, выставим, я говорю, стоп, куда мы выставим? Вот на уровне языка.
4: Мы что значит выставим?
3: У нас что, враг под Москвой? Мы что выстаиваем-то? То есть мы, фронт идет на запад. Мы побеждаем в этой войне. А формулировки мы все равно выстоим. Позади нас Москва. Герои-панфиловцы, мать вот. Вот. Поэтому и все это, еще раз, это очень, это говорят умные, образованные люди. Некоторые люди, которых я считал, что это кремень вообще. Я называл уже в эфире, например, Андрея Ильича Фурсова. Ну, я всегда был, Андрей Ильич, кремень. И, пожалуйста, в интервью. Мы должны, как Израиль, убивать в Европе всех, кто плохо высказывается о России и Путине. Андрей Ильич, Степан Степанович, ну...
4: Семен Семенович, да.
3: Да, Семен Семенович, ну, давайте посчитаем. Я посчитал, примерно мы должны убить порядка 120 тысяч человек в Европе. Ну, даже по 2-3 человека в день. 2-3 человека в день, то есть мы начинаем, то есть мы войну заканчиваем, вся армия уедет в Европу убивать, ну, чтобы сделать это хотя бы за один год. Ну как так можно, ну... Вот, ну,
4: да.
3: А потом начинается.
4: Смотри, Саша, интересную ты вещь сказал про матку, что Зеленский не матка, там тра-ля-ля. А с другой стороны, понимаешь, палка-то о двух концах получается, как и всегда. Ну вот Зеленский не матка, ну допустим, да, не матка. А мы договариваемся, ну, например, забираем себе наше, все наше конституционное и договариваемся, что вот на этой линии, ну мы, грубо говоря, заморозили, не заморозили, а мир подписали, допустим.
3: Это пока только версия.
4: Ну, я условно, конечно, я говорю абсолютно условно, просто вот гипотетически, ну, какой-то мир после каких-то переговоров на наших условиях, начался. Да. Вот, и завтра с этих джипов по этим рельсам продолжают запускать этих лютых, для них не нужны ни аэродромы, ничего. Да. Мы приходим к Зеленскому, гаранту этого всего, или Крюта, ну, неважно, да, кто из них матка там, и говорим, дружище, а как же, вот мы подписали. А
2: матка говорит, там Кая Калас.
4: Или
2: бери выше, Урсула фон дер Ляйен.
4: Да, извините, у нас тут проблемы. Вот немножко. У нас тут летит не по нас вине, они нам не подчиняются. Вот, то есть...
3: Оно само.
4: Да, ну нет, ты же понимаешь, что нам матку-то все равно найти придется. Придется, чтобы ее перенести в свое гнездо. Вот, и повернуть украинские штыки в сторону Польши, как минимум.
3: Согласен с тобой, конечно, но здесь, опять же, надо перестать отдавать врагу Одессу, которая еще не наша.
4: Значит, перестать отдавать врагу Одессу. Шикарная формулировка, я считаю.
3: Значит, вот нашу эту войну сравнивают со всеми возможными войнами. От Пелопоннесских до Ирано-Иракской. Все сравнения абсолютно некорректны, потому что то, что происходит сейчас в запорожских, донецких степях и в лесах Харьковской Слобожанщины, скажем так, да, в степях Новороссии, в лесах Слобожанщины, это совершенно новое, это война нового типа, такого не было. У нее есть один признак, который абсолютно исключителен, это война в серой зоне. Причем серая зона, во-первых, заменила собой линию боевого соприкосновения, там никакой линии больше нет. Единственная линия является берег Днепра, это физическая линия разделения. А все остальное – это серая зона разной глубиной, до 20 километров. Это, кстати, к разговору, давайте остановимся по линии боевого соприкосновения. Ага, давайте мы сейчас в Купинске как-нибудь
4: это сделаем. Тут или тут, да?
3: Ага, в Константиновке мы севернее, а они южнее. Как вы это собираете? Вот, значит, но это не только на горизонтали в серой зоне войны, но и по вертикали. Я вот как раз к следующей части своих курсов выживания хочу людям предложить. Вот представьте себе, что лежит на столе у главнокомандующего, когда он принимает те или иные решения, связанные с военными действиями. Вот у него лежит примерно то же самое, что видим мы ежедневно. То есть положение на фронтах. Вот мы знаем, сколько там наших ребят на фронте. Мы более-менее технологическое, как-то знаем. А у него начинаются следующие уровни. Например, работа со спутниками. Потому что один из двух способов погасить их беспилотие для того, чтобы получить возможность провести широкую наступательную операцию, один из двух способов – это погасить сигнал. Спутники американские. Является ли в соответствии с международным правом или с обычным международным правом, является ли спутник такой же национальной территорией, как судно в океане? Нет. С одной стороны. А с другой стороны, на спутнике американский флаг. Потом, мы можем спутник сбить. Есть только три страны в мире, которые на низкой орбите сбивают спутники. Это мы, Китай и Соединенные Штаты. То есть кинетическое воздействие. Они скажут, это нападение на американскую территорию суверенную. А мы что скажем? Извините. А мы даже не сможем сказать, что нет. Серая зона. А потом, одновременно на столе у Верховного лежит операции
5: в киберпространстве. Секунду, мы попрощаемся сейчас с радиослушателями, продолжим в интернете, и ты завершишь этот интереснейший рассказ в интернете. Изолента живьем прощается с нашими радиослушателями до завтра.
2: Всего
5: завтра
2: доброго.
5: В 10 утра мы будем опять вещать на радио «Спутник». До свидания.

0: Страна героев. Ришат Хамидуллин. Ришат Хамидуллин с отрядом наших бойцов на одном из участков полосы огневого контакта вел наблюдение за действиями противника. Позиция была удобной. Вражеский разведывательный дрон удалось засечь на дальних подступах, рядом с рубежом обороны врага. Хамидуллин организовал ведение прицельного огня по воздушному объекту. Отряд действовал быстро и четко. Беспилотник был успешно сбит буквально в сотни метров от позиции ВСУ. Ришат Хамидуллин понимал, данные из беспилотника сыграют большую роль для разведки и ликвидации оборудованных позиций противника. Решение организовать изъятие важнейшей информации пришло в голову мгновенно. Ришат во главе группы под плотным и неутихающим вражеским огнем добрался до беспилотника. Применяя боевой опыт и технические навыки, он оперативно извлек из него записывающее устройство. Его прикрывали боевые товарищи. Все они вернулись на позиции живыми и здоровыми. А извлеченная из БПЛА информация о дислокации врага была передана нашим разведчикам. По позициям ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар, который привел к значительным потерям в живой силе и технике. Страна героев. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
6: Сколько ни ищу, все не то.
7: Ага.
6: Нужен и мужественный, и заботливый.
7: Ага.
6: Чтобы говорил интересно.
7: Ага.
6: И с чувством юмора.
7: Ага.
6: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке полдень, в Перми 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании боевой части украинского дрона в Курской области. Ситуация с топливом в России будет исправлена, заверили в Совете Федерации. Парламент Южной Осетии назначил досрочные выборы президента. Подробности далее. Взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании боевой части украинского беспилотника. Трагедия произошла в городе Рыльске Курской области. Ранен сотрудник полиции, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он выразил соболезнования семье погибшего и призвал жителей региона быть крайне осмотрительными. Ситуация с топливом в России будет исправлена, все необходимые решения принимаются, заверила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На заседании Верхней Палаты сенатор Виктор Креса поднял вопрос об обеспечении топливом агропромышленного комплекса. Отдельно парламентарий упомянул, что есть компании, которые завышают цену на ГСМ. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что рабочая группа правительства в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить ситуацию, и добавила, что для этого нужно время. В 4 областях Украины часть абонентов остались без электроснабжения. Как сообщает Укрэнерго, обесточены потребители Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областей из-за повреждения энергетической инфраструктуры. В Литве есть определенная обеспокоенность из-за недавних инцидентов с украинскими беспилотниками, но Вильнюс старается не критиковать Киев. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента Литвы Дэвидас Матулинис в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Вован и Лексус. Литовский политик думал, что общается с секретарем СНБУ Украины Рустемом Умеровым и заверил, что в Литве поддерживают все действия против целей в России. Пранкеры пообщались и с советником президента Эстонии по нацбезопасности Мадисом Роллом. Он даже предложил помощь Киеву с координацией атак по Санкт-Петербургу. Масляный трансформатор горит в промзоне в подмосковных Люберцах. Площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Информация по пострадавшим не поступала, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС. Из-за аварии на подстанции некоторые районы округа Котельники остались без света. На месте работают 20 аварийных бригад. Потребители переключают на резервные источники. Парламент Южной Осетии назначил дополнительные выборы президента на 18 сентября. Решение принято единогласно. На минувшей неделе глава республики Алан Гаглоев объявил об отставке и пришел на должность советника президента России. Временное исполнение обязанностей главы государства возложено на председателя правительства республики Марата Камболова. Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с красивой комбинацией из трех пятерок, сообщает Минпросвещение. Акция будет действовать по инициативе ведомства и продлится в течение всего года. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, по предварительным результатам ЕГЭ 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов 76, 400 баллов 8, а максимальный 500 баллов 1 участник. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12.04 в российской столице. Начинаем программу «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». В студии Лесо Хабалова, я Михаил Алимов. Всем добрый день.
3: Всем здравствуйте, привет, Миша. По традиции в 12 часов дня мы обсуждаем самые актуальные и интересные новости к этому часу. И начнем, наверное, с одной из самых обсуждаемых тем сейчас.
2: Да, и это наша большая тема, которую мы подробнее с экспертными комментариями будем обсуждать уже через час. А тема эта касается и волнует практически всех нас. Это ситуация на топливном рынке и последний заявления Центрального банка Российской Федерации, как раз-таки связанные с влиянием у нас некоего топливного кризиса на инфляцию в России. Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию и также иметь вторичные эффекты, поскольку будет перенос в рост цен других товаров и увеличение инфляционных ожиданий, да, сообщает нам регулятор.
3: Важно добавить, что правительство Российской Федерации принимает все меры для обеспечения необходимых объемов поставок топлива и стабилизации рынка. Участники обсуждения согласились, что развитие ситуации на топливном рынке и масштаб вторичных эффектов будут учитываться при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике.
2: Вот в выпуске новостей от нашей коллеги также могли услышать комментарии Валентины Матвиенко по поводу ситуации с топливом. Обещают, что в достаточно относительный, скажем так, краткосрочный период будут приниматься меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Плюс есть еще большие сложности с отдельными компаниями, которые цены задирают, это тоже находится на контроле. Напомним, что еще в самом начале этой истории ФАС выдала предписание одной из нефтяных сетей, когда они бензин по 100 рублей продавали. Вот, поэтому меры в этом отношении ведутся, да, но при этом важно понимать, что те сложности, с которыми мы сталкиваемся, они действительно могут привести в дальнейшем и к более высокой инфляции за счет того, что, ну, мы все понимаем, что это логистика, это более длительные там разного рода перевозки, поскольку там уже отдельные нас сети сообщают, что им там поставщики говорят, что немного дольше будут вести на фоне неких очередей на заправках. Сами видим эти очереди, поэтому в этом контексте лучше не создавать дополнительный ажиотаж и заправляться по мере необходимости.
3: Очереди Мишу так сильно впечатлили, что он последние несколько дней только про эти очереди и рассказывают, но на самом деле, да, очень много знакомых у меня тоже, которые рассказывают и об очередях, и о том, что периодически даже не могут, им приходится искать бензин, например. Точно так же хочется добавить, что Центробанк опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, и там четко говорится, что для стабилизации инфляции может потребоваться более высокая траектория ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе. То есть деньги, я так понимаю, могут оставаться чуть-чуть дольше дорогими, чем ожидалось.
2: Об этом нам уже, да, стало известно еще до начала этой ситуации, когда понижение ключевой ставки прошло меньшими темпами, чем многие ожидали.
3: Да, напомню, с 14,5% до 14,25%.
2: Да, и у нас в дальнейшем, опять же, может либо до 14 снизиться, там, по мнению некоторых экспертов, либо же и в дальнейшем остаться на этом уровне, а то и вырасти. При этом в обществе у нас, напомню, продолжаются дискуссии на предмет охлаждения экономики. Кто-то считает ее переохлажденной, кто-то, наоборот, говорит, что инфляционные ожидания у нас таковы, что необходимо и дальше ключ высоким держать. В общем, в обществе на эту тему дискуссии идут, и подробнее уже с именно экспертными комментариями вернемся к этому вопросу в 13 часов. А теперь давайте перейдем и к актуальным новостям. Здесь должна быть... На Украине испугались потери помощи Европы после взрыва в Монако. Напомним, в княжестве Монако у нас произошел взрыв, в котором пострадали граждане России и Украины. По данным СМИ, в этом взрыве пострадал некий украинский бизнесмен, который находится под санкциями со стороны Зеленского. Также его связывают с мошенническими колл-центрами на Украине, которые работали как раз по российской территории.
3: Да, и украинское издание «Страна УА» бьет тревогу. Там, да, получается, взрыв Монако, о котором говорит уже Миша, где пострадал украинский бизнесмен, может привести к проблемам с получением Киевом европейской помощи. Вот такое предположение они сделали.
2: Да, при этом ранее Монако считалось такой некой нейтральной территорией, где могли спокойно отдыхать, делать свои дела представители разных политических и экономических кругов. И теперь такое громкое дело, которое уже очень многие связывают непосредственно с деятельностью СБУ, оно может очень сильно ударить как лично по Зеленскому, так и, в принципе, действительно по выделению помощи Киеву, потому что как будто бы перешли черту. вот в этом вопросе. При этом мы прекрасно знаем, как Зеленский и компания умеют переводить медийный фокус собственных промахов на внешнем треке. Вот. И поэтому мы должны быть готовы к тому, что там какой-нибудь наш удар, который с регулярностью наносит российская армия по украинской территории, и Зеленский попытается перебить этот медийный эффект вот этой операции в Монако каким-нибудь ударом с нашей стороны, чтобы он в важном для себя свете его представил там мировой общественности. К этому нужно просто быть готовыми.
3: Ну вот как раз противники поддержки Киева во Франции, например, используют эту тему, чтобы пересмотреть помощь. И если подтвердится, что к теракту причастен Киев, это может стать поводом для серьезного пересмотра отношений с Украиной в Европе, да, говорится в этой статье. Но я тоже задумалась о том, что ты сейчас правильные вещи говоришь, они... просто мостаки в том, чтобы все менять, абсолютно все вокруг себя и выходить чистенькими из воды. И в итоге всегда Россия абсолютно, может быть, ни к чему не причастной, но остается виноватой. Поэтому они действительно могут сместить ракурс с этой ситуации на что-то, что будет более выгодно им, и все в это, к сожалению, могут поверить.
2: Да я уже сейчас в отдельных каналах наблюдаю историю, когда... даже в этом взрыве обвиняют российскую сторону. То есть как будто бы готовится антикрист в сторону того, что это, мол, Россия взрывает уже и в Монако. При этом, опять же, мы напомним, что этот украинский бизнесмен имел нелады с Зеленским. И, скорее всего, я искренне в этом убежден, здесь имеет место именно передел бизнеса не очень честного, не очень законного. И между собой вот таким вот прекрасным образом выясняют отношения именно представители украинского олигархата.
3: Ну, видишь, в любом случае пишут, что если появятся прямые доказательства, то это может ударить по финансированию Киева. Мне мало в это верится, потому что ты говоришь про перейти черту какую-то. Мне кажется, уже очень много раз Киев переходил черту, и в итоге... все сходило им с рук.
2: Каждый раз черта немножко сдвигается.
3: Да.
2: По поводу, опять же, поддержки Украины со стороны стран Запада, страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 27-й год, пишет газета немецкая со ссылкой на источники. Уточняется, что против принятия решения выступила Италия. Участники переговоров достигли договоренности по финансированию лишь на этот год. При этом выделили они 70 миллиардов евро на военную поддержку Киева в 2026. Также, опять же, по сообщениям источников газеты, это неофициальная информация, в обсуждении принимали участие представители из Соединенных Штатов, и они выступили против того, чтобы в проект итоговой декларации по итогам как раз-таки этих переговоров включили несколько тезисов. Например, о неразрывной связи безопасности Украины и Европы, и при этом в окончательном документе сохранилась фраза о том, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность. То есть здесь как будто вопрос формулировок тоже присутствует.
3: Ну да, я думаю, это какой-то такой сигнал, возможно, серьезный, а возможно, нет. Плюс здесь еще, видишь, Еврокомиссия заявляет, что Украина не успевает осваивать деньги из почти 6 миллиардов евро на БПЛА, использовали только часть, потому что Киев не предоставляет контракты какие-то, да, там получается?
2: Ой, мне бы эти проблемы не успевать осваивать деньги. Но
3: 6 миллиардов евро, да?
2: Они есть, да, у представителей правящих кругов в Киеве, и на самом деле об этом говорили многие уже не первый год, о том, что очень непрозрачно деньги уходят Киеву, и Россия об этом говорит в том числе. И говорят и представители отдельных политических партий в Европе, но на уровне Еврокомиссии пока это остается лишь... Ну, нам не предоставляют контракт, поэтому мы пока немножко подождем. Не предоставите? Ну, выделим чуть попозже. То есть объективного контроля за расходованием средств европейских налогоплательщиков их нет. Кому-то может показаться, что мы искренне за них печемся, но это на самом деле не так. Просто это тот феномен, о котором нужно говорить, когда деньги растворяются в воздухе, попутно оседая в карманах отдельных представителей евробюрократии, отдельных представителей же киевского политикума.
3: Но видишь, тут еще факт в том, что Италия блокирует долгосрочные обязательства, как уже мы ранее об этом сказали. И мне стало интересно прочитать чуть попозже хотя бы, да, сейчас уже в рамках эфира мы вряд ли сможем это сделать, но насколько Италия обладает возможностями спонсировать как-то качественно Украину?
2: Ну, тут стоит вспомнить...
3: То есть, может быть, они не зря озадачились на данный момент, им самим наверняка нужны средства.
2: С какими тезисами приходила Мелони и что она делает сейчас, это тоже тема отдельного эфира, в принципе. Ну и сейчас в Европе есть чем заняться и самостоятельно, потому что если у нас тут в Москве скоро тридцатник, то в Италии и в отдельных городах буквально люди умирают
3: Франция,
2: от того, что...
3: Да, вот обсуждали как раз недавно. Что там жара, с которой не могут справиться абсолютно. И нет финансирования на кондиционирование. Вот это вообще очень интересная история.
2: Это очень любопытно, причем что деньги-то, видимо, есть, но их сознательно не выделяют, поскольку считают это не особо доходным вложением, поскольку я тут прочитал на днях тоже любопытную статью с этим связанную, что сейчас на Западе инвестиции в здоровье, сбережение людей пожилых, они признаны не совсем окупаемыми, и поэтому деньги выделяются на другие цели. Вот. А пенсионеры предоставлены сами себе, что в условиях, к тому же, зеленой политики, о которой тоже целые долгосрочные планы строили, там, соответствующие программы, отказ от кондиционирования, вот это... Очень показательный пример, что американцы в социальных сетях сейчас высмеивают все это дело, когда там у каждого второго кондиционер в доме, а им на официальном уровне просят так не делать и обвиняют в том, что ваш углеродный след сделал так, что вот теперь так поджаривает Европу погода, потому что вы не следите за уровнем выбросов.
3: Ой, господи, какие интересные выводы. Я еще, знаешь, о чем задумалась? Украина вся в долгах. Вот мы сейчас об этом читаем, они должны тут, они должны там. Такие колоссальные средства, такое чувство, будто она уже сама себе и не принадлежит. За что борется Украина? Потом как это все будет возвращать, непонятно.
2: Это вопрос, который отложен пока в долгий ящик.
3: Ну, он такой, да, чисто, знаешь, формально.
2: Он может подняться лишь в случае, когда... Процесс прекращения боевых действий, процесс мирных переговоров подойдет к концу. До этого, судя по действиям Европы и Украины, пока далеко, но, тем не менее, есть любопытный опрос
3: да,
2: компании Gallup, которые, опять же, не указывают, сколько украинцев опросили, какого возраста, пола, положения, какова величина статистической погрешности, это все не указано, но, тем не менее, согласно данным этого исследования, 66% опрошенных украинцев считают, что переговорный процесс необходимо начинать как можно скорее.
3: Да, против меньшей четверти всего лишь, и это такое мнение, позиция большинства. Ну, если ссылаться, да, на эти 66%, но, опять же, никаких данных, кроме этого, нет. Но мне кажется, что разумная часть населения наверняка действительно так считает. Но все за мир, за переговоры, потому что понимают, на чем это сказывается.
2: Наиболее разумная часть, по крайней мере, мужского населения уже на территории Украины не присутствует. Они благополучно живут на пособие в Европе, хотя с этим тоже не все так сладко. Ну да, при этом, несмотря на результаты опроса, опять же, либо это может быть каким-то образом подготовка общественного мнения к тому, что да, будут некие непопулярные решения, хотя я в этом искренне сомневаюсь, но допускаю. Вот. Либо же это попытка каким-то образом противников Зеленского на него таким способом давить, мол, смотри, чего народ хочет, давай-ка быстрее переговоры проводить.
3: Ну, было бы интересно узнать все-таки действительно, какое количество людей опросили, для того, чтобы понимать, как сильно меняется общественное мнение в данной ситуации.
2: Да, мы здесь лишь можем констатировать, что наша позиция ясна и понятна. Президент России Владимир Путин заявлял, что мы готовы к мирным переговорам на базе стамбульских договоренностей. О том же говорит министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркивая, что мы готовы к возобновлению переговоров в любое время. И здесь мы пока вот ждем решений, ждем заявлений страны противоположной.
3: Да, но важно, что на данный момент нет предпосылок для реального возобновления приговорного процесса по Украине.
2: Да, а теперь давай перейдем к внутрироссийским новостям. Коллеги из РИА Новости изучили данные отчета UBS о мировом богатстве, и внезапно Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. Каким образом это считалось, значит? Есть сумма финансовых и реальных активов, из нее вычли сумму всех долгов, и при этом этот показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние как раз-таки инфляционных процессов. Значит, данные представлены с 2020 по 2025 год, и в России он, этот показатель вот за этот промежуток увеличился на 37%.
3: Давай лидера назовем. Это Южная Корея, у них 55%. И третье место — это Хорватия, 29%. И для сравнения, в Британии благосостояние упало на 23%, во Франции на 4,5%.
2: Да, ну здесь, опять же, статистика — вещь уникальная. Таких процессов мы, может, лично наблюдать и не можем, но где-то деньги приходят, где-то деньги уходят. И тут тоже важно понимать, что считают это именно от разной базы. То есть база в России, база во Франции, база в Великобритании относительно объективных цифр, она разная. И, соответственно, приросты и снижения, они вот рассчитываются, исходя не от некоего общего знаменателя, а от каждой конкретной страны.
3: И важно добавить, что единственной страной, где ситуация за последние 5 лет осталась практически на прежнем уровне, оказалась Италия. И, видимо, они хотят сохранить эту тенденцию, поэтому и не хотят на 2027 год продолжать спонсирование Украины.
2: Да, и вот такие результаты в дальнейшем будут возможны, опять же, при условии, если государство не будет тратить свои деньги на сторонние проекты, которые к ним не имеет никакого отношения. Рост объемов российского производства возобновился впервые более чем за год. Есть такой показатель, тоже мы продолжаем по статистике. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях. В июне он составил в России 50,3 пункта, а в мае он составлял 48,8 пункта. Согласно отчету S&P Global, показатель выше 50 пунктов – это порог, который отделяет рост деловой активности от спада. То есть в России впервые там за год, по-моему.
3: Да, да, приток новых заказов стабилизировался после 12 месяцев, то есть год, правильно ты говоришь, 12 месяцев падения за счет внутреннего спроса и запуска новых проектов.
2: При этом на экспорт мы поставляем не очень много, объем зарубежных заказов сокращается 8-й месяц подряд. Как уточняют компании из сектора, это происходит из-за того, что зарубежные рынки сейчас слабые, неблагоприятная динамика валютных курсов и конкуренция.
3: Но
2: также
3: мы перестраиваемся на внутренний рынок, и это дает результат.
2: А вот это нас напрямую отсылает к нашей большой теме, про которую подробнее будем говорить.
3: Потому что я уже тоже об этом подумала.
2: Ключ, высокий ключ, он также не очень хорошо сказывается на потребительской активности и, соответственно, на этом всем деле. Поэтому здесь очень-очень все сложно, очень тонкая грань вот в экономике.
3: Ну да, то есть вроде экономика адаптируется, находит какие-то новые точки опоры, а потом вот такое происходит.
2: Давай дальше двигаться по новостям. У нас есть число набравших 100 баллов на ЕГЭ. При этом сам процесс подсчета еще не закончен, несмотря на то, что все официальные вот первые даты экзаменов они прошли, баллы подсчитаны. Есть еще и резервные, потому что могут пересдать люди, и вполне возможно, что число 100-бальников у нас вырастет.

0: баллов получили 8 людей, а максимальные 500 баллов одна выпускница. Кстати, из Москвы она, насколько я помню, у нас коллеги делали с ней аж 2 репортажа, когда она сначала 400 баллов набрала, а потом 500. Это действительно большие достижения, и поэтому мы искренне поздравляем всех выпускников, дальнейшим студентов, потому что с такими баллами по ЕГЭ можно поступить в любой вуз России на бюджет, и мы им желаем искренних творческих, профессиональных успехов.
1: Да, полностью поддерживаю, почти как тост сказал.
0: И много заработка для психотерапевта в будущем, да, сообщает
1: нам
0: коллеги.
1: Ну вот ты все испортил сейчас.
0: Не, может быть, кому-то было просто, кто-то не особенно повредил себе, скажем так, дальнейший жизненный курс полной фокусировкой на ЕГЭ. Но, тем не менее, да, процесс подготовки, он очень напряженный. Меньше минутки у нас остается. Обсудим новости от МВД. Мошенники стали чаще прибегать к разработанной на основе социальной инженерии двухэтапной схеме обмана. Первый этап — создание тревоги, второй этап — подтверждение опасности. Ну, вот это, в принципе, да, игра как раз-таки на психологии человеческой. Сначала вас там просят заменить домофон, потом продиктовать смс.
1: Мне так уже 4 раза недавно, знаешь, звонили и говорили о том, что будем заменять домофон. Но они очень резко реагируют на какие-то банальные вопросы. Например, я говорю, а в какой из квартир? А вы что, сами не знаете, где вы живете? Они мне отвечают. Я говорю, я знаю, где конкретно вы меняете.
0: Говори, я знаю, где вы живете, и за вами приеду. Михаил Алимов, Лесо Хабалова для вас работали. Сейчас выпуск новостей, потом коллеги продолжат эфир.

0: Знать за 90 секунд.
1: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.
5: Дуэльный кодекс

0: гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов. Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Копани в Запорожской области. ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки до 460 военнослужащих. Еще одна группировка российских войск «Север» освободила село Украинское в Харьковской области. Там противник за сутки потерял до 200 военнослужащих и танк. В Курской области взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб при разминировании взрывных устройств, разбросанных украинским беспилотником на территории города Рыльска. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что пострадал еще один сотрудник полиции. За сутки ВСУ 9 раз атаковали регион с помощью взрывных устройств. Сбито 143 украинских беспилотника. В Дохе сегодня проходят непрямые технические переговоры Ирана и США. Катар и Пакистан выступают в качестве посредников, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. По его данным, во встречах участвуют главные переговорщики и группы специалистов. В Кисловодске устраняют аварию на центральном канализационном коллекторе, из-за которой без воды остались 12 санаториев и жители центральных районов. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев. По его словам, авария произошла из-за засорения трубы. Работы ведутся круглосуточно, задействована вся необходимая техника. Ситуация находится на личном контроле главы города. Российские спортсмены пропустили юниорское и молодежное первенство мира по гребному слалому в Польше из-за проблем с получением виз. Об этом рассказал РИА Новости главный тренер команды Максим Образцов. Он напомнил, что состязание проходит в Кракове с 30 июня по 5 июля. Тренер добавил, что ситуация с поляками носит единичный характер, потому что недавно спортсмены съездили в Германию. Также россияне уже получили визы в США на предстоящий чемпионат мира, который станет первым этапом отбора к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Международная федерация каноэ допускает российских спортсменов к участию в состязаниях в нейтральном статусе. С этого дня на посылки из интернет-магазинов стоимостью до 150 евро, ввозимые в ЕС, начисляют таможенные пошлины в размере 3 евро. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, резкий рост импорта дешевых товаров через интернет ухудшил положение европейского ритейла. Кроме того, слишком многие из этих товаров не соответствуют стандартам безопасности ЕС, добавила фон дер Ляйен. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Рекламно-информационная программа «Интервью».
3: Здравствуйте, это Валерия Лабузная, и мы на «Радио «Спутник». Использование нейросетей демонстрирует экспоненциальный рост, превращая искусственный интеллект из нишевой технологии в повседневный инструмент для бизнеса и обычных пользователей. Рынок ИИ-решений стремительно увеличивается. Например, в России его объем вырос почти вдвое за последние 3 года, приблизившись к 25 миллиардам рублей. Насколько точны эти данные? А вот неизвестно, ведь их для меня подготовила нейросеть. Мы все больше используем ИИ-инструменты, но зачастую сами не понимаем, как они работают. Чем машинный интеллект отличается от человеческого? И как не допустить деградации своего мышления в эпоху ИИ? Об этом мы поговорим сегодня с Денисом Андреевым, экспертом в области быстрого чтения и развития интеллекта, который уже 13 лет возглавляет школу, носящую имя его отца. Школу быстрого чтения Олега Андреева. Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. Рад приветствовать.
3: Ну что ж, наконец свершилось. Настало время нам детально поговорить о нейросетях, об ИИ-инструментах или, как вы меня всегда поправляете, о больших лингвистических моделях. Почему важно это уточнить?
4: Собственно, это так и называется, по сути дела, специалистами в области данной науки. И они, ну, собственно, это нельзя назвать интеллектом. Можно назвать интеллектом справочник. Можно назвать интеллектом большую советскую энциклопедию или большую российскую теперь уже энциклопедию. Ну, конечно, нет. И ключевое отличие в том, что они не создают ничего нового и никаких смыслов не создают новых. Это самое важное. Более того, у них нет памяти.
3: Нету? А как же вся память интернета?
4: Да, но у них нет памяти с точки зрения именно человеческого опыта. Вот как вы думаете, или, может быть, вы знаете, почему они все время ошибаются с количеством пальцев на руке? Есть какие-нибудь
3: мысли? Не знаю. Никогда, кстати, не думала.
4: А где в интернете написано во всех местах, что у человека на руке 5 пальцев? Нигде. Это для нас с вами очевидно,
3: да.
4: Понимаете,
3: да.
4: Что у человека 5 пальцев, потому что у нас есть так называемый жизненный опыт, который мы получили на протяжении многих лет. Сколько бы лет ни существовала большая лингвистическая модель, жизненного опыта у нее нет. У нее нет вот этого накопленной базы знаний, опираясь на которые она может создавать что-то новое, потому что она не видит смысла, в отличие от мозга человека, который работает совершенно по другим стандартам.
3: И тогда, если мы говорим, что большие лингвистические модели, не имея памяти, но обрабатывают большое количество информации и приходят все-таки к каким-то там суждениям, пусть и недостоверным. Вот в чем здесь разница от вашего метода, от техники быстрого чтения, которая тоже нацелена на обработку больших данных и каких-то выводов?
4: Ну, могу пойти просто с технической стороны вопроса. Затраты энергии. Вы знаете, сколько мозг тратит энергии?
3: Не буду врать, даже придумывать не
4: знаете.
3: Буду.
4: Ну, да. Собственно, лампочка 40 ватт.
3: Ага.
4: Вот. Это максимум, причем на пике, да.
3: Угу.
4: Это очень мало. Значит, сегодня, ну, возможно, уже теперь с появлением такого объема машин, это не совсем так. Но еще 10 лет назад профессиональные нейрофизиологи утверждали, что мощность мозга человека превосходит по-прежнему все имеющиеся на планете электронно-вычислительные машины.
3: Одного.
4: Да.
3: Ого.
4: Одного мозга. Все компьютеры, которые есть на Земле, при этом они собираются сейчас отключать от электричества континенты, чтобы дать возможность работать большой лингвистической модели. А мозг человека тратит, ну, можно сказать, что да, несопоставимые объемы энергии. Но самое главное в другом. Есть... По сути дела, одинаковость в скорости обработки данных. Да, безусловно, большая лингвистическая модель точно так же обрабатывает информацию, точно так же выделяет какие-то ключевые моменты, то есть она может дайджест создать, да, но она не видит смысла.
3: Угу.
4: Да, то есть, по сути дела, это наша методика без третьего урока, на котором мы говорим о понимании прочитанного текста и вообще... Надо сказать, что вот эта вот обработка данных, которую осуществляет большая лингвистическая модель, она неполноценна, потому что она же должна быть для чего-то использована, должна быть куда-то применена. А это уже вопрос мозга человека, который, работая с готовыми данными, но не совсем, скажем так, свободен в реализации их, потому что он этимологию их не понимает.
3: То есть человек ориентируется на какую-то цель, на результат.
4: Совершенно верно. А поскольку у большой лингвистической модели нет мышления, нет сознания, нет памяти, у них нет никаких целей и задач, вот машины захватят наше будущее. Да не захватят они никакое будущее, потому что для того, чтобы что-то захватывать, нужно иметь сознание и ставить цели и задачи перед собой. Поэтому, по сути дела, да, это действительно очень удобный инструмент, который позволяет быстрее, например, находить информацию или ее каким-то образом агрегировать. Но, с другой стороны, это расслабляет интеллект, то есть это делает беспомощным в результате мозг человека, который как раз предназначен совершенно для другого.
3: Но все-таки, если мы говорим о вот этом будущем, вы говорите, машины не победят. Ну вот откровенно говоря, вы сами не испытываете вот какого-то беспокойства в связи с этими и инструментами? И я знаю, что скоро стартует ваш авторский курс для взрослых слушателей. И вот вы рассчитывали, что, вероятно, к вам придут люди, которые уже пользуются такими инструментами,
4: да,
3: подсели на них.
4: И тех, кто пользуется такими инструментами, могу расстроить, потому что сейчас в серьезных корпорациях, где профессионально относятся к работе с информацией и с данными, увольняют людей, которые используют в своих отчетах искусственный интеллект. Да. Потому что, к сожалению, несмотря на все удобство, которое он доставляет, оказывается, использование большой лингвистической модели наносит, по сути дела, очень труднопоправимую когнитивную травму. То есть для того, чтобы, если человек, например, несколько месяцев пользовался помощью искусственного интеллекта, для того, чтобы его мыслительные функции вернуть в норму, нужно в 2 или 3 раза больше времени. Более того, по сути, он становится заложником своего взаимодействия с нейросетью, поскольку он уже не может отказаться от ее использования, у него уже нету соответствующих интеллектуальных мощностей для этого.
3: Ничего себе.
4: Мой авторский курс, точнее, курс моего отца, который я дорабатывал, естественно, курс техники быстрого чтения как раз позволяет вот эту когнитивную травму исключить, нормализовать работу и функционирование интеллекта, поскольку все наши приемы, все наши методы рассчитаны только на одно – активизацию всех интеллектуальных процессов, которые обеспечивают любую, по сути дела, функцию мозга, неважно, связанную с обработкой информации. Это чтение, это мышление, это память, это внимание.
3: Суждение.
4: В том числе, естественно. И у нас есть курс, который рассчитан на детей, на школьников. Это курс так называемый «Экспресс». Он проходит в режиме 2 недели подряд. А есть курс, который рассчитан непосредственно на взрослого человека. Это классический курс техники быстрого чтения. Его веду я. Он начинается 7 июля. В Москве у нас аудитория находится в центре, очень удобно, буквально 30 секунд от метро Трубная. И 2 раза в неделю, вторник, четверг, в 19:00, 8 встреч, 1 месяц, и за этот месяц вы приобретаете соответствующие инструменты, которые позволяют, наконец-то, использовать потенциал вашего мозга на полную мощность. Поскольку сегодня, к сожалению, прямо скажем, не все используют те потенциальные возможности, которые есть у каждого из нас, это мозг человека, на полную катушку. А я напомню, на что способен мозг человека. Света Архипова, это ученица автора нашей методики Олега Андреевича, в 1994 году установила мировой рекорд скорости чтения, который зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса. Она прочитала 47 страниц за минуту 55 секунд, ответила на 9 контрольных вопросов из 10 по тексту. То есть мозг человека в состоянии усваивать страницу книги за 2 секунды,
3: обалдеть,
4: полноценно, полноправно осознавая смыслы, поскольку ей задавали не только вопросы по содержанию прочитанного, но она же писала доминанту прочитанного текста, то есть некую квинтэссенцию информации и смысла, на которую способен только мозг человека. И мы предлагаем, что называется, включать на полную мощность все инструменты, которые дает наша методика школы Олега Андреева «Техника быстрого чтения». Звоните немедленно, приходите на мой курс 7 июля, и в середине июля будет еще онлайн-курс, кстати говоря. Здесь все очень удобно, мы высылаем полный комплект учебно-методических материалов, то есть народ работает с бумажными носителями, на экране только преподаватель. Звоните в школу Олега Андреева 8 800 707 27 28, 8 800 707 27 28, а также заходите на сайт, там вся информация, расписание, можно оформить участие, Fast Read, быстрое чтение по-английски, .ru, fastread.ru.
3: Вы сказали, что вы дорабатывали курс своего отца авторский и каким-то образом немножко, наверное, его адаптировали к современным реалиям. А в чем вот ноу-хау, собственно, методологии? Что позволяет раскрыть вот этот вот потенциал? Каким образом? Просто хочется чуть больше понять про суть метода.
4: Работа этапная. И надо сказать, что удивляются очень те, кто обычно мне говорит, я вот говорю, что я учу быстро читать. Ой, а я быстро читаю и так. Но вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы опираемся все-таки на базу данных, на базу знаний, на читательский опыт, который есть у человека. И по сути дела, если глобально подходить к вопросу, то техника быстрого чтения, по сути дела, систематизирует и объясняет с точки зрения лингвистики, психологии, нейрофизиологии мозга, а те процессы, тот читательский опыт, который каждый человек накопил к тому моменту, как пришел к нам. И именно поэтому, по сути дела, поскольку мы раскрываем полностью все процессы, которые обеспечивают интеллектуальную деятельность при чтении текста, а я напоминаю, мы разрабатывали методику, используя профессионалов своего дела, причем высокого класса, международного уровня. Нам помогали профессора Московского государственного университета, факультет психологии Николай Иванович Жинкин и Василий Васильевич Налимов. Нам помогал ректор лингвистического университета имени Пушкина Леонид Павлович, Алексей Алексеевич Леонтьев, прошу прощения, Леонид Павлович Геймак, главный специалист психологической службы Центра подготовки космонавтов. И именно поэтому, когда человек четко понимает и раскрывает для себя суть содержания тех процессов, которые обеспечивают те или иные интеллектуальные функции, он становится значительно эффективнее. Более того, мы, некоторым образом методически складываем новую систему, которую мы называем комплексный навык быстрого чтения. По сути дела, это и есть наша методика. Которая, что называется, мозги собирает в кучу, что называется, прочищает сознание и дает совершенно другое осознание тех процессов, которые вообще сопровождают твою интеллектуальную деятельность и твою интеллектуальную жизнь. По сути дела, если конкретно говорить, то мы используем подход, основанный на исключении элементов, которые мешают быстро и активно думать и читать.
3: Например?
4: Остановки и возвраты к только что прочитанному тексту, мы называем это регрессиями, увеличивают время работы с текстом и разрушают стройность написанного. Если вы исключите этот недостаток, вы гарантированно будете читать в 2 раза быстрее и в 3 раза лучше понимать прочитанное. Второй элемент, который мешает качественно работать с текстом – отсутствие гибкой программы чтения, четкого порядка действий при чтении текста. Вот у вас есть какой-нибудь алгоритм, который гарантированно выполняется при работе с любым информативным текстом?
3: Не знаю. Нет, я просто вот так читаю, просматриваю.
4: Да, я просто читаю. Так обычно все и говорят. Но если мы поменяем немножко ориентиры и заставим мозг не просто наблюдать, а активно отбирать информацию при чтении текста, это позволяет совершенно по-другому построить методику работы и обработки данных. Ведь, по идее, мы читаем для чего? Чтобы получить информацию именно. Этой целью мы занимаем мозг при чтении текста. Методика основана на работе с информативными текстами. Сюда же мы отводим и понимание. Умение отслеживать, как меняется в структуре текста логическая мысль автора, умение снабжать эту направляющую, что называется, конкретной информацией, а самое главное, видеть то, что выше, как говорил известный, писал, точнее, известный драматург Княжин, но он писал это немножко по другому поводу, но он очень хорошо вкладывается в нашу методику. Первый раз читаю, ничего не понимаю. Второй раз читаю, понимаю то, что написано. Третий раз читаю и понимаю даже то, что не написано. Умение видеть смысл, так называемый подтекст в художественном произведении. Точно так же важно и при обработке информации. Заключив, сконцентрировав смыслы и данные, вы освобождаете свой мозг от хранения вот этого бесконечного информативного потока, потому что вы в короткое сообщение заключаете максимум всего, что содержалось в тексте. Да, и именно это можно хранить на поверхности сознания, что совершенно существенно облегчает процесс чтения. Проговаривание текста. Тот самый голос в голове, который каждый читающий слышит, исключаем. Малое поле зрения. Вот большинство людей говорят, а как мне в бытовой жизни поможет? Да? Ну вот развитое поле зрения позволяет лучше окружающее пространство видеть, оперативнее.
3: А перегрузки не будет? Перегрузки не будет от этого?
4: Нет, как показывает практика, напротив, мы даем инструменты, которые облегчают и упрощают процесс работы с текстом. Напомню, ближайший курс очной техники быстрого чтения для взрослых. Ну, нет, дети тоже могут приходить, да, но просто ребенок в состоянии освоить 2 недели подряд, а взрослому этот режим не подходит. Mm-hmm. Он подходит только для юных учеников. Для взрослых 2 раза в неделю, вторник, четверг, с 19 до 21.00. 2 астрономических часа идет каждое занятие. На каждом занятии конкретный вопрос обсуждается, измеряется скорость чтения, измеряются психологические показатели. Мы очень чутко следим за всем, что включается, скажем так, вот в этот интеллектуальный процесс под названием чтение текста. Естественно, во главу угла ставим внимание и память, этому посвящены отдельные уроки. Звоните прямо сейчас в школу Олега Андреева 8 800 707 27 28, 8 800 707 27 28, и вся информация на сайте fastread.ru. fastread.ru.
3: Я признаюсь, не совсем еще сама понимаю, что такое вот эти большие лингвистические модели, но слышала о том, что они как бы оперируют вероятностями. То есть они просто, ну, как бы догадываются, что может идти следующим там за этим словом. И вот вас, как эксперта, как раз хотелось спросить, а мы вот не так мыслим, у нас другой какой-то механизм понимания, вот как раз хочется о выводах, о суждениях.
4: Это учитывается в нашем курсе. Есть такой прием, который большинство людей, может быть, интуитивно ощущают, но не до конца осознают, который называется антиципация. Это прием, который означает предвосхищение или смысловая догадка. И человек, у которого развита антиципация, например, все слова знакомые, длинные, от начала и до конца по буквам не читает. Прочитав начало слова, он предполагает, антиципирует, чем оно закончится. И поэтому, как показывает практика нашей работы, а мы проводим специальный тест, в котором даем текст, где написаны некоторые слова неверно или пропущены буквы. Ну и явный признак того, что мозг предвосхищает события текста, то, что люди этих ошибок не видят. И это не значит, что они неграмотны. Как раз напротив. Это значит, что они грамотны чрезвычайно. Потому что какие-то люди предполагают на уровне слова, кто-то очень хорошо знает фразеологические обороты, это уже
3: понимаю,
4: устоявшиеся,
3: да.
4: Но кто-то по началу книги может сказать, чем она закончится. То есть предвосхищение, предугадывание того, что будет дальше, это свойство мозга человека. И мы, кстати, предлагаем использовать это, что называется, с конкретной целью. То есть мы говорим прием, который позволяет антиципацию развить и улучшить, а это, естественно, ускоряет процесс чтения текста существенно.
3: Но при этом исключить погрешности, ошибки.
4: Конечно, безусловно, да. Потому что это же предвосхищение событий текста мозгом человека основано на анализе структуры текста и его смыслового содержания. Потому что тест, который мы даем на определение способности к антиципации, там нужно заполнить слова по смыслу. Мы же говорим, вы должны заполнить пропущенные слова не точно те, которые должны быть в тексте, а по смыслу.
3: Подумайте,
4: по смыслу,
3: вывод,
4: конечно, да.
3: Я вот еще всегда интересовалась, знаете, вот как бы хочется перейти от догадок к разгадкам, да, вот природой озарения или, как там говорят, инсайта. Я, вот насколько смогла разобраться, если очень упрощать, то процесс примерно такой. То есть у нас вот есть действительно этот массив там информации, памяти, какого-то опыта. Мы ставим себе задачу, потом мы как бы о ней забываем, она уходит в фоновый режим нашего сознания, и мы вроде уже даже ничего не ощущаем, но мозг в это время подбирает комбинацию. И случается вот этот момент эврика, может быть, даже из парадокса, из сочетания несочетаемого, да, когда Менделеев видит таблицу во сне или вот Архимед в ванной как раз кричит эврика. То есть речь идет о том, что нам кажется процесс внезапным, а на самом деле он длящийся. И мне хочется понять, вот техника быстрого чтения, она позволяет развить как раз навыки нестандартного мышления, креативности, воображения, или все-таки вот как раз, если продолжая, речь о вероятности.
4: Да, мы говорим как раз об озарении. И надо сказать, что здесь необходимо учитывать комплекс факторов, да? Ведь сегодня исследователи уже изучили практически все процессы, да, включая процесс озарения, помещая человека в соответствующие условия, то есть, ну, в МРТ-аппарат, да? И сегодня считается, да, что прилив или активизация кровяного потока в соответствующем участке мозга как раз свидетельствует о наличии там некой активности. И когда изучали как раз эффект озарения, то обнаруживали, что к новым идеям, да, к сочетанию несочетаемого приводит обычно активность структур в коре головного мозга, которые не связаны с обработкой конкретных данных, конкретной информации, имеющей отношение к этой ситуации. И я могу сказать, что информация – мать интуиции. Озарение невозможно на пустом месте. Вы должны опираться на какую-то базу для того, чтобы это озарение вызрело, что называется. Но в нашей методике мы это учитываем, потому что ведь мы говорим, например, о организации внимания при чтении текста, организации работы сознания правильным. И озарение – это некое сочетание внутреннего ощущения, порыва душевного, ощущения того, что у тебя получается и выходит то, что раньше не получалось. Поэтому сочетание факторов, которое в том числе дает интеллектуальную уверенность, возникающая, когда ты понимаешь, что для того, чтобы прочитать 100 страниц текста книжного, тебе нужно всего 25 минут. И ты можешь заключить, соответственно, эти 100 страниц с конкретной, толковой, понятной доминантой.
3: Напомните,
4: да, я
3: координаты.
4: Приглашаю на свой курс 7 июля очные занятия в центре Москвы. Звоните, техника быстрого чтения, школа Олега Андреева. Звоните прямо сейчас 8 800 707 27 28, 8 800 707 27 28 или заходите на сайт fastread.ru. fastread.ru.
3: Денис, спасибо огромное за интересную беседу. Надеюсь, не в последний раз мы это все обсуждаем. Спасибо.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Золотой.
9: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве час дня, в Севастополе, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Армия России взяла под контроль еще 2 населенных пункта. Ирландия хотела предоставить Украине списанные из-за частых поломок бронемашины. Более 1000 человек умерли в Испании за июнь из-за высоких температур. Подробности далее. Армия России взяла под контроль поселок Украинская Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны России. В Запорожской области наши бойцы освободили населенный пункт Копани. Кроме того, на стратегически важном участке в Красном Лимане в ДНР мотострелки выбили боевиков из 3 опорных пунктов ВСУ и заняли 47 зданий. На окраине Константиновки, где идет зачистка, российские военные отразили 2 атаки штурмовых групп противника и вывели из строя 2 украинских танка Т-72. Сохранение и поддержка языков коренных народов является одним из приоритетов российской государственной политики. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров в ходе приветствия организаторам и участникам международной конференции высокого уровня «Всемирная сокровищница родных языков. Оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов». По словам министра, Россия, разумеется, готова делиться таким уникальным опытом с зарубежными партнерами, в том числе на площадке ЮНЕСКО. Лавров указал на символичность того, что 8 сентября этого года, объявленный Владимиром Путиным годом единства народов России, россиянам предстоит впервые отметить День языков народов России. Ирландия хотела предоставить Украине 17-летние бронированные машины, списанные из-за частых поломок. Об этом сообщают СМИ. Отмечается, что почти 30 военных машин изготовила южноафриканская компания. Стоимость контракта составила 20 миллионов евро. 2 года назад машины вывели из эксплуатации из-за частых поломок и отправили на склад. По информации изданий, украинские власти отказались принимать транспортные средства. Более 1000 человек умерли в Испании за июнь из-за высоких температур. Это рекордный показатель для первого летнего месяца. Это показывают данные системы мониторинга смертности. По предварительной оценке, почти половина жертв погибла на неделе, когда страну накрыла волна экстремальной жары. За предыдущие 11 лет среднее количество летальных исходов составляло около 330. Во второй половине июня в Испании установилась аномально жаркая погода. В ряде регионов температура воздуха превышала 40 градусов. Ведомстве канцлера назвали ошибкой пост
7: Фридриха Мерца по поводу поражения сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило издание «Таги Шпигель». Ранее сборная Германии в серии пенальти сенсационно проиграла команде Парагвая, которая до этого вообще 16 лет не могла пробиться на турнир. После проигрыша Мерц написал, что несмотря на тягость поражения, сборная Германии своей самоотдачей и командным духом подарила немцам незабываемые эмоции. Канцлер также выразил гордость за команду. После этого на Мерца обрушилась волна критики и насмешек как со стороны комментаторов, так и со стороны политических оппонентов. Мерц опубликовал второй пост, где призывал к сплоченности в момент поражения. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
8: 13.04 в российской столице. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов и Лисо Хабалова. Всем добрый день.
9: Всем здравствуйте. Еще раз привет, Миша.
8: В 12 часов обещали вам большую тему, связанную с ситуацией на топливном рынке и ее влиянием на инфляцию. Вот сейчас будем подробнее с экспертными комментариями ее разбирать. Значит, есть у нас обсуждение ключевой ставки Центральным банком, резюме обсуждения. И там есть несколько тезисов. Один из них касается ситуации на топливном рынке, о том, что она может оказать более продолжительное влияние на инфляцию и иметь вторичные эффекты в виде переноса в рост цен других товаров и увеличения инфляционных ожиданий. Это такая сложная формулировка. Если говорить более простым языком, то поскольку ситуация с топливом пока неопределенная, то регулятор ожидает в дальнейшем корректировку стоимости вверх, то бишь подорожание топлива, и ситуация с подорожанием топлива может затронуть и все сопутствующие у нас рынки. То есть логистика, подорожает логистика, предприниматели будут закладывать увеличенную логистику, стоимость товаров, которые потом на полках окажутся. Вот один из маркетплейсов уже, судя по последним новостям, которые я видел, сообщил, соответственно, продавцам товаров, что будет повышать комиссию из-за как раз ситуации с топливом. Насколько это обосновано уже, это вот другой вопрос, но пока, да, вот мы видим такое заявление, что предупредили действительно продавцов о том, что будет маркетплейс брать больше комиссии, чем раньше.
9: Ну, видишь, как говорится, бензин — это товар-маркер, и когда он дорожает, люди начинают ждать, соответственно, роста цен абсолютно на все и ведут себя, соответственно, начинают покупать впрок, что мы можем уже видеть на заправках, например, тех же самых, да, и это все само по себе, возможно, где-то искусственно как-то разгоняет цены, плюс дорогой бензин, возможно, сделает перевозки дороже, значит, и, возможно, товары на полках. Но, опять же, мы не знаем, мы предполагаем, обсуждаем ситуацию, которая сейчас происходит, и у нас есть мнение наших экспертов.
8: Для начала, прежде чем да, обратимся к комментарию, хотел бы еще одну отрасль обсудить. Есть также комментарии у нас из сферы, также связанные с перевозками, это такси. Пока один из крупнейших регуляторов такси не видит никаких предпосылок к дефициту водителей. Никто из-за ситуации с бензином из отрасли не уходит. Я сам тоже недавно на такси ездил. В принципе, цены как были, так и остались. Машина нашлась достаточно быстро.
9: Да, я тоже обратил внимание. Цена была приемлемая. Вот буквально вчера. Даже возможно, где-то ниже того, что иногда бывает в последнее время. И разговаривала с водителем такси, он тоже сказал, что в последние несколько дней абсолютно не наблюдает никакого там повышенного спроса на стоимость, поэтому пока что все держится в пределах разумного.
8: Агрегаторы такси также общаются на предмет топливных лимитов. В общем, ситуация с разных точек зрения держится под контролем. Валентина Матвиенко, у нас спикер Совета Федерации, также призывает не драматизировать ситуацию с топливом, она решается. в дальнейшем будем ожидать шагов в этом направлении. Теперь вернемся непосредственно к Центральному банку. У нас сейчас есть большой вопрос у предпринимателей, у экспертного сообщества. Как будет дальше развиваться ситуация с нашей ключевой ставкой? Сейчас она, напомню, 14,25% составляет. Последнее снижение было всего лишь на 0,25%.
9: Минимальный такой достаточно шаг получился.
8: Да, и в дальнейшем теперь уже возник вопрос, будут ли ее дальше снижать, останется ли она на том же уровне, или ее, наоборот, вот на фоне ситуации с топливом могут и повысить. По поводу ключевой ставки давайте послушаем мнение экономиста, председателя Союза «Цифровой мир» Валерия Корнеева.
11: Если не принимать во внимание риторику Центрального банка, не соответствует его реальным мыслям и реальным целям, которые он преследует. Но если принимать за правду то, что они говорят, то мы можем сделать вывод, что та ситуация, которая сложилась на топливном рынке, она, конечно, влияет в плюс на инфляцию, но это не означает, что надо удавить вообще всю остальную экономику, в том числе затрудняя, например, ремонты на НПЗ и вообще останавливая все для того, чтобы поддерживать низкую инфляцию, которая на самом деле и вообще не низкая, и в основном на самом деле вызывается высокими ставками Центробанка, потому что затраты предприятий на выплату процентов, они напрямую закладываются в затраты и напрямую влияют на цены.
8: Валерий Корнеев считает, что высокой ставкой мы инфляцию не поборем в данном случае.
9: Интересное достаточно мнение, но я хочу добавить, вот буквально только что пришла новость, пару минут назад сенаторы одобрили закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских и нефтеперерабатывающих заводов. Первоначальная редакция проекта закона касалась лишь определения перечня документов, которые подтверждают правомерность применения в отношении детских товаров пониженной ставки НДС в 10%, однако в рамках уже второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе касающихся обеспечения внутреннего рынка России моторным топливом и поддержки НПЗ в связи с участившимися атаками беспилотников.
8: Так, закон есть, закон одобрен Совфедом, это хорошо. Теперь надо ждать, когда закон будут непосредственно реализовывать, угу, и уже те меры, которые в него заключены. Например, так, давай подробнее по практической части этого законопроекта. В частности, правительство будет определять виды топлива, которые допущены к обороту в Российской Федерации. Также закон допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного бензина. Также так, 3 месяца для сбора документов, подтверждающих, что из прямогонного бензина будет получен высокооктановый, и для получения вычета акциза, исчисленного при реализации такого прямогонного бензина.
9: Ну вот, то есть это то, что мы, кстати, недавно тоже обсуждали с экспертом. То есть есть все шансы, что ситуация на рынке стабилизируется, правильно?
8: Да, и еще одна важная вещь. Это предусматривает возможность документ получить демпфер при производстве автомобильного бензина путем смешения, а также при импорте в Российскую Федерацию автомобильного бензина. То есть правительство будет компенсировать в том числе на смешанный бензин и на тот бензин, который будет к нам ввозиться.
9: Да, про смешанный бензин мы разговаривали с экспертом, он предположил, что недолго, то есть это буквально там, знаешь, еще неделю назад, возможно, 2 недели назад мы эту тему обсуждали, он говорил, что да, сейчас вводится такая мера, но предполагал на тот момент, по крайней мере, что недолго потребуется вводить вот эти вот нормы смешанного бензина, и, возможно, скоро не будет такой необходимости.
8: Да, и все нормы будут распространяться не на все топливо, а на то, что происходит с 1 июня, а по модернизации НПЗ с 1 января, то есть иметь обратную силу. Да, давай послушаем еще одно мнение. Экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Черков считает, что ситуация у нас с топливом не особо повлияет на инфляцию.
12: Центральный банк очень аккуратно подходит к регулированию на финансовых рынках. Некоторые сложности с топливом, которые, с моей точки зрения, конечно, временные, но они могут оказать некоторое влияние на инфляцию в России. Соответственно, Центральному банку нужно быть более аккуратным в процессе снижения ставки. Центральный банк просто переходит к таким более аккуратным прогнозам. Он дает понять, что он готов к борьбе с инфляцией, с инфляционными ожиданиями. И вот нынешний нынешняя ситуация с топливом, она может немного притормозить, что ли, нисходящую динамику по ключевой ставке. Хотя проблемы на топливном рынке, они, во-первых, уже решаются, ну, а во-вторых, будут оккупированы достаточно оперативно и сильно на инфляцию не повлияют. Но Центральный банк, опять же, будет исходить из статистики, да, поэтому будут приниматься решения, исходя из фактической ситуации.
8: Опять же, вопрос ключевой ставки и ее снижения остается дискуссионным. Мнения и экономистов, и экспертов из смежных областей они разнятся. Можно вспомнить вчерашнее заявление главы Сбера Германа Грефа, который считает, что ключевую ставку необходимо снижать, поскольку экономику мы уже переохладили высоким ключом. И вот, опять же, в условиях, связанных с топливом, будет интересно и в какой-то степени даже, я не знаю, кому-то тревожно, но мы призываем всех не тревожиться, а просто, ну, наблюдать за действиями Центрального банка и исходить уже из той ситуации, которая складывается у нас в экономике. Мы да, за ними будем следить.
9: Важно, что меры поддержки уже какие-то вводятся, да, то есть вопрос сейчас, он решается прямо здесь сейчас. Это один из основных будто бы вопросов, которые пытаются решить, поэтому, возможно, в ближайшее время все стабилизируется. Будем на это надеяться очень
8: мы
9: сильно.
8: Мы здесь ставим, как любит говорить наш коллега Алексей, многоточие, как и во многих вопросах, продолжаем следить за событиями на топливном рынке, а сейчас мы переходим к следующей теме. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов дал интервью коллегам из РИА Новости и рассказал о новом школьном предмете – духовно-нравственной культуре России. Сейчас Минпросвещение готовит по нему учебники, а с нового учебного года в школах начнут этот новый предмет поэтапно вводить. Обсуждаем эту тему вместе с учителем русского языка, автором книг и популярных блогов, руководителем онлайн-школы Юлией Нефедовой. Юлия, добрый день.
13: Да, здравствуйте.
9: Юлия, скажите, пожалуйста, какие классы затронут эти нововведения? Я смотрю, 5, 6, 7 классы, правильно?
13: Да, я тоже ознакомилась с информацией, она для меня тоже новая достаточно. И как я поняла, что начнут с 5, 6, 7 класса.
9: А что будут изучать конкретно?
13: Я, к сожалению, на данный момент да, точно сказать не могу, но мне кажется, что это будет и история России, да, то есть с точки зрения духовной культуры, литература, возможно, музыка, и, возможно, это будет все соединено так, чтобы детям рассказать и в доступном формате объяснить, о наших нравственных и духовных аспектах, основах России.
9: Ну а вот есть уже обществознание. Чем будет отличаться это обществознание, например, этот предмет?
13: Как мне кажется, что здесь все-таки будут основываться именно на духовном развитии. Обществознание — это все-таки наука, и есть определенные законы, нормы, да, которые дети изучают на уроках обществознания. А здесь я надеюсь, что будут развивать духовно-нравственную культуру, которая, как мне кажется, нашему обществу очень не хватает. Именно детям, да, преподносить, рассказывать, учить — это очень нужный предмет. По моему мнению.
8: Юлия, я вот почитал комментарии людей как раз под этой новостью и тоже задаюсь вопросом периодически. Вот Россия уникальна тем, что у нас общество такое многогранное, многоконфессиональное, с у каждой народности там свои культурные особенности, которые мы привносим в жизнь. У нас из региона в регион все может отличаться. Можно ли как-то в едином учебнике это все там к общему знаменателю привести и стандартизировать?
13: Я думаю, что, наверное, будут как-то учитывать традиции каждого региона, каждой национальности, которая проживает в том или ином регионе, и рассказывать, наверное, дозированно о традициях одной нации, о другой и так далее, которые проживают на территории страны. Ну, по крайней мере, я бы, наверное, так сделала. Конечно, все охватить невозможно, потому что ну, настолько много традиций и обычаев в каждой культуре, которые объединяют Россия, но дети должны знать, да, истоки и не только, допустим, не только, да, той местности, в которой ты живешь, да, но и также ознакомиться с традициями других регионов.
8: И еще тоже, опять же, продолжу по комментариям из тех вопросов, которые именно люди задают. У нас образование – это вещь светская, и насколько духовно-нравственная культура, в которой вместе, опять же, сосуществуют в том числе и разного рода конфессии, православие, мусульманство, буддизм, вот как здесь быть и как не, скажем так, не нарушить эту светскость образовательную?
13: Ну, как я поняла, что эти религии тесно с... это не религия, неправильно сказала, этот урок не будет тесно связан с религиями. Да, то есть это в доступной мере будет общими словами, наверное, как я уже ранее сказала, опять-таки я не составитель этих учебников, я могу только предполагать. Мне кажется, что это будет не с точки зрения религии преподнесено, а с точки зрения различных культурных историй, да, возможно, будет параграф или какая-то тема, где будут освещены и религиозные, да, темы, но опять-таки это будет все сделано мягко, чтобы, допустим, и люди, которые составляют эти учебники, мне кажется, цель не принудить, да, чтобы изучали и это, мусульманство только или христианство, а чтобы дети знали, что есть в нашей стране, да, такие религии, и у них такие традиции. Это будет все, я очень надеюсь, что в очень удобном для детей и интересном формате, без какого-либо принуждения.
8: Давайте отойдем несколько именно от сутевой части и перейдем непосредственно к практической. Вот тем более у вас, как у человека, который непосредственно с детьми работает. Как думаете, кто преподавать-то это будет? Потому что отдельной специальности в педагогических университетах как преподаватель духовно-нравственной культуры России я пока не встречал.
13: Да, я тоже не встречала, и сейчас, я не знаю, согласятся ли со мной коллеги, но я бы поручила это учителям русского языка и литературы, учителям истории, учителям музыки, но, наверное, все-таки учителя истории и учителя русского языка и литературы, им ближе методика такого предмета, да, потому что на уроках литературы мы тоже развиваем духовность через анализ произведений, через разговоры с детьми о поступках героев и так далее.
8: И есть еще одна сторона, теперь это с точки зрения именно учеников, потому что у нас и в родительско-преподавательских беседах, и в принципе в обществе люди делятся на несколько лагерей. Одни считают, что современные школьники ничем не заняты и просто там просиживают где-то дома в смартфонах. Другие считают, что они чрезмерно перегружены учебой, и нужно бы их несколько разгрузить. На официальном уровне наши представители государственной власти заявляют о том, что необходимо число домашек снижать. И тут вдруг новый предмет.
13: Вы знаете, я согласна с тем, что нужно снижать количество домашних заданий, потому что у меня дочка перешла в третий класс, и даже во втором классе мы иногда ближе к вечеру заканчивали выполнять домашние задания. Но предмет этот, если это будет 1-2 часа в неделю, хоть, ну, мне кажется, что больше, наверное, не сделаю, да, точно не навредит.
9: Вы знаете, нет, простите, договорите, я думала, вы закончили.
13: Я знаю, что есть разные мнения по поводу уроков мужества, и, как мне кажется, тематика, она очень близка, да, будет к духовно-нравственным урокам. И некоторые ругали уроки мужества, но рассказываю на примере своей дочери, своих учеников, дети приходят из школы и рассказывают очень интересные вещи, и они вдохновляются этими уроками, и ничего плохого в них я не вижу. И наоборот, да, то есть, да, у них там 3 часа математики, допустим, мы берем среднюю и старшую школу, но духовность уже тоже нужно развиваться, духовность тоже нужно развивать, и поэтому, как мне кажется, такие уроки будут разгружать детей, им не так сложно будет там сидеть на уроках русского и математики.
9: Вот как раз я вас поддерживаю полностью. Хотела сейчас сказать о том, что вот читаю, в рамках предмета «Духовно-нравственная культура России» школьники будут знакомиться с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, которые сыграли значительную роль в развитии страны. Также это будут и герои СВО учитываться. Их тоже будут изучать, обсуждать. Вот поэтому мне кажется, что это даже интересно будет самим школьникам, как вы считаете, узнавать о выдающихся деятелях? То есть, возможно, многие смогут для себя что-то даже подчерпнуть.
13: Конечно, я полностью согласна. Повторюсь, что детям, конечно, нужно изучать и русский язык, и математику, и химию, биологию, но это точные науки, и переключаться на духовность нужно. И на таких уроках моя дочь, она пришла из школы и с энтузиазмом рассказывала об Артеке, об истории Артека. Это был первый класс. И ребенок загорелась этой идеей попасть в Артек. Стала там лучше учиться, узнала о волонтерстве. И на минуточку ей на тот момент было там 7,5 лет. А если в очень интересном и доступном формате разговаривать с детьми, начиная там с 5 класса, то эффект, мне кажется, еще будет лучше.
9: Ну вот как мать, я сейчас прочитала, что действительно нам планируют нашим детям предлагать, и поняла, что это действительно очень интересный предмет. Может быть, зависит от того, правильно вы говорите, как его будут доносить до учеников. Конечно. Да, если будет все подаваться в достаточно интересной

0: Тем не менее, есть мнение, что духовно-нравственную культуру должны воспитывать не в школе, а дома родители.
1: Я ждала этот вопрос.
0: Так, давайте. Может быть, у вас и ответ на него есть?
1: Конечно, я с этим не согласна, потому что большую часть своего времени, своего дня дети проводят в школе. Да, есть коллеги, которые говорят, что я не воспитатель, но как иначе? Мы с детьми не только говорим о русском языке, не только о причастиях, мы выслушиваем, слушаем их какие-то рассказы о своей жизни, они делятся с нами, спрашивают совет. И по-другому я не вижу роль учителя. Да, учитель, педагог должен знать свой предмет и интересно его доносить, но без любви к детям, без воспитания и без отношения к ребенку как личности, которую мы развиваем, я не вижу работу педагога.
0: Благодарим вас, Юлия. Юлия Нефедова, учитель русского языка, автор книги популярных блогов, руководитель онлайн-школы, была в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом продолжим «Дневной ракурс».
2: «Дневной ракурс». Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета.
3: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник».

0: «Вареник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Один мирный житель погиб, еще трое получили ранения в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Уразово Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Уточняется, что медики доставили трех пострадавших в местную больницу. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Российская армия нанесла удар по цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны России. Ракеты используются для поражения кораблей и наземных объектов. ВСУ чаще применяют их для ударов по целям в Крыму и в Севастополе, а также в других регионах России. Впервые о перехвате ракеты «Нептун» российской Минобороны отчиталось в августе 2023 года. Кроме того, наши бойцы уничтожили площадки подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич встретится с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой Беловой и уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны, чтобы обсудить в том числе обмен пленными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со Спалярич. Глава ведомства также указал, что Россия хочет укрепления Международного комитета Красного Креста на принципах независимости. Россия в любых условиях будет выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву. Власти Турции рассчитывают, что проведение саммита НАТО в Анкаре принесет экономике столицы более 200 миллионов долларов. Как пишут СМИ, ожидается прибытие около 8 тысяч участников и гостей саммита. На фоне высокого спроса пятизвездочные гостиницы уже забронированы, а четырехзвездочные практически исчерпали свободы номерной фонд. Стоимость проживания выросла примерно в 4 раза по сравнению с обычным уровнем. Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7 и 8 июля. В столице усилены меры безопасности, для охраны мероприятия привлечены более 55 тысяч сотрудников полиции. Первый ночной велофестиваль пройдет в Москве 4 июля. Для гостей организуют световое шоу, конкурсы и розыгрыши подарков. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что стартовый городок откроется на Крылатской улице, где будут работать диджей, аниматоры, партнерские площадки, зона индивидуального оформления велосипедов и пункты проката, интерактивные фотозоны. Также состоится концерт и флешмоб «Перекличка огней», где участники синхронно зажгут фонари. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
2: 13:33 в российской столице. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. Всех приветствую. Тема интернет-мошенничества у нас очень актуальна в 2026 году. Была актуальна и за несколько лет до этого. И я лично очень рад, что и коллеги, и мы, и наши правоохранительные органы уделяют ему этой проблеме столь большое внимание. И, в частности, проблему мошенничества, о том, как журналисты, как правоохранители с этим могут бороться, мы и будем сейчас обсуждать. А в этом нам поможет редактор отдела Ленты.ру Илона Полей. Илона, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: У вашей редакции есть специальный проект «Попавший в сети», который получил награду от Института развития интернета. В конце мая у нас премию вручали. Во-первых, я вас искренне поздравляю. Это почетная награда, заслуженная. Расскажите подробнее о проекте. Как вам, как вы взаимодействовали с правоохранительными органами в этом вопросе? Как это происходило? И, в принципе, как создавался проект?
3: Спасибо за поздравления. Действительно, это очень большая награда, и вся наша команда безумно рада, что наш проект оценили еще и так высоко. И теперь о проекте. Сам проект, он, если очень коротко, он посвящен тому, как сегодня устроена манипуляция человеком в цифровой среде. А если рассказывать более обширно, то мы сделали серию расследований о телефонных мошенниках, о сетевых вербовщиках, которые пытаются нас, россиян, втянуть в такую свою игру, преступную игру. Мы привыкли думать, что жертвами мошенников чаще становятся люди наивные, невнимательные, недостаточно грамотные, но реальность нам уже показала, что это достаточно такое серьезное заблуждение, которое часто приводит к необратимым последствиям. И сейчас мы видим, что в сети преступников попадают очень разные люди, начиная от подростков, пенсионеров, заканчивая людьми, которые сами занимаются кибербезопасностью, айтишники, самые-самые простые люди. Вот мы с вами, мы можем оказаться в сетях этих самых мошенников. И нам в нашем проекте было очень важно показать, как их работа устроена изнутри, чтобы уже это была такая целостная история, не разрозненные маленькие новостные заметки, не отдельные лангриды, а вот именно такое мошенников, сетевых вербовщиков, то, как они взаимодействуют со взрослыми, то, как они взаимодействуют с подростками, и показать на примере нашем, как мы сами внедрялись, как будто бы попадали в ловушки и сети этих вербовщиков, показать на примере людей, которые были уже задержаны за совершение преступлений, людей обманутых, показать на примере историй самих преступников, которые угодили под за решетку и теперь рассказывают о том, как была выстроена их работа по вот такой вербовке россиян в интернете. И все это мы собрали на одном таком сайте, который в формате геймификации позволяет читателю, зрителю познакомиться со всеми этими историями и в самых разных форматах, которые сейчас популярны, и тексты, и большие, и маленькие в формате такого сторителлинга, и видео, и аудио, чтобы можно было пощупать и наглядно изучить и внутреннюю механику, то, как устроена работа, и то, как ей противостоять, то, как можно защититься от этих самых нападок. Вот все это мы собрали на одном сайте, который представлен лентой.ру сейчас в интернете, и с которым можно каждому из нас познакомиться. То, как мы работали над этими проектами, это действительно большая команда была, и я отвечала вместе с другими моими коллегами из лентой.ру за написание лангридов текстов, для того, чтобы наши тексты вот были такие объемные, для того, чтобы мы могли наглядно показать с самых разных сторон все эти аспекты, все эти механизмы работы сетевых вербовщиков. Во-первых, мы погружались в саму работу, пытались внедриться в их ряды, якобы устраивались к ним на работу, изучали то, как они взаимодействуют со взрослыми, с маленькими детьми. Именно так мы там ими представлялись в переписках. Мы смотрели на то, как они пытаются психологические уловки применить, как они пытаются где-то надавить, где-то показать, насколько ты уникален, особенно если сможешь выполнить его задание. Пытались разобраться в том, как действует вот этот механизм денежный, как они пытаются давить на наличие кредитов, на желание человека заработать, на желание человека сделать что-то весомое, значимое. И все это мы прописывали в тексте от лица как будто бы вот простого россиянина, который в интернете совершенно случайно набрел на чат с незнакомым человеком и далее, как развивается вот эта переписка и это общение. Также мы привлекали к созданию наших текстов экспертов. Это и сотрудники правоохранительных органов, это и психологи, это и специалисты по киберзащите, это айтишники, которые рассказывали, как вот все эти механизмы применяются на практике, как удается завладеть разумом человека, несмотря на то, что о мошенничестве, о вербовке уже очень много говорят с экранов телевизоров, и в интернете очень много. То есть почему это до сих пор работает и почему до сих пор мошенникам удается получить от нас такие крупные суммы, толкнуть на поджоги, на совершение там терактов и так далее. А что
2: Илон,
3: за этим
2: простите,
3: всем стоит?
2: Перебью, я вот тоже себе постоянно этот вопрос задаю, особенно когда мы периодически разбираем темы, связанные с очередной мошеннической схемой. Удалось вам найти ответ у экспертов? Почему люди, несмотря на то, что мы буквально как сотрудники СМИ кричим о том, что не надо доверять незнакомцам, не надо идти поджигать релейные шкафы, почему они все-таки идут?
3: Если раньше эти самые вербовщики и мошенники работали более точечно, они выбирали жертву и долго ее раскручивали, то сейчас мы видим, что очень часто применяется такая веерная стратегия. Нам могут позвонить в течение рабочего дня, когда люди понимают, что все мы можем быть загружены каким-то делом. Либо наши звонки, наши какие-то активности в интернете также отслеживаются. Вот простой пример. Сегодня я позвонила в коммунальную службу, я хотела дома провести домофон. Через 15 минут мне позвонил уже другой номер, не тот, по которому я позвонила, и попытался меня развести по вот этой схеме. Якобы в доме меняю домофон, и сколько ключей вам необходимо. То есть мошенники, они отслеживают всю нашу активность в интернете, пытаются отслеживать наши там запросы где-то, где-то мы можем следить в интернете, и это все используется против нас. Дальше происходят такие точечные касания, где уже по ту сторону люди понимают, как быстро им может удастся нас обмануть. Бывает такое, что люди звонят и понимают, что они попали на человека, который сейчас находится в каком-то нестабильном психологическом состоянии, что-то случилось, у людей может быть горе. И вот в этот момент начинается такая психологическая атака. Где-то начинают давить на больное, где-то начинают нажимать напором, пугать. И вот по реакции человека смотрят, как дальше себя вести. Поэтому вот говорят везде о том, что в момент, когда ты понимаешь, что происходит эта психологическая атака, нужно просто положить телефон и не отвечать на звонки вот, все время, которое это возможно. И таким образом себя защитить. Не всегда это удается, как мы видим.
2: Если уже повелся, если перечислил деньги, позволил им их забрать, есть ли вариант остановиться, не доводя до тех тяжких преступлений, которые мы уже квалифицируем по совсем другим статьям и становимся уже обвиняемыми?
3: Конечно, мы видим с вами одну и ту же...
2: У нас, я так понимаю...
3: Стратегию, которую переводят сумму.
2: Давайте переподключим, наверное, Илону к нам, потому что есть некие технические сложности. Пока тоже расскажу. Потому что, как правило, есть разные виды схем мошеннических, и начинаться они могут вполне тривиально, да, под видом домофонов, потом выудили деньги, вроде бы цели свои добились, но, как правило, вслед за потерей денег ожидаются уже и другие действия, когда вам говорят, что ваши деньги пошли на финансирование ВСУ, и если вы не хотите быть привлеченными по статье, что, мол, мы сами на вас заявим, идите-ка и подождите военкомат. Меня всегда удивляло, почему люди на это идут, видимо, таким образом появляется какая-то надежда. Но, тем не менее, вот интересно мне, почему и как это предотвратить. Вот, да, Илона Полей к нам вновь присоединяется, редактор отдела Лента.ру. Илон, продолжайте, пожалуйста, я надеюсь, сейчас будет получше. Слышите меня?
3: Да, вот мы говорили о том, что применяется одна... Да, я вас слышу. Применяется одна и та же стратегия, когда мошенники сначала обманывают людей на деньги, а потом начинают обещать вернуть эти деньги за совершение каких-либо действий, вот нужно держать в голове, что эти деньги вам уже не вернут эти люди. И соглашаться на поджоги, на разведку, на другие действия, которые просят взамен, категорически нельзя, потому что вы останетесь и без денег, и еще и с уголовным делом. В этот момент нужно писать заявление в МВД, и далее ждать реакции от правоохранительных органов. Также писать поддержку банка.
2: Почему, вот тут есть любопытное тоже исследование, по портрету среднестатистического человека, которого обманывают мошенники. И если там кто-то ожидал, что это будет человек, который ведет какую-то не очень хорошую с точки зрения социальной жизни, то здесь, наоборот, ситуация иная. Очень часто российские подростки, отличники, у которых все хорошо в жизни, ведутся на это, выдают родительские накопления, какие-то попытки терактов устраивают. Вот с вашей точки зрения, почему так происходит?
3: Как раз-таки история работы вербовщиков и мошенников с детьми мы выделили в отдельную главу в нашем расследовании, потому что она требует такого изучения немного с более глубокой стороны, потому что дети, они более восприимчивы, на них и легче надавить, и легче их испугать, и легче их подцепить на этот крючок уникальности. Мошенники все это очень хорошо знают, и вот эти все разработанные ими приемы, они работают на молодых людях, конечно, по-разному. То есть при вступлении в первый контакт, при изучении портрета ребенка, мошенники и вербовщики, они прекрасно понимают, с кем они говорят. Они видят, как ребенок взаимодействует с ними, они узнают, вытягивают из него информацию, из какой он семьи, из полной или нет, как у него там в школе дела, есть ли у него друзья. И то, что мы видим с вами, то, как взаимодействуют мошенники, вербовщики с детьми, они обрезают контакт ребенка с внешним миром, они запрещают говорить о знакомстве, о переписках с кем-нибудь другим, особенно со взрослыми. Также очень часто используется такой прием, вот вы как раз сказали о том, что он действует на отличниках и, казалось бы, на спортсменах, на детях из полных семей, детях из вечных семей. Давить на то, что ребенок может помочь своей стороне. И ребенок, естественно, он в это верит. И он будет выполнять те задания, которые ему говорят. То есть это такой формат вот, убеждения ребенка в том, что он делает какое-то благое дело. Также вот мы в тексте рассказываем еще и о том, что детей пытались активизировать вот в эту игру преступную посредством Telegram и других социальных сетях игр. То есть такой геймифицированный бот, который выдает задания. Там ты выбираешь, за какую зверюшку ты играешь, например, тебе за это дают звездочки, которые потом впоследствии можно конвертировать в деньги. То есть применяются всевозможные способы, в том числе вот и такие, где совершенно таких юных россиян пытаются толкнуть на такие взрослые страшные дела.
2: Как нам это предотвращать? То есть как будто бы тут, с одной стороны, возможно, такие действия происходят из-за того, что слишком много свободного времени там у молодых людей, поэтому занимаются всякими непотребствами под указкой людей из интернета. Или же как будто бы нет каких-то рассказов со стороны, может быть, родителей или разговоров о важном, где там расскажут, что не общайтесь с незнакомцами в интернете, вспоминая классиков и немножко перефразируя.
3: Да, мне кажется, что в первую очередь здесь забота родителей быть в таком очень тесном контакте со своими детьми и замечать изменения, которые происходят в их поведении. Когда ребенку дают такие задания, он же немножко закрывается, он начинает, может быть, что-то делать несвойственное ему, у него могут откуда-то появиться деньги. И родителю важно вот отследить этот момент и, естественно, конечно, говорить с ним и предупреждать о существовании такой угрозы в интернете, о том, что с ним могут вступать в контакт неизвестные, незнакомые пользователи в социальных сетях, предлагать ему заработать, предлагать ему выполнить какое-нибудь задание в качестве игры или в качестве там, такой подработки. Вот об этом и во всем нужно с ребенком а. разговаривать и б. следить за тем, как вот вообще складывается у него жизнь, чем он занят.
2: Илон, в вашем проекте вы затронули еще такую тоже тему, связанную с мошенниками, как использование новых технологий, когда у нас злоумышленники притворяются друзьями, родственниками, присылают вполне убедительные доказательства того, что это они. Вот в этой ситуации как действовать?
3: Мне кажется, что это вот такое самое, наверное, страшное и сложное, потому что Здесь, если раньше мы говорили о том, что не нужно брать телефон с незнакомых номеров, что не нужно отвечать незнакомым пользователям, то здесь сейчас подстраивается ситуация таким образом, что как будто бы ты в контакте со своим там, каким-то приятелем, знакомым или родственником. И здесь вот то, например, как мы выработали в моей семье практику, что если вдруг кто-то у кого-то просит какую-то сумму, всегда нужно позвонить по номеру телефона, сотовой связи, которая у тебя уже есть. Либо попросить ответить по видеозвонку, то есть подстраховать себя таким образом, чтобы точно убедиться, что перед тобой именно вот знакомый тебе человек. А когда отправляются ссылки, какими бы они ни были, просят проголосовать в каком-нибудь конкурсе, просят там посмотреть какое-нибудь видео. Вот все это необходимо игнорировать, потому что можно компрометировать свои данные, просто перейдя по какой-нибудь ссылке в соцсетях или в мессенджере.
2: Да, и есть еще одна вещь, которую тоже с удивлением я обнаруживаю. Была история, по-моему, в прошлом году, когда там одна пожилая женщина чуть ли не сутки держала оборону, когда полицейские пытались к ней прийти и попросить, чтобы она деньги мошенникам не несла. Вот когда человек уже все, он полностью в этих шпионских играх, в процессе находится, есть ли способ до него как-то достучаться?
3: Наверное, в первую очередь здесь это могут сделать близкие люди, потому что настроить против внешнего мира, против правоохранителей, против, не знаю, просто знакомых каких-то мошенники могут, они это делают. Они запрещают мало того, что обращаться в полицию, когда вот берут человека на этот крючок, так они и постоянно держат контакт. То есть мы видим по тем историям, которые уже не раз освещались в СМИ, что мошенники, они находятся на звонке даже в момент совершения какого-то преступления. То есть они не отпускают человека ни на секунду для того, чтобы у него не было даже доли секунды задуматься о том, а что он делает и нужно ли это делать на самом деле, и не совершает ли он сейчас что-то очень плохое. Находясь вот в этом контакте, постоянно что-то говоря в трубку телефона, убеждая, что он делает все так, как нужно, и вот еще 5 минут и все закончится, мы видим, что происходят очень страшные истории. Одна из последних, вот тоже мы рассказывали об этой истории в Ленте.ру, как мошенник заставил женщину поджечь свою кровать в доме и запрещал ей выходить из квартиры, несмотря на то, что начался уже пожар, и в комнате было тяжело дышать. Женщина убежала, но убежала уже в тот момент, когда стала задыхаться. То есть мы видим, что толкают на совершенно безумные поступки, и при этом еще и пытаются додержать до последнего такого пикового момента. А что бы произошло, если бы она не выбежала? Она бы могла там просто сгореть.
2: Да, много чудовищных на самом деле историй. Также можно вспомнить, как там детей уговаривали газ включить и потом плиту зажечь. Там разные были случаи абсолютно античеловеческие. Илон, возвращаясь к вашему проекту, он законченный или будет еще обновление с новыми схемами? Продолжите проект?
3: Да, безусловно. Во-первых, все эти уловки, все эти мошеннические схемы, мы видим, что они не стоят на месте, и постоянно придумывается что-то новое, новые способы для того, чтобы выкачать деньги из россиян и чтобы толкнуть на что-то страшное. Мы не можем оставлять эту тему, потому что необходимо постоянно информировать людей о том, что вообще происходит и с чем сталкиваются люди, для того, чтобы как-то это предотвращать. Во-первых, это. Во-вторых, мы видим, что у проекта есть жизнь, и можно его и в целом дополнять, и можно создавать нечто новое на основе того, что уже имеется, потому что даже этот проект, когда мы сели над ним работать, у нас уже был очень большой пласт информации, который нужно было систематизировать. Несколько лет вот таких цифровых атак на россиян дали очень много такого пласта информации, который нужно было обработать. И сейчас мы видим, что этих новостей также очень много, и те преступления, которые совершают против россиян, они вот не заканчиваются. Пока нам необходимо держать руку на пульсе, чтобы вот вместе как-то коллегами из СМИ пытаться как-то на это влиять.
2: Целевая аудитория у него, я так понимаю, преимущественно именно молодая, потому что формат такой. Или же у вас она обширная?
3: У нас у Ленты.ру широкая целевая аудитория, поэтому здесь, да, мы приблизились к такому формату геймификации для того, чтобы заинтересовать и молодых людей. Потому что, на самом деле, вот то, как это выполнено, то, какие технологии были применены для создания этого проекта, он, конечно, цепляет взгляд, и даже просто хочется зайти потыкать. А тыкая на все эти кнопочки, ты невольно впитываешь ту информацию, которая вот есть у тебя перед глазами, и ты понимаешь, потом сталкиваясь с какими-то такими ситуациями, что происходит.
2: Илон, у нас полминутки буквально. Обратная связь есть? Что пишут люди по поводу проекта?
3: Люди пишут о том, что он выполнен очень качественно, о том, что он с разных сторон освещает эту проблему и о том, что он полезен для того, чтобы вот просто понимать, как изнутри работает вся эта индустрия.
2: Да, и можно еще поучаствовать, тоже есть разные проекты, в том числе и о том, как мошенников на телефоне держать, там и банки отдельные, и организации общественные этим занимаются. Если нечем заняться там на выходных или на пенсии, то вполне можно присоединиться и выиграть несколько минут для наших соотечественников. Благодарю вас, Илона, за беседу. Илона Полей, редактор отдела Ленты.ру, была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я Михаил Алимов, сейчас выпуск новостей, потом коллеги продолжат прямой эфир.
0: Дневной ракурс.

0: Страна героев. Рашид Алиев. Командиру взвода заграждений инженерно-саперной роты старшему лейтенанту Рашиду Алиеву приходилось действовать в тяжелых условиях. В непосредственной близости находилась полоса огневого контакта. Противник вел обстрелы вглубь территории. Рашид с боевыми товарищами выполнял задачу по минированию опасных направлений, по которым могла двигаться техника и живая сила радикалов. Российские военные также обеспечивали фортификационное оборудование позиций наших войск. Над жизнью бойцов нависала постоянная угроза. По приказу из штаба старший лейтенант Алиев со своим взводом оперативно выдвинулся в указанный район и оценил пути вероятного наступления противника, оборудованные им объекты. Размещение минных заграждений было грамотно и своевременно скорректировано. Рашид Алиев и его подчиненные установили более 300 зарядов различного класса. Прежде всего, противотанковых. При попытке прорыва противник на этом тактическом направлении понес существенный урон в боевой технике. Его пространство для маневра резко сократилось, а оборонительные рубежи нашей армии были удержаны в полном объеме. В дальнейшем это способствовало организации наступательных действий. Страна героев. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре и Баку 3. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Более 58 тысяч зданий могли быть повреждены или разрушены в результате землетрясения в Венесуэле. Украинский бизнесмен, который пострадал при взрыве в Монако, хотел рассказать в Европарламенте о коррупции киевского режима. Назначены даты 2 туров президентских выборов во Франции. Подробности далее. Более 58 тысяч зданий могли быть повреждены или разрушены в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщает газета «Гардиан». Эта оценка предварительная. По данным спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, разрушены не менее 2500 объектов инфраструктуры. В Венесуэле 24 июня произошли 2 серии мощных подземных толчков. Магнитуда первого составила 7,2, а второй 7,5. Число погибших достигло почти 2000 человек. Продолжается масштабная поисковая спасательная операция. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который пострадал при взрыве в Монако, незадолго до покушения думал над тем, чтобы организовать слушания в Европарламенте по коррупции на Украине. Об этом заявил РИА Новости бывший разведчик генерального директората внешней безопасности Франции Клод Манеке. Он добавил, что лично обсуждал с командой Ермолаева подобные слушания. По словам собеседника РИА Новости, покушение на бизнесмена – это также сигнал другим олигархам, которые могли бы попытаться придать огласке коррупцию Киева. Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. Пострадали 3 человека, в том числе Вадим Ермолаев, в отношении которого введены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Новая семейная налоговая выплата в июне была назначена более 900 тысячам россиян, которые воспитывают в общей сложности более 2 миллионов детей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Он уточнил, что большинство заявлений поданы через портал госуслуги. Средний размер выплаты составляет порядка 30 тысяч рублей. По словам министра, обратиться за новой мерой поддержки граждане могут до 1 октября. Получить выплату могут работающие родители 2 и более детей, если среднедушевой доход в семье менее 1,5 прожиточных минимумов на каждого члена семьи. 2 тура президентских выборов во Франции пройдут 18 апреля и 2 мая следующего года. Даты согласуют в Совете министров. Об этом сообщает «Фигаро». Согласно французской конституции, голосование должно состояться за 25-35 дней до истечения мандата действующего президента. Полномочия Эммануэля Макрона официально завершатся в полночь 14 мая следующего года. Официальный список кандидатов правительство обнародует не позднее 26 марта следующего года. О намерениях баллотировать заявили бывший глава МВД Брюно Ритайо, лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, экс-премьеры Габриэль Аталь и Эдуард Филипп, а также бывший президент Франсуа Олланд. Председатель российского правительства Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина России. Отмечается, что главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, на прямой связи со студией «Радио Спутник», где нахожусь я. Егор Станиславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Ну, давайте начнем с... В общем, мы еще неделю назад разговаривали в этой же студии. как-то настроение было более тревожным, с моей точки зрения. Но вот сейчас действительно наступление наших войск по критически важным направлениям, в том числе на Славянско-Краматорскую агломерацию, так сказать, приобретает хорошие темпы. И на фоне этого Киев начал пугать собственное население наступлением на столицу. Ну, в смысле, киевский режим наступлением на Киев. Говорится о масштабном ударе в течение 72 часов. Через различные каналы запускается эта информация. Кто-то говорит, что это все делается для того, чтобы выпросить побольше денег, и реальности в этом не так много. Как вы считаете, вот здесь какова ситуация?
3: Ну, то, что наши визави из бандеровского режима, они, конечно, любую ситуацию, в любой непонятной ситуации пытаются выключить с Запада денег побольше, то есть используя для этого как бы знаменитый как бы, вот, механизм зрады перемог, так называемое колесо геноцбы. А они, это несомненно, перед этим они требовали денег, потому что, смотрите, мы бьем по российским НПЗ, а потому что мы бьем по российским предприятиям и так далее, мы уже почти победили, значит, дайте больше денег. Теперь началась следующая стадия, стадия нытья. Нас бьют, на нас нападают, нам со всех сторон угрожают, дайте нам больше денег. Потому что действительно европейские политики среагировали как-то вот на похвалы Зеленского несколько своеобразно. А именно Джорджа Мелони заблокировала финансирование Украины на 2027 год. А американцы тоже отказались включать в свои документы заявление о том, что Украина играет важную первостепенную роль в обеспечении безопасности НАТО и так далее. То есть, грубо говоря, им сказали, ну раз вы побеждаете, то зачем как бы еще нам закладываться дополнительно на ваше финансирование? И вот тут-то началось нытье. Но нытье, разумеется, началось не на пустом месте. Оно началось на том месте, что российская армия все-таки успешно наносит удары по украинским предприятиям ВПК, по украинским структурам управления. Скажем, в Запорожье, напомню, это часть нашей территории по референдуму 2022 года, однако ну, до сих пор пока что еще нами не контролируемо. То есть если Херсон мы одно время контролировали, но получилось, что пришлось его оставить из-за сложных логистических условий, до Запорожья мы еще, до Александровска, город этот основан был, напомню, как Александровск, еще не дошли, но обязательно непременно дойдем. Но уже там пошли жесткие удары не только по какой-то военной инфраструктуре, не только по топливной инфраструктуре, но и, скажем, по местной военной областной администрации. То есть уже и чиновники бандеровского режима не чувствуют себя спокойно. То есть по сообщениям украинских источников вся трасса Харьков-Симферополь теперь оказалось без единой заправки. То есть ни гражданский там не проедет, ни военный там не проедет, с учетом, если он не тащит за собой бензовоз. А бензовоз – это тоже такая цель, уязвимая не только на нашей стороне. То есть оказалось, что вообще вот в эту игру блокада и оставление без топлива можно играть вдвоем. То есть, конечно, это тоже не совсем нормальная ситуация. Нормальная ситуация – это тогда, когда в эту игру будем играть только мы. Но картина, что в эту игру можно играть вдвоем, она уже ну, очень негативно сказывается на пиаре украинского режима. И, соответственно, они переходят на альтернативную пиар-стратегию. То есть теперь им надо помочь не потому, что они такие крутые и побеждают россиян, а напротив, потому что вот еще чуть-чуть, и Путин захватит Киев и так далее. Вот, в этой же связи можно посмотреть на провокации в отношении Белоруссии, на попытки втянуть ее в войну. Вот. А здесь тоже все, конечно, неоднозначно, потому что нельзя сказать, что России очень будет выгодно, если Белоруссия вступит в войну. Нам она как раз нужна скорее как, что называется, мирный коридор и так далее. Но если Зеленский двинет туда войска, ну, понятное дело, что и Белоруссия будет защищаться, и Россия будет защищать Белоруссию, и причем там вступит в действие нормы АДКБ, и здесь, как минимум, нашим союзникам из Средней Азии придется разбираться. То есть, либо они больше не хотят состоять в АДКБ, а это сразу же приведет, на самом деле, к очень серьезному ужесточению иммиграционного режима в отношении России и экономических преференций и так далее. Либо им придется принимать на себя соответствующие обязательства и их исполнять. Так что здесь тоже все, то есть, грубо говоря, все эти провокации, они для Зеленского имеют очень сильную обратную сторону. Вот здесь то, о чем я говорил 2 недели назад, 3 недели назад и так далее. Что да, конечно, пиаровские удары по нашим НПЗ, по нашим заводам, по Москве и так далее, они дают красивую картинку, они дают пропагандистскую картинку для Зеленского, но на самом деле никакого вот стратегического окна возможностей для Украины за счет этих ударов не возникает. Наоборот, как бы Россия адаптирует, скажем, и системы ПВО, и топливную логистику, и после первого наскока, а первый наскок был явно рассчитан на ситуацию как бы давления на внутриполитический контур России, на сеяние здесь недовольства, попытки спровоцировать здесь смуту и так далее. Вот. Собственно, вообще основное нам надо понять, что основной удар сейчас наносится именно по нашей общественной психологии, по нашему внутреннему спокойствию. Вот вспомним недавнюю сравнительно историю, тоже очень некрасивую, с изъятием из Apple сервисов ВКонтакте, Дзен и многих других и так далее. Вот. На что это все рассчитано? Не просто на то, чтобы мы не могли пользоваться этими замечательными сервисами, а на то, чтобы наше государство типа начало бы мстить Apple, в ответ как бы отключать его полностью от сервисов, тем самым миллионы людей, которые пользуются их продукцией в России, испытывали бы дополнительное раздражение и претензии, прежде всего, конечно, именно к нашему государству, а не к Apple.
4: А вот. Это средний класс, это да, тоже... Егор Станиславович, правда ведь? Ведь они же не дешево да. стоят.
3: Совершенно верно, да. То есть ощущение того, что вот ты потратил деньги, а это превратилось в кусок железки, причем не потому, что западные злые вороги так сделали, а потому, что так сделало родное государство. То есть это явно просчитанная провокация, да, как говорят, многоходовочка. И все вот эти провокации, если мы посмотрим фактически 99% того, что сейчас делает Запад, через Украину или непосредственно, это все бьет в одну точку. Расшатать нам психику, расшатать нам нервы с тем, чтобы мы начали срываться друг на друга. И, собственно, в этом же смысле та же самая топливная история. Это история не только про то, чтобы прекратили там ездить автомобили, прекратили бы там ездить бронетранспортеры, летать самолеты и так далее. То есть понятно, что вряд ли они смогут довести ситуацию до такой степени. А вот психоз, который возникает в очередях, на заправках, в общем-то, и без того довольно нервного народа под названием автомобилисты, это туда же. То есть, грубо говоря, это все посылы, посыл один и тот же. А единственная, как бы самая успешная военная операция в истории России, это операция 1917 года с обрушением внутреннего фронта и внутреннего политического порядка. Никогда больше, со времен смутного времени 17 века, вот у нас было две больших беды, 17 век и 17 год. Угу. Никогда больше враг таких успехов в отношении России не достигал. И почему? Именно потому, что он в обоих случаях сосредотачивался на внутренней дестабилизации, а не на попытке сломать нашу армию.
4: Ну и вот на этом фоне, кстати, опять в продолжении разговора по этой теме, вот эта вот героизация, потому что вроде казалось бы, я вот все думал, а зачем Зеленскому портить отношения намеренно с Польшей, еще более педалировать вот этими похоронами Мельника, там, созданием пантеонов, присваивание имени героев террористически запрещенной у нас, значит, УПА каким-то подразделением, а вот сейчас он хочет добавить туда и поставить памятник Мазепе. Ну, на самом деле, мне кажется, вот это как раз случай, когда Мазеп, с моей точки зрения, больше жалок, чем мерзок, вот я бы так сказал.
3: Слушайте, но если говорить о Мазепе, то это вообще смешно, потому что действительно как бы невозможно себе подобрать худший символ украинского национализма. То есть этот человек был предатель. Он предал не только Петра Первого, он всех предыдущих, скажем, своих покровителей, малороссийских гетманов, он предавал как бы одного ради следующего. То есть это был человек системный предатель. Это был коррупционер, который выпрашивал у Петра Первого большие подачки, при этом отличаясь фантастическим совершенно льстивостью и лизоблюдством, с которым практически никого нельзя сравнить. И вот эти подачки использовал, как бы что называется, для своего пиара. Ну и его последняя измена, которая привела к катастрофе Карла XII, она тоже говорит о многом, понимаете? Дело в том, что если бы Карл XII не послушался бы Мазепу, он бы пошел непосредственно на Москву. Мы не знаем, какие были последствия этого похода, но нельзя исключать, что он не менее, чем на скажем, тоже взял бы Москву, войну бы после этого, может быть, проиграл бы, но Москву бы взял. Но Карл XII послушался Мазепу, что там есть какая-то Украина, на этой Украине есть какие-то запасы, есть тысячи загадочных казаков, которые могут тоже восстать против русских, против царя и помочь шведам победить. И вот он погнался за этим призраком, в результате вынужден был тратить кучу времени на штурм второстепенных и третьестепенных крепостей. Вот, была такая маленькая крепость Вепрек, под которой очень долго Карл XII протоптался, просто потому что ее комендант отважно ее защищал до последнего. И в итоге это закончилось для шведской армии Полтавской катастрофой. Вот, то есть в этом смысле Мазепа был архитектором нашей победы в 1709 году. Он этого, конечно, совершенно не хотел. Он вообще, на самом деле, не хотел даже независимой Украины. Он хотел, строго говоря, продать вот это свое малороссийское гетманство за титул какого-нибудь герцога где-нибудь на территории современной Белоруссии. Вот, и договаривался именно об этом. Но получилось то, что получилось. То есть, когда Мазепа берется как символ украинской незалежности, то это прям символ обреченности ее на катастрофу, которую можно только приветствовать. И в этом смысле довольно забавно, что этот памятник Мазепе поставлен на месте памятника Ленину. Потому что я бы сказал так, что здесь идет по понижающей, потому что Ленин был в этом смысле успешным Мазепой, потому что он создал независимую Украину таки, он ее насытил землями, в том числе теми, которые никакого отношения к исторической Малоруссии не имели. Он ей оформил юридический статус в составе Советского Союза, ну, настолько как бы несокрушимый, что это в итоге привело к созданию уже реально юридически независимой Украины в 1991 году. И когда говорят, что вот Ленин это отец украинской государственности современной, это 100% точно. То есть современная Украина это Украинская Советская Социалистическая Республика в 1991 году, объявившая независимость. Никакого отношения к вот этому странному проекту Грушевского в 1917-м Украинской Народной Республике современная Украина не имеет. Они несколько раз пытались принять закон о правопреемстве с УНР, и каждый раз они разбивались об то, что тогда Украина лишается права на те территории, которые в состав УНР не входили, зато в них их в нее вогнали Ленин, Сталин и Хрущев в состав именно УССР. Так что Владимир Ильич Ленин, он был гораздо более успешным создателем независимой Украины, чем Мазепа. И заменить Ленина на Мазепу в этом смысле, как бы, Зеленский, я считаю, молодец. Вот, кстати, раз уж есть такая возможность, пользуясь случаем, прорекламирую нашим слушателям и зрителям замечательную книгу Александра Решидеевича Дюкова «Арест и освобождение Ульянова Ленина в австрийской Галиции в августе 1914 года». Это книга, где опубликовано множество документов, в которых однозначно показано, что Ульянов Ленин напрямую сотрудничал с австрийской разведкой в 1912-1914 годах. То есть был, что называется, не просто, скажем, их единомышленником и союзником, а именно как бы агентурным кадром в самом прямом смысле слова. Книга сенсационная, книга прекрасная по тому уровню, той степени квалификации интеллектуальной и исторической, которая в ней показана. При этом там опубликованы документы, и только потом уже идут выводы исследователя. То есть каждый читатель может себя попробовать в роли историка и сделать свои выводы из тех же самых документов. Может быть, они будут другие, чем у Дюкова, а может быть, окажется, что они совпадут. Так что ищите обязательно эту книгу и ее проштудируйте. Это, в общем-то, главная сенсация в исторической науке 2026 года.
4: Ну, это замечательная ситуация, потому что продолжаем то, с чего начали. Россию, получается, если вот эту книжку прочитать, насколько я вас понял, то развалили опять-таки изнутри, то есть агенты влияния.
3: Да, совершенно верно, совершенно верно. Но, собственно говоря, германские власти в 17-м году это не скрывали. Они говорили о том, что вот большевики, социалисты, настроенные на мир любой ценой, они должны переломить ситуацию внутри России и через это переломить ситуацию для Германии в войне. То есть об этом говорил генерал Людендорф, об этом говорил сам Кайзер, так что здесь действительно, ну, как бы никакого секрета нет абсолютно. Вот. А я сейчас даже вам зачитаю цитату из Людендорфа, чтобы быть не голословным. Она у меня просто есть под рукой, поэтому я и вам ее зачитаю. «Посылая Ленина в Россию, наше правительство принимало на себя особую ответственность. С военной точки зрения это предприятие было оправдано. Россию нужно было повалить». Людендорф – это один из высших военных руководителей Германии, поры как раз отвечавший именно за ее большую стратегию. Как мы знаем, в итоге это немцам никак не помогло. В Первую мировую войну они проиграли, и их проигрыш был, что интересно, предопределен немцам же, но русским немцам, генералом Ренненкампфом, в августе 1914 года, когда он разбил немецкие войска в Восточной Пруссии. Он заставил кайзера тем самым перебросить часть сил с Западного фронта на Восточный, и немцам не хватило сил для взятия Парижа, и дальше они уже, в общем-то, 4 года метались в тупике, но из него вырваться так и не смогли, даже завалив Россию. Но, к сожалению, для России это обошлось страшными революционными потрясениями, гражданской войной, эпидемиями, голодом, миллионами жизней.
4: А вот что,
3: грубо говоря, наша задача очень простая. Никогда больше не попадать вот в эту революционную ловушку саморазрушения. Вот любой ценой, что называется, избегать этой ловушки.
4: Как раз на 2 минутки, которые у нас остались до новостей, такой вопрос. А вот Иосиф Виссарионович, когда при организации ООН как бы туда, ну, кооптировал Российскую Федерацию, Украину и Белоруссию, вот это ошибка была с вашей точки зрения? Вроде голосов больше в качестве учредителя или нет?
3: Алексей, понимаете, в чем анекдот? Анекдот в том, что Российскую Федерацию как раз товарищ Сталин вон не включил.
4: А, то есть СССР был, да?
3: И, а, да, понял. Были СССР, Украина и Белоруссия. То есть, да, конечно, это три голоса, но это три голоса, они в тех условиях значили очень мало, потому что, ну, как бы поддерживающих Америку голосов было бы не на несколько порядков больше. А, и это было наглядное доказательство

0: организации, а когда согласились все члены Политбюро на это, Маленков, Хрущев и Молотов и все прочие, была связана именно с этим, потому что они видели, что Берия разваливает Советский Союз прямо на глазах, когда он начал белорусскую компартию настраивать против русских. И пошли из Москвы именно от Берии рекомендации, как бы типа, что...
1: Егор Станиславович, вынуждены прерваться. Продолжим после новостей. Егор Холмогоров в эфире «Радио Спутник».

знать за 90 секунд. От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется. Скука от безделья, интерес от труда. Существует масса пословиц, осуждающих ничего не делание. Есть и противоположные крылатые фразы, превозносящие труд. И это не только народное творчество. Под изречениями есть научное обоснование. Исследования доказали, что безделье заставляет человека чувствовать себя дискомфортно и деградировать. Оно не может служить заменой отдыху. Лень – это отказ от трудностей и сопротивление им. Она приводит к синдрому выученной беспомощности, внутреннему состоянию, при котором человек ощущает себя бессильным, неспособным справиться с проблемами. Он перестает контролировать свою жизнь, ждет провалов и неудач, а страх ответственности за любые поступки становится доминирующим. В результате воля окончательно подавляется. Есть и другая крайность – чрезмерное, навязчивое трудолюбие. Его еще называют трудоголизмом. Специалисты причисляют эту особенность к расстройствам социальной адаптации. В биологии есть принцип сохранения энергии. Живые существа не нацелены на лишние, бессмысленные действия. Но это отнюдь не лень, а золотая середина, рациональность, заложенная в нас природой. Из нее и надо исходить.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите!
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российские войска завершают взятие восточной части Константиновки и планируют продвижение в сторону Алексеева-Дружковки. Об этом сообщил командир полка южной группировки войск с позывным «Резвый». По его словам, проводится дозачистка частного сектора в районе Первомайске. Боец добавил, что российская армия

0: Чтобы зайти в город, преодолела систему инженерных заграждений, которые ВСУ строили годами. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости, что Эстония не впервой поддерживает террористов, имея в виду Украину. Ранее советник президента республики по нацбезопасности Мадис Ролл признал, что Таллин помогает Киеву с атаками на Санкт-Петербург. По словам нашего дипломата, в конце прошлого века Эстония всячески выражала солидарность с террористом Дудаевым и его сторонниками на Северном Кавказе. До этого бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Великобритания страны Балтии больше всех заинтересованы, чтобы конфликт России и Украины продолжался бесконечно. По его словам, эти страны играют первую скрипку в усилении эскалации. Власти Ирана в дни церемонии прощания с погибшим верховным лидером Исламской республики Али Хамнии освободили 850 осужденных по делам о непреднамеренных преступлениях. Об этом пишет агентство ИСНА. Иранские власти ранее сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана пройдут с 4 по 9 июля. Ожидается, что в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия. В Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пройдет погребение. Германия, несмотря на стремление к большей военно-технической независимости, не собирается отказываться от американских систем вооружений в будущем. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Министр подчеркнул, что у Германии просто нет некоторых систем, остро необходимых в ближайшие 5-10 лет. При этом он отметил, что производственные мощности штатов тоже ограничены и работают на пределе возможностей. Новую награду заслуженный учитель Кузбасса введут в Кемеровской области к концу этого года, сообщил во время прямой линии с жителями региона губернатор Илья Середюк. Он отметил, что поощряет тех педагогов, кто дает результаты, кто отличается методиками, кто имеет особый подход к детям, кто дает впечатляющие результаты, в том числе на ЕГЭ. Как уточнили РИА Новости в региональном министерстве образования, на данный момент в Кузбассе более 80 человек набрали на едином госэкзамене 100 баллов, 5 человек стали 200 бальниками. Есть и одна 300-бальница, выпускница из города Междуреченска Эльмира Утарбаева. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Холмогорская резьба.
2: Продолжаем разговор с Егором Холмогоровым, публицистом, членом Союза писателей России. Егор Станиславович, закончите, пожалуйста, мысль. Вы говорили о Лаврентии Павловиче Берии, который захотел разрушить, по вашим словам, Советский Союз.
3: Собственно, говорил я о том, что... Как раз, между прочим, именно в этот период начались заигрывания советской власти с бандеровским подпольем. Они начались не при Хрущеве. Хрущев здесь как раз только продолжил курс Берии. И с прибалтийскими лесными братьями, и со всеми прочими. Неожиданно они все были амнистированы и даже частично включены на второстепенных ролях в какие-то советские учреждения. То есть, в общем-то, это была еще одна мина единства Советского Союза. То есть, первая мина состояла в самом создании Советского Союза, а вторая мина в том, какие возможности получили сионисты сразу после смерти Сталина от его ближайших соратников. Вот. Меня слушатели спросили в чате, те, кто смотрит на Рутубе, а как вообще такое могло быть, что большевистская партия небольшая могла нанести столь серьезный удар внутри страны? Ну, смотрите, во-первых, она была не такая уж большая и сильная, и не такая уж не сильная на самом деле. Это, я бы сказал так, современные неокоммунистические авторы очень любят преувеличивать слабость большевистской партии с тем, чтобы снять с нее, например, ответственность за события февраля-марта 1917 года, за свержение монархии. Ну, причем тут мы-то, нас вообще не было и так далее. На самом деле большевики играли в них довольно крупную роль. А во-вторых, Ленин же приехал из Германии не просто сам по себе, Он приехал с огромными финансовыми возможностями, которые были использованы на издание газет «Правда» и «Солдатская правда». Вторая была даже еще страшнее, чем просто «Правда», потому что она была рассчитана на разложение армии. И вот армия, состоявшая из солдат, как бы это недавние крестьяне, их оторвали от дома. Вот. А тут они уже непонятно за что воюют, потому что царя нет. Потому что уже в апреле месяце из правительства выкинули Милюкова, который говорил, что мы воюем за крестно-святую Софию. И выяснилось, что русская армия воюет уже вообще ни за что. Никаких целей геополитических после свержения монархии временное правительство в войне не ставило. И тут большевики пишут, давай кончай скорее войну, давай как бы свергай капиталистов, заканчивай войну, германец с нами охотно помирится. И все это расходится по фронту в десятках, в сотнях, тысячах экземпляров. То есть нету ни радио, нету ни телевидения, нету ни интернета. То есть главным интернетом эпохи является газета. И ни у одной политической партии этой эпохи сравнимых финансовых возможностей для издания своих газет, своей пропаганды, причем действительно пропаганда такой очень агрессивной и охотчивой, какие были у большевиков, просто не было. Вот, то есть в какой-то момент, понятное дело, когда уже летом 17-го года большевики начали в Петрограде открытый мятеж, их немножко придавили. Но основная работа к этому моменту уже была сделана. То есть армия начала разлагаться. То есть это очень тяжелый, очень горький урок, который нам надо всегда держать в уме, когда мы имеем в виду попытки современных наших противников разложить нашу государственность и наше общественное сознание.
2: Ну, если возвращаться к современным реалиям, сделано, насколько я понимаю, или начинает делаться то, чего, в общем, мы просили, недоумевая от наших властей, а именно на наши танкеры начали устанавливать вооружение. Ну, вот обнаружили на «Маршале Василевский», это один из крупнейших наших перевозчиков углеводородов, два пулемета там разглядели в хорошую оптику британцы, и об этом написала газета «Таймс». Ну и стало быть, если так будет происходить, то вроде как шансов там лихие операции по задержанию судов проводить уже будет невозможно.
3: Ну, я думаю, что это связано все-таки даже не столько с задержаниями так называемого теневого флота. Потому что, грубо говоря, на теневой флот его же особенность в чем? Что там флаги всяких таких вот как бы не очень известных стран, типа Либерии, Ганы и так далее. И, соответственно, в случае, если там появится оружие, то вопросы будут к правительствам этих стран. И я думаю, они не всегда готовы к ним. Скажем, Василевский – это все-таки легальный российский газовоз. Вот. И я думаю, что то вооружение, которое появилось на нем, это прямая реакция на историю с нашим другим газовозом «Арктик Метагаз», который был поврежден очень серьезно в Средиземном море. Вот. А атака украинских дронов и беспилотных
2: катеров
3: и так далее. Вот. Так что для того, чтобы отбиваться вот от этой пакости, это оружие, оно, безусловно, однозначно нужно. Вот. Это тоже непростое решение. Непростое в том смысле, что у вооруженных гражданских кораблей при заходах в другие порты всегда возникает определенное количество юридических проблем, довольно сложных. Поэтому, наверное, наши до последней на это не решались, но мы уже видим откровенную на убой борьбу против нашего флота, террористическую борьбу, не считаясь абсолютно ни с какими последствиями. Вспомним недавнюю историю, как в Усть-Луге нашли заминированный наш аммиаковоз. И героически, с большим трудом, наши саперы его разминировали, и, по счастью, взрыва не произошло. Но взрыв аммиаковоза, это, ну, знаете, это хуже атомной бомбы. Это не просто атомная бомба, это хуже атомной бомбы.
2: Ну, в Бейруте же мы видели, помните?
3: Да, совершенно верно.
2: Это какой-то кошмар, прямо из окна там заснял кто-то, да.
3: Вот. И на самом деле очень характерно, что эти бомбы, по всей видимости, были установлены в Роттердаме. Вот. И производство их, мягко говоря, не кустарное. То есть это уже используется, как, что называется, штатные боеприпасы вероятных противников, новейших образцов, для того, чтобы попытаться уничтожить наш флот. То есть понятное дело, что в этой ситуации нам нужно его защищать. Ну и, как вы понимаете, на самом деле, вот как бы мне грустно от чего? Мне грустно от того, что на протяжении многих десятилетий, там я и не только я, говорили о том, что России нужен флот. И нам отвечали, ну, это дорого, это все не нужно, как бы это все ваши какие-то игрушки чисто для геополитических понтов и так далее. А оказалось, что все-таки эта игрушка для геополитических понтов, даже если просто идет российский фрегат, там адмирал Григорович, адмирал Эссен и так далее, и он условно конвоирует танкера этого теневого флота, то атаки на эти танкеры резко сокращаются. То есть, грубо говоря, там, где даже небольшие силы нашего флота присутствуют, почему-то противник оценивает риски совершенно уже по-другому и на прямую конфронтацию не идет. Мало того, переваривает, ну, откровенно жесткие действия наших моряков. Вот Эссен обстрелял какую-то двигавшуюся в его сторону непонятную яхту.
2: Это не Григорович был, извините.
3: А может быть Григорович.
2: Григорович, да. По-моему, Григорович.
3: Вот. Да. Так приятно, на самом деле, всегда вот слышать эти фамилии замечательных совершенно царских адмиралов. Я, конечно, все-таки рассчитываю на то, что однажды в этой серии появится и адмирал Колчак тоже, потому что он флотоводец из этой плеяды, совершенно выдающийся флотоводец, добившийся уникальных успехов в ходе Первой мировой войны и на Балтийском флоте в минной войне, и на Черном море, и в минной войне, и в Трапезунской операции. Так что, конечно, было бы хорошо, если бы Григоровичу, Эссену и Колчак бы тоже поприбавился. Вот. Но не о том суть, а о том, что наш фрегат применил оружие, и я что-то не слышал какого-то бешеного сумасшедшего воя в западной прессе. Тут же внезапно оказалось, что они чуть-чуть подзаткнулись. Потому что, ну, серьезных все-таки военно-морских конфликтов они пока не хотят, они не готовы. Они хотели бы гадить из-под тишка вот этими анонимными дронами морскими под условным управлением Украины. То есть, скорее всего, реально там рулят этим британцы, но прячусь, что называется, за украинскую ширму. Но чем больше будет действительно, видимо, насыщаться вооружением, какими-то, может быть, защитными командами, я думаю, что это вопрос на самом деле вполне серьезный. У нас есть определенное количество людей, которые там по тем или иным причинам не хотят на СВО, но при этом вполне себе готовы выступить в роли как бы вооруженной силы. Вот. А их услуги стоят деньги, но по сравнению со стоимостью того сырья, которое перевозит танкер, и самого танкера, какие деньги они не заправили, они будут смешными по сравнению с потенциальными потерями в случае, если этот танкер будет захвачен и потоплен. И, соответственно, вот такими командами защитными оснащать и наши официальные корабли под нашим морским флагом и корабли теневого флота, конечно, было бы необходимо, потому что, ну, сразу реально, а давай применим спецназ или французский спецназ, будет уходить на задний план. Все-таки наши враги, они вынуждены тоже оценивать свои риски.
2: А, ну вот смотрите, как мне кажется, помимо стоимости сырья, что важно, там все равно, может быть, даже на первом плане скорее вот эта вот пиар-составляющая, о которой мы всю передачу сегодня говорим. Объясню, что имею в виду. Значит, вот захватили какое-то судно, и опять начинается тут где-то такое с сарказмом таким, вот с такой мерзкой улыбочкой. Ага, вы слабые, вы ничего не можете, да вас мы сейчас задавим. И в этом же смысле, вот о том, о чем мы уже вы упоминали, кстати, о бензине, да, ясно же, что найдут средства, чтобы насытить рынок. Понятно, что завезут из Белоруссии, может быть, Казахстана, пусть даже Индии, еще где-то найдут НПЗ или, в конце концов, построят, да, в странах, до которых вы не сможете дотянуться. Все это временно. Но все равно вот этот момент они пытаются использовать. И причем еще, так сказать, педалируя наши уже собственные мерзкие свойства, когда люди начинают закупать какими-то невероятными количествами этот бензин, потом его перепродавать, ну и так далее. То есть это мне, знаете, отсылает вот к ситуациям с терактом, когда люди погибали, там взрыв в метро, а приезжали какие-нибудь таксисты и лупили, значит, да, да, тройную цену или воду продавали за 1000 рублей. Вот это вот...
3: Ну, смотрите, Алексей, здесь есть несколько составляющих. Я просто прочел тут в интернете тоже рассуждение, что вот, а все это ваше предпринимательство, оно вот такая же вот мерзкая спекуляция и так далее. Это, конечно, абсолютная глупость, что предприниматель – это тот, кто производит что-то новое, либо тот, кто довозит туда, где действительно не хватает тех или иных товаров, и за это получает свою законную прибыль. Спекулянт – это тот, кто паразитирует на неудачах, на чрезвычайной ситуации, на людском несчастье, просто приходя, заламывая цену и так далее, когда, скажем, в блокадном Ленинграде за пайку хлеба, там, что называется, требовали дорогие коллекционные картины, золото и все в том же духе. И спекулянт, он как бы не только не заинтересован в том, чтобы ситуация как можно скорее разрешилась, наоборот, он как бы усиливает этот дефицит, сам разгоняет слухи, сам выкупает даже то, что ему не нужно, и то, что он не продаст, лишь бы выросла бы цена и так далее. То есть, грубо говоря, ничего общего с нормальным предпринимательством спекуляция не имеет. При этом, если смотреть на, скажем, ну, любые как бы сложные эпохи и ситуации, все равно так или иначе возникает черный рынок. То есть иногда этот черный рынок, он не вредит, он иногда спасает жизни, потому что там, где, скажем, государство, распределительная система не успевает, там-то люди шли на этот черный рынок, и пусть втридорога, но все-таки, скажем, покупали там нужный хлеб, нужное сырье и что-то еще. И
2: лекарства, в конце концов, да?
3: Да, совершенно верно. И здесь надо тоже смотреть на конкретную ситуацию. Вот эти вот ушлые парни, которые гоняют в своих канистрах через мост этот бензин. Они просто действительно, как бы, что называется, подсуетились и продают денежку тем, кто готов заплатить втридорого, и кто, возможно, потом столкнется с эффектом гречки. Или же они тем самым действительно опустошают ситуацию, высасывают это топливо и разгоняют эту панику. И главный вопрос, конечно, здесь нужен, допустим, к сотрудникам этих автозаправок, которые им продают это в обход ограничений. Потому что, как бы, понятное дело, что такой ушлый человек, он стремится отхватить где может, но задача сотрудника автозаправки-то состоит в том, чтобы выполнять должностные инструкции. Инструкция четкая, не больше 20 литров в одни руки. Соответственно, если у него заправляются сотнями и сотнями литров, значит, это как бы коррумпированный человек, который нарушает свои же инструкции. И к нему должно быть вопросов еще больше, чем вот к тем, кого называют во многих случаях обоснованно спекулянтами. Вот. Но устраивать из этого вот какую-то, что называется, мега-истерику, проклинать рыночную экономику как таковую и так далее, это абсолютно абсурдно. Любой рынок, он должен находиться в определенных регулирующих рамках, чтобы обогащать общество как целое, а не его разрушать. Вот. Но в этих рамках он всегда совершенно эффективен.
2: Ну и любопытная ситуация, вроде как я слово автоподставщики подзабыл, но оказывается ситуация еще имеет место быть. Буквально в центре Москвы девушка въехала в другого участника дорожного движения, тот вызвал полицию, ну какие-то молодые люди на полицейских напали, ну и потом скрылись в итоге. Вот почему вас эта новость заинтересовала? Потому что...
3: Знаете, да. Она меня заинтересовала, собственно, тем же, чем и вас, что мы вообще уже забыли такое явление, как автоподставы, вот уже, по крайней мере, лет 15, наверное, я об этом явлении ничего не слышал, вот, и если это появляется заново, то это надо давить сразу же, показательно и как бы до степени полного, что называется, как бы уничтожения явления. Потому что это, ну, знаете, как, что называется, прыщи же, они выскакивают от чего? От недостаточного иммунитета. И надо иммунитет укреплять. Вот если появляются снова такие вещи, как автоподставы, значит, есть некоторый дефицит общественного иммунитета. Значит, есть ощущение того, что как бы государство слабо, закон слаб и так далее. И что вот такая криминальная активность, она может прокатить. И вот чтобы ни у кого не было никаких соблазнов, а здесь вот этот соблазн еще более сильный, то есть речь идет и об автоподставе, и об агрессии в отношении сотрудников правоохранительных органов, то есть здесь за такое нужно карать беспощадно, независимо от того, девушки не девушки, молодые люди не молодые люди, как я понимаю, они там еще будут ссылаться что-нибудь на свои национальные традиции и чувство гордости. Вот никаких ссылок не принимать. Вот в данном случае нужно прямо показательное наказание и показательные кары для того, чтобы никому больше в голову идея снова играть в автоподставы не пришла.
2: Ну вот смотрите, а на мой взгляд как раз все очень удачно сложилось. Во-первых, их задержали, во-вторых, да. Тут важный, самый важный кейс, это нападение на представителя власти, а тут уже не автомобили, это покушение, так сказать, на святая святых. А в-третьем, у этого явления, с моей точки зрения, сейчас нет экономической основы. Ну хорошо, там ты царапину какую-то сделал, сейчас у всех есть ОСАГО. Тогда они процветали, потому что не было страховки. А сейчас она есть у всех. И она покрывает вот такие мелкие какие-то вот моменты. Покрасить эту царапину не стоит больше 30 тысяч. И даже по европротоколу, а там 400 тысяч же лимит. Да, поэтому я думаю, что здесь нет экономической основы. Они просто на арапа, знаете, как решили взять и проиграли, с моей точки зрения.
3: Вот поэтому сразу надо бить по рукам, чтобы никому больше не пришло в голову эту историю повторить, чтобы вот прям, то есть я вообще в этом смысле все-таки сторонник в определенных вопросах карательной политики, именно показатель, что, скажем, когда есть эта история, как там теракт в Крокусе, наказание должно быть как можно более жестким и показательным. Когда вот есть такая угрожающая история, она тоже должна быть как можно более жестким и показательным именно потому, что в данном случае речь идет не только о наказании за конкретного преступления, а о социальной профилактике этих преступлений в будущем.
2: То есть у нас получается, еще там осталось где-то секунд 40, у нас выходит, заканчиваем тем же, чем и начинали. То есть государство должно показывать, что оно контролирует ситуацию, оно
3: что
2: сильное.
3: Оно есть, что оно сильное, что оно контролирует, что оно быстро реагирует. На самом деле, самое главное сейчас при претензии к нашим чиновникам – невысокая скорость реагирования на ситуации. Скорость должна быть раза в три выше.
2: Ну, мы чуть-чуть забюрократизировали этот процесс, чтобы коррупции было меньше. Поэтому скорость...
3: Вот, понимаете, а коррупция-то все равно есть, а вот процесс забюрократизирован до степени, что если что-то случилось в пятницу вечером, до понедельника вечера реакции не жди.
2: Ну, хочется верить, что все-таки ее стало поменьше. Спасибо большое, Егор Станиславович. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Несколько минут полезной и интересной информации. Затем выпуск новостей. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Ришат Хамидуллин. Ришат Хамидуллин с отрядом наших бойцов на одном из участков полосы огневого контакта вел наблюдение за действиями противника. Позиция была удобной. Вражеский разведывательный дрон удалось засечь на дальних подступах, рядом с рубежом обороны врага. Хамидуллин организовал ведение прицельного огня по воздушному объекту. Отряд действовал быстро и четко. Беспилотник был успешно сбит буквально в сотни метров от позиции ВСУ. Ришат Хамидуллин понимал, данные из беспилотника сыграют большую роль для разведки и ликвидации оборудованных позиций противника. Решение организовать изъятие важнейшей информации пришло в голову мгновенно. Ришат во главе группы под плотным и неутихающим вражеским огнем добрался до беспилотника. Применяя боевой опыт и технические навыки, он оперативно извлек из него записывающее устройство. Его прикрывали боевые товарищи. Все они вернулись на позиции живыми и здоровыми, а извлеченная из БПЛА информация о дислокации врага была передана нашим разведчикам. По позициям ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар, который привел к значительным потерям в живой силе и технике. Страна героев. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны – радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу – Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Саратове, Ереване 4. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. США направили морскую пехоту в Венесуэлу для поддержки гуманитарных операций. Виновники гибели бывшего верховного лидера Ирана будут наказаны. Межгосударственный зеленый ГОСТ для строительства многоквартирных домов вступил в силу с 1 июля. Подробности далее. США направили морскую пехоту в Венесуэлу для логистической поддержки гуманитарных операций после землетрясений в стране. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США. Почти 2000 американских военных помогают устранять последствия стихии. Ранее газета «Гардиан» писала, что разрушены или повреждены почти 60 тысяч зданий. Число погибших достигло почти 2000. Продолжается масштабная поисково-спасательная операция. Виновники гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хамнеи будут наказаны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Мохаммад Багир Зульгадр. Хамнеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде. Новый состав сирийского парламента призван провести первое заседание 6 июля. Об этом заявил глава высшей комиссии по выборам в Народный совет Сирии Мухаммед Таха Аль-Ахмад. По данным СМИ, он также представил указ президента Сирии на переходный период Ахмеда Аш-Шара, который включает имена избранных членов парламента, а также список оставшихся трети состава парламента, назначенной Аш-Шара. Нынешний Народный совет Сирии является переходным парламентом, сформированным после смены власти в стране в конце 2024 года. Его состав насчитывает 210 депутатов. Межгосударственный зеленый ГОСТ для строительства многоквартирных домов вступил в силу 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что это единый ориентир для строительной отрасли на пространстве СНГ и ЕАЭС. Он создан на основе реального опыта внедрения зеленых стандартов в проекты многоквартирного строительства. Новый стандарт носит добровольный характер и включает 58 критериев оценки, сгруппированных по 10 категориям. Археологи в Румынии при строительстве автомагистрали обнаружили украшения дакийцев, созданные в первых веках нашей эры. Об этом сообщают СМИ. По данным издания, среди найденных предметов – бронзовые броши, бронзовый браслет и несколько видов бусин. Археологи сообщили, что ценность предметов заключается в научной информации, которую они хранят. После изучения всех находок ученые надеются выяснить, как древние народы организовывали свою жизнь и погребальные обряды почти 2 тысячелетия назад. Пассажирам начали раздавать воду в метро Москвы на фоне жары в среду. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура воздуха в столице сегодня прогнозируется до плюс 29 градусов. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Бесплатную воду раздают в том числе на станциях Измайловская, Фили, Кунцевская, Филевский парк, Кутузовская, Пионерская, Выхино. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов и Лесо Хабалова. Всем добрый день.
3: Всем здравствуйте. Привет, Миша, еще раз. Будем мы сразу к темам переходить.
2: Да, и тема у нас громкая. Тема у нас касается украинского политикума. Верховная Рада проголосовала за создание украинского национального пантеона, в которого, скорее всего, войдут украинские националисты. Обсуждаем эту тему с бывшим депутатом украинского парламента Спиридоном Келенкаровым. Спиридон Палыч, добрый день.
4: Добрый день.
2: ожидали такое решение? Рада сейчас полностью зависит от решений Зеленского, который решил сделать упор на национально такой радикальной силе?
4: Ну, вообще было бы странно, если бы Рада не поддержала президента, Верховная Рада, которая, в общем-то, является основой, фундаментом вот этой монополии Зеленского на власть. Поэтому удивительного тут ничего нет. А что касается самого решения о создании этого пантеона, ну, давайте мы начнем с того, на фоне чего это все происходило. Это все происходило на фоне второго витка коррупционного скандала на территории Украины, на фоне жесткой мобилизации, на фоне напряженности в украинском обществе. И Зеленский через такое решение решил немножко, так сказать, подсластить вот самой агрессивной части украинского общества, это правонационалистическим силам и жителям, скажем так, западных регионов созданием этого пантеона. Но сама идея, насколько я понимаю, исходила не от Зеленского, а от Буданова. Вот, он даже публично заявил о том, что он поддержал эту идею. Но мне кажется, она не зашла вот в том объеме, в котором они хотели бы, чтобы это сыграло какую-то роль во внутриукраинской политике. Поэтому, конечно, решение это принято, но будет ли развитие этой темы дальше, я, честно говоря, очень сомневаюсь, потому что тот эффект, на который они рассчитывали, мне кажется, на самом деле у них не получилось. Более того, она сыграла против Украины. Им казалось, что создание этого пантеона, да, привоз Мельника, перезахоронение, все это, на все это Польша закроет глаза и не будет никак реагировать, потому что Польша тоже страна с ограниченным, скажем так, суверенитетом, и под давлением Европейского Союза она это все проглотит. Но, как видите, Польша не проглотила и достаточно жестко отреагировала. И мне кажется, просчет еще был в том, что они не просчитали внутриполитическую ситуацию в Польше, касаемую проведения выборов в следующем году. Там еще полтора года до выборов в Польше, но тем не менее, я думаю, что эта тема будет топ номер один в Польше, и эту тему будут очень серьезно раскручивать польские политики внутри своей страны, и это, конечно же, негативно скажется на взаимоотношениях между Украиной и Польшей, как минимум.
2: Спиридон Павлович, упомянули вы Кирилла Буданова, нужно некие формальные процедуры провести, насколько я помню, он в реестр у нас террористов-экстремистов включен. Да, и вот по поводу как раз решения, связанного с пантеоном, вы сказали, не учли они польские сценарии. Кто-нибудь еще, помимо Польши, может присоединиться к этому движению, которое говорят Зеленскому ай-яй-яй, особенно сейчас, когда они второй такой, вполне существенный, с моей точки зрения, промах допустили в Монако?
4: Вы знаете, это может иметь такой эффект, как бы, домино. Почему? Потому что, на самом деле, когда мы обсуждаем вопрос Польши, вопрос, допустим, европейской интеграции. Но Польша все-таки играет гораздо более важную роль в Европейском Союзе, чем та же самая Венгрия при Орбане. Поэтому возможности блокировать Украину у Польши все-таки больше. И вес Польши в Европе гораздо сильнее, чем Венгрии. А с учетом того, что эта тема, в общем-то, для поляков достаточно болезненна, и самое главное, она, в общем-то, поддерживается подавляющим большинством поляков, вот мы наблюдаем процесс стремительного ухудшения отношений самих поляков к украинцам. Это, конечно, будет иметь очень серьезные последствия для обычных граждан, которые находятся на территории Польши, а там находится где-то порядка 920 тысяч украинцев на данный момент. Поэтому у этой истории будет, конечно же, ну, серьезное продолжение, естественно, последствия, в том числе и для обычных граждан Украины. Что касается Монако, истории этой Монако, ну, смотрите, очень важно, что на самом деле правоохранительные органы и Франции в целом, да и политики отдельные, и мэры городов высказались по этому поводу, по крайней мере зафиксировали факт того, что Украина все-таки сопричастна к этому террористическому акту, несмотря на то, что сам участник, да, попытки покушения на него не является гражданином Украины. Он отказался от украинского гражданства. Хотя я вам должен сказать, сделать это крайне сложная история. Крайне сложная история. Я не знаю, это, по всей видимости, он решал этот вопрос в офисе президента, потому что приобрести украинское гражданство гораздо проще, чем от него отказаться. И без подписи президента, ну, отказ от гражданства практически невозможен. Вот. Но, тем не менее, он этот вопрос решил, несмотря на то, что он не является, как бы, формально гражданином Украины, а является гражданином Кипра и Израиля. Но все равно след ведет на Украину. Очевидно, ну, это, по крайней мере, на данном этапе подтверждают все. И роль украинских спецслужб, я думаю, что она будет ключевой, и она сегодня является основной версией того, что там на самом деле случилось, с учетом того, каким криминальным бизнесом он на самом деле занимался. Речь идет о вот этих мошеннических колл-центрах, да, которые генерировали десятки миллионов долларов, там, условно говоря, в сутки, да, ну там крутились огромные деньги. Речь идет о 170 колл-центрах, в которых работали порядка 15-20 тысяч человек, которые делали сотни звонков в день. Вы же понимаете, о каких масштабах идет речь? Они грабили не только там, условно, граждан России, да, но они грабили граждан Европейского Союза. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что это будет достаточно серьезный скандал. Вот. Ну, а с учетом того, что он все-таки выжил, я думаю, что последствия для украинского режима могут быть самые что ни на есть серьезные. Причем и на фоне вот всех противоречий, которые есть, я говорил там о Польше, я уже не поднимаю вопрос там, допустим, европейской интеграции и противодействия ей со стороны ряда стран, которые не заинтересованы в интеграции Украины, исходя из экономических каких-то своих, там, скажем, ну, предпочтений, да, но вот этот скандал в Монако, я думаю, он тоже будет иметь очень серьезные последствия. Я убежден в том, что человек, который был подвержен такой атаке, да, с теми последствиями, которые были для его близких людей, я думаю, будет давать самые серьезные показания, и эти показания могут сыграть фатальную роль для Зеленского и его спецслужб, которые так или иначе сопричастны к этому всему.
2: Благодарим вас, Спиридон Павлович. Мы будем наблюдать за этой ситуацией и также ее освещать. Спиридон Киренкаров, экс-депутат Верховной Рады, был в эфире «Радио Спутник».

0: Верховный суд России утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью. В нем сформулированы единые подходы для судов. И ключевая позиция, если продавец ссылается на то, что не понимал, что подписывает, суд должен это доказать. То есть сейчас просто сослаться на заблуждение или плохое самочувствие, этого уже стало недостаточно. Нужно конкретное заключение экспертизы. Подробнее об этом поговорим с советником президента гильдии риэлторов Москвы, автором телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константином Барсуковым. Константин Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Константин Валерьевич, какие главные выводы, наверное, из этого обзора должен знать для себя обычный человек, который продает или покупает квартиру?
1: Ну, мне кажется, что обычному человеку, который продает и покупает квартиру, надо юриста на сделку нанимать, который юрэкспертизу проведет. А обзор пусть юристы как раз и читают. Вот если касаться пунктов, ну, вот того, что мы ждем как профсообщество, то мы бы, конечно, ну, во-первых, текст хочется почитать, потому что сейчас только анонсы вышли, да, сам текст не смотрели. Но уже из интересного можно отметить, что, например, уклонение от исследования психического состояния в момент совершения сделки может являться основанием для отказа от удовлетворения иска. Хорошая норма, можно на основе нее уже выстраивать какую-то стратегию защиты, да, от продавцов, находящихся под влиянием. Также очень важно, что, ну вот, по крайней мере, в анонсе я видел, что Верховный суд обратил внимание на то, что при признании сделки недействительной обязательно должна двусторонняя реституция применяться. Потому что то, что было в деле Долиной, например, когда суд сказал, что сделку мы признаем недействительной, но деньги она не должна отдавать, ну вот это нонсенс был вообще, как, это неправильно, такого быть не должно. Если сделка недействительна, значит, каждая сторона получает то, что она по этой сделке вносила, да, продавец квартиру, покупатель деньги. Там, правда, стоит еще один момент, вот надо посмотреть, как это в обзоре будет отражено или нет, потому что квартира-то вот она, да, а деньги где? И вот мы в свое время на круглом столе в Думе, который был посвящен вот этому делу громкому, на котором, кстати, представитель Верховного суда присутствовал, что вообще был нонсенс для того, что, ну, да, когда представитель Верховного суда приходит в Госдуму на круглый стол, это прям такое событие тоже было. Вот. А мы там говорили об этой проблеме, и вообще предлагался механизм, что нельзя имущество возвращать продавцу до тех пор, пока деньги не вернули. Но с этой нормой юристы спорят в определенном смысле, потому что считают, что она может ущемлять права людей. И поэтому был другой механизм предложен, что объект этот, он как бы в залоге у покупателя находится, пока ему деньги вернули. Ну, в общем, над этим тоже думать, потому что это тоже такая серьезная проблема. Вот. Ну, вот ждем вообще документ посмотреть, потому что там порядка 20 позиций, как я понял, будет описано. Хотелось бы посмотреть каждую. Но самое важное, чтобы это, конечно, применялось судами. Все-таки у нас не прецедентное право, но правоприменительная практика, вот Верховный суд за этим как раз и следит.
0: Ну, в принципе,
1: где-то нужны.
0: Да, вот все эксперты, с которыми мы разговариваем, юристы, все в один голос говорят, что в этих ситуациях самое главное, чего некоторые люди почему-то не делают, это обращаться как раз к людям, которые хорошо в этом разбираются, для того, чтобы не стать жертвой.
2: Попытка сэкономить, это, в принципе, понятная человеческая психология.
1: Недоверие. У нас не только попытка сэкономить, недоверие. У нас, понимаете... Ну,
0: правовой нигилизм, да, некий?
1: А это не только правовой нигилизм, но и недоверие. А как найти человека, который... Ну вот самый вопрос, какой у людей главный? Вы гарантируете, что вот вы проверили, и там не будет проблем. А гарантию дать на самом деле никто не может, потому что у нас нет законного способа, например, да, получить всю историю перехода права собственности, все сведения по человеку, получить сведения из ЗАГСа, да, даже у нотариусов, на самом деле, несмотря на то, что они к базам к большому количеству подключены, этого нет. А что говорить об обычном юристе или риэлторе, статус которого вообще не определен? Мы вот поднимали вопрос, да, что нужен закон о риэлторской деятельности, и его вроде как уже и на Совете Федерации, даже на этом уровне обсуждали, вот последний раз, когда я там был, мы в Совете Федерации, в высоком представительстве на уровне замминистров это все обсуждалось. Но в итоге прошло полгода с того момента, и закон о риэлторской деятельности так отсутствует. Вот он висит где-то, вроде как где-то, и у людей просто возникает вопрос, а кто это? Вот кому мне дать? И все, выбор весь сводится в позицию какого-то такого, верю, не верю. Это тоже неправильно.
0: Константин Валерьевич, но как вы думаете, вот мера, которая сейчас, да, у нас будет применяться, она как-то сможет помочь защитить все-таки добросовестных покупателей?
1: Я бы не употреблял вопрос, вы знаете, у нас слово «добросовестный приобретатель», оно несет в себе такой не совсем корректный смысл.
0: Я только за то, чтобы вы поправили, например, да, потому что, да, мы не эксперты, объясню. Поэтому, да, расскажите.
1: Да, вот все люди считают как? Что добросовестный приобретатель — тот, кто, ну, просто честно заработанные деньги потратил на покупку. И вот дальше, что там внутри, меня вообще не волнует. Если право зарегистрировано, да, то я имею право покупать, а что там с человеком, как там, что там было до этого, вообще меня не должно касаться. С одной стороны, позиция понятная и, может быть, и правильная, но если мы жесткую позицию займем такую, что если покупатель купил то, что в реестре зарегистрировано, и проблемы продавца и третьих лиц его не волнуют, то тогда у нас возникает сразу проблема с тем, а как защищать права тех людей, чьи нарушения были в ходе там каких-то сделок. То есть поэтому вводится позиция такая осмотрительности. То есть добросовестный приобретатель — это тот, кто проявил должную осмотрительность. Но вот это понятие, оно очень сильно растянуто. Вот Верховный суд планомерно в своих обзорах в последнее время все формулируют таким образом, что как бы покупатель добросовестен до тех пор, пока не доказано обратное. Но суды у нас тянут советское прошлое, из которого добросовестность, ну и не только советское, наверное, не совсем правильно, ну, начало там переход, когда сформировалось все это, да, вот оттуда, защита гражданина условно, да, такая социальная ответственность суда. Вот, она превращается в странную форму, потому что в этой ситуации, знаете как, человек, который потратил деньги, он вроде как это, богатенький, его не надо защищать, а вот тот, кто продал, надо защищать. И у нас поэтому перекос такой произошел, что добросовестный приобретатель — это тот, кто не знал о проблеме, не мог о ней узнать и сделал все от себя зависящее для того, чтобы о проблеме узнать. Чувствуете, да, разницу? То есть в одном случае Верховный суд говорит, что вначале докажи, что он недобросовестный, а суды все позицию держишь на том, что ты докажи, что ты добросовестный. И вот это самая главная проблема. И мы вот ждем в этом обзоре в очередной раз, возможно, еще раз Верховный суд скажет, что нужно менять эту позицию. И что недобросовестность должна доказываться, а не добросовестность.
0: Спасибо вам большое. Да. Спасибо большое.
2: Докажи, что ты не верблюд. Да. Константин Валерьевич Барсуков был в эфире «Радио Спутник», советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости».

0: В России вступил в силу ГОСТ на пивные напитки, и он регулирует высоту пивной пены и ее стойкость. Причем регуляция как будто бы стала менее серьезной, поскольку теперь высота пены должна быть минимум 15 мм, а пеностойкость 1 минута. Из прошлого ГОСТ они уменьшились в 2 и 3 раза соответственно.
1: Но сегодня мы это с коллегами обсуждали в формате шутки на самом деле, и вот мы обсуждаем эту новость достаточно серьезно, и теперь зададим вопрос.
0: Да. Давайте разбираться, почему пиво не пиво, или пиво все-таки у нас пиво, и пен пивная такой и осталась. С нами на прямой связи председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Павел Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Павел Сергеевич, можно я сначала спрошу, конечно. Для чего все-таки это делается? Я, как человек, который абсолютно в этом не разбирается, мне прям стало с утра интересует этот вопрос. Для чего?
2: Ну, это же не потребители, внесли изменения в ГОСТ. То есть это, судя по всему, в основном заинтересованные лица, там, военные компании, снизили, в общем-то, можно сказать, требования к качеству пива, потому что пеностойкость – это один из немногих показателей, по которым можно определить и высота пены, в общем-то, качество пива. Uh-huh. Это косвенный показатель. Естественно, там основной показатель – наличие солода вместо несоложенки, так называемой. То есть, когда вместо пророщенного ячменя используется, например, рисовая мука или пшеничная мука, или там ячменная мука. Для того, чтобы это все дело выбродило, добавляется мальтозная патока, и, собственно, как бы напиток может по вкусу, цвету напоминать пиво, но на самом деле никакого общего с пивом свойства и воздействия не имеет. Mm-hmm. Поэтому, в общем-то, к пивным напиткам, получается, еще более снизили требования. То есть если сейчас пивной напиток у нас на 40% должен состоять из пива, и это, по крайней мере, должно было подтверждаться пеностойкостью и высотой пены, ну, как минимум, то сейчас и даже эти показатели, в общем-то,
1: снизили, да? Да, стандарты есть, немножечко это, поменялись,
2: ну,
1: качество.
2: Для потребителей все это плохо.
0: Это как будто мы, знаете, идем сейчас по пути Соединенных Штатов. Меня очень глубоко там в душу запал недавно просмотренный видеоролик, когда мороженое, которое тоже уже не мороженое, не таяло, когда его горячей водой, кипятком обливали. Неужели что-то подобное ждет и нас, но начали с пива?
1: Ну, мне кажется, ты утрируешь уже.
2: Ну, давайте так, не ждет, оно уже есть, на самом деле. Во-первых, у нас проблема в том, что никто вообще не измеряет пеностойкость пива или высоту пены, когда это пиво продается в розницу.
1: Вот как раз хотела спросить, кто будет это отслеживать?
2: И особенно к пивным напиткам тоже нет. У нас есть закон, который предусматривает определенные требования к содержанию сложенных веществ. Тоже никаких методов контроля, на самом деле, uh-huh, гастированных, которые введены как обязательные требования. То есть есть гастированные методики, но которые не применяются к пиву, например, к пивным напиткам. Вот сейчас вот, ну, долгое время обсуждалась тема, чтобы ввели более жесткие требования именно к контролю качества пива. И вот сейчас, вроде бы как с 1 января 2027 года, наконец они должны заработать. Представляете, вот все это время они не работали. То есть все это время никакие надзорные ведомства не занимались как бы контролем качества пива. То есть, вот, и сейчас, то есть многие пивовары против того, чтобы это в 2027 году вступило в силу. То есть,
1: против?
2: На самом деле, то, что продается, ну, не выдерживает там особо. Угу.
0: То есть, возможно, новый ГОСТ, он наоборот нас к реальности больше приближает.
2: Да, то есть это фактически это как бы приближение нормативов к существующим реальности, к существующим реалиям рынка. То есть качество плохое, давайте нормативы сделаем такими же. То есть вот в этом направлении движется все.
0: Благодарим вас, Павел Сергеевич. Павел Шапкин.

Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Два человека получили ранения при атаке беспилотниками двух предприятий в Пензе. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко. Он заявил, что утром вражеские дроны нанесли удары по двум заводам. Глава региона добавил, что семьям пострадавших будет оказана помощь. Кроме того, по информации губернатора, взрывной волной выбиты стекла в двух многоэтажках. Также обломки сбитого над городом беспилотника повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Мощный ливень разрушил два участка городской набережной в Перми. Подрядчик восстановит склоны в ближайшие две недели. Об этом сообщил мэр Эдуард Соснин. Он отметил, что власти выясняют, откуда по набережной шла вода. После этого будут выполнены работы по перенаправлению потока, чтобы он не попадал на склоны у реки. По словам Соснина, работы по ликвидации последствий сильнейшего ливня в Перми продолжаются. Рабочие уже убрали большую часть поваленных деревьев, расчистили многие участки дорог. Сегодня во второй половине

0: Вне дня прошел сильный ливень, во время которого пострадали многие объекты городской инфраструктуры, затопленные улицы. Италия направит систему противовоздушной и противоракетной обороны «Самте» в Турцию, где она будет обеспечивать безопасность саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщил начальник главного штаба вооруженных сил генерал Джованни Мария Иануччи. Саммит НАТО состоится в Анкаре 7 и 8 июля. Как ранее заявляли турецкие власти, в его повестку также войдут вопросы дальнейшей поддержки Украины, укрепления оборонного потенциала Альянса, ситуации на Ближнем Востоке, а также сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Впервые в рамках саммита пройдет форум оборонной промышленности НАТО с участием представителей государств-членов и ведущих предприятий отрасли. Выпускники этого года, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с красивой комбинацией из трех пятерок. Акцию для отличников запустила компания «Йота» при поддержке Минпросвещения России. Первый красивый номер получит московская школьница, которая впервые в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ. Акция будет действовать в течение всего года. Для бесплатного получения красивого номера действующим абонентам «Йота» достаточно зайти в личный кабинет, обратиться в службу поддержки и подтвердить свои высокие баллы на ЕГЭ. Специалисты оператора помогут подобрать подходящий номер с комбинацией из трех пятерок. Получить новую сим-карту можно в объединенной розничной сети Мегафона и Йота. Еще больше новостей, а также фото и видео подробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: В 15:33 в Москве. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». Лесо Хабалова в студии. Я Михаил Алимов. Еще раз всех приветствуем.
3: Всем здравствуйте. Еще раз привет, Миша.
2: Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста. Мирьяна Спалярич прибыла в Москву, да, и проводит, собственно, переговоры с нашим министром. Сейчас их будем обсуждать вместе с политологом, кандидатом философских наук, деканом факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот с нами на прямой связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Лиса.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, МККК сейчас в мире, когда происходит огромное количество разных вооруженных конфликтов, какую роль играет Красный Крест вот в текущих условиях на сегодняшний день?
4: Ну, ситуация, конечно, такая неоднозначная. Почему? Потому что действительно вот вопрос правильный, как относиться к этой организации. Потому что, с одной стороны, конечно же, благие намерения и цели декларируются. Но ни для кого же не секрет, что за все время существования МККК очень часто там почему-то появлялись, назовем это так, шпионы, да, там в простонародье, как говорится. То есть это представители спецслужб, прежде всего, Британии и других западных стран. Вот. Более того, в нашей с вами ситуации, когда с нами воюет весь Запад через Украину, не единожды были зафиксированы факты, когда использовалась техника Красного Креста для перевоза украинских боевиков недалеко от передовой. Так что, конечно, хорошо, если бы с задекларированными целями еще и действия соответствующие были. И они действительно есть, но не всегда и не везде. Поэтому разговаривать надо, встречаться надо. Сергей Викторович, как опытный дипломат, он понимает, о чем он говорит. Вот. Но хотелось бы, чтобы все-таки наши партнеры с той стороны, назовем их партнерами, да, которые декларируют историю здоровья человека превыше всего, не закрывали свои глаза на то, как здоровье человека, например, на той же Украине, в биолабораториях гробится, опыты ставятся над живыми людьми, причем реально людей даже по этому поводу могут и не предупреждать, не говоря уже о том, что творится там поближе к линии фронта.
2: МККК какими инструментами располагает для того, чтобы влиять на процесс? Может там сказать, что так, эту вещь мы осуждаем, может делать вполне практические вещи наподобие помощи раненым, там, поиску семей и так далее. Чем он обладает, какими инструментами?
4: Ну, слушайте, ну, организация действительно глобального уровня. Она планетарная организация. Ну, тут самое главное для них — это перестать молчать. Не играть в типа глухонемую обезьянку, да, которая не замечает важнейших моментов. Здесь действительно нужна помощь. Если человеческая жизнь превыше всего, то значит, это человек, он как с нашей стороны, с линии фронта, так и с той линии фронта, с стороны линии фронта тоже человек. Надо защищать его, помогать по-настоящему. Но, повторюсь, у них какая-то интересная такая политика. Здесь писать, здесь не писать, здесь рыбу заворачивать, такая избирательная. Ну и больше всего, безусловно, беспокоит то, что нередко представители МККК оказываются среди откровенных провокаторов, когда просто это, ну, Красный Крест используется для прикрытия злодеяний. Так что здесь надо разговаривать действительно, чтобы они прекратили подыгрывать разбойникам, бандитам.
2: Да, и насколько сейчас, вот меня тоже заинтересовало одно из заявлений Сергея Викторовича, Россия будет в любых условиях выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву. И как будто бы это под собой подразумевает, что и сторона-оппонент будет этих же условий придерживаться, и за этим должен кто-то наблюдать.
4: Конечно, конечно. Это должны и МКК наблюдать, и тот же Совбез ООН, если хотите. Тоже смежные и во многом похожие функции организации. Россия в любом случае будет соблюдать гуманитарное, потому что, в принципе, наша с вами цивилизация, русский народ, народ Христофор, она на гуманистических принципах и появилась на этой земле. Так что здесь для нас, ну, то, что с той стороны с нами воюют мерзавцы, для нас это не повод быть самим мерзавцем. Вот. Но с той стороны МККК должны требовать выполнения гуманитарных норм.
2: Возвращаясь непосредственно к самому факту переговоров, по их итогам мы пока не знаем, чем они завершились, потому что, опять же, вот есть несколько заявлений, я так понимаю, они еще проходят прямо сейчас, просто в закрытом для прессы режиме. По итогам этих переговоров стоит ли нам ожидать каких-то действий от МККК к нам навстречу?
4: Вот такой вопрос риторический с вашей стороны. Честно говоря, за все эти годы они не проявляли здравомыслия. Я не вижу, что могло бы произойти, чтобы они вдруг изменили свою позицию, риторику. Сомневаюсь, честно скажу, сомневаюсь. Скорее, это с нашей стороны мы все равно будем продолжать, безусловно, демонстрировать намерения и действовать соответствующим образом. Ну, а с той стороны, ну что же, ну, они зафиксируют, распишутся. Я думаю, что продолжат дальше свою деятельность такой, как она была прежде.
2: Угу. То есть никаких существенных, да, подвижек в этом вопросе не ожидать. Тогда у меня к вам еще один вопрос. Если не МККК, если не похожие по функционалу организации, просто как будто бы в голове есть мысль о некоем универсальном арбитре, который следовало бы создать вот на уровне международном. Такая идея возможна?
4: Ну, идея это возможна, но, знаете, хорошо, если бы наши желания совпадали с нашими возможностями. Сомневаюсь, что это сегодня просто возможно по одной простой причине. Мы находимся на сломе эпох, когда одно правило мироустройства меняется другим, однополярность, там многополярность. Те гегемоны, возомнившие себя гегемонами, естественно, просто так не собираются сдавать позиции. Объективно есть масса новых государств, старо-новых государств, которые возвращают свои позиции на международной арене, в том числе и Россия. Да, и поэтому здесь гегемон просто так не сдастся, тем более, что они узурпировали власть в основных международных организациях. Поэтому здесь остается только надеяться на чудо. Ну и, конечно же, не забывать о том, что есть все-таки тот самый арбитр, который всех, как говорится, рассудит рано или поздно, Господь Бог. Но есть нам наша задача на него, как говорится, надеяться, самим не плашать.
2: Да, и тут как раз в этом контексте, просто к чему я завел этот разговор, тут официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала встречу также Сергея Викторовича 3 июля с кандидатом на пост генсека ООН из Гаяны Каролин Родригес Биркет. Вот если сменится генсек, все равно ООН будет по-прежнему придерживаться такой несколько смешанной позиции, назовем это мягко. Или нет?
4: Я думаю, что будет пока еще придерживаться той же позиции. Дело в том, что наше с вами там новейшее время, в котором мы находимся, помнит ситуацию, когда международная организация, которая должна была бы заниматься миром, да, себя исчерпала в свое время и закончилась этой мировой войной. Потом, когда война уже закончилась, собственно, и были определены, кто победил, кто не победил, появилась, собственно, сама по себе ООН, да, Сегодня или же эта организация себя дезавуирует, и, соответственно, рано или поздно произойдет какое-то столкновение глобального уровня, и потом будет происходить перезапуск, или же все-таки человечество пройдет этот экзамен на здравомыслие, сможет переориентироваться, переориентировать уже существующие организации. Но честно скажу, слушайте, ну давайте посмотрим. Вот та же НАТО, да, вчера буквально, или когда Рютна сказал, что для них Россия была и остается врагом. Хотя, чего врагом? Мы совсем недавно как бы говорили о том, что даже рассматривался вопрос вступления России в НАТО когда-то.
2: Да, просто понятно, нужен враг, и Рютте он спать не может.
4: Да, да, конечно, конечно. Да. Поэтому здесь надеяться на здравомыслие с той стороны не приходится. Враг уважает только силу. Угу. Наша задача быть сильными. А чтобы быть сильными, мы должны вернуться к своим заводским настройкам. Да. Жить с Богом в душе, царем в голове и во имя Отечества.
2: Благодарим вас, Юрий Владимирович. Юрий Кот, политолог, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, был с нами на прямой связи.

0: Минздрав обновил стандарт помощи пациентам с депрессией. Главное нововведение – в список методов лечения включили светотерапию, которая раньше применялась, но теперь она официально закреплена в стандарте. Давайте разберемся, что это будет значить для пациентов. С нами на связи врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Александр Михайлович, расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое светотерапия и как она работает?
1: Ну, здесь все очень просто. Уже давно людям известно о том, что фотоны света благоприятны для человека, и не только потому, что они могут переработать витамин D и в удобоваримую форму для организма, но и, в принципе, вообще. Ведь экологи и специалисты по организации дорожного движения, и архитекторы, и так далее, давным-давно уже используют световые палитры для того, чтобы организовывать соответствующее пространство, например, комнаты релаксации на предприятиях, или, например, соответствующая цветовая гамма в детских учреждениях, школьных и дошкольных, и так далее. Вот. Но это мы говорим о визусе. А если говорить о непосредственном воздействии, то фотон, он интересен тем, что может трансдермально передавать энергию, в чем, собственно, идея и заключается. То есть можно напитывать клетки и ткани световым потоком, не нарушая целостности кожных покровов. Вот, давным-давно уже используется подобная техника для лечения тяжелых септических состояний, инфекционных, когда ультрафиолетом облучают кровь, которую из пациента выводят через соответствующие фильтры и соответствующие световые системы и так далее. То есть это сама по себе идея, это не нова.
0: Угу. Вот. Достаточно интересный подход, Александр Михайлович. Но я вот читаю о том, что и пациентов с паническими атаками сейчас это какой-то бич, мне кажется, современного общества. Они у каждого второго человека, наверное, есть. Теперь тоже будут лечить по-новому.
1: Но вот что касается панических состояний, я вам скажу, что последние лет 15-20 концепция тревоги немножечко претерпела метаморфозы. И вот та тревожная составляющая, которая была когда-то, вот о чем люди говорят моего поколения, да, в Советском Союзе, и та тревожная составляющая, которая есть сейчас, которая не есть чисто изолированная тревога, а есть результат нарастания стрессогенности среды, это две большие разницы. Вот. Поэтому светотерапия, наверное, как изолированная форма терапии, не может быть эффективной на сегодняшний день при терапии уже не, будем говорить, не тревожных расстройств, а стрессовых. А вот как один из элементов комплексного подхода к психотерапии, к фармтерапии, к терапии какой-то семейной и так далее, то я думаю, что будет вполне, вполне эффективно. Туда же можно включить и сеансы гипнотерапии. То есть здесь важно при терапии стресса, очень важно, чтобы были использованы самые разные подходы, потому что люди немножко по-разному реагируют на те или иные элементы. Вот, поэтому я убежден, что чисто вот светофототерапия изолирована эффективно не будет.
0: Александр Михайлович, ну вот вы как врач-психотерапевт, сейчас очень много мы говорим о тревожности. Кстати, вчера, по-моему, даже мы с Мишей, возможно, обсуждали эту тему или с другим моим коллегой, но это не важно. Обсуждали тему того, что сейчас все книги по тому, как бороться с тревожностью самостоятельно, раскуплены на 86%, если я не ошибаюсь, выросла продажа таких книг в этом году. И как бороться нашим слушателям? Возможно, есть какие-то советы такие, знаете, банальные, может быть, но чтобы стало полегче чуточку тем, кто сейчас очень много тревожится.
1: Вы знаете, я поддержу ваш тезис о том, что они будут банальными. И первое и главное, что я рекомендую своим пациентам, это отказаться от получения информации новостной. Вот в принципе отказаться.
0: Так, а что делать новостникам, людям, которые тесно связаны с новостями, как, например, мы с Мишей?
2: Слушать радио «Спутник», мы только позитив транслируем.
1: Да, да, да, я тут с вами соглашусь, коль скоро радио «Спутник» продвигает идеи формирования здорового образа жизни, то да, однозначно будем рекомендовать. Так вот, ведь средства массовой информации, они ведь очень четко делятся на те, которые дают позитивную информацию, и те, которые льют негативную. Негативная – это всегда рейтинг, поэтому тут понятно. Людям страшно, они туда заходят, страшилок становится больше, и они испытывают вот эти все темы. Поэтому им я однозначно говорю, нет, нет, не надо. Второй момент. Это здоровый образ жизни, имеется в виду режимный. В обязательном порядке человек должен спать достаточное количество и бодрствовать правильно. В правильном бодрствовании он должен правильно работать, правильно отдыхать и правильно питаться. И в питании самое главное, сейчас работа это немножко сложно, сплошные стрессы. А вот в питании, что значит здоровый образ жизни в питании? Это никакого сахара, то есть минимум углеводов, сахара никакого. И вместо сахара лучше витамины, минералы, скажем так, метаболы, которые улучшают обменные процессы. И вот именно это и даст максимальный эффект.
0: Ну все, Александр Михайлович, я поняла, что у меня точно не получится, значит, справиться с тревожностью, потому что я конфеты ем без остановки. От сладкого избавиться никак не получится. Но я еще, знаете, хотела вернуться к нашей теме и спросить, новые методы, получается, они будут доступны по МС, правильно? Не платно?
1: Вероятно, да. Если речь идет о том, что это будет включено в базовый регистр по оказанию соответствующей терапевтической помощи, то, скорее всего, да. Но у меня есть большие опасения, что подход к этому будет более формальным. Угу. Потому что поставить в какую-то медицинскую организацию какую-то лампочку с каким-то цветом зачастую, наверное, будет трактоваться как вариант фототерапии, потому что, когда принимаются какие-то решения, продвигаются какие-то идеи, они все прекрасны. Наши законодатели, они все молодцы, они замечательные люди, они все заботятся. Но когда дело доходит до реализации их идей, тут начинаются перегибы на местах и, в общем-то, вопрос о том, где взять деньги на то, на это, на конкретную должность.
2: Рекомендация: идите погуляйте на солнышке, вот вам фототерапия.
0: Да, а я еще, знаете, очень быстренько хочу вас спросить, у нас, к сожалению, время заканчивается, но вот прям очень быстро. Как-то повлияет новый стандарт на работу врачей и на качество помощи пациентам? Как думаете?
1: Формально, я думаю, да. А по сути, на сегодняшний день, к сожалению, на мой взгляд, медицина находится в некотором упадке. Угу. Поэтому такие вот мини-фрагменты локальные какие-то, они вряд ли могут изменить ситуацию в целом к лучшему.
0: Спасибо вам большое. С нами на связи был врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

0: А теперь еще немного новостей для тревожников. Глобальное потепление близко. Средняя температура поверхности Мирового океана в июне обновила исторический максимум и достигла, по разным оценкам, от почти 21 до 21 градуса Цельсия, сообщают профильные службы мониторинга. Разбираемся в этой проблеме, насколько у нас сейчас климат влияет на океан, что это за процессы происходят. С нами на прямой связи исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. Александр Вячеславович, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, это наглядный пример наступления глобального потепления и какие процессы он за собой несет? Вот океан у нас в июне был в среднем 21 градус. Что это так, значит для нас?
1: Да, давайте, во-первых, уточним. Значит, 21 градус, кто-то говорит, там 20 с чем-то градусов по Цельсию, это температура поверхности океана. Средняя, причем усредненная по всей планете. Как вы понимаете, да. Там и, так сказать, Мертвое море, и Северный Ледовитый океан учтены, все на свете. Это первое. Средняя температура, если мы начнем по объему воды считать океанской, то там где-то будет 3-4 градуса Цельсия всего лишь, как в холодильнике у нас примерно. Вот, это первое. Второе, когда, значит, делаются громкие заявления о том, что обновился мировой рекорд и что температура выше, чем, значит, в прошлом году, во-первых, надо понимать, что подобные измерения, они очень тонкие, очень сложные, делаются в основном на основе спутниковых данных. Их делают, в общем-то, относительно недавно, ну, последние десятилетия, наверное. И температура этого года, она выше температуры прошлогодней, всего лишь там на несколько сотых, не десятых, подчеркиваю, а сотых долей градуса. Вот специально для тревожников, так сказать, уточняю, что означают вот эти так называемые мировые рекорды. Да, климат меняется. И остается только снять шляпу перед специалистами, которые, с одной стороны, сумели это предсказать в свое время, а с другой стороны, вот это очень-очень кропотливая работа, которая вот такие ничтожные изменения позволяет замерять. Ну да, океан – это гигантский термостат, на нем гораздо меньше таких случайных погодных колебаний. Если мы оцениваем среднюю температуру по больнице, то есть по всей нашей планете, то она очень-очень медленно растет, примерно где-то вот там несколько сотых градусов в год. Так оно примерно и должно быть.
2: А человечество может остановить, например, этот процесс, внести свою лепту и чем-то помочь?
1: А что, почему вы считаете, что этому надо помогать, и что это вообще это плохо? Вот у нас сейчас, так сказать, лето наступило, да, а через несколько месяцев наступит более холодная погода. Это совершенно естественный процесс, и изменение климата, в том числе глобальные, в которых мы живем, это тоже процесс во многом естественный. Частично он спровоцирован действительно человеческой хозяйственной деятельностью, но это никоим образом не катастрофа для нашей планеты.
2: То есть нам не верить каким-то, прости меня, страшным прогнозам, которые постоянно рассказывают нам
0: СМИ. Пройдет несколько сотен лет, в Москве будут тропики круглый год. Это вот не работает?
1: Нет. Во-первых, значит, смотрите. Во-первых, мы можем прогнозировать изменения климата только, ну, наверное, сейчас на столетие. Это максимум. Так вообще на несколько десятков лет. Это первое. Значит, второе, те изменения климата, которые мы сейчас действительно фиксируем и действительно умеем довольно точно прогнозировать, они для некоторых регионов планеты действительно тяжелы и для некоторых даже катастрофичны, но для нашей страны в целом они благоприятны. Вот это тоже надо всегда, так сказать, помнить. Вот. Ну и главное, что я хотел бы подчеркнуть, что изменение климата далеко не всегда исчерпывается вот этими очень-очень медленными изменениями средней температуры. Основные изменения климата, с которыми мы сталкиваемся, они на самом деле действительно довольно неприятны для нас. И связаны они, выражаются они в первую очередь, в увеличении вероятности всяких маловероятных экстремальных состояний. То есть вот либо очень сильная жара, либо наоборот очень сильная холода, либо проливные дожди, к которым здесь у нас в наших...
0: Смерчи мы только недавно обсуждали.
1: Смерчи
0: тоже.
1: Смерчи недавно обсуждали, действительно. Вот это действительно те проявления изменений климата, которые происходят сейчас здесь на наших глазах. Мы можем этими изменениями действительно управлять, можем что-то притормозить, что-то, может быть, наоборот, стимулировать, но на локальном, скажем так, уровне. Кстати, очень активно этим сейчас занимаются китайские товарищи. У них, так сказать, огромная государственная программа, угу, направлена на, так сказать, изменения. Мы даже конкурируем с ними сейчас за некоторые ресурсы, скажем, за водные ресурсы, которые содержатся в атмосфере, в облаках.
2: А вот это уже очень интересно, но у нас, к сожалению, эфирное время подошло к концу на самом интересном, я считаю.
0: Благодарим вас, Александр Вячеславович. Александр Родин, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ.
2: Миша Алимов для вас работал.
0: И Лесо Хабалова, выпуск новостей.

0: Страна героев. Рашид Алиев. Командиру взвода заграждений инженерно-саперной роты, старшему лейтенанту Рашиду Алиеву, приходилось действовать в тяжелых условиях. В непосредственной близости находилась полоса огневого контакта. Противник вел обстрелы вглубь территории. Рашид с боевыми товарищами выполнял задачу по минированию опасных направлений, по которым могла двигаться техника и живая сила радикалов. И военные также обеспечивали фортификационное оборудование позиций наших войск. Над жизнью бойцов нависала постоянная угроза. По приказу из штаба старший лейтенант Алиев со своим взводом оперативно выдвинулся в указанный район и оценил пути вероятного наступления противника, оборудованные им объекты. Размещение минных заграждений было грамотно и своевременно скорректировано. Рашид Алиев и его подчиненные установили более 300 зарядов различного класса, прежде всего противотанковых. При попытке прорыва противник на этом тактическом направлении понес существенный урон в боевой технике. Его пространство для маневра резко сократилось, а оборонительные рубежи нашей армии были удержаны в полном объеме. В дальнейшем это способствовало организации наступательных действий. Страна героев.
1: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
8: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
9: Да.
8: А переоценивали?
9: Вряд ли.
8: Сколько друзей вы потеряли?
9: Не так много.
1: Искусство изящных пикировок.
8: Часто ли ты ошибаешься?
9: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
1: И точных попаданий в цель.
8: Чему главному тебя научили твои дети?
10: Тому, что взрослый человек может расти.
1: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 на радио «Спутник».
11: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Якутске 10 вечера, в Бишкеке 7 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Более 100 человек эвакуированы из-за паводка под Нижним Тагилом. Основной ограничитель для российской экономики – это напряженность на рынке труда. Президент США впервые воспользуется новым самолетом, полученным от Катара. Подробности далее. Более 100 человек, из которых 35 детей, эвакуированы из потопленных в результате паводка садовых товариществ под Нижним Тагилом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что в городе действует режим повышенной готовности. Кроме того, смены в нескольких детских лагерях завершились раньше из-за повышения уровня реки Баранча. Обильные осадки прошли в понедельник в Екатеринбурге и на территории Свердловской области. По данным регионального главка МЧС, на утро среды в области произошло затопление сотен жилых домов и дач. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади на переговорах с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдурахманом Аль-Тани обсудил процесс исполнения меморандума о взаимопонимании об окончании войны между США и Ираном. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана ИРИБ. Агентство Рейтер ранее писало, что непрямые технические переговоры Тегерана и Вашингтона при посредничестве Катара и Пакистана проходят в Дохе. По данным источника, во встречах участвуют главные переговорщики и группы специалистов. Стороны обменялись мнениями и обсудили, в частности, процесс исполнения меморандума о взаимопонимании об окончании войны между США и Ираном, а также препятствия и вызовы на пути его реализации. Основной ограничитель для российской экономики – это напряженность на рынке труда. Однако это может стать и возможностью для того, чтобы лучше использовать трудовые ресурсы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии финансового конгресса Банка России. Она отметила, что в нашей стране действительно есть огромный разрыв в производительности труда. По мнению Набиуллина, есть эффективные предприятия, которые показывают хорошую производительность, но одновременно имеются долгоживущие компании, которые на себя стягивают ресурсы с меньшей отдачей. Франция не ожидала, что власти Буркина-Фасо разорвут дипломатические отношения с Парижем, несмотря на напряженные отношения между странами. Об этом сообщила газета «Мунд». Буркина-Фасо сообщила о разрыве дипломатических отношений с Францией в пятницу в ответ на попытки Парижа доминировать и подчинить страну своей воле. Как напоминает газета, Буркина-Фасо станет третьей страной, с которой Франции не будет дипотношений после КНДР и Афганистана. Причина стала принята Европарламентом резолюция, в которой содержится утверждение якобы подавления гражданской активности и основных свобод Буркина-Фасо. Автором текста выступил французский евродепутат. Президент США Дональд Трамп впервые воспользуется новым самолетом, полученным от Катара, для поездки в Северную Дакоту на открытие президентской библиотеки Теодора Рузвельта. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Пост». В мае прошлого года королевская семья Катара подарила Трампу Боинг 747-8 стоимостью $400 миллионов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в борт номер один, однако до сих пор продолжал летать на старом. На прошлой неделе американский лидер официально представил Боинг 747, который получил окраску в красном, белом, синем и золотом цветах, а также обновленный интерьер. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать. Радио «Спутник» и замечательный гость у нас Скотт Риттер, военный эксперт, политолог, в прошлом эксперт Организации Объединенных Наций по оружию, морской пехотинец, Marine. Военный офицер, ну и замечательный, просто приятный собеседник. Мы сделаем это интервью на английском, а потом, соответственно, переведем. So welcome, thank you very much for...
3: Добро пожаловать, и спасибо, что нашли время для новой встречи. В прошлый раз я был в студии, вы вот на вот этом вот экране, а теперь мы в студии вместе с вами. Вы недавно вернулись из Донецка и Луганска. Кто-то называет эти регионы новыми территориями, кто-то предпочитает называть их историческими. историческими. Какие у вас впечатления?
4: Ну, я был в Донецке, Луганске, также в Запорожье. У меня в планах Херсон. Мои впечатления — это территория войны. В этом нет никакого сомнения. Повсюду насилие, которое затрагивает еще и гражданское население. Терроризм там в порядке вещей. Мирные российские граждане с ним сталкиваются каждый день. Когда ты приезжаешь на эти территории, ты ждешь, что местные жители будут запуганы. И да, конечно, они испуганы, но они встают каждое утро и живут своей обычной жизнью. Это говорит о силе человеческого духа, русского духа. Можно сказать, когда я смотрел на них, я был восхищен. Они придали мне сил.
3: Одно дело, когда за всем наблюдаешь и комментируешь происходящее на расстоянии. Вы же увидели все своими глазами. Как вы думаете, на эти территории скоро придет мир? Ну, по вашим ощущениям.
4: Это война. Это очень сложная война. Одна из вещей, на которую я обратил внимание во время этой поездки, это война беспилотников. Люди даже не представляют, как тяжело вести войну с использованием дронов и насколько это оружие изменило способ ведения войн. На Западе говорят, смотрите, русские так медленно продвигаются. Удивительно, что они вообще продвигаются именно из-за использования дронов в боевых действиях. Раньше серая зона, разделяющая армии, измерялась 1-2 километрами, теперь стала 30-60 километров. Если ты попадаешь в серую зону, ты умрешь. Чтобы дойти до украинских территорий, нужно пройти через серую зону, где тебя без перерыва атакуют дроны. Повторю еще раз. Тот факт, что российская армия продвигается вперед, это потрясающий факт. Люди даже не представляют, насколько тяжело дается освобождение территорий. Они говорят, у русских слабая армия, они продвигаются по 100 метров в день. Но только представьте, солдаты находятся под постоянными атаками дронов. Коммуникация регулярно нарушается. У войны появилось абсолютно новое лицо. И если Россия использует точечные удары, Украина ведет массированные бомбардировки, засылая немыслимое количество дронов, сделанных на деньги Запада. Что меня возмутило, знаете, я попал под атаку беспилотников, управляемых американской компанией Starlink и сделанных экс-главой Google Эриком Шмидтом. Беспилотник Hornet — один из самых смертоносных дронов, которые сейчас используются в Запорожье. Так что американцы помогают британцам и хвастаются тем, что предоставили украинцам сотни тысяч беспилотников, и украинцы пользуются этим огромным количеством оружия. Буквально недавно Москва попала под атаку, в которой задействовали более 500 беспилотников. Если закрыть все небо дронами, никакая противовоздушная оборона не поможет. Вы сбиваете 490 беспилотников, но пара все равно попадает в цель. Это стратегия, тактика, которую украинцы используют повсюду. Они запускают рои беспилотников. Большинство из них сбивают. Но некоторые долетают. Такая война требует много денег. Причина, по которой Украине удается поддерживать такой темп войны, вовсе не в гениальной украинской оборонной промышленности. Оружие производят западные оборонные предприятия, которые находятся в полной безопасности. Представьте, при других обстоятельствах, если вы сделали ракету, которая используется для нанесения удара, скажем, по нефтеперерабатывающему заводу под Москвой, завод, который сделал такую ракету, был бы стерт с лица земли. Но тот факт, что ракета была произведена не на Украине, а в Европе, означает, что завод, где она была сделана, в безопасности. У украинцев масса преимуществ. Миллиарды долларов вкладываются в самые передовые технологии, какие только можно себе представить. И в оборонную промышленность, которая недосягаема. И они все равно проигрывают. Вот что важно. Они не могут сломить дух русских. Никогда в жизни не видел более стойких людей. И должно быть стыдно всем тем, кто живет в России, и кто не понимает, через что проходят эти люди. Знаете, что меня расстраивает? Я много раз бывал в Москве, в Санкт-Петербурге, говорил с многими людьми, и у них есть некое недовольство. Они говорят, мы лишились комфорта. Поезжайте на Донбасс, посмотрите своими глазами, а потом возвращайтесь и рассказывайте, насколько некомфортна ваша жизнь. Люди живут в Мелитополе, где нет электричества, нет водопровода, и никто не жалуется. Они просыпаются каждое утро, живут обычной жизнью и делают все возможное, чтобы приблизить победу. Они не уезжают, они не сдаются. И я хотел бы, чтобы вся Россия думала так же. Меньше жалоб и чуть больше поддержки.
3: Может быть, вы заметили, что люди на Донбассе переживают или расстроены из-за отношения к войне в больших городах, в Москве, в Санкт-Петербурге. Вы, наверное, сами замечали, что Москва продолжает жить обычной жизнью. В центре по-прежнему многие ведут роскошный образ жизни, дорогие машины, хорошие рестораны. Заметили ли вы что-нибудь такое, что их беспокоит в связи с этим? Я вижу, как вы к этому относитесь.
4: Меня это беспокоит.
3: Да, я это вижу.
4: Они восхищены русскими солдатами. Они понимают, какой подвиг совершает русский солдат на фронте ради них. Я был в лагере беженцев, куда были эвакуированы пожилые люди из Покровска и других районов Донецка. Они оказались в ловушке. Украинцы называли их «ждунами». Людьми, которые ждут русских.
5: Ждун.
4: Ага. Я плохо говорю по-русски. Да, те, кто ждет. Это не самое комплиментарное слово, скорее уничижительное. И украинцы смеялись над ними. Они заманивают их в ловушку, в подвалы, обстреливают их. Если они выходили за воду, их убивали. Дети, старики. И их спасли русские солдаты. Нашли их, спасли, принесли еду, лекарства, а затем эвакуировали. И когда украинцы напали, прикрывали их своими телами, своими собственными телами. Погибло много русских солдат, многие были ранены. Люди, живущие на этих территориях, не тратят время впустую, беспокоясь о так называемой женоподобной элите России. Они благодарны настоящим русским мужикам, настоящим женщинам. Там много женщин, которые делают тяжелую работу. Одна из них, Катя, из группы волонтеров. Они ездят на линию фронта и доставляют еду детям, которые остались в деревнях. Им нет дела до спокойной жизни в Петербурге или в Москве. Местные жители благодарны русскому солдату и русскому народу за те жертвы, которые он приносит, за то, что делает Россия. Я был в Мариуполе, сходил в театр, отстроенный заново, и помогал в его восстановлении. Это прекрасный театр. И вы знаете, что старое здание было взорвано Азовом. Ну, украинцы говорят, что взорвала Россия, но это был Азов. Театр восстановили. Он стал центром культуры Мариуполя, города, который заново строится, буквально возрождается из пепла. Просто потрясающе. Россия восстанавливает и делает все, и даже если есть в России те, кто забыл или никогда полностью не осознавал, что означает эта война, в России есть города, которые помогают новым территориям, восстанавливают их, делают жизнь в них лучше. Вот о чем думают те, кто живет в Донбассе сейчас. Знаете, я пытался разговорить их, чтобы понять, что они чувствуют. Но они всегда возвращались к теме подвига русского солдата. Они любят русского солдата. У меня было интервью с Ксенией Собчак. Она еще не опубликовала его, так что мы узнаем, что в нем было, если она его опубликует. И она пыталась заманить меня в ловушку. Она довольно хитрая журналистка. И она спросила, почему вы поддерживаете войну? Почему я поддерживаю войну? Нет, я всего лишь на стороне правды. Для меня важны факты. Я спросил, почему вы поддерживаете войну? Она сказала, ну, вы знаете, матери в Твери, матери в Санкт-Петербурге, матери в Екатеринбурге. Они не понимают, зачем посылают своих сыновей воевать и умирать в Донецке на новые территории. Я спросил, что вы хотите сказать? Это Россия? Ну, я же имею в виду, что не все русские считают эти территории российскими. Но русские, которые там живут, считают их российскими и умирают на русской земле, которая должна быть так же почитаема и священна, как любая другая пропитанная кровью земля, которая есть в России благодаря Советскому Союзу. Русские солдаты умирают за матушку Россию. А такие люди, как Ксения Собчак, похоже, забыли об этом или никогда не понимали.
3: Один мой хороший знакомый, который возглавляет одну из крупнейших российских социологических компаний, он дал недавно четкую характеристику Ксении Собчак. Да, действительно, она очень знаменита, но все, кто ее знает, по большей части части ее ненавидят.
4: Я знаю.
3: Так что ее мнение — это скорее ее мнение, я бы так сказал. Не мнение матерей в Твери и в других городах.
4: Но опять же, я не собираюсь сомневаться в ее словах. Она журналист, она делает то, что делает. Я уверен, она слышала подобные разговоры. Но вы ведете разговоры с теми, с кем вы любите, кого вы выбрали, и тогда настрой будет таким, каким вы хотите его видеть. Вот я пойду в Москву, выбрать собеседников и прийти к любому выводу, к которому я хотел бы прийти.
3: Да, конечно.
4: И мы знаем, что есть люди на Западе, которые так и поступают. Вот Гилберт Докторов знаменит своими ужинами с людьми, а потом неожиданно появляется информация, что на Путина давит разгневанная группа гиперконсервативных генералов, которые недовольны медленным ходом войны.
3: Он разговаривает с таксистами.
4: Он разговаривает с таксистами, смотрит телевизор, так что...
3: Я слышал это, да, сам слышал. Он рассказывал о разговоре с таксистом, который недоволен отсутствием интернета, ну и таких подобных вещей.
4: Ну что ж, все недовольны отсутствием интернета. Кто был бы доволен? Когда у тебя отключается интернет, найди мне кого-нибудь, кто скажет, я счастлив. Такова жизнь.
3: Безусловно, это так.
4: Но сказать, что подобные слова говорят об их отношении к правительству, к целям СВО, специальной военной операции — это абсурд. Абсурд в высшей степени.
3: Многие считают, что Россия недостаточно занимается пропагандой внутри страны.
4: Я бы сказал, что Россия также недостаточно занимается пропагандой за пределами страны.
3: Что гораздо сложнее.
4: Россия проиграла информационную войну. Существует понятие эхо-камеры. Вот возьмем наш разговор. О нем будут говорить не только внутри России. Я знаю, что вы собираетесь перевести нашу беседу на русский язык, и ее услышит большая часть населения России, но эхо будет слышно и за пределами России. И поэтому, если вы хороши в ваших внутренних коммуникациях, возникнет эффект эхо, который охватит и внешние коммуникации. Но проблема возникает, когда у вас все хорошо с внешними коммуникациями. Люди говорят: «О, подождите, давай посмотрим, что думают в самой России». И тогда они понимают, что внутри России, в обществе, мнения и настроения другие, что информационная кампания оказалась неэффективна и поэтому похожа на пропаганду, которая вполне может быть даже основана на фактах. Мария Захарова блистательный человек, она мастерски владеет словом, она скрупулезно относится к фактам, но иногда она слишком вырывается вперед, опережая всех. Она говорит о правде, основанной на фактах, но ее слова не всегда получают должного резонанса внутри России, не находят отклика в обществе, а для людей на Западе она олицетворяет Россию, люди смотрят на Россию через нее, и если замечают, что внутри страны ее слова недостаточно услышаны, они говорят, должно быть, это пропаганда. Думаю, России нужно улучшать позиции в информационной войне, начать верить в себя. И меня немного разочаровало интервью, которое я записывал в Запорожье с представителем Следственного комитета. Уникальная возможность. Иностранцу редко выпадает возможность поговорить, знаете ли, со следователем. И они были очень приятными. Они просто не знают, как вести себя с иностранной прессой. Они не знают, как вести себя с кем-то, кто задает наводящие вопросы. И поэтому, несмотря на то, что они были там и пытались помочь, это выглядело, как будто им неудобно о чем-то говорить. И такое отношение заставляет людей задуматься, что вы скрываете. А они ничего не скрывают. Просто они не привыкли к такому общению. Молодой подполковник, пресс-секретарь комитета, она старалась изо всех сил. Я отдаю ей должное. Я имею в виду, я аплодирую ей за то, что она делала, но ей было некомфортно, потому что говорить что-то дополнительное не входит в ее компетенцию.
3: Ну, у нее просто нет опыта.
4: Никакого опыта вообще. И это была упущенная возможность. Конечно, я сделаю все, что в моих силах, используя полученную информацию, но я не могу ничего придумать и не могу дать за них ответы. Они должны мне их давать. Это была упущенная возможность. Я просто думаю, что России нужно все делать лучше. Говорить правду. Правда на вашей стороне. У истины такая сила. В фильме «Брат», по-моему, была такая фраза. В чем сила, брат? И какой-то парень сказал: «Деньги». Нет, сила в правде. Это чистая правда. Сила в правде.
3: Вот когда вы вернетесь в США, и вы будете давать интервью, выходить в прямой эфир, насколько громким будет ваш голос? Ну, допустим, это будет 1% от того, как показывается общая картина в России. Мы понимаем, что на самом деле происходит. Здесь не так уж много голосов. Даже когда Захарова приглашала журналистов, иностранных журналистов, приехать в Старобельск, никто не поехал.
4: Я был.
3: Вы, да. Но те другие
4: официальные
3: СМИ...
4: Ну, правда. Правда есть правда.
3: Вы независимы, и ваша позиция отличается от остальных.
4: Ну вот, я собираюсь пойти на шоу Наполитано. 700 тысяч человек будут смотреть его в прямом эфире. А после эфира программа набирает по 5 миллионов просмотров. Вы не найдете ни одной программы, у которой были бы такие же цифры. Я пойду на шоу полковника Дэниела Дэвиса. Его смотрит 2 миллиона человек. Тот факт, что я был и видел, как происходит специальная военная операция, видел своими глазами, получить доступ уникальный для американца. Все это привлечет много внимания. А привлечь внимание несложно. Сложнее удержать интерес. Как поддерживать интерес? И я должен сказать американскому народу, что Илон Маск — убийца, что Starlink убивает детей. Starlink убивает детей. Я хочу, чтобы Эрика Шмидта затравили, фактически арестовали и привлекли к ответственности за то, что он основал компанию, производящую беспилотники, которую используют для убийства мирных жителей. Для убийства мирных жителей. Эрик Шмидт — основатель Google убивает мирных людей на Украине. Американцы должны знать. Они должны знать, что когда мы передали украинцам ракеты «Хаймарс», они их использовали для удара по Горловке. Ракета попала в культурный центр за 30 минут до танцевального концерта. Если бы взрыв прогремел на 30 минут позже, 70 детей погибли бы вместе со своими родителями. Но они находились в соседней комнате, когда в здание попала ракета. На этот раз их это не убило. Вопрос удачи. Случайный бросок игральных костей. Старобельск. Душераздирающе то, что, черт возьми, там произошло. Это настоящее спланированное убийство. И мы знаем, что это убийство. CNN знает, что это убийство. Возможно, корреспондент CNN находился в диспетчерской украинского подразделения беспилотников, направлявшего атаки, и наблюдал за происходящим. Они болтали и называли происходящее чудесным. Ничего чудесного здесь нет. Опять же, война есть война. Каждый российский солдат, с которым я разговаривал, все без исключения хвалили украинцев. Как бойцов. Они сказали, они такие же, как и мы. Они сражаются за свое дело. Даже чеченцы, когда они говорили об азовцах, они сказали, да, они нацисты, мы знаем. Но они упорно сражались. И когда мы захватили их в плен, Азовсталь в Мариуполе, мы их лечили как воинов. Мы относились к ним с уважением. И позже несколько наших чеченских бойцов из спецназа «Ахмат» были ранены и взяты в плен. Украинские солдаты хотели пытать их, убить. И Азов вмешался и сказал, не-не-не-не-не, относитесь к ним как к воинам. Между ними есть уважение, хотя идеологически они не совпадают. Есть уважение, которое приходит от того, что ты воин. Вы уважаете упорство своего врага. Адские колокола, когда они убивают тебя, ты должен уважать их. Российские операторы беспилотных летательных аппаратов, говоря об украинских операторах дронов, я спросил их, кто лучше? И они сказали, они лучше. Мы привносим что-то русское в игру, где мы не сдаемся и побеждаем.
3: Что вы думаете о Европе? Как они видят конфликт? Хотят ли они оставаться в стороне, но продолжать финансировать? Или они хотят по полной программе участвовать в боевых действиях?
4: Что такое Европа?
3: Германия, Франция, Великобритания.
4: Германия — это нация. Давайте посмотрим на Германию. Министерство обороны опубликовало статью, в которой говорится о неизбежности войны к 2029 году. Они должны быть готовы к войне против России к 29-му. Документ поддельный, подделка во всех отношениях. Во-первых, Россия не готовится к войне с Германией. Так что с самого начала посыл немецкой концепции — фальшивка. Это ложь. Теперь, чтобы создать армию, они говорят о 400 с лишним тысячах военнослужащих. Сейчас у них армия состоит из 139-140 тысяч человек. У них нет достаточного количества рекрутеров. Добровольно никто служить не пойдет. Им придется начать призыв. Как вы думаете, в Германии есть для этого потенциал? Кроме того, когда вы создадите армию, вам понадобится вооружение. У них возникли проблемы с приобретением оружия для усиления бригады, которую они отправили в Литву. У меня до сих пор в голове не укладывается, что у немцев в Литве есть бригада, направленная против русских. Разве они не читали учебники истории? Но, тем не менее, они есть. Они не могут собрать экипировку для этой бригады. А теперь они говорят об увеличении численности своей армии в 4 раза. Это фантазия. Сегодня в Европе нет ни одной армии, которая могла бы достичь хотя бы одной из целей, о которых говорят политики. Британцы — один из самых заядлых говорунов. Война к 30-му году. Черт возьми, они не смогут купить никакого нового вооружения до 30-го года. И даже тогда они не смогут себе его позволить, потому что экономика рушится, политическая воля исчезла, просто подделка. Европа — это подделка. То, что они делают, придумывают британцы, а немцы поддерживают, это операция разведслужб, в которой используются беспилотные летательные аппараты для создания иллюзии власти. И вот вы видите, как 500 беспилотников наносят удары по Москве. Это иллюзия мощи. За этим ничего не стоит. Они могут сделать еще 500 дронов, еще 500. Но вам не победить Россию, взорвав нефтяной завод недалеко от Москвы. Вы создадите столб дыма. Нефтяной дождь закончится через день или два, но русские способны выдержать не такое. Так что стратегически война беспилотников — нонсенс. И вот тут-то и проявляется зрелость российского правительства. Опять же, бойцы находятся на передовой. Они думают о зоне боевых действий, которая находилась перед ними. Они не беспокоятся о том, что происходит в тылу. Если только ничего не случится по пути, но поставки продолжаются, поддержка поступает, бойцам поручена миссия, им не говорят сидеть и ждать или отступать, наступать, наступать. И они наступают.
3: Одна из моделей, которая приходит мне на ум, когда мы говорим о роли Европы, особенно Великобритании, да и других странах тоже, мне кажется, они видят свое участие так. У них может быть опыт, искусственный интеллект, технологии, деньги, но боевой силой остаются украинцы.

0: Им нужен источник рабочей силы из Восточной Европы, который они снабдят технологиями, и сегодня источником оказалась Украина.
1: Завтра, может быть, Польша или кто-то еще.
0: Я не думаю, что поляки настолько глупы.
1: Вы правы, скорее всего, нет.
0: Это не вопрос количества, вопрос качества. Русские уважают украинских бойцов, против которых они сражаются, потому что они закалены в боях, обучены. Они хорошо обучены. Украинцы очень хорошо обучены и хорошо экипированы. Но по мере того, как российские их уничтожают, войска, которые приходят им на смену, плохо обучены. Они умирают быстрее. Вы видите непропорционально большое количество жертв среди украинцев? Теперь у них есть военные вербовщики, которые бегают повсюду, натыкаются на людей на улице, сажают в такси, отвозят в учебный центр и бросают на фронт без всякой подготовки. Их работа — просто заткнуть дыру. Они умирают или сдаются, или отступают, или их подстреливают свои же парни. Это не называется армией.
1: Прервемся на пару минут буквально. Очень интересный разговор. Не переключайтесь. Скоро вернемся.

0: Мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российский рынок обеспечен топливом. Перебои случаются из-за проблем с логистикой, но они быстро устраняются. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии финансового конгресса Банка России. Он также отметил, что вертикально интегрированные нефтяные компании держат рост цен на бензин на своих АЗС в пределах инфляции, а на независимых заправках есть разрыв, но он выравнивается по мере стабилизации ситуации на топливном рынке. Ситуация с топливом минимально повлияет на рост цен, добавил вице-премьер. Высший балл на ЕГЭ в Запорожской области, где его сдают по желанию, в этом году набрали 2 выпускника, сообщил губернатор Евгений Барицкий. По его словам, всего в этом году заявление на сдачу экзамена подали 324 школьника. Ранее приказом Минпросвещения и Рособорнадзора выпускникам из воссоединенных регионов снова предоставили возможность получения аттестата по результатам прохождения ЕГЭ в форме промежуточной аттестации. ЕГЭ и ОГЭ не могут сдавать по желанию. Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ необходимо 100 миллионов долларов, чтобы проработать до конца года. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель организации Аднан Абу Хасна. По словам представителя организации, БАПОР принял ряд мер для экономии средств, однако дальнейшее ужесточение этих мер может поставить под угрозу предоставление услуг в сферах здравоохранения, водоснабжения, вывоза твердых отходов и других сферах, отвечающих за базовые услуги. Он также подчеркнул, что ситуация в районах, где действует организация, крайне тяжелая, добавив, что сектор газа полностью разрушен.

0: а на его восстановление потребуются миллиарды долларов. Десятки фермеров собрались у здания парламента Нидерландов в Гааге в знак протеста против плана правительства по сокращению выбросов азота. Об этом сообщают СМИ. Они считают, что пакет мер может привести к юридическому хаосу и фактическому изъятию земель. Согласно плану правительства, к 2035 году сельское хозяйство должно сократить выбросы азота почти на 46% по сравнению с 2019 годом. Для хозяйств возле природоохранных зон предусмотрены дополнительные ограничения и введение нормы не более 2 коров на гектар. По мнению фермерских организаций, эти требования вынудят многие хозяйства сокращать поголовье. Бывшая первая ракетка мира и многократная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс повредила колено в матче первого круга Уимблдона против австралийки Майя Джойнт. Об этом сообщает «Таймс». Теперь участие Уильямс в парном разряде, в котором она должна сыграть вместе с сестрой Винус, находится под вопросом. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в начале часа.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Мы возвращаемся в студию, дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор со Скоттом Риттером, военным экспертом, специалистом по вооружениям, человеком, который глубоко и хорошо знает Россию. Продолжаем нашу беседу. Но я бы сказал, вы знаете, что не всегда они отступают. Я просто помню свою военную службу. Я 2 года прослужил в армии. Тебе 18 лет. Тебя забирают в армию. Ты, может быть, хочешь идти, может быть, не хочешь, но ты должен. И где-то примерно через 6 месяцев тренировок, подготовки, ты становишься солдатом. И после этого, даже если ты не очень мотивирован, ты все равно довольно профессионален. Ты организован, у тебя есть командир, и система работает. И если тебе нужно вступить в бой, то вот эта вот сила может быть достаточно мощной. Так что, несмотря на то, что, может быть, они и не хотят идти воевать, как только они доберутся до фронта, там обучат, это будет вполне
3: боеспособная
2: боевая единица.
3: Во-первых, 18-летние подростки на фронт не идут. Их очень мало. Есть люди в возрасте 45-50.
2: Да, я думаю, сейчас они начинают с 20 лет, но сейчас у них таких солдат недостаточно.
3: У них нет времени. 6-месячное обучение — это роскошь по нынешним меркам. Если бы у них была возможность взять солдат, дать им 6 месяцев обучения, пройти 2-4 недели специальной подготовки в НАТО, потом отправить на передовую, тогда они будут сражаться. Именно этим они и занимались раньше. Но сейчас на замену приходят 40, 50, 60-летние мужички с больными коленями, которым дают 2 недели тренировок в закрытом лагере. Им даже не дают полностью обучиться всем навыкам. Им дают время, чтобы они могли надеть форму, пострелять из автомата, а затем отправлять на передовую без инструктажа подготовки. Руководство их подставило. И теперь вы ожидаете, что они будут так же драться, как 6-месячно тренированный 18-летний парень в хорошей физической форме? И проблема украинцев сейчас заключается в том, что по большей части у них такой роскоши, как время, нет. Всякий раз, когда они пытаются создать хорошее подразделение в тылу, у них это получается. Они бросают их в так называемые пропагандистские атаки. Зеленский говорит: мы не можем позволить русским захватить Покровск или другой город, и поэтому им приходится атаковать. И вот они атакуют. Теперь мы возвращаемся в серую зону. И вот тут-то Запад начинает действовать. Серая зона. Они продвинулись на 12 километров, и все говорят: украинцы отвоевывают территорию. Нет, не продвигаются, они продвигаются в серую зону. А вы знаете, что происходит в серой зоне? Вы умираете, и все они умирают. И теперь 3 бригады хороших бойцов, обученных, экипированных, все мертвы. И у вас дыра в передней линии, которую нужно чем-то заполнить, 60-летним, 50-45-летним, которого отправили на 2-недельные тренировки, а потом сказали: заткни эту дыру, пока мы пытаемся восстановить еще 3 бригады.
2: Если дела на линии фронта для Украины пойдут совсем плохо, и Россия серьезно продвинется вперед, видите ли вы потенциальную возможность того, что Соединенные Штаты вступят
3: в бой? Ну, прежде всего, иранцы только что надрали нам зад.
2: Но там американские военные не участвовали в наземной операции.
3: Где мы будем участвовать?
2: Я не знаю.
3: У нас их нет. У нас нет.
2: А у вас нет военных?
3: У нас нет солдат. Что, 5000 солдат в Польше? Вы знаете, как быстро в войне гибнут 5000 человек? Мы не готовы к этой войне. Если вы введете американскую бронетанковую бригаду в серую зону, ее уничтожат через неделю. И потом, а где мы возьмем вторую бригаду? У нас их всего 19. У нас нет практики. Мы не готовы к крупномасштабному наземному конфликту в Европе. Нам пришлось бы мобилизовать всю нацию. И если вы хотите увидеть, как быстро американский народ... Нет, если вы нападете на нас, вы проиграете. Потому что американский народ сплотится как никогда. Но если мы будем просто вести глупые войны, американский народ такой не поддержит. У нас есть вооруженные силы, но военные зависят от технологического производства. Это американский способ ведения войны в современную эпоху. Мы обладаем технологическим превосходством. Превосходим вас. Что ж, иранцы только что показали недостаток такой стратегии, потому что даже при нашем превосходстве, ну, у нас есть ограниченное количество оружия, мы его израсходовали. Когда говорят о борьбе с русскими, мы имеем в виду использование оружия дальнего радиуса действия, оно закончилось. Мы должны восстановить его, на это уйдут годы. Плюс, американский народ устал от Украины. Мы устали вкладывать в Украину деньги. Это заведомо проигрышное предложение. И все большее число американцев задается вопросом, а как насчет мирного соглашения? Подождите, разве мы не стремились к миру с Россией? Разве не было истории с Анкориджем? Где оно, мистер президент? И растет разочарование в Европе.
2: А кто-то в США действительно в этом заинтересован?
3: Заинтересованы в мире. Но с экономической точки зрения. Я всегда говорю, американцы, мы действуем по принципу «это экономика, дурачок». Лозунг, который придумали еще в 92-м году во время предвыборной кампании Билла Клинтона, очень немногие американцы говорят «мы хотим мира с Россией, потому что так правильно». Они не знают Россию. Одна из проблем в том, что они не знают Россию. Но в Америке растет недовольство бесконечной войной.
2: Вы говорите, что они не знают Россию. Я вот помню своего друга из Нью-Йорка, наверное, вашего возраста. Он был очень веселым, таким классным парнем. И вот он мне рассказывал, что когда он был маленьким, учился в школе, он жил в Нью-Йорке, и знал он примерно следующее. Он знал, что вот там, где он живет, там Америка. Потом за океаном там находится Европа. А вот дальше там все красное. Там коммунисты. Россия, Китай, вот это все такое красное. Почему многие до сих пор думают именно так? Почему в Соединенных Штатах красный коммунист — это так плохо? Я имею в виду то, что красный цвет ассоциируется в Соединенных Штатах с настоящим злом. Вот вы смотрите, например, на консервативного американца, и ценности у него примерно такие же, как и здесь в России. Армия, оружие, семья, религия — ну, такие традиционные ценности. Но они скажут, да, они такие же, но при этом они коммунисты. Вообще, мне кажется, что коммунизм в Соединенных Штатах очень часто является синонимом абсолютного зла, такого как, например, нацизм. Почему? А мы-то вот, например, жили в социалистической стране, и со стороны, ну, нам казалось, что да, там такие же люди живут, или у вас по-другому.
3: Если вы взглянете на развитие США, то поймете, что мы провели индустриализацию в 40-х, 50-х годах 19 века, у нас все еще была нация, которая продолжала расти. Американская мечта воплощалась в жизнь, ты мог приехать в США и работать на фабрике. Но если бы тебе не понравилось на фабрике, ты мог бы уехать на Запад. Тяжело быть американским индейцем. Тяжело быть мексиканцем. Тяжело быть людьми, которые стояли у нас на пути. Доктрина «Манифест судьбы» не проявляла сочувствия никому, кто вставал на пути парового катка под названием «Американское процветание». Как только мы закрепили границы, мы перешли к своего рода квази-имперскому режиму с Филиппинами, к испано-американской войне и тому подобным вещам, промышленность стала статичной с точки зрения социальных гарантий. Рабочие начали говорить, что им нужно объединиться. Итак, во время Первой мировой войны в 20-е, в 30-е, социализм, профсоюзы — это все считалось вредным для капиталистического общества. И, конечно, их поддерживала большевистская революция, Коминтерн и все такое прочее. И вот мы стали очень антибольшевистски настроены. У нас было сильное, что интересно, было очень сильное рабочее движение. Они очень симпатизировали большевикам. А в начале Второй мировой в Голливуде было много людей, в индустрии развлечений, которые тоже им симпатизировали. Но после войны нам пришлось искать врага, чтобы поддерживать оборонную промышленность. Коммуняки были врагами. Убей коммуняку ради мамочки. Лучше умереть, чем быть красным. Люди смеются над этим, но так было. На самом деле я вырос с этим. Буквально я взрослел на этом. И все же мы никогда не понимали. Мы смотрели на коммунизм с американской точки зрения. Мы рассматривали коммунизм как своего рода силу, подрывающую американский индустриализм и американскую свободу. Мы свободны, и мы не можем допустить, чтобы коммунисты пришли и рассказали. И все же мы не понимаем, когда у нас оборонная индустриализация, финансируемая правительством, это и есть коммунизм. Я имею в виду, это социализм по другим названиям. Централизованная экономика, деньги налогоплательщиков стекаются в оборонную промышленность. Но ни у одного американца не было такой сложной мысли. Потом началась холодная война. Но сегодня речь идет не столько о реальном страхе перед коммунизмом. Это гнев на Россию.
2: А почему гнев?
3: Потому что мы надрали вам задницу. Вы должны оставаться побежденными. Мы сокрушили вас в холодную войну, а затем наступили вам на шею в 90-е. Вы должны оставаться там. Вы никогда не должны были подняться. Владимир Путин всех разозлил. Он не диктатор, но мы называем его так, потому что не знаем, что еще сказать. Американцев заставляют говорить: «О, он настоящий диктатор, он деспотичный диктатор».
2: Да, я думаю, определение диктатора — это тот, кто вам не нравится.
3: Ну да, поэтому мы говорим: «О, он нам не нравится». Но на самом деле среднестатистический американец любил бы Владимира Путина. Он отстаивает те же идеи, что и они. Американская мечта заключается в том, что вы меня унизили, а я собираюсь встать на ноги. Мы не остаемся на месте. Мы возвращаемся наверх, мы сражаемся, мы боремся. И что, черт возьми, сделала Россия за последние 26 лет, кроме как встала на ноги, борясь за то, чтобы с ней считались? Консервативное общество, которое верит в семейные ценности, верит в религиозные ценности, верит, знаете ли, в сильную нацию, сильную армию, все, во что должны верить в Соединенных Штатах. Но нам не позволено признавать подобный факт, потому что наши элиты хотят вернуться в 90-е и подавить Россию. Мы думали, что потратили целую холодную войну на то, чтобы сдержать советскую мощь, а потом Советский Союз развалился, и мы сказали: подавите Россию, надавите на нее, подавите ее. Но русские отказались оставаться на месте. Причина — Владимир Путин.
2: А Китай когда-нибудь вызывал уважение у американцев или нет?
3: Вау. Ну, вы помните, что большая часть маккартизма в проблемах 50-х-40-х годов была в том, что мы сдали Китай коммунистам. Мы отдали Китай коммунистам, и всегда это было проблемой. Мы влюбились в Чан Кайши, в Тайвань, и проблема возникла из-за нашего презрения к коммунизму.
2: Так что поддержка Тайваня, вероятно, исходит оттуда, не так ли?
3: Поддержка Тайваня исходит от антикоммунизма, да.
2: Интересно. Еще один вопрос, который я собирался вам задать во время моего первого интервью, но тогда времени не хватило, сейчас есть шанс. Возможно, вы помните, в Соединенных Штатах была телевизионная реклама. Там был такой видеоролик, когда солдаты возвращаются, ну, я так предполагаю, что из Ирака, прилетают в аэропорт, и вот в этом зале ожидания сидят люди, и вдруг один человек обращает внимание на то, что вот идут молодые военные в форме, начинает им аплодировать, и потом уже весь зал аплодирует вот этим мужчинам и женщинам в военной форме. Был еще у меня случай, я один раз был на финальном матче чемпионата американского по футболу, Супербол, в Индианаполисе, и вот, и мы пришли туда довольно рано, до начала, за пару часов, и там сидело два молодых парня в форме, и, значит, на них навели прожектора, там тоже показали, объявили, что вот наши герои. У нас такого в то время не было, у нас как-то было даже, может быть, стыдно говорить о военных, а в США в это время там флаги выносили на футбольные матчи, самолеты пролетали. Единственное, чего я не понимал, что ведь ваши военные ведут войны за тысячи миль от Соединенных Штатов Америки. В Ираке, в Сомали, в Афганистане и так далее. Как определить в этой ситуации, какая война является справедливой, а какая нет? Вы гордитесь своей армией, вы гордитесь этими людьми, они герои, потому что они выполняли приказ. Но, на наш взгляд, справедливая война — это та война, когда на тебя напали, и ты защищаешь свою страну. В российской истории бывали разные ситуации, ну, например, русско-японская война или даже Первая мировая война, и как-то вот эти вот войны, они не очень считаются героическими. А вот Великая Отечественная война, и вот это уже действительно настоящая героическая война. Как это работает в Соединенных Штатах? Каково определение справедливой войны, ну, скажем, на расстоянии 10 тысяч миль от Соединенных Штатов? Соединенных Штатов. Как вы оправдываете боевые действия во Вьетнаме, Корее, Ираке, ну и так далее?
3: Есть юридический ответ, который неприменим, потому что большинство американцев, если бы я начал цитировать статью 51 Устава ООН, большинство американцев закатили бы глаза. Это всегда борьба добра со злом. Даже война, в которой я участвовал, первая война в Персидском заливе, буря в пустыне, была продана американской публике иначе, чем в реальности. Речь шла о контроле над нефтью. И Джордж Буш в августе пытался сказать, что война из-за нефти. И американцы сказали, мы не будем участвовать в такой войне. А в октябре он произнес речь, в которой сказал, что Саддам Хусейн — это ближневосточный аналог Адольфа Гитлера. И американский народ сказал, мы будем бороться с Адольфом Гитлером. Мы будем бороться с арабской версией Адольфа Гитлера. Справедливая война — это психологическая игра, в которую все играют. На самом деле, вопрос не в том, чтобы ввязаться в войну. Мы ввязываемся в войны. То, о чем вы говорили, это солдаты, выходящие из самолета, и ура! И вот два солдата сидят в свете прожекторов на стадионе, а американцы это поедают. Но что произойдет, когда такой солдат выйдет из самолета и пойдет в бар с друзьями? У него, возможно, есть гиперактивный друг. «Эй, а ты кого-нибудь убивал?» А он просто смотрит на него так, словно спрашивает, что ты имеешь в виду? О чем ты говоришь? И он не знает, как общаться с людьми, потому что у него был опыт, которого никогда не было у тех, кто не воевал. А потом, когда он пытается сказать, «Ты знаешь, у меня проблемы со сном по ночам». Вот были случаи, а они не хотят слушать, он становится неудобным. Видите ли, он удобен, когда он герой. Он удобен, когда стоит и красиво выглядит в своей униформе. Но в тот момент, когда вы посмотрите внутрь, вы понимаете, что парень сломлен, в корне сломлен. Ему нужна помощь. Америка таких выбрасывает. Вот почему у нас так много самоубийств среди военных. По 26 человек в день. Бум, парни вышибают себе мозги, умирают от передозировки. Мы сломали этих людей. Мы послали их на войну под обстрелы, взрывы. Они получают черепно-мозговые травмы. Их тела изломаны. Мы лечим их, даем лекарства и отправляем обратно на фронт. Они продолжают воевать, пока снова не сломаются. Потом мы их чиним и снова ломаем, а потом выбрасываем. Я работал пожарным в своем родном городе. И мы также выезжали на звонки скорой помощи. И мы также выезжали на вызовы от ветеранов, отвозили их в департамент по делам ветеранов, где они просто никому не нужны. Вот подбираете их на улице, они пьяны или под кайфом, потому что у них ранение, которое требует лечения, морфия, потому что их подсадили на морфий, вы помогаете им, даете анальгетик, но потом они не могут сами достать анальгетик и переходят на героин. И снова оказываются на улице, накачанные наркотиками. Ребята, которые, возможно, пару лет назад сидели на стадионе в центре внимания, умирают на улице. Умирают на холоде. Вы привозите их в больницу для ветеранов. Больница делает все возможное. Но вот американцы, которые наклеили на заднее стекло стикер в поддержку наших войск, они когда-нибудь меняли колостомический мешок? Он от того парня, которому вышибли кишки, и он ходит в туалет в этот мешок. Или просто забыли об этих парнях? Сколько девушек расстались со своими парнями, за которых они хотели выйти замуж, любовь всей своей жизни, потому что они хорошо смотрятся в форме, но вот он пришел домой, он сломлен, он неудобен, он не сексуален, его бросают. Так что этот совсем еще мальчик остался один, и вот он в больнице, потому что пытался вышибить себе мозги, но пистолет выстрелил немного мимо и лишь затронул мозг. Кто навещает его? А как насчет коллег? Тех, кто парализован ниже шеи, с ними остается только семья. Представьте себя родителем, который отправил 18-летнего сына на войну. Допустим, они отправили на войну в 2002 или 2003 года, и ему оторвало обе ноги. Он получил травму позвоночника, и теперь его нужно возить в инвалидном кресле. Так что же делать родителям, которые родили ребенка, когда им за 40?
2: Верно.
3: Сейчас 25-й год, им уже почти 70. Кто заботится об их ребенке? Им приходится возить его в инвалидном кресле. Через 15 лет они умрут, и тогда кто о нем позаботится?
2: Но разве в таких случаях нет государственной поддержки?
3: Администрация ветеранов пытается, но система слишком большая. Не всегда получается. Есть места, где все хорошо устроено, но там лист ожидания. Представьте, вы парализованы. У вас есть 80-летний отец, который в конце концов привозит тебя туда, заталкивает внутрь. Ему приходится вести машину 120 миль, чтобы добраться. И они говорят, о, извините, а вы знаете, у нас лист ожидания. Вам бы на следующей неделе. И вы возвращаетесь домой, Ваш ребенок страдает еще неделю. Вы снова едете. А, извините, а доктора нет. Приезжайте в следующем месяце. В какой-то момент парень вышибет себе мозги, потому что просто устает от этой чепухи. Вам стоит в России подумать об этом. У вас сейчас много сломленных парней.
2: Это правда.
3: Очень много сломленных парней. У вас патриотизм на высоком уровне, я вижу это. Начиная с вашего президента и дальше по списку. Но однажды война закончится, и вы попытаетесь вернуться к нормальной жизни. И что вы будете делать со сломленными солдатами? Вы будете рядом? Или вы выбросите их? Не бросайте их.
2: Но поскольку вы сами упомянули, что однажды война закончится, как, по-вашему, это произойдет?
3: Только один способ, иначе война никогда не закончится. Тотальная победа России, ликвидация Украины как национального государства, ликвидация всего западноукраинского национализма, установление российской власти на украинских территориях. Вот победа. Меньшее не спасет. Раковая опухоль будет продолжать расти. Бандеровщина живет внутри диаспоры. В 60 милях от моего родного города Эллинвиль, штат Нью-Йорк. Она существует в Канаде, бандеровщина повсюду. Если вы не очистите организм, рак вернется. Если вы оставите хоть небольшой очаг заразы, рак вернется.
2: Даже Советский Союз оставил после себя небольшой очаг этой заразы.
3: Ну, они избавились от нее в 50-е годы, но потом как бы выпустили на волю. Ну да. Выпустили из ГУЛАГа, вернули бандеровцев обратно в общество, а потом притворились, что ничего не замечают в то время, как ЦРУ финансировала и поддержала диаспору. Да, вот это я имею в виду. Вы можете выиграть битву. Война может закончиться победой России. Но, как сказал ваш президент, если вы не устраните коренные причины этого конфликта, вы будете продолжать бороться с тем же конфликтом в будущем. И единственный способ вылечить Европу — ликвидировать украинскую раковую опухоль. Это то, что подпитывает евроцентричный менталитет. Для того, чтобы оправдать существование, нам нужен враг. И этот враг — Россия. Но Россию нельзя победить. Вернемся в 93-й. Слова Джорджа Сороса. Им нужен посредник. Им нужно прокси в Восточной Европе. И если вы позволите Украине продолжать существовать в качестве восточноевропейского посредника, Европа продолжит финансировать вечную войну. Если вы сокрушите Украину, оккупируете, радикально ликвидируете, денацифицируете, ваш президент говорил об этом на Петербургском экономическом форуме, денацификация реальна. Это не академическая гипотеза. Вы знаете, что такое денацификация, потому что вы знаете, чего стоило избавиться, искоренить бандеровщину в 50-е годы. Это должно быть сделано снова. Полностью. 100%. Если нет, война никогда не закончится. У вас будет временное перемирие.
2: Интересно сильно то, что вы сказали только что. Я с этим, кстати, полностью согласен. Но, похоже, есть ощущение такое, что наше общество немного дезориентировано, потому что мы постоянно получаем противоречивые сигналы. Ну, например, мы слышим, что вот приехал к нам министр иностранных дел Турции и предлагает Турцию как место для переговоров. И вроде как мы к этому тоже готовы. Потом вот президент рассказывает о бизнесмене, который ездил на Украину, оказалось, что это был Абрамович. И у людей всегда ощущение, что где-то вот за кулисами что-то там такое готовится. Конечно, я понимаю, что существует и экономика, и торговля, и в нее вовлечено много стран. И, конечно, все прекрасно понимают, что идут боевые действия. Но общество не милитаризуется, потому что экономика тоже важна. Но, тем не менее, вот общий климат, он, конечно, отличается от того, что вы видели на прифронтовых территориях. И люди при этом еще и получают неоднозначные сигналы.
3: Я думаю, вы получаете противоречивые сигналы. Попробуйте быть аналитиком в США.
2: Что ж, у вас все получается довольно просто.
3: Ну, потому что... Ну, вы знаете. Что такое Анкоридж? Вот все время говорят о духе Анкориджа.
2: Лавров объяснил это тем, что американская администрация ничего не сделала.
3: Ну да, да. Но вы пускаете самый главный момент, потому что мы говорили о смешанных сигналах.
2: Верно.
3: Анкоридж — это полная противоположность денацификации. Как раз наоборот. Анкоридж был основан на компромиссе.
2: Верно.
3: И русские пошли на компромисс. Это не было теоретическим объяснением. Они пошли на компромисс. США не выполнили свою часть сделки. Но Россия пошла на компромисс. Поэтому мы имеем неоднозначные сигналы. Итак, вопрос. По какому пути пойдет Россия? Путь к компромиссу, который, по-видимому, приведет к потере лидерства, или путь к полной победе? Которая необходима. Потому что там... вот Кирилл Дмитриев. Я уважаю его. Я знаю, что он гений и все такое прочее.
2: Да, он блестящий специалист.
3: В этом нет никаких сомнений. И сердце у него на месте. Понимаете, США... Нужно понимать. Вот Сергей Лавров сказал, что Украина не договороспособна. США движимы капитализмом. Если вы вступаете в денежные отношения с Америкой, все будет хорошо, потому что Америка сосредоточена на деньгах. Неужели вы не понимаете, мистер Дмитриев? Почитайте свою историю. Что привело к краху СССР? Жалобные мольбы Горбачева об экономической поддержке Запада, которая не появилась вовремя. Прочтите книгу Джека Мэтлока об анатомии империи и распаде СССР. Посмотрите на задержки, которые Джордж Буш целенаправленно делал в снабжении и поддержке, потому что не хотел, чтобы коммунистическая система выжила. Итак, вы потерпели крах. Рука помощи — это бесконечная череда клонов Майкла Макфола, приезжающих в Россию не для того, чтобы помочь, а для того, чтобы доминировать над вами. Не для того, чтобы помочь перестроить общество, а чтобы ограбить вас, лишить ваших ресурсов. Россия должна была стать этим постоянным источником ресурсов для Запада. Это единственная экономика, которую мы понимаем. Джо Байден приезжал сюда в 2011-м, накануне выборов 2012 года, выступал перед оппозицией и сказал, что для России было бы неплохо не переизбирать Владимира Путина. Для России было бы хорошо, если бы Путин не переизбрался. Итак, американский вице-президент диктует русским, каким должен быть исход выборов. И что это за морковка, которую он им показал? Инвестиции американского капитала в Россию. Мы будем инвестировать в Россию, но только если вы будете делать то, что мы от вас захотим. Люди постоянно просят меня прокомментировать. Я ездил в Санкт-Петербург. Там ждали российского президента, особенно после Старобельска. После того, как Петербург был атакован беспилотниками, прилетевшими из Прибалтики в первый день форума, ждали, что его выступление на пленарном заседании будет огнедышащей, такой громогласной декларацией объявления войны. А это было про целенаправленное стремление к экономическому росту. Это была зрелая речь. Речь, которая показала, что он не собирался позволить войне определять будущее России. Он дал внушительные ответы на вопросы, которые были заданы. И в такие моменты, вот людям типа меня, знаете, надо бы сделать глубокий вдох, сесть, откинуться, расслабиться и подумать, не поддаваться эмоциям. Одна из самых сложных вещей в этой поездке, такой эмоциональной, такой эмоциональной. Спасибо.
4: Скотт Риттер был у нас в гостях.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
5: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
6: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
6: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
6: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
7: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
8: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
9: Доброе утро, отец Павел.
10: Я в эфире, да?
11: Меня зовут Золотый.
9: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
12: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
11: Радио «Спутник». Разберемся.
0: Пять вечера в российской столице, в Хабаровске полночь, в Ереване 6 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Попытки разговаривать с Россией языком шантажа неприемлемы. Граждан России не было в туристическом автобусе, который попал в ДТП в Антарии. Полиция Гааги задержала 5 человек, которые участвуют в демонстрации фермеров. Подробности далее. Попытки разговаривать с Россией языком шантажа неприемлемы. Москва готова вести переговоры с конструктивно настроенной стороной. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, комментируя недавнее заявление главы МИДа Украины Андрея Сибиги. Ранее он выразил мнение, что духа Анкориджа больше нет. По его мнению, Москве следует перестать верить в чудеса, сесть за стол переговоров и положить конец российско-украинскому конфликту. Мария Захарова отметила, что Киеву следует перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ с территории Донбасса. Граждан России не было в туристическом автобусе, который попал в ДТП в Анталии. Российское генконсульство держит вопрос на контроле. Об этом сообщило наше диппредставительство РИА Новости. Агентство «Анадолу» писало, что 1 человек погиб, еще 12 получили ранения в результате столкновения туристического автобуса и автомобиля в провинции Анталия на юге Турции. Основную часть пассажиров составляли граждане Польши. Замглавы МИДа России Георгий Борисенко и посол Турции в Москве Танджу Бильгич провели переговоры. Они обсудили ситуацию вокруг США и Ирана. Об этом сообщили в российском дипведомстве. Стороны также обменялись мнениями по обстановке в зоне Палестино-Израильского конфликта в Сирии, Ливане и Ливии. Встреча состоялась по просьбе турецкой стороны. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Тело сыгравшего в сериалах «Бригада» и «Бумер» актера Александра Высоковского, который пропал на рыбалке, нашли в реке в Подмосковье. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Следователи начали проверку. Александру Высоковскому было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса в сериале «Бригада». Также он снимался в фильме «Бумер», где сыграл сотрудника полиции. Полиция Гааги задержала 5 человек, которые участвуют в демонстрации фермеров на тракторах против политики властей. Акция проходила у здания парламента в знак протеста против планов Кабмина по сокращению выбросов азота. К 2035 году сельское хозяйство должно сократить выбросы азота почти на 46% по сравнению с 2019 годом. Для хозяйств возле природоохранных зон предусмотрены дополнительные ограничения и введение нормы не более 2 коров на гектар. По мнению фермерских организаций, эти требования вынудят многие хозяйства сокращать поголовье. Бывшая первая ракетка мира и многократная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс повредила колено в матче первого круга Уимблдона против австралийки Майи Джойнт. Об этом сообщает «Таймс». Теперь участие Уильямс в парном разряде, в котором она должна была выступить вместе с сестрой Винус, находится под вопросом. Серена Уильямс, которой в сентябре исполнится 45 лет, вернулась на корт после 4-летнего перерыва. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
11: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
12: Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, вас приветствую.
13: Добрый вечер всем. Алексей, добрый вечер.
12: Одна из, так сказать, важных тем этой недели – это, разумеется, разъяснение Верховного суда, ну, как мне представляется, по делу, ну, как у нас его называют дело Долиной, то есть вот продажа квартиры под влиянием мошенников и последующие решения судебных органов. Вот чуть позже о конкретных, так сказать, пунктах поговорим, я надеюсь, да? А прежде всего вопрос в этом плане, станет ли это прецедентом для решения российских судов? То есть это будет законным?
13: Нет, этот вопрос не прецедент. Прецедент – это конкретный пример, которые носят настолько универсальный характер, что им должны руководствоваться как нормой. Да? То есть это не прецедентное право, нет, абсолютно. Верховный суд в данном случае он сформулировал в рамках обобщения судебной практики свои собственные правовые подходы к разрешению этих дел. Да? Там собрана различная практика, различные ситуации, но если вспоминать дело Долиной, вы правы, да? Потому что Верховный суд начал эту работу именно после того, как появилась масса обращений, люди стали писать, что очень странные решения принимает суд, средства массовой информации стали обсуждать, все это справедливо. Так вот, если затрагивать конкретно ту ситуацию с Долиной, то, наверное, нужно обратить внимание, что Верховный суд полагает, что если продавец находится в состоянии заблуждения по каким-то условиям, это не означает автоматически признание сделки недействительной, там, ничтожной и так далее, и так далее. Вот этот аспект достаточно важен, да? Но все остальные вопросы, они в большей степени такой, ну, юридический характер носят, я не думаю, что очень интересной аудитории, но вот этот аспект, да, он разрешен. То есть какие-то заблуждения, если продавец под влиянием этих заблуждений действует, это не значит автоматически, что сделка должна быть развернута или она недействительна.
12: Не, ну, если избегать, так сказать, красивых слов в виде прецедента, которые многие не совсем правильно говорят, часто такое встречается, лишнюю букву вставляют, то вот там, кстати, формулировка есть, не является достаточно существенным для признания сделки недействительным. То есть теперь суды будут на это ссылаться? Могут ли на это ссылаться? Как вот здесь будет? Людям-то что делать? Ну, я с этой точки зрения.
13: Конечно, обобщение практики, не то чтобы они должны были ссылаться на это, просто когда судья формулирует, ссылаются судьи на нормы закона, безусловно. Но когда судья формулирует решение, он должен учитывать правовые позиции Верховного суда. И мы, кстати говоря, поддержали Верховный суд, ну, сейчас парламент это будет обсуждать предметно, потому что мы хотим, ну скажем так, усилить значение правовых позиций Верховного суда по различным делам, усилить, скажем так, обязательный характер этих правовых позиций. И в этой части мы Игоря Викторовича Краснова абсолютно в Совете Федерации поддерживаем, потому что единообразие судебной практики во всей стране – это достаточно важная вещь с точки зрения правоприменения. И с точки зрения правовой определенности нормы, да? Поэтому здесь мы с Верховным судом, что называется, заодно.
12: Там есть еще, кстати, один пункт, согласно которому, если приобретатель знал о том, что вот это происходит, тогда, может быть, сделка признана недействительным. Это единственное исключение?
13: Ну, надо анализировать более внимательно, как бы, да, текст появился только сегодня в окончательной редакции, посмотрим. Я пока других исключений, честно говоря, не помню по, ну, таким, по проектным документам, но это, да, наверное, ну, надо обратить на это внимание. Тут уже речь идет о том, что, собственно говоря, обе стороны, да, как бы понимают что-то другое под этой сделкой. У нас сегодня было заседание Совета Федерации, вот, не так давно оно закончилось, но сегодня, вот завтра мы это постановление пленума, вернее, этот документ уже в окончательной редакции посмотрим. И я думаю, что каких-то изменений в законодательстве ну, просто не потребуется в данном случае.
12: Угу. Ну, чтобы закончить эту тему совсем, то перевести, так сказать, на более простой язык. То есть теперь, если человек покупает квартиру, ну, во вторичке, разумеется, он может, кавычки открываются и закрываются, хитрых бабушек не бояться.
13: Ну, можно, наверное, и так сказать, да. Можно и так сказать.
12: Это в кавычках, разумеется, я к
13: женщинам
12: старше.
13: Я понял, что это были хитрые бабушки. Я очень хорошо помню ту дискуссию в средствах массовой информации. Мне кажется, даже мы с вами тоже в эфире как-то эту историю, эти истории все вспоминали. Да, наверное, так справедливо.
12: Теперь нечто не в юмористическом ключе. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, рассказал о том, что количество подростков, которые причастны к терроризму и экстремизму, серьезно возросло. 11 тысяч преступлений по стране. Конкретно среди несовершеннолетних 9% рост, там почти 10 тысяч. Кто же касается и насильственных преступлений, опять-таки, среди подростков. Это может говорить, с вашей точки зрения, о каких-то изменениях в нашем обществе? Или это все-таки, наверное, стоит связывать с активностью иностранных спецслужб, в частности, украинской, в большей степени? Как считаете?
13: Ну, я считаю, что второе. Я не просто считаю. Для этого достаточно много объективных данных. Да, у Александра Ивановича достаточно яркое было выступление на юридическом форуме в Петербурге. Он как раз анализировал вот эту ситуацию, связанную с преступностью среди несовершеннолетних. Да? Мы очень хорошо знаем, что Александр Иванович очень внимательно относится вообще к защите прав несовершеннолетних. И когда несовершеннолетние становятся участниками преступлений, да, это Следственный комитет, поверьте, очень-очень предметно анализирует мотивы несовершеннолетних, через какие инструменты несовершеннолетние вовлекаются в преступную деятельность. Ну, могу сказать, что я, кстати, эту лекцию Александра Ивановича слушал, да, как бы очень внимательно на Петербургском форуме, а вот сегодня мы с Александром Ивановичем виделись у генерального прокурора, где тоже обсуждали, ну, там было координационное совещание традиционное для прокуратуры, и тоже эти вопросы затрагивались. Вы знаете, действительно это так. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступных действий, в том числе террористической, экстремистской направленности – это работа, которую системно уже ведут, в первую очередь, конечно, спецслужбы Украины, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию здесь, внутри страны. Это объективно так, мы это очень хорошо понимаем. К сожалению, пока у них есть определенные, ну, скажем так, в кавычках, достижения в этом плане, потому что такого рода преступность растет в стране. И Александр Иванович с цифрами, в общем, достаточно подробно эту тему освещал в Петербурге.
12: Тут еще важен момент, потому что понятно, что люди находятся под воздействием социальной инженерии, если я правильно ударение поставил, если нет, то извините, да. То есть они вроде бы как пострадавшие. С другой стороны, они террористы, как ни крути. То есть они идут и там что-то поджигают, не дай бог что-то
13: Алексей,
12: взрывают.
13: Смотрите, такая... Этот вопрос обсуждается, да, такой момент есть, когда люди подвергнуты там психологическому давлению, манипуляциям, и это делают люди достаточно профессионально с той стороны, да, но все-таки вот и сегодня мы обсуждали эту тему достаточно предметно, и хочу сказать, что очень профессионально и со стороны Следственного комитета, со стороны МВД, Федеральной службы безопасности, все-таки во многих случаях, когда мы анализируем субъективную сторону такого рода преступлений, мы видим материальную заинтересованность. То есть все-таки и подростков, да, ими манипулируют, применяют разного рода технологии для того, чтобы подчинить волю несовершеннолетнего. Но начинают, как правило, с материальных вопросов. Их пытаются простимулировать в материальном плане. Иногда это просто предложение денежных средств. Иногда это уже часть схемы, связанной с тем, что подростки оказываются под влиянием мошенников, отдают какие-то деньги родителей, как правило, да, и потом уже им говорят, если хочешь вернуть, вот должен сделать что-то. Но тут важно понимать, при квалификации мы видим, что материальная составляющая, попытка материально заинтересовать, предложить какой-то заработок, легкие деньги или заставить действовать вместе вот с этим материальным фактором, ну, это тоже достаточно существенно. Поэтому я понимаю ваш, как бы, ну, ваш посыл, что в каком-то смысле это жертва. И, наверное, во многих случаях так тоже на эту ситуацию можно посмотреть. Но тут есть и материальная сторона, и попытка заинтересовать, и, к сожалению, во многих случаях эта попытка удается, то есть успешно совершают эти действия, да, не без психологических манипуляций. Но тем не менее.
12: А тогда тут уместен вопрос, а вот если судебные органы разбирают подобные дела, это принимается во внимание, вот если человек не под...
13: Смотрите, это принимается во внимание. Mm-hmm. Мы как бы что обсуждаем активно и с органами прокуратуры, конечно, в первую очередь, и с судами. Сейчас нам все-таки надо попытаться, опять же, да, может быть, с помощью в первую очередь Верховного суда, навести порядок в части того, как проводить квалификацию такого рода деяний. Да, вы, наверное, тоже встречали публикации, что даже в рамках одного региона зачастую могут там, поджог машины квалифицировать как просто уничтожение имущества, да, иногда как хулиганские действия, а иногда как акт терроризма. Да. И с этим нужно разбираться, потому что это различные статьи, это... очень отличающиеся сроки, да, по этим статьям. И вот мы сейчас предметно с МВД, с Федеральной службой безопасности, с Следственным комитетом анализируем эту практику, чтобы понять, как правильнее квалифицировать эти деяния, и, возможно, нам потребуются даже какие-то уточнения в Уголовный кодекс в связи с этим.
12: Ну, вот сейчас мы с вами проговорили ситуацию, когда это уже произошло. То есть уже есть факт преступления, к великому сожалению. То есть уже обработали, да. Человек пошел, да. И что-то сделал. А мы, кстати, по-моему, в прошлый раз с вами об этом беседовали. Вот смотрите, в ряде стран, например, принимаются решения об ограничении доступа подростков к социальным сетям или каким-то еще там ресурсам в интернете, где чаще всего это происходит. Это один способ держать, не пущать. С другой стороны, можно подумать, не знаю, о внимательном отношении, если ты видишь парня там условно или девушку, которые не так, как обычно себя ведут, и если повнимательнее к нему отнестись, то можно что-то там исправить и так далее, и не допустить этого дела. Я всегда тут вспоминаю этот случай с таксистом, причем мигрантом, по-моему, даже не гражданином России, который вез бабушку, а она, в свою очередь, ехала отдавать деньги. Так вот он проявил внимание и предотвратил это преступление. Вот как вы считаете, надо комбинировать, делать, значит, одно, делать другое. Вот как здесь правильнее поступить?
13: Ну, тут вы несколько вопросов, да, Алексей?
12: Ну да, извините, да.
13: Да. Понятно, что когда неравнодушный человек, вот как, например, с таксистом, да, я его помню, я тоже по СМИ как бы видел эту ситуацию, обратил внимание, что очень пожилая женщина постоянно находится на телефоне, явно выполняет чьи-то инструкции, да, как бы там должна кому-то передать деньги, он, ну, помог ей в этой ситуации, ей в первую очередь помог, да, как бы объяснил, что, по всей видимости, она находится под влиянием людей, которые... Но, мягко говоря, не желают ей добра. Это, конечно, сознательное отношение людей к этому. Да? Если вы видите, что пожилой человек вдруг попал под чьё-то влияние, или подросток, да, или просто взрослый, да, который в силу каких-то обстоятельств утратил контроль там над собой и пытается совершить действия, явно, которые пойдут ему во вред, конечно, надо в этом включиться по возможности в эту ситуацию. Это одна проблема. Да? Я поддерживаю и... Я думаю, все благодарны таким людям, которые вот способны предотвратить такого рода историю. К сожалению, соцсети играют очень большую роль во всей этой истории. И в первую очередь Телеграм. К сожалению, статистика говорит об этом. WhatsApp тоже, но Телеграм больше. Вот, Телеграм здесь сложный вопрос, Алексей. Я все-таки являюсь сторонником того, чтобы родители определяли, имеет подросток доступ к социальным сетям или нет, и к мессенджерам. И дальше, ну, конечно же, родители просто должны выстроить, если это ребенок, достаточно доверительные с ним отношения, чтобы ребенок в первую очередь пришел к родителям. Ну, кстати говоря, ведь снято несколько достаточно хороших и фильмов документальных, да, которые рассказывают об этих ситуациях, и я знаю, там миллионы просмотров эти фильмы набирают. И буквально даже есть мультипликация очень качественная, которую, кстати, тоже Александр Иванович демонстрировал в Петербурге на юридическом форуме. Кстати, эта лекция была посвящена, она была в первую очередь предназначена для молодежи в рамках молодежной уже как бы программы юридического форума, да, и только соединение всех вот этих вот усилий, да, социальная реклама, неравнодушная позиция людей, внимательное отношение к мессенджеру, да, вот может как-то ситуацию изменить, но пока изменить не получается, это объективно. Пока, к сожалению, рост преступлений в данной сфере имеет место.
12: Я бы, знаете, что еще вот на остаток первой части эфира сюда бы вот присоединил, скажем так. В этом году начинается поэтапное введение нового предмета в школах, который называется «Духовно-нравственная культура России». Ну, вроде многих, может быть, начало передергивать, но, в принципе, по самой идее, я, конечно, не знаю, как она будет реализовываться, мне идея очень нравится. То есть это ребятам, вот, начиная с 5 класса, будут на примере выдающихся людей нашей страны, ну, рассказывать о том, вот, как они жили, как они что делали во благо России. И вот я так уверен абсолютно, что среди этих историй не будет деньжат по-легкому срубить, и, значит, там пойти с какими-то жуликами пообщаться и так далее. Вот, может быть, и здесь тоже есть какой-то вот в этом плане, даже вот в данном конкретном прикладном случае, профит какой-то для страны, для людей. Как считаете?
13: Я, знаете, Алексей, у меня такое отношение к этой теме. Я не возражаю против такого предмета, духовно-нравственная там, культура и так далее, и так далее. Но мне кажется, что для... Решили, пожалуйста, да, есть люди, которые занимаются образованием школьников и, наверное, больше меня в этом понимают. Мне кажется просто, что как предмет это немножко легковесно, да. А вот скажите мне, а почему в рамках курса российской истории... Российская история. Давайте увеличим количество часов на российскую историю. Не заниматься всем тем же самым. Вот я помню традиционный курс истории в школе. Да, в школе даже. Там были экономические аспекты, да, экономическая история. Ну, понятно, что бытие определяет сознание. Да, у нас учебники еще в рамках там, марксистско-ленинской теории были все написаны, даже школьные. Но там была экономическая часть, политическая часть, история политическая, да, как бы были... Даты, безусловно, даты экономическая, политическая и культурная составляющая. Вот каждый период изучался по определенной схеме. Да? Вот культура. Ну, давайте добавим сюда каких-то выдающихся деятелей исторических того периода, более внимательно изучать. Зачем для этого нужен специальная дисциплина, духовно-нравственная культура? Ну, есть история России. Вы как бы... Посадите, условно говоря, все то же самое на изучение российской истории, на тот материал, который дети изучают в школе по программе российской истории. Мне кажется, это более эффективно, чем вот вводить, допустим, новую дисциплину и новый предмет.
12: Ну да, наверное, соглашусь с такой ситуацией. Но, на самом деле, пусть попробуют, может быть, действительно будет польза.
13: Попробуют, да. Я как бы не претендую на то, что я с точки зрения методологии преподавания в школе, я больше методологию преподавания в высших учебных заведениях изучал, но не в школе, конечно. Хотя, мне кажется, это было бы более эффективно. Если бы мы в рамках расширенного курса российской истории больше уделяли вопросам культуры, быта, традиций, общества. Они тоже менялись, да, на определенных исторических этапах. Если бы мы этому больше внимания уделяли на примере вот конкретного исторического материала и также и деятелям историческим ярким, ну, мне кажется, дети это лучше запомнили бы, это лучше бы легло им в голову.
12: Я бы, кстати говоря, вот сразу заставили заработать, как там в карнавальной ночи, серое вещество головного мозга. Я бы, может быть, так, кстати, на уроках рисования бы рассказывал про художников, на уроках музыки мог рассказывать,
13: кстати, числе,
12: так сказать, про композиторов и так далее. Но это было, я помню, в нашей школе, да. Меня, например, поразили, я как сейчас помню, рассказы про Франца Рубо, вот того самого, чьи произведения, к сожалению, украинские фашисты разрушили в Севастополе. Но у него «Бородинская панорама» и «Оборона Севастополя» — две самых известные.
13: Да, мы эту тему с вами затратили.
12: Да. И настолько, что я даже вот на экзамене по английскому мне достался вот этот топик, как называемая тема. Я как раз выбрал тему «Мой любимый художник», как раз про него рассказывал. Так что, наверное, это у нас было. Не знаю, куда. Сейчас развалилось, что ли, куда-то?
13: Знаете, у меня не осталось, честно говоря, каких-то ярких воспоминаний от моих уроков в школе рисования. Ну, потому что я, честно говоря, рисовать не очень умею. А музыка мне была не очень актуальна, потому что я учился в музыкальной школе по классу фортепиано, и как бы музыки мне было достаточно. Но если бы в рамках изобразительного искусства или музыки школьной, да, рассказывали бы, например, больше про композиторов, про какие-то произведения их наиболее яркие, да, то, может быть, это тоже было бы правильно.
12: Не, ну тут вопрос ведь примера, если, так сказать, абстрагироваться от школьного предмета, вот насколько он важен. То есть вот нам показывают людей, которым, к примеру которых можно следовать. И тогда ты, может, не будешь думать о всякой вот ерунде и не очень ерунде, я бы так сказал.
13: Ну, надежда на это есть, скажем так. Не уверен, что это глобально решает вопрос о том, о чем думает подросток. Но, конечно, есть, понимаете, к школьному предмету, к дисциплине все-таки другое немножечко отношение, да, как бы, ну, то есть, вроде как, это надо знать, это надо выучить, люди там проходят какой-то экзамен или зачет сдают по этим дисциплинам. Поэтому, когда это часть курса, и не просто какого-то нового курса, вот давайте духовно-нравственные ценности рассказывать, а курс российской истории, да, там уроки музыки, да, есть российский композитор, выдающийся русский, изобразительное искусство, то же самое. Мне кажется, это легло бы как-то более естественно, что ли, в детский голос.
12: Вы знаете, вот у нас минутка еще осталась. Вот смотрите, мне только что мысль пришла. Мне кажется, что у нас это очень не связано. Человек маленький приходит домой, ему говорят одно. Потом он смотрит телевизор или компьютер или что-то еще, оттуда несется второе. В школе его вот так бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот так вот третье и так далее. А вот как бы это связать-то в одно целое, чтобы получился в итоге нормальный человек, и все было не занудно, а вот действенно?
13: Ну, слушайте, а как это свяжешь в одно целое? Мы не должны детям говорить в школе одно, а дома другое. Только так.

Радио «Спутник». Есть у нас достаточное количество интересных тем, как затрагивающих правовые вопросы, так, кстати, и политические. Там несколько рассмотрим разнообразных случаев, которые, может быть, вам будут интересны. Ну, впрочем, через несколько минут новости. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Россия видит отсутствие у киевского режима стремления к мирному урегулированию конфликта, что продиктовано в первую очередь несамостоятельностью Киева. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она отметила, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта вокруг Украины. Глава киевского режима также предпринимает отчаянные попытки масштабировать конфликт, втянуть в него и ближайших наших союзников и соседей. Москва учитывает военные планировании вовлеченность западных стран в теракты против России, добавила дипломат. Европа и подчиненный ей киевский режим, действуя как нацисты времен Великой Отечественной войны, совершили беспрецедентный по мировым меркам акт грабежа, присвоив себе коллекцию с киевского золота из крымских музеев. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Выставка «Крымское золото. Цивилизованная Европа грабит российские сокровища» открылась на Гоголевском бульваре, а также у посольства Нидерландов в центре Москвы. Экспозиция рассказывает о решении иностранных ангажированных судов не возвращать уникальную коллекцию музея-заповедника Херсонеса-Таврического и других музеев Крыма на территорию ее происхождения. Чемпионат «Обилимпикс» расширил перечень компетенций для ветеранов спецоперации. Об этом сообщила статс-секретарь замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО проходил в Казани с 26 июня по 1 июля и объединил свыше 2000 человек, из которых более 1000 – конкурсанты и эксперты. По мнению Цивилевой, каждое направление, которое помогает ветеранам СВО находить себя в мире жизни, обеспечивать семью, развиваться и оставаться востребованными в профессии, имеет особую важность. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль-Тани обсудил с представителями США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщила канцелярия эмира. Кроме того, обсуждалась текущая ситуация в Ливане. Эмир подтвердил приверженность Катара в партнерстве с Пакистаном, посредническим усилиям и поддержке всех переговорных процессов, вытекающих

0: из меморандума о взаимопонимании. Агентство Рейтер ранее писало, что непрямые технические переговоры Тегерана и Вашингтона при посредничестве Катара и Пакистана проходят в Дохе. По данным источника, на встречах участвуют главные переговорщики и группы специалистов. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. И мы продолжаем разговор. Я Алексей Осин. Начала полиция у нас бороться со спекулянтами топливом, скажем так. Там бензин, видимо, дизель, неважно.
3: Правильно делает.
2: В Иркутске. Вот смотрите, у нас вроде как рыночная экономика. То есть я, в принципе, могу же купить что-то, куда-то поехать и продать это за другую цену. Просто у нас сейчас ситуация там возникла критическая или там сложная, давайте так скажу, да? Вот. И в этой ситуации принимаются нерыночные какие-то меры. Вот как с этим?
3: Абсолютно быть? Рыночные меры, ничего подобного. Ага. Есть антимонопольная служба, есть понятие злоупотребления правом в законодательстве. Поэтому это вполне нормальные рыночные меры. Когда человек использует какие-то, ну, скажем так, возможности для того, чтобы загрузить, не знаю, самосвал канистрами с бензином, а потом начинает их продавать в 2-3 раза дороже, это прямое нарушение той самой свободы конкуренции и принципов свободного рынка, которые предполагает рыночная экономика. Рыночная экономика предполагает и защиту рынка от такого рода действий. Да? Поэтому это не то, что я купил и имею право по рынку дороже продать в ситуации, когда рынок действительно свободен и все акторы свободно договариваются и определяют цену. Это ситуация очевидного дефицита, да? И кто-то злоупотребляет своими возможностями или своим правом и на этом пытается получить то, что законодательство называется неосновательное обогащение. Правильно, полиция принимает меры и пресекает такого рода действия.
2: А на основании чего они действуют? Просто чтобы разобраться.
3: На основании закона. На основании закона.
2: А в какой части он нарушен в данном случае?
3: Я же вам сказал, манипулирование рынком и антимонопольное регулирование.
2: А просто эти же люди не являются монополистами? Они просто вот купили и все? Это же не какая-то компания?
3: Они купили-то у кого-то, а кто-то, представьте себе, кто-то продал этим людям, да? Вот с теми, кто продал 50 или 100 канистров бензина, вот вместе с этими людьми их и нужно привлекать к ответственности.
2: Вот тут я с вами стою. Я же к чему попытался там ввести, потому что, с моей точки зрения, первые и главные нарушители вот этих распоряжений, закона, это те, кто продают в обход запретов, да, в таких количествах бензин.
3: Совершенно верно. Это уже группа лиц, которые по предварительному сговору и так далее, и так далее. Для этого все нормы в законодательстве есть. Да, когда люди используют, в первую очередь продавцы. Ведь тот человек, который продает втридорога бензин, он же, наверное, не произвел этот бензин самостоятельно. Да? Он как-то получил доступ к этому ресурсу. Не факт, что бесплатно, не факт, что это было на открытых рыночных условиях этот доступ получен. Поэтому здесь нужно разбираться со всей этой группой лиц. Где он этот бензин получил, как он получил возможность самосвал загрузить там канистрами 20-литровыми, например, да, и так далее, и так далее. Поэтому то, что государство на это жестко реагирует, это абсолютно правильно. И органы полиции, и антимонопольная служба должна обращать внимание на такого рода факты, и органы местного самоуправления, потому что это самое близкое к людям, самый близкий к людям уровень публичной власти. Вот давайте неравнодушно к такой ситуациям относиться, и я думаю, что мы намного быстрее стабилизируем ситуацию на этом рынке, чем ситуации, когда будем все закрывать глаза и соглашаться с тем, ну ничего страшного, я там в 3 раза дороже заплачу за канистру бензина, но зато у меня будет топливо. Ничего подобного.
2: А вот, кстати, тут это не моя идея, где-то в сети почитал, кто-то написал, а не нужно ли нам там в городе сделать 3, 5, неважно сколько, ограниченное количество заправок в зависимости от количества жителей, где будет дороже продаваться. Но у нас же есть, например, парковка в центре стоит 370, если я правильно помню, рублей, а на окраине 40. За одно и то же. Ты ставишь
3: Мы,
2: машину.
3: к сожалению, не можем так сделать, потому что если вы сделаете 10 заправок, где будет дороже продаваться, все остальные 100, которые в этом городе есть, точно такую же цену и установят. Вот это как раз рыночная история. Регулировать это крайне будет сложно. И, скорее всего, все поставщики бензина поставят бензин только на те заправки, где она продается с какой-то там наценкой. Поэтому нет, я не сторонник такого рода мер. Я уверен, что эта ситуация будет стабилизирована в ближайшее время. Просто такого рода злоупотребления, о которых вы, Алексей, говорите, на них нужно обращать внимание и жестко реагировать. Не позволять людям использовать эту ситуацию во вред нашим гражданам, тем, кто действительно хочет заправить свой автомобиль по нормальной рыночной цене.
2: Тогда такой вопрос еще последний в этой сфере. А если это руководитель сельхозпредприятия, да, пусть там с нарушениями приобрел, никому не продает, но тем не менее много закупил бензина, и это вот поддерживает ажиотаж. Как к этому относиться?
3: Не знаю, если как к этому относиться, где закупил, у кого, по какой цене, он это закупил в запас и собирается перепродать, или ему этот бензин сейчас нужен
2: ну, просто
3: заправить
2: на
3: там,
2: сев
3: технику на
2: какой-то
3: поля.
2: там, да.
3: Есть много, как бы, у этой истории, Алексей, есть очень много дополнительных вопросов, на которые надо ответить для того, чтобы понять, как к этому относиться.
2: Да, и теперь, может быть, не сильно связанная с предыдущей история с ненавидимых всеми практически самокатчиков. 90% из них, как сообщается, нарушают правила. Прежде всего, главное из этих нарушений – это то, что они не спешиваются при переходе через улицу, ну, по переходу, по зебре, да. Ну и второе – катание вдвоем. Это вроде как тоже не разрешено, но тем не менее, это люди делают. И вот тут возникает вопрос, а вообще как с этим бороться? Ну вот они это делают. Должны ли, так сказать, ГИБДД этим заниматься? Ответственные граждане или еще?
3: Ну это как бы, ну прям смешно. То есть вопрос возникает. Слушайте, мы внесли давным-давно закон в Государственную Думу, административная ответственность для владельцев этих средств индивидуальной мобильности. Этот закон, что-то в первом чтении был принят, но потом уже лежит, по-моему, года два. Да? Никто не хочет этим заниматься по одной простой причине, потому что все эти самокаты на улицах наших городов – это огромный доход для компаний, которые предоставляют эти средства индивидуальной мобильности не за бесплатно, а за деньги нашим гражданам. Да? И поэтому, когда вы говорите, 90% нарушают, я хотел бы встретить те 10%, которые не нарушают. Потому что я вот сегодня прошел пешком от Совета Федерации по Столешникову переулку до здания Генеральной прокуратуры, да, на совещание, которое там проводилось. И каждые, наверное, 2 минуты меня обгоняли какие-то курьеры, самокатчики на мопедах. Это пешеходная улица, да, как бы. Ну, мало кого беспокоит то, что здесь идут, не знаю, там, люди, дети, женщины, пожилые идут, в общем, прогулочным шагом. Это центр Москвы исторический. Ничего, люди несутся, у них задача доставить, тоже важная задача, доставить что-то кому-то, да, но, к сожалению, я думаю, что слишком много людей, которые заинтересованы в том, чтобы в этой сфере оставался хаос, потому что они на этом хорошо зарабатывают.
2: Ну, с другой стороны, мне было бы обидно, если бы самокаты, так сказать, исчезли каким-то образом с наших улиц, потому что, ну, вот у меня конкретный случай, например, я либо могу на самокате сейчас до метро добраться, либо вот, столкнувшись с предыдущей ситуацией, у нас одна полосная улица, да, ну, то есть одна полоса в одну сторону, и если ты едешь на автобусе, там как раз стоят люди, которые на заправку, и ты должен на автобусе, на городском транспорте ждать, пока они, значит, продвинутся. Или он на встречку должен выехать. Вот такая ситуация. У меня другого выхода нет. Либо пешком идти, либо на самокат.
3: У меня нет возражений против самокатов как таковых. Но для того, чтобы полноценно использовать в городе эти средства, в городе должна быть создана соответствующая инфраструктура. Дорожки специальные для этих самокатчиков, да, так же, как для велосипедистов. Потому что если вы представите себе, что машины ездят по городу, а автомобильных дорог нет, да, ну, представляете, что будет происходить в связи с этим, да? Если они будут спокойно проезжать по дворам, по паркам, по бездорожью эти автомобили, а самокатчики сейчас ездят так, да? Инфраструктуры нет, но людям активно продают эту услугу, да? Ну, что делать? Тут можно только руками развести, потому что Государственная Дума по каким-то причинам не хочет принимать ответственность для лиц, которые вот так безответственно себя ведут. Ну, не хочет и не хочет.
2: Опять-таки, вот о чем мы говорим на прошлой передаче, вот я со своей стороны могу только как сделать. Во-первых, не нестись в толпе, да, я очень аккуратненько, да, стараться не мешать другим и не пугать никого. То есть вот, собственно, и все, да, если нет никаких, так сказать, законодательных решений, то только так, ничего не поделаешь. Еще одна, кстати, история, которая связана с тоже появившейся в нашей жизни новацией, и, кстати говоря, эта новация занимает уже значительную долю нашей экономики, 18 триллионов рублей, ни много ни мало. Это, если так официальным данным верить, это три дефицита нашего государственного бюджета примерно, ну, может, чуть
3: Я
2: меньше.
3: не беру сейчас сказать, но да,
2: Ну, там
3: хорошо,
2: где-то
3: допустим.
2: 5-6, вот так вот, ну, примерно, да, из того, что я помню. А так вот, здесь тоже получается, что все не отрегулировано, и количество судебных дел, в которых продавцы, собственно, с самой площадкой, но с маркетплейсом судится, оно начинает расти. Хотя вот у нас вроде закон есть, но с осени этого года что-то будет меняться. Вот здесь что, это неизбежная болезнь роста или какое-то противоречие, которое сложно устранить?
3: Я просто не понимаю, немножко я пытаюсь выяснить смысл вопроса. Ну а давайте проанализируем, а сколько у нас людей судятся с работодателями по контрактам трудовым. Ну тоже будет огромное количество людей.
2: Но если это число
3: Да.
2: растет, то тогда надо повод
3: Потому что
2: задуматься.
3: растет этот рынок. Рынок этот растет. Все больше и больше людей пользуются этими площадками, заказывают в маркетплейсах какие-то товары. Ну и, наверное, те, кто вовлечен в этот вид деятельности, у них, естественно, возникают какие-то противоречия друг с другом, и они, слава богу, идут в суд и цивилизованно на основе законодательства разрешают эти противоречия. Я как-то просто я не очень понимаю ценность такой статистики, да, то есть о чем она говорит. Ну хорошо, да, это действительно активно растущий сегмент. Вот это интернет-торговля. Marketplace, ну хорошо, я поддерживал бы это. Если это сопровождается тем, что люди в процессе своей коммерческой деятельности часть вопросов не могут урегулировать самостоятельно на уровне договора там и идут в суд, ну хорошо, это нормальная цивилизованная ситуация. Просто я пытаюсь понять, и что, как бы это растет, и что нужно, надо что-то с этим делать или
2: Просто у нас так мир
3: проблема в чем?
2: меняется, что все это должно быть облечено в правовые нормы. По-моему, мы не успеваем за тем, как жизнь меняется.
3: Нет, нет, Алексей, вы знаете, если мы, желательно, чтобы все, это же коммерческие отношения, да, между частными лицами, предприниматели, которые пытаются найти баланс интересов друг друга, да, почему нужно писать закон? Пусть они в договоре это опишут, пусть сложится какая-то практика договорная, какие-то стандартные типовые ситуации появятся, стандартные типовые договоры будут предлагать. И те, кто продает товары, и те, кто занимается доставкой, и так далее, и так далее. Зачем обязательно править закон? Свобода договора, да, мы как бы законом не должны мешать развивать нормальные рыночные отношения в данной сфере и договариваться людям в рамках диспозитивных норм о том, о чем они хотят договориться. Они договорились или договорились плохо, пожалуйста, идите в суд, и суд на основании базовых принципов законодательства гражданского, на основании законодательства о защите прав потребителей, там другие законы, он будет разрешать эти ситуации.
2: Ну, вообще, да,
3: Это,
2: конечно.
3: мне кажется, нормальная, вполне такая позитивная ситуация, позитивная история.
2: Согласен с вами, потому что очень много дел, например, по наследству, да, люди не соглашаются
3: конечно,
2: с чем-то,
3: да,
2: или там по квартирам, возьмите. О которых мы говорили в предыдущих случаях, там продажи недвижимости и прочее, да. Это не значит, что это все не описано законами. Ну, вот такая интересная статистика. Я, честно говоря, сам думал, как к этой теме подступиться, но вот, может быть, так сказать, немножко тоже не нашел зерна. Справедливая Россия активно в законодательстве, на творческом процессе уже внесен, вот насколько я понял, законопроект, который предусматривает обязательный платеж в 3% на трансграничные переводы. То есть вот частные лица переводят деньги куда-то, ну, имеется в виду, конечно, прежде всего мигранты трудовые, да, а поскольку они переводят, ну, примерно 8 в среднем миллиардов вот даже не знаю, долларов, да, долларов в год, то, соответственно, получается существенная сумма 45 миллиардов рублей вот за это. Как считаете, нормальная норма, ну, экономике-то, может быть, и поможет, но вот как в отношении людей-то? Допустимо?
3: Алексей, знаете, я ничего про это не считаю. Ну, как бы, наверное, да, я с уважением отношусь ко всем политическим партиям. Но я, к сожалению, сейчас вижу, к нам в Совет Федерации приходят проекты всех законов, которые вносятся, что многие законы вносятся сейчас просто потому, что начинается активная фаза избирательной кампании. Да? Ну вот 3%, 1% нужно вообще взимать. Ну какую-то комиссию нужно взимать, да, как бы, если это переводы банковские. Банки взимают какую-то комиссию за эти переводы. Что значит обязательное? Ну, будет обязательное. Мы хотим, чтобы в результате этой обязательной комиссии кто получал средства? Банкиры дополнительно наживались на людях.
2: Но это видимо, через банки, бюджет, видимо. Видимо, бюджет все-таки.
3: Ну, такого нам никто не сказал, да, как бы про бюджет. Ну, вот, по крайней мере, я не видел эту пока инициативу с Миронов, вы говорите, да? Ну, посмотрим. Да. То есть надо будет у банков забрать это в бюджет. А почему? Это же банки осуществляют эти переводы, они же обслуживают этих людей. Почему нужно у них забрать эти деньги, если и зачем нужно? То есть, понимаете, тут много, тут так много возникает вопросов, что ну просто остается ну, так развести руками. Ну, давайте тогда авторы этой законодательной инициативы, как положено, предложат нам технико-экономическое обоснование, финансово-экономическое обоснование этой инициативы, скажут, кто на этом будет зарабатывать, сколько получит федеральный бюджет. И тогда мы это проанализируем и поймем, нужно это экономике или нет. Так можно у мигрантов что-то отбирать, еще у кого-то что-то отобрать можно. А если я перевожу деньги, не знаю, там родственнику, который вынужден лечиться в какой-то зарубежной клинике, а если переводятся деньги ребенку, который обучается в университете за границей?
2: Ну, тут еще вопрос, будут ли взимать граждан России эти деньги, ну, предположим, у меня родственники там где-нибудь в Узбекистане, да, я им присылаю, вот это будет облагаться или нет?
3: Тут ну, тоже тут вопрос. Вопросов возникает, Алексей, очень много, их надо задавать авторам такой инициативы. А если Узбекистан ведет встречные истории, да, люди, которые наши граждане работают в Узбекистане, тоже и переводят какие-то средства сюда. Например, родители работают, а ребенок учится дома, в Москве, в университете. С них тоже Узбекистан будет брать эти 3% или сколько там. Ну, знаете, это так.
2: Да, кстати, ну, чтобы завершить, да, если вот наших граждан это не коснется, тогда мигранты будут просить наших граждан перевести их родственникам деньги, да?
3: Например, совершенно верно, да, то есть способов обойти эту норму, ну, сразу появится очень много. И страны, в отношении которых это будет введено, они встречные какие-то сформулируют свои требования к нашим гражданам, да? Поэтому, ну, я с большим сомнением и такого рода инициативам отношусь, честно говоря.
2: Из законодательных инициатив, завершая эту страничку нашей передачи, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести демографический KPI для корпорации, насколько понимаю, будут оценивать, как там вообще у сотрудников с демографией, с рождаемостью и прочее. И вот как пишут, золотой стандарт корпоративной поддержки демографии будет введен. Ну, то есть госкорпорации и цифровые платформы, кстати говоря, предполагается, значит, будут получать там, не знаю, кредиты, меры поддержки в зависимости вот от этого показателя. Поможет ли это нашей демографии? Или там достаточно тех мер, которые уже
3: смотрите,
2: есть?
3: Смотрите, поможет или нет, надо будет посмотреть по итогам.
2: Да. Ага.
3: Но я как бы что хочу сказать. Мне кажется, что сама по себе мысль достаточно здравая. В каком плане? Ну, вот если есть государственная политика в данной сфере, да? Государственная политика, она же у нас сформулирована, да? Мы же понимаем, что у нас там есть в этой сфере проблемы определенные. Есть госполитика, есть государственные компании, да? Но государство вполне может сформулировать государственным компаниям какие-то требования, связанные с поддержкой семьи, да, материнства, каких-то дополнительных установлений для сотрудников льгот, возможности получения ссуды, да, как бы в организации, если там рождаются дети. Мне кажется, что это правильно, как бы, да, ориентировать, я подчеркну, государственные компании на то, чтобы они более активно включались в реализацию государственной политики в каких-то сферах. Да? И председатель Совета Федерации говорит ровно об этом. Она говорит, если у нас есть госполитика, давайте в первую очередь государственные компании покажут, как можно заниматься реализацией этой политики. И это может быть примером и для частных компаний. Да? Это в конце концов сделает, если это удастся сделать, это сделает эти компании более привлекательными для людей, кто действительно создает семьи, готовы рожать детей и так далее, и так далее. Поэтому сам по себе подход очень правильный. Есть госполитика, давайте госкомпании покажут пример в реализации этой государственной политики. Они же все равно, ну, в некотором смысле, за счет государства функционируют, живут. Это государственная собственность, то, чем они распоряжаются, эти государственные компании. Поэтому подход абсолютно верный.
2: Тут единственный вопрос, ведь KPI – это оценка деятельности по неким параметрам, насколько я понимаю.
3: Оценка деятельности менеджмента, в частности, этих компаний.
2: А вот
3: насколько они включены в реализацию государственной политики по каким-то направлениям. Да, абсолютно точно.
2: А вот если они будут хорошо работать, ну, предположим, у них прибыль будет, или там какие-то другие, вот тоже там свой KPI есть, а детей рожать плохо, то да-да как? Что ценнее?
3: Тогда, понимаете, мы же не заставляем непосредственно детей рожать людей. Да? Если они меры приняли эффективно, эти меры работают, ну их за это надо похвалить, да, и в KPI их это будет видно. А если они что-то предлагают людям, что не нужно, да, и никак не способствует тому, что сотрудник готов дополнительно завести там второго, третьего, четвертого ребенка, ну, значит, эта мера не работает, и это тоже будет понятно, что внедрение такого рода мер, ну, не ведет к желаемому результату.
2: В общем, интересно попробовать. У нас осталось еще 2,5 минуты, и на, наверное, одну политическую тему хватит времени. Мы обсуждали уже эту тему, просто Верховная Рада поддержала создание Украинского национального пантеона, ну, куда, значит, всех этих нацистов и фашистов запихают в итоге и будут им поклоняться, и уже там работы идут, там и Мельник, и говорят, что следом за ним Бандера, террористы-экстремисты, значит, будут с почестями перезахоронены на территории, господи, на части территории нашей некогда великой страны, да, Советского Союза, скажем так. Так вот, вопрос, значит, настойчиво продвигая эту тему, Украина портит отношения, например, со своими соседями. Вот зачем им это надо? Просто если бы они это чуть-чуть спускали на тормозах, оставляя внутренней повесткой, тогда еще ладно. Но вот они прямо вот как-то стараются это педалировать. Зачем? Это же им не в пользу.
3: Вы знаете, я не считаю, что они стараются как-то это педалировать. Просто сейчас все увидели украинских политиков, того же Зеленского, такими, какие они есть на самом деле. Вот я уверен, еще 2-3 года назад на то, что он присваивает имя героев УПА какому-то там подразделению, могли бы просто не обратить внимания. Не хотелось признавать факт того, что Украиной управляют нацисты, что Россия права, что там неофашистский режим, который возводит на пьедестал преступников. Просто скрывать это сейчас становится все сложнее и сложнее. Ну, я не знаю, да, аплодисменты в канадском парламенте, да, все их помнят. Нацисту. И отсутствие потом каких бы то ни было извинений или комментариев со стороны Зеленского. В Канаде это уже не проглотили, да, ушел в отставку глава парламента. Просто сейчас все сложнее и сложнее не замечать неонацистский характер этого режима в Киеве. Я не думаю, что они троллят всех, да, они просто такие. Они такие. И это сейчас всем становится очевидно. И об этом говорят. И Польша, и Чехия сейчас об этом говорит. И другие страны будут говорить более и более активно.
2: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, профессор, представитель Комитета Советов Федерации, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
1: Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов вечера. В Донецке и Цхинвали столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Стремление президента США оказывать содействие регулированию ситуации на Украине сомнений не вызывало. Промышленное производство Приднестровья в прошлом году сократилось на 27%. Rheinmetall объявил о приобретении контрольного пакета акций хорватского оборонного предприятия. Подробности далее. Стремление президента США Дональда Трампа оказывать содействие регулированию ситуации на Украине сомнений в России не вызывало. Об этом заявил официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова. Она отметила, что Евросоюз пытается склонить Штаты в сторону киевского режима. Подобные попытки были и на встрече во французском Ивиане. Вашингтон о каком-либо изменении своей позиции по Украине в двусторонних контактах с Москвой не сообщал. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что обсудит с Международным комитетом Красного Креста вопрос содержания российских военнопленных на Украине. Кроме того, федеральный омбудсмен в ближайшее время планирует встретиться с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. Первая встреча омбудсменов прошла в начале июня на белорусско-украинской границе. Они обменялись списками людей, которых готовы передать, а также договорились продолжить посещать военнопленных, находящихся на территории России и Украины, и передавать письма и посылки от родственников пленных. Евросоюз должен показать, что он выполняет свои обещания в рамках переговоров о вступлении Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи слова приводит Guardian. Он выразил надежду, что председательство Ирландии в Совете ЕС поможет добиться реального прогресса в соглашении по беспилотникам, предложенном Украиной, а также поддержать каждый шаг, который затруднит России продолжение конфликта. Зеленский также обозначил желание открыть больше кластеров сотрудничества между Украиной и Евросоюзом для продвижения процесса вступления в объединение. Промышленное производство Приднестровья в прошлом году сократилось на 27%. Об этом заявил премьер-министр Приднестровья Александр Розенберг. Валовой внутренний продукт сложился на уровне более 1 миллиарда долларов, что ниже показателя 2024 года почти на 5%. По данным главы правительства, отрицательная динамика в номинальном выражении в прошлом году отмечалась по большинству подотраслей, в том числе наибольшие темпы падения фиксировались в электроэнергетике на 46%, химической промышленности на 34%, в черной металлургии на 30%. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о приобретении контрольного пакета акций хорватского оборонного предприятия. Это глобальный лидер в области разработки и производства беспилотных автоматических систем. Концерн также уточняет, что совместно с компанией он планирует разработать ряд решений для боевых операций. В частности, речь идет о проекте беспилотной вооруженной системы поддержки, известной как Wingman, которая будет использоваться совместно с боевыми танками и боевыми машинами пехоты для ведения разведки и огневой поддержки. Участники свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за 3 года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов. Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: 1 июля, 26-й год, 4 минуты 7-го. Всем здравствуйте. Алеша Тимофеев меня зовут, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Каждую среду, как штык, бодр, свеж, полон сил в эфире «Радио Спутник».
3: Это сейчас хорошая была шутка.
2: Просто
3: да, я даже проснулся на этой шутке.
2: Вот.
3: Ёлки, неужели это все про меня, ёлки-палки?
2: Да? Да, ну про кого еще, про кого еще? Значит, ну мы немножечко пожаловались друг другу. Сегодня погода в Москве очень жаркая. очень жарко. И, может быть, с этим связано какое-то состояние такое, ну, не то чтобы, так сказать, сонное, но какое-то такое немножечко обессильное, как будто бы. Да. Значит, но, тем не менее, все равно полны сил, несмотря ни на что, будем стараться в течение 2 часов обеспечить вас качественной информацией, аналитикой. Если есть вопросы, друзья, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, все принимаем, все видим, все это, пожалуйста, присоединяйтесь. Присоединяйтесь, пишите. Ну что, погнали, как говорится. Чтобы не расслаблялось. Так, во-первых, 1 июля.
3: Так.
2: Первый летний месяц закончился, если вы не заметили, профессор. И это, конечно, обращает на себя внимание, это скорость, с которой мы живем. Ну, это же чудовищно. Вы успели отдохнуть. А я-то...
3: Ну, я сперва, так сказать, слегка успел немножко, так сказать, продышаться. Но я бы не сказал, что как-то все сильно ускорилось. Рывок скорости был, наверное, лет 5-6 назад. Мы просто его не заметили, как-то втянулись. Сейчас это просто начинает ощущаться. Ну, действительно, темп событий довольно большой. Но знаете почему? Кстати, хорошая тема. Знаете почему возникло вот это ощущение ускорения? А все начало меняться слишком быстро. То есть темп событий не сильно усилился, но вот эти вот кульбиты политиков, экономистов, экономики, политики как таковых, они стали гораздо более, ну, что называется, чаще. Да? Они просто, ну, что называется, тут уже перед глазами мельтешит. И вот поэтому... И поэтому впечатление такое, что все стало быстрее. Нет, я бы не сказал, что все стало быстрее. Все стало суетнее.
2: Тут, знаете, ну, нельзя обойти как бы эту тему. Понятно, тема специальной военной операции. Вот если раньше какие-то даты обозначались внутри информационной повестки, ну вот там что-то этот... то сейчас, да, и последний из таких дат, по-моему, было как раз в этом году к 9 мая. Я помню, мы обсуждали, значит, в феврале, там, в апреле, ну, вот как раз, когда еще этот дух Анкориджа, так сказать, начал витать и прочее, прочее. Вот тогда какие-то еще даты на будущее ставились. А сейчас этих дат нет. Сейчас нет, этих дат...
3: Во-первых, реперные даты в длинных войнах вообще не характерны. Так, если вы посмотрите и в Великой Отечественной войне значение вот этих вот реперных дат, там 7 ноября, там 9 мая, то естественно не было, 1 мая, к майским, оно поначалу, да, действительно играло очень большую роль. Под конец, уже в самом конце войны, вот действительно там закончить на 1 мая войну, и то не получилось. Выгорает вот это... А мы, несомненно, в длинную войну. Что касается специальной военной операции как таковой, ну, если говорить прямо о ускорении темпа, прежде всего, темп технологических изменений был, наверное, в середине 2025 года.
2: Наверное, да.
3: И вот это мы все сильны задним числом. И вот именно тогда, вот надо было это какие-то вещи для себя осознать. Ну, ничего, осознаем, конечно же, примем меры. Да, как обычно, догоним и в чем-то даже перегоним. Но хороший вопрос задали, но, знаете, такой не новостной, философский.
2: Да.
3: Потому что мы все живем в ощущении... абсолютной монотонности течения времени. Угу. У нас еще есть второе, очень... Я с ним борюсь, с этим выражением, но оно даже меня побеждает. Вот есть выражение «время работает на нас».
2: Угу.
3: Это одно из самых опасных заблуждений, которое есть вообще в геополитике и в политике, а тем более в военном деле. Время никогда линейно на одну сторону не работает. Когда-то оно работает на тебя, когда-то начинает работать против тебя. Вот важно использовать то время, тот момент, когда время работает на тебя максимально с максимальной отдачей. У нас это редко получается, потому что мы все время думаем, что время всегда будет работать на нас. Особенно в долгих войнах. Время не всегда будет работать на нас.
2: Вот такая эта же логика берется как бы от богатства. От богатства ресурсами и прочим-прочим. Кажется, что вот эта формула... Мне тоже, кстати, она не очень...
3: Абсолютно время... правильное замечание, Алексей. Но что такое время работает на тебя? Или оно вдруг, ну, никогда вдруг, вообще-то. Время начинает работать против тебя. Это ведь смена и в экономике это и есть, и в политике это и есть. Смена господствующего ресурса. Угу. Вот, никакой ресурс тоже не может быть вечно господствующим.
2: Да, да, да.
3: Даже вот золото. Сейчас, говорит, да. Вот золото сейчас в предкризисе, золото господствующий ресурс. Ну да, согласен, но в предкризисе. А в кризисе золото это не господствующий ресурс. В тот момент, как предкризис, а мы, очевидно, в мировой экономике находимся в состоянии предкризиса, вот сейчас ресурс золота, и до последнего времени золото ресурс. Мы войдем в кризис, вот если кто-то угадает, что будет господствующим ресурсом.
2: Все говорят про цифру. Вот господствующий ресурс. Вот
3: я думаю, может быть, что в кризис может быть что угодно, но не цифра. Цифра будет в тот
2: после момент, кризиса.
3: Когда хотя бы обозначится... Да. Во-первых, я не вот этот вот безумие, и безумие я не разделяю, я так от него отошел на полшага, со стороны это выглядит, ну, довольно странно, некоторые вещи. Но энтузиазм... Любая катастрофа, в том числе и катастрофа экономическая, это результат дилетантизма и энтузиазма. Да, когда вот они сходятся в одной точке, всегда возникает экономическая катастрофа, которая при определенных условиях может перейти в политическую, как, например, это происходило, и вернее, вероятнее всего, опять произойдет. Это же происходило в Америке в Великой депрессии. Да, и сейчас это может произойти, но... Цифра, конечно же, станет господствующим ресурсом, но ровно в тот момент, когда мы поймем, а в чем заключается архитектура мировой экономики.
2: Это вы хорошо сказали, но прежде мне кажется, что мировая экономика должна в некоторых конкретных лицах, в некоторых или там действующих лицах, или силах, если там, так сказать, чуть шире, просто решить это. А потом уже мы поймем, а оно уже вот как бы уже, оно, так сказать, все уже договорились. Вот, а мы потом поймем, когда уже все договорятся, мы с вами.
3: Но не в момент кризиса.
2: Наверное, скорее соглашусь, конечно, не в момент кризиса.
3: Да. Тут эти...
2: Переходный этап, потому что должен быть,
3: такая
2: безусловно.
3: Вот, в момент некоторых кризисов в нашей стране главным господствующим ресурсом было зерно.
2: Угу.
3: Так? А потом вдруг оказалось, что оно не является господствующим ресурсом там, и так далее. Но, кстати, зерно для нас было очень долго
2: господствующим. Или потом топливо, да, сейчас беспилотники, например.
3: Да,
2: вот
3: да,
2: это
3: да,
2: яркий,
3: да, да.
2: Яркий пример,
3: да,
2: конечно.
3: Ну, вернее, не беспилотники, а способность управления этими беспилотниками в защищенной среде.
2: Да,
3: поэтому вот это вот к вопросу все время надо... Никогда нельзя уповать на то, что время будет работать на тебя постоянно или даже относительно долго. Всегда надо следить, да, за тем, что происходит вокруг тебя.
2: Наши слушатели подключились к нашей философской, так сказать, беседе.
3: И это же... Вот я, вот знаете, предпоследний, что я знаю последнего человека,
2: да.
3: Который способен к философской дискуссии, но не буду называть его фамилию, она никому ничего не скажет. Это. Да, а я предпоследний человек, то есть я точно не про философ.
2: А я предпред, ну хотя нет, я люблю, это просто... Мне кажется, что это очень важный разговор, честно говоря. То есть, несмотря на какую-то гипотетичность, умозрительность, общность этих понятий, это по-настоящему сущностный предмет, между прочим. И вот что пишут Гонг. Время не работает, оно ждет победителя. И уж тогда-то вздрогнет. Константин, что значит постоянный, Время это, помните, да?
3: Это, я думаю, интересно, какой процент наших слушателей
2: поняли отсылку.
3: Откуда это, да. Куда это отсылка?
2: Да, да, да.
3: Ну, это Покровские ворота. Ворота.
2: Конечно. Значит, время это тоже ресурс, один из трех основных. Еще время работает на того, кто работает. Ну, хорошая формула. Время работает
3: здесь
2: на того,
3: согласен,
2: кто работает.
3: И согласен с временем ресурса. Но время становится ресурсом ровно в тот момент, когда вы поняли, когда время перестанет на вас работать или начнет. Вы поняли следующую итерацию, что будет, ну уж как это, что будет цветом времени, да, следующим. И вот тогда, ну, ресурс. А когда вы просто сидите и говорите, а, у нас сейчас все хорошо, мы сделали вот это, мы будем сидеть на этом, мы... И вот время, так сказать, время приведет нас там куда-то, к успеху, к победе, к деньгам и так далее. Все, да, это вы проиграли.
2: Константин пишет, тоже любит этот фильм. Ну, как его не любить? Каждая фраза, просто каждая фраза цитата. Но это же невозможно так больше, да. Но Кузаков в этом смысле постарался. Вот уж. Ладно, друзья, давайте, значит, Верховный суд США расширил полномочия Трампа. Короче говоря, так, предыстория коротко. Трамп уволил тетечку, по-моему.
3: Да, из федерального агентства.
2: В торговой комиссии.
3: Торговой комиссии. Торговая комиссия – это на правах федерального агентства.
2: Да, значит, Ребекка Келли Слотер. Она пыталась оспорить свою отставку через суд. И вот 6-3 голосованием в Конституционном суде консервативным большинством Трамп победил. Значит, что это значит? Это значит, что Трамп имеет право единолично освобождать от должности, увольнять глав независимых регуляторов, наделенных исполнительными функциями. Что такое, значит, вот эти органы? А туда все входит, извините меня, пожалуйста. И торговая комиссия, и для нас что важно? Значит, комиссия по ценным бумагам и биржам.
3: Нам комиссия, конечно, по ценным бумагам важна.
2: Почему? Потому что она санкции вводит.
3: Да. Ну, она совместно с Министерством торговли и Министерством финансов вводит, ну, практически против любой страны вводит санкции. Но еще больше она важна Дональду Трампу. А я объясню опять же, почему. Но прежде всего скажу, что, ну, Алексей, ну, не расширить, там все сложно с решениями Верховного суда. Где-то расширили, где-то и сузили, потому что через запятую идет решение о том, что Трамп не может увольнять членов Совета директоров Федеральной резервной системы. И это посильнее Фауста Гёте. Он бы обменял бы восстановление всё на работе этой тетеньки. Так, на вот это решение, чтобы он мог увольнять членов Федеральной резервной системы. А фишка, которая, почему важна Трампу комиссия по ценным бумагам, я думаю, что это будет следующее, чем он будет заниматься. Ну, потому что там тема игры Трампа, членов его семьи и членов его ближнего круга на инсайде, на бирже,
2: да.
3: Вы меня извините, она просто... висит в воздухе, да, вот дожидаясь своего, вот это точно, на выборах Конгресса.
2: Вот смотрите, это правда тоже любопытная вещь. Но просто уже, не просто за руку поймали, а там, и главное, что он не как будто бы не убегает от этой ловли. Он сам постит, значит, чуть ли не прямо. Вот сейчас покупайте, а потом продавайте. Или там, вот сейчас оно взлетит, а потом обрушится. И он публикует это в своей соцсети, на своем аккаунте. И это обращает внимание на бездействие, как будто бы. Но это нам только сами из «Спутника», из студии «Спутник» видно или не только
3: нет,
2: нам?
3: Нет, это видно всем, но у меня, вот честно, есть вещи, которые я могу рационально объяснить, есть вещи, которые я не могу рационально объяснить, потому что вот такая игра на инсайде со стороны высших должностных лиц, бывали такие случаи даже в бытность президентом Рональда Собаки Рейгана, так, но это, конечно, было не на таком статусе, там... пара случаев, таких, с ударением на случаях, так, было с заместителями министров, и не самыми такими, да, которые играли, они вылетели, да, будь здоров, тут же, да, там, конечно, дело все под ковер замели, там и так далее, и тому подобное, но вылетели они с должностей мгновенно. то, что происходит с инсайдерской игрой Дональда Трампа и его ближайшего окружения, вы меня извините, вот для меня, прям я просто честно вам могу сказать, полное непонимание того, как это не является предметом. Так? Потому что даже вот была такая девушка, по-разному к ней относится у нас, Хиллари Клинтон. Она в бытность, значит, своего мужа, кажется, он когда-то был президентом.
2: Мы все помним это время.
3: Да, это время. Да,
2: значит, и саксофоны, авантюрбинеты, да, мы все помним.
3: Мы все помним.
2: И даже, извините, такой, пожалуйста, Монику Левински
3: мы
2: конечно,
3: тоже помним. Но,
2: и ее платье.
3: Но в хорошем смысле.
2: Да.
3: Да, единственное ощущение, Алексей, что это помнят только в России, а в Америке такая амнезия. Так вот, была в политическом Вашингтоне для своих, эта история известна, да, значит, была в политическом Вашингтоне для таких вот достаточно больших людей финансовая пирамида под названием «Самолет», так, по, то самое, «Airplane», так? Вот, по касательной проходил один из помощников Хиллари Клинтон, который, вероятнее всего, не совсем свои деньги туда вкладывал. Многие финансовые спекуляции, это не совсем то, что у нас было МММ, да, это финансовые спекуляции, ну, такие шахер-махеры серого типа.
2: Короче, верчу запутать хочу.
3: Да, вот.
2: Здесь вот ждет так... ваша удача, машина, квартира, гараж.
3: Да. А теперь нужно уравнять ставки, это у нас там по разным вещевым рынкам, такой.
2: Вокзал.
3: Вот, и по касательной проходил один человек из окружения Хиллари Клинтон. Да, даже не утверждалось, что это были ее деньги, но, тем не менее, скандалец раздули. А это была однополярный мир, значит, середина, ну, вернее, вторая уже половина 90-х, да, и что это все копать? Ну, зачем это все копать? И то копали. А сейчас у вас президент, значит, ближайшее окружение, да еще и, прости, господи, Скотт Бессент в придачу, занимаются, во-первых, формированием инсайда, во-вторых, игрой на инсайде и так далее, и никто им ничего не делает. Это либо действительно американское общество дошло до какой-то очень высокой степени, ну, как вам сказать, ну, такой социальной атрофии, что вот эти вот нормы, ну, все это в Америке, нормы, этика... Этот goodwill, вот этот вот замечательный репутационный ресурс, и вот на это вот на репутационном ресурсе можно сбить кредит на 1%, это мне рассказывали, я могу сказать. Вот это все не работает, либо, что мне кажется более вероятным, вот в эти шахер-махеры имени Дональда Трампа играют все.
2: То есть всем выгодно?
3: Ну, конечно.
2: Значит, смотрите, а если с 18-й стороны, как я люблю посмотреть на эту историю. Вот впервые, когда я тоже по-настоящему задумался, конечно, я во времена Билла Клинтона там на это не смотрел. Я не про схемы и манипуляции.
3: Алексей, я вот эту историю
2: да,
3: с пирамидой мимо ушей пропустил. Я про нее начал вспоминать, что я это читал. Вот ровно последние там, ну, начиная с первого срока Трампа, я думаю, елки-палки, вот как изменилось время, да, вот он и на первом сроке, да, играл на инсайде, это же было заметно, и главное, его же все, там же было понятно, что его поставили на снос, да, то есть его выносят из Белого дома. И то это как-то вот не особо играл.
2: Но смотрите, я немножко про другое. Я про фокус внимания, в том числе общественного. Вот вы как по-настоящему большой специалист там, в области медиа и коммуникаций, массовых коммуникаций. Вот, значит, смотрите, первый раз, когда я об этом подумал всерьез, это, конечно, Бурисма и Хантер Байден. Ну, я подумал, ну, это невозможно пропустить. Ну, типа, воспитанный на всех этих политических детективах американских и каком-то... Ну, и, конечно же, на высокопарных речах наших экспертов-американистов. Казалось, это невозможно пропустить. Это просто, ну, приговор для кандидата в президенты. Ну, просто, ну, натуральный приговор. Конкретная коррупция доказана, все это, все. Не, ничего.
3: Я сейчас жуткую вещь скажу. Это был конкретный... Я тоже так считал. Да, честно признаюсь, я считал, что это... Я прямо сейчас изложу версию, которую я тогда, и я ее, по-моему, даже публично излагал, что это придумали замечательные люди в глубинном государстве, чтобы снести обоих кандидатов, и Трампа, и Байдена, потому что это приговор обоим. Потому что там по уши в деле Буризма оба, да, у одного родственник там был, значит, затянут, а второй требовал у лидера тогда еще относительно легитимного лидера псевдосуверенной страны выдать ему папки с документами, чтобы мочить вот этого человека.
2: И снимать людей конкретно.
3: И снимать людей конкретно.
2: Там, когда...
3: Ну, это Уотергейт, это мелкие, мелкое хулиганство, про которое то ли Никсон знал, то ли не знал. Да, это вообще такая мелочь по сравнению. Я по сравнению с тем, что по сравнению с делом Буризма, я честно считал, что сейчас, значит, снимут и выйдут две, так сказать, два красавца, да, значит, этот Пенс. Против, который был 100% человек глубинного государства, против Камалы Харрис, выиграет Пенс, и жизнь в Америке вернется в нормальную колею, которую я хотя бы понимаю, потому что, ну, это будет возвращение к истокам там и так далее. Вот. И что?
2: И ничего.
3: И ничего.
2: И сейчас ничего. И при этом мы по-прежнему держим миф в голове о, значит, четвертой власти. И
3: я
2: пятой
3: колонии. Уже нет. Вот это для меня был рубежный момент, когда я сказал, не, все, это не та Америка, которую я знал. Это какая-то другая Америка. Я там вот с тех пор не бывал, поэтому это, конечно, нужно смотреть изнутри. Может быть, когда-то побываю. Но что-то мне подсказывает, что может и нет.
2: Но я к тому, что...
3: Но надо отбросить вот эти мифы про четвертую власть, про три звонка адвокату, ты их не успеешь сделать, пока тебя пристрелят. Да, про то, что там есть там адвокатура, честные прокуроры, независимые, честные полицейские, противостоящие гадам из ЦРУ, и на его в сторону, раскаявшись, встает ФБРовка. Ну, это же классический голливудский сюжет. Вот это все надо забыть.
2: Значит, почему? Нам же тоже говорили про власть и про то, что выборы помогают выиграть, конечно же, контроль над средствами массовой информации и прочее, прочее. Ну и сейчас-то, ну и пишут, ну

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
5: Сколько ни ищу, все не то.
6: Ага.
5: Нужен и мужественный, и заботливый.
6: Ага.
5: Чтобы говорил интересно.
6: Ага.
5: И с чувством юмора.
6: Ага.
5: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ВСУ нанесли удар по храму в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает местная епархия. Здание серьезно повреждено. Из-за взрыва серьезно разрушена кровля, двери, выбиты окна, разбито много икон и утвари, рассказали в епархии. По предварительной информации, боевики целились по фуре, которая стояла рядом с церковью. Угрозы Владимира Зеленского провести 40-дневную операцию против России показывают террористическую сущность киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. При этом она подчеркнула, что такая сущность Киева не секрет ни для кого, включая его западных кураторов. Киевский режим не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам, отметила дипломат. Ранее Зеленский заявил о якобы утверждении СБУ длительной операции против России, которую он назвал «40 днями ада». ООН хватит нынешних объемов денежных средств лишь до конца августа. Для продолжения работы после этого срока требуются взносы участников организации. Об этом заявил помощник генсека по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан. При отсутствии поддержки со стороны США и Китая ООН может столкнуться с кризисом в сентябре, но даже при их уплате средства закончатся в конце года. Администрация Тирасполя утвердила 10 августа 1941 года в качестве памятной даты начала немецко-румынской оккупации города в годы Великой Отечественной войны. Тирасполь – промышленный центр Советской Молдавии с 10 августа 1941 года по 12 апреля 1944 находился под оккупацией фашистов. Согласно документу 10 августа, в Тирасполе ежегодно будет проводиться акция «Вспомнить всех». Ранее с инициативой внести в календарь скорбных дат дни начала фашистской оккупации выступил лидер Приднестровья Вадим Красносельский. По его мнению, такие даты должны отмечаться в каждом городе и районе республики. Участники свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за 3 года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его данным, в Донецкой народной республике 186 компаний стали участниками свободной экономической зоны. В Луганской народной республике 189, в Запорожской области 79, а в Херсонской 58. Объем предоставленных льгот инвесторам составил 35 миллиардов рублей. Вице-премьер отметил, что на сэкономленные за счет льгот средства закупается оборудование, а также запускаются новые линии производства. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Раз.

0: Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
1: 18.33. Продолжаем прямой эфир 1 июля. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Меня зовут Алеша Тимофеев. Значит, говорим мы про Трампа, которого, с одной стороны, которому расширили полномочия Верховный суд и сократил. Вот, с одной стороны, мы уже сказали, да, про то, что теперь он может увольнять. А там еще что изменилось? Что изменилось? Защиту граждан по праву рождения оставили.
2: Это... А для него это была очень важная идея отмены вот этого абсолютно фундаментального. Мы иногда это все не до конца понимаем, хотя в данном случае скорее понимаем, чем нет. В Америке вот это вот гражданство по праву рождения, за исключением там некоторых категорий дипломатов и так далее и тому подобное, на территории США это одно из фундаментальных прав, ради которых там ломались копья много лет, и которое является, безусловно, одним из, ну, таких...
1: Но вы сказали, идея. И она такая, с точки зрения страны, это и есть Америка.
2: Это вот идея, на которой Америка пыталась себя базировать, и в общем, это получалось последние 100 лет. Для Трампа и противоположная идея по гражданству, она звучит очень просто. Американское гражданство надо заслужить или купить. Да? Не получить по праву рождения, а им что-то для этого сделать. Ну, там, паспорт с профилем Трампа купить. Ну, да. Это многое говорит о, как говорится, душевном здоровье человека. Но, ради бога, это я оставлю специалистам в другой области, нежели политология. Но я не хочу сказать, что этот проигрыш фундаментален. Но мы не должны забывать, что большая часть судей Верховного суда США назначена вообще-то Трампом. Это консервативные судьи. Даже, а это означает, что даже для сверхконсервативного состава, ну не сверххорошо, переборщил, для очень консервативного состава Верховного суда, вот посягательство на вот эту идею, фундаментальную, базовую идею, на которой основана американская государственность, а это было чересчур.
1: А можно ли это рассматривать как, в принципе, наезд на миграционную политику, проводимую Трампом, ICE, вот это ICE там и прочее. То есть это сигнал какой-то, может быть,
2: нет.
1: Можем мы смотреть?
2: Нет. Нет, это пока не сигнал. Давайте, ну, во-первых, давайте не перехваливать Верховный суд Соединенных Штатов. Это не сигнал. Но это сигнал о том, что Трамп не может более делать вот по теме миграции, гражданства и социальных прав шаги дальше, чем он уже заявил. Вот это же следующий шаг. Отмена права гражданства по рождению для США – это даже не следующий один шаг, это два шага. Так? И вот ему здесь Трампу сказали, секундочку, давайте-ка обратно. И, кстати, ровно то же самое ему сказали по ФРС, потому что право увольнять, право Трампа как высшего должностного лица исполнительной власти США в Соединенных Штатах не та система политическая, которая у нас. У нас президент стоит над ветвями власти, это гарант Конституции, интегратор там и так далее. Я сейчас формулировки юридических я не силен, но он над. Президент США – это всего лишь глава исполнительной власти Соединенных Штатов.
1: Но при этом президентская республика.
2: Это
1: в отличие от нашей смешанной, да.
2: Да, у нас, ну, у нас смешанная республика, да, парламентско-президентская, вернее, у нас все-таки президентско-парламентская, но президент стоит над ветвями власти, этому, кстати, всех студентов учат и правильно делают. А в Америке это все-таки, да, там скорее президентская республика, но президент – глава одной из ветвей власти. Так вот, да, ведь право увольнять членов совета директоров, по сути говоря, частные лавки под названием ФРС, да, которые, если бы оно появилось у государственного служащего, который занимает пост президента Соединенных Штатов, ну, я, конечно, не знаю, читал ли Дональд Трамп такие замечательные работы одного известного российского политолога, как «Государство революции», «Как нам реорганизовать Рабкрин» и так далее и тому подобное. Очередные задачи советской власти. Но что-то мне подсказывает, что вот этот заход, что в Соединенных Штатах впервые за всю историю Соединенных Штатов начал поднимать голову коммунизм, он не случайен, потому что Дональд Трамп, ведь я смотрю вот на него, я говорю, я на Дональда Трампа смотрю с неизменным восхищением с 1982 года. И это, конечно, человек по своему складу характера, это, конечно, замполит. А у замполита какой принцип базовый? Да, если кто-то в жизни сталкивался с замполитами, не можешь возглавить, не можешь предотвратить пьянку, ее возглавь. Если Дональд Трамп понимает, что он не может предотвратить социалистическую революцию в США, значит, какой вывод делает замполит Трамп? Он должен ее возглавить.
1: Мы с вами в прошлую среду говорили там об этой идее.
2: У Ленина написано, что социализм чуть ли там, значит, на четверть не делается национализацией банков. Что большевики первые и сделали. Национализировали банки. Что делает Дональд Трамп? Фактически право увольнять членов ФРС – это скрытая национализация ФРС. Я что, я сказал что-то совсем неочевидное? Вот здесь я совсем
1: дальше
2: проснулся.
1: Будет почта, нет, раньше должна была начаться почта и телеграф, ну ладно, мы еще подождем.
2: Нет, а с почтой как раз у Трампа не получилось, не потому получилось. Что тот же самый Верховный суд в этом же решении сказал, что голосовать по почте можно.
1: И рассматривать их через какое-то время. Время можно.
2: Тоже
1: там,
2: можно.
1: Да,
2: да. Да, поэтому, а вот это уже четко совершенно Дональду Трампу сказали, что все его, значит, шахер-махеры выборные, он может просто забыть, как избирали, так и будем избирать, кого назначим, того и изберут.
1: Мы в прошлую среду с вами обсуждали, значит, идеологию, да, вот, так сказать, мой тезис был, вот смотрите, Трамп приходил на войне идеологии, а все превратилось, значит, в сделку, бизнес и прочее, прочее. Как бы идеи отошли на последний план. А тут же Трамп написал, что он бы мог стать самым великим коммунистом в Соединенных Штатах Америки. При этом сказал, что коммунизм самое ужасное из всех идеологий. Чего это вдруг его понесло-то в эти идеи?
2: Ну, я же говорю, замполит. Он изучает, насколько можно предотвратить социалистическую революцию в Соединенных Штатах.
1: А что ему, профессор? Ну, ему осталось-то тут. Ну, то, что ну, там не хочется, там вся эта хромая утка и прочее. Но так или
2: так
1: иначе.
2: Так он не хочет быть хромой уткой. Он хочет быть генеральным секретарем Соединенных Штатов. Ему, правда, никто не объяснил, что такое, что пост генерального секретаря Соединенных Штатов, это означает, что ему надо не в гольф играть, а пахать. Почитайте воспоминания людей, которые работали до последнего времени рядом с Леонидовичем Брежневым. Там есть масса всяких удивительных вещей, как он до последних недель жизни работал. Так, а в гольф это сложно получится.
1: Да, и потом, смотрите, мы скоро...
2: Слушайте, да. Алексей, ну вот кто он, кто Дональд Трамп, да, после, ну, скажем так, ноября 2028, ну, фактически после января 2029, но я думаю, что выносить его будут с хрустом прямо после выборов 2028 года. Ну вот кто он?
1: Отец богатых детей и богатых внуков. Ну, кто он?
2: А это к вопросу о ресурсе. Да, какой будет господствующий ресурс? Вот есть один ресурс, который господствует всегда. Это власть.
1: Ну, и потом в Америке 45-40... Ну, в смысле, он останется все равно президентом? Это там же это не снимается. Это,
2: тогда объясните мне с этой точки зрения, если он готов остаться отцом богатых внуков, ну, не самых богатых, прям скажем. Вот. И человеком, который запомнился только тем, что 39, а уже 40, наверное, раз заключал перемирие.
1: Да, я думаю, что уже больше.
2: Да, уже как бы мы потеряли счет перемирием с Ираном. Да зачем он тогда создал этот самый Совет мира? Да, ну, зачем? Слушайте, это человек, который хочет обладать властью после ухода с поста президента of United States of America, как говорилось тоже в одном постсоветском фильме, который, я думаю, теперь воспринимается Дональдом Трампом в духе одного тоже, а уже советского мультфильма. Помните, там один мужик бегал в ушанке и кричал «маловато». Угу. Вот маловато.
1: Слушайте,
2: ему.
1: Ну, да, маловато будет. Маловато будет. Как гениальный мультик попадал прошлогодний.
2: И в стену стучать кулаком.
1: Да, да. Значит, но
2: бального зала.
1: Помимо богатых детей и внуков, значит, может появиться... Ну, какой можно город в Америке, профессор, сравнить с Екатеринбургом? Ну, какой? Ну, пусть, ну, хорошо. Значит, в штате Монтана появится...
2: Ну, не Монтана, но, наверное, Феникс может быть...
1: Ну, хорошо, нет, я к тому, что, значит...
2: Феникс, Аризона, ну,
1: Аризона, прекрасно. В Аризоне появится Трамп-центр. Значит, дочь Дональда Фредча будет заниматься и возглавлять попечительский совет Трамп-центра. Ну, все как бы будут при деле. А Барвиху с чем можно сравнить? Барвиху с чем можно сравнить? Ну, с каким-то тоже там.
2: Ну, не с Фоги Боттом, а то не было.
1: Ну, короче, где-то
2: это,
1: будет.
2: Это самое Мартас Вайньяр, там есть, они все там.
1: Ну, не
2: тусят,
1: короче, будет Трамп-центр, будет, значит, дочь будет возглавлять его, он будет находиться в Барвихе, в смысле, Барвиха-Вилледж там, наверное, какая-то будет у них своя.
2: Ну, Алексей,
1: в смысле...
2: человек сперва хотел, чтобы его изображение было пятым на горе Рашмор, это там,
1: да,
2: четыре президента,
1: да.
2: А потом решил, что его изображение должно быть единственным. Угу. И вы правда думаете, что он не удовлетворится каким-то Трамп-центром, но пусть даже во Флориде или в Орландо, вот где-то там, по-моему, столица там Орландо, я не помню, какой город столица Флориды, но нет, не Майами, вот, его это не устроит, да, он почувствовал власть, ему не хватает во власти, в американской власти, Дональду Трампу не хватает, я понял, что, кстати, ему не хватает там гламура. Американская власть вообще, она не гламурная.
1: Ну да.
2: Вот уж на что был гламурный красавец Рональд Рейган, так обожал, кстати, вот эти твидовые пиджаки в клетку там и так далее.
1: Ну, Клинтон тоже был гламурный,
2: да,
1: кожаная,
2: да,
1: куртка,
2: но и
1: джинсы.
2: То, да, Клинтон вообще неформал был, да, такой, да. Гламурный неформал. И то, как обоих американская система сломала. Ну, да нет, вопрос заключается в том, что маловато ему будет, но вот, знаете, вот 90% наших зрителей и слушателей сейчас воспринимают эту вот нашу сейчас юмореску про коммунизм в Америке и Дональда Трампа как генерального секретаря как смех. Но это, конечно, такая шутка юмора, как говорил один мой знакомый старший прапорщик. Вот это сейчас точно не шутка была. Это выражение я от него услышал, шутка юмора. Давно еще, в 87-м году, 1900. Ну вот, и я скажу, что... А в этой шутке есть только небольшая доля шутки, потому что если вы посмотрите на политический центр, на политический спектр в Америке, вы там увидите очень, ну, во-первых, там центра нет, его действительно съедают, это, кстати, мы обсуждали, так, вот центра, я думаю, уже почти нет к этим выборам и может вообще не быть к выборам 28-го года. Но если вот так вот понаблюдать, а кто живчик на правом фланге? Вот я смотрю, это я специально искал вот такого живого, зажигательного, правого такого активиста. Вот такой был Дональд Дьюк. Да, он был губернатор Алабамы. Он, ну, что называется, по части расовой дискриминации, отличался, даже когда за это можно было срок брать.
1: Ну, еще этот, как его?
2: Кто?
1: Господи, Стив Беннон.
2: Да, ну, это все это отыгранные стариканы. Да, я с удивлением узнал, сколько лет сейчас Дональду Дюку. Такой, а я еще помню молодым. Да, вот такая зажигалка была, прям вот, прям такой, ну, нельзя сказать, что он был чистый куклукс-клановец. Он был не чистый куклукс-клановец, назовем это так. Ну, такой вот зажигательный, да, а сейчас никого нет. А вот на левом фланге мы наблюдаем значительное число людей, которые озвучивают, ну, это еще, конечно, не политическая программа, но смыслы, да, которые с точки зрения вульгарного такого понимания марксизма, ну, троцкистского, да, вульгарного понимания марксизма в американской элите, ну, это, конечно, звучит как коммунизм. И для меня это не неожиданно. Я еще помню, а я рассказывал, как я на коммунистический митинг в Соединенных Штатах ходил. Нелегкое, вот как раз время есть, нелегкая судьба занесла меня в 1991 году в Гарвардский университет. А в Гарвардском университете, ну, стажировались мы там с одним моим хорошим приятелем. Значит, вы увидели на столбе... Приглашаем на митинг против агрессии США в Ираке. Тогда первая война против Саддама Хусейна и так далее. Ну и думаем, да, ладно, что-то.
1: Вообще, сам факт, представьте, следующий... в главном университете страны состоится митинг против...
2: Нет, не перехваливайте американскую демократию. Там бы их бы скрутили секунд бы за 40. Это был митинг, должен был, значит, Гарвардский университет расположен в пригороде Бостона, город Кембридж. Так, там есть, вот в городе Кембридж есть такая Central Square, ну, такая довольно злачное место. Мы туда по бедноте материальной, но по богатству душевному ходили в супермаркет. И наш так, ну, как-то мы дату не запомнили, но и вырулили, значит, за покупками в супермаркет ровно в момент, когда этот митинг там бушевал. Значит, там были представители пяти Америки, всех, как я потом, это я потом выяснил уже, всех пяти американских коммунистических партий, включая официальную, поддерживающуюся Советским Союзом и материально, и морально, и политически, Компартию США. Это был прикол. Они стояли, ну, коптеров не было, наверное, с коптера было еще прикольнее, так коптеров не было. Они стояли, знаете, как разрезанные куски торта, каждый в отдельности, и было видно, кто какой, у них были разные флаги, и они друг друга явно недолюбливали. Но поскольку положено было прийти на митинг против американского...
1: Поскольку пролетарии всех стран должны все-таки это сказать.
2: Значит, и они пришли туда. Ага. Вот в тот момент я понял, что с коммунизмом в Америке какие-то проблемы. Но это был 91-й год, с тех пор, как вы понимаете, прошло 35 лет. И представить себе 35 лет назад, что человек типажа, я сейчас даже не про идеологию, там идеология – это какой-то неперемешанный компот всего от Кропоткина,
1: анархосиндикализма,
2: да. Троцкизма, да, всего, значит, Че Геваровщины и всего, но типаж. Вот представить себе, что человек… типажа Захрана Мамдани сможет стать мэром Нью-Йорка, а это богатейшая экономика мира, не Америки, именно мира.
1: У меня есть ответ на эту загадку. Дело в том, что где в Гарварде, значит, митинговали, и в Гарварде, и во всех научных этих центрах мы знаем, что левое движение всегда имело популярность. Небольшую, не маленькую, а свою какую-то особую. Значит, для меня самым главным примером, конечно, мой любимый Ноам Хомски, который, конечно, невероятно продвинутый, умный и прочее, прочее, прочее. И мне кажется, что... Да, и Берни Сандерс тоже выходец не из бизнеса, из академической среды. Значит, мне кажется, что просто эта идея стала уделом продвинутых профессоров. Продвинутых. Ну, типа, как вот раньше там Идеология в какой-то момент, в больших городах особенно, значит, превзошла какие-то бытовые ценности. То есть, если раньше было принято хвастаться там машиной, кроссовками и так далее, на низшем уровне это осталось, а на продвинутом уровне стало, так сказать, принято бахвалиться, значит, приверженностью к идеям, к зеленым, там, значит, к энергетике, там, значит, к, я не знаю, там, к трансгендерам, запрещенным в России ЛГБТ,
2: да, да,
1: и прочее, прочее.
2: Хвалиться приверженностью к трансгендерам и прочим запрещенным в России экстремистским организациям не надо.
1: Нет, я говорю про Америку. Это вообще про бездуховность. Про, да, это не... В больших городах вот эта история с идеологией, она стала тебя... Ну, то есть, если раньше но ты был крутой с машиной, то теперь крутой есть...
2: Ну, сказать... я отчасти с вами соглашусь. Справедливость стирает самый левый университет в Америке из крупных. Это, конечно, Колумбийка, где Компартия США всегда, да, официально и неофициально, и все неофициальные партии, ну, почти все, так, коммунистические партии, все находили благодарного слушателя. Но это всегда было нишевое явление, и Хомский был нишевым явлением, и там другие люди были нишевым явлением. Так, их держали, чтобы показать, а вот у нас идеологическое разнообразие. Но когда у вас из огромного... из огромного спектра кандидатов, включая кандидаты от двух доминирующих, как бы доминирующих идеологий, на тот момент выбирается вот этот вот анархо-синдикалист с махновским оттенком, это, конечно, сигнал американскому глубинному государству, что что-то у него не в порядке. Почему? Потому что американское глубинное государство, оно ведь не из провинции. Вот это наша иллюзия, что Трамп опирается, там они все опираются на роднеков, вот эти вот трудовые пригороды Америки. Угу. Такое было. Это правда. Но это было в 60-х годах. Это все сломалось в конце 70-х годов, и тем более было убито, когда промышленность из... Ну, они никогда особенно не была... внутри крупных городов, хотя внутри Нью-Йорка был металлургический завод одно время, так? Но не на Манхэттене, да, внутри города. Так, небольшой, но был. Но, и, кстати, а вот на Манхэттене была ферма молочная, я ее еще застал. Это было на эстетом, это было на моей памяти, угу. Там была молочная ферма. Да? Вот... Это все-таки глубинное государство, это способ управления мегаполисами. И когда у тебя в мегаполисе появляется то, что никак нельзя впихнуть, нельзя впихнуть в, даже ну, в расширенный идеологический мейнстрим, да, а теперь вопрос на засыпку: а какая идеология у Трампа? Трампизм. Что такое трампизм, никто не может ответить, за исключением вот этих вот...
1: Но есть там, типа, неоконы еще же было слово.
2: Не, вот неоконы – это другое. Неоконы в массе своей – это те люди, которые пошли за Хиллари Клинтон и за кланом Клинтонов, и за Обамой. Да, что, в общем, конечно, было идеологически нехарактерно. Но там еще второй, на засыпку вопрос, на него тоже никто не может ответить. А какой религии придерживается Дональд Трамп?
1: Ну, это мы говорили, да, с вами, да.
2: Поэтому но в
1: там евангелисты
2: Америке...
1: какие-то, там даже не евангелисты.
2: Там как-то сложно, очень сложно, да. Это сложнее, чем вопрос о том, какой религии Барак Обама.
1: Угу.
2: Это там тоже все непросто. Поэтому...
1: Барак Хусейн Обама.
2: Барак Хусейн. Ну, он Барак Хусейн Обама, да. Там, если совсем твердо говорить. Но поэтому сухой остаток в Америке... обнаружился гигантский, непросчитанный. Вот главное, что он не был просчитан. Это к вопросу о ветре времени, какого он был цвета. Запрос на идеологию, который пытались заполнить суррогатом идеологии под названием МАГА. И не заполнилось. Ну, то есть, заполнилось, но на какое-то время. И сейчас вот эта вся ущербность МАГА, как идеологии, которая поедает вот этот протестантский сионизм и произраильские настроения, она попёрла. Поэтому, а Трамп, он все-таки не глупый человек, он это понимает и пытается реагировать.
1: Новости, реклама, и будем продолжать.

0: знать за 90 секунд. Традиция загадывать желания, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Мариуполе, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Прокуратура Германии предъявила первое официальное обвинение по делу о подрыве газопроводов «Северных потоков». Китай надеется, что США будут с осторожностью относиться к вопросам Тайваня. Участники свободной экономической зоны за 3 года вложили миллиарды рублей в экономику новых регионов. Подробности далее. Федеральная прокуратура Германии предъявила первое официальное обвинение по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» гражданина Украины. Об этом сообщают СМИ. Отмечается, что мужчину обвиняют в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру. Немецкие следователи считают неопровержимыми доказательства против украинца, который возглавил группу диверсантов по подрыву «Северных потоков». Взрывы на 2 российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания, Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Россия не видит препятствий для обсуждения перезапуска поставок энергоносителей в Германию, но там должны определиться со своими собственными интересами. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. При этом она усомнилась в наличии в Берлине людей, способных самостоятельно принимать решения. Ранее лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в интервью агентству Reuters заявила, что Германия должна прекратить бойкот российской нефти и газа, поскольку того требует ослабевшая немецкая экономика. Она добавила, что из-за отказа от российских энергоресурсов страна потеряла сотни тысяч рабочих мест. Кроме того, Германия стала зависеть от США. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в Доме прав человека в Москве. По словам Лантратовой, прежде всего документ направлен на развитие системного взаимодействия в сфере защиты прав ветеранов и участников боевых действий, членов их семей, а также родственников погибших военных, добавила она. Аппарат будет заключать совместные соглашения в каждом регионе России и вести совместную работу с организацией. Китай надеется, что США будут с предельной осторожностью относиться к вопросам, касающимся Тайваня. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио. Он подчеркнул, что построение китайско-американских отношений и конструктивной стратегической стабильности не просто лозунг, это требует действий и продвижения навстречу друг друга. Ван И добавил, что Пекин и Вашингтон должны расширять сотрудничество, формировать более позитивную повестку дня, одновременно контролируя и управляя различными рисками и скрытыми угрозами. Участники свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за 3 года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его данным, в Донецкой народной республике 186 компаний стали участниками свободной экономической зоны. В Луганской 189, в Запорожской области 79, а в Херсонской 58. Объем представленных льгот инвесторам составил 35 миллиардов рублей. Вице-премьер отметил, что на сэкономленные за счет льгот средства закупается оборудование, а также запускаются новые линии производства. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: 8:04, среда, 1 июля 2026 год. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здрасте. Мы договорились, что про Трампа больше ни слова. Ну, а не про Трампа. А про 4 июля, который совсем скоро-скоро, да, в эти выходные. И с чем он туда подходит?
3: С парадом. С парадом. Я думаю, но
2: командовать парадом будет он.
3: Это да. Правда. Я думаю, что вообще, давайте прямо скажем, что Трамп – это мастер церемоний. Угу. Так? Он в этом знает толк. А вот посмотрим на то, какую стилистику он выберет, на насколько у него получится, с учетом всех превходящих...
2: Причем мастер не протокольных церемоний. Вот, вот его же особенность.
3: Ну да, поэтому там все будет вне, конечно, протокола. Я думаю, что не исключены и такие, знаете, экспромты. Но для него это очень важно. Потому что вот это... Он вообще очень любит визуалку. Вот визуальные вещи. Это, кстати говоря, напоминание нам о том, что Дональд Трамп, при всем том, что это человек, который хочет быть очень современным, это человек, конечно, по запросу исторической эпохи. Это вот эндшпиль холодной войны, начало вот этого нового, кстати, вот неоконов вы упомянули, да, значит, вот эти вот неоконы, там самый знаменитый неокон, один из, ну, не самый, самый знаменитый неокон от Ньют Гингрич, который искренне считал себя джедаем. Да, и вот...
2: Поклонялся силе.
3: Он поклонялся силе, и когда я ему говорю, ну, старик, что ты, значит, шутишь, он дико обижался, говорит, вот во мне воплотились великие джедаи. А смех смехом, а человек некоторое время был спикером Палаты представителей, то есть в случае, ну, как называется, безвременного ухода президента и вице-президента, он мог бы стать... ИО, а в общем, ну, конституционно он мог бы стать действующим президентом Соединенных Штатов. Такой случай в Штатах уже был. Да, Джеральд Форд, он, правда, себя джедаем не считал, он про них, видимо, не знал. Еще было не его время. Но вот тогда была визуалочка. Тогда вот один из крупных неоконов предложил вот эти все полуобнаженные статуи в Вашингтоне, да, завернуть в американский флаг. Угу. Вот это был большой, я считаю, стиль. Посмотрим, что нам предложит Трамп. Это, кстати, вот то, как он выстроит мизансцены и как он пойдет, как он выйдет. То есть я не сомневаюсь почти, что он выйдет за рамки протокола. Но как и куда он выйдет за рамки протокола, это будет очень интересный симптом о том, что сейчас происходит в Белом доме. А так, конечно, не удалось... подойти к празднованию 4 июля, но все-таки, вы же меня извините, такое не часто случается, да, все-таки юбилей у Соединенных Штатов, но одни проблемы, бальный зал недостроен,
2: да.
3: Так, пруд зацвел. Если не подвезут правильную пиццу, то это вообще будет полный провал. Но я думаю, что... Посмотрим. Трампу очень нужен этот парад. Прям совсем. И я так опять, вот мы, слушайте, ну вот мы же договорились про Трампа не говорить. Но Трампу этот парад нужен. И мы, вот очень мне интересно посмотреть, решится ли кто-то ему, извините за этот методологический термин, на этом параде нагадить. То есть что-нибудь сломать, сорвать там, испортить. Посмотрим.
2: Наверняка же будут и попытки, так сказать.
3: Попытки, ладно. Мне интересно, кто попытается нагадить изнутри. Потому что если у него там станет бронетанковая колонна вдруг, да, то это будет... Ну, это никакие не протестующие, это не общественные активисты сделают.
2: Хорошо. Значит, смотрите, от парада. Я предлагаю тогда про Старбера мы договорились поговорить чуть-чуть. Мы его перенесем. Он сам себя переносит. И мы последуем вслед за ним.
3: Слушайте, ну, значит, вот зря вы, вот... вы зря его переносите.
2: Не-не-не, сейчас мы к нему обязательно придем. Я вот про что, вот парад. Значит, в Финляндии профессор вступил в силу закон о ввозе ядерного оружия.
3: Да.
2: Значит, в Прибалтике новый премьер литовский предлагает убрать из Конституции запрет размещения ядерного оружия. У Трампа на параде, во-первых, так сказать, вот какая-то ядерная балда будет вот ехать по городу, это раз. И, во-вторых, его отношение как страны-члена НАТО к распространению ядерного, к возможному распространению ядерного оружия в Европе.
3: Значит, начну с последнего вопроса, он самый простой. Позиция американцев, она всегда заключалась в ускорении процесса ядерного разоружения. Почему? Потому что американцы люди рациональные, они понимают, что это единственная сфера, ну, такая стратегически значимая, где они как бы не имеют преимущества над другими странами. Да, их всегда пугало наше ядерное оружие. Сейчас начинает все больше и больше пугать китайское ядерное оружие. Ну, а ядерное оружие Корейской Народно-Демократической Республики вообще приводило к впаданию американцев в полную истерику, потому что про оружие КНДР они четко знали, что если что, оно будет применено. Так? Трамп недавно заявил о необходимости ускорения ядерного разоружения. Ну, это логично.
2: Ну, а эти-то что, они что, не знают, Ступ там, эти? Этот новый премьер
3: Ну, они же не на американское ядерное оружие ориентируются.
2: На французское, на
3: конечно.
2: Британское?
3: Единственное в Европе полностью суверенное ядерное оружие это французское.
2: Но, простите, хорошо.
3: Но при всем, да.
2: Но единственное ядерное оружие, находящееся вне страны обладателя ядерного оружия, это Америка.
3: Конечно. И в тот момент, когда помимо Соединенных Штатов, которые, ну, без особого восторга относились к необходимости размещения ядерного оружия, и тем более к двойному ключу ядерного оружия с немцами в свое время, в том числе на ракетах, Першинг-1Б, так, это которые были немецкие, да. Першинг-2 были только американские. Если вдруг появится какая-то вторая страна НАТО, которая допускает размещение своего тактического и оперативного, но оперативно-тактического это только на авиационных носителях можно считать, оперативно-тактического ядерного оружия за пределами своей территории, тогда встанет вопрос, а что остается из стратегического потенциала США уникального для блока НАТО?
2: Количество.
3: Нет. Количество уже давно у американцев. Помните, он 5000 решил вывезти из Германии. Да. Так они долго искали, где бы их найти и взять. Нет, количество сейчас не играет. Логистика. Пока у Дональда Трампа и у Соединенных Штатов Америки есть абсолютно непревзойденная, нет равных по логистическим возможностям. Но есть нюанс. Эти логистические возможности, в общем, стоят они и без баз передового базирования в Европе кое-что значит, здесь не надо это все, что называется, недооценивать американский потенциал, но стоит такое передовое базирование намного, поверьте мне, меньше. Да, поэтому в действительности явочным порядком, но довольно быстро. Кстати, вот опять ветер времени. Американцы всегда считали, что время играет на них, что они из Европы вымывают инвестиционные ресурсы за счет энергетической ренты, военные ресурсы и так далее и тому подобное. А они в этом были абсолютно уверены. Трамп в этом до сих пор уверен. А в действительности есть у меня подозрение, что ветер времени уже не дует в американские паруса. Он пока, что называется, разворачивается в сторону того, что у коалиции желающих. И вот мы говорили, коалиция желающих и, ну, не могущих. Но это не совсем же так. Это коалиция желающих и кое-чего уже могущих. И надо нам понимать, что идея о том, что Европа не может воевать без Соединенных Штатов, это идея предыдущей исторической эпохи. Угу. Вот как Дональд Трамп не уловил изменение ветра в пользу европейских, так сказать, радикалов-милитаристов, которые в качестве силового кулака вполне способны заменить американский воинский контингент остатками ВСУ, да, вот мы тоже должны понимать, как изменился этот ветер. Единственная большая неудача, но эта неудача, это же называется внутриевропейские противоречия. Это то, что вот от этой коалиции желающих и кое-что могущих начала отруливать Польша. Ну, я надеюсь, мы все понимаем, что дело не в орденах, не в Бандере, не, значит, вот этих нацистов.
2: Это же не первые, как бы,
3: да, конечно,
2: скачок,
3: они, ох, какие там поляки чувствительные, они проспекты Шухевича, Бандеры, все это съели, и тут, понимаешь, привезли какие-то там останки, и вот они возмущаются. возмутились.
2: Они даже не поэтому, они же там по поводу переименования одного из подразделений.
3: Ну
2: там,
3: и да. Подразделений, вот из-за этого шум, гам.
2: В городах приграничных улицы называть было можно, мемориалы открывать можно.
3: Значит, забери свой, да. Забери свой орденок и отдай мне свой, там и так далее. Но мы же понимаем, что это внешнее проявление некого, ну, конечно, еще не стратегического, но значимого разворота, который произошел и в польской элите. Но поскольку польская элита, она не суверенна. Кстати, посмотрите, что говорил по поводу тех же самых Бандер, Шухевича и дружбы с Украиной, значит, замечательный польский националист Кароль Навроцкий лет 15 назад. Удивитесь. Это значит, что в теневых элитах Европы есть все-таки раскол на тех, кто хочет, что называется, втянуться в войну с Россией прямо сейчас, да, что называется, чтобы два раза не вставать, да, а есть те, которые говорят, что нет, может все очень плохо закончиться. Но опять же, мы должны понимать, что ветер, цвет времени изменился, кстати, он на наших глазах. Дело не в дронах, и дело не в том, что вот этот вот рывок состоялся в дальнобойности украинских дронов, а дело в том, что общая ситуация в Европе категорически изменилась, и общая ситуация в Европе изменилась не в пользу того, что процессы в Европе управляются из Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, убаюканные идеей, что время всегда работает на них, начинают терять контроль над процессами в Нью-Йорке, в Европе. Но... И в Нью-Йорке, кстати, тоже, что интересно.
2: Да, смотри выше, Мамдани. Значит, этот... Но все-таки, если про ядерное оружие в нашем приграничье. Значит, с одной стороны, послушайте, ну так, справедливости ради, да? Значит, в рамках союзного государства... Ядерное оружие было передано, значит, в Беларусь, в Минск. Размещено, не передано, размещено.
3: Оно не передано.
2: Да, размещено. Это важная поправка, безусловно, оговорка. Значит, здесь тоже может речь идти о размещении ядерного оружия в Финляндии и в странах, значит, Балтии и Прибалтики. Но вызов серьезный. Как
3: да,
2: будто
3: конечно.
2: Бы. Да. Что с этим нам делать?
3: Ну... Нет, ну я вам сейчас могу нарисовать примерно 20 способов, что с этим делать.
2: Ну да,
3: но
2: без грибков как будто бы.
3: Нет,
2: да.
3: Без грибков совсем не получится. Без грибков опять про ветер, про цвет и ветер времени. Без грибков могло получиться год 3 назад. Вот, что хотите со мной делайте, без грибков не получится. Вопрос где, как... И что? Мы с вами в прошлый раз, что называется, копии наломали, как говорил другой мой знакомый, лет на 15 подреформенному с конфискацией. Вот. Не будем возвращаться к вопросу о минимальном ядерном сдерживании и ядерной эскалации. Но без грибков не получится. Особенно надо же понимать, что такое решение о размещении в приграничных зонах Финляндии с Прибалтики? Прибалтика как раз меня меньше интересует. Ну, это же понятно, они хотят продать, так сказать, свое пространство, в общем, не очень никому-то, как выяснилось, нужное, да, ну, хоть под что-то. Да, хотя бы под то место, куда, возможно, русские когда-нибудь ударят ядерным оружием, если обратят на него внимание. Обратить внимание придется, но вот насчет грибков в Прибалтике, а зачем? Не вижу никакого смысла. С Финляндией решение гораздо более значимое. Это абсолютно сознательная, абсолютно рациональная жертва остатков государственного суверенитета, да? И одновременно это закрытие возможностей для восстановления нормального экономического взаимодействия между Россией и Финляндией. Это такое, вот это вот для Финляндии это действительно большое стратегическое решение, которое не сводимо только к личности господина Стуба и к прочим, так сказать, персоналиям. Это большое стратегическое решение, которая выводит Финляндию в новый статус конфронтации с Россией. Поэтому здесь надо думать, каким образом решать эту проблему Давайте вот здесь я поставлю точку и оставим простор нашим замечательным во всех прочих отношениях военблогерам. Они это все разошьют, они начертят карты, вот, да, они много чего начертят, да, только все это должно исходить из того, из приоритета слова «приграничный», да, потому что вы же на даче мусор к себе у забора, даже если это участок соседа, не выбрасываете. Вы же, наверное, другой конец участка с мусором ходите выкидывать. Поэтому надо подумать, на какие точки и кому нужно нажать, чтобы вот это решение Финляндии, оно осталось как бы в пассиве. Отозвать его я не думаю, что в принципе возможно. Но и я абсолютно точно уверен, что точки эти, на которые стоит нажимать, находятся не в Вашингтоне. Да, потому что представить себе, что американцы завезут в Финляндию ядерное оружие, даже тактическое, сейчас, вот это, вы знаете, при всей моей критичности к Дональду Трампу, да, и главному военному капеллану Соединенных Штатов Хексету, я вот нет. Значит, это решение, которое было сформулировано не в Финляндии, для Финляндии. Финская элита в массе своей реваншистская, да, мыслящая реваншем и за первую, и за вторую проигранную войну с Россией, она его приняла. Ну, значит, вот исходить надо из этих, вот, к сожалению, таких не очень хороших сценариев.
4: Но опять просто
3: так,
4: вот
3: закончу, как сейчас принято говорить.
4: Хочется просто, вот мы говорили там о продвинутых, да, которые, так сказать, стремятся к идеологии, и для них идеология является ценностью. Почему-то...
3: Алексей, можно я сейчас влезу? Ну вот правда, продвинутые, но... Леш, ну что вот мы...
4: Но
3: продвинутые,
4: мы...
3: продвинутые все дома сидят в России.
4: Ну хорошо,
3: а,
4: да.
3: Продвинутые, которые там, это опять же люди, при всем уважении.
4: Помните, мы с вами говорили...
3: Они борцы за мир.
4: Вот,
3: да.
4: Ну где они, где,
3: ну,
4: где
3: они? Они? Ну это люди, сколько им лет?
4: Ну...
3: Это люди позапрошу, они боролись за мир с...
4: ну,
3: против,
4: а что,
3: Рейгана.
4: Ну что поменялось?
3: Да?
4: А что поменялось?
3: Обороться...
4: Слушайте, угрозы что ли исчезли? Или...
3: Нет.
4: Так сказать, дети перестали волновать, или будущее, или что?
3: Общественность изменилась. А продвинутые современного Запада, это вон господа Тиль с Карпом, да? Технофашизм, так сказать, во всей красе.
4: Я про других. Я про тех, которые, когда Британия, так сказать, стала третьей державой ядерной, внутри Британии восставали против, значит, собственного правительства и говорили, это не надо, это нам не надо. И там были тысячи человек, сотни тысяч человек, продвинутых по-настоящему общественных деятелей, мыслящих, умных людей, которым не нравилось это решение. Вот почему в Финляндии, так сказать, не находится, да, например.
3: Потому что финское общество заражено идеей реванша против России и возвращения утраченных земель, а также земель, которые никогда не были финскими. Вот что нужно. Мы все думаем, что Финляндия – это вот та вот Финляндия, откуда приходили телевизоры и холодильники.
4: И пьяненькие финны.
3: Да, и пьяненькие финны. По-моему, единственное, что до последнего времени оставалось, это были пьяненькие финны, а с телевизорами уже давно как-то не очень, да?
4: Угу.
3: Холодильники я еще припоминаю в последнее время, а с телевизорами не задалось. Это другая Финляндия. Это Финляндия, которая мыслит категориями гораздо более широкими, чем мыслил господин, ну, там, Маннергейм, конечно, был фронтлайнером, но там и другие ребята, и Энкель был там.
4: Нет, так они у них сейчас там истинные финны, или как там они назывались,
3: да,
4: вот,
3: да,
4: эти,
3: да.
4: Супертанкеры.
3: Там, вот, там была вот эта когорта первых финских имперцев, да, там Энкель, кстати, по-моему, тоже полковник генштаба Российской империи был, там где-то военным агентом он был, так, Маннергейм там и так далее, Рюте. Так, по-моему, Рюти, его фамилия. Небольшой
4: другой,
3: спец.
4: Другой, не тот.
3: Нет, не этот, конечно. Так, не Рютте. Рюти, по-моему. Но я не помню. Вот сейчас только не надо меня гонять по финской истории,
4: да.
3: Я ее не знаю.
4: Угу.
3: Так, Ну, кстати, да, у некоторых президентов Финляндии уже самого последнего времени в графе места рождения было финское название города Выборг. Вы думаете, он вот этот вот фин, он что это, вот как бы оставил все эти имперские мечты? Это большая человеческая ошибка. Да, поэтому нам, вот нам нужно тоже и тут уловить смену цвета времени.
4: Так, ну давайте начнем разговор тогда. Мы по дуге туда, в Великобританию. Англия, кстати, проигрывает Демократической Республике Конго со счетом 1-0.
3: Ну, да? Бывшая демократия проигрывает подлинной демократии. Подлинная,
4: это правда. Значит, смотрите, шутка. Там Стармер пишет про Стармера. Дело в том, что премьер-министр оставляет после своего правления финансовую дыру в оборонном бюджете. Ну, много ни мало, 5 миллиардов фунтов. Правительство анонсировало 4-летний инвестиционный план на сумму почти 300 миллиардов фунтов, предполагающий увеличение военных трат на 15 миллиардов. Значит, канцлер казначейства уточняет, что на данный момент финансированием обеспечены, пообещали, все понятно, лишь 10. Власть не объясняет, откуда будут привлечены оставшиеся 5 миллиардов. Искать эти средства придется уже осенью нынешнего года при формировании следующего бюджета. Значит, кто будет справляться с дефицитом?
3: Ну, во-первых, хотел бы отметить, что вопрос, куда делись деньги, он становится ключевым вопросом европейской политики. Я могу сразу дать ответ, их украли. Их украли через серые и черные фонды, так или иначе связанные с поставками всего и вся на Украину. Да, поэтому я думаю, что это долгоиграющая история в борьбе разного рода европейских кланов и группы элит. Второе. А удивительное рядом. Значит, абсолютно бездарный премьер-министр даже на фоне Терезы Мэй, так, вот, нет, ну, Лиз Трасс, конечно, вне конкуренции, но на фоне, ну, Терезы Мэй, на фоне Стармера, ну, это политический гигант, я думаю, масштабов Маргарет Тэтчер, сейчас я не шучу ни разу, да, а при этом Британия разыгрывает одну из наиболее блестящих геополитических комбинаций против Дональда Трампа, в результате которой он увязает в Персидском заливе и идет посыпать голову пеплом навстречу семерке, соглашаясь с британским планом втягивания Соединенных Штатов в войну против России на Украине. О как! Очень да, сложно. Вот это надо уметь. Это кто же руководит Великобританией-то? Вот этим вопросом нужно задаться. Кто разыграл эту одну из наиболее блестящих геополитических комбинаций, когда нам показывали по всем экранам вот этого господина Стармера?
4: Угу. Вопрос. Вопрос, да, и очень сложно. Ну, понятно, втягивание, короче. Ну, мы же помним, англичанка гадит, можно было так сказать.
3: Причем гадит она не только нам.
4: Это верно, да. А реклама новости, после чего будем продолжать.

0: 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что обсудит с Международным комитетом Красного Креста вопрос содержания российских военнопленных на Украине. Она отметила, что также обсудит с организацией вопрос обмена военнопленными между Россией и Украиной, обмен посылками и письмами для пленных, а также взаимодействие комитета с аппаратом уполномоченного по правам человека в целом. Кроме того, федеральный омбудсмен в ближайшее время планирует встретиться с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. Первая встреча омбудсменов прошла в начале июня на белорусско-украинской границе. Они обменялись списками людей, которых готовы передать. Федеральная прокуратура Германии предъявила первое официальное обвинение по делу о подрыве газопровода в «Северный поток» гражданина Украины. Об этом сообщают СМИ. Отмечается, что мужчину обвиняют в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру. Немецкие следователи считают, что неопровержимыми доказательствами против украинца, который возглавил группу диверсантов по подрыву «Северных потоков». Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания, Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Россия не видит препятствий для обсуждения перезапуска поставок энергоносителей в Германию, но там должны определиться со своими собственными интересами. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. При этом она усомнилась в наличии в Берлине людей, способных самостоятельно принимать решения. Ранее лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в интервью агентству Reuters заявила, что Германия должна прекратить бойкот российской нефти и газа, поскольку того требует ослабевшие немецкая экономика. Она добавила, что из-за отказа от российских энергоресурсов страна потеряла сотни тысяч рабочих мест. Кроме того, Германия стала зависеть от США. Свыше 387 тысяч абитуриентов уже подали более 1 миллиона заявлений в российские вузы. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. При этом 94% поступающих взаимодействуют по вопросам приема через портал госуслуг. Приемная кампания стартовала в России 20 июня. По данным министерства, в 3 раза выросла посещаемость сервиса «Подбор вуза». Ежедневно к ним обращаются до 250 тысяч раз. Суммарно за все время работы сервиса им воспользовались почти 5 миллионов пользователей. Чаще всего заявления подают на программы бакалавриата и специалитета 86% от общего числа. На магистратуру приходится 12% заявлений. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
7: Так, мы продолжаем. Полчаса у нас осталось. Ну что, про Британию еще поговорим. Но, в принципе, не будет ли это кризисом? Ну, надо же деньги откуда-то брать эти, значит, восполнять. А там уже, говорят, надо сокращать. И без этих 5, там,

0: в 5 миллиардов фунтов уже говорят, надо сокращать людей, там, списывать какую-то технику и прочее, прочее, прочее. Но надо же будет
1: откуда-то брать. Ну, во-первых, это заметно, но в любом случае придется сокращать. А в чем смысл большой европейской войны против России? Причем надо туда обязательно затянуть Дональда Трампа. Почему? Потому что главным источником денег на сегодняшний день является Федеральная резервная система, не к ночи будет помянута, в праве влиять на которую Дональду Трампу отказали. Да? Совпадение?
0: Как говорится, да.
1: Допускаю, что просто совпадение. Но понятно, что закрыть вот эту британскую лакуну финансовую, а это только начало. Ну, послушайте, 5 миллиардов фунтов, ну, это меньше 10 миллиардов долларов, так? Это, в общем, копейки, если разобраться. Если только, ну, если бы это были просто рассосавшиеся куда-то деньги, они бы их закрыли, ну, вообще вопроса нет. За счет эмиссии, переброски фондов, ну, послушайте, кредит бы какой-нибудь у какого-нибудь банка взяли бы. Но поскольку они точно знают, куда ушли эти деньги, и что, ну, и даже в карманы каких конкретно людей на Украине, в Британии, видимо, в Соединенных Штатах Америки, в Брюсселе эти деньги, ну, часть из них попала, поэтому нужно будет изыскивать какие-то более креативные способы. Единственным более-менее креативным способом закрыть вот эти все вскрывающиеся дыры, это, конечно, эмиссия ФРС, срочный своп ФРС и Европейскому центральному банку. А, кстати, обратите внимание, как скукоживается 90-миллиардный кредит. Ну, послушайте, прямо по масштабам европейской, общей европейской экономики выдать 90 миллиардов Зеленскому на пропитание и на то, чтобы он хотя бы удержал систему управления Украиной, ну и вот на дроны там и так далее. Ну, слушайте, это не так много. Это решили бы они, и никто не чирикнул. Еще недавно обсуждались, помните, какие суммы? 700, там, правда, на, по-моему, там на 10, нет, не на 10, там на 5, на 7 лет, там
0: 300
1: обсуждалось. Да, послушать Трампа, так украли кинокамеру и три кожаных куртки, нажитые непосильным трудом. Да все украли в США. Вообще все европейцы в США украли все. Да, особенно химические заводы в Кливленде они украли. Да, хочется сказать Дональду Трампу. Но 90 миллиардов – это, в общем, сумма не просто подъемная, это сумма для Европы вообще-то элементарная. Но тоже она начинает сужаться. Давайте дадим частями, вот дадим 3 миллиарда, ну, 3 миллиарда на дроны. Да, при этом, значит, параллельно выясняется, что есть требования переноса всего производства украинских дронов на территорию Европы. Ну, это же понятно почему, что вся технология, все оборудование, все техпроцессы остались в Европе, а заодно, чтобы не так воровали. Так? Ну, это же понятная вся история. Мы понимаем,
0: там
1: что...
0: Там просто говорят, что говорят, да нет, там что, они ничего нет, это они просто собирают, а все технологии, они и так в Европе.
1: И есть это, но деньги на окончательную сборку в виде камуфлирования, они же не могут сказать, что это все вот эти ракеты, да, которые нарушают, кстати говоря, соглашение. Понятно, что оно не действует, но тем не менее и режим экспорта ракетных технологий, да чего только это все не нарушает. Уже никто вот на это международное право в Европе не обращает внимания. Но тем не менее надо какие-то приличия все-таки еще соблюдать, особенно с точки зрения, куда как бы первая точка попадания этих денег. Но мы понимаем, что 5 миллиардов... вот которые сейчас выявились в качестве дыры в Британии, это не единственные 5 миллиардов, про которые сейчас в Британии узнают. Да? Я думаю, что там еще будет несколько раз по 5. Во Франции, участие Франции в войне против России на Украине, оно было с точки зрения... материальный, они были гораздо глубже, чем Британии. Британия что там, этих челленджеров поставила, которые сожгли, там, по-моему, 2 или 3 осталось. Так, да? Участие Франции было гораздо больше. да, куда деньги пошли. Участие Чехии было еще больше, да, тем более, что Чехия была финансовым хабом, через который тоже отмывались деньги. Италия, да и так далее. И вот там сейчас вот эти вот лакунки начнут скрываться. Как вы их будете закрывать? Потому что, конечно, европейское общественное мнение дико русофобично. Вот что получилось у европейского политикума, у европейских политиканов и у европейского политикума, это несколько разные вещи. Это, конечно, возбудить вот такие исходные, пасконные инстинкты русофобичные европейца. Да, это не страх, а вот это именно вот такая вот глубинная ненависть, неприятие России и русских как некого социального вида. И это все, конечно, понятно. Но в тот момент, когда средний европеец начинает, ну, трусоватый, жадный, крайне, как правило, необразованный, недалекий, но в одном моменте он становится очень таким живчиком. Да, умным живчиком считать умеет. Это тот момент, когда средний европеец понимает, что вот на этой его русофобии, его искренний, еще кто-то украл его деньги. Да, величайшее достижение Маргарет Тэтчер заключается в том, что она действительно объяснила европейцам, что нет никаких денег правительству, есть деньги налогоплательщиков. Да. Это неправда, потому что Маргарет Тэтчер никому не рассказывала про дополнительную сверхнормативную эмиссию дензнаков в национальных валютах, но да бог бы с ним, спасибо ей и на этом. Но вот тот момент, когда европеец понимает, что не то, чтобы его обокрали, да, но куда-то ушли его деньги. Это страшная сила. И это надо будет как-то закрывать. Тем более, что я думаю, что вот эти дырки найдутся практически, ну, даже не практически, а просто в любой европейской стране. Поэтому нужна война. Только у нас говорят, война прощает все долги. Это все неправильная спишет, фраза. Там одно слово пропущено. Только война и только победная прощает все долги. Поражение никаких долгов не прощает. Ничья не прощает долгов. Да? Невыгодное тебе мирное соглашение не прощает долги. Их придется платить. Европейский политикум это понимает. Поэтому нужно втянуть американцев, вернее, американский печатный станок. Да, вот этот своп ФРС войну нужно довести их, уж как войну до некого результата, который можно будет объявить победным, а сейчас объявить, вот знаете, опять вот мы возвращаемся к смене цвета времени. В 2023-2024 году любой результат, да, вот там все заключается, подписывается мир на любых условиях, на любых. Да, даже на условиях, сформулированных, которые Путин сформулировал в июне 2024 года. Он, кстати, об этом вспоминал на совещании в Министерстве иностранных дел. Вот даже на этих условиях подписывается мир, его можно было в 2024 году объявить победным. Сейчас любой мир победным для Запада объявить нельзя, потому что уже просочились многие факты, уже совершенно же другая ситуация на Земле, просто реально другая. Мы вот сейчас считаем там километры, а считать надо не километры, а считать надо, что называется, качество пространства, которое было освобождено за прошедшие годы. Вот это вот нужно понимать. И объявить любой мир победным для Запада уже не получится. Именно поэтому и вышли западники на вот эту совершенно кажущуюся как бы в военном плане бессмысленной волну эскалации. Вот так.
0: Вот, значит, давайте еще, у нас немножко времени остается, поговорим про Ближний Восток. Значит, последняя новость на ленте. Дмитрий Медведев, неожиданно, да, про Ближний Восток, но, так сказать, вот. Дмитрий Медведев, зампред Совета Безопасности, примет участие в церемонии похорон Али Хамини, бывшего верховного лидера. в качестве специального представителя президента России. Значит, церемония прощания с Хаменеи, который, я напомню, был убит. Да, в феврале. Церемония прощания с ним пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. На следующий день состоится траурное шествие в священном для шиитов городе Кум, а сами похороны пройдут 9 июля в родном городе Айталы. Ну, тут я уж, с одной стороны, понятно, да, почему этого не было раньше, потому что шла война, боевые действия. А с другой стороны, все равно это обращает на себя внимание. Значит, все типа закончилось или не закончилось, потому что мы уже с вами говорили, 41, 42, 45. Может быть, Трамп тоже 45-47 хочет дать, так сказать, обещаний при прекращении войны, чтобы сравняться с президентскими сроками. Ну, 45-47, ну, пусть так и будет. Да. Значит, но это обращает на себя внимание. Посмотрите, это же важное событие для Ирана точно.
1: Абсолютно. Для Ирана это фиксация победы. Там мы можем спорить, мы можем аналитически с вами рассуждать о том, насколько Иран победил, так ли он победил, можно ли считать тот результат, которого добились иранцы на сегодняшний момент.
0: Победы, да.
1: Победы и так далее. Но для иранского руководства абсолютно критично отфиксировать... Ну, во-первых, свою легитимность. Так, пока не похоронен предыдущий духовный руководитель, так считать, что совершен транзит власти, нельзя.
0: Я вот не востоковед, там, не исламист, а это... Я просто знаю, что там, ну, в исламе вообще в этот же день надо хоронить.
1: Нет, допускается перезахоронение. Нет, это положено хоронить в этот же день до захода солнца, да. Но в особых случаях допускается там специальный обряд похорон через некоторое время, и, например, умерших в Европе людей везут, в том числе и в Тегеран везут, ну, там кто-то в Швейцарии умер, и вот его везут в Тегеран, чтобы захоронить. Интересно, какой процент наших зрителей и слушателей понял, про какой фильм я сейчас вам рассказал?
0: Швейцария, Иран. Нет.
1: Ответ будет за минуту до конца.
0: Давайте, отсылочку прочли или нет? Отсылочку напишите. Кто-то умирает в Швейцарии, и его везут на похороны в Тегеран.
1: Угу. Да.
0: Что за фильм? Что за фильм? Я тоже профессор, но вы меня тоже...
1: я буду держать, если никто не угадает раньше. Поэтому, но в действительности иранцам надо отфиксировать победу. Здесь главный вопрос, решится ли кто-то на провокацию в день похорон и вот этого марша и так далее.
0: Как вы ловко, так сказать, вот это кто-то употребили? Кто-то. Ну, хорошо, да.
1: Нет,
0: да.
1: А это действительно может быть кто-то.
0: Ну, как я, кто? Вот, если не, так сказать...
1: Нет, вот здесь выбор гораздо более широкий, чем все те, на кого все подумали. В действительности, когда мы говорим о партии хаоса, я тоже, я, например, был одним из первых, кто запустил это. Ну, конечно, все. Ну, Полин, мы молодец. Конечно же, это фильм «Тегеран-43».
0: Ну, хорошо, да, Полина, спасибо. Да.
1: Полин, спасибо большое. Но в действительности в хаос играют несколько. Конечно, то, что мы называем партия хаоса применительно к британцам, играет самое наиболее профессионально. Но в действительности в хаос на Ближнем Востоке начали играть слишком многие. И в том числе изнутри американской, подчеркиваю, политика силовой элиты. Но и я думаю, что все понимают, что если кто-то решится на провокацию в такой день, вот это будет уже религиозная война. И это будет совсем не то, что могло бы быть во всех других условиях. Но действительно...
0: С кем воевать-то тогда? Ну, ведь провокация Алексей, подразумевает...
1: Это Ближний Восток.
0: Найдут там, да, есть кому.
1: На Ближнем Востоке воюют не с кем-то, а за что-то. Угу. Да, священная война с религиозным мотивом, она может вестись только против двух государств в регионе. Одно – это Израиль, это понятно, и я думаю, что при всех закидонах израильское руководство не настолько выжило из ума, чтобы идти на провокацию в день похорон Хаменеи, да, и вторая — это государство, против которого, конечно же, может быть развязана религиозная война, это, конечно, Саудовская Аравия. А вот эти люди вызывают у меня... Ну, я не хочу сказать, что там...
0: Из-за Мекки Медины?
1: Ну, или... конечно, из-за Мекки Медины, из истории, как они получили протекторство над святыми местами, из-за раскола в исламе, который из-за конфликта с хашимитами, значит, который из-за этого произошел. Вообще, саудовцев не любят. Но я должен сказать, я там небольшой поклонник Саудовской Аравии как государства, но то, что саудовцы... И, конечно, Бен Салман тут, конечно, это его личная большая роль. И ведут себя в ситуации, вообще в войне, вот этой в Персидском заливе, крайне грамотно, расчетливо, в чем-то цинично, это факт. Поэтому...
0: А что им делать-то? Ну, там с хуситами все ждали, значит, и даже говорили, я помню, шли разговоры, что если принц победит хуситов, значит, то тогда станет королем точно, сразу. Ну, что-то как-то там не очень так, чтобы прям задалось там у них.
1: Хуситов победить нельзя. Нельзя победить поток ртути. Попробуйте. Поток ртути можно только управлять... Да, что называется, его немножко сдвигая. И очень это делать аккуратно. Хуситы – это моя личная гипотеза несостоявшегося арабиста.
0: Человек 15 написали, Тигран 43. Да, в конце концов, посмотрите этот фильм. Я не видел, клянусь.
1: Ну, во-первых, главного, так сказать, нацистского террориста играет Джигарханян, что уже. Да. А его, что называется, куратор играет великолепнейший, абсолютно, Альберт Филозов. Да, Костолевский. Вообще, это надо посмотреть. Да, и вот этот фильм, между прочим, с Аленом Делоном. Угу. Да, он тоже там играет. Да, но я так вам скажу, что... Значит, как хуситы. Хуситы – это первая пробивка сквозь... Ну, вот бетон. Вот бетоном залили в свое время политический радикальный ислам. Политический шиизм... Была, Иран, вот это все. Это несколько другая история.
0: Запрещенные в России братья-мусульмане.
1: А вот это все, да нет, вот братьев-мусульман запретили, вот это все залили бетоном. Так и
0: залили бетоном.
1: Ну как залили бетоном?
0: Потом Египет, а потом Турция, там всякие, значит, министры там
1: и. Да, ну Турция, министры в Египте. Чем кончился в Египте приход? К власти этих ребят.
0: Ну хорошо,
1: да, я изменю сейчас формулировку. Как быстро он закончился. Потому что даже самые большие пессимисты, я сейчас на себя покажу пальчиком, давали вот этого... Мы даже сейчас фамилию своим Мурси, по-моему, ее звали, так?
0: Да.
1: Вот. Я ему давал 2,5 года. Он управился гораздо быстрее. Да, что называется, и военный переворот произошел гораздо быстрее. А хуситы – это нечто новое. Вот оно пробивается через этот бетон, через расселены люди, которые со всеми торгуются, да. Ну, мы же, я надеюсь, понимаем, что попадание ракет... На попадание или не попадание ракеты беспилотников в Красном море и, извините за это грубое русское слово, в Бабельмандебском проливе, там есть свой прайс-лист. Да, я думаю, тут иллюзий у нас нет. Но при этом эти люди никого не боятся. И вот это вот нечто новое. Потому что в арабском мире есть и прайс-лист, но это что, секрет, что ли? Да, эту фразу, она абсолютно пошлая, да, сказал ее человек, который арабский Восток знал гениально, так? Араб нельзя купить, его можно только арендовать.
0: Взять в аренду.
1: Да, это пошлейшая фраза. Да, кстати, посмотрите, кто ее сказал, очень удивитесь, кто ее сказал. Да, и что называется, да, куда потом пошел сын этого человека? Очень интересно. Так, Но в арабском мире практически, в арабском, подчеркиваю, не в исламском, в арабском мире практически нет сил, которые никого не боятся. Вот это что-то новое. И пока этот пример не заразителен, но рано или поздно таких людей, которые не будут никого бояться, станет больше. И вот это будет очень интересно.
0: И, но тут просто, когда вы говорите, что, значит, если ничего не боится, это страшно.
1: Да.
0: Всем остальным.
1: Я говорю, что это хорошо. Значит, хуситов боятся все.
0: В Ираке и Леванте, чтобы не называть в очередной раз название запрещенной в России организации, да, которая заканчивалась на Ирак и Леванте, там тоже многим было не страшно.
1: Да, они все быстро умерли, и остались только те, кому стало страшно. Теперь они как-то инклюзивные исламисты, это называется, да?
0: Да, как Трамп, внецерковное.
1: Вы себе можете представить инклюзивных хуситов? Я нет.
0: Значит, все-таки про Иран. Про Иран. Ну вот 4 июля, да, и там 4 июля. И там будут церемонии. И в США 4 июля будет церемония. Своя победа. И в Иране будет 4 июля тоже своя победа.
1: Игра символов.
0: Да, это тоже обращает на себя внимание.
1: Да, конечно, это, конечно, задумано. Слушайте, время парада в Соединенных Штатах определял не Трамп. Время похорон покойного духовного лидера Ирана определялось, что называется, уже сознательно. Трамп не может, хотя Трамп все может, но пока он объявить там 5 или 3 июля День независимости Америки не может. А вот здесь, но это было совершенно четко сознательное решение сдвоить два события, да, причем по разнице во времени. Похороны начнутся раньше, церемония начнется раньше, а это значит повестка дня в американских СМИ, это я уже сейчас специалиста-информационщика включу, да, она будет определяться именно этим событием. А Трамп уже будет, как принято говорить, бить по хвостам. Здесь, конечно, интересно, хватит ли у него ума промолчать по поводу...
0: И смотрите, как напряженно должно быть 4 июля, ведь и там ждем провокации, а? Как
1: Кстати,
0: будто бы,
1: но
0: да?
1: Я так скажу, что я провокаций больше жду в Америке.
0: Да, да. А таких, типа 9-11 или послабее все-таки?
1: Нет, но я думаю, что американские спецслужбы, как бы они ни относились к конкретному политическому режиму Соединенных Штатов, но 4 числа они все будут работать по максимуму, потому что проколоться 4 июля, ну, это значит, это значит раскассирование.
0: Ну
1: тем
0: что?
1: Более, что там уже оно началось.
0: Ну, тем более, да. Ну, снимут, и полномочия-то ему дали снимать. Между прочим, спецслужбы – это тоже федеральное агентство независимое.
1: Да нет, под эту формулировку можно подвести огромное количество разных контор.
0: Ну, например. Ну, да. Так, друзья, ну что, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Ждем 4 июля. С некоторой тревогой, как мы сегодня выяснили. Но, тем не менее, стараемся сохранять душевное спокойствие. Это тоже надо помнить. Все, говорим спасибо нашему дорогому профессору. Ждем его в следующую среду. Вот как раз и обсудим тогда прошедшее 4 июля. Все, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Меня зовут Алеша Тимофеев. Пока-пока.

0: Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие Почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера. В Донецке и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Армянск и Феодосия остались без электроснабжения после атаки ВСУ. В турецкой провинции Трабзон обнаружили упавший беспилотник. Бронзовый памятник Пушкину похитили на западе Германии. Подробности далее. Немецкие следователи считают неопровержимыми доказательства против украинца, который возглавил группу диверсантов по подрыву северных потоков. Об этом сообщают СМИ. По информации немецких правоохранителей, гражданин Украины уличил себя в частности тем, что, находясь в Италии в ожидании экстрадиции, обсуждал совершенные теракты по телефону с родственниками и знакомыми. Кроме того, как уточняют СМИ, следователи, по всей видимости, обнаружили в его телефоне доказательства причастности к подрывам газопроводов. Сообщается, что подозреваемый находится в настоящее время в предварительном заключении в Гамбурге. Армянск и Феодосия остались без электроснабжения после атаки ВСУ на магистральные электросети. Об этом сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гацанюк. Частично восстановить подачу электроэнергии планируется в течение суток. При этом сроки могут быть скорректированы в зависимости от оперативной обстановки. В турецкой провинции Трабзон обнаружили упавший беспилотник украинского происхождения с 5 килограммами взрывчатки. Об этом сообщают СМИ. Дрон, по информации журналистов, врезался в дерево. По данным агентств, беспилотник упал и взорвался в сельской местности неподалеку от одного из населенных пунктов. Предварительный анализ, как утверждается, показал украинское происхождение дрона и подтвердил наличие в нем взрывчатого вещества. Все больше стран понимают, что членство Украины в НАТО отвечает интересам военного блока. Об этом заявила посол Украины в НАТО Алена Гетманчук в интервью «Европейской правде». Она заявила, что цель вступления Киева в альянс никто не отменял, а заявления и декларации о том, что курс на интеграцию является необратимым, подтверждаются публично, а не только где-то в кулуарах. По ее словам, все больше и больше стран понимают, что членство Украины в НАТО не менее в интересах НАТО, скажем так, чем в интересах Украины. Свыше 387 тысяч абитуриентов уже подали более 1 миллиона заявлений в российские вузы. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. При этом 94% поступающих взаимодействуют по вопросам приема через портал госуслуг. Приемная комиссия стартовала 20 июня. По данным министерства, в 3 раза выросла посещаемость сервиса «Подбор вуза». Ежедневно к нему обращаются до 250 тысяч раз. Суммарно за все время работы сервиса им воспользовались почти 5 миллионов пользователей. Чаще всего заявления подают на программы бакалавриата и специалитета 86% от общего числа, на магистратуру приходится 12% заявлений. Посольство России в Берлине сообщило о краже бронзового памятника русскому поэту Александру Пушкину в городе Хемере на западе Украины, Германии. Отмечается, что изящная бронзовая фигура высотой почти 2 метра, созданная российским скульптором Григорием Потоцким, была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелковым. Памятник задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии. Торжественное открытие памятника Пушкину состоялось 24 сентября 1994 года. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте, друзья. Политический и общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Дмитрий, вас приветствую.
3: Приветствую.
2: ООН поиздержался. Так вот следует из заявления помощника генсека по финансам и бюджету Чандрамули Рамантана. Он сказал, что после августа-сентября денег не будет и, соответственно, ждет взносов. Прежде всего, из Соединенных Штатов, которые задолжали 4 миллиарда, и Китая, который в 10 раз меньше, 455 миллионов, не доплатили. из Поднебесной. Не нужно больше эта институция Западу? Можно ее так вот бросить, чтобы сама заглохла потихоньку? Как считаете, в чем причина?
3: Здесь, я думаю, что в любом случае Организация Объединенных Наций не справляется со своей главной функцией, и в любом случае по этому поводу будут приниматься решения не только в США, и в Китае, потому что, очевидно, здесь уже в США принято определенное решение, и мы видим, как оно проявляется, поэтому уже понятно. Очень интересная будет ситуация складываться в сентябре, потому что могут, например, пойти по пути исключения США из ООН, и такое тоже может быть, потому что Соединенные Штаты демонстрируют себя как раз именно той силой, которая регулярно нарушает конкретно вот основополагающие документы Организации Объединенных Наций, и в этом отношении я полагаю, что может так и даже получиться, что штаб-квартира ООН переедет в какую-то другую страну. Естественно, нам бы хотелось, чтобы это все-таки была Российская Федерация, потому что если брать в целом, то несмотря на то, что у Организации Объединенных Наций отсутствует своя армия, и в этом отношении есть проблема, потому что если нету армии, то нельзя фактически заставить ту или иную страну выполнять некие предписания и решения Организации Объединенных Наций. Вот, поэтому вполне логично, что ООН будет трансформироваться, и как бы Соединенные Штаты и Китай себя не вели в этом отношении, Организация Объединенных Наций является очень серьезной мониторинговой, в том числе, структуры. И я не исключаю, что она может конкретно и трансформироваться в некую мониторинговую структуру, пока сильные мира сего, это в первую очередь Российская Федерация, Китай, Индия, Иран и, собственно, Британия с Францией, будут думать, каким образом вот, и как договариваться в будущем, чтобы не случилось ядерного апокалипсиса. Поэтому вполне может быть, что он просто трансформируется в некую такую аналитическую международную структуру, которая будет больше заниматься гуманитарными вопросами, будет заниматься больше вопросами изучения тех или иных там социальных явлений, климата и всего остального, потому что проблем на самом-то деле у нас на планете достаточно, и, безусловно, если есть уже определенный опыт, который наработан десятилетиями, есть уже структура по миру, есть уже штат, то в любом случае найдутся задачи для того, чтобы эту структуру максимально использовать и, естественно, повысить КПД, потому что, например, если мы будем анализировать там Африку, Латинскую Америку, там Ближний Восток и так далее, то обратите внимание, что даже, например, по Палестине, кроме, собственно, Организации Объединенных Наций, там, по сути, больше и никого не было, потому что все остальные структуры, они достаточно ангажированы, и только благодаря фактически Организации Объединенных Наций мы узнали все ужасы того геноцида, который, собственно, сейчас происходит в Палестине, и в этом отношении тоже, конечно, такой инструмент полностью дискредитировать нельзя, несмотря на то, что объективно с международными такими серьезными вызовами, как вот прекращение там войны, где бы то ни было, эта структура не справляется, потому что, очевидно, если нет инструментария для того, чтобы решать этот вопрос, то вопрос конфликтов, он не будет решен.
2: Ну, тут важен вот какой вопрос. Насколько я понял, вы говорите, что политические вопросы решать он, ну, в такая идея, да, рассматриваем, такую идею не должно, а вот гуманитарные, здравоохранение, образование, сохранение культурного наследия, климат и так далее, вот здесь вот карта в руки, правильно понял? Или
3: ну, безусловно, да, потому что мониторинг такой международный, он необходим, и здесь нужно просто этот инструментарий доводить до там максимального вот КПД, и в этом отношении это вполне абсолютно рабочая история, и на нее, конечно, безусловно, многие страны мира будут заинтересованы в финансировании.
2: А вот смотрите, мы вспоминаем историю по климату, вроде как с рекомендациями ООН вся эта вот идет, но тем не менее политически вся эта программа, да, политически Запад настаивает на том, чтобы себе добыть некие преференции. Даже вот на этом фоне, на фоне, собственно говоря, климатических вещей. Потом это же неоднозначно. Одни говорят, есть глобальное потепление, другие говорят, нет и так далее. То есть тут практически любой вопрос, получается, сталкивается с политикой или нет?
3: Здесь нужно все-таки разграничивать мух от котлет, потому что если мы говорим про некие там зеленые переходы, то это объективно не какая-то генеральная доктрина ООН, которая в директивном порядке вот навязывается всему миру. Мы видим, что, например, еврозона, она движется вот по своей траектории с учетом вот максимального воровства денег с бюджета стран Евросоюза. Они просто занимаются, можно сказать, осваиванием. И это осваивание, оно конкретно и в цифрах можно его посчитать, потому что пока больше всего в Евросоюзе говорили за некие зеленые переходы, там, ветровую энергетику, солнечную энергетику и так далее, то в конечном итоге Китай вот в несколько раз уже обогнал Евросоюз, и сейчас еврозона вынуждена покупать у Китая эти самые энергосберегающие технологии, хотя вроде как десятилетиями они на это осваивали как раз и деньги, и получается вот по математическим, так сказать, данным, то Китай всему миру показал, что такое зеленая энергетика, а такие страны, как там, Франция, Британия и прочие, они оказались просто аутсайдерами в этой теме. Вот. Что касается, например, Организации Объединенных Наций, то, например, есть очень такие серьезные и глобальные вот вопросы, потому что, я уверен, многих злит такой параметр, как вот потребление, такое сверхмеры. И сейчас, конечно, капиталистическая модель мира, она обусловлена тем, что товары делаются максимально плохого качества, чтобы они максимально быстро выходили из строя. И, естественно, чтобы была потребность покупать другие товары и таким образом стимулировать производство. Но такая логика, она просто уничтожает ресурсы планеты с гигантской скоростью, превращая человечество просто в стадо паразитов. И Организация Объединенных Наций также пытается, видимо, различные там вводить альтернативные варианты, например, типа там того же углеродного следа, чтобы каким-то образом вот утихомирить вот эти неуемные аппетиты капиталистических вот монстров, которые вот пожирают ресурсы и таким образом стараются вот при капитализме остановить производство в гигантских количествах никому не нужных товаров, а больше все-таки сделать упор на то, чтобы у каждого товара было максимальное качество, и чтобы расчет инженеров был не на то, что он каждые там полгода или год нужно будет его менять на что-то еще, а чтобы он служил там 50, 100, то и 200 лет и передавался там из поколения в поколение. То есть в этом отношении это вот определенные такие приоритеты, и для человечества они на самом-то деле понятны, потому что ресурсы планеты, очевидно, не безграничны, и, собственно, пока какой-то альтернативы нету там нашей планете, и в этом отношении это вопрос, на который обязательно в любом случае надо думать.
2: Справедливости ради, меняется ведь дело не в том, что там хлипкая какая-нибудь стиральная машина, а в том, что придумывают другую, которая приобретает новые функции, и вот пользоваться старой кое-кто не хочет. Ну да ладно, это не суть важно, но смотрите, есть ведь и другая проблема. Если все демократическим способом решать, то есть голосованием, условно говоря, всех стран, которые входят в организацию, то все может пойти по неверному пути, потому что маленьких стран много, и, соответственно, они голосуют иногда не за прогресс и развитие, а за свои интересы, что мы сейчас наблюдаем на чемпионате мира по футболу. Разумеется, какой-нибудь уважаемой стране, там, я не знаю, Кирибати или Кюрасао, выгодно попасть на чемпионат мира. И таких стран много, и они будут голосовать за увеличение количества команд в финальном турнире. Понимаете, о чем я? И получается, что, значит, приезжает какая-то, вот не знаю, это вот сборная водокачки, и, значит, возникают счета там 7-1, 6-0.
3: Не, так здесь подождите, вот здесь в чем надо дело, понимаете? Вот, ну, либо может, мы все-таки в режиме диалога ищем компромисс и находим аргументы, убеждаем и, собственно, где-то объясняем более доходчиво таких возможностей, кстати, у разных сторон тоже хватает, и все-таки идем вместе, либо мы просто прекращаем любой диалог и, собственно, просто в директивной форме там какая-то группа, которая возомнила себя там вершителем судеб, просто навязывает в директивном порядке свою волю. То есть тут вопрос как бы
2: тоже неправильно, согласен.
3: Методики, поэтому здесь очевидно, я больше выступаю за то, чтобы в диалоге и все-таки в компромиссе также во многом искать именно тот путь, который для человечества более приемлем.
2: Ну, у меня такой резкий поворот после ООН. Значит, украинская повестка, там две новости, они сопряжены друг с другом. Все-таки это произошло. Спустя 4 года Федеральная прокуратура Германии официальные обвинения предъявила вот тому самому Сергею. Где-то даже его титровали как Кузнецова, причем как одному из участников теракта на Северных потоках. Что все-таки произошло? Что-то поменялось? Ведь вот не объявляли, не объявляли. Уже, по-моему, больше года эта история тянется, когда это имя и фамилия прозвучали в первый раз. По-моему, экстрадировали тоже достаточно давно. Почему так медленно? Но при этом произошло все-таки.
3: Но дело в том, что страновая элита внутри еврозоны, она активно вот ведет борьбу с тем, что сейчас все-таки глобальные такие вот элиты хотят сделать из еврозоны все-таки поле боя. И в этом отношении есть у них определенные результаты. И, конечно, также стоит понимать, что реальным заказчикам, исполнителям и организаторам подрывов северных потоков им, очевидно, выгодно, чтобы скинуть вину на кого-то еще, потому что в международном формате такие все процессы, они должны в любом случае иметь последствия, которые закрываются деньгами, ресурсами и так далее. Если бы сейчас расследование вдруг вышло на Соединенные Штаты, либо Британию, либо Норвегию, то этим странам нужно было бы в любом случае в среднесрочной и в долгосрочной перспективе за все вот эти вот годы неработающих северных потоков компенсировать все это дело ресурсами, с учетом, опять же, вот международного взаимодействия. А сейчас мы видим, что вот удобно было изначально козлом отпущения обозначить режим Зеленского и Украину, и поэтому начали раскачивать поначалу вот этот украинский, так сказать, мифический след и арестовывать различных типа диверсантов.
2: А почему, почему мифические? Они же могут быть исполнителями, это же не отменяет того, что заказчики могут быть, опять-таки, где-то там, о ком вы говорили.
3: Безусловно, но, скорее всего, западные спецслужбы не допускали туда каких-то персонажей там со своих украинских филиалов. Но мне что-то так кажется, с учетом деликатности вопроса. Поэтому это больше все-таки, с моей точки зрения, мифическая вот причастность вот неких граждан Украины к подрывам. И в этом отношении даже вот эта байка, она сейчас имеет очень серьезные последствия, потому что вот не случайно следствие настолько долго годами затягивали. Потому что, получается, сейчас немецкий суд уже своим решением вот обозначил, что и немецкие, собственно, правоохранительные органы, что подрывы вот северных потоков – это преступление вот и в рамках международного права, это фактически террористический акт. И этот террористический акт, он является очень грубым нарушением конвенции вот, международной по морскому праву и так далее, далее. То есть изначально это преступление, это уже официально зафиксировано. И несложно же ведь догадаться, что вот граждане Украины, даже если верить в этот миф, они же не сами по себе решили туда куда-нибудь якобы поплыть или там пойти и подорвать. То есть в любом случае в преступлении есть исполнители, а есть заказчики. И вот в этой логике, получается, заказчики являются конкретно режимники Зеленского. То есть по фамилии Ермак, по фамилии Зеленский, по фамилии далее-далее. А если это так, то получается, вот этим преступникам Германия официально сейчас выделяет десятки миллиардов евро. Сейчас вот готовятся на саммите НАТО им выделить еще несколько там миллиардов евро. И получается крайне забавная ситуация. Всем вроде как даже с точки зрения немецкой Фемиды понятно, что заказчики являются, собственно, с Киева, даже по этому мифу. Но еврозона вынуждена все это дело вот оплачивать и вести прокси-войну с Россией руками, собственно, тех же самых персонажей, которые им якобы взорвали вот северные потоки. И этот каламбур, конечно же, в европейских головах явно не уживается. У них там когнитивный диссонанс, там кризис вот максимально пониженной политической и социальной ответственности. И в этом плане, конечно, наблюдать за вот такими вот реверансами, конечно, весело, но по факту мы видим, что Германия как продолжала финансировать прокси-войну против России, так и продолжает это делать, что непосредственно говорит о ее прямом участии в войне фактически с нашей родиной.
2: Ну так поляки что же в такой же ситуации? Помните, как корова в фильме «Особенности национальной охоты» находится? Захочешь жить, раскорячишься. То есть, с одной стороны, им глубоко неприятно, когда героизируют Мельника, Бандеру, так сказать, пантеоны героев там объявляют. А с другой, им самим воевать с Россией не хочется. Поэтому, вроде как, с одной стороны, они их снабжают оружием и деньги дают, кстати говоря, да, а с другой вот возмущаются громко на словах по этому поводу. Поэтому тут ситуация такая.
3: Ну, здесь нужно все-таки тоже разделить, потому что там и Польша, и Германия – это те страны, которые фактически оккупированы Соединенными Штатами и Британией. И в этом отношении там про их субъектность можно забыть, и очевидно, в этой логике они хоть и имеют ряд разногласий, возмущаются, там, обижаются и так далее, но сделать с этим ничего не могут и вынуждены просто оплачивать режиму Зеленского вот и натовской частной военной компании ВСУ все вот издержки там финансовые и так далее. То есть в этом отношении здесь речь идет конкретно о том, что американские войска находятся на территории Германии. Что эти страны, что Польша, что Германия, ходят в Евросоюз, которым де-факто на правах чуть ли не королевы руководит Урсула фон дер Ляйен, которая действует, как показала практика, знаете, конкретно в интересах США, ну и Британии. И говорить здесь про какую-то субъектность в этом отношении просто бессмысленно с учетом вот этой объективной реальности.
2: Но то все-таки мы отмечаем, что рейтинг Навроцкого, да, президента Польши, резко подскочил после того, как он вернул Зеленскому вот этот самый орден Белого Орла, да, поэтому понятно, что элита это все-таки одно, а население это другое. И даже несмотря на то, что я не сомневаюсь, что не сильно нас любит и простое польское население, но тем не менее, все-таки хотят они какой-то гордости, невзирая на, скажем так, на отсутствие субъектности, разве нет?
3: Простые поляки, я уверен, что в своем большинстве прекрасно относятся к гражданам России и других славянских стран. А вот что касается вот руководства этой политической настройки оккупационной, фактически натовской, европейской, то это, конечно же, история риторическая, потому что там без русофобов, очевидно, не обойдется, потому что у них как-никак критерии отбора в политике, там русофобия, присутствие русофобии, это, можно сказать, ключевой элемент. И, конечно, здесь не стоит обольщаться, потому что тот же Навроцкий, он точно так же, как и Зеленский, может отправить сотни тысяч и миллионы поляков вот умирать одним щелчком пальцев и, знаете, глазом не моргнет, потому что данного персонажа не случайно загнали на ту должность. А то, что сейчас они куражатся на националистической теме, так это тоже в определенном плане выгодно, потому что таким образом, у большинства поляков по скудоумию складывается ощущение, что Польша действительно суверенная независимая страна.
2: А украинцы, с вашей точки зрения, вернее, власти, не украинцы, конечно, да, режим, будут в этом плане продолжать педалировать тему или все-таки успокоятся и, возможно, это все затихнет?
3: Дело в том, что вот если брать обычных граждан Украины, там в абсолютном своем большинстве никто и никогда не будет педалировать тему героизации нацистских преступников времен Гитлера. Это, ну, априори нонсенс, потому что у большинства граждан Украины деды и прадеды воевали в рядах Красной Армии. А то, что мы видим, это конкретно программа натовских политтехнологов по созданию вот такого вот мифического украинства, которое они накачали всем тем, что нужно для продолжения войны против России. Это конкретно вот такими вот идеологемами предательства, русофобии, ну и, естественно, продажи и убийства в массовых количествах, больших количествах своих соотечественников. Именно поэтому они в своих пантеонах героев, так называемых, обозначают всегда именно коллаборантов, которые напрямую служили нацистам и отметились в своих так называемых геройствах только в массовых убийствах мирных жителей, то есть пенсионеров, женщин, детей и так далее.
2: У нас пару минут еще есть до новостей. Вот смотрите, как все это начиналось. Значит, с разговоров, ну ладно, давайте не будем. Значит, у нас разные люди есть, и эти воевали, там, и те воевали. Помните, были баннеры с упашником и красноармейцем. Они вроде как там примириться, но мы должны, мы общая там страна и так далее. А пришло в итоге все, вот в итоге трансформации, вот конкретной вот этой вот бесовщине. Раньше говорили, что вот эти шествия на нацистов 1 января, на день рождения Бандеры, это так, какие-то маргиналы где-то там ходят, ну ладно, мы их не трогаем и прочее. А теперь все это приобрело, так скажем, очертания государственной политики. Вот как вы эту тенденцию оцените?
3: Дело в том, что изначально я же видел, на моих глазах все это происходило, все эти шествия и так далее, они больше напоминали просто сборище бомжей. Конечно, их снабжали там различными флагами, там, факелами и так далее, но это была абсолютно покупная история. И сейчас, по сути, если мы посмотрим в корень, то вот украинский олигархат де-факто является вот основой, почему мы видим такие нацистские проявления сейчас. И здесь не стоит путать, знаете, кто там с кем примирялся, потому что, очевидно, если мы возьмем цифры, то если брать вот современные, так сказать, реалии там, остатков Украины, то получается в рядах Красной Армии там служило в совокупности около 5-6 миллионов граждан. Ну а, собственно, если брать вот эти коллаборационистские, нацистские там, вот эти подразделения, которые прислуживали Гитлеру, то их число в лучшем раскладе доходило до там, 70-80 тысяч, а не миллионов там, или, там, и так далее. То есть в этом отношении это просто очевидный факт, что там не с кем особо примиряться, потому что изначально вот этот процент коллаборантов в Советском Союзе, он был очень небольшой, и, собственно, конечно же, абсолютное большинство в рядах Красной Армии просто беспощадно громило нацистов.
2: Ну, идеология, к сожалению, меньшинства победила. Прервемся на новости. Дмитрий Василец, политический общественный деятель, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой

0: Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Франции. Пламя тушит более 200 спасателей. Об этом сообщила префектура департамента ОТ. Там отметили, что задействованы также 6 самолетов и 1 вертолет. В 6 департаментах объявлен красный уровень опасности из-за риска природных пожаров. Это происходит на фоне экстремальной жары, которая сохраняется в стране на протяжении 2 недель. Около 300 ветеранов боевых действий и участников спецоперации работают инструкторами в филиалах Центра войн по всей России и передают свои знания и навыки молодому поколению. Об этом сообщил председатель правления Центра войн, депутат Госдумы, герой ЛНР Виктор Водолацкий в День ветеранов боевых действий. По его словам, многие участники вооруженных конфликтов после военной службы хотят продолжить работать на благо Родины. Задача государства – адаптировать их к гражданской жизни и помочь с трудоустройством. США возобновит работу алюминиевый завод, который не функционировал 2 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что компания, которой принадлежит завод, планирует за счет его запуска обеспечить прирост производства алюминия в Штатах примерно на 75 тысяч тонн в год. Агентство указывает, что предприятие объясняет возобновление работы введением Трампом импортных пошлин на алюминий, направленных против импорта металла, который используется в автомобилестроении, производстве банок и строительстве. Власти немецкого города Хемер обратились в правоохранительные органы после кражи памятника поэту Александру Пушкину и объявили награду за информацию о преступниках. Об этом сообщает городская администрация. Пропажу обнаружили в минувшие выходные. По данным местных властей, бронзовая фигура высотой почти 2 метра исчезла с каменного постамента в пятницу или субботу. По предварительной информации, преступников могло быть несколько. Для того, чтобы вырвать почти 2-метровую статую с постамента, им пришлось задействовать специальный инструмент. И транспорт. Торжественное открытие памятника Пушкину состоялось 24 сентября 1994 года. Более 1000 обломков самолета Красной Армии времен Великой Отечественной войны обнаружены в Смоленской области. Об этом рассказали в поисковом отряде «Донской». Уточняется, что это фрагменты алюминиевого каркаса, частей рамы и корпуса, грузов от винта, стекла, элементов электропроводки и деталей боевой части. Предварительно поисковики установили само место падения самолета. В отряде подчеркнули, что работы на участке будут продолжены. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Продолжаем разговор. На линии Неткачев Кирилл, руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономист». Экономизм, простите. Но вот на этом фоне действительно сложной ситуации, которую нам надо пережить, все-таки хорошо выдерживаем военные реалии. Да, кстати, Александр Новак, вице-премьер, сказал, что наша экономика адаптировалась на 80%. Согласны с такой оценкой?
3: В отдельных отраслях, безусловно, согласен. Ну, во-первых, никто не ожидал то, что это действительно фурор российских предпринимателей, российских руководителей экономического блока, там правительства прежде всего, то, что в целом наша экономика устояла там, после мощнейших санкций 2022 года, стоит там, и сейчас, учитывая там, нарастающее давление как с точки зрения там, военного, так и с точки зрения там, экономических санкций, которые вводятся против нас. Плюс в нашей стране там отдельные отрасли, для отдельных отраслей, безусловно, как многие говорят, санкции стали манной небесной. Но, например, вот тот же самый нефтегаз, в частности, во-первых, это стало толчком для развития, прежде всего, инженерной мысли там, и какого-то общего импортозамещения. Если память не изменяет, в нефтесервисе там доля российских комплектующих достигла превышения.

0: всего там 60-70% за последние 2 года. Вот. Ну а в некоторых отраслях еще предстоит поработать.
1: Кстати, если о нефтегазе заговорили, возвращаюсь к разговору в первую половину часа. Ситуация на топливном рынке как влияет на экономику? Но я поясню свою мысль. Вроде бы правительство держит примерно цены, если не смотреть на отдельных спекулянтов, которыми полиция занимается, уже сегодня такая информация была. Тем не менее, вот здесь как бы спрос есть, предложение стало меньше, очевидно, да, и как это отзовется на состоянии экономики?
0: Ну, прежде всего, это вот как раз почему опасается ЦБ, это может отразиться на ценах, потому что, как известно, логистика – это артерия экономики, а бензин в данном случае ее кровь. И рост цен на бензин, он неминуемо будет отражаться на полках в магазинах. Вот, и сейчас там правительство Мишустина плюс вот Александр Новак, соответственно, они находятся на активном контакте как с российскими производителями, дабы не допустить вот этого вот увеличения стоимости топлива, потому что это, да, это как бы прямое влияние на инфляцию, потому что так или иначе расходы на логистику, они зашиты в каждой единице продукции. Вот, ведь в большинстве своем у нас доставка товаров происходит с помощью грузовиков, особенно там в центральной России, где проживает огромное количество населения, и эти грузовики приезжают перманентно. Ну, так же, как там, условно, в реалиях Дальнего Востока, где приходится преодолевать огромные расстояния. Вот. Там активно сейчас обсуждается возможный завоз бензина, но я в целом, к сожалению, в этой сфере не эксперт. Тут больше подскажут коллеги, которые занимаются нефтесервисом более плотно, но крайне надеюсь, что до конца года мы сможем восстановить там какие-то утраченные мощности, либо ввести новые и стабилизировать ситуацию с точки зрения насыщения и наполнения запасов, которые там сейчас тратятся.
1: Ну да, либо закупить на внешнем рынке, там отдать нефть и получить бензин или там дизель, оставив часть нефти в качестве уплаты. Такая ведь, наверное, тоже ситуация рассматривается.
0: Ну вот это обсуждается с возможной закупкой из Индии. Я не думаю, что там скорее часть нефти будет оставлена в качестве уплаты. Там,
1: Ну, может, деньги,
0: скорее,
1: да, может быть, деньги.
0: Ну да, взаиморасчет произойдет. Ну, это лучше, чем ничего, как известно, потому что, во-первых, и автолюбители волнуются, во-вторых, и логисты сейчас, я думаю, также озабочены этими вопросами. Но здесь у правительства есть все возможности и шансы как раз эту ситуацию стабилизировать. Я думаю, что сейчас это вопрос номер один.
1: Всегда с подозрением отношусь к такого рода исследованиям, скажем так. Россия вторая из числа стран, которые наиболее быстро богатеют. Отчет UBS о мировом богатстве. Это сумма активов за вычетом долгов. Вот у нас за 5 лет рост на 37%. На втором месте Южная Корея. А, простите, на первом мы же вторые, да. 55, и на третьем Хорватия. Вот что скажете, стоит ли радоваться? Я вот как-то не радуюсь. Почему-то, я не знаю, внутреннее чувство.
0: Ну да, тут прежде всего это рейтинг такой относительный, потому что считается средний объем активов, плюс здесь вычитаются долги, а у нас они, как бы, как я отмечал уже, за последние годы внешний долг только сокращается. Вот. То есть здесь надо скорее смотреть в разрезе медианного гражданина. Если, опять же, вспомнить заявление президента или там данные Росстата, то в целом зарплаты выросли и благосостояние выросло. Но как вы правильно отметили, смотреть вот на такие отчеты о мировом в богатстве, как там от UBS, Morgan Stanley, еще кого-то, это к ним всегда надо не то, что даже с подозрением смотреть, а как на хорошую желтую брошюру. Отметили Россию. Хорошо, значит, про нас помнят. Видимо, у нас, видимо, про нас не говорят не только что-то плохое.
1: Нет, но с другой стороны, мы же все-таки воюющая страна в данном случае. И то, что у нас что-то растет, при всем вот этом такой вот приблизительности этих оценок, все равно это радует, что мы не рухнули куда-то на последние места, а где-то все-таки в начале списка, ведь правда?
0: Да, но здесь стоит учитывать то, что, скорее всего, рухнули из-за наращивания долга наши западные недруги, потому что в той же самой еврозоне, Великобритания, да и США там с 2020 года, это вот как раз времена ковида, активно наращивают государственные займы, в отличие от нас. И это с точки зрения рейтинга им идет в минус. Хоть и стоимость их активов там, в США, там, S&P 500, это местный аналог индекса Мосбиржи, пробивает очередной рекорд. Госдолг растет быстрее Великобритании вообще. Вот сейчас после смены, грядущей смены премьер-министра, будут огромные вопросы того, о том, как покрывать возможные новые расходы, кроме как наращиванием заимствований, а у них госдолг уже превысил 100%.
1: Ну, просто если смотреть на нынешнюю политическую военную ситуацию, как в том числе и на экономическое противостояние, то вот на этом фронте получается, что мы тоже, ну уж по крайней мере, не отступаем. Или нельзя такой вывод вот из этих цифр сделать?
0: Знаете,
1: Я осторожно говорю, обратите внимание, да.
0: цифры финансистов, они чаще всего далеки от реалий военных интендантов. В данном случае я бы больше смотрел, у кого больше там заводов, реальных производств. И с этой точки зрения, я думаю, что мы держим свою уверенную позицию, в отличие от Европы, которая только-только там начинает милитаризироваться активно.
1: Нет, я, кстати, уверен, что по доле реальной экономики мы вот тут у меня убеждение, что ну что же Великобританию точно превосходим, где базис основной это финансовый капитал, там Сити и прочее, да, а не производство вот конкретных вещей, которые можно руками потрогать от нефти, там, я не знаю, до тракторов условно.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, вопрос именно в... Если нефть это сырье, то тут важный нюанс, кто больше производит таких товаров в глубокой переработке. То есть, как вы правильно отметили, это там трактора, машины, и насколько они востребованы. Великобританию мы здесь точно обгоняем, это безусловный факт. Но если говорить там о Евросоюзе, как в цельном явлении, не беря в расчет там отдельные страны, которые там доживают свой экономический век на пенсии Европы по типу Прибалтики, то там есть безусловные гиганты, которые, с одной стороны, испытывают сейчас проблемы из-за вот этого вот энергокризиса, возникшего в мире, но с другой стороны, у них есть мощный производственный базис. Там, среди примеров, это та же самая Германия, Венгрия, да и во Франции также все это есть.
1: Ну вот история с Евроклиром, где, я напомню, нашим радиослушателям заморожено 270, по-моему, миллиардов евро, она получила продолжение после того, как наш арбитражный суд принял решение взыскать с Евроклира вот эти деньги, да, Евроклир подал, в свою очередь, в суд Брюсселя иск к Банку России. Предмет иска состоит в том, что Евроклире считает, что российский суд не уполномочен рассматривать претензии по замороженным активам. Ваш, вот, что значит этот шаг, хотя вы больше экономист, как я понимаю, но тем не менее. Какие дальнейшие, так сказать, движения будут по этому делу?
0: Ну, здесь, да, мы наблюдаем перекидывание валанчика, потому что на чьей территории вообще будет решаться эта судьба российских активов, потому что, я напомню, ЦБ подал в суд после того, как в российский суд, просто потому, после того, как Евроклир решил, так сказать, разрешить Еврокомиссии использовать данные средства на пользу Украине и в целом их реализовывать, назовем это так.
1: Извините, я уточнить хочу. По-моему, пока используются только проценты. А вот самой...
0: Ой, да, простите.
1: Да, да. А вот правильно? Да, все, тогда дальше продолжаем.
0: Вот. Ну, там как раз там было заявление о том, что в ближайшее время могут принять решение об использовании замороженных активов на военные кредиты Украине, которые будут ей возвращены из потенциальных, в кавычках, репараций, полученных от России. Вот. ЦБ подал в суд в российский арбитраж, поскольку мы здесь, ну, как мы заинтересованы в том, чтобы решать проблемы это на своей земле, поскольку процесс явно будет политизирован. Евроклир пытается также отбиваться тем же аргументом, что процесс будет политизирован. Здесь важный нюанс в чем? Что, используя решение российского, это как можем мы, так и могут и они, как это происходит там, с теми же самыми подсанкционными активами российских компаний. Полученное решение там, в своем суде, признающееся в дружественных государствах, может стать причиной там, изъятия каких-то активов. Например, к примеру, вот российский арбитраж, соответственно, постановил, что нужно взыскать с Евроклира там, вот эти вот убытки, которые понес российский ЦБ. После этого ЦБ начинает направлять заявки там, ЮАР, ну вот по условным странам глобального юга, и с требованием вот там что-то заморозить, что-то изъять, это направляется в местные суды, и они могут постановить, что да, решение российского суда верное, давайте изымать, морозить т.д. и т.п. Это может нанести как бы непоправимый ущерб, опять же, и Евроклиру как институту, и, соответственно, у Евроклира будет ровно такая же возможность. Собственно, за этим процессом, мне кажется, юристам очень интересно наблюдать, потому что здесь, я, опять же, юрист, но вот с точки зрения такой экономической ситуации очень интересно наблюдать, потому что мы видим, как происходит слом международных норм права, по которым все жили, как бы все решалось там. С точки зрения нефти у нас вот был Стокгольмский арбитраж, в который все ходили. А что будет, если возникнут какие-то там новые газовые войны, если мы не говорим там с точки зрения России и Украины, сейчас там тянут трубу, соответственно, не европейцы, а африканские страны, там из Алжира еще одну трубу хотят протянуть в Испанию, если вдруг у них какая-то начнется газовая война, где решать этот вопрос? В Алжире, в Стокгольме или все-таки там в условной Испании? Вот.
1: Ну, а вот если, смотрите, если все это закончится, и закончится не так, как они хотят. Ведь они могут начать... Помните, была фирма «Нога» такая? И, значит, она подала иск против нашей страны. И там стали как корабли задерживать и еще что-то делать. Или там здания. Вот если я правильно помню, сейчас не проверяя по интернету, говорю по памяти, да? Это вот может начаться вот вся эта шарманка, да? То есть у нас будут отбирать, не знаю, здания посольств, как какие-нибудь суда или еще что-нибудь, самолеты и прочее?
0: Да, вполне реально этот процесс. Это, они могут начать отбирать ровно так же, как это может... Ну, почему ЦБ добивается признания этого иска? Потому что, как ровно, как я и сказал, ЦБ может пойти с такими же требованиями в дружественной юрисдикции, запрашивая там отбирать какие-то активы, аффилированные с Евроклиром и там юрлицами, которые с ним взаимодействуют. То есть это палка о двух концах.
1: Ну да, и вот еще о международном сотрудничестве, так в кавычках я бы сказал. Как выяснилось, банки евразийского, экономического сообщества берут комиссии, то есть наши соседи, более того, союзники, комиссии за внесение наличных рублей. То есть если приезжаешь, как я понял, в Белоруссию, и пытаешься в банке внести наличные рубли, тебя берут от 2 до 5%. Причем это явление массовое, до 1/3 банков этим занимается. Ну, указывается еще, что и в Армении такая же история, может быть, и в других странах. Это что такое? Это что за недружественные действия по отношению к россиянам?
0: Но это не недружественные действия, они в целом на физлицах базово как не отразится. Это скорее, здесь скроется экономическая причина, просто в дружественных странах скопилось крайне много рублей, которые им не нужны, которые там могли какими-то окольными серыми путями привозить так называемые там арбитражники, либо как представители каких-то небольших компаний с целью там в том числе вывести, ну, обменять там эти впоследствии обменять эти рубли там на местную валюту, а местную валюту обменять на доллары. Вот. Это, да, экономическое следствие того, что в евразийских странах, а учитывая, что там в Беларусь можно доехать там из Москвы, ну, меньше, чем за 12 часов. Вот. А учитывая то, что проход границы достаточно простой, в целом валютный контроль, он весьма такой редкий,
1: условный,
0: назовем,
1: да.
0: Это так, да. Вот. Плюс у нас как раз тоже началась борьба с вывозом рублей наличных, прежде всего. Насколько я помню, с апреля был введен запрет там не более 100 тысяч долларов вывоза как раз и в евразийские страны в том числе. Вот. То есть здесь мы наблюдаем просто реакцию соседних экономик на затоваривание валютой. Это как, знаете, вот была ситуация, ну, она в целом продолжается, то, что там старые доллары начали перестают принимать по всему миру, либо принимают по более плохому курсу, просто потому что их, во-первых, начинают изымать из оборота, во-вторых, в целом стало крайне много скапливаться там на рынках развивающихся стран.
1: А не могут ли белорусы, как все-таки мы с ними в одном союзном государстве живем, приехать с нашими рублями сюда, и будь то частные лица, либо компании, что-нибудь за наши же рубли приобрести? У нас же продается все за рубли.
0: Конечно, могут. Вопрос в том, что, видимо, объем вывозимый превышает объем, который ввозят белорусы и покупают там здесь за рубли, в том числе с точки зрения там бизнеса, например.
1: Еще одна новость, я не знаю, тоже как позитивная и негативная. Впервые за 3 года в нашей стране зарегистрирован новый банк, причем с солидным очень уставным капиталом 3,6 миллиарда рублей. Называется он «Элемент». Претендует на универсальную лицензию, то есть широкий спектр услуг может оказывать. Вот что скажете, о чем говорит, если о чем-то говорит, это вот новость?
0: Ну, я бы сказал, что это позитивная новость, потому что, да, банковская система России в последнее время, она, с одной стороны, укрупнялась, что хорошо, потому что контролировать несколько игроков намного проще, чем контролировать
1: много
0: огромное
1: маленьких
0: пространство. Да. И, соответственно, но с другой стороны, это приводило к тому, что сокращалась конкуренция. Чем больше в стране банков, тем фактически выше конкуренция за кредит. То есть у предприятия есть больше вариантов, где можно получить те или иные льготные условия. Особенно если речь идет там о каком-то среднем бизнесе, потому что вот компании, предприятия там средние, они именно чаще всего живут на оборотные средства, получаемые за счет кредитов. Вот. Поэтому, вероятно всего, это позитивная история, но там надо посмотреть вообще, как будет вести деятельность в этот новый банк и на что он претендует, потому что сейчас в целом как я уже отмечал, кредитование активно снижается с точки зрения ну, с точки зрения как предприятий, так и в кредитовании физических лиц. И здесь есть ощущение, что этот банк создается конкретно под какие-то определенные задачи. Там, может быть, войдет в какую-то группу компаний, либо будет работать с определенным сектором отраслевым. Да, тут надо будет понаблюдать.
1: Ну и к цитате Германа Оскаровича Грефа обращусь. Горизонт планирования сейчас, ну, видимо, в банковском деле и в экономике вообще, стремится к нулю. Имеется в виду геополитика, развитие технологий. Процитировал он психиатра Виктора Франкла, у которого есть был печальный опыт пребывания в концлагерях нацистских, который говорил, что первыми умерли те, кто надеялся, что это закончится завтра, вторыми те, кто думал, что это не закончится никогда. Вот ваш комментарий. То есть терпим с оптимизмом, я так понимаю, да?
0: Ну, в целом, оптимизм по жизни терять — это весьма плохая история, если так лирически к этому подходить. Ну, а реально, да, мы живем сейчас в такую достаточно масштабную эпоху изменений, и очень легко прогнозировать во времена, когда все спокойно. И можно хоть там на 5-10 лет делать там какие-то стопроцентные прогнозы. Сейчас, как мы видим, крайне меняется геополитика, это все влияет на экономику. Вон, вспомним ту же самую ситуацию с иранским кейсом, который фактически перевернул с ног на голову там экономику не то что отдельных стран, а в целом глобальных отраслей, перенастроив ее, и непонятно, что будет дальше. Там, в целом, у меня есть весьма пессимистичные прогнозы по мировому рынку авиации, и что, скорее всего, будет огромное удорожание цен, просто потому что керосином
1: Керосин, да.
0: нас ждет, ну, не нас конкретно, у нас с этим все должно быть хорошо, с производством в мире все будет достаточно печально. Вот. И вот такие вот события, геополитические столкновения, они приводят к тому, что да, крайне сложно прогнозировать, а это с точки зрения
1: Ну,
0: банковского бизнеса, наверное, основа.
1: Кирилл, значит, будем наблюдать, просто время заканчивается уже. Огромное вам спасибо. Кирилл Неткачев, руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм», был в эфире. Радио «Спутник», через пару минут новости. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Челябинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. 4 человека обратились за помощью в Курской области после атаки ВСУ. В Госдуме призвали наказать Португалию за недопуск российских батутистов к соревнованиям. В Венесуэле возросло число погибших в результате землетрясений. Теперь подробнее. Четыре человека обратились за медпомощью после атаки ВСУ на город Рыльск Курской области. От госпитализации они отказались. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Напомню, минувшей ночью противник с помощью беспилотников разбросал взрывные устройства на двух площадях в городе. При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. По последним данным, основные работы по разминированию завершены. Тем не менее, глава региона попросил всех жителей быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов, держаться подальше и не прикасаться к ним. Ремонтники обеспечили возможность подключения электросетей для всех объектов в Свердловской Кушве, пострадавшей в результате смерча. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер. Кроме того, он отметил, что газоснабжение восстановлено на 52 объектах из 76. В ближайшие дни работа будет закончена. Непогода на город обрушилась вечером 22 июня. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального МЧС, 16 человек обращались за медпомощью, были повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных дома. Идут восстановительные работы. Президентский фонд культурных инициатив завершил прием заявок на первый грантовый конкурс следующего года. Для участия в отборе поступило более 8000 заявок из всех регионов России. Победители будут объявлены в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех 89 регионах страны. С 2021 года фонд поддержал более 11 тысяч проектов на общую сумму более 49,5 миллиардов рублей. Власти Португалии поступили бессовестно, не допустив российских батутистов до этапа Кубка мира с национальной символикой, заявил первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, это неуважение не только к России, а неуважение к тем решениям, которые приняло большинство стран по допуску наших спортсменов. Напомню, после решения португальских властей российская сборная по прыжкам на батуте отказалась от выступления на четвертом этапе Кубка мира. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 2295 человек. Еще более 11 тысяч получили ранения. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Он добавил, что власти ускорили размещение пострадавших во временных лагерях в Каракасе и штате Ла-Гуайра. Там устанавливают душевые, кровати и матрасы, а также организуют медицинскую помощь, питание, обеспечение питьевой водой и психологическую поддержку. В стране ранее произошли две серии мощных подземных толчков, разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, я вас приветствую. Одна из, так сказать, важных тем этой недели – это, разумеется, разъяснение Верховного суда, ну, как мне представляется, по делу, ну, как у нас его называют дело Долиной, то есть вот продажа квартиры под влиянием мошенников и последующие решения судебных органов. Вот чуть позже о конкретных, так сказать, пунктах поговорим, я надеюсь, да? А прежде всего вопрос в этом плане, станет ли это прецедентом для решения российских судов? То есть это будет законным?
3: Нет, этот вопрос не прецедент. Прецедент – это конкретный пример, которые носят настолько универсальный характер, что им должны руководствоваться как нормой. Да? То есть это не прецедентное право, нет, абсолютно. Верховный суд в данном случае он сформулировал в рамках обобщения судебной практики свои собственные правовые подходы к разрешению этих дел. Да? Там собрана различная практика, различные ситуации, но если вспоминать дело Долина, а вы правы, да, что Верховный суд начал эту работу именно после того, как появилась масса обращений, люди стали писать, что очень странные решения принимает суд, средства массовой информации стали обсуждать. Все это справедливо. Так вот, если затрагивать конкретно ту ситуацию с Долиной, то, наверное, нужно обратить внимание, что Верховный суд полагает, что если продавец находится в состоянии заблуждения по каким-то условиям, это не означает автоматически признание сделки недействительные, там, ничтожные и так далее, и так далее. Вот этот аспект достаточно важен, да? Но все остальные вопросы, они в большей степени такой, ну, юридический характер носят, я не думаю, что очень интересной аудитории, но вот этот аспект, да, он разрешен. То есть какие-то заблуждения, если продавец под влиянием этих заблуждений действует, это не значит автоматически, что сделка должна быть развернута или она недействительна.
2: Не, ну, если избегать, так сказать, красивых слов в виде прецедента, которые многие не совсем правильно говорят, часто такое встречается, лишнюю букву вставляют, то вот там, кстати, формулировка есть, не является достаточно существенным для признания сделки недействительным. То есть теперь суды будут на это ссылаться? Могут ли на это ссылаться? Как вот здесь будет? Людям-то что делать? Ну, я с этой точки зрения.
3: Конечно, обобщение практики. Не то, чтобы они должны были ссылаться на это, просто когда судья формулирует, ссылаются судьи на нормы закона, безусловно. Но когда судья формулирует решение, он должен учитывать правовые позиции Верховного суда. И мы, кстати говоря, поддержали Верховный суд. Ну, сейчас парламент это будет обсуждать предметно, потому что мы хотим, ну, скажем так, усилить значение правовых позиций Верховного суда по различным делам, усилить, скажем так, обязательный характер этих правовых позиций. И в этой части мы Игоря Викторовича Краснова абсолютно в Совете Федерации поддерживаем. Потому что единообразие судебной практики во всей стране – это достаточно важная вещь с точки зрения правоприменения и с точки зрения правовой определенности нормы. Да? Поэтому здесь мы с Верховным судом, что называется, заодно.
2: Там есть еще, кстати, один пункт, согласно которому, если приобретатель знал о том, что вот это происходит, тогда, может быть, сделка признана недействительным. Это единственное исключение?
3: Ну, надо анализировать более внимательно, как бы, да, текст появился только сегодня в окончательной редакции, посмотрим. Я пока других исключений, честно говоря, не помню по, ну, таким, по проектным документам, но это, да, наверное, ну, надо обратить на это внимание. Тут уже речь идет о том, что, собственно говоря, обе стороны, да, как бы понимают что-то другое под этой сделкой. У нас сегодня было заседание Совета Федерации, вот не так давно оно закончилось, но сегодня, вот завтра мы это постановление пленума, вернее, этот документ уже в окончательной редакции посмотрим. И я думаю, что каких-то изменений в законодательстве, ну, просто не потребуется в данном случае.
2: Угу. Ну, чтобы закончить эту тему совсем, то перевести, так сказать, на более простой язык. То есть теперь, если человек покупает квартиру, ну, во вторичке, разумеется, он может, кавычки открываются и закрываются, хитрых бабушек не бояться.
3: Ну, можно, наверное, и так сказать, да. Можно и так сказать.
2: Это в кавычках, разумеется, я к
3: женщинам
2: старше.
3: Я понял, что это вы хитрые бабушки. Я очень хорошо помню ту дискуссию в средствах массовой информации. Мне кажется, даже мы с вами тоже в эфире как-то эту историю, эти истории все вспоминали. Да, наверное, так справедливо.
2: Теперь нечто не в юмористическом ключе. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, рассказал о том, что количество подростков, которые причастны к терроризму и экстремизму, серьезно возросло. 11 тысяч преступлений по стране. Конкретно среди несовершеннолетних 9% рост, там почти 10 тысяч. И тоже касается и насильственных преступлений, опять-таки, среди подростков. Это может говорить, с вашей точки зрения, о каких-то изменениях в нашем обществе? Или это все-таки, наверное, стоит связывать с активностью иностранных спецслужб, в частности, украинской, в большей степени? Как считаете?
3: Ну, я считаю, что второе. Я не просто считаю. Для этого достаточно много объективных данных. Да, у Александра Ивановича достаточно яркое было выступление на юридическом форуме в Петербурге. Он как раз анализировал вот эту ситуацию, связанную с преступностью среди несовершеннолетних. Да? Мы очень хорошо знаем, что Александр Иванович очень внимательно относится вообще к защите прав несовершеннолетних. И когда несовершеннолетние становятся участниками преступлений, да, это Следственный комитет, поверьте, очень-очень предметно анализирует мотивы несовершеннолетних, через какие инструменты несовершеннолетние вовлекаются в преступную деятельность. Ну, могу сказать, что я, кстати, эту лекцию Александра Ивановича слушал, да, как бы очень внимательно на Петербургском форуме, а вот сегодня мы с Александром Ивановичем виделись у генерального прокурора, где тоже обсуждали, ну, там было координационное совещание традиционное для прокуратуры, и тоже эти вопросы затрагивались. Вы знаете, действительно это так. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступных действий, в том числе террористической, экстремистской направленности – это работа, которую системно уже ведут, в первую очередь, конечно, спецслужбы Украины, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию здесь, внутри страны. Это объективно так, мы это очень хорошо понимаем. К сожалению, пока у них есть определенные, ну, скажем так, в кавычках, достижения в этом плане, потому что такого рода преступность растет в стране. И Александр Иванович с цифрами, в общем, достаточно подробно эту тему освещал в Петербурге.
2: Тут еще важен момент, потому что понятно, что люди находятся под воздействием социальной инженерии, если я правильно ударение поставил, если нет, то извините, да? То есть они вроде бы как пострадавшие. С другой стороны, они террористы, как ни крути. То есть они идут и там что-то поджигают, не дай бог что-то
3: Алексей,
2: взрывают.
3: Смотрите, такая... Этот вопрос обсуждается, да, такой момент есть, когда люди подвергнуты там психологическому давлению, манипуляциям, и это делают люди достаточно профессионально с той стороны, да, но все-таки вот и сегодня мы обсуждали эту тему достаточно предметно, и хочу сказать, что очень профессионально и со стороны Следственного комитета, со стороны МВД, Федеральной службы безопасности, все-таки во многих случаях, когда мы анализируем субъективную сторону такого рода преступлений, мы видим материальную заинтересованность. То есть все-таки и подростков, да, ими манипулируют, применяют разного рода технологии для того, чтобы подчинить волю несовершеннолетнего, но начинают, как правило, с материальных вопросов. Их пытаются простимулировать в материальном плане. Иногда это просто предложение денежных средств. Иногда это уже часть схемы, связанной с тем, что подростки оказываются под влиянием мошенников, отдают какие-то деньги родителей, как правило, да, и потом уже им говорят, если хочешь вернуть, вот должен сделать что-то. Но тут важно понимать, при квалификации мы видим, что материальная составляющая, попытка материально заинтересовать, предложить какой-то заработок, легкие деньги или заставить действовать вместе вот с этим материальным фактором, ну, это тоже достаточно существенно. Поэтому я понимаю ваш, как бы, ну, ваш посыл, что в каком-то смысле это жертва. И, наверное, во многих случаях так тоже на эту ситуацию можно посмотреть. Но тут есть и материальная сторона, и попытка заинтересовать, и, к сожалению, во многих случаях эта попытка удается, то есть успешно совершают эти действия, да, не без психологических манипуляций. но тем не менее.
2: А тогда тут уместен вопрос, а вот если судебные органы разбирают подобные дела, это принимается во внимание, вот если человек не под
3: материалом? Это принимается во внимание. Mm-hmm. Мы как бы что обсуждаем активно и с органами прокуратуры, конечно, в первую очередь, и с судами. Сейчас нам все-таки надо попытаться, опять же, да, может быть, с помощью, в первую очередь, Верховного суда, навести порядок в части того, как проводить квалификацию такого рода деяний. Да, вы, наверное, тоже встречали публикации, что даже в рамках одного региона зачастую могут там, поджог машины квалифицировать как просто уничтожение имущества, да, иногда как хулиганские действия, а иногда как акт терроризма. Да? И с этим нужно разбираться, потому что это различные статьи, это очень отличающиеся сроки, да, по этим статьям. И вот мы сейчас предметно с МВД, с Федеральной службой безопасности, с Следственным комитетом анализируем эту практику, чтобы понять, как правильнее квалифицировать эти деяния, и, возможно, нам потребуются даже какие-то уточнения в Уголовный кодекс в связи с этим.
2: Ну, вот сейчас мы с вами проговорили ситуацию, когда это уже произошло. То есть уже есть факт преступления, к великому сожалению. То есть уже обработали, да. Человек пошел, да. И что-то сделал. А мы, кстати, по-моему, в прошлый раз с вами об этом беседовали. Вот смотрите, в ряде стран, например, принимаются решения об ограничении доступа подростков к социальным сетям или каким-то еще там ресурсам в интернете, где чаще всего это происходит. Это один способ держать, не пущать. С другой стороны, можно подумать, не знаю, о внимательном отношении, если ты видишь парня там условно или девушку, которые не так, как обычно себя ведут, и если повнимательнее к нему отнестись, то можно что-то там исправить и так далее, и не допустить этого дела. Я всегда тут вспоминаю этот случай с таксистом, причем мигрантом, по-моему, даже не гражданином России, который вез бабушку, она, в свою очередь, ехала отдавать деньги. Так вот, он проявил внимание и предотвратил это преступление. Вот как вы считаете, надо комбинировать, делать, значит, одно, делать другое. Вот как здесь правильнее поступить?
3: Ну, тут вы несколько вопросов, да, Алексей,
2: ну, соединили. Ну да, да, да, извините, да.
3: Да. Понятно, что когда неравнодушный человек, вот как, например, с таксистом, да, я его помню, я тоже по СМИ как бы видел эту ситуацию, обратил внимание, что очень пожилая женщина постоянно находится на телефоне, явно выполняет чьи-то инструкции, да, как бы там должна кому-то передать деньги, он, ну, помог ей в этой ситуации, ей в первую очередь помог, да, как бы объяснил, что, по всей видимости, она находится под влиянием людей, которые... Но, мягко говоря, не желают ей добра. Это, конечно, сознательное отношение людей к этому. Да? Если вы видите, что пожилой человек вдруг попал под чьё-то влияние, или подросток, да, или просто взрослый, да, который в силу каких-то обстоятельств утратил контроль там над собой и пытается совершить действия, явно, которые пойдут ему во вред, конечно, надо в этом включиться по возможности в эту ситуацию. Это одна проблема. Да? Я поддерживаю и... Я думаю, все благодарны таким людям, которые вот способны предотвратить такого рода историю. К сожалению, соцсети играют очень большую роль во всей этой истории. И в первую очередь Телеграм. К сожалению, статистика говорит об этом. WhatsApp тоже, но Телеграм больше. Вот, Телеграм здесь сложный вопрос, Алексей. Я все-таки являюсь сторонником того, чтобы родители определяли, имеет подросток доступ к социальным сетям или нет, и к мессенджерам. И дальше, ну, конечно же, родители просто должны выстроить, если это ребенок, достаточно доверительные с ним отношения, чтобы ребенок в первую очередь пришел к родителям. Ну, кстати говоря, ведь снято несколько достаточно хороших и фильмов документальных, да, которые рассказывают об этих ситуациях, и я знаю, там миллионы просмотров эти фильмы набирают. И буквально даже есть мультипликация очень качественная, которую, кстати, тоже Александр Иванович демонстрировал в Петербурге на юридическом форуме. Кстати, эта лекция была посвящена, она была в первую очередь предназначена для молодежи в рамках молодежной уже как бы программы юридического форума. Да? И только соединение всех вот этих вот усилий, да, социальная реклама, неравнодушная позиция людей, внимательное отношение к мессенджеру, да, вот может как-то ситуацию изменить, но пока изменить не получается. Это объективно. Пока, к сожалению, рост преступлений в данной сфере имеет место.
2: Я бы, знаете, что еще вот на остаток первой части эфира сюда бы вот присоединил, скажем так. В этом году начинается поэтапное введение нового предмета в школах, который называется «Духовно-нравственная культура России». Ну, вроде многих, может быть, начало передергивать, но, в принципе, по самой идее, я, конечно, не знаю, как она будет реализовываться, мне идея очень нравится. То есть это ребятам, вот, начиная с 5 класса, будут на примере выдающихся людей нашей страны, ну, рассказывать о том, вот, как они жили, как они что делали во благо России. И вот я так уверен абсолютно, что среди этих историй не будет деньжат по-легкому срубить, и, значит, там пойти с какими-то жуликами пообщаться и так далее. Вот, может быть, и здесь тоже есть какой-то вот в этом плане, даже вот в данном конкретном прикладном случае, профит какой-то для страны, для людей. Как считаете?
3: Знаете, Алексей, у меня такое отношение к этой теме. Я не возражаю против такого предмета, духовно-нравственная там, культура и так далее, и так далее. Но мне кажется, что решили, пожалуйста, да, есть люди, которые занимаются образованием школьников и, наверное, больше меня в этом понимают. Мне кажется просто, что как предмет это немножко легковесно, да? А вот скажите мне, а почему в рамках курса российской истории российская история. Давайте увеличим количество часов на российскую историю. Не заниматься всем тем же самым. Вот я помню традиционный курс истории в школе. Да, в школе даже. Там были экономические аспекты, да, экономическая история. Ну, понятно, что бытие определяет сознание. Да, у нас учебники еще в рамках там, марксистско-ленинской теории были все написаны, даже школьные. Но там была экономическая часть, политическая часть, история политическая, да, как бы были даты, безусловно, даты экономическая, политическая и культурная составляющая. Вот каждый период изучался по определенной схеме. Да? Вот культура. Ну, давайте добавим сюда каких-то выдающихся деятелей исторических того периода, более внимательно изучать. Зачем для этого нужен специальная дисциплина, духовно-нравственная культура? Ну, есть история России. Вы как бы посадите, условно говоря, все то же самое на изучение российской истории, на тот материал, который дети изучают в школе по программе российской истории. Мне кажется, это более эффективно, чем вот вводить, допустим, новую дисциплину и новый предмет.
2: Ну да, наверное, соглашусь с такой ситуацией. Но, на самом деле, пусть попробуют, может быть, действительно будет польза.
3: Попробую, да, я как бы не претендую на то, что я с точки зрения методологии преподавания в школе, я больше методологию преподавания в высших учебных заведениях изучал, но не в школе, конечно. Хотя, мне кажется, это было бы более эффективно, если бы мы в рамках расширенного курса российской истории больше уделяли вопросам культуры, быта, традиций, общества. Они тоже менялись, да, на определенных исторических этапах. Если бы мы этому больше внимания уделяли на примере вот конкретного исторического материала и также и деятелям историческим ярким, ну, мне кажется, дети это лучше запомнили бы, это лучше бы легло им в голову.
2: Я бы, кстати говоря, вот сразу заставили заработать, как там в карнавальной ночи, серое вещество головного мозга. Я бы, может быть, так, кстати, на уроках рисования бы рассказывал про художников, на уроках музыки мог рассказывать,
3: кстати,
2: так сказать,
3: числе, да,
2: про композиторов и так далее. Но это было, я помню, на нашей школе, да. Меня, например, поразили, я как сейчас помню, рассказы про Франца Рубо, вот того самого, чьи произведения, к сожалению, украинские фашисты разрушили в Севастополе. Но у него «Бородинская панорама» и «Оборона Севастополя» — две самых известных.
3: Да, мы эту тему с вами затратили.
2: Да, да, и настолько, что я даже вот на экзамене по английскому мне достался вот этот топик, как это называемая тема, и я как раз выбрал тему, мой любимый художник как раз про него рассказывал. Так что, наверное, это у нас было. Не знаю, куда. Сейчас развалилось, что ли, куда-то.
3: Знаете, у меня не осталось, честно говоря, каких-то ярких воспоминаний от моих уроков в школе рисования, ну, потому что я, честно говоря, рисовать не очень умею, а музыка мне была не очень актуальна, потому что я учился в музыкальной школе по классу фортепиано, и как бы музыки мне было достаточно. Но если бы в рамках изобразительного искусства или музыки школьной, да, рассказывали бы, например, больше про композиторов, про какие-то произведения их наиболее яркие, да, то, может быть, это тоже было бы правильно.
2: Не, ну тут вопрос ведь примера, если, так сказать, абстрагироваться от школьного предмета, вот насколько он важен. То есть вот нам показывают людей, которым, к примеру которых можно следовать. И тогда ты, может, не будешь думать о всякой вот ерунде и не очень ерунде, я бы так сказал.
3: Ну, надежда на это есть, скажем так. Не уверен, что это глобально решает вопрос о том, о чем думает подросток, но, конечно, если, понимаете, к школьному предмету, к дисциплине, все-таки другое немножечко отношение, да, как бы, ну, то есть вроде как это надо знать, это надо выучить, люди там проходят какой-то экзамен или зачет сдают по этим дисциплинам. Поэтому, когда это часть курса, и не просто какого-то нового курса, вот давайте духовно-нравственные ценности рассказывать, а курс российской истории, да, там уроки музыки, да, есть российский композитор, выдающийся русский, изобразительное искусство, то же самое. Мне кажется, это легло бы как-то более естественно, что ли, в детский голову.
2: Вы знаете, вот у нас минутка еще осталась. Вот смотрите, мне только что мысль пришла. Мне кажется, что у нас это очень не связано. Человек маленький приходит домой, ему говорят одно. Потом он смотрит телевизор или компьютер или что-то еще, оттуда несется второе. В школе его вот так бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот так вот третье и так далее. А вот как бы это связать-то в одно целое, чтобы получился в итоге нормальный человек, и все было не занудно, а вот действенно?
3: Ну, слушайте, а как это свяжешь в одно целое? Мы не должны детям говорить в школе одно, а дома другое. Только так.
2: Ну, вот это
3: Как ты
2: так.
3: свяжешь это по-другому в одно целое? Конечно, если говорить, мы можем все, что угодно, но если ребенок видит, что взрослые говорят одно, а поступают совсем по-другому, ну, сложно будет заниматься воспитанием в такой ситуации. Сложно, объективно.
2: Ну, факт, да, если родители курят, то убеждать ребенка не делать этого достаточно затруднительно, или сами что-то такое не делают. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор на прямой связи со студией «Радио Спутник». Есть у нас достаточное количество интересных тем, как затрагивающих правовые вопросы, так, кстати, и политические. Там несколько рассмотрим разнообразных случаев, которые, может быть, вам будут интересны. Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
8: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Но

0: профессионального образования. Россия призвала участников 67-го раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье принять практические меры, гарантирующие прочную безопасность Абхазии и Южной Осетии. В российском ведомстве заявили, что речь идет о выработке юридически обязывающего соглашения о применении силы между Грузией и двумя суверенными республиками. Подчеркивается, что актуальность предлагаемых шагов возрастает на фоне дальнейшего наращивания взаимодействия между блоком НАТО и Грузией, включая проведение на территории закавказской страны учений и других военно-тренировочных мероприятий Альянса. НАТО испытывает проблемы с заменой стратегических бомбардировщиков, которые США не собираются предоставлять Альянсу, передает агентство Рейтер. По его информации, Штаты, будучи единственным государством-членом НАТО, обладающим стратегическими бомбардировщиками, намерены предоставить Альянсу только один такой самолет вместо изначально запланированных двух. Ранее журнал «Шпигель» писал, что Штаты намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО. Позднее сообщалось, что США планируют отказаться от предоставления современных самолетов, заправщиков и разведывательных дронов дальнего действия. Медики спасли мужчину с переломанными ребрами после аварии на квадроцикле в Свердловской области. Уточняется, что из-за сложного рельефа вертолет не смог приземлиться рядом, поэтому врачи добирались через реку и лес при свете фар и костра с помощью добровольцев. Пострадавший прошел интенсивное лечение и сейчас находится вне опасности. Видео от спасателей можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Российская синхронистка Александра Завьялова одержала победу в технической программе на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в немецком Мюнхене. Второй стала представительницей Испании, третьей – итальянка. Чемпионат завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. И мы продолжаем разговор. Я Алексей Осин. Начала полиция у нас бороться со спекулянтами топливом, скажем так, там бензин, видимо, дизель, неважно.
3: Правильно делает.
2: А вот смотрите, у нас вроде как рыночная экономика, то есть я в принципе могу же купить что-то, куда-то поехать и продать это за другую цену. Просто у нас сейчас ситуация там возникла критическая или там сложная, давайте так скажу, да, вот, и в этой ситуации принимаются нерыночные какие-то меры. Вот как с этим?
3: Абсолютно рыночные меры, ничего подобного. Ага. Есть антимонопольная служба, есть понятие злоупотребления правом в законодательстве. Поэтому это вполне нормальные рыночные меры. Когда человек использует какие-то, ну, скажем так, возможности для того, чтобы загрузить, не знаю, самосвал канистрами с бензином, а потом начинает их продавать в 2-3 раза дороже, это прямое нарушение той самой свободы конкуренции и принципов свободного рынка, которые предполагает рыночная экономика. Рыночная экономика предполагает и защиту рынка от такого рода действий. Да? Поэтому это не то, что я купил и имею право по рынку дороже продать в ситуации, когда рынок действительно свободен и все акторы свободно договариваются и определяют цену. Это ситуация очевидного дефицита, да? И кто-то злоупотребляет своими возможностями или своим правом и на этом пытается получить то, что законодательство называется неосновательное обогащение. Правильно, полиция принимает меры и пресекает такого рода действия.
2: А на основании чего они действуют? Просто чтобы разобраться.
3: На основании закона. На основании закона.
2: А в какой части он нарушен в данном случае?
3: Я же вам сказал, манипулирование рынком и антимонопольное регулирование.
2: А просто

0: Эти же люди не являются монополистами, они просто вот купили и все. Это же не какая-нибудь компания.
1: Купили-то
0: которая...
1: у кого-то, а кто-то, представьте себе, кто-то продал этим людям, да? Вот с теми, кто продал 50 или 100 канистров бензина, вот вместе с этими людьми их и нужно привлекать к ответственности.
0: Вот тут я с вами стою. Я же к чему попытался там ввести, потому что, с моей точки зрения, первые и главные нарушители вот этих распоряжений, закона, это те, кто продают в обход запретов, да, в таких количествах бензин.
1: Совершенно верно. Это уже группа лиц, которые по предварительному сговору и так далее, и так далее. Для этого все нормы в законодательстве есть. Да, когда люди используют, в первую очередь, продавцы. Ведь тот человек, который продает втридорога бензин, он же, наверное, не произвел этот бензин самостоятельно, да? Он как-то получил доступ к этому ресурсу. Не факт, что бесплатно, не факт, что это было на открытых рыночных условиях, этот доступ получен. Поэтому здесь нужно разбираться со всей этой группой лиц, где он этот бензин получил, как он получил возможность самосвал загрузить там канистрами 20-литровыми, например, да, и так далее, и так далее. Поэтому то, что государство на это жестко реагирует, это абсолютно правильно. И органы полиции, и антимонопольная служба должны обращать внимание на такого рода факты, и органы местного самоуправления, потому что это самое близкое к людям, самый близкий к людям уровень публичной власти. Вот давайте неравнодушно к такой ситуации относиться, и я думаю, что мы намного быстрее стабилизируем ситуацию на этом рынке, чем в ситуации, когда будем все закрывать глаза и соглашаться с тем, ну ничего страшного, я там в 3 раза дороже заплачу за канистру бензина, но зато у меня будет топливо. Ничего подобного.
0: А вот, кстати, тут это не моя идея, где-то в сети почитал, кто-то написал, а не нужно ли нам там в городе сделать 3-5, неважно сколько, ограниченное количество заправок, в зависимости от количества жителей, где будет дороже продаваться. Но у нас же есть, например, парковка в центре стоит 370, если я правильно помню, рублей, а на окраине 40. За одно и то же. Ты ставишь машину.
1: Мы, к сожалению, не можем так сделать, потому что если вы сделаете 10 заправок, где будет дороже продаваться, все остальные 100, которые в этом городе есть, точно такую же цену и установят. Вот это как раз рыночная история. Регулировать это крайне будет сложно. И, скорее всего, все поставщики бензина поставят бензин только на те заправки, где она продается с какой-то там наценкой. Поэтому нет, я не сторонник такого рода мер. Я уверен, что эта ситуация будет стабилизирована в ближайшее время. Просто такого рода злоупотребления, о которых вы, Алексей, говорите, на них нужно обращать внимание и жестко реагировать. Не позволять людям использовать эту ситуацию во вред нашим гражданам, тем, кто действительно хочет заправить свой автомобиль по нормальной рыночной цене.
0: Тогда такой вопрос еще последний в этой сфере. А если это руководитель сельхозпредприятия, да, пусть там с нарушениями приобрел, никому не продает, но тем не менее много закупил бензина, и это вот поддерживает ажиотаж. Как к этому относиться?
1: Не знаю, если как к этому относиться, где закупил, у кого, по какой цене, он это закупил в запас и собирается перепродать, или ему этот бензин сейчас нужен заправить.
0: Ну, просто на сев какой-то там. Да.
1: Есть много, как бы, у этой истории, Алексей, есть очень много дополнительных вопросов, на которые надо ответить для того, чтобы понять, как к этому относиться.
0: Да, и теперь, может быть, не сильно связанная с предыдущей история с ненавидимых всеми практически самокатчиков. 90% из них, как сообщается, нарушают правила. Прежде всего, главное из этих нарушений – это то, что они не спешиваются при переходе через улицу, ну, по переходу, по зебре, да. Ну и второе – катание вдвоем. Это вроде как тоже не разрешено, но тем не менее, это люди делают. И вот тут возникает вопрос, а вообще как с этим бороться? Ну вот они это делают. Должны ли, так сказать, ГИБДД этим заниматься? Ответственные граждане или еще?
1: Ну это как бы, ну прям смешно. То есть вопрос возникает. Слушайте, мы внесли давным-давно закон в Государственную Думу, административная ответственность для владельцев этих средств индивидуальной мобильности. Угу. Этот закон, что-то в первом чтении был принят, но потом уже лежит, по-моему, 2 года. Да? Никто не хочет этим заниматься по одной простой причине, потому что все эти самокаты, на улицах наших городов. Это огромный доход для компаний, которые предоставляют эти средства индивидуальной мобильности не за бесплатно, а за деньги нашим гражданам. Да? И поэтому, когда вы говорите, 90% нарушают, я хотел бы встретить те 10%, которые не нарушают. Потому что я вот сегодня прошел пешком от Совета Федерации по Столешникову переулку до здания Генеральной прокуратуры, да, на совещание, которое там проводилось. И каждые, наверное, 2 минуты меня обгоняли какие-то курьеры, самокатчики на мопедах. Это пешеходная улица, да, как бы. Ну, мало кого беспокоит то, что здесь идут, не знаю, там, люди, дети, женщины, пожилые идут, в общем, прогулочным шагом. Это центр Москвы исторический. Ничего, люди несутся, у них задача доставить, тоже важная задача, доставить что-то кому-то. Да, но, к сожалению, я думаю, что слишком много людей, которые заинтересованы в том, чтобы в этой сфере оставался хаос, потому что они на этом хорошо зарабатывают.
0: Ну, с другой стороны, мне было бы обидно, если бы самокаты, так сказать, исчезли каким-то образом с наших улиц, потому что, ну, вот у меня конкретный случай, например, я либо могу на самокате сейчас до метро добраться, либо вот, столкнувшись с предыдущей ситуацией, у нас одна полосная улица, да, ну, то есть одна полоса в одну сторону. И если ты едешь на автобусе, там как раз стоят люди, которые на заправку. И ты должен на автобусе, на городском транспорте ждать, пока они, значит, продвинутся. Или он на встречку должен выехать. Вот такая ситуация. У меня другого выхода нет. Либо пешком идти, либо на самокате.
1: У меня нет возражений против самокатов как таковых, но для того, чтобы полноценно использовать в городе эти средства, в городе должна быть создана соответствующая инфраструктура, дорожки специальные для этих самокатчиков, да, так же как для велосипедистов. Потому что если вы представите себе, что машины ездят по городу, а автомобильных дорог нет, да, ну, представляете, что будет происходить в связи с этим, да? Если они будут спокойно проезжать по дворам, по паркам, по бездорожью эти автомобили, а самокатчики сейчас ездят так, да? Инфраструктуры нет, но людям активно продают эту услугу, да? Ну, что делать? Тут можно только руками развести, потому что Государственная Дума по каким-то причинам не хочет принимать ответственность для лиц, которые вот так безответственно себя ведут. Ну, не хочет и не хочет.
0: Опять-таки, вот о чем мы говорим на прошлой передаче, вот я со своей стороны могу только как сделать. Во-первых, не нестись в толпе, да, я очень аккуратненько, да, стараться не мешать другим и не пугать никого. То есть вот, собственно, и все, да, если нет никаких, так сказать, законодательных решений, то только так, ничего не поделаешь. Еще одна, кстати, история, которая связана с тоже появившейся в нашей жизни новацией, и, кстати говоря, эта новация занимает уже значительную долю нашей экономики, 18 триллионов рублей, ни много ни мало. Это, если так официальным данным верить, это 3 дефицита нашего государственного бюджета примерно, ну, может, чуть
1: Я
0: меньше.
1: не беру сейчас сказать, но да,
0: Ну, там
1: хорошо,
0: где-то
1: допустим.
0: 5-6, вот так вот, ну, примерно, да, из того, что я помню. А, так вот, здесь тоже получается, что все не отрегулировано, и количество судебных дел, в которых продавцы, собственно, с самой площадкой, но с маркетплейсом судится, оно начинает расти. Хотя вот у нас вроде закон есть, но с осени этого года что-то будет меняться. Вот здесь что, это неизбежная болезнь роста или какое-то противоречие, которое сложно устранить?
1: Я просто не понимаю, немножко я пытаюсь уяснить смысл вопроса. Ну а давайте проанализируем, а сколько у нас людей судятся с работодателями по контрактам трудовым. Ну тоже будет огромное количество людей.
0: Но если это число
1: Да.
0: растет, то тогда на повод
1: Потому что
0: задуматься.
1: растет этот рынок. Рынок этот растет. Все больше и больше людей пользуются этими площадками, заказывают в маркетплейсах какие-то товары. Ну и, наверное, те, кто вовлечен в этот вид деятельности, у них, естественно, возникают какие-то противоречия друг с другом, и они, слава богу, идут в суд и цивилизованно на основе законодательства разрешают эти противоречия. Я как-то просто я не очень понимаю ценность такой статистики, да, то есть о чем она говорит. Ну хорошо, да, это действительно активно растущий сегмент. Вот это интернет-торговля. Маркетплейсы, ну хорошо, я поддерживал бы это. Если это сопровождается тем, что люди в процессе своей коммерческой деятельности часть вопросов не могут урегулировать самостоятельно на уровне договора там и идут в суд, ну хорошо, это нормальная цивилизованная ситуация. Просто я пытаюсь понять, и что? Как бы это растет, и что нужно, надо что-то с этим делать, или
0: Просто у нас так мир
1: проблема в чем?
0: меняется, что все это должно быть облечено в правовые нормы. По-моему, мы не успеваем за тем, как жизнь меняется.
1: Нет, нет, Алексей, вы знаете, если мы, желательно, чтобы все, это же коммерческие отношения, да, между частными лицами, предприниматели, которые пытаются найти баланс интересов друг друга, да? Почему нужно писать закон? Пусть они в договоре это опишут, пусть сложится какая-то практика договорная, какие-то стандартные типовые ситуации появятся, стандартные типовые договоры будут предлагать и те, кто продает товары, и те, кто занимается доставкой, и так далее, и так далее. Зачем обязательно править закон? Свобода договора, да, мы как бы законом не должны мешать развивать нормальные рыночные отношения в данной сфере и договариваться людям в рамках диспозитивных норм о том, о чем они хотят договориться. Они договорились или договорились плохо, пожалуйста, идите в суд, и суд на основании базовых принципов законодательства гражданского, на основании законодательства о защите прав потребителей, там другие законы, он будет разрешать эти ситуации.
0: Ну, вообще, да,
1: Это,
0: конечно.
1: мне кажется, нормальная, вполне такая позитивная ситуация, позитивная история.
0: Согласен с вами, потому что очень много дел, например, по наследству, да, люди не соглашаются с
1: Конечно,
0: чем-то,
1: да,
0: да, или
1: любую
0: там по
1: сферу возьмите.
0: квартирам, о которых мы говорили в предыдущих случаях, там продажи недвижимости и прочее, да. Это не значит, что это все не описано законами. Ну, вот такая интересная статистика. Я, честно говоря, сам думал, как к этой теме подступиться, но вот, может быть, так сказать, немножко тоже не нашел зерна. Справедливая Россия активно в законодательстве, на творческом процессе уже внесен, вот насколько я понял, законопроект, который предусматривает обязательный платеж в 3% на трансграничные переводы. То есть вот частные лица переводят деньги куда-то, ну, имеется в виду, конечно, прежде всего мигранты трудовые, да, а поскольку они переводят, ну, примерно 8 в среднем миллиардов, вот даже не знаю, долларов, да, долларов в год, то, соответственно, получается существенная сумма 45 миллиардов рублей вот за это. Как считаете, нормальная норма, ну, экономике-то, может быть, и поможет, но вот как в отношении людей-то? Допустимо?
1: Алексей, знаете, я ничего про это не считаю. Ну, как бы, наверное, да, я с уважением отношусь ко всем политическим партиям. Но я, к сожалению, сейчас вижу, к нам в Совет Федерации приходят проекты всех законов, которые вносятся, что многие законы вносятся сейчас просто потому, что начинается активная фаза избирательной кампании, да? Ну, вот 3%, 1% нужно вообще взимать. Ну, какую-то комиссию нужно взимать, да, как бы, если это переводы банковские. Банки взимают какую-то комиссию за эти переводы. Что значит обязательное? Ну, будет обязательное. Мы хотим, чтобы в результате этой обязательной комиссии кто получал средства? Банкиры дополнительно наживались на людях. Но
0: Ну,
1: это же через
0: видимо,
1: банки, как
0: бюджет,
1: правило.
0: видимо. Видимо, бюджет все-таки.
1: Ну, такого нам никто не сказал, да, как бы про бюджет. Ну, вот, по крайней мере, я не видел это пока инициативу с Миронов, вы говорите, да, ну,
0: Ну, да.
1: посмотрим. То есть надо будет у банков забрать это в бюджет. А почему? Это же банки осуществляют эти переводы, они же обслуживают этих людей. Почему нужно у них забрать эти деньги, если, и зачем нужно? То есть, понимаете, тут так много возникает вопросов, что ну просто остается ну, так развести руками. Ну, давайте тогда авторы этой законодательной инициативы, как положено, предложат нам технико-экономическое обоснование, финансово-экономическое обоснование этой инициативы, скажут, кто на этом будет зарабатывать, сколько получит федеральный бюджет, и тогда мы это проанализируем и поймем, нужно это экономике или нет. Так можно у мигрантов что-то отбирать, еще у кого-то что-то отобрать можно. А если я перевожу деньги, не знаю, там родственнику, который вынужден лечиться в какой-то зарубежной клинике, а если переводятся деньги ребенку, который обучается в университете за границей, ну.
0: Ну, тут еще вопрос, будут ли взимать граждан России эти деньги. Ну, предположим, у меня родственники там где-нибудь в Узбекистане, да, я им присылаю. Вот это будет облагаться или нет? Тут
1: Тут
0: тоже вопрос.
1: вопросов возникает, Алексей, очень много, и их надо задавать авторам такой инициативы. А если Узбекистан ведет встречные истории, да, люди, которые наши граждане работают в Узбекистане, тоже и переводят какие-то средства сюда. Например, родители работают, а ребенок учится дома в Москве, в университете. С них тоже Узбекистан будет брать эти 3% или сколько там. Ну, знаете, это так.
0: Да, кстати, ну, чтобы завершить, да, если вот наших граждан это не коснется, тогда мигранты будут просить наших граждан перевести их родственникам деньги, да?
1: Например, совершенно верно, да, то есть способов обойти эту норму, ну, сразу появится очень много. И страны, в отношении которых это будет введено, они встречные какие-то сформулируют свои требования к нашим гражданам, да, поэтому, ну, я с большим сомнением к такого рода инициативам отношусь, честно говоря.
0: Из законодательных инициатив, завершая эту страничку нашей передачи, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести демографический KPI для госкорпораций. Насколько понимаю, будут оценивать, как там вообще у сотрудников с демографией, с рождаемостью и прочее. И вот как пишут, золотой стандарт корпоративной поддержки демографии будет введен. Ну, то есть госкорпорации и цифровые платформы, кстати говоря, предполагается, значит, будут получать там, не знаю, кредиты, меры поддержки в зависимости вот от этого показателя. Поможет ли это нашей демографии или там достаточно тех мер, которые уже есть?
1: Смотрите, поможет или нет, надо будет посмотреть
0: по итогам.
1: Но я как бы что хочу сказать. Мне кажется, что сама по себе мысль достаточно здравая. В каком плане? Ну вот если есть государственная политика в данной сфере, да? Государственная политика, она же у нас сформулирована, да? Мы же понимаем, что у нас там есть в этой сфере проблемы определенные. Есть госполитика, есть государственные компании, да? Но государство вполне может сформулировать государственным компаниям какие-то требования, связанные с поддержкой семьи, да, материнства, каких-то дополнительных установлений для сотрудников льгот, возможности получения ссуды, да, как бы в организации, если там рождаются дети. Мне кажется, что это правильно, как бы, да, ориентировать, я подчеркну, государственные компании на то, чтобы они более активно включались в реализацию государственной политики в каких-то сферах. Да? И председатель Совета Федерации говорит ровно об этом. Она говорит, если у нас есть госполитика, давайте в первую очередь государственные компании покажут, как можно заниматься реализацией этой политики. И это может быть примером и для частных компаний. Да? Это в конце концов сделает, если это удастся сделать, это сделает эти компании более привлекательными для людей, кто действительно создает семьи, готовы рожать детей и так далее, и так далее. Поэтому сам по себе подход очень правильный. Есть госполитика, давайте госкомпании покажут пример в реализации этой государственной политики. Они же все равно, ну, в некотором смысле, за счет государства функционируют, живут. Это государственная собственность, то, чем они распоряжаются, эти государственные компании. Поэтому подход абсолютно верный.
0: Тут единственный вопрос, ведь KPI – это оценка деятельности по неким параметрам, насколько я понимаю.
1: Оценка деятельности менеджмента, в частности, этих компаний.
0: А вот
1: насколько они включены в реализацию государственной политики по каким-то направлениям. Да, абсолютно точно.
0: А вот если они будут хорошо работать, ну, предположим, у них прибыль будет, или там какие-то другие, вот тоже там свой KPI есть, а детей рожать плохо, то тогда как?
1: Не
0: что,
1: знаю,
0: что ценнее?
1: Тогда, понимаете, мы же не заставляем непосредственно детей рожать людей. Да? Если они меры приняли эффективно, эти меры работают, ну их за это надо похвалить, да, и в KPI это будет видно. А если они что-то предлагают людям, что не нужно, да, и никак не способствует тому, что сотрудник готов дополнительно завести там второго, третьего, четвертого ребенка, ну, значит, эта мера не работает, и это тоже будет понятно, что внедрение такого рода мер, не ведет к желаемому результату.
0: В общем, интересно попробовать. У нас осталось еще 2,5 минуты, и на, наверное, одну политическую тему хватит времени. Мы обсуждали уже эту тему, просто Верховная Рада поддержала создание Украинского национального пантеона, куда, значит, всех этих нацистов и фашистов запихают в итоге и будут им поклоняться. И уже там работы идут, там и Мельник, и говорят, что следом за ним Бандера, террористы-экстремисты, значит, будут с почестями перезахоронены на территории, господи, на часть территории нашей некогда великой страны, да, Советского Союза, скажем так. Так вот, вопрос, значит, настойчиво продвигая эту тему, Украина портит отношения, например, со своими соседями. Вот зачем им это надо? Просто если бы они это чуть-чуть спускали на тормозах, оставляя внутренней повесткой, тогда еще ладно. Но вот они прямо вот как-то стараются это педалировать. Зачем? Это же им не в пользу.
1: Вы знаете, я не считаю, что они стараются как-то это педалировать. Просто сейчас все увидели украинских политиков, того же Зеленского, такими, какие они есть на самом деле. Вот я уверен, еще года 2-3 назад на то, что он присваивает имя героев УПА какому-то там подразделению, могли бы просто не обратить внимания. Не хотелось признавать факт того, что Украиной управляют нацисты, что Россия права, что там неофашистский режим, который возводит на пьедестал преступников. Просто скрывать это сейчас становится все сложнее и сложнее. Я не знаю, да, аплодисменты в канадском парламенте, да, все их помнят, нацисту. И отсутствие потом каких бы то ни было извинений или комментариев со стороны Зеленского. В Канаде это уже не проглотили, да, ушел в отставку глава парламента. Просто сейчас все сложнее и сложнее не замечать неонацистский характер этого режима в Киеве. Я не думаю, что они троллят всех, да, они просто такие. Они такие. И это сейчас всем становится очевидно. И об этом говорят. И Польша, и Чехия сейчас об этом говорит. И другие страны будут говорить более и более активно.
0: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, профессор, представитель Комитета Совета Федерации, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина – не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Саратове полночь, в Екатеринбурге час ночи. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Институт Рудуен в Сочи отказался от выпускных работ юристов из-за развития искусственного интеллекта. Молдавия откроет свалку рядом с крупнейшим мемориалом советским воинам. В Венесуэле продолжают работать более 4000 иностранных спасателей. Теперь подробнее. Сочинский филиал РУДН отказался от выпускных квалификационных работ юристов-бакалавров из-за развития технологий искусственного интеллекта. Уточняется, что это позволит оценить истинный профессионализм студентов, а также подтвердит их умение мыслить как юристы в эпоху цифровых технологий. Решение ученого совета юридического факультета касается наборов 2024, 2025 и 2026 годов. Временно ограничена подача холодной воды в Первоуральске, в Свердловской области на фоне паводка. Идут аварийно-восстановительные работы, и это необходимо для уменьшения сброса воды. Об этом сообщает правительство города. Также отмечается, что вода проходит процесс усиленного обеззараживания, однако использовать ее для приготовления пищи можно только после отстаивания и кипячения. При этом из-за длительности ремонтных работ параметры холодного водоснабжения по-прежнему временно снижены по всей сети. В Екатеринбурге и на территории области обильные осадки прошли в понедельник. На утро среды произошло затопление более 290 частных жилых и дачных домов, почти 4000 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях. Бундесвер зафиксировал по итогам прошлого года рост сообщений о предполагаемых случаях праворадикального экстремизма среди немецких военнослужащих. Об этом сообщает местный телеканал. По его информации, в этой связи под пристальное внимание органов безопасности попали около 350 человек. Более 90 военнослужащих по итогам разбирательств были уволены из рядов вооруженных сил. Отмечается, что примерно в 70 случаях фиксировались российские или ксенофобские высказывания со стороны военных, а также имели место случаи обнаружения в армии нацистской символики или граффити в виде свастики, равно как и участие военнослужащих в мероприятиях ультраправых, а также распространение изображений правого экстремистского толка через один из мессенджеров. Молдавия решила открыть свалку рядом с крупнейшим мемориалом советским воинам. Уточняется, что власти намерены открыть центр управления отходами в селе Шерпена, где расположен крупнейший в стране мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм». На этой земле покоятся более 13 тысяч солдат Красной армии, погибших при освобождении республики от фашистов в 1944 году. Более 4000 иностранных спасателей продолжают работать в зоне землетрясений в Венесуэле. Объем международной гуманитарной помощи превысил 7000 тонн. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его словам, в зоне бедствия работают 26 тысяч венесуэльских военнослужащих, полицейских, пожарных и спасателей, почти 18 тысяч добровольцев, а также зарубежные специалисты, которые привезли с собой 153 поисковые собаки и 49 единиц вспомогательной техники. В стране ранее произошли две серии мощных подземных толчков, разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктуры и больницы, а также закрыт главный аэропорт страны. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В студии Михаил Алимов и Лесо Хабалова.
3: Всем здравствуйте. Привет, Миша, еще раз. Будем мы сразу к темам переходить.
2: Да, и тема у нас громкая. Тема у нас касается украинского политикума. Верховная Рада проголосовала за создание украинского национального пантеона, в которого, скорее всего, войдут украинские националисты. Обсуждаем эту тему с бывшим депутатом украинского парламента, с Спиридоном Келенкаровым. Спиридон Палыч, ожидали такое решение? Рада сейчас полностью зависит от решений Зеленского, который решил сделать упор на национально такой радикальной силе?
4: Ну, вообще было бы странно, если бы Рада не поддержала президента, Верховная Рада, которая, в общем-то, является основой, фундаментом вот этой монополии Зеленского на власть. Поэтому удивительного тут ничего нет. А что касается самого решения о создании этого пантеона, ну, давайте мы начнем с того, на фоне чего это все происходило. Это все происходило на фоне второго витка коррупционного скандала на территории Украины, на фоне жесткой мобилизации, на фоне напряженности в украинском обществе, и Зеленский через такое решение решил немножко, так сказать, подсластить вот самой агрессивной части украинского общества, это правонационалистическим силам и жителям, скажем так, западных регионов созданием этого пантеона. Но сама идея, насколько я понимаю, исходила не от Зеленского, а от Буданова. Вот, он даже публично заявил о том, что он поддержал эту идею. Но мне кажется, она не зашла вот в том объеме, в котором они хотели бы, чтобы это сыграло какую-то роль во внутриукраинской политике. Поэтому, конечно, решение это принято, но будет ли развитие этой темы дальше, я, честно говоря, очень сомневаюсь, потому что тот эффект, на который они рассчитывали, мне кажется, на самом деле у них не получилось. Более того, она сыграла против Украины. Им казалось, что создание этого пантеона, да, привоз Мельника, перезахоронение, все это, на все это Польша закроет глаза и не будет никак реагировать, потому что Польша тоже страна с ограниченным, скажем так, суверенитетом, и под давлением Европейского Союза она это все проглотит. Но, как видите, Польша не проглотила и достаточно жестко отреагировала. И мне кажется, просчет еще был в том, что они не просчитали внутриполитическую ситуацию в Польше, касаемую проведения выборов в следующем году. Там еще полтора года до выборов в Польше, но тем не менее, я думаю, что эта тема будет топ номер один в Польше, и эту тему будут очень серьезно раскручивать польские политики внутри своей страны, и это, конечно же, негативно скажется на взаимоотношениях между Украиной и Польшей, как минимум.
2: Вот. Спиридон Павлович, прости, Лесо, перебью, упомянули вы Кирилла Буданова, нужно некие формальные процедуры провести, насколько я помню, он в реестр у нас террористов-экстремистов включен. Да, и вот по поводу как раз решения, связанного с пантеоном, вы сказали, не учли они польские сценарии. Кто-нибудь еще, помимо Польши, может присоединиться к этому движению, которое говорят Зеленскому ай-яй-яй, особенно сейчас, когда они второй такой, вполне существенный, с моей точки зрения, промах допустили в Монако?
4: Вы знаете, это может иметь такой эффект, как бы, домино. Почему? Потому что, на самом деле, когда мы обсуждаем вопрос Польши, вопрос, допустим, европейской интеграции. Но Польша все-таки играет гораздо более важную роль в Европейском Союзе, чем та же самая Венгрия при Орбане. Поэтому возможности блокировать Украину у Польши все-таки больше. И вес Польши в Европе гораздо сильнее, чем Венгрии. А с учетом того, что эта тема, в общем-то, для поляков достаточно болезненная, и самое главное, она, в общем-то, поддерживается подавляющим большинством поляков, вот мы наблюдаем процесс стремительного ухудшения отношений самих поляков к украинцам. Это, конечно, будет иметь очень серьезные последствия для обычных граждан, которые находятся на территории Польши, а там находится где-то порядка 920 тысяч украинцев на данный момент. Поэтому у этой истории будет, конечно же, ну, серьезное продолжение, естественно, последствия, в том числе и для обычных граждан Украины. Что касается Монако, истории этой Монако, ну, смотрите, очень важно, что на самом деле правоохранительные органы и Франции в целом, да и политики отдельные, и мэры городов высказались по этому поводу, по крайней мере, зафиксировали факт того, что Украина все-таки сопричастна к этому террористическому акту, несмотря на то, что сам участник, да, попытки покушения на него не является гражданином Украины. Он отказался от украинского гражданства. Хотя я вам должен сказать, сделать это крайне сложная история. Крайне сложная история. Я не знаю, это, по всей видимости, он решал этот вопрос в офисе президента, потому что приобрести украинское гражданство гораздо проще, чем от него отказаться. И без подписи президента, ну, отказ от гражданства практически невозможен. Вот. Но, тем не менее, он этот вопрос решил, несмотря на то, что он не является, как бы, формально гражданином Украины, а является гражданином Кипра и Израиля, но все равно след ведет на Украину. Очевидно, ну, это, по крайней мере, на данном этапе подтверждают все. И роль украинских спецслужб, я думаю, что она будет ключевой, и она сегодня является основной версией того, что там на самом деле случилось, с учетом того, каким криминальным бизнесом он на самом деле занимался. Речь идет о вот этих мошеннических колл-центрах, да, которые генерировали десятки миллионов долларов, там, условно говоря, в сутки, да, ну, там крутились огромные деньги. Речь идет о 170 колл-центрах, в которых работали порядка 15-20 тысяч человек, которые делали сотни звонков в день. Вы же понимаете, о каких масштабах идет речь? Они грабили не только там, условно, граждан России, да, но они грабили граждан Европейского Союза. Вот, поэтому, ну, я думаю, что это будет достаточно серьезный скандал. Вот, ну, а с учетом того, что он все-таки выжил, я думаю, что последствия для украинского режима могут быть самые, что ни на есть, серьезные. Причем и на фоне вот всех противоречий, которые есть, я говорил там о Польше, я уже не поднимаю вопрос там, допустим, европейской интеграции и противодействия ей со стороны ряда стран, которые не заинтересованы в интеграции Украины, исходя из экономических каких-то своих, там, скажем, ну, предпочтений, да, но вот этот скандал в Монако, я думаю, он тоже будет иметь очень серьезные последствия. Я убежден в том, что человек, который был подвержен такой атаке, да, с теми последствиями, которые были для его близких людей, я думаю, будет давать самые серьезные показания, и эти показания могут сыграть фатальную роль для Зеленского и его спецслужб, которые так или иначе сопричастны к этому всему.
2: Благодарим вас, Спиридон Павлович. Мы будем наблюдать за этой ситуацией, также ее освещать. Спиридон Келинкаров, экс-депутат Верховной Рады, был в эфире «Радио Спутник».

0: Верховный суд России утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью. В нем сформулированы единые подходы для судов. И ключевая позиция, если продавец ссылается на то, что не понимал, что подписывает, суд должен это доказать. То есть сейчас просто сослаться на заблуждение или плохое самочувствие, этого уже стало недостаточно. Нужно конкретное заключение экспертизы. Подробнее об этом поговорим с советником президента гильдии риэлторов Москвы, автором телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константином Барсуковым. Константин Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Константин Валерьевич, какие главные выводы, наверное, из этого обзора должен знать для себя обычный человек, который продает или покупает квартиру?
1: Ну, мне кажется, что обычному человеку, который продает и покупает квартиру, надо юриста на сделку нанимать, который юрэкспертизу проведет. А обзор пусть юристы как раз и читают. Вот если касаться пунктов, ну, вот того, что мы ждем как профсообщество, то мы бы, конечно, ну, во-первых, текст хочется почитать, потому что сейчас только анонсы вышли, да, сам текст не смотрели. Но уже из интересного можно отметить, что, например, уклонение от исследования психического состояния в момент совершения сделки может являться основанием для отказа удовлетворения иска. Хорошая норма, можно на основе нее уже выстраивать какую-то стратегию защиты, да, от продавцов, находящихся под влиянием. Также очень важно, что, ну вот, по крайней мере, в анонсе я видел, что Верховный суд обратил внимание на то, что при признании сделки недействительной обязательно должна двусторонняя реституция применяться. Потому что то, что было в деле Долиной, например, когда суд сказал, что сделку мы признаем недействительной, но деньги она не должна отдавать, ну вот это нонсенс был вообще, это неправильно, такого быть не должно. Если сделка недействительна, значит, каждая сторона получает то, что она по этой сделке вносила, да, продавец квартиру, покупатель деньги. Там, правда, стоит еще один момент, вот надо посмотреть, как это в обзоре будет отражено или нет, потому что квартира-то вот она, да, а деньги где? И вот мы в свое время на круглом столе в Думе, который был посвящен вот этому делу громкому, на котором, кстати, представитель Верховного суда присутствовал, что вообще был нонсенс для того, что, ну, да, когда представитель Верховного суда приходит в Госдуму на круглый стол, это прям такое событие тоже было. Вот. А мы там говорили об этой проблеме, и вообще предлагался механизм, что нельзя имущество возвращать продавцу до тех пор, пока деньги не вернули. Но с этой нормой юристы спорят в определенном смысле, потому что считают, что она может ущемлять права людей. И поэтому был другой механизм предложен, что объект этот, он как бы в залоге у покупателя находится, пока ему деньги вернули. Ну, в общем, над этим тоже думать, потому что это тоже такая серьезная проблема. Вот. Ну, вот ждем вообще документ посмотреть, потому что там порядка 20 позиций, как я понял, будет описано. Хотелось бы посмотреть каждую. Но самое важное, чтобы это, конечно, применялось судами. Все-таки у нас не прецедентное право, но правоприменительная практика, вот Верховный суд за этим как раз и следит.
0: Ну, в принципе,
1: где-то нужны.
0: Да, вот все эксперты, с которыми мы разговариваем, юристы, все в один голос говорят, что в этих ситуациях самое главное, чего некоторые люди почему-то не делают, это обращаться как раз к людям, которые хорошо в этом разбираются, для того, чтобы не стать жертвой.
2: Попытка сэкономить, это, в принципе, понятная человеческая психология.
1: Недоверие. У нас не только попытка сэкономить, недоверие. У нас, понимаете, ну вот...
0: Правовой нигилизм, да, некий?
1: А это не только правовой нигилизм, но и недоверие. А как найти человека, который... Ну вот самый вопрос, какой у людей главный. Вы гарантируете, что вот вы проверили, и там не будет проблем. А гарантию дать на самом деле никто не может, потому что у нас нет законного способа, например, да, получить всю историю перехода права собственности, все сведения по человеку, получить сведения из ЗАГСа, да, даже у нотариусов, на самом деле, несмотря на то, что они к базам к большому количеству подключены, этого нет. А что говорить об обычном юристе или риэлторе, статус которого вообще не определен? Мы вот поднимали вопрос, да, что нужен закон о риэлторской деятельности, и его вроде как уже и на Совете Федерации, даже на этом уровне обсуждали, вот последний раз, когда я там был, мы в Совете Федерации в высоком представительстве на уровне замминистров это все обсуждалось. Но в итоге прошло полгода с того момента, и закон о риэлторской деятельности так отсутствует. Вот он висит где-то, вроде как где-то, и у людей просто возникает вопрос, а кто это? Вот кому мне дать? И все, выбор весь сводится в позицию какого-то такого, верю, не верю. Это тоже неправильно.
0: Константин Валерьевич, но как вы думаете, вот мера, которая сейчас, да, у нас будет применяться, она как-то сможет помочь защитить все-таки добросовестных покупателей?
1: Я бы не употреблял вопрос. Вы знаете, у нас слово «добросовестный приобретатель», оно несет в себе такой не совсем корректный смысл.
0: Я только за то, чтобы вы поправили, например, да, потому что, да, мы не эксперты, объясню. Поэтому, да, расскажите.
1: Да, вот все люди считают как? Что добросовестный приобретатель — тот, кто, ну, просто честно заработанные деньги потратил на покупку. И вот дальше, что там внутри, меня вообще не волнует. Если право зарегистрировано, да, то я имею право покупать, а что там с человеком, как там, что там было до этого, вообще меня не должно касаться. С одной стороны, позиция понятная и, может быть, и правильная, но если мы жесткую позицию займем такую, что если покупатель купил то, что в реестре зарегистрировано, и проблемы продавца и третьих лиц его не волнуют, то тогда у нас возникнет сразу проблема с тем, а как защищать права тех людей, чьи нарушения были в ходе там каких-то сделок. То есть поэтому вводится позиция такая осмотрительности. То есть добросовестный приобретатель — это тот, кто проявил должную осмотрительность. Но вот это понятие, оно очень сильно растянуто. Вот Верховный суд планомерно в своих обзорах в последнее время все формулируют таким образом, что как бы покупатель добросовестен до тех пор, пока не доказано обратное. Но суды у нас тянут советское прошлое, из которого добросовестность, ну и не только советское, наверное, не совсем правильно, ну, начало там переход, когда сформировалось все это, да, вот оттуда, защита гражданина условно, да, такая социальная ответственность суда. Вот, она превращается в странную форму, потому что в этой ситуации, знаете как, человек, который потратил деньги, он вроде как это, богатенький, его не надо защищать, а вот тот, кто продал, надо защищать. И у нас поэтому перекос такой произошел, что добросовестный приобретатель — тот, кто не знал о проблеме, не мог о ней узнать и сделал все от себя зависящее для того, чтобы о проблеме узнать. Чувствуете, да, разницу? То есть в одном случае Верховный суд говорит, что вначале докажи, что он недобросовестный, а суды все позицию держишь на том, что ты докажи, что ты добросовестный. И вот это самая главная проблема. И мы вот ждем в этом обзоре в очередной раз, возможно, еще раз Верховный суд скажет, что нужно менять эту позицию. И что недобросовестность должна доказываться, а не добросовестность.
0: Спасибо вам большое. Да. Спасибо
2: Докажи,
0: большое.
2: Что ты не верблюд. Да. Константин Валерьевич Барсуков был в эфире. Радио «Спутник», советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости».

0: В России вступил в силу ГОСТ на пивные напитки, и он регулирует высоту пивной пены и ее стойкость. Причем регуляция как будто бы стала менее серьезной, поскольку теперь высота пены должна быть минимум 15 мм, а пеностойкость 1 минута. Из прошлого ГОСТ они уменьшились в 2 и 3 раза соответственно.
1: Но сегодня мы это с коллегами обсуждали в формате шутки на самом деле, и вот мы обсуждаем эту новость достаточно серьезно, и теперь зададим вопрос.
0: Да. Давайте разбираться, почему пиво не пиво, или пиво все-таки у нас пиво, и пен пивная такой и осталась. С нами на прямой связи председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Павел Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Павел Сергеевич, можно я сначала спрошу, конечно, для чего все-таки это делается? Я, как человек, который абсолютно в этом не разбирается, мне прям стало с утра интересует этот вопрос. Для чего?
2: Ну, это же не потребители внесли изменения в ГОСТ. То есть это, судя по всему, в основном заинтересованные лица, там, товарные компании, снизили, в общем-то, можно сказать, требования к качеству пива, потому что пеностойкость – это один из немногих показателей, по которым можно определить и высота пены, в общем-то, качество пива. Uh-huh. То есть это косвенный показатель. Естественно, там основной показатель – наличие солода вместо несоложенки, так называемой. То есть когда вместо пророщенного ячменя используется, например, рисовая мука или пшеничная мука, или там ячменная мука. Для того, чтобы это все дело выбродило, добавляется мальтозная патока, и, собственно, как бы напиток может по вкусу, цвету напоминать пиво, но на самом деле никакого общего с пивом свойства и воздействия не имеет. Mm-hmm. Поэтому, в общем-то, к пивным напиткам, получается, еще более снизили требования. То есть сейчас пивной напиток у нас на 40% должен состоять из пива. И это, по крайней мере, должно было подтверждаться пеностойкостью и высотой пены. Ну, как минимум, то сейчас и даже эти показатели, в общем-то,
1: снизили, да? Вот, да, стандарты есть, немножечко это, поменялись,
2: ну,
1: качество.
2: Для потребителей все это плохо.
0: Это как будто мы, знаете, идем сейчас по пути Соединенных Штатов. Меня очень глубоко там в душу запал недавно просмотренный видеоролик, когда мороженое, которое тоже уже не мороженое, не таяло, когда его горячей водой, кипятком обливали. Неужели что-то подобное ждет и нас, но начали с пива?
1: Ну, мне кажется, ты утрируешь уже.
2: Ну, давайте так, не ждет, оно уже есть, на самом деле. Во-первых, у нас проблема в том, что никто вообще не измеряет пеностойкость в пиве или высоту пены, когда это пиво продается в розницу.
1: Вот как раз хотела спросить, кто будет это отслеживать?
2: И особенно к пивным напиткам тоже нет. У нас есть закон, который предусматривает определенные требования к содержанию сложенных веществ. Тоже никаких методов контроля, на самом деле, uh-huh, гастированных, которые введены как обязательные требования. То есть есть гастированные методики, но которые не применяются к пиву, например, к пивному напитку. Вот сейчас вот, ну, долгое время обсуждалась тема, чтобы ввели более жесткие требования именно к контролю качества пива. И вот сейчас, вроде бы как с 1 января 2027 года, наконец они должны заработать. Представляете, вот все это время они не работали. То есть все это время никакие надзорные ведомства не занимались по контролем качества пива. То есть, вот, и сейчас, то есть многие пивовары против того, чтобы это в 2027 году вступило в силу. То есть,
1: против?
2: На самом деле, то, что продается, ну, не выдерживает там особо. Угу.
0: То есть, возможно, новый ГОСТ, он наоборот нас к реальности больше приближает.
2: Да, то есть это фактически это как бы приближение нормативов к существующим реальности, к существующим реалиям рынка. То есть качество плохое, давайте нормативы сделаем такими же. То есть вот в этом направлении движется.
0: Благодарим вас, Павел Сергеевич. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, был в эфире радио «Спутник». Мы еще раз напоминаем, что алкоголь — это зло, вредит вашему здоровью.
1: Да, и мы еще вернемся.

Узнать за 90 секунд. Звезда киноэкрана, ставшая 40-м президентом США, личностью была своеобразной. Рональд Рейган прославился как один из ярых сторонников холодной войны и либеральных реформ в национальной экономике. Он поддерживал антикоммунистические движения по всему миру и объявил программу стратегической оборонной инициативы, известную как «Звездные войны». Важнейшие политические и личные решения он согласовывал с астрологами. По сути, соотносил всю свою жизнь с предсказаниями. В его окружении их было четверо. Три проверяли пророчество одного, который потом и стал главным. Порой доходило до полного абсурда. Дипломатам и иностранным лидерам приходилось ждать встреч с Рейганом по многу часов. До наступления времени X, определенного астрологом. Специалисты в этой сфере были близки еще к египетским фараонам. Но Рональд Рейган перещеголял всех. Многие в его окружении относились к увлечению начальника с большим скепсисом. Прежде всего потому, что астрология не имеет ни малейшего отношения ни к науке, ни к традиционным религиям, ни к здравому смыслу. Более того, они находятся в прямом противоречии.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. 4 человека обратились за медпомощью после атаки ВСУ на город Рыльск Курской области. От госпитализации они отказались. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хенштейн. Напомню, минувшей ночью противник с помощью беспилотников разбросал взрывные устройства на двух площадях в городе. При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. По последним данным, основные работы по разминированию завершены. Тем не менее, глава региона попросил всех жителей быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов, держаться

0: национальной безопасности страны. Ранее замглавы иранского МИДа Казем Гариб Абади заявил, что вопрос доступа МАГАТЭ к атакованным ядерным объектам будет решаться только в рамках окончательных договоренностей со Штатами. Фонд «Русский мир» передал компьютеры и учебники русского языка школам в Сербии. Об этом сообщила пресс-служба посольства. Отмечается, что таким образом реализован заключительный этап проекта по оснащению 16 сербских школ ноутбуками и учебниками, который был инициирован российским МИДом и осуществлен фондом «Русский мир» при содействии российского посольства в стране. Развитие российско-турецкого сотрудничества по религиозной линии обсудил посол России в Турции Сергей Вершинин в ходе встречи с главой управления по делам религии Турции профессором Али Эрбашем. Об этом сообщили в российской дипмиссии. Кроме того, стороны подчеркнули актуальность взаимодействия в условиях современных угроз миру, межконфессиональному и межнациональному согласию. Власти Португалии поступили бессовестно, не допустив российских батутистов до этапа Кубка мира с национальной символикой. Об этом заявил первый зампред Комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, это уважение не только к России, это неуважение к тем решениям, которые приняло большинство стран по допуску наших спортсменов. Напомню, после решения португальских властей российская сборная отказалась от выступления на соревнованиях. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Виктория Шиманская, психолог, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, автор книг. Виктория, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Попробуем сегодня с вами разобраться, в конце концов, наконец, всем рассказать об этом. То есть разобраться и рассказать, что такое эмоциональный интеллект. Очень популярная тема вся в этом. Вот даже во многих интервью психологи ссылаются на эмоциональный интеллект. И, кстати, говорят, что у женщин он более развит, чем у мужчин. Не знаю, правда или нет.
3: Поговорим
2: сейчас
3: об
2: вот,
3: этом, да.
2: Как раз и расскажете. Но я нашла в интернете определение от вас, прям так и звучит. Эмоциональный интеллект по Виктории Шиманской. Это способность понимать свои и чужие эмоции, управлять ими и направлять их энергию на достижение поставленных целей. Только не знаю, чьих целей. Того, кто, значит, наблюдает или, наоборот, эти эмоции испытывать. Это умение быть открытым миру, принимать себя и окружающих, быть счастливым. Точка. А что здесь правда?
3: Правда все, но недостаточно. То есть, наверное, с какого-то интервью упустили один очень важный момент. Безусловно, то есть первый уровень – понимать, осознавать эмоции, чувства, переживания как у себя, так и у других. Угу. А вот дальше ключевой момент, собственно, который на самом деле раскрывает эмоциональный интеллект. Понимать причину возникновения этих эмоций. И тогда все остальное. Тогда уже управлять, понятно, цель. На простом примере все станет понятно. Каждый из нас испытывал хоть раз раздражение на кого-то. Было дело? Было, наверняка. И вот представьте, мы испытываем раздражение там, на кого-то. И в одном случае эта причина этого раздражения на самом-то деле, ну, не знаю, какого-нибудь что там стажера условно, да, мы хотим его развить. На самом-то деле, вот что скрывается за раздражением. Мы ожидали, что он сделает так, а он сделал как-то по-другому. И, по сути, раздражение к нам пришло просто как сигнал, как послание. Ага, тебе нужно по-другому, на другом языке поговорить с этим человеком. А бывает ситуация, стажер еще, что это, в помещение не зашел, а уже раздражает. И это раздражение, которое вначале нам кажется таким же, на самом деле говорит нам, подожди, это про то, что тебе сейчас ни с кем не надо разговаривать. Это те самые вдох-выдох, внимание к себе и вообще какая-то перезагрузка. И вот получается, раздражение одно и то же, но в одном случае нам нужно просто больше разговаривать с человеком и каким-то другим языком, а в другом случае вообще не разговаривать. И вот если мы подходим ко всем эмоциям таким образом, то ключевая идея эмоционального интеллекта, что нет плохих эмоций, есть просто неправильно прочитанные послания. То есть вот пришло раздражение, плохо в нем застрять, когда через это раздражение ты смотришь на все, да? Плохо не распознать, контролировать себе тоже плохо. А вот почему оно возникло? И найдя ответ на этот вопрос, это почему интеллект, а не просто эмоции. Мы поведенческие модели наши очень сильно расширяем. И получается, сегодня я могу промолчать, а здесь я могу как-то так, знаете, и ответить. в стиле Есенина, да, а тут я могу прислушаться, а тут что-то еще. Хотя вроде бы импульс, да, эмоциональный был один и тот же.
2: Ну, то есть это то, что

0: Находится во мне, да, или то, что находится в другом человеке, мне что изучать?
1: Это то, что находится во взаимодействии. Ну, в первую очередь, конечно же, это во мне. Но дальше, когда я разобрался в себе, то есть пришла эмоция, почему и куда я ее направляю, во что она трансформируется. А дальше мы считаем у других. И это дает нам не то, чтобы там всех прощаю и все остальное, но какую-то внутреннюю мудрость, которая понимает, да, сейчас человек, не знаю, раздражен. И, может быть, даже, мы видим, ведет себя как-то неадекватно. Не знаю, кричит, ну, не знаю, или просто как-то какие-то слова там. Угу. Но в одном случае за этим скрывается боль. В другом – желание, чтобы меня наконец-то услышали. В третьем – в моменте раздражения, потому что на него там, не знаю, кто-то сейчас. Это не то, что мы давайте там всем все это прощать и позволять дальше, ну, там, условно как-то хамить или как-то некорректно разговаривать. Но это дает нам невероятную свободу, понимание, что если я хочу, я с этим могу разобраться и, может быть, помочь человеку. А где-то я могу ему прям даже подсказать, потому что человек, ну, в неосознанном состоянии, там, как это, как помните, были такие рилсы, поругаться хотите. Mm-hmm. И потом кофе, да, пошли, вот, отпустила, теперь хоть домой могу, да, как это, к мужу идти, да, успокоились. Шутки шутками, но вот это и есть про эмоциональный интеллект. То есть отследить, что не кофе меня раздражает, mm-hmm. а мне хочется в этот момент снять раздражение, чтобы потом нормально прийти домой. И тогда это получается, что это и про мои чувства переживания, и про весь окружающий мир, и про обстоятельства, и про людей. Почему это прям такой важнейший навык? А навык означает, что его можно развивать.
0: То есть мы с этим навыком не рождаемся. Мы все в каком-то находимся, ну, до определенного возраста, что мы не знаем, как эти эмоции работают или что.
1: Мы рождаемся с базы этого навыка. Если мы не берем историю расстройства аутического спектра, ну, то есть это уже как определенное, да, и там до серьезных форм аутизма, которые как раз не позволяют, да, распознавать эмоции, собственно, понятно, и то человек логическим образом, ну, там, расстройство аутического спектра, целый спектр. Если мы берем условно, да, вот то, что называется в норме, у нас есть как раз рождаемся-то мы в первую очередь с телесно-эмоциональным интеллектом, и ребенок маленький, он не слова считывает у мамы, у папы и всех вокруг. Он считывает эмоциональное состояние. Mm-hmm. Потом, когда мама говорит, спи, потому что устала молодая мама 20 минут, там, да, укладывая его. Ребенок, скорее всего, не будет говорить, да, мамочка, окей, сейчас засну, да. Вот, нет, конечно. Если это вот состояние вот этого усталости, раздражения, понятны причины. Ну, вот поэтому маме, прежде чем к маленькому ребенку подходить, нужно вот прямо научиться в себе этому состоянию. А сейчас вот у меня есть раздражение. Это правда на ребенка? Или это моя усталость? Если это моя усталость, значит, да, может быть, где-то там 2 минуты или вместе с ребенком, да, вот там, не знаю, походить. И тогда и мама, там, не знаю, потанцует вот там из таких реальных рекомендаций родителям. И ребенок. Потому что если вот мама свое раздражение пытается, ну, неосознанно сбросить на ребенка, ну, собственно, отсюда у нас и формируется эмоциональный интеллект, но с учетом вот этих вот состояний, что весь мир, ну, как-то агрессивный. Угу. И надо в нем быть тоже таким.
0: А вот, кстати, что в этих случаях делать, если тебя раздражает какая-то громкая привычка мужа, что-то делать?
1: Тут надо, конечно, отслеживать. Есть такое, знаете, какая-то эмоция и чувство. Вот, наверное, основное разделение. И если вот именно, вот знаете, как-то 15 лет жили, не раздражало. Например, там, не знаю, люблю, да, и как-то вот, ну, хорошо вместе, и спокойствие, понятно, что разные, но вот базово это вот чувство, оно более продолжительное, люблю. А вот что-то в моменте, именно сегодня, вот какое-то чавканье вдруг там раздражает. Скорее всего, то есть это вот прям эмоция, это более краткосрочная, и тут точно надо разбираться в себе, что ж такое во мне поменялось. А может быть, и очень часто это сигнал, понятно, что дело не в яблоке. А может быть, это сигнал к тому, чтобы разобраться, контакт теряется. Ты уже почему-то не принимаешь этого человека таким, какой он есть. И контакт теряется, скорее всего, за этим яблоком скрывается и физическое увлечение, и доверие, и интерес взаимной коммуникации. А началось все с яблока. Поэтому либо мы тут вот сигнал этот ловим в самом начале.
0: А если это было всегда?
1: Если человек, правда, любит, и вот есть эта любовь, то на самом деле это будет не раздражать. Это может действительно быть как-то, ну, неприятно какой-то звук, но оно не будет внутренне разрушать. А наоборот, оно вызовет какую-то заботу, что-то еще, каким-то образом, да, вот эта вот история. А вот если это прям и это раздражает, и еще что-то раздражает, то есть надо заныривать поглубже, mm-hmm. как бы это неприятно ни было, и разбираться, а не сигнал ли это вообще к потере контакта.
0: Ну да, здесь эмоциональный интеллект не поможет, да, вероятно?
1: Как раз это в этом-то и есть.
0: А, наоборот, поможет.
1: Заглянуть, да? То есть ты готов не на это реагировать. Что не так яблоко ешь или что-то еще, да? Вот это не развитый эмоциональный интеллект, потому что мы как будто бы просто реактивно на что-то делаем. А потом там, я не знаю, а сегодня дождь пошел, тоже не так, и еще что-то. А мы так заныриваем, а почему вдруг мне это настолько сейчас сложно? Почему мне так сложно? А может быть, это я нахожусь в таком напряжении, что я уже, знаете, как раскаленная такая вот нить, да, вот, фактически. И меня что угодно может сейчас, ну, в общем-то, привести в состояние этой вспышки. И тогда мы понимаем, а что я делаю для восстановления?
0: А давайте просто еще так посмотрим, да. Значит, какие бывают эмоции, случаи жизни, когда нам может вот эта вот тренировка нашего эмоционального интеллекта помочь. Значит, кроме раздражения, что, наверное...
1: Ну, тревога, давайте.
0: Тревога, так.
1: Из того, такая что
0: популярная.
1: Сейчас, ну, да, возьмемся по самому такому яркому, что сейчас в моменте. Уровень тревоги. Тревоги сейчас очень сильно, безусловно, он как бы возрастает. И на тревогу, чем она, например, опаснее, да, сложнее, вот так вот, чем страх. Как страх темноты, понятно, там, ты куда-то там идешь или что, страх высоты тоже понятно. Со страхом проще, скажем так, работать. Ты как бы либо понимаешь, ого, это полезный страх, спасибо, я не полезу там скалолазом, мне не быть. Ну и, в общем, нахожу какие-то другие виды, да, там, не знаю, активности. А либо мы через страх проходим, например, страх самолетов, при этом надо летать, что-то такое. Ну, смотрите, я... Тут страх. Вот если я от него убегаю, то, собственно, он меня преследует. Если я прохожу сквозь страх, например, страх перед публичными выступлениями многих, или страх, а вдруг начальству не понравится там мой документ, доклад. Да. Вот что значит пройти сквозь страх? Ну, не понравится. Вот представляем самую худшую ситуацию. Вот перевернется после этого для меня мир? Скорее всего, нет.
0: Ну, для меня нет, а для начальника, наверное, да.
1: Ну, если мир от этого перевернется, то, наверное, что-то не так в этом мире. Не перевернется. То есть мы понимаем, мы готовы. Это не означает, что да ладно и не важно. Но мы готовы условно к самому худшему ситуации. И тогда мы понимаем, поняв, что нам уже страх нами не управляет, а что я могу сделать уже не из страха, а из управления, тогда для того, чтобы ну, снизить риски, что этот доклад не понравится. Узнать цели, например, уточнить или что-то еще. То есть мы начинаем вот эту поисковую деятельность. И тут вот как раз уже похожая история с тревогой. В чем там чуть сложнее? Тревога, она не сразу так распознается. То есть что-то не так, но я до конца не понимаю, что именно. Вот тревожно мне каждый раз идти к начальнику. Но я не понимаю, почему. То есть я, когда есть конкретный доклад, примут, не примут, все понятно. Когда просто тревога, непонятно. Но на самом деле тревога, как все эмоции, это еще раз повторю, ключевая мысль эмоционального интеллекта. Все эмоции важны и нужны. Это просто ресурс, послание, которое нужно правильно прочесть. Вот тревога чаще всего нам говорит о том, что нам не хватает какого-то ресурса. Может быть, мало было времени подготовиться, а может быть, мало информации, мало контакта с собой, и поэтому доклад классный, презентовать не умею. Но если я распознал это, собственно, я тогда начинаю, например, мало времени, я тогда, окей, да, идем, берем правильные какие-нибудь мастер-классы, не знаю, посмотрели, да, по навыкам по презентации. И самое интересное, что тревога начнет уменьшаться. И вот это вот ключевой момент. То есть если тревога нарастает, значит, я не угадал, что называется, вот этого интеллекта пока еще навык не до конца развил. А если я начал заниматься именно самопрезентацией, чем-то еще, ну, берем этот случай, да, и вдруг становится тревоги меньше, когда уже идешь ну, к начальнику, значит, все правильно. То есть нам эмоции, на самом деле, просто как послание даются для того, чтобы направить нас вот в то самое правильное, да, нужное действие. Просто иногда мы сами не осознаем, чего на самом деле хотим.
0: Ну, просто тревога бывает сложнее. Там, допустим, она сейчас часто да, возникает ну, банально от чтения новостей. Вот ты читаешь бесконечные происшествия, не знаю, какие-то вот неспокойные ситуации вокруг.
1: Да, и новости.
0: И ты так или иначе начинаешь тревожиться. Ты не можешь это объяснить. То есть тут ты не справишься, перестав читать. Допустим, ты можешь... Выход такой, не читать. Да?
1: Вариант первый. Но на самом деле, да, вариант... Знаете, как это? Вот есть такая зона как бы... Вот я могу этим управлять или не могу? Вот управлять там теми новостями, которые там, я не могу. Но управлять своим состоянием, на самом деле, я могу. Вариант первый. Правда? Ну, как минимум, сократить чтение этих новостей. То есть вот я вам честно могу сказать, поскольку у меня, правда, очень насыщенный график, это еще и мое спасение. Я думаю, что да, ключевые новости, у меня есть там буквально там, два таких основных источника, которые более-менее доверяю, и, соответственно, такой, где сборка. Есть еще там специальные там, системы, там тренд-детектор, потоки, ну и так далее, где ты можешь просто раз, у тебя сборка из там 400 там, основных источников, ты как бы квинтэссенция. Ну, условно, выбрали свой какой-то канал, выделили там 15 минут в день, для того, чтобы в это погрузиться. И вот тут надо задать себе честный вопрос. А для чего? И чаще всего за этим стоит история, что вот если вот прямо, знаете, человек погрузился в эти эмоции, которые извне, это, скорее всего, сигнал того, что о собственной жизни, эмоции, которые ты сам творишь, где ты сам творец своих эмоций, наверное, не хватает. Может быть, и в работе уже там что-то не роет, а может быть, и в личной жизни, а может быть, какой-то кризис и некое саморазвитие. И поэтому человек, который ведет активный образ жизни, действительно управляет своей жизнью, сам в своей жизни создает и себе эмоции, и окружающим. Вот вы, Наталья, этим подкастом создаете и себе эмоции разные, многообразные, что все темы сложные, но это вы творец этих эмоций. И вы еще влияете и на эмоции очень многих зрителей и слушателей.
0: Надеюсь, положительно, да.
1: Я вообще считаю, слово «отрицательное» надо исключить. Не бывает отрицательных эмоций. В моем смысле, я поясню, чтобы да, не было такого... Не в смысле, что раздражение – это хорошо. Ну, как бы да, хорошо. И тревога. Если мы в ней разобрались. Например, плохо застревать. Но сама по себе тревога, раз она пришла, сигнал, лампочка. А человек все равно продолжает дальше. Ёжики плакали и кололись. Вот это вот, наверное, продолжали есть кактусы. Вот мы очень иногда превращаемся в ёжиков. Эмоциональный слег позволяет, не надо. Это горячо, да, там. Это больно.
0: Не надо обжигаться, да, да.
1: Да. Просто занырнуть себя в глубину и честно себе ответить на вопрос. Зачем я вот это замещаю? По сути, за этим часто стоит замещение своей собственной жизни. Ну, потому что заниматься саморазвитием, каким-то контактами с другими людьми, ну, это, извините меня, гораздо, на самом деле, тяжелее. Это требует больше ресурсов.
0: Согласна, да. Давайте вот еще покопаемся. Допустим, ну, обида же, это тоже
1: конечно,
0: эмоция.
1: Конечно,
0: и
1: да.
0: Вот это вот умение, оно очень часто у людей присутствует и мешает им что-то сделать, там, куда-то пойти, и здесь как с этим разбираться?
1: Ну, смотрите, что делает обида? Еще тяжелее, наверное, чувство вины, прям вообще, они там похожие, схожие истории. Вообще, эта история про то, что мы не должны отдавать ответственность за свои эмоции другим людям. И когда мы говорим, ты меня обидела, на самом деле, я передала ответственность, извините, что сейчас на ты, да, я в рамках просто разговорной фразы, да, то есть я передала ответственность за свою эмоцию вам. Слушайте, вы что-то сказали, а это уже моя ответственность, как я это там интерпретирую. И для него, о, блондинка, скажет, кто-то себе обидится, а кто-то скажет, да, это мой натуральный цвет, да? Вот эта вот история. Поэтому на самом деле это очень тяжело, наверное, будет услышать, ну, как бы зрителям, это колоссальная работа, которая должна говорить, вот почему я отдаю ответственность за свои эмоции другому человеку. И обида, она нас отодвигает от близких людей, от подруг, от детей, от какой-то там важной цели. Поэтому вот, а для чего она пришла, эта обида? Подсветить, что где-то надо перестроить, не знаю, коммуникацию, где-то договориться о новых смыслах, что, возможно, для вас там, не знаю, понятие блондинки это вообще это там целое раскрытие женственности, что-то еще, а кто-то коннотацию блондинки решил, что это там не очень умная женщина. Но это у каждого свои коннотации. И когда мы об этом договорились, развеяли миф, это тот самый конструктивный конфликт. Когда не мы переходим на лич, ты такой, ты такая, да, ты такая, ты такая, нет. А мы поняли, что мы просто благодаря разным взглядам объединили эту историю. Сказать, что все поэтому люди такие хорошие, белые, пушистые, да нет, за самыми добрыми намерениями очень часто стоят и самые, воплощаются эти намерения в самые ужасные вещи. То есть люди орут друг на друга, на самом деле, для того, чтобы вызвать эмоцию любви и внимания. Они начинают прям, это вот все эти газлайтинги, абьюзинги, вот эти все замечательные там и слова, очень часто за этим скрывается, на самом деле, просто запрос на внимание и контакт. Что этого жили-жили там полтора года, было все хорошо. А тут вот прям пошел вот это вот, как будто бы я с чувством юмора. Угу. Но только это вопрос того, что если возникла обида на какое-то слово, понять, что честно озвучить. Знаешь, мне неприятно сейчас слышать эти слова с близким человеком. Ну зачем ты это говоришь? Тебе сейчас плохо, я готов помочь. Ты хочешь мне что-то подсветить? Я действительно не права. И что-то неправильно делаю. Давай поговорим.
0: Насколько я понимаю, вот эмоциональный интеллект, да, это в основном про то, что ты все время с собой о чем-то говоришь.
1: Гениальная фраза у Станиславского, понять значит почувствовать. То есть это должно быть не только здесь, мы должны пропустить это на уровне эмоций, и лучше всего вот прям реально телесно вот это проиграть. Ну, не знаю, перед какими-то серьезными люди выступлениями или что-то еще. Не случайно, актеры, извините, прежде чем выходить на сцену уже на премьеру, сколько раз они выходят туда для того, чтобы вот прям вот в это вот понять, да, прочувствовать. Вот точно так же в жизни. То есть если это какая-то история, мы должны телесно найти другое состояние. И вот когда мы на уровне тела поняли эмоции, а вот действительно меня сейчас отпустило. Я не просто сказала себе, я себя не виню, а я прям... Вот реально это дышится по-другому. Вот реально другая вот физическая внутренняя реакция. И вот когда мне, знаете, на консультации говорят, да-да, я все поняла, я вот если нет этого... Я говорю, нет, работаем еще.
0: Не отпустила.
1: Да, не отпустила. Вот когда оно отпускает, это всегда телесно, это невербальное влияние.
0: Вот мы в основном, я сейчас вот себя поймала на том, что мы с вами говорили о таких эмоциях отрицательно.
1: То, что обычно,
0: а с положительными-то с ними как быть? Их нужно
1: прекрасно.
0: Тоже с ними работать? Или пусть есть
1: Миф
0: и есть?
1: Обязательно. Есть более того.
0: Для зачем того, ими-то управлять? Это же удовольствие.
1: Ну, во-первых, как это? Удовольствие. Но для того, чтобы лучше управлять теми эмоциями, которые с отрицательными, я просто убираю слово отрицательный, чтобы оно было, знаете, как сложнее.
0: Не раздражало.
1: Чтобы не отрицать, да. Чтобы их не отрицать, а разбираться. Ну, для чего приходит радость? Для чего приходит благодарность? Понять, что «а это же на самом деле правда хорошо». И дальше следующий шаг очень важный. Я хочу, чтобы этого хорошо было больше. Вот, я говорю, вот на работе, не знаю, коллега, себе кофе и вот захватили. И прям не просто там «спасибо», а там ну прямо сделал. Вот, знаете, чуть-чуть специально расширить эту эмоцию, дать себе прочувствовать. Потому что если мы умеем управлять вот этим состоянием, я могу больше порадоваться. А может быть, моя благодарность такой, чтобы прям наполнить человека. И вы знаете, удивительное, там, если я очень люблю это упражнение, я его на тренингах даю, когда даже ну, один отдел, все друг друга знают. И задача за 2 минуты вот, подойти к участникам и сказать искренние слова поддержки. Вот обнимаются в конце. Их друг от друга за 2 минуты потом не оторвать. Я говорю, по секрету, это можно делать не только на тренинге.
0: Угу.
1: А мы же вроде знаем, но это как само собой. У нас, к сожалению, вот эта радость, благодарность, важнейшие эмоции, волшебные слова. Спасибо, чтобы оно осталось волшебным, оно не должно быть формальным. Мы должны правда в этот момент поблагодарить. И тогда нам уже и с грустью, и с тревогой, и с раздражением тоже справляться намного легче. Поэтому без вот этой части просто невозможно.
0: Давайте напомним, вот, чтобы не забывать про положительные эмоции. Это радость.
1: И вообще эмоции чувств переживаний, их там более 300. Поэтому, кажется, все неприличные. Вот что тоже? 10 ресурсных, вот прям точно. Начнем. Благодарность. Я не могу до конца объяснить. Тут точно есть не только нейрофизиология, но и какая-то магия, волшебство. Если мы правда вот искренне благодарим, это очень целительная история. Дальше. Это, конечно, радость. То есть благодарность. Вдохновение. Потрясающая история. Очень, вот, считай, недооцененная, важнейшая эмоция в наше время – это интерес. Тревога – интересненько. А почему же я настолько встревожена? То есть интерес можно, знаете, использовать какой такой проводник, при любой сложной эмоции, знаете, исследователя в себе в такого включать. Так, интересно, а почему это так? Что там со мной? Что у нас еще там? Удивление, кстати, тоже. Мы очень мало сейчас удивляемся. Вот как удивляются дети? Они поэтому и мир это видят. Поэтому, знаете, недельку удивления, ну, только, знаете, вот разному, да? Вот. А удивление, оно же раскрывает буквально все наши сенсорные системы. И мы видим это по-разному. Да, знаете, это хотя бы с этого надо начать, знаете, вот топ-5. И уже... Можно дальше уже, знаете, просто уходить и не только в название, там, чувство наполненности, состояние гармонии. Ну, то есть, вот я говорю, эмоции, чувства, переживания, здесь можно смотреть. Любовь.
0: Это тоже эмоции, да?
1: Ну, это чувство, да, но я говорю, тут вот важнее вот прям вообще все этот весь пласт. То есть эмоции, чувства, состояние, да. Ну, вот это как бы там есть разница, но глобально на первом этапе понимать, что вот мне хорошо, и главное не только на уровне, да, вот как я всегда говорю, головы, а вот эта эмоция, вот найти их в теле. А вот моя радость, вот все. Какого цвета ваша радость, Наталья?
0: Просто сейчас я смотрю на ваш розовый пиджак, да. И мне кажется, что это розовый. Да.
1: Отлично, розовый. А вот она пушистая, она вот такая же, вот такая сверкающая.
0: Наверное, да, сверкающая.
1: Сверкающая.
0: Да.
1: Вот представьте, вот такой, знаете, какой-то сверкающий шарик радости, с которым вы пойдете сегодня после всех эфиров, и вот именно через него вот он вокруг вас, вот знаете, как будто бы так вот, а потом говорите, а я хочу сделать его еще немножко больше. Я вам гарантирую, в этот момент начнете улыбаться, и люди... незнакомые, понимаете, вокруг, им почему-то тоже будет становиться от этого немножечко радости. Хотя их радость может быть какой-то и фиолетовый, и золотистый, и пушистый, и какой-то еще. Но сам факт того, что мы начинаем этому давать некое осознание, потому что иначе вот эмоция, ну вот радость, да, что вот мне... А радость – это уже другое. И вот, вот это вот внимание, ощущение. Дальше можно понять, а где именно радость в теле? Вот где у вас радость в теле обычно возникает?
0: О, я думаю, как у многих, вот здесь вот в груди где-то, наверное.
1: А у всех по-разному.
0: Да?
1: Да, у всех по-разному. А вот давайте так, а тревога, наоборот, где возникает?
0: Примерно там же, в моем случае.
1: А раздражение? Точно на другом месте должно быть. Раздражение где? Вот прям злюсь, вот раздражение, оно где?
0: Мне кажется, у меня все вот здесь вот скапливается.
1: Кажется,
0: таким
1: может
0: комочком,
1: быть, есть такой. Но вот сейчас, например, что у меня раздражение вот здесь... И вот тут я прям чувствую, меня начинает, ну, прям вот это вот состояние, я конечно, сейчас утрирую, думаю, о, пошел процесс, тебе энергия, может быть, нужна или для чего-то. А радость у меня, например, она вот, ну, кого не ждать,
0: ну,
1: примерно
0: отсюда. Тебе говорят, бабочки летают там.
1: Ну, там, да, у кого еще. То есть на самом деле можно поискать. То есть нету единой системы. Угу. Но самое главное — обращение. И даже вот в этом смысле, это мы очень много телесных практик. Вот это вот понятно, что в первую очередь, если там долго сидим и двигаемся, и в плечах там заболело, ну, да, устало, они как у нас да, любят да, примитивировать. Да. Я на себя взвалил, поэтому у меня болят плечи. Ага, последний раз упражнение на спину 5 лет назад делали? Конечно, только взвалили проблемы. Нет. То есть мы вот тут вот остаемся в рамках очень, ну, как бы, истории здоровья, да, и внимания к телу. Но правда, вот раз, прям зажал. У меня был очень, лично у меня при всех знаках знания законов динамики не освобождает случай. Да, тогда было много перелетов, поэтому я думала, что шею там действительно и застудило, что-то еще. Но я прям понимаю, то есть это до такой боли, то есть мне там уже, вот прям там говорили, уже воспаление нерв, но я прям понимаю, дело не только физически. И как и психологи тоже ходят к психологам. Я ходила, пошла к своему психологу, и вот действительно, я понимаю, ну что-то, вот про прошлое, что-то еще. Начинаем работать, и я прям такой, знаете, внутренний счет, там 13, 14, ну как бы вот в регрессию такую внутреннюю, как, там 26, и мне так... И меня вот просто расщелкивает в этот момент. То есть это тоже нейрофизиология. И вот то напряжение, которое вот у меня в этот момент, то есть и я вообще, ну извините, мне 46, то есть я не помню именно, что именно было в 26, и в этот момент ты начинаешь понимать, что произошло, каким образом. То есть какая-то была целая комбинация, которую мы никогда не можем понять, что стало триггером, оно внутри дало вот этот зажим дополнительный физически, а мы когда эмоционально что-то переживаем, у нас вот это... Мы же все время контролируем эмоции, а не, как все говорю, управляем. И вот эти вот контроль, он где-то стал слишком сильным. И вот это была работа как и физическая, и обязательно эмоциональная. Поэтому это правда в теле тоже есть.
0: В общем, иногда эмоциям полезно даже поддаться, я так думаю.
1: Нужно вообще.
0: Да? Вот главная выгонка.
1: 100%.
0: Спасибо большое, Виктория Шиманская, психолог, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, автор книг. Спасибо.
1: Спасибо вам большое.
2: «Поговори со мной».

0: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице, в Перми 2 часа ночи, в Улан-Удэ 5 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Правительство продолжит помогать участникам спецоперации и их близким. Болгария, Румыния и Турция хотят защищать подводную инфраструктуру Черного моря. Европарламент призвал ФИФА отменить допуск российских юниоров до чемпионата мира. Теперь подробнее. Правительство продолжит помогать ветеранам СВО, чтобы они могли применять свои способности и таланты в гражданской жизни, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что для участников спецоперации и их детей уже есть различные меры поддержки. Так, предусмотрена отдельная квота при поступлении в вузы. Не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Кроме того, с этого года есть возможность повторно на бесплатной основе получить рабочую профессию в колледжах или освоить востребованную специальность по бесплатной программе дополнительного профессионального образования. Болгария, Румыния и Турция планируют защищать важную подводную инфраструктуру в Черном море в рамках работы группы по разминированию. Об этом сообщает новостное агентство «София Глоб». Группа также будет осуществлять наблюдение и разведку для предотвращения преднамеренных атак на критически важную инфраструктуру, способные затронуть национальную безопасность и экономические интересы трех стран. ФСБ России в марте 2022 года заявило, что ВМС Украины после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморской и Южной. В службе также не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Позиция Европы по Ирану вызвала определенное разочарование у руководства Соединенных Штатов. Соединенных Штатов. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте. В то же время он обратил внимание на то, что Европа остается ключевой военной площадкой для США. По его словам, с европейских военных баз происходит до 5000 вылетов американских самолетов, поэтому Европа представляет собой единую крупную платформу для проецирования силы США. Это одна из решающих причин, по которой Штаты непосредственно заинтересованы в союзе с Европой. В этой связи Рютте отверг предположение о расколе внутри НАТО, назвав альянс очень сильным. 44 депутата Европарламента призвали президента Международной федерации футбола Джани Инфантино отменить решение о допуске юношеской сборной России до 15 лет к чемпионату мира и фестивалю FIFA U15. Об этом сообщает «Политика». Согласно тексту письма, депутаты считают, что возвращение россиян на международную арену невозможно до начала мирных переговоров и прекращения огня в конфликте на Украине. Письмо подписали депутаты из Франции, Латвии, Польши, Эстонии, Германии, Италии, Финляндии, Литвы, Словении, Швеции, Австрии, Болгарии, Ирландии, Словакии и Дании. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Радио «Спутник» в мае возглавило рейтинг по цитируемости среди радиостанций в СМИ и соцмедиа. Это следует из данных компании «Медиалогия». Индекс цитируемости радиостанций почти в два раза выше, чем у коллег. Радио «Спутник» вещает более чем в 50 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
4: Здравствуйте, Алеша Тимофеев, меня зовут Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, как штык, бодр, свеж, полон сил в эфире «Радио Спутник».
5: Это сейчас хорошая была шутка, я даже проснулся на этой шутке. Ёлки, неужели это все про меня, ёлки-палки?
4: Да, ну про кого еще? Значит, ну, мы немножечко пожаловались друг другу. Сегодня погода в Москве очень жаркая. Очень жарко. И, может быть, с этим связано какое-то состояние такое, ну, не то чтобы, так сказать, сонное, но какое-то такое немножечко обессильное, как будто бы. Да. Значит, но, тем не менее, все равно полны сил, несмотря ни на что, будем стараться в течение двух часов обеспечить вас качественной информацией, аналитикой. Если есть вопросы, друзья, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, все принимаем, все видим, все это, пожалуйста, присоединяйтесь. Присоединяйтесь, пишите. Ну что, погнали, как говорится. Чтобы не расслабляться. Так, во-первых, 1 июля.
5: Так.
4: Первый летний месяц закончился, если вы не заметили, профессор. И это, конечно, обращает на себя внимание, это скорость, с которой мы живем. Ну, это же чудовищно. Вы успели отдохнуть.
5: Я сперва, так сказать, слегка успел немножко, так сказать, продышаться. Но я бы не сказал, что как-то все сильно ускорилось. Рывок скорости был, наверное, лет 5-6 назад. Мы просто его не заметили, как-то втянулись. Сейчас это просто начинает ощущаться. Но действительно, темп событий довольно большой. Но знаете почему? Кстати, хорошая тема. Знаете почему возникло вот это ощущение ускорения? А все начало меняться слишком быстро. То есть темп событий не сильно усилился, но вот эти вот кульбиты политиков, экономистов, экономики, политики как таковых, они стали гораздо более, ну, что называется, чаще. Да? Они просто, ну, что называется, тут уже перед глазами мельтешит. И вот поэтому... И поэтому впечатление такое, что все стало быстрее. Нет, я бы не сказал, что все стало быстрее. Все стало суетнее.
4: Тут, знаете, нельзя обойти как бы эту тему. Понятно, тема специальной военной операции. Вот если раньше какие-то какие-то даты обозначались внутри информационной повестки, ну вот там что-то этот, то сейчас... Да, и последний из таких дат, по-моему, было как раз в этом году к 9 мая. Я помню, мы обсуждали, значит, в феврале, там, в апреле, ну вот как раз, когда еще этот дух анкориджа, так сказать, начал витать и прочее, прочее. Вот тогда какие-то еще даты на будущее ставились. А сейчас этих дат нет. Сейчас этих дат...
5: Ну, во-первых, реперные даты в «Длинных войнах» вообще не характерны. Так, если вы посмотрите и в Великой Отечественной войне значение вот этих вот реперных дат, там, 7 ноября, там, 9 мая, то, естественно, не было, 1 мая, к майским, оно поначалу, да, действительно играло очень большую роль. Под конец, уже в самом конце войны, вот действительно там... закончить на 1 мая войну, и то не получилось. Выгорает вот это. А мы, несомненно, в длинную войну. Что касается специальной военной операции как таковой, ну, если говорить прямо о ускорении темпа, прежде всего, темп технологических изменений был, наверное, в середине 2025 года.
4: Наверное, да.
5: И вот это мы все сильны задним числом. И вот именно тогда... Именно тогда вот надо было это какие-то вещи для себя осознать. Ну, ничего, осознаем, конечно же, примем меры. Да, как обычно, догоним и в чем-то даже перегоним. Но хороший вопрос задали, но, знаете, такой не новостной, философский.
4: Да.
5: Потому что... Мы все живем в ощущении абсолютной монотонности течения времени. Угу. У нас еще есть второе, очень я с ним борюсь, с этим выражением, но оно даже меня побеждает. Вот есть выражение «время работает на нас».
4: Угу.
5: Это одно из самых опасных заблуждений, которое есть вообще в геополитике и в политике, а тем более в военном деле. Время никогда линейно на одну сторону не работает. Когда-то оно работает на тебя, когда-то начинает работать против тебя. Вот важно использовать то время, тот момент, когда время работает на тебя максимально, с максимальной отдачей. У нас это редко получается, потому что мы все время думаем, что время всегда будет работать на нас. Особенно в долгих войнах. Время не всегда будет работать на нас.
4: Вот такая, эта же логика берется как бы от богатства. От богатства ресурсами и прочим-прочим. Кажется, что вот эта формула... Мне тоже, кстати, она не очень...
5: Абсолютно время... правильное замечание, Алексей. Но что такое время работает... На тебя или оно вдруг, ну, никогда вдруг, вообще-то, время начинает работать против тебя. Это ведь смена и в экономике это и есть, и в политике это и есть. Смена господствующего ресурса. Угу. Вот никакой ресурс тоже не может быть вечно господствующим.
4: Да, да, да.
5: Даже вот золото сейчас, говорит, да. Вот золото сейчас в предкризисе, золото господствующий ресурс. Ну да, согласен, но в предкризисе. А в кризисе золото – это не господствующий ресурс. В тот момент, как предкризис, а мы, очевидно, в мировой экономике находимся в состоянии предкризиса, вот сейчас ресурс золота, и до последнего времени золото – ресурс. Мы войдем в кризис, вот если кто-то угадает, что будет господствующим ресурсом.
4: Все говорят про цифру. Вот господствующий ресурс. Вот
5: я думаю, может быть, что в кризис может быть что угодно, но не цифра. Цифра будет в тот
4: после момент, кризиса.
5: Когда хотя бы обозначится... Да. Во-первых, я не вот этот вот безумие, и безумие я не разделяю. Я так от него отошел на полшага. Со стороны это выглядит... Ну, довольно странно некоторые вещи, но энтузиазм, любая катастрофа, в том числе и катастрофа экономическая, это результат дилетантизма и энтузиазма. Да, когда вот они сходятся в одной точке, всегда возникает экономическая катастрофа, которая при определенных условиях может перейти в политическую как, например, это происходило, и вернее, вероятнее всего, опять произойдет. Это же происходило в Америке в Великой депрессии. Да, и сейчас это может произойти, но цифра, конечно же, станет господствующим ресурсом, но ровно в тот момент, когда мы поймем, а в чем заключается архитектура мировой экономики.
4: Это вы хорошо сказали. Но прежде мне кажется, что мировая экономика должна в некоторых конкретных лицах, в некоторых или там действующих лицах, или силах, если так, так сказать, чуть шире, просто решить это. И, а потом уже мы поймем, а оно уже вот как бы уже, оно, так сказать, все уже договорились. Вот, а мы потом поймем, когда уже все договорятся. Мы с вами,
5: Но не в момент кризиса.
4: Наверное, скорее соглашусь, конечно, не в момент кризиса.
5: Да. Тут эти,
4: переходный этап, потому что должен быть,
5: такая
4: безусловно.
5: Вот, в момент некоторых кризисов в нашей стране главным господствующим ресурсом было зерно.
4: Угу.
5: Так? А потом вдруг оказалось, что оно не является господствующим ресурсом там, и так далее. Но, кстати, зерно для нас было очень долго.
4: Или потом топливо, да, сейчас беспилотники, например.
5: Да,
4: вот
5: да,
4: это
5: да,
4: яркий,
5: да, да.
4: Яркий пример,
5: да,
4: конечно.
5: Ну, вернее, не беспилотники, а способность управления этими беспилотниками в защищенной среде.
4: Да,
5: поэтому вот это вот к вопросу все время надо. Никогда нельзя уповать на то, что время будет работать на тебя постоянно или даже относительно долго. Всегда надо следить, да, за тем, что происходит вокруг тебя.
4: Наши слушатели подключились к нашей философской, так сказать, беседе.
5: Знаете, предпоследний, что я знаю последнего человека,
4: да.
5: Который способен к философской дискуссии, но не буду называть его фамилию, она никому ничего не скажет. Это, да, а я предпоследний человек, то есть я точно не про философ.
4: А я предпред, ну хотя нет, я люблю, это просто... Мне кажется, что это очень важные разговоры, честно говоря. То есть, несмотря на какую-то гипотетичность, умозрительность, общность этих понятий, это по-настоящему сущностный предмет, между прочим. И вот что пишут Гонг. Время не работает, оно ждет победителя. И уж тогда-то вздрогнет. А Константин, что значит постоянный? Время это... Помните, да?
5: Это, я думаю, интересно, какой процент наших слушателей
4: поняли отсылку.
5: Откуда это,
4: да.
5: Куда это отсылка?
4: Да, да, да.
5: Ну, это Покровские
4: ворота.
5: Ворота.
4: Конечно. Значит, время – это тоже ресурс, один из трех основных. Еще время работает на того, кто работает. Вы хорошая формула. Время работает
5: здесь
4: на того, кто
5: согласен,
4: работает.
5: И согласен с временем ресурса. Но время становится ресурсом ровно в тот момент, когда вы поняли, когда время перестанет на вас работать или начнет. Вы поняли следующую итерацию, что будет, ну, как это, что будет цветом времени, да, следующим. И вот тогда, ну, ресурс. А когда вы просто сидите и говорите, а, у нас сейчас все хорошо, мы сделали вот это, мы будем сидеть на этом, мы... И вот время, так сказать, время приведет нас там куда-то, к успеху, к победе, к деньгам и так далее. Все. Да, это вы проиграли.
4: Константин пишет, тоже любит этот фильм. Ну, как его не любить? Каждая фраза просто, каждая фраза цитата. Но это же невозможно так больше, да. Но Казаков в этом смысле постарался. Вот уж. Ладно, друзья, давайте, значит, Верховный суд США расширил полномочия Трампа. Короче говоря, так, предыстория коротко. Трамп уволил тетечку, по-моему.
5: Да, из федерального агентства.
4: В торговой комиссии.
5: Торговой комиссии. Торговой комиссии – это на правах федерального агентства.
4: Да, значит, Ребекка Келли Слотер. Она пыталась оспорить свою отставку через суд. И вот 6-3 голосованием в Конституционном суде, консервативным большинством, Трамп победил. Значит, что это значит? Это значит, что Трамп имеет право единолично освобождать от должности, увольнять глав независимых регуляторов, наделенных исполнительными функциями. Что такое, значит, вот эти органы? А туда все входит, извините меня, пожалуйста. И торговая комиссия, и для нас что важно, значит, комиссия по ценным бумагам
5: вот,
4: и биржам.
5: Да, нам комиссия, конечно, по ценным бумагам важна.
4: Почему?
5: Но
4: потому что
5: больше...
4: она санкции вводит.
5: Да, ну, она совместно с Министерством торговли и Министерством финансов вводит, ну, практически против любой страны вводит санкции. Но еще больше она важна Дональду Трампу. А я объясню опять же почему. Но прежде всего скажу, что, ну, Алексей, ну, не там все сложно с решениями Верховного суда. Где-то расширили, где-то и сузили, потому что через запятую идет решение о том, что Трамп не может увольнять членов Совета директоров Федеральной резервной системы. И это посильнее Фауста Гёте. Он бы обменял бы восстановление на работе этой тетеньки. Так, на вот это решение, чтобы он мог увольнять членов Федеральной резервной системы. А фишка, которая, почему важна Трампу комиссия по ценным бумагам, я думаю, что это будет следующее, чем он будет заниматься. Ну, потому что там тема игры Трампа, членов его семьи и членов его ближнего круга на инсайде, на бирже, вы меня извините, она просто... висит в воздухе, да, вот дожидаясь своего, вот это точно, на выборах в Конгрессе.
4: Вот смотрите, это правда тоже любопытная вещь. Но просто уже, не просто за руку поймали, а там, и главное, что он не как будто бы не убегает от этой ловли. Он сам постит, значит, чуть ли не прямо. Вот сейчас покупайте, а потом продавайте. Или там, вот сейчас оно взлетит, а потом обрушится. И он публикует это в своей соцсети, на своем аккаунте. И это обращает внимание на бездействие, как будто бы. Но это нам только сами из «Спутника», из студии «Спутник» видно или не только
5: нет,
4: нам?
5: Нет, это видно всем, но у меня, вот честно, есть вещи, которые я могу рационально объяснить, есть вещи, которые я не могу рационально объяснить, потому что вот такая игра на инсайде со стороны высших должностных лиц, бывали такие случаи даже в бытность президентом Рональда Собаки Рейгана, так, но это, конечно, было не на таком статусе, там... пара случаев, таких, с ударением на случаях, так было с заместителями министров и не самыми такими, да, которые играли. Они вылетели, да, будь здоров, тут же. Да, там, конечно, дело все под ковер замели там и так далее и тому подобное. Но вылетели они с должностей мгновенно. То, что происходит с инсайдерской игрой Дональда Трампа и его ближайшего окружения, вы меня извините, вот для меня, прям я просто честно вам могу сказать, полное непонимание того, как это не является предметом. Так? Потому что даже вот была такая девушка, по-разному к ней относится у нас, Хиллари Клинтон. Она в бытность... значит, своего мужа, кажется, он когда-то был президентом.
4: Мы все помним это время.
5: Да, это время. Да,
4: значит, и саксофоны, овальные кабинеты,
5: мы все помним.
4: И даже, извините, такой, пожалуйста,
5: Монику
4: Левинский
5: мы,
4: конечно,
5: тоже помним. Но,
4: и ее платье.
5: Но в хорошем смысле.
4: Да.
5: Да, единственное такое ощущение, Алексей, что это помнят только в России, а в Америке такая амнезия. Так вот, была в политическом Вашингтоне для своих, эта история известна, да, значит, была в политическом Вашингтоне для таких вот достаточно больших людей финансовая пирамида под названием «Самолет», так, по то самое, «Airplane», так. Вот, по касательной проходил один из помощников Хиллари Клинтон, который, вероятнее всего, не совсем свои деньги туда вкладывал. Многие финансовые спекуляции, это не совсем то, что у нас было МММ, да, это финансовые спекуляции, ну, такие шахер-махеры серого типа.
4: Короче, верчу запутать хочу.
5: Да, вот.
4: Здесь ждет ваша удача, машина, квартира, гараж.
5: Да. А теперь нужно уравнять ставки, да, это да, вот да, у нас да. там по разным вещевым да. рынкам, да, вот примерно
4: да,
5: такой.
4: Да. Вокзалы.
5: Вокзал, да. Вот, и по касательной проходил один человек из окружения Хиллари Клинтон. Да, даже не утверждалось, что это были ее деньги, но, тем не менее, скандалец, раздули, а это была однополярный мир, значит, середина, ну, вернее, вторая уже половина 90-х, да, и что это все копать, ну, зачем это все копать, и то копали. А сейчас у вас президент, значит, ближайшее окружение, да еще и, прости, господи, Скотт Бессент в придачу, занимаются, во-первых, формированием инсайда, во-вторых, игрой на инсайде и так далее, и никто им ничего не делает. Это либо действительно американское общество дошло до какой-то очень высокой степени, ну, как вам сказать, ну, такой социальной атрофии, что вот эти вот нормы, ну, все это в Америке, нормы, этика... Этот Goodwill, вот этот вот замечательный репутационный ресурс, и вот на это вот на репутационном ресурсе можно сбить кредит на 1%, это мне рассказывали, я могу сказать. Вот это все не работает, либо, что мне кажется более вероятным, вот в эти шахер-махеры имени Дональда Трампа играют все.
4: То есть всем выгодно.
5: Ну, конечно.
4: Значит, смотрите, а если с 18-й стороны, как я люблю посмотреть на эту историю. Вот впервые, когда я тоже по-настоящему задумался, конечно, я во времена Билла Клинтона там на это не смотрел. Я про, не про схемы и манипуляции.
5: Алексей, я вот эту историю с пирамидой мимо ушей пропустил. Я про нее начал вспоминать, что я это читал. Вот ровно последние там, ну, начиная с первого срока Трампа, я думаю, ёлки-палки, вот как изменилось время. Да, вот он на первом сроке, да, играл на инсайде, это же было заметно. И главное, его же все, там же было понятно, что его поставили на снос. Да, то есть его выносят из Белого дома. И то это как-то вот не особо играл.
4: Но смотрите, я немножко про другое. Я про фокус внимания, в том числе общественного. Вот вы как по-настоящему большой специалист там, в области медиа и коммуникаций, массовых коммуникаций. Вот, значит, смотрите, первый раз, когда я об этом подумал всерьез, это, конечно, Бурисма и Хантер Байден. Но я подумал, ну это невозможно пропустить. Ну, типа воспитанный на всех этих политических детективах американских и каком-то... Ну и, конечно же, на высокопарных речах наших экспертов-американистов. Казалось, это невозможно пропустить. Это просто, ну, приговор для кандидата в президенты. Ну, просто, ну, натуральный приговор. Конкретная коррупция доказана, все это все. Не, ничего.
5: Я сейчас жуткую вещь скажу. Это был конкретный приговор. Я тоже так считал, да, честно признаюсь, я считал, что это... Я прямо сейчас изложу версию, которую я тогда, и я ее, по-моему, даже публично излагал, что это придумали замечательные люди в глубинном государстве, чтобы снести обоих кандидатов, и Трампа, и Байдена, потому что это приговор обоим, потому что там по уши в деле Бурисма оба, да, у одного родственник там был, значит... затянут, а второй требовал у лидера, тогда еще относительно легитимного лидера псевдосуверенной страны, выдать ему папки с документами, чтобы мочить вот этого человека.
4: И снимать людей конкретно.
5: И снимать для людей конкретно.
4: Там, когда...
5: Ну, это Уотергейт, это мелкое хулиганство, про которое то ли Никсон знал, то ли не знал. Да, это вообще такая мелочь по сравнению с делом Бурисма. Я честно считал, что сейчас, значит, снимут и выйдут два красавца, да, значит, этот Пенс. Против, который был 100% человек глубинного государства, против Камалы Харрис, выиграет Пенс, и жизнь в Америке вернется в нормальную колею, которую я хотя бы понимаю, потому что, ну, это будет возвращение к истокам там и так далее. Вот. И что?
4: И ничего.
5: И ничего.
4: И сейчас ничего. И при этом мы по-прежнему держим миф в голове о, значит, четвертой власти.
5: Я уже нет. Вот это для меня был рубежный момент, когда я сказал, не, все. Это не та Америка, которую я знал. Это какая-то другая Америка. Я там вот с тех пор не бывал, поэтому это, конечно, нужно смотреть изнутри. Может быть, когда-то побываю. Но что-то мне подсказывает, что может и нет.
4: Но я к тому, что...
5: Но надо отбросить вот эти мифы про четвертую власть, про три звонка адвокату, ты их не успеешь сделать, пока тебя пристрелят. Да, про то, что там есть там адвокатура, честные прокуроры, независимые, честные полицейские, противостоящие гадам из ЦРУ, и на его в сторону, раскаявшись, встает ФБРовка. Угу. Ну, это же классический голливудский сюжет. Вот это все надо забыть.
4: Значит, почему? Нам же тоже говорили про власть и про то, что выборы помогают выиграть, конечно же, контроль над средствами массовой информации и прочее, прочее. Но и сейчас-то, ну и пишут, ну кто-то наверняка же пишет там и про Трампа, и тогда писал про Бурисму, но что-то не работает, ну что, как это, почему?
5: Не выходит в сферу общественного внимания. Уотергейт тоже бы остался происшествием там в колонке криминальных новостей. Но это зацепили, и, ну, даже если сказать, это зацепили, это вышло на уровень общественного внимания, а сейчас не выходит.
4: Не выходит каменный цветок у Данилы Мастера. В общем, Телеграм, ВКонтакте и Рутюб принимают ваши сообщения и вопросы. Присылайте.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
6: Это Геннадий Евстафьев, меня зовут Алеша Тимофеев. Значит, говорим мы про Трампа, которого, с одной стороны, которому расширили полномочия Верховный суд и сократил. Вот, с одной стороны, мы уже сказали, да, про то, что теперь он может увольнять. А там еще что изменилось? Что изменилось? Защиту граждан по праву рождения оставили. Это...
7: А для него это была очень важная... Важная идея отмены вот этого абсолютно фундаментальной. Мы иногда это все не до конца понимаем, хотя в данном случае скорее понимаем, чем нет. В Америке вот это вот гражданство по праву рождения, за исключением там некоторых категорий дипломатов и так далее и тому подобное, на территории США это одно из фундаментальных прав, ради которых там ломались копья много лет, и которая является, безусловно, одним из, ну, таких политических вопросов.
6: Но вы сказали, идея. И она такая, с точки зрения страны, это и есть Америка. Да.
7: Это вот идея, на которой Америка пыталась себя базировать, и в общем.

0: Но мы не должны забывать, что большая часть судей Верховного суда США назначены вообще-то Трампом. Это консервативные судьи. Даже, а это означает, что даже для сверхконсервативного состава, ну не сверх, хорошо, переборщил, для очень консервативного состава Верховного суда вот посягательство на вот эту идею, фундаментальную, базовую идею, на которой основана американская государственность, а это было чересчур.
1: А можно ли это рассматривать как, в принципе, наезд на миграционную политику, проводимую Трампом, ICE, вот это ICE там и прочее, прочее. То есть это сигнал какой-то, может быть,
0: нет.
1: Можем мы смотреть?
0: Нет. Нет, это пока не сигнал. Давайте, ну, во-первых, давайте не перехваливать Верховный суд Соединенных Штатов. Это не сигнал. Но это сигнал о том, что Трамп не может более делать вот по теме миграции, гражданства и социальных прав шаги дальше, чем он уже заявил. Вот это же следующий шаг. Отмена права гражданства по рождению для США – это даже не следующий один шаг, это, наверное, два шага. Так? И вот ему здесь Трампу сказали, секундочку. Давайте-ка обратно. И, кстати, ровно то же самое ему сказали по ФРС, потому что право увольнять, право Трампа как высшего должностного лица исполнительной власти США в Соединенных Штатах не та система политическая, которая у нас. У нас президент стоит над ветвями власти, это... гарант Конституции, интегратор там и так далее. Я сейчас формулировки юридических я не силен, но он над. Президент США – это всего лишь глава исполнительной власти Соединенных Штатов.
1: Но при этом президентская республика,
0: это
1: в отличие от нашей смешанной, да.
0: Да, у нас, ну, у нас смешанная республика, да, парламентско-президентская, вернее, у нас все-таки президентско-парламентская, но президент стоит над ветвями власти, этому, кстати, всех студентов учат и правильно делают. А в Америке это все-таки, да, там скорее президентская республика, но президент – глава одной из ветвей власти. Так вот, да, ведь право увольнять членов совета директоров, по сути говоря, частные лавки под названием ФРС, да, которое, если бы оно появилось у государственного служащего, который занимает пост президента Соединенных Штатов, ну, я, конечно, не знаю, читал ли Дональд Трамп такие замечательные работы одного известного российского политолога, как «Государство революции», «Как нам реорганизовать Рабкрин» и так далее и тому подобное. Очередные задачи советской власти. Но что-то мне подсказывает, что вот этот заход, что в Соединенных Штатах впервые за всю историю Соединенных Штатов начал поднимать голову коммунизм, он не случайен, потому что Дональд Трамп, ведь я смотрю вот на него, я говорю, я на Дональда Трампа смотрю с неизменным восхищением с 1982 года. И это, конечно, человек по своему складу характера, это, конечно, замполит. А у замполита какой принцип базовый? Да, если кто-то в жизни сталкивался с замполитами, не можешь возглавить, не можешь предотвратить пьянку, ее возглавь. Если Дональд Трамп понимает, что он не может предотвратить социалистическую революцию в США, значит, какой вывод делает замполит Трамп? Он должен ее возглавить.
1: Мы с вами в прошлую среду говорили там об этой идее.
0: Ну, у Ленина написано, что он... социализм чуть ли там, значит, на четверть не делается национализацией банков. Что большевики первые и сделали. Национализировали банки. Что делает Дональд Трамп? Фактически право увольнять членов ФРС – это скрытая национализация ФРС. Я что, я сказал что-то совсем неочевидное вот здесь, я совсем
1: дальше
0: проснулся.
1: Дальше будет почта, нет, раньше должны были начаться почта и телеграф, ну ладно, мы еще подождем.
0: Нет, а с почтой как раз у Трампа не получилось,
1: не
0: потому
1: получилось.
0: Что тот же самый Верховный суд в этом же решении сказал, что голосовать по почте можно.
1: И рассматривать.

0: пересматривать их через какое-то время можно.
1: Тоже
0: там,
1: можно. Да, да. Да, значит, поэтому, а вот это уже четко совершенно Дональду Трампу сказали, что все его, значит, шахер-махеры выборные, он может просто забыть, как избирали, так и будем избирать, кого назначим, то, кого назначим, того и изберут.
0: Мы в прошлую среду с вами обсуждали, значит, идеологию, да, вот, так сказать, мой тезис был, вот смотрите, Трамп приходил на войне идеологии, а все превратилось, значит, в сделку, бизнес и прочее, прочее, как бы идеи отошли на последний план. А тут же Трамп написал, что он бы мог стать самым великим коммунистом в Соединенных Штатах Америки. При этом сказал, что коммунизм самое ужасное из всех идеологий. Чего это вдруг его понесло-то в эти идеи?
1: Ну, я же говорю, замполит. Он изучает, насколько можно предотвратить социалистическую революцию в Соединенных Штатах.
0: А что ему, профессор? Ну, ему осталось-то тут. Ну, то, что ну, там не хочется, там все это хромая утка и прочее. Но так или
1: так
0: иначе.
1: Так он не хочет быть хромой уткой. Он хочет быть генеральным секретарем Соединенных Штатов. И он, правда, никто не объяснил, что такое, что пост генерального секретаря Соединенных Штатов, это означает, что ему надо не в гольф играть, а пахать. Почитайте воспоминания людей, которые работали до последнего времени рядом с Леонидовичем Брежневым. Там есть масса всяких удивительных вещей, как он до последних недель жизни работал. Так, а в гольф это сложно получится.
0: Да, и потом, смотрите, мы в
1: скорость... Слушайте, да. Алексей, ну вот кто он, кто Дональд Трамп, да, после, ну, скажем так, ноября 2028, ну, фактически после января 2029, но я думаю, что выносить его будут с хрустом прямо после выборов 2028 года. Ну, вот кто он?
0: Отец, да? Богатых детей, ну, и богатых внуков. Ну, кто он?
1: А это к вопросу о ресурсе. Да, какой будет господствующий ресурс? Вот есть один ресурс, который господствует всегда. Это власть.
0: Ну, и потом в Америке 45-40... Ну, в смысле, он останется все равно президентом? Вот там же это не снимается. Это,
1: ну, все, тогда объясните мне с этой точки зрения, если он готов остаться отцом богатых внуков, ну, не самых богатых, прямо скажем. Вот, и человеком, который запомнился только тем, что 39, а уже 40, наверное, раз заключал перемирие.
0: Я думаю, что уже больше.
1: Да, уже как бы мы потеряли счет перемирием с Ираном. Да зачем он тогда создал этот самый Совет мира? Ну, зачем? Слушайте. Это человек, который хочет обладать властью после ухода с поста президента of United States of the America, как говорилось тоже в одном постсоветском фильме, который, я думаю, теперь воспринимается Дональдом Трампом в духе одного тоже, а уже советского мультфильма. Помните, там один мужик бегал в ушанке и кричал «маловато». Угу. Вот маловато.
0: Слушайте,
1: ему.
0: Ну, да, маловато будет. Маловато будет. Как гениальный мультик попадал прошлогодний
1: снег. И в стену стучать кулаком.
0: Да, да. Значит, но
1: бального зала.
0: Помимо богатых детей и внуков, значит, может появиться... Ну, какой можно город в Америке, профессор, сравнить с Екатеринбургом? Ну, какой? Ну, пусть будет, ну, хорошо. Значит, в штате Монтана появится...
1: Ну, не Монтана, но, наверное, Феникс может быть...
0: Ну, хорошо, нет, я к тому, что, значит...
1: Феникс, где... Аризона, ну, может быть.
0: Аризона, прекрасно. В Аризоне появится Трамп-центр. Значит, дочь Дональда Фредча будет заниматься и возглавлять попечительский совет Трамп-центра. Ну, все как бы будут при деле. Вы... А Барвиху с чем можно сравнить? Барвиху с чем можно сравнить? Ну, с каким-то тоже там.
1: Ну, нет, ну не с Фогги Боттом, это раньше был.
0: Ну, короче, где-то
1: это,
0: будет...
1: Это самое, Мартас Вайньяр, там есть, они все там
0: ну, не
1: тусят.
0: Короче, будет Трамп-центр, будет, значит, дочь будет возглавлять его, он будет находиться в Барвихе, в смысле, в Барвиха-Вилледж там, наверное, какая-то будет у них своя.
1: Ну, Алексей, смысле... человек сперва хотел, чтобы его изображение было пятым на горе Рашмор, это там, да, четыре президента, да. А потом решил, что его изображение должно быть единственным. И вы правда думаете, что он не удовлетворится каким-то Трамп-центром, ну пусть даже во Флориде или в Орландо, вот где-то там, по-моему, столица там Орландо, я не помню, какой город, столица Флориды, но нет, не Майами. Вот. Его это не устроит. Да, он почувствовал власть, ему не хватает во власти, в американской власти. Дональду Трампу не хватает, я понял, что, кстати, ему не хватает там гламура. Американская власть вообще, она не гламурная.
0: Ну да.
1: Вот уж на что был гламурный красавец Рональд Рейган, так обожал, кстати, вот эти твидовые пиджаки в клетку там и так далее.
0: Ну, Клинтон тоже был гламурным,
1: да,
0: кожаная куртка, но
1: и
0: джинсы.
1: Да, Клинтон вообще неформал был, да, такой, да. Гламурный неформал. И то, как обоих американская система сломала. Ну, да нет, вопрос заключается в том, что маловато ему будет. Но, вот, знаете, вот 90% наших зрителей и слушателей сейчас воспринимают эту, вот нашу сейчас юмореску про коммунизм в Америке и Дональда Трампа как генерального секретаря, как смех. Но это, конечно, такая шутка юмора, как говорил один мой знакомый старший прапорщик. Вот это сейчас точно не шутка была. Это выражение я от него услышал, шутка юмора. Давно еще, в 87-м году, 1900. Ну вот, и я скажу, что... А в этой шутке есть только небольшая доля шутки, потому что если вы посмотрите на политический центр, на политический спектр в Америке, вы там увидите очень, ну, во-первых, там центра нет, его действительно съедают, это, кстати, мы обсуждали, так, вот центра, я думаю, уже почти нет к этим выборам и может вообще не быть к выборам 28-го года. Но если вот так вот понаблюдать, а кто живчик на правом фланге? Вот я смотрю, это я специально искал вот такого живого, зажигательного, правого такого активиста. Вот такой был Дональд Дьюк. Да, он был губернатор Алабамы. Он, ну, что называется, по части расовой дискриминации отличался, даже когда за это можно было срок брать.
0: Ну, еще этот, как его?
1: Кто?
0: Господи, Стив Беннон.
1: Да, ну, это все это отыгранные стариканы. Да, я с удивлением узнал, сколько лет сейчас Дональду Дьюку. Такой, а я еще помню молодым. Да, вот такая зажигалка была, прям вот, прям такой, ну, нельзя сказать, что он был чистый куклукс-клановец. Он был не чистый куклукс-клановец, назовем это так. Ну, такой зажигательный, да, а сейчас никого нет. А вот на левом фланге мы наблюдаем значительное число людей, которые озвучивают, ну, это еще, конечно, не политическая программа, но смыслы, да, которые с точки зрения вульгарного такого понимания марксизма, ну, троцкистского, да, вульгарного понимания марксизма в американской элите, ну, это, конечно, звучит как коммунизм. И для меня это не неожиданно. Я еще помню, а я рассказывал, как я на коммунистический митинг в Соединенных Штатах ходил. Нелегкое, вот, кажется, время есть. Нелегкая судьба занесла меня в 1991 году в Гарвардский университет. Но в Гарвардском университете, ну, стажировались мы там с одним моим хорошим приятелем. Значит, вы увидели на столбе, приглашаем на митинг против агрессии США в Ираке. Это первая война против Саддама Хусейна и так далее. Ну, и думаем, да, ладно, что-то.
0: Вообще, сам факт. Представьте, следующее... в главном университете страны,
1: да,
0: состоится митинг против...
1: Нет, это не... Это там, нет, так вот не перехваливайте американскую,
0: хорошо,
1: демократию. Там бы их бы скрутили секунд бы за 40. Это был... Митинг должен был... Значит, Гарвардский университет расположен в пригороде Бостона, город Кембридж. Так, там есть вот в городе Кембридж, есть такая центр Сквер, ну, такое довольно злачное место. Мы туда по бедноте материальной, но по богатству душевному ходили в супермаркет. И наш так, ну, как-то мы дату не запомнили, но и вырулили, значит, за покупками в супермаркет ровно в момент, когда этот митинг там бушевал. Значит, там были представители пяти всех, как я потом, это я потом выяснил уже, всех пяти американских коммунистических партий, включая официальную, поддерживающуюся Советским Союзом и материально, и морально, и политически, Компартию США. Это был прикол. Они стояли, ну, коптеров не было, наверное, с коптера было еще прикольнее, так коптеров не было. Они стояли, знаете, как разрезанные куски торта, каждый в отдельности, и было видно, кто какой, у них были разные флаги, и они друг друга явно недолюбливали. Но поскольку положено было прийти на митинг против американского...
0: Поскольку пролетарии всех стран должны все-таки,
1: да,
0: так сказать,
1: значит, да. И они пришли туда. Ага. Вот в тот момент я понял, что с коммунизмом в Америке какие-то проблемы. Но это был 91-й год, с тех пор, как вы понимаете, прошло 35 лет. И представить себе 35 лет назад, что человек типажа, я сейчас даже не про идеологию, там идеология – это какой-то неперемешанный компот всего от Кропоткина,
0: анархосиндикализма,
1: да. Троцкизма, да, всего, значит, Че Геваровщины и всего, но типаж. Вот представить себе, что человек… типажа Захрана Мамдани сможет стать мэром Нью-Йорка, а это богатейшая экономика мира, не Америки, а именно
0: у меня,
1: мира.
0: У меня есть ответ на эту загадку. Дело в том, что ну, где в Гарварде, значит, митинговали, и в Гарварде, и во всех научных этих центрах мы знаем, что левое движение всегда имело популярность. Небольшую, не маленькую, а свою какую-то особую. Значит, для меня самым главным примером, конечно, мой любимый Ноам Хомски, который, конечно, невероятно продвинутый, умный и прочее, прочее, прочее. И мне кажется, что... Да, и Берни Сандерс тоже выходец не из бизнеса,
1: нет,
0: да,
1: он, конечно,
0: а из академической среды. Значит, мне кажется, что просто эта идея стала уделом продвинутых, профессор, продвинутых. Ну, типа, как вот раньше там идеология в какой-то момент... в больших городах особенно, значит, превзошла какие-то бытовые ценности. То есть, если раньше было принято хвастаться там машиной, кроссовками и так далее, на низшем уровне это осталось, а на продвинутом уровне стало, так сказать, принято бахвалиться, значит, приверженностью к идеям, к зеленым, там, значит, к энергетике, там, значит, к, я не знаю, там, к трансгендерам, запрещенным в России,
1: это,
0: ЛГБТ,
1: да,
0: и
1: это...
0: прочее, прочее.
1: Хвалиться приверженностью к трансгендерам, гендером и прочим запрещенным в России экстремистским организациям не надо.
0: Нет, я говорю про Америку. Это вообще про бездуховность. Да, это не... В больших городах вот эта история с идеологией, она стала тебя... Ну, то есть, если раньше
1: но
0: ты был крутой с машиной, то
1: Олег,
0: теперь крутой.
1: Олег,
0: если
1: Олег,
0: ты,
1: так сказать... я отчасти с вами соглашусь. Справедливость ради, самый левый университет в Америке из крупных. Это, конечно, Колумбийка, где Компартия США всегда, да, официально, и неофициально, и все неофициальные партии, ну, почти все, так, коммунистические партии, все находили благодарного слушателя. Но это всегда было нишевое явление, и Хомский был нишевым явлением, и там другие люди были нишевым явлением, так, их держали, чтобы показать, а вот у нас идеологическое разнообразие. Но когда у вас из огромного... из огромного спектра кандидатов, включая кандидаты от двух доминирующих, как бы доминирующих идеологий, на тот момент выбирается вот этот вот анархосиндикалист с махновским оттенком, это, конечно, сигнал американскому глубинному государству, что что-то у него не в порядке. Почему? Потому что американское глубинное государство, оно ведь не из провинции. Вот это наша иллюзия, что Трамп опирается, там они все опираются на роднеков, вот эти вот трудовые пригороды Америки. Такое было. Это правда. Но это было в 60-х годах. Это все сломалось в конце 70-х годов, и тем более было убито, когда промышленность из... Ну, они никогда особенно не была... внутри крупных городов, хотя внутри Нью-Йорка был металлургический завод одно время, так? Но не на Манхэттене, да, внутри города, Так, небольшой, но был. Но, и, кстати, а вот на Манхэттене была ферма молочная, я ее еще застал. Это было на эстетом, я был на моей памяти, угу. Там была молочная ферма. Да? А вот, это все-таки глубинное государство, это способ управления мегаполисами. И когда у тебя в мегаполисе появляется то, что никак нельзя впихнуть, нельзя впихнуть в расширенный идеологический мейнстрим, да, а теперь вопрос на засыпку, а какая идеология у Трампа? Трампизм. Что такое трампизм, никто не может ответить, за исключением вот этих вот...
0: Но есть там, типа, неоконы еще же было слово.
1: Да, вот неоконы – это другое. Неоконы в массе своей – это те люди, которые пошли за Хиллари Клинтон и за кланом Клинтонов, и за Обамы. Да, что, в общем, конечно, было идеологически нехарактерно. Но там еще второй есть на засыпку вопрос. На него тоже никто не может ответить. А какой религии придерживается Дональд Трамп?
0: Ну, это мы говорили, да, с вами, да.
1: Поэтому
0: в Америке... Ну, там евангелисты какие-то, там даже не евангелисты.
1: Там как-то очень сложно. Это сложнее, чем вопрос о том, какой религии Барак Обама. Угу. Это там тоже все непросто. Поэтому...
0: Барак Хусейн Обама.
1: Барак Хусейн. Но он Барак Хусейн Обама, да. Там, если совсем твердо говорить. Но поэтому сухой остаток в Америке обнаружился гигантский, непросчитанный. Вот главное, что он не был просчитан. Это к вопросу о ветре времени, какого он был цвета. Запрос на идеологию, который пытались заполнить суррогатом идеологии под названием МАГА. И не заполнилось. Ну, то есть заполнилось, но на какое-то время. И сейчас вот эта вся ущербность МАГА, как идеологии, которая поедает вот этот протестантский сионизм и произраильские настроения, она поперла. Поэтому, а Трамп, он все-таки не глупый человек, он это понимает и пытается реагировать.
0: Будем продолжать.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Контекст. Маршруты Москва-Минск и Москва-Нижний Новгород-Казань в приоритетных планах правительства. А работа над новейшей магистралью, связывающей столицу с Санкт-Петербургом, в активной стадии. Об этом сообщили в Минтрансе. Ее протяженность составит 679 километров. Максимальная скорость поездов – 400 километров в час. Время в пути займет 2 с небольшим часа. Одним из самых перспективных с точки зрения экономического эффекта считается маршрут Москва-Нижний Новгород-Казань с учетом продления до Екатеринбурга. А в строительстве магистрали между столицами России и Белоруссии Минтранс предлагает задействовать Евразийский банк развития. Еще одна линия в перспективе свяжет Москву с Черноморским побережьем. В рамках сети высокоскоростных железнодорожных магистралей будет также проложен маршрут из Москвы до Рязани. На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме изготовили кузова для первого российского высокоскоростного поезда. Специалисты отмечают, что обычно страны, реализующие аналогичные проекты, покупают технологию в готовом виде. Россия – первое государство, строящее ВСМ в условиях санкций и на собственной технологической базе. Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых, волею загадочных обстоятельств, раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила,
5: а потом забыла. Но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о «Кольце времени» пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Час ночи в Москве, в Ижевске на час больше, в Бишкеке 4 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. НАТО поддерживает масштабную милитаризацию Германии. В России ведут новый ГОСТ на микроволновке. В стране запускаются прямые рейсы в Танзанию. Теперь подробнее. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал масштабную милитаризацию Германии, фактически проигнорировав уроки истории. При этом он открыто обошел стороной опасения журналистов, которые напомнили, что гегемония Берлина в прошлом уже ввергала Европу в беду. В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В медиа неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Официальный представитель МИДа Катара Маджид Аль-Ансари подтвердил встречу посредников с представителями США и Ирана по обсуждению меморандума между странами. Следующая встреча будет запланирована после похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранская делегация в среду провела две встречи в Дохе с представителями Катара и Пакистана по вопросу реализации пунктов меморандума между Тегераном и Вашингтоном. В ходе обсуждения вопросов, касающихся документа о взаимопонимании между странами, подписанного в Исламабаде, был достигнут позитивный прогресс с учетом итогов саммита в Швейцарии. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Об этом рассказали в Минфине. Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей. Подробно узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер налогоплательщики могут Федеральной налоговой службе России, добавили в ведомстве. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Тамбова. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Первые прямые рейсы между Россией и Танзанией будут выполнены в четверг, 2 июля. Их будет осуществлять авиакомпания Air Tanzania. Перевозчик будет выполнять до 3 полетов в неделю по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, аэропорт Внуково, Занзибар на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Ардур Мурадян рассказывал, что отдых Танзании будет пользоваться у россиян спросом после открытия прямого авиасообщения. Росстандарт принял новый ГОСТ на микроволновые печи, устанавливающие требования к их безопасности. Документ описывает не только правила маркировки и эксплуатации микроволновок, но и необычные испытания, которые должны подтвердить безопасность техники. Один из самых необычных связан с пожарной безопасностью. В камеру помещают неочищенную картофельную, затем микроволновую печь включают. Она работает до тех пор, пока картофель не воспламенится. После этого испытания продолжают еще 12 минут. Огонь за это время должен остаться внутри камеры и не выходить за пределы. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здрасте. Мы договорились, что про Трампа больше ни слова. Ну, а не про Трампа, а про 4 июля, который совсем скоро-скоро, да, в эти выходные. И с чем он туда подходит?
3: С парадом. С парадом. Я думаю... Но...
2: Командовать парадом будет он.
3: Это да. Правда. Я думаю, что вообще, давайте прямо скажем, что Трамп... Это мастер церемоний. Угу. Так, он в этом знает толк. А вот посмотрим на то, какую стилистику он выберет, на насколько у него получится с учетом всех превходящих...
2: Причем мастер не протокольных церемоний. Вот его же особенность.
3: Ну да, поэтому там все будет вне, конечно, протокола. Я думаю, что не исключены и такие, знаете, экспромты. Но для него это очень важно. Потому что вот это... Он вообще очень любит визуалку. Mm. Вот визуальные вещи. Это, кстати говоря, напоминание нам о том, что Дональд Трамп, при всем том, что это человек, который хочет быть очень современным, это человек, конечно, по запрошу исторической эпохи. Это вот эндшпиль холодной войны, начало вот этого нового, кстати, вот неоконов вы упомянули, да, значит, вот эти вот неоконы, там самый знаменитый неокон, один из, ну, не самый, самый знаменитый неокон, это Ньют Гингрич, который искренне считал себя джедаем. Да, и вот...
2: Поклонялся силе.
3: Он поклонялся силе, и когда я ему говорю, ну, старик, что ты, значит, шутишь, он дико обижался, говорит, вот во мне воплотились великие джедаи. А смех смехом, а человек некоторое время был спикером Палаты представителей, то есть в случае, ну, как называется, безвременного ухода президента и вице-президента, он мог бы стать ИО, а, в общем, ну, конституционно он мог бы стать действующим президентом Соединенных Штатов. Такой случай в Штатах уже был. Да, Джеральд Форд, он, правда, себя джедаем не считал, он про них, видимо, не знал. Все было не его время. Но вот тогда была визуалочка. Тогда вот один из крупных неоконов предложил вот эти все полуобнаженные статуи в Вашингтоне, да, завернуть в американский флаг. Угу. Вот это был большой, я считаю, стиль. Посмотрим, что нам предложит Трамп. Это, кстати, вот то, как он выстроит мизансцены и как он пойдет, как он выйдет. То есть я не сомневаюсь почти, что он выйдет за рамки протокола. Но как и куда он выйдет за рамки протокола, это будет очень интересный симптом о том, что сейчас происходит в Белом доме. А так, конечно, не удалось... подойти к празднованию 4 июля. Но все-таки, вы же меня извините, такое не часто случается. Да, все-таки юбилей у Соединенных Штатов. Но одни проблемы. Бальный зал недостроен.
2: Да.
3: Так, пруд зацвел. И если не подвезут правильную пиццу, то это вообще будет полный провал. Но я думаю, что... Посмотрим. Трампу очень нужен этот парад. Прям совсем. И я так опять, вот мы, слушайте, ну вот мы же договорились про Трампа не говорить. Но Трампу этот парад нужен. И мы, вот очень мне интересно посмотреть, решится ли кто-то ему, извините за этот методологический термин, на этом параде нагадить. То есть что-нибудь сломать, сорвать там, испортить. Посмотрим.
2: Наверняка же будут попытки, так сказать...
3: Попытки, ладно. Мне интересно, кто попытается нагадить изнутри. Потому что если у него там станет бронетанковая колонна вдруг, да, то это будет... Ну, это никакие не протестующие, это не общественные активисты сделают.
2: Хорошо. Значит, смотрите, от парада. Я предлагаю тогда про Старбера мы договорились поговорить чуть-чуть. Мы его перенесем. Он сам себя переносит. И мы последуем следующему.
3: Слушайте, ну вот значит, зря парад, вы зря его переносите.
2: Не-не-не, сейчас мы к нему обязательно придем. Я вот про что, вот парад. Значит, в Финляндии профессор вступил в силу закон о ввозе ядерного оружия.
3: Да.
2: Значит, в Прибалтике новый премьер литовский предлагает убрать из Конституции запрет размещения ядерного оружия. У Трампа на параде, во-первых, так сказать, вот какая-то ядерная балда будет вот ехать по городу, это раз. И, во-вторых, его отношение как страны-члена НАТО к распространению ядерного, к возможному распространению ядерного оружия в Европе.
3: Значит, начну с последнего вопроса, он самый простой. Позиция американцев, она всегда заключалась в ускорении процесса ядерного разоружения. Почему? Потому что американцы люди рациональные, они понимают, что это единственная сфера, ну, такая стратегически значимая, где они как бы не имеют преимущества над другими странами. Да, их всегда пугало наше ядерное оружие. Сейчас начинает все больше и больше пугать китайское ядерное оружие. Ну, а ядерное оружие Корейской Народно-Демократической Республики вообще приводило к впаданию американцев в полную истерику, потому что про оружие КНДР они четко знали, что если что, оно будет применено. Так? Трамп недавно заявил о необходимости ускорения ядерного разоружения. Ну, это логично.
2: Ну, а эти-то что, они что, не знают, Ступ там, эти? И этот новый премьер
3: Ну,
2: литовский?
3: Они же не на американское ядерное оружие ориентируются.
2: На французское, на британское?
3: Конечно. Единственное в Европе полностью суверенное ядерное оружие это французское.
2: Но, простите, хорошо.
3: Но при всем, да.
2: Но единственное ядерное оружие, находящееся вне страны обладателя ядерного оружия, это Америка.
3: Конечно. И в тот момент, когда помимо Соединенных Штатов, которые, ну, без особого восторга относились к необходимости размещения ядерного оружия, и тем более к двойному ключу ядерного оружия с немцами в свое время, в том числе на ракетах, Першинг-1Б, так, это которые были немецкие, да. Першинг-2 были только американские. Если вдруг появится какая-то вторая страна НАТО, которая допускает размещение своего тактического и оперативного, но оперативно-тактического это только на авиационных носителях можно считать, оперативно-тактического ядерного оружия за пределами своей территории, тогда встанет вопрос, а что остается из стратегического потенциала США, уникального для блока НАТО?
2: Количество.
3: Нет. Количество уже давно у американцев. Помните, он 5000 решил вывезти из Германии. Да. Так они долго искали, где бы их найти и взять. Нет, количество сейчас не играет. Логистика. Пока у Дональда Трампа и у Соединенных Штатов Америки есть абсолютно непревзойденная, нет равных по логистическим возможностям. Но есть нюанс. Эти логистические возможности, в общем, стоят они и без баз передового базирования в Европе кое-что значит, здесь не надо это все, что называется, недооценивать американский потенциал, но стоит такое передовое базирование намного, поверьте мне, меньше. Да, поэтому в действительности явочным порядком, но довольно быстро. Кстати, вот опять ветер времени. Американцы всегда считали, что время играет на них, что они из Европы вымывают инвестиционные ресурсы за счет энергетической ренты, военные ресурсы и так далее и тому подобное. Они в этом были абсолютно уверены. Трамп в этом до сих пор уверен. А в действительности есть у меня подозрение, что ветер времени уже не дует в американские паруса. Он пока, что называется, разворачивается в сторону того, что у коалиции желающих. И вот мы говорили, коалиция желающих и но не могущих. Но это не совсем же так. Это коалиция желающих и кое-чего уже могущих. И надо нам понимать, что идея о том, что Европа не может воевать без Соединенных Штатов, это идея предыдущей исторической эпохи. Угу. Вот как Дональд Трамп не уловил изменение ветра в пользу европейских, так сказать, радикалов-милитаристов, которые в качестве силового кулака вполне способны заменить американский воинский контингент остатками ВСУ, да, вот мы тоже должны понимать, как изменился этот ветер. Единственная большая неудача, но эта неудача, это что называется, внутриевропейские противоречия. Это то, что вот от этой коалиции желающих и кое-что могущих начала отруливать Польша. Но я надеюсь, мы все понимаем, что дело не в орденах, не в Бандере, не, значит, вот этих нацистов.
2: Это же не первые, как бы,
3: да, конечно,
2: скачок,
3: они,
2: не первый год, да.
3: Ох, какие там поляки чувствительные, они проспекты Шухевича, Бандеры, все это съели, и тут, понимаешь, привезли какие-то там останки, и вот они возмущаются. возмутились.
2: Они даже не поэтому, они же там по поводу переименования одного из подразделений.
3: Ну
2: там,
3: и да. Подразделений, и вот из-за этого да. Шум,
2: гам. В городах приграничных улицы называть было можно, мемориалы открывать можно.
3: А тут значит, забери свой орденок и отдай мне свой, там и так далее. Но мы же понимаем, что это внешнее проявление некого, ну, конечно, еще не стратегического, но значимого разворота, который произошел и в польской элите. Но поскольку польская элита, она не суверенна. Кстати, посмотрите, что говорил по поводу тех же самых Бандер, Шухевич и дружбы с Украиной, значит, замечательный польский националист Кароль Навроцкий лет 15 назад. Удивитесь. Это значит, что в теневых элитах Европы есть все-таки раскол на тех, кто хочет, что называется, втянуться в войну с Россией прямо сейчас, да, что называется, чтобы два раза не вставать, да, а есть те, которые говорят, что нет, может все очень плохо закончиться. Но опять же, мы должны понимать, что ветер цвет времени изменился. Изменился, кстати, он на наших глазах. Дело не в дронах. И дело не в том, что вот этот вот рывок состоялся в дальнобойности украинских дронов. А дело в том, что общая ситуация в Европе категорически изменилась. И общая ситуация в Европе изменилась не в пользу того, что процессы в Европе управляются из Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, убаюканные идеей, что время всегда работает на них, начинают терять контроль над процессами в Нью-Йорке, в Европе. Но... И в Нью-Йорке, кстати, тоже, что интересно.
2: Да, смотри выше, мам Дани. Значит, Но все-таки, если про ядерное оружие в нашем приграничье. Значит, с одной стороны, послушайте, ну так, справедливости ради, да. Значит, в рамках союзного государства ядерное оружие было передано, значит, в Беларусь, в Минск. Размещено, не передано.
3: Оно не передано.
2: Да, размещено. Это важная поправка, безусловно, оговорка. Значит, здесь тоже может речь идти о размещении ядерного оружия в Финляндии и в странах, значит, Балтии и Прибалтики. Но вызов серьезный. Как
3: да,
2: будто
3: конечно.
2: Бы. Да. Что с этим нам делать?
3: Нет, ну я вам сейчас могу нарисовать примерно 20 способов, что с этим делать.
2: Ну да,
3: но
2: без грибков как будто бы.
3: Нет, да. Без грибков совсем не получится. Без грибков опять про цвет и ветер времени. Без грибков могло получиться год 3 назад. Что хотите со мной делайте, без грибков не получится. Вопрос где, как... И что? Мы с вами в прошлый раз, что называется, копии наломали, как говорил другой мой знакомый, лет на 15 подреформенному с конфискацией. Вот. Не будем возвращаться к вопросу о минимальном ядерном сдерживании и ядерной эскалации. Но без грибков не получится. Особенно надо же понимать, что такое решение о размещении в приграничных зонах Финляндии? С Прибалтики, Прибалтика как раз меня меньше интересует. Ну, это же понятно, они хотят продать, так сказать, свое пространство, в общем, не очень никому-то, как выяснилось, нужное, да, ну, хоть под что-то, да, хотя бы под то место, куда, возможно, русские когда-нибудь ударят ядерным оружием, если обратят на него внимание. Обратить внимание придется, но вот насчет грибков в Прибалтике, а зачем? Не вижу никакого смысла. С Финляндией решение гораздо более значимое. Это абсолютно сознательная, абсолютно рациональная жертва остатков государственного суверенитета, да, и одновременно это закрытие возможностей для восстановления нормального экономического взаимодействия между Россией и Финляндией. Это такое, вот это вот для Финляндии действительно большое стратегическое решение, которое не сводимо только к личности господина Стуба и к прочим, так сказать, персоналиям. Это большое стратегическое решение, которая выводит Финляндию в новый статус конфронтации с Россией. Поэтому здесь надо думать, каким образом решать эту проблему Давайте вот здесь я поставлю точку и оставим простор нашим замечательным во всех прочих отношениях военблогерам. Они это все разошьют, они начертят карты, вот, да, они много чего начертят, да, только все это должно исходить из того, из приоритета слова «приграничный», да, потому что вы же на даче мусор к себе у забора, даже если это участок соседа, не выбрасываете. Вы же, наверное, другой конец участка с мусором ходите выкидывать. Поэтому надо подумать, на какие точки и кому нужно нажать, чтобы вот это решение Финляндии, оно осталось как бы в пассиве. Отозвать его я не думаю, что в принципе возможно. Но и я абсолютно точно уверен, что точки эти, на которые стоит нажимать, находятся не в Вашингтоне. Да, потому что представить себе, что американцы завезут в Финляндию ядерное оружие, даже тактическое, сейчас, вот это, вы знаете, при всей моей критичности к Дональду Трампу, да, и главному военному капеллану Соединенных Штатов Хексету, я вот нет. Значит, это решение, которое было сформулировано не в Финляндии, для Финляндии. Финская элита в массе своей реваншистская, да, мыслящая реваншем и за первую, и за вторую проигранную войну с Россией, она его приняла. Ну, значит, вот исходить надо из этих, вот, к сожалению, таких не очень хороших сценариев.
2: Но опять просто так,
3: вот закончу, как сейчас принято говорить.
2: Хочется просто, вот мы говорили там о продвинутых, да, которые, так сказать, стремятся к идеологии, и для них идеология является ценностью. Почему-то...
3: Алексей, можно я сейчас влезу? Ну вот правда, продвинутые, Леш, ну что вот мы... Но продвинутые,
2: я скажу,
3: продвинутые все дома сидят в России.
2: Ну хорошо, да.
3: Продвинутые, которые там, это опять же люди, при всем уважении.
2: Помните, мы с вами говорили...
3: Они борцы за мир.
2: Вот, да. Ну где они? Где,
3: ну
2: где
3: нигде они? Ну это люди, сколько им лет? Ну, это люди позапрошлого, они боролись за мир с против Рейгана.
2: Что поменялось?
3: Да?
2: А что поменялось? Слушайте, угрозы что ли исчезли? Или,
3: нет,
2: так сказать, дети перестали волновать?
3: Хуже,
2: или
3: Общественность изменилась. А продвинутые современного Запада, это вон господа Тиль с Карпом. Mm. Да? Технофашизм, так сказать, во всей красе.
2: Я про других. Я про тех, которые, когда Британия, так сказать, стала третьей державой ядерной, внутри Британии восставали против, значит, собственного правительства и говорили, это не надо, это нам не надо. И там были тысячи человек, сотни тысяч человек, продвинутых по-настоящему общественных деятелей, мыслящих, умных людей, которым не нравилось это решение. Вот почему в Финляндии, так сказать, не находится, да, на...
3: Потому что финское общество заражено идеей реванша против России и возвращения утраченных земель, а также земель, которые никогда не были финскими. Вот что нужно. Мы все думаем, что Финляндия – это вот та вот Финляндия, откуда приходили телевизоры и холодильники.
2: И пьяненькие финны.
3: Да, и пьяненькие финны. По-моему, единственное, что до последнего времени оставалось, это были пьяненькие финны, а с телевизорами уже давно как-то не очень, да? Угу. Холодильники я еще припоминаю в последнее время, а с телевизорами не задалось. Это другая Финляндия. Это Финляндия, которая мыслит категориями гораздо более широкими, чем мыслил господин, ну, там, Маннергейм, конечно, был фронтлайнером, но там и другие,
2: ну,
3: ребята,
2: там,
3: и Энкель был там.
2: Нет, так они у них сейчас там истинные финны, или как там они назывались,
3: да,
2: вот эти супер...
3: Там была вот эта когорта первых финских имперцев, да, там Энкель, кстати, по-моему, тоже полковник генштаба Российской империи был, там где-то военным агентом он был, так, Маннергейм там и так далее, Рюте. Так, по-моему, Рюти его фамилия. Небольшой
2: другой,
3: спец.
2: Другой, не тот.
3: Нет, не этот, конечно. Так, не Рюте. Рюти, по-моему. Но я не помню. Вот сейчас только не надо меня гонять по финской истории, да. Я ее не знаю. Угу. Так? Ну, кстати, да, у некоторых президентов Финляндии уже самого последнего времени в графе месторождения было финское название города Выборг. Вы думаете, угу, он вот этот вот Финн, он что, это вот как бы оставил все эти имперские мечты, это большая человеческая ошибка. Да, поэтому нам, вот нам нужно тоже и тут уловить смену цвета времени.
2: Так, ну давайте начнем разговор тогда. Мы по дуге туда, в Великобританию. Англия, кстати, проигрывает Демократической Республике Конго со счетом 1-0.
3: Ну, а? Бывшая демократия проигрывает подлинной демократии. Подлинная,
2: это правда. Значит, смотрите, шутка. Там Стармер пишет про Стармера. Дело в том, что премьер-министр оставляет после своего правления финансовую дыру в оборонном бюджете. Ну, много ни мало, 5 миллиардов фунтов. Правительство анонсировало 4-летний инвестиционный план на сумму почти 300 миллиардов фунтов, предполагающий увеличение военных трат на 15 миллиардов. Значит, канцлер казначейства уточняет, что на данный момент финансированием обеспечены, пообещали, все понятно, лишь 10. Власть не объясняет, откуда будут привлечены оставшиеся 5 миллиардов. Искать эти средства придется уже осенью нынешнего года при формировании следующего бюджета. Значит, кто будет справляться с дефицитом?
3: Ну, во-первых, хотел бы отметить, что вопрос, куда делись деньги, он становится ключевым вопросом европейской политики. Я могу сразу дать ответ, их украли. Их украли через серые и черные фонды, так или иначе связанные с поставками всего и вся на Украину. Да, поэтому я думаю, что это долгоиграющая история в борьбе разного рода европейских кланов и группы элит. Второе. А удивительное рядом. Значит, абсолютно бездарный премьер-министр даже на фоне Терезы Мэй, так, вот, нет, ну, Лиз Трасс, конечно, вне конкуренции, но на фоне, ну, Терезы Мэй, на фоне Стармера, ну, это политический гигант, я думаю, масштабов Маргарет Тэтчер, сейчас я не шучу ни разу, да, а при этом Британия разыгрывает одну из наиболее блестящих геополитических комбинаций против Дональда Трампа, в результате которой он увязает в Персидском заливе и идет посыпать голову пеплом навстречу семерке, соглашаясь с британским планом втягивания Соединенных Штатов в войну против России на Украине. О как! Да, вот это надо уметь. Это кто же руководит Великобританией-то? Вот этим вопросом нужно задаться. Кто разыграл эту одну из наиболее блестящих геополитических комбинаций, когда нам показывали по всем экранам вот этого господина Стармера?
2: Угу. Вопрос. Вопрос, да, и очень сложно. Ну, понятно, втягивание, короче. Ну, мы же помним, англичанка гадит, можно было так сказать.
3: Причем вот, гадит она не только нам.
2: Это верно.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
6: Так, мы продолжаем. Полчаса у нас осталось. Ну что, про Британию еще поговорим. Но, в принципе, не будет ли это кризисом? Ну, надо же деньги откуда-то брать эти, значит, восполнять. А там уже, говорят, надо сокращать. И без этих пяти там дыры в 5 миллиардов фунтов уже, говорят, надо сокращать людей, там, списывать какую-то технику и прочее, прочее, прочее. Ну, надо же будет
7: откуда-то брать. Ну, во-первых, это заметно, но в любом случае придется сокращать. А в чем смысл большой европейской войны против России? Почему надо туда обязательно затянуть Дональда Трампа? Почему? Потому что главным источником денег на сегодняшний день является Федеральная резервная система, не к ночи будет помянута, в праве влиять на которую Дональду Трампу отказали. Да? Совпадение...
6: Как говорится, да.
7: Допускаю, что просто совпадение. Но понятно, что закрыть вот эту британскую лакуну финансовую, а это только начало. Ну, послушайте, 5 миллиардов фунтов, ну, это меньше 10 миллиардов долларов, так? Это, в общем, копейки, если разобраться. Если только, ну, если бы это были просто рассосавшиеся куда-то деньги, они бы их закрыли. Ну, вообще вопроса нет. За счет эмиссии, переброски фондов, ну, послушайте, кредит бы какой-нибудь у какого-нибудь банка взяли бы. Но поскольку они точно знают, куда ушли эти деньги, и что, ну, и даже в карманы каких конкретно людей на Украине, в Британии, видимо, в Соединенных Штатах Америки, в Брюсселе эти деньги, ну, часть из них попала, поэтому нужно будет изыскивать какие-то более креативные способы.

0: Это решили бы они, и никто не чирикнул. Еще недавно обсуждались, помните, какие суммы? 700, там, правда, на, по-моему, там на 10, нет, не на 10, там на 5, на 7 лет, там
1: 300
0: обсуждалось. Да, послушать Трампа, так украли кинокамеру и три кожаных куртки, нажитые непосильным трудом. Все украли в США. Вообще все европейцы в США украли все. Да, особенно химические заводы в Кливленде они украли, да, хочется сказать Дональду Трампу. Но 90 миллиардов – это, в общем, сумма не просто подъемная, сумма для Европы вообще-то элементарная. Но тоже она начинает сужаться. Давайте дадим частями, вот дадим 3 миллиарда, ну, 3 миллиарда на дроны. Да, при этом, значит, параллельно выясняется, что есть требования переноса всего производства украинских дронов на территорию Европы. Ну, это же понятно почему, что вся технология, все оборудование, все техпроцессы остались в Европе. А заодно, чтобы не так воровали. Так? Ну, это же понятная вся история. Мы понимаем,
1: там
0: что...
1: Там просто говорят, что говорят, да нет, там что, они ничего нет, это они просто собирают, а все технологии, они и так в Европе.
0: И есть это, но деньги на окончательную сборку в виде камуфлирования, они же не могут сказать, что это все вот эти ракеты, да, которые нарушают, кстати говоря, соглашение. Понятно, что оно не действует, но тем не менее и режим экспорта ракетных технологий, да, чего только это все не нарушает. Уже никто вот на это международное право в Европе не обращает внимания. Но тем не менее надо какие-то приличия все-таки еще соблюдать, особенно с точки зрения, куда как бы первая точка попадания этих денег. Но мы понимаем, что 5 миллиардов... Вот которые сейчас выявились в качестве дыры в Британии, это не единственные 5 миллиардов, про которые сейчас в Британии узнают. Да? Я думаю, что там еще будет несколько раз по 5. Во Франции, участие Франции в войне против России на Украине, оно было с точки зрения... материальный, они были гораздо глубже, чем Британии. Британия что там, этих челленджеров поставила, которые сожгли, там, по-моему, 2 или 3 осталось. Так, да, участие Франции было гораздо больше, да, куда деньги пошли. Участие Чехии было еще больше, да, тем более, что Чехия была финансовым хабом, через который тоже отмывались деньги. Италия, да и так далее. И вот там сейчас вот эти вот лакунки начнут скрываться. Как вы их будете закрывать? Потому что, конечно, европейское общественное мнение дико русофобично. Вот что получилось у европейского политикума, у европейских политиканов и у европейского политикума, это несколько разные вещи, это, конечно, возбудить вот такие исходные, пасконные инстинкты русофобичные европейца. Да, это не страх, а вот это именно вот такая вот глубинная ненависть, неприятие России и русских как некого... социального вида. И это все, конечно, понятно. Но в тот момент, когда средний европеец начинает, ну, трусоватый, жадный, крайне, как правило, необразованный, недалекий, вот в одном моменте он становится очень таким живчиком. Да, умным живчиком считать умеет. Это тот момент, когда средний европеец понимает, что вот на это его русофобия, его искренний, еще кто-то украл его деньги. Да, величайшее достижение Маргарет Тэтчер заключается в том, что она действительно объяснила европейцам, что нет никаких денег правительству, есть деньги налогоплательщиков. Да. Это неправда, потому что Маргарет Тэтчер никому не рассказывала про дополнительную сверхнормативную эмиссию дензнаков в национальных валютах, но да бог бы с ним, спасибо ей и на этом. Но вот тот момент, когда европеец понимает, что не то, чтобы его обокрали, да, но куда-то ушли его деньги. Это страшная сила. И это надо будет как-то закрывать. Тем более, что я думаю, что вот эти дырки найдутся практически, ну, даже не практически, а просто в любой европейской стране. Поэтому нужна война. Только

0: У нас говорят, война прощает все долги. Это все неправильная фраза. Там одно слово пропущено. Только война и только победная прощает все долги. Поражение никаких долгов не прощает. Ничья не прощает долгов. Да? Невыгодное тебе мирное соглашение не прощает долги, их придется платить. Европейский политикум это понимает. Поэтому нужно втянуть американцев, вернее, американский печатный станок, да, вот этот своп ФРС в войну, нужно довести их уж как войну до некого результата, который можно будет объявить победным, а сейчас объявить, вот знаете, опять вот мы возвращаемся к смене цвета времени. В 2023-2024 году любой результат, да, вот там все заключается, подписывается мир на любых условиях, на любых. Да, даже на условиях, сформулированных, которые Путин сформулировал в июне 2024 года. Он, кстати, об этом вспоминал на совещании в Министерстве иностранных дел. Вот даже на этих условиях подписывается мир, его можно было в 2024 году объявить победным. Сейчас любой мир победным для Запада объявить нельзя, потому что уже просочились многие факты, уже совершенно же другая ситуация на Земле, просто реально другая. Мы вот сейчас считаем там километры, а считать надо не километры, а считать надо, что называется, качество пространства, которое было освобождено за прошедшие годы. Вот это вот нужно понимать. И объявить любой мир победным для Запада уже не получится. Именно поэтому и вышли западники на вот эту совершенно кажущуюся как бы в военном плане бессмысленной волну эскалации. Вот так.
1: Вот, значит, давайте еще, у нас немножко времени остается, поговорим про Ближний Восток. Значит, последняя новость на ленте. Дмитрий Медведев, неожиданно, да, про Ближний Восток, но, так сказать, вот. Дмитрий Медведев, зампред Совета Безопасности, примет участие в церемонии похорон Али Хамини, бывшего верховного лидера, в качестве специального представителя президента России. Значит, церемония прощания с Хамини, который, я напомню, был убит. Да, в феврале. Церемония прощания с ним пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. На следующий день состоится траурное шествие в священном для шиитов в городе Кум, а сами похороны пройдут 9 июля в родном городе Айталы. Ну, тут я уж, с одной стороны, понятно, да, почему этого не было раньше, потому что шла война, боевые действия. А с другой стороны, все равно это обращает на себя внимание. Значит, все типа закончилось или не закончилось, потому что мы уже с вами говорили, 41, 42, 45. Может быть, Трамп тоже 45-47 хочет дать, так сказать, обещаний при прекращении войны, чтобы сравняться с президентскими сроками. Ну, 45-47, ну, пусть так и будет. Да. Значит, но это обращает на себя внимание. Посмотрите, это же важное событие для Ирана точно.
0: Абсолютно. Для Ирана это фиксация победы. Там мы можем спорить, мы можем аналитически с вами рассуждать о том, насколько Иран победил, так ли он победил, можно ли считать тот результат, которого добились иранцы на сегодняшний момент.
1: Победы, да.
0: Победы и так далее. Но для иранского руководства абсолютно критично отфиксировать... Ну, во-первых, свою легитимность. Так, пока не похоронен предыдущий духовный руководитель, так считать, что совершен транзит власти, нельзя.
1: Я вот не востоковед, там, не исламист, а это... Я просто знаю, что там, ну, в исламе вообще в этот же день надо хоронить.
0: Ну, нет, допускается перезахоронение. Нет, это положено хоронить в этот же день до захода солнца, да. Но в особых случаях допускается там специальный обряд похорон через некоторое время, и, например, умерших в Европе людей ну, везут, в том числе и в Тегеран везут, ну, там кто-то в Швейцарии умер, и вот его везут в Тегеран, чтобы захоронить. Интересно, какой процент наших зрителей и слушателей понял, про какой фильм я сейчас вам рассказал?
1: Швейцария, Иран. Нет.
0: Ответ будет за минуту до конца.
1: Давайте,
0: интересно, кто-нибудь
1: давайте,
0: в чат
1: отсылочку,
0: напишет.
1: Отсылочку прочли или нет? Отсылочку напишите. Кто-то умирает в Швейцарии, и его везут на похороны в Тегеран.
0: Угу. Да.
1: Что за фильм? Что за фильм? Я тоже профессор, но вы меня тоже...
0: я буду держать, если никто не угадает раньше.
1: Неловкое все.
0: Поэтому, но в действительности иранцам надо отфиксировать победу. Здесь главный вопрос, решится ли кто-то на провокацию в день похорон и вот этого марша и так далее.
1: Как вы ловко, так сказать, вот это кто-то употребили?
0: Кто-то.
1: Ну, хорошо, да.
0: Нет,
1: да.
0: А это действительно может быть кто-то.
1: Ну, как я, кто? Да, вот, если не, так сказать...
0: Нет, вот здесь выбор гораздо более широкий, чем все те, на кого все подумали. В действительности, когда мы говорим о партии хаоса, я тоже, я, например, был одним из первых, кто запустил это. Ну, конечно, все. Ну, Полин, мы молодец. Конечно же, это фильм «Тегеран-43».
1: Ну, хорошо, да, Полина, спасибо. Да.
0: Полин, спасибо большое. Но в действительности в хаос играют несколько. Конечно, то, что мы называем партией хаоса применительно к британцам, играет самое наиболее профессионально. Но в действительности в хаос на Ближнем Востоке начали играть слишком многие, и в том числе изнутри американской, подчеркиваю, политика силовой элиты. Но и я думаю, что все понимают, что если кто-то решится на провокацию в такой день, вот это будет уже религиозная война. И это будет совсем не то, что могло бы быть во всех других условиях. Но действительно...
1: С кем воевать-то тогда? Но ведь провокация подразумевает...
0: Это Ближний Восток.
1: Найдут там,
0: да,
1: есть кому.
0: На Ближнем Востоке воюют не с кем-то, а за что-то.
1: Угу.
0: Да, священная война с религиозным мотивом, а может вестись только против двух государств в регионе. Одно – это Израиль, это понятно, и я думаю, что при всех закидонах израильское руководство не настолько выжило из ума, чтобы идти на провокацию в день похорон Хаменеи. Да? И второе – это государство, против которого... Конечно же, может быть развязана религиозная война, а это, конечно, Саудовская Аравия. А вот эти люди вызывают у меня, ну, я не хочу сказать, что там...
1: Из-за Мекки Медины?
0: Ну, конечно, из-за Мекки Медины, из истории, как они получили протекторство над святыми местами, из-за раскола в исламе, который из-за конфликта с хашимитами, значит, который из-за этого произошел. Вообще, саудовцев не любят, но... Я должен сказать, я там небольшой поклонник Саудовской Аравии как государства, но то, что саудовцы, и, конечно, Бен Салман тут, конечно, это его личная большая роль, и ведут себя в ситуации, вообще в войне, вот этой в Персидском заливе, крайне грамотно, расчетливо, в чем-то цинично... Это факт. Поэтому...
1: А что им делать-то? Ну, там с хуситами все ждали, значит, и даже говорили, я помню, шли разговоры, что если принц победит хуситов, значит, то тогда станет королем точно, сразу. Ну, что-то как-то там не очень так, чтобы прям задалось там у них.
0: Хуситов победить нельзя. Нельзя победить поток ртути.
1: Угу.
0: Попробуйте. Поток ртути можно только управлять... Да, что называется, его немножко сдвигая. И очень это делать аккуратно. Хуситы – это моя личная гипотеза несостоявшегося арабиста.
1: Человек 15 написали, «Тегеран-43». Надо все-таки в конце концов посмотреть этот фильм. Я не видел, клянусь.
0: Ну, кстати, один там, во-первых, главного, так сказать, нацистского террориста играет Джигарханян, что уже.
1: Да.
0: А его, что называется, куратор играет великолепнейший, абсолютно, Альберт Филозов. Да, Костолевский. Вообще, это надо посмотреть. Да, и вот этот фильм, между прочим, с Аленом Делоном. Да, он тоже там играет. Да, но я так вам скажу, что... Значит, это как хуситы. Хуситы – это первая пробивка сквозь, ну, вот бетон. Вот бетоном залили в свое время политический радикальный ислам. Политический шиизм, Хизбалла, иранцы, вот это все – это несколько другая история.
1: Незапрещенные в России,
0: да, незапрещенные.
1: Братья мусульмане.
0: А вот это все, да нет, вот братьев мусульман запретили, вот это все залили бетоном. Так и
1: как залили бетоном?
0: Ну как залили бетоном? Залили бетоном.
1: А потом Египет, а потом Турция, там вот, всякие, значит, хуситы, министры там.
0: Турция, министры в Египте. Чем кончился в Египте приход к власти этих ребят?
1: Ну хорошо,
0: да,
1: давайте
0: я даже сейчас изменю, да. Я изменю сейчас формулировку. Как быстро он закончился. Потому что даже самые большие пессимисты, я сейчас на себя покажу пальчиком, давали вот это, значит, вот этого, мы даже сейчас фамилию своим Мурси, по-моему, ее звали, так?
1: Да.
0: Вот. Я ему давал 2,5 года. Он управился гораздо быстрее. Да, что называется, и военный переворот произошел гораздо быстрее. А хуситы – это нечто новое. Вот оно пробивается через этот бетон, через расселены люди, которые со всеми торгуются, да. Мы же, я надеюсь, понимаем, что попадание ракет, на попадание или не попадание ракеты беспилотников в Красном море и, извините за это грубое русское слово, в Бабельмандебском проливе, там есть свой прайс-лист. Да, я думаю, тут иллюзий у нас нет. Но при этом эти люди никого не боятся. И вот это вот нечто новое. Потому что в арабском мире есть и прайс-лист, но это секрет, что ли? Да, повторяю, там эту фразу, она абсолютно пошлая, да, сказал ее человек, который арабский Восток знал гениально, так, араб нельзя купить, его может только арендовать.
1: Взять в аренду.
0: Да, это пошлейшая фраза, да, кстати, посмотрите, кто ее сказал, очень удивитесь, кто ее сказал. Да, и что называется, да, куда потом пошел сын этого человека? Очень интересно. Так, но в арабском мире практически, в арабском, подчеркиваю, не в исламском, в арабском мире практически нет сил, которые никого не боятся. Вот это что-то новое. И пока этот пример не заразителен. Но рано или поздно таких людей, которые не будут никого бояться, станет больше. И вот это будет очень интересно.
1: Но тут просто, когда вы говорите, что, значит, если ничего не боится, это страшно.
0: Да.
1: Остальным.
0: Я говорю, что это хорошо. Значит, хуситов боятся все.
1: В Ираке и Леванте, чтобы не называть в очередной раз название запрещенной в России организации, да, которая заканчивалась на Ирак и Леванте, там тоже многим было не страшно.
0: Да,
1: они тоже
0: они
1: никого
0: все
1: не боялись.
0: Быстро умерли, и остались только
1: это
0: те,
1: правда.
0: Кому
1: это
0: стало
1: правда.
0: Страшно. Теперь они как-то инклюзивные исламисты, это называется, да?
1: Да, как Трамп, внецерковное.
0: Вы себе можете представить инклюзивных хуситов? Я нет.
1: Значит, все-таки про Иран. Ну вот 4 июля, да, и там 4 июля. И там будут церемонии. И в США 4 июля будет церемония. Своя победа. И в Иране будет 4 июля тоже своя победа.
0: Игра символов.
1: Да, это тоже обращает на себя внимание.
0: Да, конечно, это, конечно, задумано. Слушайте, время парада в Соединенных Штатах определял не Трамп. Время похорон покойного духовного лидера Ирана определялось, что называется, уже сознательно. Трамп не может, хотя Трамп все может, но пока он объявить там 5 или 3 июля День независимости Америки не может. А вот здесь, это было совершенно четко сознательное решение сдвоить два события, да, причем по разнице во времени. Похороны начнутся раньше, церемония начнется раньше, а это значит повестка дня в американских СМИ. Это я уже сейчас специалиста-информационщика включу. Да, она будет определяться именно этим событием. А Трамп уже будет, как принято говорить, бить по хвостам. Здесь, конечно, интересно, хватит ли у него ума промолчать по поводу...
1: И смотрите, как напряженно должно быть 4 июля. Ведь и там ждем провокации, а? Как
0: кстати,
1: будто бы.
0: Но
1: да?
0: Я так скажу, что я провокации больше жду США. В Америке.
1: Да. Да. А так, таких, типа 9-11 или послабее все-таки?
0: Нет, но я думаю, что американские спецслужбы, как бы ни они ни относились к конкретному политическому режиму Соединенных Штатов, но 4 числа они все будут работать по максимуму, потому что проколоться 4 июля, ну это значит, ну, это, простите, это значит раскассирование.
1: Ну
0: тем более, что там уже оно началось.
1: Ну, тем более, да. Ну, снимут, и полномочия-то ему дали снимать. Между прочим, спецслужбы – это тоже федеральное агентство независимое.
0: Да нет, там под эту формулировку можно подвести огромное количество разных контор.
1: Ну, например. Ну, да. Так, друзья, ну что, спасибо вам большое. Спасибо вам большое, ждем 4 июля. С некоторой тревогой, как мы сегодня выяснили. Но, тем не менее, стараемся сохранять душевное спокойствие. Это тоже надо помнить. Все, говорим спасибо нашему дорогому профессору. Ждем его в следующую среду. Вот как раз и обсудим тогда прошедшее 4 июля. Все, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Меня зовут Алеша Тимофеев. Пока-пока.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Горячая линия Минпросвещения по подбору педагогов. Контекст. Руководство школ, нуждающихся в преподавателях, сможет оперативно заняться их поиском. Горячей линией вправе также воспользоваться и педагоги, ищущие работу. Поручение открыть сервис дал глава ведомства Сергей Кравцов. Сроки рассмотрения заявок не превышают 5 дней. Первый этап реализации проекта в 2025 году показал высокую эффективность. За летний период, когда возрастает спрос на работников в сфере образования, с помощью линии было закрыто более 1500 заявок от образовательных учреждений. Ранее глава Минпросвещения заявил, несмотря на дефицит педагогов, ситуацию нельзя назвать катастрофической. Она варьируется от региона к региону. В большей степени в учителях нуждаются сельские учебные заведения. Для решения этой проблемы запущена программа «Земский учитель». Ее участникам предоставляется единовременная компенсация при условии переезда в населенные пункты определенного типа и последующей работы там в течение 5 лет. В 2025 году нехватка учителей в российских школах составила 1,75%. Однако к 2026 году в Госдуме зафиксировали нарастание дефицита кадров. Узнать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим нашим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 376 000 человек.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Оренбурге 4 утра, в Барнауле 6:00. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области из-за атак БПЛА ВСУ. Пентагон закупит систему борьбы с беспилотниками для своей армии на 500 миллионов долларов. Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей. Теперь подробнее. Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Также за сутки были повреждены 4 объекта гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили и специализированная техника. Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области из-за атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщает региональный оперштаб. Уточняется, что в селе Малакиево беспилотник ударил по частному дому. В результате детонации дом загорелся. Сгорание позже ликвидировано. Кроме того, на окраине села Зенина пострадал боец подразделения «Орлан». Мужчину со слепым осколочным ранением спины сослуживцы доставили в больницу. После оказания помощи лечение продолжат в стационаре. Пентагон планирует приобрести системы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, на сумму 500 миллионов долларов. Это следует из заявления ведомства. Уточняется, что ориентировочный срок завершения работы – июнь 2029 года. Блокада Кубы со стороны Соединенных Штатов достигла невыносимого уровня. Она направлена на то, чтобы спровоцировать социальный взрыв в республике. Поэтому Гавана вновь намерена вынести вопрос об отмене санкций на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил президент Мигель Диас-Канель. Ежегодно Куба вносит на рассмотрение Генассамблеи резолюцию с призывом к прекращению действующего более 60 лет американского торгово-экономического эмбарго. Документ традиционно получает поддержку подавляющего большинства государств, членов Всемирной организации, однако носит рекомендательный характер. Фельдшеры в России с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии, если в медицинской организации отсутствует данный специалист. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожина. Она уточнила, что в таком случае действия фельдшера должны быть согласованы с врачом диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы. Кроме того, приказ впервые подробно регламентирует работу отделений и кабинетов медицинского освидетельствования, свидетельствование на состояние опьянения, устанавливаются единые требования к их оснащению, штатному составу и организации работы. Это может сделать процедуру более понятной и унифицированной по всей стране. Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там добавили, что для профилактики на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 96% территории от запланированного объема. Однако самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита считается вакцинация. Соответствующую прививку в этом году в стране сделали уже 3 миллиона 300 тысяч человек. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, я вас приветствую. Одна из, так сказать, важных тем этой недели – это, разумеется, разъяснение Верховного суда, ну, как мне представляется, по делу, ну, как У нас его называют дело Долиной, то есть вот продажа квартиры под влиянием мошенников и последующие решения судебных органов. Вот чуть позже о конкретных, так сказать, пунктах поговорим, я надеюсь, да? А прежде всего вопрос в этом плане, станет ли это прецедентом для решения российских судов? То есть это будет законным?
3: Нет, это вопрос не прецедента. Прецедент – это конкретный пример, которые носят настолько универсальный характер, что им должны руководствоваться как нормой. Да? То есть это не прецедентное право, нет, абсолютно. Верховный суд в данном случае он сформулировал в рамках обобщения судебной практики свои собственные правовые подходы к разрешению этих дел. Да? Там собрана различная практика, различные ситуации, но если вспоминать дело Долина, а вы правы, да, что Верховный суд начал эту работу именно после того, как появилась масса обращений, люди стали писать, что очень странные решения принимает суд, средства массовой информации стали обсуждать. Все это справедливо. Так вот, если затрагивать конкретно ту ситуацию с Долиной, то, наверное, нужно обратить внимание, что Верховный суд полагает, что если продавец находится в состоянии заблуждения по каким-то условиям, это не означает автоматически признание сделки недействительной, там, ничтожной и так далее, и так далее. Вот этот аспект достаточно важен, да? Но все остальные вопросы, они в большей степени такой, ну, юридический характер носят, я не думаю, что очень интересной аудитории, но вот этот аспект, да, он разрешен. То есть какие-то заблуждения, если продавец под влиянием этих заблуждений действует, это не значит автоматически, что сделка должна быть развернута или она недействительна.
2: Не, ну, если избегать, так сказать, красивых слов в виде прецедента, которые многие не совсем правильно говорят, часто такое встречается, лишнюю букву вставляют, то вот там, кстати, формулировка есть, не является достаточно существенным для признания сделки недействительным. То есть теперь суды будут на это ссылаться? Могут ли на это ссылаться? Как вот здесь будет? Людям-то что делать? Ну, я с этой точки зрения.
3: Конечно, обобщение практики. Не то, чтобы они должны были ссылаться на это, просто когда судья формулирует, ссылаются судьи на нормы закона, безусловно. Но когда судья формулирует решение, он должен учитывать правовые позиции Верховного суда. И мы, кстати говоря, поддержали Верховный суд. Ну, сейчас парламент это будет обсуждать предметно, потому что мы хотим, ну, скажем так, усилить значение правовых позиций Верховного суда по различным делам, усилить, скажем так, обязательный характер этих правовых позиций. И в этой части мы Игоря Викторовича Краснова абсолютно в Совете Федерации поддерживаем. Потому что единообразие судебной практики во всей стране – это достаточно важная вещь с точки зрения правоприменения и с точки зрения правовой определенности нормы. Да? Поэтому здесь мы с Верховным судом, что называется, заодно.
2: Там есть еще, кстати, один пункт, согласно которому, если приобретатель знал о том, что вот это происходит, тогда, может быть, сделка признана недействительным. Это единственное исключение?
3: Ну, надо анализировать более внимательно, как бы, да, текст появился только сегодня в окончательной редакции, посмотрим. Я пока других исключений, честно говоря, не помню по, ну, таким, по проектным документам, но это, да, наверное, ну, надо обратить на это внимание. Тут уже речь идет о том, что, собственно говоря, обе стороны, да, как бы понимают что-то другое под этой сделкой. У нас сегодня было заседание Совета Федерации, вот не так давно оно закончилось, но сегодня, вот завтра мы это постановление пленума, вернее, этот документ уже в окончательной редакции посмотрим. И я думаю, что каких-то изменений в законодательстве, ну, просто не потребуется в данном случае.
2: Угу. Ну, чтобы закончить эту тему совсем, то перевести, так сказать, на более простой язык. То есть теперь, если человек покупает квартиру, ну, во вторичке, разумеется, он может, кавычки открываются и закрываются, хитрых бабушек не бояться.
3: Ну, можно, наверное, и так сказать, да. Можно и так сказать.
2: Это в кавычках, разумеется, я к
3: женщинам
2: старше.
3: Я понял, что это хитрые бабушки. Я очень хорошо помню ту дискуссию в средствах массовой информации. Мне кажется, даже мы с вами тоже в эфире как-то эту историю, эти истории все вспоминали. Да, наверное, так справедливо.
2: Теперь нечто не в юмористическом ключе. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, рассказал о том, что количество подростков, которые причастны к терроризму и экстремизму, серьезно возросло. 11 тысяч преступлений по стране. Конкретно среди несовершеннолетних 9% рост, там почти 10 тысяч. И тоже касается и насильственных преступлений, опять-таки, среди подростков. Это может говорить, с вашей точки зрения, о каких-то изменениях в нашем обществе? Или это все-таки, наверное, стоит связывать с активностью иностранных спецслужб, в частности, украинской, в большей степени? Как считаете?
3: Ну, я считаю, что второе. Не просто считаю. Для этого достаточно много объективных данных. Да, у Александра Ивановича достаточно яркое было выступление на юридическом форуме в Петербурге. Он как раз анализировал вот эту ситуацию, связанную с преступностью среди несовершеннолетних. Да? Мы очень хорошо знаем, что Александр Иванович очень внимательно относится вообще к защите прав несовершеннолетних. И когда несовершеннолетние становятся участниками преступлений, да, это Следственный комитет, поверьте, очень-очень предметно анализирует мотивы несовершеннолетних, через какие инструменты несовершеннолетние вовлекаются в преступную деятельность. Ну, могу сказать, что я, кстати, эту лекцию Александра Ивановича слушал, да, как бы очень внимательно на Петербургском форуме, а вот сегодня мы с Александром Ивановичем виделись у генерального прокурора, где тоже обсуждали, ну, там было координационное совещание традиционное для прокуратуры, и тоже эти вопросы затрагивались. Вы знаете, действительно это так. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступных действий, в том числе террористической, экстремистской направленности – это работа, которую системно уже ведут, в первую очередь, конечно, спецслужбы Украины, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию здесь, внутри страны. Это объективно так, мы это очень хорошо понимаем. К сожалению, пока у них есть определенные, ну, скажем так, в кавычках, достижения в этом плане, потому что такого рода преступность растет в стране. И Александр Иванович с цифрами, в общем, достаточно подробно эту тему освещал в Петербурге.
2: Тут вот еще важен момент, потому что понятно, что люди находятся под воздействием социальной инженерии, если я правильно ударение поставил, если нет, то извините, да. То есть они вроде бы как пострадавшие. С другой стороны, они террористы, как ни крути. То есть они идут и там что-то поджигают, не дай бог что-то
3: Алексей,
2: взрывают.
3: Смотрите, этот вопрос обсуждается, да, такой момент есть, когда люди подвергнуты там психологическому давлению, манипуляциям, и это делают люди достаточно профессионально с той стороны, да, но все-таки вот и сегодня мы обсуждали эту тему достаточно предметно, и хочу сказать, что очень профессионально и со стороны Следственного комитета, со стороны МВД, Федеральной службы безопасности, все-таки во многих случаях, когда мы анализируем субъективную сторону такого рода преступлений, мы видим материальную заинтересованность. То есть все-таки и подростков, да, ими манипулируют, применяют разного рода технологии для того, чтобы подчинить волю несовершеннолетнего, но начинают, как правило, с материальных вопросов. Их пытаются простимулировать в материальном плане. Иногда это просто предложение денежных средств. Иногда это уже часть схемы, связанной с тем, что подростки оказываются под влиянием мошенников, отдают какие-то деньги родителей, как правило, да, и потом уже им говорят, если хочешь вернуть, вот должен сделать что-то. Но тут важно понимать, при квалификации мы видим, что материальная составляющая, попытка материально заинтересовать, предложить какой-то заработок, легкие деньги или заставить действовать вместе вот с этим материальным фактором, ну, это тоже достаточно существенно. Поэтому я понимаю ваш, как бы, ну, ваш посыл, что в каком-то смысле это жертва. И, наверное, во многих случаях так тоже на эту ситуацию можно посмотреть. Но тут есть и материальная сторона, и попытка заинтересовать, и, к сожалению, во многих случаях эта попытка удается, то есть успешно совершают эти действия, да, не без психологических манипуляций. но тем не менее.
2: А тогда тут уместен вопрос, а вот если судебные органы разбирают подобные дела, это принимается во внимание, вот если человек не под
3: материал? Смотрите, это принимается во внимание. Mm-hmm. Мы как бы что обсуждаем активно и с органами прокуратуры, конечно, в первую очередь, и с судами. Сейчас нам все-таки надо попытаться, опять же, да, может быть, с помощью в первую очередь Верховного суда, навести порядок в части того, как проводить квалификацию такого рода деяний. Да, вы, наверное, тоже встречали публикации, что даже в рамках одного региона зачастую могут там, поджог машины квалифицировать как просто уничтожение имущества, да, иногда как хулиганские действия, а иногда как акт терроризма. Да? И с этим нужно разбираться, потому что это различные статьи, это очень отличающиеся сроки, да, по этим статьям. И вот мы сейчас предметно с МВД, с Федеральной службой безопасности, с Следственным комитетом анализируем эту практику, чтобы понять, как правильнее квалифицировать эти деяния, и, возможно, нам потребуются даже какие-то уточнения в Уголовный кодекс в связи с этим.
2: Ну, вот сейчас мы с вами проговорили ситуацию, когда это уже произошло. То есть уже есть факт преступления, к великому сожалению. То есть уже обработали, да. Человек пошел, да. И что-то сделал. А мы, кстати, по-моему, в прошлый раз с вами об этом беседовали. Вот смотрите, в ряде стран, например, принимаются решения об ограничении доступа подростков к социальным сетям или каким-то еще там ресурсам в интернете, где чаще всего это происходит. Это один способ держать, не пущать. С другой стороны, можно подумать, не знаю, о внимательном отношении, если ты видишь парня там условно или девушку, которые не так, как обычно себя ведут, и если повнимательнее к нему отнестись, то можно что-то там исправить и так далее, и не допустить этого дела. Я всегда тут вспоминаю этот случай с таксистом, причем мигрантом, по-моему, даже не гражданином России, который вез бабушку, она, в свою очередь, ехала отдавать деньги. Так вот он проявил внимание и предотвратил это преступление. Вот как вы считаете, надо комбинировать, делать, значит, одно, делать другое. Вот как здесь правильнее поступить?
3: Ну, тут вы несколько вопросов, да, Алексей,
2: ну, соединили. Ну да, извините, вместе, да.
3: Понятно, что когда неравнодушный человек, вот как, например, с таксистом, да, я его помню, я тоже по СМИ как бы видел эту ситуацию, обратил внимание, что очень пожилая женщина постоянно находится на телефоне и явно выполняет чьи-то инструкции, да, как бы там должна кому-то передать деньги. Он, ну, помог ей в этой ситуации, ей в первую очередь помог, да, как бы объяснил, что, по всей видимости, она находится под влиянием людей, которые, ну, мягко говоря, не желают ей добра. Это, конечно, сознательное отношение людей к этому. Да? Если вы видите, что пожилой человек вдруг попал под чье-то влияние, или подросток, да, или просто взрослый, да, который в силу каких-то обстоятельств утратил контроль там над собой и пытается совершить действия, явно, которые пойдут ему во вред, конечно, надо в этом включиться по возможности в эту ситуацию. Это одна проблема. Да? Я поддерживаю и... Я думаю, все благодарны таким людям, которые вот способны предотвратить такого рода историю. К сожалению, соцсети играют очень большую роль во всей этой истории. И в первую очередь Telegram. К сожалению, статистика говорит об этом. WhatsApp тоже, но Telegram больше. Вот, Telegram здесь сложный вопрос, Алексей. Я все-таки являюсь сторонником того, чтобы родители определяли, имеет подросток доступ к социальным сетям или нет, и к мессенджерам. И дальше, ну, конечно же, родители просто должны выстроить, если это ребенок, достаточно доверительные с ним отношения, чтобы ребенок в первую очередь пришел к родителям. Ну, кстати говоря, ведь снято несколько достаточно хороших и фильмов документальных, да, которые рассказывают об этих ситуациях, и я знаю, там миллионы просмотров эти фильмы набирают. И буквально даже есть мультипликация очень качественная, которую, кстати, тоже Александр Иванович демонстрировал в Петербурге на юридическом форуме. Кстати, эта лекция была посвящена, она была в первую очередь предназначена для молодежи в рамках молодежной уже как бы программы юридического форума. Да? И только соединение всех вот этих вот усилий, да, социальная реклама, неравнодушная позиция людей, внимательное отношение к мессенджеру, да, вот может как-то ситуацию изменить, но пока изменить не получается. Это объективно. Пока, к сожалению, рост преступлений в данной сфере имеет место.
2: Я бы, знаете, что еще вот на остаток первой части эфира сюда бы вот присоединил, скажем так. В этом году начинается поэтапное введение нового предмета в школах, который называется «Духовно-нравственная культура России». Ну, вроде многих, может быть, начало передергивать, но, в принципе, по самой идее, я, конечно, не знаю, как она будет реализовываться, мне идея очень нравится. То есть это ребятам, вот, начиная с 5 класса, будут на примере выдающихся людей нашей страны, ну, рассказывать о том, вот, как они жили, как они что делали во благо России. И вот я так уверен абсолютно, что среди этих историй не будет деньжат по-легкому срубить, значит, там пойти с какими-то жуликами пообщаться и так далее. Вот, может быть, и здесь тоже есть какой-то вот в этом плане, даже вот в данном конкретном прикладном случае, профит какой-то для страны, для людей. Как считаете?
3: Я, знаете, Алексей, у меня такое отношение к этой теме. Я не возражаю против такого предмета, духовно-нравственная там, культура и так далее, и так далее. Но мне кажется, что решили, пожалуйста, да, есть люди, которые занимаются образованием школьников и, наверное, больше меня в этом понимают. Мне кажется просто, что как предмет это немножко легковесно, да? А вот скажите мне, а почему в рамках курса российской истории российская история, давайте увеличим количество часов на российскую историю. Не заниматься всем тем же самым. Вот я помню традиционный курс истории в школе, да, в школе даже. Там были экономические аспекты, да, экономическая история. Ну, понятно, что бытие определяет сознание, да, у нас учебники еще в рамках там марксистско-ленинской теории были все написаны, даже школьные. Но там была экономическая часть, политическая часть, история политическая, да, как бы были даты, безусловно, даты экономическая, политическая и культурная составляющая. Вот каждый период изучался по определенной схеме. Да? Вот культура. Ну давайте добавим сюда каких-то выдающихся деятелей исторических того периода, более внимательно изучать. Зачем для этого нужен специальная дисциплина, духовно-нравственная культура? Ну есть история России. Вы как бы посадите, условно говоря, все то же самое на изучение российской истории, на тот материал, который дети изучают в школе по программе российской истории. Мне кажется, это более эффективно, чем вот вводить, допустим, новую дисциплину и новый предмет.
2: Ну да, наверное, соглашусь с такой ситуацией. Но, на самом деле, пусть попробуют, может быть, действительно будет
3: ну,
2: польза.
3: Попробую, да. Я как бы не претендую на то, что я с точки зрения методологии преподавания в школе, я больше методологию преподавания в высших учебных заведениях изучал, но не в школе, конечно. Хотя, мне кажется, это было бы более эффективно. Если бы мы в рамках расширенного курса российской истории больше уделяли вопросам культуры, быта, традиций, общества. Они тоже менялись, да, на определенных исторических этапах. Если бы мы этому больше внимания уделяли на примере вот конкретного исторического материала и также и деятелям историческим ярким, ну, мне кажется, дети это лучше запомнили бы, это лучше бы легло им в голову.
2: Я бы, кстати говоря, вот сразу заставили заработать, как там в карнавальной ночи, серое вещество головного мозга. Я бы, может быть, так, кстати, на уроках рисования бы рассказывал про художников, на уроках музыки мог рассказывать,
3: кстати,
2: так сказать,
3: числе, да,
2: про композиторов и так далее. Но это было, я помню, на нашей школе, да. Меня, например, поразили, я как сейчас помню, рассказы про Франца Рубо, вот того самого, чьи произведения, к сожалению, украинские фашисты разрушили в Севастополе. Но у него «Бородинская панорама» и «Оборона Севастополя» – две самых известные.
3: Да, мы эту тему с вами затратили.
2: Да, и настолько, что я даже вот на экзамене по английскому мне достался вот этот топик, как это называемая тема. Я как раз выбрал тему «Мой любимый художник», как раз про него рассказывал. Так что, наверное, это у нас было. Не знаю, куда. Сейчас развалилось, что ли, куда-то?
3: Знаете, у меня не осталось, честно говоря, каких-то ярких воспоминаний от моих уроков в школе рисования, ну, потому что я, честно говоря, рисовать не очень умею, а музыка мне была не очень актуальна, потому что я учился в музыкальной школе по классу фортепиано, и как бы музыки мне было достаточно. Но если бы в рамках изобразительного искусства или музыки школьной, да, рассказывали бы, например, больше про композиторов, про какие-то произведения их наиболее яркие, да, то, может быть, это тоже было бы правильно.
2: Не, ну тут вопрос ведь примера, если, так сказать, абстрагироваться от школьного предмета, вот насколько он важен. То есть вот нам показывают людей, к примеру которых можно следовать. И тогда ты, может, не будешь думать о всякой вот ерунде и не очень ерунде, я бы так сказал.
3: Ну, надежда на это есть, скажем так. Не уверен, что это глобально решает вопрос о том, о чем думает подросток, но, конечно, есть, понимаете, к школьному предмету, к дисциплине, все-таки другое немножечко отношение, да, как бы, ну, то есть вроде как это надо знать, это надо выучить, люди там проходят какой-то экзамен или зачет сдают по этим дисциплинам. Поэтому, когда это часть курса, и не просто какого-то нового курса, вот давайте духовно-нравственные ценности рассказывать, а курс российской истории, да, там уроки музыки, да, есть российский композитор, выдающийся русский, изобразительное искусство, то же самое. Мне кажется, это легло бы как-то более естественно, что ли, в детские головы.
2: Вы знаете, вот у нас минутка еще осталась. Вот смотрите, мне только что мысль пришла. Мне кажется, что у нас это очень не связано. Человек маленький приходит домой, ему говорят одно. Потом он смотрит телевизор или компьютер или что-то еще. Оттуда несется второе. В школе его вот так бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот так вот третье и так далее. А вот как бы это связать-то в одно целое, чтобы получился в итоге нормальный человек, и все было не занудно, а вот действенно?
3: Ну, слушайте, а как это свяжешь в одно целое? Мы не должны детям говорить в школе одно, а дома другое. Только так.
2: Ну, вот это
3: Как ты
2: так.
3: свяжешь это по-другому в одно целое? Конечно, если говорить, мы можем все, что угодно, но если ребенок видит, что взрослые говорят одно, а поступают совсем по-другому, ну, сложно будет заниматься воспитанием в такой ситуации. Сложно, объективно.
2: Ну, факт, да, если родители курят, то убеждать ребенка не делать этого достаточно затруднительно, или сами что-то такое не делают. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Есть у нас достаточное количество интересных тем, как затрагивающих правовые вопросы, так, кстати, политические. Там несколько рассмотрим разнообразных случаев, которые, может быть, вам будут интересны. Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль. Радио «Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. И мы продолжаем разговор. Я Алексей Осин. Начала полиция у нас бороться со спекулянтами топливом, скажем так. Там бензин, видимо, дизель, неважно.
2: Правильно делает.
1: В Иркутске. А вот смотрите, у нас вроде как рыночная экономика. То есть я, в принципе, могу же купить что-то, куда-то поехать и продать это за другую цену. Просто у нас сейчас ситуация там возникла критическая или там сложная, давайте так скажу, да? Вот. И в этой ситуации принимаются нерыночные какие-то меры. Вот как с этим
2: быть? Абсолютно рыночные.

0: дороже продать в ситуации, когда рынок действительно свободен, и все акторы свободно договариваются и определяют цену. Это ситуация очевидного дефицита, да, и кто-то злоупотребляет своими возможностями или своим правом, и на этом пытается получить то, что законодательство называется неосновательное обогащение. Правильно, полиция принимает меры и пресекает такого рода действия.
1: А на основании чего они действуют? Просто чтобы
0: На основании
1: разобраться.
0: закона. На основании закона.
1: А в какой части он нарушен в данном случае?
0: Я же вам сказал, манипулирование рынком и антимонопольное регулирование.
1: А просто эти же люди не являются монополистами, они просто вот купили и все. Это же не
0: Ну,
1: какая-нибудь
0: они
1: компания,
0: купили-то у
1: которая...
0: кого-то, а кто-то, представьте себе, кто-то продал этим людям, да? Вот с теми, кто продал 50 или 100 канистров бензина, вот вместе с этими людьми их и нужно привлекать к ответственности.
1: Вот тут я с вами стою. Я же к чему попытался там ввести, потому что, с моей точки зрения, первые и главные нарушители вот этих распоряжений, закона, это те, кто продают в обход запретов, да, в таких
0: Совершенно
1: количествах
0: верно.
1: бензин.
0: Совершенно верно. Это уже группа лиц, которые по предварительному сговору и так далее, и так далее. Для этого все нормы в законодательстве есть. Да, когда люди используют, в первую очередь, продавцы. Ведь тот человек, который продает втридорога бензин, он же, наверное, не произвел этот бензин самостоятельно, да? Он как-то получил доступ к этому ресурсу. Не факт, что бесплатно, не факт, что это было на открытых рыночных условиях, этот доступ получен. Поэтому здесь нужно разбираться со всей этой группой лиц, где он этот бензин получил, как он получил возможность самосвал загрузить там канистрами 20-литровыми, например, да, и так далее, и так далее. Поэтому то, что государство на это жестко реагирует, это абсолютно правильно. И органы полиции, и антимонопольная служба должна обращать внимание на такого рода факты. И органы местного самоуправления, потому что это самое близкое к людям, самый близкий к людям уровень публичной власти. Вот давайте неравнодушно к такой ситуациям относиться, и я думаю, что мы намного быстрее стабилизируем ситуацию на этом рынке, чем в ситуации, когда будем все закрывать глаза и соглашаться с тем, ну ничего страшного, я там в 3 раза дороже заплачу за канистру бензина, но зато у меня будет топливо. Ничего подобного.
1: А вот, кстати, тут это не моя идея, где-то в сети почитал, кто-то написал, а не нужно ли нам там в городе сделать 3, 5, неважно сколько, ограниченное количество заправок в зависимости от количества жителей, где будет дороже продаваться. Но у нас же есть, например, парковка в центре стоит 370, если я правильно помню, рублей, а на окраине 40 за одно и то же. Ты ставишь
0: И мы, к
1: машину.
0: сожалению, не можем так сделать, потому что если вы сделаете 10 заправок, где будет дороже продаваться, все остальные 100, которые в этом городе есть, точно такую же цену и установят. Вот это как раз рыночная история, регулировать это крайне будет сложно. И, скорее всего, все поставщики бензина поставят бензин только на те заправки, где она продается с какой-то там наценкой. Поэтому нет, я не сторонник такого рода мер. Я уверен, что эта ситуация будет стабилизирована в ближайшее время. Просто такого рода злоупотребления, о которых вы, Алексей, говорите, на них нужно обращать внимание и жестко реагировать. Не позволять людям использовать эту ситуацию во вред нашим гражданам, тем, кто действительно хочет заправить свой автомобиль по нормальной рыночной цене.
1: Тогда такой вопрос еще последний в этой сфере. А если это руководитель сельхозпредприятия, да, пусть там с нарушениями приобрел, никому не продает, но тем не менее много закупил бензина, и это вот поддерживает ажиотаж. Как к этому относиться?
0: Не знаю, если как к этому относиться, где закупил, у кого, по какой цене, он это закупил в запас и собирается перепродать, или ему этот бензин сейчас нужен
1: Ну, просто
0: заправить там
1: сев
0: технику на
1: какой-нибудь
0: полях.
1: там, да.
0: Есть много, как бы, у этой истории, Алексей, есть очень много дополнительных вопросов, на которые надо ответить для того, чтобы понять, как к этому относиться.
1: Да, и теперь, может быть, не сильно связанная с предыдущей история с ненавидимых всеми практически самокатчиков. 90% из них, как сообщается, нарушают правила. Прежде всего, главное из этих нарушений – это то, что они не спешиваются при переходе через улицу, ну, по переходу, по зебре, да? Ну и второе – катание вдвоем, вроде как тоже не разрешено.

0: Но, тем не менее, это люди делают. И вот тут возникает вопрос, а вообще как с этим бороться? Ну вот они это делают. Должны ли, так сказать, ГИБДД этим заниматься? Ответственные граждане,
1: Алексей,
0: или еще?
1: ну это как бы, ну прям смешно. То есть вопрос возникает. Слушайте, мы внесли давным-давно закон в Государственную Думу административная ответственность для владельцев этих средств индивидуальной мобильности. Этот закон, что-то, по-моему, в первом чтении был принят, но потом уже лежит, по-моему, года два. Да? Никто не хочет этим заниматься по одной простой причине, потому что все эти самокаты на улицах наших городов – это огромный доход для компаний, которые предоставляют эти средства индивидуальной мобильности не за бесплатно, а за деньги нашим гражданам. Да? И поэтому, когда вы говорите, 90% нарушают, я хотел бы встретить те 10%, которые не нарушают. Потому что я вот сегодня прошел пешком от Совета Федерации по Столешникову переулку до здания Генеральной прокуратуры, да, на совещание, которое там проводилось. И каждые, наверное, 2 минуты меня обгоняли какие-то курьеры, самокатчики, на мопедах, это пешеходная улица, да, как бы, ну, мало кого беспокоит то, что здесь идут, не знаю, там, люди, дети, женщины, пожилые идут, в общем, прогулочным шагом, это центр Москвы исторический, ничего, люди несутся, у них задача доставить, тоже важная задача, доставить что-то кому-то, да, но, к сожалению, я думаю, что слишком много людей, которые заинтересованы в том, чтобы в этой сфере оставался хаос, потому что они на этом хорошо зарабатывают.
0: Ну, с другой стороны, мне было бы обидно, если бы самокаты, так сказать, исчезли каким-то образом с наших улиц, потому что, ну, вот у меня конкретный случай, например, я либо могу на самокате сейчас до метро добраться, либо вот, столкнувшись с предыдущей ситуацией, у нас одна полосная улица, да, ну, то есть одна полоса в одну сторону, и если ты едешь на автобусе, там как раз стоят люди, которые на заправку, и ты должен на автобусе, на городском транспорте ждать, пока они, значит, продвинутся. Или он на встречку должен выехать. Вот такая ситуация. У меня другого выхода нет. Либо пешком идти, либо на самокат.
1: У меня нет возражений против самокатов как таковых. Но для того, чтобы полноценно использовать в городе эти средства, в городе должна быть создана соответствующая инфраструктура. Дорожки специальные для этих самокатчиков, да, так же, как для велосипедистов. Потому что если вы представите себе, что машины ездят по городу, а автомобильных дорог нет, да, ну, представляете, что будет происходить в связи с этим, да, если они будут спокойно проезжать по дворам, по паркам, по бездорожью эти автомобили. А самокатчики сейчас ездят так, да, инфраструктуры нет, но людям активно продают эту услугу, да. Ну, что делать? Тут можно только руками развести, потому что Государственная Дума по каким-то причинам не хочет принимать ответственность для лиц, которые вот так безответственно себя ведут. Ну, не хочет и не хочет.
0: Опять-таки, вот о чем мы говорим на прошлой передаче, вот я со своей стороны могу только как сделать. Во-первых, не нестись в толпе, да, я очень аккуратненько, да, стараться не мешать другим и не пугать никого. То есть вот, собственно, и все, да, если нет никаких, так сказать, законодательных решений, то только так, ничего не поделаешь. Еще одна, кстати, история, которая связана с тоже появившейся в нашей жизни новацией, и, кстати говоря, эта новация занимает уже значительную долю нашей экономики, 18 триллионов рублей, ни много ни мало. Это, если так официальным данным верить, это 3 дефицита нашего государственного бюджета примерно, ну, может, чуть меньше.
1: Не берем сейчас сказать, ну, да, хорошо.
0: Ну, там где-то 5-6, вот так вот, ну, примерно, да, из того, что я помню. А, так вот, здесь тоже получается, что все не отрегулировано, и количество судебных дел, в которых продавцы, собственно, с самой площадкой, но с маркетплейсом судится, оно начинает расти. Хотя вот у нас вроде закон есть, но с осени этого года что-то будет меняться. Вот здесь что, это неизбежная болезнь роста или какое-то противоречие, которое сложно устранить?
1: Я просто не понимаю, немножко я пытаюсь уяснить смысл вопроса. Ну а давайте проанализируем, а сколько у нас людей судятся с работодателями по контрактам трудовым. Ну тоже будет огромное количество людей.
0: Но если это число растет, то тогда на повод задуматься.
1: Потому что растет этот рынок. Рынок этот растет, все больше и больше людей пользуются этими площадками, заказывают в маркетплейсах какие-то товары. Ну и, наверное, те, кто вовлечен в этот вид деятельности, у них, естественно, возникают какие-то противоречия друг с другом, и они, слава богу, идут в суд и цивилизованно на основе законодательства разрешают эти противоречия. Я как-то, просто я не очень понимаю ценность такой статистики, да, то есть о чем она говорит. Ну хорошо, да, это действительно активно растущий сегмент. Вот это интернет-торговля, маркетплейсы. Ну хорошо, я поддерживал бы это. Если это сопровождается тем, что люди в процессе своей коммерческой деятельности часть вопросов не могут урегулировать самостоятельно на уровне договора там и идут в суд, ну хорошо, это нормальная цивилизованная ситуация. Просто я пытаюсь понять, и что? Как бы это растет, и что нужно, надо что-то с этим делать, или
0: Просто у нас так мир
1: проблема в чем?
0: меняется, что все это должно быть облечено в правовые нормы. По-моему, мы не успеваем за тем, как жизнь меняется.
1: Нет, нет, Алексей, вы знаете, если мы, желательно, чтобы все, это же коммерческие отношения, да, между частными лицами, предприниматели, которые пытаются найти баланс интересов друг друга, да? Почему нужно писать закон? Пусть они в договоре это опишут, пусть сложится какая-то практика договорная, какие-то стандартные типовые ситуации появятся, стандартные типовые договоры будут предлагать и те, кто продает товары, и те, кто занимается доставкой и так далее, и так далее. Зачем обязательно править закон? Свобода договора, да, мы как бы законом не должны мешать развивать нормальные рыночные отношения в данной сфере и договариваться людям в рамках диспозитивных норм о том, о чем они хотят договориться. Они не договорились или договорились плохо, пожалуйста, идите в суд, и суд на основании базовых принципов законодательства гражданского, на основании законодательства о защите прав потребителей, там другие законы, он будет разрешать эти ситуации.
0: Ну, вообще, да,
1: Это,
0: конечно.
1: мне кажется, нормальная, вполне такая позитивная ситуация, позитивная история.
0: Согласен с вами, потому что очень много дел, например, по наследству, да, люди не соглашаются с
1: Конечно,
0: чем-то,
1: да,
0: да, или
1: любую
0: там по
1: сферу возьмите.
0: квартирам, о которых мы говорили в предыдущих случаях, там продажи недвижимости и прочее, да. Это не значит, что это все не описано законами. Ну, вот такая интересная статистика. Я, честно говоря, сам думал, как к этой теме подступиться, но вот, может быть, так сказать, немножко тоже не нашел зерна. Справедливая Россия активно в законотворческом процессе уже внесен, вот насколько я понял, законопроект, который предусматривает обязательный платеж в 3% на трансграничные переводы. То есть вот частные лица переводят деньги куда-то, ну, имеется в виду, конечно, прежде всего мигранты трудовые, да, а поскольку они переводят, ну, примерно 8 в среднем миллиардов вот даже не знаю, долларов, да, долларов в год, то, соответственно, получается существенная сумма 45 миллиардов рублей вот за это. Как считаете, нормальная норма, ну, экономике-то, может быть, и поможет, но вот как в отношении людей-то? Допустимо?
1: Алексей, знаете, я ничего про это не считаю. Ну, как бы, наверное, да, я с уважением отношусь ко всем политическим партиям. Но я, к сожалению, сейчас вижу, к нам в Совет Федерации приходят проекты всех законов, которые вносятся, что многие законы вносятся сейчас просто потому, что начинается активная фаза избирательной кампании. Да? Ну, вот 3%, 1% нужно вообще взимать. Ну, какую-то комиссию нужно взимать, да, как бы, если это переводы банковские. Банки взимают какую-то комиссию за эти переводы. Что значит обязательное? Ну, будет обязательное. Мы хотим, чтобы в результате этой обязательной комиссии кто получал средства? Банкиры дополнительно наживались на людях. Но
0: Ну,
1: это же через
0: видимо,
1: банки, как
0: бюджет,
1: правило.
0: видимо. Видимо, бюджет все-таки.
1: Ну, такого нам никто не сказал, да, как бы про бюджет. Ну, вот, по крайней мере, я не видел это пока инициативу с Миронов, вы говорите, да, ну,
0: Ну, да.
1: посмотрим. То есть надо будет у банков забрать это в бюджет. А почему? Это же банки осуществляют эти переводы, они же обслуживают этих людей. Почему нужно у них забрать эти деньги, если и зачем нужно? То есть, понимаете, тут так много возникает вопросов, что ну просто остается ну, так развести руками. Ну, давайте тогда авторы этой законодательной инициативы, как положено, предложат нам технико-экономическое обоснование, финансово-экономическое обоснование этой

0: Протяженность составит 679 километров. Максимальная скорость поездов – 400 километров в час. Время в пути займет 2 с небольшим часа. Одним из самых перспективных с точки зрения экономического эффекта считается маршрут Москва-Нижний Новгород-Казань с учетом продления до Екатеринбурга. А в строительстве магистрали между столицами России и Белоруссии Минтранс предлагает задействовать Евразийский банк развития. Еще одна линия в перспективе свяжет Москву с Черноморским побережьем. В рамках сети высокоскоростных железнодорожных магистралей будет также проложен маршрут из Москвы до Рязани. На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме изготовили кузова для первого российского высокоскоростного поезда. Специалисты отмечают, что обычно страны, реализующие аналогичные проекты, покупают технологию в готовом виде. Россия – первое государство, строящее ВСМ в условиях санкций и на собственной технологической базе.
1: Узнать за 90 секунд.
2: Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину, а дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно – он вновь оказался на родной земле.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 ночи, в Красноярске 7 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. В американских вузах учится рекордное число украинских студентов. Эксперты рассказали, как защитить ребенка от мошенников. Теперь подробнее. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Об этом рассказали в Минфине. Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей. Подробно узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер налогоплательщики могут в Федеральной налоговой службе России, добавили в ведомстве. Продавцам установлен запрет на навязывание дополнительных товаров или услуг потребителю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Кроме того, установлен запрет на автоматическое проставление отметок о согласии на доп. Услуги. Также законом предусмотрено право потребителя на возврат средств за дополнительные товары, работы или услуги, приобретенные без его согласия. Временно ограничение.